0: слышал, поэтому...
1: За лекцию, за ответы на вопросы. Увидимся через 2 недели.
0: Да, спасибо за внимание и до свидания.
1: До свидания.

Всем доброе утро! Рада вас приветствовать на канале Дарвинского музея в нашей рубрике «Утренний отбор». И сегодняшний выпуск будет посвящен новости, которая вышла примерно неделю назад, в конце ноября. Эта новость посвящена жизни австралопитека Сидиба. Есть такой суперудачливый ученый, которого зовут Ли Бергер. Ну, он не только удачливый, он еще очень трудолюбивый.

0: надо признать. Из современных антропологов он, наверное, один из крупнейших, и область антропогенеза вообще, может быть, один из самых больших. У него есть тоже замечательные ролики, кстати, записанные в ковидные, такие, в пандемические моменты, когда были локдауны во всех странах. Вот. А если вы хорошо знаете английский язык достаточно, то есть смысл их посмотреть, они ценные. Либергер окопался в Южной Африке, и это, в принципе, хороший регион для поиска древнейших стадий нашей с вами истории, ну не только нашей истории, вообще попыток обезьян ходить на двух ногах, да, не все из них являются нашими предками, очевидно. Наверняка многие из вас знают Бергера, потому что он нашел Homo naledi, и потому что он думал, что это переходная форма такая к человеку, что это будет кто-то немножко до человека умелого. И как бы эта находка там в 15 году супер нашумела, там, потрясла всех антропологов, все такое, потому что там больше 1500 костей и очень много индивидов. И это, ну, то, что антропологам почти никогда не достается. Всегда находят какие-то отдельные фрагментики. В лучшем случае, как от Люси, находят там треть или половину скелета. А здесь такая большая, полная, подробная находка. То есть, когда у вас сразу много индивидов, вы можете оценить, какие были популяции, можно строить версии, как они там оказались в этой пещере и так далее. Но Homo naledi, как, наверное, тоже, я надеюсь, многие из вас знают, они оказались очень молодыми. Им оказалось там 200-300 тысяч лет, а никакие не 2-3 миллиона, как изначально планировалось, судя по их довольно примитивной морфологии, и потому, какие они маленькие, с маленькими мозгами, в общем, такие не идеально, ну как, довольно хорошо прямоходящие, но не так хорошо, как можно было бы надеяться. И как бы эта находка, она не стала промежуточным звеном в нашей истории человеческой. То есть эта находка Бергера, она оказалась боковушечкой, она оказалась изолятом, который вот в Южной Африке надолго законсервировался. Но это не единственная находка Бергера. Южная Африка, как я уже говорила, это довольно богатый находками регион в целом, ну и потенциально, на самом деле, еще более богатый, чем мы с вами на данный момент имеем находок. В принципе, и первый-то австралопитек, вообще откуда взялось слово австралопитек, которое переводится как южная обезьяна? Это детеныш, который был найден почти 100 лет назад, в 1924 году, в каменоломне Таунга, это южноафриканская каменоломня, вот, и после чего исследовано профессором анатомии Раймондом Дартом в Южноафриканском университете, и он придумал слово австралопитек, то есть это был череп детеныша, но никакой из современных человекообразных обезьян. И вот он предположил, что это какая-то древняя вымершая человекообразная обезьяна, назовем ее южная обезьяна, потому что найдена она в Южной Африке. С тех пор находок австралопитеков в Южной Африке немало, но находка, которую сделал Бергер, она в каком-то смысле особенная. Стадия, которая обнаружена в пещере Малапа в Южной Африке, называется австралопитек сидиба. Я уже это упомянула, сидиба переводится как родник. И эта находка женщины, подростка и немножко небольшие останки, кусочек младенца австралопитекового. Находка эта ценна тем, что она как раз имеет возраст около 2 миллионов лет. И хотя сидибу не считают человеком, не относятся к людям, ну, у них маленькие достаточно мозги, у них длинные руки и хватательные кисти, то есть у них много обезьяньего, с ними нет орудий труда. Как вы понимаете, главная граница между обезьяной и человеком проходит не по морфологии, не по объему мозга, не по строению кисти. То есть нет такого параметра, чтобы у вас, вот, если палец на руке под углом только 40 градусов бывает, это обезьяна, 41 градус это уже человек, и все, что дальше человек. Или что объем мозга 700 кубических сантиметров это обезьяна, а 701 это человек. Нет такого жесткого Рубикона. Есть плавающий Рубикон 700-900 кубических сантиметров, что это уже достаточно большой сложный мозг для человеческого поведения, но он плавающий. То есть понятно, что некоторые австралопитеки в него попадают, а некоторые люди в него попадают с некоторым трудом, древние. Так вот, сидиба, судя по всему, как раз занимает промежуточное место между австралопитеками африканскими, потомками которого мы сейчас сидибу пока что считаем, но с большой вероятностью это будет подтверждаться, то есть, скорее всего, это так и останется. И как бы потомками, предками для первых людей. То есть это такое как бы промежуточное звено, еще одно важное достаточно интересного возраста. Над сидибой проведено уже масса исследований, потому что Бергер удачливый ученый, но один из секретов его успеха – то, что работает он не один, что у него огромная международная команда, которая с разных сторон исследует находки, вот, которые проверяют данные друг за другом и так далее. Ну, то есть это более сильная организация, да? Сила человека вообще в кооперации. Вот Бергер активно использует это наше свойство. И мы про сидибу знаем на данный момент очень много. То есть представляем себе, какие они были хорошие древолазы. Мы знаем, что они жили в открытых пространствах, и в их рационе Судя по истертости эмали зубов, было достаточно много саванной пищи. Судя по тому, какие накапливаются изотопы углерода, то есть они ели травянистую пищу, саванную, такую нормальную. Но при этом зубной камень Сидибы рассказывает о том, что, судя по всему, какой-то заметный процент рациона составляла и лесная пища, то есть растения, которые растут не в саванне, а в лесистых, на лесистых каких-то участках. Что тоже интересно, потому что для шимпанзе мы в среднем знаем, что у них вообще они не саванные, у них в принципе накапливается, как бы, изотопный анализ углеродный показывает, что они питаются лесными растениями, преимущественно с С3 фотосинтезом. Вот. А про древних людей мы знаем, что они, наоборот, такие очень саванистые, наоборот, и что там С4 фотосинтез другой. Вот. Его продукты этих растений накапливаются чаще. Вот. А Сидиба, вот он такой, непонятный, что он не столько ел пищи из леса для того, чтобы на зубах это сказывалось, но при этом между зубами ее остается достаточно. То есть очень интересно, какой у них был образ жизни, конечно, и как часто они прибегали к вот этой переходной зоне между саванной и лесом, которая для австралопитеков, судя по всему, вообще была очень важной. Так вот, новая, да, еще одна ценная находка у Сидибы, вот эта взрослая, вроде как женщина, ну, самка, мы пока что предполагаем, хотя на самом деле пол, естественно, достоверно нам неизвестен. От нее, судя по всему, остался небольшой кусочек мягких тканей. Непонятно их пока, как изучать, но сам прецедент, что сохраняются окаменелости мягких тканей, может оказаться очень ценным. То есть там, скорее всего, не будет ДНК, потому что 2 миллиона лет – слишком большой срок, но, может быть, будут какие-то белки. То есть, может быть, все-таки что-то ценное, там, около гена или еще о чем-то получится узнать. Вот, хотя пока что ученых больше волнует, как эту ткань достать из брекчии, чтобы она не повредилась, чтобы их можно было как-то исследовать. Вот, и придумать, собственно, методы, что с ней делать, чтобы максимально извлечь из нее данных. Потому что, тоже, как я надеюсь, вы понимаете, когда исследуешь древние находки, если ты что-то датируешь, если ты делаешь какие-то изотопные анализы, то ты тратишь находку, то есть ты тратишь кусочки от нее для масс-спектрометрии. Ты превращаешь ее практически в порошок, чтобы узнать, какие там атомы в каком соотношении находятся. И антропологи не могут себе позволить брать сколько угодно проб из одной находки, да, и постоянно друг друга там, сколько-то перепроверок надо, но очень много мы себе не можем позволить, потому что находок не останется. То есть их нужно как-то сохранять. Это такая всегда сложный вопрос, сколько ты готов потратить от этой находки, особенно если она небольшая, чтобы что-то о ней узнать. Свежее исследование, которое вышло, это все сейчас был контекст, просто вдруг не все знают историю Сидибы и историю Бергера, которая, мне кажется, довольно интересной. Текущая находка была сделана в той же пещере в Малапе и, судя по всему, принадлежит той же самке. Это 4 поясничных позвонка. Есть разные отделы тела, которые рассказывают факты разного веса для ученых. Вот позвоночник, он очень хорош для того, чтобы обсуждать как раз прямохождение и то, насколько оно было хорошим. То есть, конечно, идеально, если у вас есть и стопа, и бедренная кость, и таз, и позвоночник, и затылок, это оптимальная ситуация. Но такие ситуации очень редки. В принципе, если у вас есть только один свидетель того, как это животное перемещалось, позвоночник, особенно поясничное крестцовое отдело, это довольно много рассказывающие участки тела. И 4 поясничных позвонка были супер тщательно исследованы. У них есть, в общем, они со всех сторон отфотографированы, у них есть 3D-модели. Их состыковали с находкой, собственно, предыдущей. То есть они, возможно, это прямо от той же самки, хотя точно мы, конечно, пока в этом не уверены. Вот. И интересно, что эта поясница у этого австралопитека Сидиба, она была очень сильно изогнута. Наш позвоночник, он не прямой. У нас есть лордозы и кифозы, да, выступы в разные стороны. Кифозы горбы, лордозы прогибы. Вот. Два лордоза – это шейный и поясничный. И вот этот позвоночник показывает, что поясничный лордоз был сильным. У приматов этого не бывает, потому что позвоночник изогнут дугой. И лордоз не просто прямой, а он немножко, он вообще не лордоз, немножко выгибается даже в ту сторону. Вот. И было здорово понять, что те предположения, которые о Сидибе раньше делались, что это были животные, которые были неплохими древолазами, то есть кисть адаптированными древолазами, при этом очень хорошо ходили на двух ногах. Они одновременно обладали двумя этими признаками. Это заставляет ученых очередной раз перетрясти модели появления прямохождения и попытаться понять, как оно пригождалось, пока ты еще древолазающий, почему получилось с ним спуститься. Ну и обратить внимание на разные выпрямленные висячие формы, типа Рарина, соответственно. Это все о той новости, как повезло Бергеру и его экспедиции, которая работает в таком хорошем и правильном месте, Южной Африке, кстати. Супер интересно, что они еще эту пещеру Малапу и этот комплекс карстовых пещер нашли с Google спутника. Довольно часто, это иногда появляется в комментариях на Ютубе и часто звучит у нас в музее от посетителей, есть ли, как ищут стоянки там древних людей и не людей, вообще разные древние места, где искать трупы, где искать останки. Вот. Часто возникает вопрос про квадрокоптеры, про спутники. Да, ученые их используют, они начинают приносить все больше пользы. То есть чем лучше мы осваиваем использование этих данных, тем больше пользы они приносят. Вот. И CDB это как раз как бы то, что стало возможно благодаря новым методам, новой дисциплине. Так, теперь переходим с вами к вопросам. Под последним роликом накопилось очень много хороших вопросов. На часть них я хочу ответить. Ваше мнение по поводу потери волосяного покрова, развития потоужерелого человека, как адаптационного фактора для успешной охоты путем загона зверя для изнеможения. В принципе, в комментариях ответили, просто хотел озвучить, что да, это несомненно, и такая загонная охота до сих пор существует у бушменов сам, и, скорее всего, в прошлом была распространена гораздо шире. То есть, потеря волосяного покрова сильно сказано, да, волосков у нас столько же, просто они тоньше и меньше. А вот развитие потоужерелых желез, экринных в большом количестве на всем теле, это, несомненно, важный фактор, в том числе для успешной охоты. То есть, скорее всего, эволюционировал этот фактор не для охоты, а просто для перемещения пасования. Это наш способ регулировать свою температуру тела, как у двуногих животных. У нас другие проблемы с теплотой, чем у четвероногих. Вот. Но это в итоге пригодилось на охоте тоже, да, без сомнения. Может ли какое-то событие оставить такой же след, как бутылочное горлышко в ДНК? Можно ли взять популяцию, произвести с ней какие-то манипуляции, чтобы в ДНК стали следы неотличимы от бутылочного горлышка в прошлом? В некотором смысле ответ на этот вопрос нет, потому что если вы видите, что у вас у какой-то популяции очень однотипные гены в геноме, то вы знаете, что она прошла через бутылочное горлышко. Но бутылочное горлышко может быть вызвано самыми разными факторами. То есть это может быть какая-то глобальная катастрофа, и это может быть группа, которая просто оказалась изолирована. То есть у вас не весь вид пострадал, да, только одна какая-то популяция там островная, грубо говоря. Вот. Поэтому подделать бутылочное горлышко нет, нельзя, но в само понятие бутылочное горлышко входит очень много разных ситуаций. То есть не нужно думать, что это вот только вулкан Тобо. Это много разных причин могло для этого быть. Ну, вообще для всяких горлышек, не только для нашего предпоследнего. Так, да, куча было комментариев, вопросов про мои высказывания про мясо вегетарианцев. Я сама виновата, потому что это спекуляция. Вообще, если вам не важно, какие ученые, какие исследователи, антропологи, экономисты, социологи, кто угодно, рассказывают про будущее, эти слова нужно делить даже не на 2, а на 10, потому что это всегда та версия, которая напрашивается у человека в зависимости от того, на какой колокольне знаний он сидит, какая под ним библиотека из статей, вот что он знает, что он успел узнать за годы своей жизни.
1: Считаю!
0: И это никогда не достаточно хорошее, недостаточно хорошее сведение. Вот, поэтому я сама, конечно, виновата, что я там бросаюсь какими-то цифрами, сколько осталось людям, сколько осталось мясу. У этого нет хороших таких предпосылок, чтобы я могла это гарантировать. И вообще, очень мало областей науки обладают хорошими прогностическими способностями. То есть люди много знают о климате, знают о том, каким буфером выступает океан, как образуются облака, но погоду все равно мы предсказываем достаточно плохо. Даже на ближайшие 3 дня, не говоря уж о каких-то более длинных перспективах. И антропологи хорошо представляют себе историю развития человека и последние 2 миллиона лет, и последние 5 тысяч лет, и последние 300 лет от тренда акселерации. Мы многое знаем, но это все ретроспективно. Чтобы предсказывать что-то в будущее, нужно понимать, какие тенденции будут доминирующими. Конечно, я не знаю, через 300 лет, каким будет человеческое общество и что будет с мясоедением. Вот. У меня есть просто, глядя на то, что происходит в сельском хозяйстве, у меня есть версия, к чему мы должны прийти, учитывая, как мы сильно разогреваем климат. Что от мяса, скорее всего, от мясного производства и мясной промышленности придется отказываться. Скорее всего, в пользу тех, кто не так сильно плодит метан, при этом хорошо быстро размножается. Это рыбы и это членистоногие. Вот. 2 главных источника животного белка сейчас на Земле, в принципе. Вот откуда моя версия. Но она плохая, доверять ей не надо, и вы вполне можете рассчитывать, что мясо будет всегда, или оно будет только для богатых, или что его сделать синтетическое. Пожалуйста, имейте право. Вот. Я не согласна, но поспорить с этим достоверно, конечно, не могу. И мы с вами не проживем по 300 лет, чтобы решить этот вопрос эмпирически. Так, вопрос, знакомы ли я с творчеством Роберта Сапольски, и что думаю о его подходе? Да, знакома очень хорошо. Читала все книги, которые переведены на русский. Англоязычные книги не читала оставшиеся. Он прекрасный исследователь, и книги у него супердостойные. И «Биология добра и зла» – это единственная книга, которая, как мне кажется, хорошо рассказывает о мозге. Вот научно-популярных книг о мозге полным-полно. Но у них у всех есть свои есть свои нюансы. На мой взгляд, Сапольский самый объективный исследователь, который не добавляет никаких своих суждений о том, какая она человеческая природа. То есть он рассказывает о ядрах мозга, какие являются гормоны, не гормоны, медиаторы, прошу прощения, в ответ на что, как мозг вообще воспринимает действительность. И он делает это довольно дистиллированно, довольно-таки очищенно от своих мнений и суждений. Хотя в конце каждого, начало главы всегда очень объективное, в конце главы он, наоборот, становится довольно субъективным. На мой взгляд, как бы лучше книги про мозг нет пока что. Вот. И вопрос, есть ли в России лекции биологии человека, почему комплексному подходу у нас уделяется так мало внимания? Я не знаю, почему уделяется так мало внимания. Я, кстати, не считаю, что у Сапольски сильно комплексный подход. Как и все исследователи мозга, он пробит поведение на отдельные акты. Эти акты как бы категоризируют, тут у нас агрессия, тут у нас стресс, тут у нас альтруистическое поведение. Так все нейробиологи делают. И я бы не сказала, что у него очень комплексный подход. Как и все другие нейробиологи, он разбирает сперва один кусочек поведения, потом другой, потом третий. А в нашем русскоязычном сегменте тоже таких ученых немало. Наверное, самый популярный Вячеслав Дубынин из тех, кто рассказывает об отдельных аспектах поведения, отдельных аспектах работы мозга. Я думаю, если посмотреть Дубынина курсом, как люди смотрят Сапольский курсом, будет тоже ощущение комплексности. Но это... Я пока не встречала в нейробиологии комплексного подхода. К мозгу трудно пока подходить, не сегментируя на части наше поведение и восприятие. Так, есть ли какие-то работы про то, насколько влияет позднее отцовство или материнство на эволюцию, в частности, на уровне генов? Да, этих исследований накапливается все больше и больше. Как бы правильный ответ, что как бы количество мутаций, которые возникают или накапливаются в половых клетках, возникают, если мы говорим о сперматозоидах, накапливаются, если мы говорим о яйцеклетках. Оно с возрастом растет. И чем в более позднем возрасте люди заводят потомство или другие животные, но мы, наверное, все-таки с вами говорим о людях, судя по вопросу, и судя по тому, что я антрополог. Вот. Как бы чем в более позднем возрасте люди заводят потомство, тем больше шансов, что будут какие-то нарушения, отклонения. Это не гарантированно, что вы точно абсолютно будете иметь ребенка с нарушением, вполне можете родить здоровым, но вероятность растет. То есть оптимально рождать детей с точки зрения генов и их передачи дальше, такие же, как были у вас, да, не мутантных, как бы не битых, скажем так. Да, это раннее заведение потомства, это правда. Но наша культура к этому еще не располагает. И есть интересные исследования про то, что позднее отцовство даже больше наносит вред, чем позднее материнство потомкам. Вот. Что тоже в нашей культуре, ну как сказать, довольно забавно в нее не укладывается, вот что, наверное, можно сказать. Вот. Так, ну, да, ладно. Вероятность, что как после массовых вымираний фауна мельчает, а потом через некоторое время потомки современных животных достигнут размеров вымершей мегафауны. Если бы людей на Земле не было, так и было бы. Протекло бы массовое вымирание, после которого животные стали бы занимать освободившиеся экологические ниши, и в том числе ниши разных гигантских животных. Они на планете есть, их неоднократно занимали и древние рыбы, и древние крокодилы, и потом огромные динозавры растительноядные, вот, и разные другие крупные животные. Конечно, у природы всегда есть потенциал дать начало мегафауне, но рядом с человеком даже не крупные животные очень плохо выживают. Поэтому пока мы здесь, на мегафауну никакой надежды нет. Так, дальше супер огромный вопрос про мусорную ДНК. На мой взгляд, он не супер чисто сформулирован, но я все-таки хочу высказаться. В общем, здесь есть тезис о том, что чем больше сложнее и запутаннее код программы, нормальной программы, как программисты работают, да, на каком-то языке программирования, тем больше вероятность ошибки, и тем сложнее такой код поддерживать и расширять. С одной стороны. А с другой стороны, есть много случаев, и я думаю, что как бы многие подписчики не дадут мне соврать, когда как раз вы приходите работать в компанию, и уже есть какой-то код. И вы дописываете его дальше и стараетесь понять, что там наворочено до этого, и подставить какие-то костыли. Но вы не будете его перекрывать, вычищать, чтобы он был абсолютно, ну, как бы минимизированный, максимально эффективный и так далее. Наш геном, ну, то есть вы продолжите работать с тем, что уже есть. У вас есть какой-то массив кода, который вы будете дописывать, немножко редактировать. Да, выискивать ошибки в нем гораздо сложнее. Это правда, из-за того, что он такой большой, и местами это может быть не суперпригодный. Геном таких организмов, как мы с вами, геном эукариот, отличается от генома бактерий тем же самым. У бактерий минимализм, у них только те гены, которые используются. У нас длинные линейные хромосомы, в которых очень много вот этого старого кода, который, может быть, когда-то работал, а может, и даже никогда не работал. Просто попал к нам на заре становления эукариотических клеток, и так и валяется. Но разница в том, что в наших клетках никто не занимается вычищением ошибок. То есть, чтобы нам строить программу для появления организма, нам не нужно вмешиваться в те гены, которые уже накопились, даже если они выключены, мусорные или вообще непонятные повторяющиеся последовательности, потому что мусорная ДНК, она не вся состоит из бывших генов, в ней очень много разного рода повторов, коротких, длинных, там, дисперсных и так далее. И принципиально этот массив, он берет на себя как раз он берет на себя часть ошибок, в нем происходят мутации, мы их не видим, потому что это просто мусор, это как бы это тишина. Ну и, кстати, с мусором ДНК пока нет уверенности, что она абсолютно вся молчит и бессмысленна, и нужна только как буфер для накопления ошибок. Надеюсь, понятно сказала, что в отличие от программного кода, где вам нужно понимать, что там наворочено, и подставлять какие-то костыли, что-то поправлять, какие-то баги, в наших генах и в молчащей мусорной ДНК ничего поправлять не надо. Наоборот, она собирает ошибки и замечательно, пускай она их собирает. В это время гены остаются, 2% генома, где лежат гены, остаются незатронуты. В них мутации происходят реже, они все время происходят там, где нет рабочих генов. Для нас это полезно. Так, и вторая тут была мысль. Вторая про Докинза, про то, что эволюция регулирует численность популяции животных. И вот автор вопроса, эта идея кажется странной. Откуда природа может знать о размерах планеты, доступных площадях для существования? Может, планета бесконечна, места хватит всем? Так вот, правда в том, что да, эволюция или природа – это все вымышленные конструкты, не антропоморфные, которые ничего не решают, ничего не выбирают, и, естественно, не умеют считать, не умеют рационально прикидывать последствия своих действий. Само собой. Но правда в том, что существует реальный мир, объективный. Сейчас, наверное, все философы в чате встрепенутся, потому что доказать это же я не могу. Но, допустим, мы с вами сидим на научно-популярном канале Дарвинского музея и предполагаем, что реальный мир существует, и мы можем его постигать. Неизвестно, как бы, до мельчайших деталей или нет, но до какой-то степени мы его можем постигать. Так вот, у этого мира есть некоторая емкость. Наша планета, она не бесконечна. И более того, если вы еще адаптированы к какому-то ландшафту, не к любой жизни на планете, как человек это делает со своими пуховиками и кондиционерами, а к каким-то определенным вы способны выживать в каких-то определенных условиях, то у вас есть некая емкость среды. И эволюция, она просто в эту емкость среды втекает и под нее подстраивается. То есть в этом нет никакого разумного действия, вопрос довольно в этом смысле странно сформулирован. Конечно, никто не знает о размерах планеты и доступных площадях, но доступные площади существуют и ограничивают эволюцию животных и растений. Так, и вопрос про теломеры и старение. Вообще, лучше посмотрите, пожалуйста, лекцию, которая лежит в РХ, «Мое происхождение смерти», или любую хорошую лекцию из РХ про старение и смерть. У Полины Лосевой замечательная лекция. Вот. Потому что здесь да, несколько забавных концепций. В общем, я уже отвечала на этот вопрос довольно подробно. Нужно будет посмотреть. Так, с какого момента человека можно считать сверххищником? Это супер классный теоретический вопрос, на мой взгляд. Когда мы стали вершиной пищевой цепочки, когда нас никто не может есть. Тут говорится, что кроманьонцы, неандертальцы уже вершины пищевой цепочки, чегельверские, наверное, тоже, или еще нет. В какой момент наши предки стали опаснее для львов, леопардов и медведей, чем те для них? У меня нет правильного ответа на этот вопрос, потому что мы не уверены в этом наверняка, но самая лучшая, как мне кажется, гипотеза, что в последние 70-80 тысяч лет, когда у нас появляется дальнобойное оружие. То есть, когда я могу убить леопарда, пока он ко мне еще не приблизился. Если я найду его раньше, чем он найдет меня, я его убью и съем, а не он меня. Так что я думаю, что все начинается с лука и стрел. И я не уверена, что неандертальцы... Ну, их можно считать вершиной пищевой цепочки, но мне кажется, что кроманьонцы для неандертальцев тоже как бы сверххищники, по крайней мере, в смысле, что они могут их убить. Хотя, наверное, нет желания их есть. Так. Получается, что в удаленной перспективе, сотни миллионов лет, хищники травоядные, это тупиковые ветви, которые там рут, а родоначальниками семейств родов будут всеядные, например, свиньи и медведи. Через сотни миллионов лет будут свои, скорее всего, хищники травоядные. В это время уже наверняка не будет людей на планете. Вот хоть о чем-то могу говорить уверенно. Есть некоторые прогнозы, с которыми особых сомнений нет. Вот. И не обязательно будут свиньи и медведи. Свиньи и медведи довольно крупные, и они все равно довольно специализированные, хотя и всеядные. Обычно в эволюции предковые варианты довольно мелкие. Они либо норные, либо водные. В общем, они умеют прятаться от неблагоприятных условий. Всеядно адаптированы к широкому температурному диапазону. Свиньи и медведи слишком крупные, чтобы дать большую дивергенцию разных форм. Ну, то есть какая-то дивергенция у них, скорее всего, будет, если они не вымрут, пока мы существуем рядом с ними, что вероятно, особенно для медведей. Но, тем не менее. Так. Так, вопрос, еще три вопроса у меня осталось. Один про реконструкцию синантропа из Джоу Коудянь, про то, что у него проглядывают монголоидные черты. И вопрос, это неточность восприятия или реконструктора. Я в реконструкциях синантропов нескольких никаких монголоидных черт не обнаружила, потому что у них нет площадного среднего этажа лица, у них нет эпикантуса. Ну, то есть я не знаю, на основании чего вообще делается этот вывод. Мне кажется, что это все-таки особенность восприятия, что вы, глядя на китайскую находку, рассчитываете, что какие-то черты современных китайцев там будут, хотя такой закономерности нет. Вот. Расскажите, пожалуйста, как происходит реконструкция мягких тканей вымерших видов, без огромной статистической базы, которая есть для нашего. Для других вымерших людей мы используем ту же самую статистическую базу, которая разработана для нашего вида. Потому что есть некие закономерности в том, какого размера должен быть рельеф, чтобы к нему крепилась мышца той или иной толщины. И для мягких тканей, вот для мышц, мы хорошо понимаем, какой они толщины, какого размера они должны быть. То есть эту часть лица мы устанавливаем хорошо. Нормально устанавливаем пикантус, как раз важная черта монголоидов современных многих, потому что есть определенные

0: что вот эти...
1: много объектов. Вот ведь повезло, попали на этот удивительный объект, и теперь его природа останется неизученной до тех пор, пока многие другие радиоастрономы разными методами на разных длинных волн не изучат его, ну, а теоретики не объяснят нам, что же это такое. Уже несколько лет мы принимаем сигналы, короткие радиосигналы, от очевидно нейтронных звезд, радиопульсаров, но необычных. Это так называемые магнитары. Нейтронные звезды с невероятно мощным магнитным полем. Так вот, может быть, они являются источниками этих редких сигналов, обнаруженных сейчас. Кроме того, на это указывает положение обнаруженного объекта на небе. Он не просто в треугольнике ярких звезд, он в Млечном пути. То есть с нашей точки зрения в Млечном пути, а значит, находится в плоскости нашей галактики. Значит, это велика вероятность, что это массивный, но молодой объект, что это результат взрыва массивной звезды, которая коротко живет и недавно сформировалась, и вот через несколько десятков миллионов лет взорвалась и оставила на месте себя нейтронную звезду. То есть какие-то косвенные указания на то, что это все-таки нейтронная звезда, присутствуют, но доказательств пока нет. Астрономия – дело очень дорогое, как для любителей, так и для профессионалов. Ну, например, общая стоимость орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» около 500 миллионов евро. Да и что уж говорить, телескопы для любителей тоже стоят немалых денег. Тут вопрос в том, как финансы использовать. Например, в 2018 году на орбиту запустили Orbital Reflector – спутник произведения искусства, который не нес никакой практической пользы. Другое дело – вкладываться в то, что будет приносить пользу годами. Это я к чему? С деньгами надо уметь обращаться и использовать их с умом, в том числе вкладывать, чтобы заставить работать. И в этом вам поможет приложение Сберинвестиции. Сберинвестиции подходят для новичков. Внутри вас ждут подборки ценных бумаг от экспертов. А чтобы собрать свой первый портфель, не нужно вкладывать огромные деньги. Достаточно и нескольких тысяч рублей. В приложении вы найдете приятные бонусы, бесплатное обучение и поддержку на старте, те самые подборки ценных бумаг и готовые идеи от аналитиков. Ну и приятный бонус. Открывайте вклад линейки «Лучший процент» с выгодной ставкой до 18% годовых и первый брокерский счет. Участвуйте в акции и получите от 3 акций Сбера в подарок. Подробности по ссылке в описании. Раз уж мы начали разговор о необычных сигналах из космоса, давайте я напомню некоторые эпизоды астрофизики, которые озадачивали ученых и долгое время не получали объяснения. По-моему, самый первый такой вот невероятный сигнал был получен в 1966 году, середина 60-х. Многие радиоастрономы, да и вообще все любители науки, увлечены поисками внеземных цивилизаций. В радиодиапазоне. Ну, все знают, радио – это самый дальнобойный метод связи, самый дешевый, если иметь возможность на расстоянии передавать большую информацию, то радио позволяет делать это наиболее дешево, с наименьшим затратой энергии. Так вот, в 66-м году был обнаружен очень странный сигнал, который сразу приписали внеземной цивилизации. Почему? А вот почему. В космосе много природных радиоисточников, да и на Земле их достаточно. Но у них не бывает передачи радиосигналов на одной конкретной длине волны. Радиоастрономы говорят, что широкий диапазон, широкая полоса пропускания характерна для природных сигналов. Ну, достаточно вспомнить. Во время грозы сверкнула молния, и ваш радиоприемник, на какую бы станцию он ни был настроен, на какую бы длину волны он не был настроен, он обязательно отработает вспышку молнии. Там будет пшш, такой вот шум, который говорит, что почти на любой длине волны из общедоступного нам диапазона молния посылает сигналы. Широкий

0: и диапазон радиоизлучения. В космосе тоже это характерно для многих источников. А как же выделить искусственный сигнал? А как мы выделяем сигналы радиостанций разных? Мы крутим ручку радиоприемника. Либо в цифровых радиоприемниках нажимаем кнопку и гуляем по шкале частот и длин волн и ищем ту конкретную длину волны, на которой работает та самая интересующая нас радиостанция. А шаг вправо и шаг влево по длине волны, и нет никакого сигнала. У искусственного радиосигнала, как правило, в большинстве случаев, узкий диапазон излучения. Так вот, в 1966 году именно такой сигнал на длине волны 18 сантиметров был принят на Земле. Очень узкополосный, очень мощный. Как было сомневаться, что это искусственная передача, что это внеземная цивилизация? Но радиоастрономы не услышали, не заметили никакой информации в этом сигнале. Просто приходило излучение, не модулированное, то есть непеременное, а значит, нет никакой информации в нем, нет никакой морзянки. Ну, может быть, оно природное, но в природе не бывает таких радиоисточников. За 10 лет до этого соответствующие радиопередатчики были изобретены на Земле. Два советских радиофизика, Басов и Прохоров, и американец Таунс придумали мазеры. Я поясню. Мазер – это нечто подобное лазеру. Ну, вы знаете, лазер – это источник света. Лазер – это аббревиатура английской фразы «Light amplification by stimulated emission of radiation», то есть усиление света путем стимулированного излучения. А мазер – это почти то же самое, только microwave amplification, то есть усиление микроволн путем стимулированного излучения. Микроволны – это радиоволны, ну, обычно сантиметрового или миллиметрового диапазона. Мазеры сегодня используются повсеместно как радиопередатчики, радиоусилители на одной конкретной длине волны. Но все это наземная техника. Мы ее недавно изобрели, и вдруг такой сигнал из космоса не может быть. Как же природа реализовала эти довольно сложные устройства, мазеры? Оказывается, природа это умеет делать. Молекула гидроксила OH, кусочек молекулы воды без одного водорода, молекула гидроксила излучает на длине волны 18 сантиметров. Она источник радиоволн. И в особых условиях, в маленьких плотных облаках межзвездного газа, где рядом есть звезды, инфракрасное излучение которых нагревает, стимулирует эту молекулу внутри облаков, она становится источником мазерного излучения. Это природные мазеры, природные радиостанции. Но пока это не выяснилось, радиоастрономы дали название этому излучению. Знаете, какое? Мистериум, то есть загадочный. Это в традициях астрономии. Когда-то мы называли непонятное нам излучение короней, небулей. А потом оказалось, что корония – это обычное излучение из короны солнечной короны при определенных условиях, при высокой температуре. А небулей – это давно знакомое физикам излучение некоторых земных газов в невероятных условиях космоса, при очень низкой плотности газа. Коронии, небулии, мистериум, и все они нашли объяснение в рамках нормальной земной физики, просто потому что диапазон условий в космосе гораздо шире, чем в земных лабораториях, и многое из того, что мы не можем воспроизвести на Земле или только недавно научились, природа давно создает и использует в космическом пространстве.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Продолжим про загадочные источники космического излучения. 1967 год. Аспирантка Кембриджского университета, радиоастроном Джоселин Белл, наблюдая на только что построенном новом радиотелескопе, обнаружила источники строго периодического радиосигнала. Ну вот она, неземная цивилизация. Это настолько ошарашило радиоастрономов английских, что вообще уникальный случай в истории науки. Они засекретили это открытие и 4 месяца молчали о нем, подозревая, что это действительно сигналы внеземной цивилизации. Уж очень необычно они выглядели. Строгая периодичность, как будто работает маячок, радиомаячок космический. А пока сигнал был засекречен, надо было как-то между собой обсуждать его природу, и ему дали предварительное название. Little Green Man. Ага, маленькие зеленые человечки. Намек на то, что это правда сигнал внеземной цивилизации. Little Green Man. LGM-1, LGM-2. Несколько таких радиоисточников было открыто. Ну, а теоретики довольно быстро поняли. Друзья, да вы же открыли нейтронные звезды, про которые мы уже 30 лет говорим, но никак не можем их найти. Так вот они. Да? Это действительно 67-й год, момент открытия нейтронных звезд в виде радиопульсаров. Я уже сегодня рассказывал о них. Быстро вращающаяся нейтронная звезда является радиомаячком. Джоселин Белл сделала знаменитое открытие. До сих пор это одно из самых фундаментальных открытий в истории радио, да и вообще астрофизики. Ну, очевидно, за него надо было дать Нобелевскую премию, ее дали. Только не аспирантке, а ее научным руководителям. Бывает. Друзья, у неземного подкаста есть сообщество ВКонтакте. Там мы тоже следим за новостями изучения Вселенной. Подписывайтесь. Когда будут 15 тысяч подписчиков, мы сделаем специальный формат. Довольно часто можно услышать о зловещих звуках, которые издают Юпитер, Сатурн, спутники планет-гигантов или Венера. Ну что, правда мы слышим звуки из космоса? Но это вряд ли. Космос – это пустота, это почти полный вакуум. Через него звуки не проникают на Землю. А что же мы-то слышим, когда на сайтах находим такие странички, зловещие звуки Юпитера? А дело вот в чем. Мимо планет-гигантов, мимо их спутников, а в атмосферу Венеры регулярно посылают космические аппараты. На них есть разного типа детекторы. Детекторы радиоволн, детекторы инфракрасные, детекторы магнитного поля. Все они записывают определенного типа сигналы и передают их на Землю. Иногда, чтобы воспринять эти сигналы нашими, человеческими органами чувств, их переводят в звуковой диапазон. Ну, как правило, это делается в интересах пиара, сразу скажу. Потому что публике показать записи магнитного детектора или детектора космического излучения, ну, это как-то несерьезно. Человек не воспримет это как понятную информацию. А перевести это в звуковой диапазон, ну, тогда можно по радио или через интернет-канал передать это любителям науки и дать им ощутить что-то такое космическое. Так что это частенько бывает. Вы сегодня можете найти на сайтах странички звуки космоса, звуки Юпитера. И, как правило, это будут звуки электромагнитных колебаний, переведенные, иногда сжатые по времени, иногда растянутые по времени, чтобы это соответствовало диапазону нашего слуха, сигналы. Ну, любопытно их послушать, а профессионалы, знаете, даже ухом определяют некоторые параметры магнитных полей, потоков излучения, которые восприняты зондом. Я вот когда слушал, как Voyager пролетает через магнитосферу Юпитера, я прямо ощущал, как он пронизывает ударную волну между магнитосферой Юпитера и солнечным ветром, потому что там резкий обвал звуков, резкое хаотическое звучание говорит о том, что ударная волна превращает газ в такой плотный циркулирующий поток. И это ухом, в общем, довольно приятно и интересно слушать. На мой взгляд, самый интересный звук был записан маленьким радиоприемником, созданным Леонидом Васильевичем Ксенофомалити. Наверняка любителям астрономии знакомо это имя. Леонид Васильевич – известный планетолог, электронщик, создатель аппаратуры, которая летала на наших советских аппаратах на Венеру и на Марс. Так вот, как-то на одном из венерианских зондов Леонид Васильевич поставил маленький радиоприемник, так называемый «грозоотметчик». Штука в том, что у него очень широкий диапазон приема сигналов, от коротких до довольно длинных. И он мог принимать сигналы, которые посылают грозовые разряды, молнии в атмосфере Венеры. И сигналы были приняты, и вы их тоже можете найти в интернете. Их надо было как-то интерпретировать, объяснить. И Леонид Васильевич считал, что молнии намекают нам на то, что это грозы, происходящие рядом с вулканическими извержениями. А мы знаем, на Земле это тоже часто бывает. Когда вулкан извергается, горячий воздух стремительно поднимается над жерлом вулкана наверх, происходит турбулентность, перемешивание, одни потоки воздуха вверх, другие вниз, электролизуется атмосфера в этом месте, и возникают разряды молнии и грозы. Они очень часто сопровождают вулканические извержения. Вы можете найти массу фотографий, когда вулкан извергается, а вокруг него грозы гремят. Леонид Васильевич тогда предположил, что это указание на действующие вулканы на Венере. Но проходили десятилетия, и никто этих вулканов не обнаруживал. Несколько лет назад Леонид Васильевича не стало. Но как раз в эти годы стали приходить довольно надежные свидетельство того, что на Венере реально есть действующие вулканы. Вот буквально в нынешнем году по радарным изображениям Венеры нашли свежие потоки лавы на склонах некоторых гор. Ну, очевидно, эти горы вулканические. В атмосфере Венеры нашли выбросы серы и сернистых газов, которые тоже часто бывают результатом вулканических извержений. Инфракрасные детекторы нашли сквозь венерианские облака горячие точки на поверхности Венеры, которые, скорее всего, являются жерлами вулканов. Все это вместе говорит о том, что Венера, по-видимому, вулканическая планета, что там несколько десятков вулканов действует. А первое указание на это дали грозоотметчики Леонид Васильевич Ксенофомалити. И звуки этих гроз вы можете услышать в интернете. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Загадочные и до сих пор необъясненные окончательно быстрые радиовсплески. Первыми их обнаружили австралийские астрономы в обсерватории Паркс. Там стоит очень хороший, довольно старый радиотелескоп с антенной диаметром 64 метра. И вот на нем были замечены очень короткие радиоимпульсы, приходящие из космоса, не повторявшиеся. Долгое время не было ни одного импульса, который бы неоднократно приходил с одного и того же направления. Этот радиотелескоп их фиксировал, а другие радиотелескопы в мире пока не могли найти. И, к сожалению, долгое время к ним не относились серьезно, потому что считали, что это какие-то помехи. Ну, надо честно сказать, радиопомехи преследуют радиоастрономов, и, пожалуй, самое веселое, что можно вспомнить по поводу радиотелескопа в Парксе, это история с микроволновкой. Как-то раз австралийские радиоастрономы тоже объявили о том, что они принимают короткие радиосигналы непонятной природы. А знаете потом, что выяснилось? Ночью они разогревали себе ужин в микроволновке. И не дожидаясь, пока микроволновка сама отключит свой нагревательный элемент, магнетрон, открывали дверь в микроволновку, и оттуда вырывался короткий радиоимпульс. Вы же знаете, в микроволновке именно радиоволны нагревают нашу пищу. Там стоит маленький радиопередатчик, магнетрон, такой же, как на больших радиостанциях, нагревает нашу пищу. Если вы неожиданно дернете дверку, то радиосигнал оттуда вылетит наружу, ну и радиотелескоп его воспринимал как космический. Это, конечно, веселая история, и она немножко подорвала доверие к радиоастрономам этой обсерватории. Но через некоторое время такие же точно короткие радиоимпульсы из космоса стал принимать другой великий радиотелескоп, находящийся в Атлантическом океане, в Карибском море, на острове Пуэрто-Рико. Это гигантская 300-метрового диаметра, неподвижно лежащая на Земле чаша в обсерватории Аресиба. Тогда это был крупнейший в мире радиотелескоп, и никаких сомнений в квалификации его сотрудников не было. И возникло новое астрофизическое явление – сверхкороткие радиоимпульсы. Что значит короткие? Сотые доли секунды длится вспышка. Сотые доли секунды. Это значит, что размер, излучающий эти радиоволны области, невелик, всего лишь сотые доли длины, проходящей световым или радиосигналом. Это очень немного, это размер порядка планеты, даже меньше. Природа этих радиоимпульсов, честно говоря, до сих пор неизвестна. Гипотез было много. Были и отброшенные на сегодня, были и те, которые сохранили свой статус и продолжают изучать. Ну, например, самая, пожалуй, серьезная, самая интересная гипотеза связана с нейтронными звездами, но не обычной природы, магнетарами. И, кстати говоря, предложили ее первыми российские, московские астрофизики Попов и Постнов. Это нынче очень известные. Попов – это доктор наук, Постнов – директор Института астрономии Московского университета, член Кор-академии. Тогда они были еще только встававшие на ноги астрофизики, но именно они выдвинули идею о том, что это результат резких событий выделения, кратковременного выделения энергии магнитного поля у поверхности нейтронных звезд магнетаров. Магнитное поле там невероятное. Просто поверить, что бывает такое магнитное поле в природе, я лично не могу, я не могу это ощутить как, вот, как физик. Но представьте себе, пустота, пронизанная этим магнитным полем, весит 40 тонн в каждом кубическом сантиметре. Вот кубический сантиметр пустоты, пронизанный таким магнитным полем, имеет массу 40 тонн. Это невероятная вещь, но природа это создает. И, конечно, плотность энергии, запасенная в этом магнитном поле, колоссальная, и при небольших перестроениях магнитного поля эта энергия выплескивается наружу. Мы это наблюдаем у поверхности Солнца. Когда мы говорим, произошел взрыв на Солнце, солнечная вспышка, а что произошло? Энергия магнитного поля в пределах нескольких тысяч квадратных километров выплескивается в виде вот такой резкой радиогамма-вспышки, нагрева плазмы, которая потом летит от Солнца в разные стороны. Но это несравнимо с тем, что происходит на поверхности нейтронных звезд магнетаров. Так вот, эта история, казалось бы, многие идеи отбросила как нереальные. Ну, например, одна из первых идей для объяснения кратковременных, коротких радиовспышек была такая. Это испарение микроскопических черных дыр. Теоретически это возможно. Мы помним, известный астрофизик, помните, в «Инвалидном кресле», Стив Хокинг предсказал, что маленькие черные дыры могут испаряться и в мгновение выделять огромную энергию. Но проверить это было невозможно. Таких маленьких черных дыр в природе не должно было быть. Откуда они возьмутся? Когда умирают звезды, на них месте оказываются большие массивные черные дыры, которые практически не испаряются, а маленьких нет. Казалось. И буквально недавно была опубликована статья, теоретическая пока, что при столкновении двух массивных, больших, настоящих черных дыр от них могут, как брызги, отлетать микроскопические черные дыры. Ну, столкновение больших черных дыр мы уже наблюдаем с помощью гравитационных волн. Это уже наблюдение, а не теория. А вот теория пока, не подтвержденная наблюдениями, что при столкновении двух массивных черных дыр могут отлетать микроскопические. Живут они недолго, почти мгновенно испаряются, и от них могут приходить вспышки жесткого излучения, даже частицы от них могут лететь элементарные, и в том числе радиоволны. Так что вот эта старая идея, она получает сегодня новую жизнь. Я часто говорю своим студентам: друзья, читайте старые интересные работы. Те идеи, которые в прошлом не нашли подтверждения, но не запрещены законами природы, в конце концов могут оказаться правильными при наблюдении новой техникой, при каких-то новых наблюдательных или практических возможностях физиков, они могут снова сыграть. И это, как правило, верно. Старые идеи, если они не сумасшедшие и вписываются в наше представление о природе, иногда получают новую жизнь. Странный рентгеновский сигнал приходит из созвездия Персей. Дело в том, что в направлении созвездия Персей есть очень плотное, очень населенное галактиками скопление. Оно далеко от нашей галактики, и там происходят мощные процессы. В главной галактике этого скопления гигантская черная дыра выделяет много энергии и нагревает своим излучением межгалактический газ. Все вот это вот содержащее тысячу галактик скопления, наполнено горячим газом. Знаете, насколько горячий этот газ? 100 миллионов кельвинов, 100 миллионов градусов. Он излучает в основном рентгеновские лучи. Его не видно в оптический диапазон, его почти не видно в радиоизлучении, зато хорошо видно рентгеновскими телескопами. А рентгеновские телескопы работают только за пределами земной атмосферы. Так вот, посмотрев на это скопление в Персее, самые крутые рентгеновские телескопы, это Чандра и SMM Ньютон, телескопы американских и европейских ученых, увидели там странную спектральную линию. То есть кроме широкого, разнообразных энергий рентгеновского излучения, оттуда иногда приходят конкретные мощные кванты рентгена, которые говорят о каких-то ядерных процессах. Ну, например, линия рентгеновской линии излучения железа нам хорошо известна. А вот эта линия, открытая не так давно, ее оказалось невозможно приписать никакому физическому процессу. Ну, точнее говоря, из тех, которые хорошо изучены в земных лабораториях при излучении земной плазмы. Такое бывало в истории астрофизики, когда в наземных лабораториях нельзя было зафиксировать какую-то спектральную линию, а в космосе она оказывалась чуть ли не самой яркой. Я уже рассказывал о небулии, о коронии. Вот это как раз тот самый случай. Но пока астрофизики не могут сказать, какому процессу принадлежит эта рентгеновская линия. А идея очень интересная. А вдруг это имеет отношение к темной материи, dark matter, а точнее говоря, темному веществу, которое на 80 с лишним процентов заполняет любую галактику, заполняет межгалактическое пространство, но мы этого вещества пока не умеем наблюдать. Мы знаем, что оно есть. Оно притягивает к себе своей гравитацией, оно говорит нам, я главное наполнение этой Вселенной, я главное вещество. А что это такое, мы не знаем. Одно из предположений касается того, что это элементарные частицы нового типа, нейтрино. Только не те три типа нейтрино, которые физикам уже известны, электронные, мионные и тау-нейтрино, а четвертый, пока гипотетический тип нейтрино, который принято называть пока стерильным. В том смысле стерильным, что оно не любит ни с чем взаимодействовать. Ну, надо сказать, вообще нейтрино ни с чем не любит взаимодействовать, но мы все-таки научились его ловить гигантскими детекторами. Один из них на Южном полюсе Земли, в Антарктиде, другой, почти такой же гигантский у нас, на Байкале, в водах нашего гигантского озера Байкал. И мы все-таки научились искать те три типа нейтрино, в основном они от Солнца летят. Но вот стерильное нейтрино еще более стерильно, и оно вообще не любит ни с чем взаимодействовать, но может быть, иногда взаимодействует само с собой, аннигилирует. То есть две частицы, встречаясь, уничтожают друг друга и превращаются в электромагнитные кванты, ну, кванты рентгеновского излучения. Это очень интересная идея, ее пытаются проверить на Земле, в земных лабораториях, в ускорителях, и уже намеки появились, уже были публикации, которые говорят, что, кажется, нейтрино четвертого типа, стерильное нейтрино, кажется, оно в природе существует. И вот этот загадочный сигнал из скопления галактик в Персее, может быть, тоже указывает нам на существование четвертого типа нейтрино, стерильного нейтрино. Но пока сохраняется неопределенность. Надо продолжать наблюдение. В заключение, говоря о загадочных сигналах из космоса, я не могу пропустить сигнал, который почти наверняка имеет отношение к внеземной цивилизации. Заметьте, почти, я ничего не утверждаю. Речь идет о радиосигнале, который в каталогах радиоастрономов обозначен как SHG B02+14A. Ну, цифры говорят о его координатах на небе, а на самом-то деле это правда самый загадочный из радиосигналов, который был принят в рамках поиска внеземных цивилизаций. Вы знаете, что многие годы на гигантском радиотелескопе Аресибо, 300 метров антенна, была программа SETI Home. Ну, SETI – это Search for Extraterrestrial Intelligence, поиски внеземной цивилизации, а Home намекает на то, что компьютеры для расшифровки загадочных радиосигналов использовались домашние. Любой энтузиаст поиска внеземной цивилизации в те годы, а это начало 2000-х, мог подключить свой компьютер к институту SETI в Калифорнии, получить на свой компьютер автоматически часть принятого радиотелескопом сигнала, и компьютер в автоматическом режиме, не затрудняя вашу работу, в режиме скринсейвера, анализировал этот сигнал, делал быстрое фурье-преобразование и искал в нем какую-то разумную, какую-то информационную составляющую. Так вот, этот радиосигнал пришел на той длине волны, которую мы почти всегда считали самой удобной для межзвездной связи. На длине волны в 21 сантиметр. Почему? Да потому что любой радиоастроном на Земле, на Альфе Кентавр, в галактике Андромеда, где угодно, знает, что самое распространенное вещество во Вселенной – это водород. А водород излучает на одной длине волны 21 сантиметр. Это характерное излучение атома водорода. И он как бы намекает всем радиоастрономам любой цивилизации. Друзья, не тратьте время попусту. Вот радиоволна, на которой надо вести передачи своим братьям по разуму. И мы, конечно, всегда искали, особенно в ту пору, да и сейчас продолжаем, искали сигналы наших братьев по разуму на длине волны 21 сантиметр. Представьте, такой сигнал пришел. Причем его частота немножко менялась. Длина волны чуть-чуть плавала туда-сюда. Это плохо? Нет, это хорошо. Потому что если радиопередатчик стоит на планете, которая обращается вокруг своей звезды, а радиоприемник у нас на Земле, который тоже движется вокруг Солнца, они все время подвижны друг относительно друга. И эффект Доплера, красное и голубое смещение длины волны, все время меняет частоту излучения, длину волны, на которой мы принимаем сигнал. Это очень надежный факт, который говорит радиопередатчик на планете. Он не просто где-то в космосе, не просто облако водорода вам посылает природный сигнал. Это передача разумного существа. Но, к сожалению, он очень быстро менял свою длину волны. Я вот смотрю в записи у меня, а частота излучения менялась очень быстро, от 8 до 37 Гц в секунду. Ну, Гц – это единица частоты, одно колебание в секунду. Это говорит о том, что он стремительно туда-сюда относительно нас двигался, как будто бы планета, на которой стоит этот радиопередатчик, в 40 раз быстрее земного шара крутится вокруг своей звезды. Но вообще представить это довольно трудно, правда? Вот это и есть загадка. Вроде бы все похоже на сигнал искусственный, но передатчик очень быстро туда-сюда движется. Как это объяснить, пока непонятно. Конечно, были альтернативные предложения, что это не искусственный, а природный сигнал, но природу того астрономического объекта, который ее излучает, мы пока понять не можем. Сегодня я рассказал вам о некоторых необычных сигналах, в основном в радиодиапазоне, иногда в рентгеновском диапазоне, которые до сих пор окончательного объяснения либо не получили, либо в ту пору, когда они были приняты, не имели. И астрофизика тем и хороша, что мы каждый раз убеждаемся, возможности природы намного шире нашей фантазии. То, что мы не могли себе представить, природа реализует и дарит нам эти замечательные открытия.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в студии гости Юрий Борисович Зубарев, член-корреспондент Российской академии наук, доктор технических наук. Здравствуйте. И Олег Александрович Григорьев, доктор биологических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. У каждого в кармане, куртке есть мобильный телефон. Сотовая сеть стала для нас неотъемлемой частью жизни на протяжении, ну вот как за последние два десятка лет. И вот именно о сотовой связи сегодня пойдет речь, о разных аспектах этой части нашей жизни. Так? Когда появилась сотовая связь? Есть какая-то у нее дата рождения? Что-то считается днем рождения сотовой связи?
1: Да, есть день рождения, потому что первая система, которая была создана в Саудовской Аравии. Ого. Тогда была построена шведами система 1G.
0: При этом не в Швеции, а в Саудовской Аравии, наверное, была построена.
1: Ну, потому что Саудовская Аравия дала деньги большие, естественно. И Швеция разработала систему, внедрила. И эта система работала 1G. Там примерно 2 килобита в секунду была скорость. Угу. Уже 2G 64 килобита, угу. И все больше и больше и больше.
0: На фактор 64.
1: По скоростям, да. А 3G и 4G – это уже высокоскоростные системы передачи. И даже есть уже эксперименты, проводятся 4,5G, то есть переход на 5G. Но на 5G нет еще стандарта, вопрос этот обсуждается.
0: Но они отличаются именно вот просто скоростью передачи данных?
2: Нет, конечно нет. Они отличаются способом организации сигнала, потому что сначала идет 1G, это просто аналоговый, потом пошел цифровая добавилась.
0: 2G это была уже цифровая.
2: Цифровая, потом изменилась модуляция, потом стала широкополосной, там это. То есть способ организации сигнала. А как следствие уже скорость передачи данных.
0: Нет, ну понятно, иначе бы такую же скорость сделали бы на предыдущей идее.
2: Да. И все.
0: И в этом смысле каждый раз это некий все-таки технологический прорыв, да, когда придумывают новый способ, как сделать.
1: Разрабатывается новый стандарт, и уже стандарт обеспечивает определенную скорость. Вот как GSM, да? Это уже 64 килобита в секунду. Вот. А уже 3G, там уже скорость значительно выше, там уже мобильная система, там порядка 100 мегабит в секунду. Ну вот. И 4G в таком же районе. Когда стационарные, это могут быть гигабиты, а если мобильная, конечно, значительно меньше, в пределах 100. Вот сейчас же внедряется система LTE.
0: Да? Так, а это что такое?
1: LTE – это уже тип системы, которая работает в режиме 4G, так?
0: То есть вот у этих как бы 3G, 4G и так далее есть под классификация, правильно?
2: Ну, не совсем. То есть здесь немножко совсем не так. То есть это вещь сугубо терминологическая, потому что каждый из них, просто это условно деление, 1G, генерация, на самом деле он каждый имеет обозначение, там AMPS, DAMS, GSM, там LTE там, и так далее.
1: То есть уже старые.
2: Да, то есть первые это были там AMPS, положим, там и так далее. И они разбиваются уже по поколениям. То есть это довольно условное поколенческое деление, в которое содержит в себя стандарт, имеющий наименование, который привязан к способу организации сигнала.
1: Вот сейчас есть LTE и даже есть уже Advanced, следующее под поколение. Вот так
0: можно. Но вот эта идеология, точки, из которых уходит информация, да, точки вот сотовая идеология, она во всех них, вот это 1G, 5G, что сейчас мы обсуждаем, это все пока одна и та же идеология, да, распространенные центры сигналов, да, и пользователю, которому каждого свой телефон. Вот эта идеология по-прежнему есть.
1: Это все определяется Международным союзом электросвязи. Там разрабатываются стандарты. По этим стандартам создаются системы. Системы принимаются, системы функционируют. И когда движешься дальше, значит, работают научные группы при Международном союзе электросвязи. Они вырабатывают определенные предложения, принимаются эти предложения, и потом создается стандарт.
2: Понимаете, идеология остается прежней. Но размер соты постоянно сокращается. Ага. То есть, если первое поколение там было до, ну, условно, грубо говоря, да, речь шла о десятках километров, угу. то сейчас речь в пятом поколении, о котором Юрий угу. Борисович говорил, она стремится к 100 метрам.
0: То есть большее количество этих точек?
2: Большее количество точек.
0: Базовых станций, да.
2: Большее количество, да, базовых станций, фактически вот этих точек, которые uh-huh. привязаны уже к кабельным системам uh-huh. для передачи информации или к системам радиорелейным. И, соответственно, по мере приближения мы в пятом поколении можем ожидать, или в шестом, о котором вы заикнулись, uh-huh. Практически расстояние модема, практически расстояние квартиры, вот сейчас системы Wi-Fi. Естественно, конечно, конкурировать им очень сложно с традиционным проводным телефоном. Конечно. И даже традиционные проводные телефоны сейчас практически повсеместно вытесняются в Москве, по крайней мере, да?
0: Да, да.
2: Ставят точки там, вот эти МГТС, Wi-Fi-овские, и туда все подключается.
0: Может быть, это все и уйдет в то, что будут точки Wi-Fi везде?
2: Может быть. Вот идет смысл в чем? Значит, начинали с чего? Начинали с телефонных звонков. То есть позвонить уже счастье. Потом стали давать сообщения, потом пошли там электронная почта. Сейчас потоковый сигнал, потоковое видео. Там,
0: да, идет. Все смотрят через телефоны, смотрят телевизор, видеосвязь, телевизионные передачи.
2: Там, вы же понимаете, чем больше надо, чем если хочешь посмотреть, значит, надо в единицу времени передать больше информации. Значит, технические ограничения по полосе и по, соответственно, надо сделать вот это вот по воздуху расстояние покороче. Вот все очень просто.
0: А во что это упрется все?
2: Вы знаете, я вам скажу, во что упрется. Я свою точку зрения. Все-таки я доктор биологических наук. Да? Значит, вот не дали, как вчера, мы вот довольно высоко забросили бумагу, да, посмотрели, удивились и в сторону положили. Упрется все это в вопросы безопасности. Развитие технологии упрется в вопросы безопасности, в вопросы способности человека жить в этой среде и воспринимать эти возможности. Вот в это упрется. 5G, вот,
0: воспринимать
2: которые...
0: возможности...
2: Технологий. Это вот два разных аспекта.
1: Применение этой технологии 5G.
2: Вот два разных аспекта. Если

0: резко большей мощности, довольно безразличен по сравнению с широкополосным, сложно организованным сигналом маленькой мощности.
1: Значит, мы сейчас прямо обсуждаем влияние вот этой вот волны, которую испускает сотовый телефон, на человека, который в этот момент говорит по сотовому телефону. Вот, прямо вот это мы обсуждаем.
0: Это первый, да, это первый лимит, это первое ограничение, с которым столкнется. Первое ограничение. И второе, само восприятие этой техники и само наше существование с этой техникой и с этой технологией. Да?
1: То есть, когда источник большого количества информации, да?
0: Совершенно верно. Источник большого количества информации, которая, собственно говоря, не усваивается, которая частично воспринимается, и нежелание работать с информацией так же, как работали, скажем, ну, еще положим, мы там и так далее. Вот характерный пример, вот здесь я не так давно ехал в поезде, сидели в соседнем купе японки, четыре, вот ехали мы час, они вот все четыре вот сидели в этом телефоне, вот не отрываясь, да. Значит, совершенно вот им все равно, что происходит вокруг там и так далее. А вот они, как самая продвинутая нация, они исключительно привязаны к этому устройству. Да, то есть они уже живут в другом мире. И вот мы упремся в это.
1: Они даже между собой не очень общались? За
0: вообще не общались. Ага. Вошли, сели, уткнулись и вперед.
1: А, ну, это как-то одно из...
2: Ну, общая картина. Вот автобус. Да. Входит молодежь. Все входят с включенными телефонами. Либо начинают разговаривать по телефону, либо смотреть интернет и так далее. Понимаете? А в общей-то сложности 4-5 телефонов включено, это же облучает всех присутствующих. Тем более это закрытый объем автобуса.
1: То есть в этом смысле вот та проблема, которая...
0: О чем говорит?
3: Они совмещаются.
2: Олег Александрович, безопасность, понимаете?
0: И вот эти две проблемы...
1: И чем выше частота, наверное, тем еще и хуже для...
0: Вот вы подходите к очень интересному вопросу, да, к этому самому пресловутому 5G. Да, почему? Потому что 5G, это вот сейчас, я месяц назад был на нашем заседании Всемирной организации здравоохранения, честно скажу, этот вопрос вызывает легкую панику 5G. Почему? Потому что мы уходим в область, извините, все-таки термина КВЧ, крайне высоких частот, да, которые уже в 1978 году в СССР было выдано удостоверение на открытие, да, просто, вот, знаете, открытие, печать, там все дела, которые экспертизу проходила, как положено, да, под руководством академика Ильина, профессора Шахадырова, там все это, на биологическое действие КВЧ-частот, вот как раз те частоты, в которых 5G, которая основана на сложно организованном сигнале, действующем на чувствительной точке, ну, можно их акупунктурной точке назвать, mm-hmm. да, и мы сейчас... Мы с тех пор, с 80-х годов, было выпущено огромное количество терапевтической аппаратуры, да, которая лечит, есть эффект, никто в этом эффекте не сомневается. Пойдите в больницу, там вы увидите эту аппаратуру везде, практически по всему миру.
2: В чем сама идея заключается, что маленькие объемы и маленькое время, оно оказывает положительное действие. А в связи другая картина. На первом месте стоит качество. А для того, чтобы достигнуть качества, нужно поднять мощность. А мощность уже для человеческого организма, она вредная.
0: А mm-hmm. вот на этих частотах, переход к которым сейчас обсуждается, mm-hmm. да, как раз мы попадем в то, что можем попасть. Да, можем попасть в то, что вот эти вот частоты и режимы, которые используются сейчас для терапии, и никто не сомневается, что там есть выраженное биологическое действие, угу. они перейдут в связь. Понимаете, и вам не доктор будет это дело отпускать, а будет отпускать ваш сосед. Или вы сами будете угу. отпускать. И на самом деле это вопрос, вот тот самый качественный скачок, который среди специалистов вызывает
1: это вот
0: крайне
1: именно,
0: высокую
1: вот
0: именно степень.
1: К 5G, вот этот,
0: именно
1: вот.
0: К 5G. Крайне высокую степень озабоченности, потому что нет ни исследований с точки зрения безопасности.
1: Но это же можно, наверное, провести исследование заранее.
0: Послушайте, я объясню, с чем мы сталкиваемся. Угу. С одной стороны, можно исследование провести, да, я вам сказал, в 78 году уже был выдан приоритет на открытие, да, это означает, что исследования уже проводились, по крайней мере, угу. 40 лет, угу. и уже это внедрено в практику. Угу. То есть мы знаем. И причем не только мы, не только я. Знают, собственно говоря, от Аляски и до Токио знают. Это специалисты это знают, да, что есть эффекты. Как бы с одной стороны. С другой стороны, Юрий Борисович упомянул здесь комиссию по международную комиссию по связи. Кроме нее есть вендоры, производители там и так далее. Действительно, вот на этом заседании во Всемирной организации здравоохранения.

0: здравоохранения, с одной стороны, специалист, с другой стороны, сидит представитель комиссии по связи. И он всем рассказывает, что уже там заложено вот, 18-й, 19-й, 20-й год, уже там миллиарды там уже прописаны там, и т.д. и т.п. И поэтому исследования здесь не конкурируют с потенциальной выгодой, которую ожидают вендоры от этой истории. Вот в чем дело.
1: Я еще хочу добавить. Вот появилась система 3G, сейчас очень широко используется, и 4G внедряется, да? Но как эти методы модуляции, обработка сигналов, как она воздействует на организм человека, ни у нас исследований, ни за границей, нигде нет. Поэтому в основном мы можем только говорить, надо пользоваться теми понятиями, которые нам известны. Нужно говорить 30 минут. Надо говорить 30 минут, а не 3 часа.
2: А 30 минут, а не 3 часа – это рекомендация ВОЗ? Или есть какая-то рекомендация вот официальных таких
0: конечно, связок с здравоохранением? Ну, все есть. Во-первых, я бы сказал, что первое, что я должен сказать, обязан сказать, как главный эксперт комиссии по санитарно-эпидемиологическому нормированию, государственной комиссии, да, у нас есть санитарные нормы, в которых и рекомендуемое время определено, там еще там, меньше там, порядка исходили из 40 минут. Ну и час, я вот как специалист, mm-hmm. вот, час это вот то, что расчетно для старых стандартов. Расчетно.
2: Там, час, сутки, старый сутки, стандарт, сутки, это меньше сутки.
0: Это стандарты, условно говоря, то второго поколения, третье поколение, даже вот оно в исследование не попало. Mm-hmm. Почему, я тоже могу объяснить. Значит, дальше я вернусь к Санпину. Угу. В Санпине, в 2003 году принят Санпин, прописана четкая рекомендация не использовать детям до 18 лет и не использовать беременным женщинам. Ну, не из-за беременных женщин, а из-за плода, который развивается, угу. потому что он наиболее чувствительный.
1: И людям, которые имеют приборы ритма сердечного, тоже туда попадает.
0: То есть, вот Санпин, по крайней мере, есть. Да? Есть у нас есть такая штука Евразес.
2: Да. Есть аналог вот этого Санпина в других странах, да, в европейских. Там такая сейчас, же история, грубо говоря. Нет, там Франция, говорю, не знаю, Германия.
0: Да. Как... Постепенно. Ага. Постепенно. Значит, крупнее. Дальше есть Евразес. Да, у нас в Евразес тоже имеет свои нормативы, толстенный документ. Там случайно или намеренно, я не знаю, но туда более жесткие нормативы попали. Там лимит времени ограничен там, порядка 40 минутами, как раз вот о чем говорил Юрий uh-huh. Борисович, рекомендованный лимит. Uh-huh. Да. А дальше начинается разница. Вот мы когда переходим, дальше начинается в зависимости от страны, в зависимости от ситуации и так далее. Вы упомянули Францию.
2: Ну, да? Например, да.
0: Вот uh-huh. Францию. Во Франции наиболее сейчас складывается наиболее жесткая ситуация. Uh-huh. Да? Почему? Потому что там... С формальной точки зрения, там в 2015-2016 году были последовательно приняты два закона об ограничении эмиссии электромагнитных полей, которые четко отсекли детей. То есть в детских учреждениях дошкольных это запрещено.
2: Что запрещено?
0: Использование сотовой связи и беспроводных систем передачи данных.
2: Wi-Fi запрещено. То есть там нету
0: в детских. Дошкольных.
2: Интересно.
0: Дошкольных.
2: Угу. Дошкольных. Я понимаю, понимаю. Да.
0: Дошкольных. В школьных учреждениях, вот сейчас нынешний президент, да, у него четвертым пунктом в программе был, когда он избирался, записано, значит, обеспечить защиту школьников и так далее, и так далее, и так далее. Значит, у них разработана программа стимулирования, то есть не запрет, а стимулирование. То есть каждому учителю, который добивается в классе неиспользования сотовых телефонов, доплачивают 1500 евро.
2: А это, в смысле, неиспользование, оно в чем заключается? Ну, он, например, не использует телефон? Или дети?
1: В Англии на сегодня дети. Запрещено детям до 8 лет пользоваться телефонами, покупать телефоны. Все запрещено. Ну, а у нас имеется рекомендация. До 18 лет не рекомендуется детям использовать.
0: То есть, в основном, основное направление, и у нас, между прочим, то же самое, основное направление на информирование и на свободу выбора. То есть информация должна быть донесена, но дальше ты сам принимаешь это решение.
1: В чем еще противоречие, понимаете? Промышленность говорит, если телефон прошел сертификацию, он безвреден. Да. Так? А вот сейчас в интернете появилась информация, что ряд ученых, которые занимались проработкой и исследовали вопрос вредности и невредности, финансировались за счет промышленности, понимаете, и их всех удалили.
2: Правильно, но чтобы провести тот же там Всемирная организация здравоохранения или аналогов этой организации в разных странах, такое серьезное массовое исследование, же большие средства требуются. У них на это надо, так
1: сказать... Но самое страшное, понимаете, что человеческий мозг всасывает электромагнитной энергии в 2 раза больше, чем мозг взрослого человека.
2: Всасывает, в смысле, поглощает.
3: Ребенка.
0: Да. Ребенка, да. Понимаете, в чем дело? Вот здесь очень иногда делается ошибка. Говорит, вот мы столкнулись с чем-то новым, невероятным и так далее. Мы столкнулись просто с невероятной ситуацией, когда возможно человеку поднести телефон к голове. А что касается биоэффектов, вот биоэффекты изучаются 150 лет, потому что как минимум. Да, в нашей стране с 1840 года. 1800...
2: Это что за дата? Это дата чего?
0: 1841 год, так. Это первая публикация в нашей стране, в России, которая сугубо научная, которая посвящена вопросам биоэффектов, ну, тогда магнитного, ну, смысл-то суть в следующем. В 1895 году профессор Данилевский Василий Яковлевич провел 1895 год, это тот же год, когда Попов официально
1: изобрел беспроводный телеграф.
0: Совершенно верно. Угу. Да, в том же самом году он начал цикл экспериментов и получил те результаты, которые фундаментальные, которые вот по сию пору только и подтверждаются. О действии электромагнитного поля на нервную систему и изменении свойств нервной системы под действием электромагнитного поля. И с тех пор исследования ведутся постоянно, вот сколько у нас там меняется власть, да, царская власть, советская власть, другая власть, там, демократическая там, и так далее. Исследования ведутся планово и постоянно, и данных накопилось очень много. Поэтому мы спокойно сейчас можем, получив данные о характере работы этого источника, мы можем спокойно прогнозировать и понимать, чего может ожидать. Когда стала развиваться электронная и радиопромышленность, в основном связанная с военными делами, с радиолокационными станциями и так далее, в 50-е годы, очень интенсивно стали обращаться по поводу заболеваний люди, которые собирали, настраивали, эксплуатировали, там так, все. И разработчики, и эксплуатанты, и так далее. И поэтому во всем мире вот эта вот отрасль науки, биоэлектромагнитные исследования, получили мощный толчок. И все это сопровождение всей этой промышленности и технологии велось, вот, ну, и ведется там в тех странах. Нас не очень, а там ведется. И за это время набрали огромное количество данных. В нашей стране шикарные абсолютно данные за 70-е, 80-е годы. Клиника физиологических исследований. Значит, что мы сейчас видим? Сейчас мы видим, что вот при... Ну, это буквально речь там, о последних 10 годах, условно говоря. Да? А что условия воздействия на население стали такие, как были 30-40 лет назад в производстве. Ого. Поэтому, да. Поэтому мы, естественно, говорим, что мы эти данные спокойно можем переносить и ожидать. Поэтому, когда мы писали в 2008 году прогноз о том, что мы ожидаем, вот мы ориентировались на данные эпидемиологии советской.
2: Сейчас. Но да. Это же, наверное, все-таки другой частотный диапазон, другой
0: тот же
2: сигнал.
0: Тот же самый. Один в один.
1: Я хочу сказать, вот я проработал 12,5 лет заместителем министра. У меня были все эти радийные средства. Я ни разу не получил ни одной жалобы, что человек на какой-то радиопередающей станции заболел. Диапазон длинный, средний и короткий до 30 мегагерц. Да? Это говорит о том, что эти волны проходят человека насквозь и не задерживаются. А уже более высокочастотный диапазон, они все задерживаются. И они прогревают. Вот.
2: Но это влияние, значит, сейчас в первую очередь обсуждается влияние именно того сотового телефона, который у человека в руке. Есть второе влияние, когда мы обсуждали, что ячейки будут уменьшаться, и будет влияние, наверное, базовых станций.
0: Значит, смотрите, конечно...
2: Или я не знаю...
0: Все правильно.
2: Точек Wi-Fi, я не знаю.
0: Вы как. Все правильно разделяете. То есть самая первая тяжелая ситуация – это телефон в руке, да? Здесь мы еще не коснулись специфики ближней зоны. Да, вы же понимаете, что ближняя и дальняя зоны – это разный способ организации электромагнитного поля, и поэтому разный способ взаимодействия с тканью. Мы еще тут страшного вопроса этого не коснулись.
2: Ну хорошо, мы его коснемся, чтобы даже его определить.
0: Да, то есть, и это наиболее сложная ситуация. Что касается базовых станций. Базовые станции в целом, они, конечно, меняют фон. Скажем, если в 80-е годы микроватт это был средний микроватт, это был у нас ПДУ, да, до 84 года предельно допустимый
1: для населения.
0: Один микроватт до 84 года это был предельно допустимый уровень. Да. То сейчас в Москве он средний фоновый, идет в этом диапазоне, где-то за двоечку уходит примерно. То есть выше того ПДУ, который был в 70-е.
2: Надо думать, это ПДУ с тех пор поменяли, наверное.
0: Вы знаете, ПДУ поменяли в 84 году. Это очень такая длинная, интересная история. Да? Ведь у нас было два мира, два Шапира. Да? У нас в нашем... СССР и вот все, что да, у нас был приоритет эффектов нервной системы. СССР, Китай, Восточная Европа, там часть европейских стран и так далее. США, они по тепловому действию, то есть по изменению теплового баланса строили нормативы. Мы исходили из того, что важно для нас сохранить именно и ментальное здоровье, и состояние нервной системы, потому что от нее, ну, палов там и так далее.
2: Да-да-да.
0: А там пока не разогреет, пока у тебя там не вскочит там или термореганизация и так далее. Значит, где-то с 75 года работала комиссия советско-американская, которая провела цикл исследований, и ВОЗ, кстати, участвовал в этой истории. И к 1984 году пришли к некому такому паллиативному решению. Мы подняли на порядок, они на порядок упустили.
2: Значит, на порядок подняли?
0: Да. С 96 по 99 год в Москве действовал ПДУ 2-3 микроватта, в зависимости от ситуации. Местный ПДУ, который был обоснован тем, что... Ну, он правильно был обоснован. То есть, на самом деле, он должен быть примерно такой. Значит, и... Но не к ночи, может быть, помянуто там. Все-таки в СССР головной институт был в Киеве. Киевский институт коммунальной гигиены. Значит, когда все это дело разошлось в разные стороны, украинцы вернулись к вот этим значениям, и у них те же самые 2-3 микроватта. И сейчас вот страны, вы спрашивали про страны, где там по-разному, да? Значит, и страны, европейские страны, стали стремиться опять к этим значениям. Сначала пошли региональные нормативы, там в Австрии там принимали первые приемные, самые жесткие. Ну, пошли по странам, там Италия, в Германии региональные, в Австрии региональные, в Бельгии там.
2: И это естественным образом ограничивает вот этот размер ячейки, потому что...
0: Да. И размер ячейки, да, конечно. Размер ячейки раз. Второе, заставляет каким-то образом принимать какие-то меры превентивные по защите там. Начинают там каких-то радиозащитных стекол, разного озеленения. Там, и, то есть комплекс мероприятий, который за собой влечет вот это вот электромагнитное загрязнение.
1: А сейчас тем более появилась новая компания «Теле-2». Она же тоже излучает, она развивается. И поэтому эти 10 микроватт уже стали под вопросом.
2: Сейчас больше, чем... Какой у нас сейчас уровень в Москве? Сейчас, вот все-таки сейчас в Москве какой примерно уровень?
1: Если оценить. Это лучше, Олег.
2: 2-3, сколько сейчас?
0: Ну, средний, я думаю, там порядка, вот вы правильно говорите, 2-3 микроватта, да, я так думаю, примерно такой. Но разница, понять, в чем дело? Все-таки вот эти базовые станции традиционные, они имеют диаграмму направленности с выраженным лучом. Значит, есть станция с круговой диаграммой, но преимущественно с направленной.
1: По улице.
0: Ну, банан такой идет. Можно
2: направленность куда? Вот сейчас в микрорайоне стоит такая штука. Почему она будет направлена в одну сторону?
0: Вот как только вы видите эту штуку в микрорайоне, вот эту плоскую, она направлена на вас, и луч идет
2: вот
0: туда.
2: Это... Понятно.
0: И луч идет туда, луч идет на вас.
2: Ну, там на столбе... значит, несколько стоит вот так вот, наверное.
0: Совершенно верно. То есть есть боковые лепестки, которые там на там, 10... в 7, в 3 раза меньше, чем основной луч, но основной луч выраженный и сориентированный. И вот в этих ситуациях, если тот монтажник, который все это дело монтирует, там все рассчитывается, по идее, там определен градус по горизонту определенный, по направлению определен. Когда он монтирует, у него рука может дрогнуть, да? Градус туда, градус сюда ему все равно, а в окно попало. И вот вы в окно получаете 500 микроватт. Это ситуация не гипотетическая, эта ситуация вполне реальная. 500 микроватт это уже...
1: Слишком много.
0: Нет, это же тепло.
2: Вообще говоря, есть направления, да, в которых этот сигнал заметно выше, да, и вот если по тем или иным причинам человек много времени проводит на этом направлении, вот типа ситуации, когда он светит, когда попал на квартиру.
1: Понимаете, я еще хорошо помню, когда я был заместителем министра связи, научно-исследовательский институт радио, вот те группы специалистов, которые занимались СВЧ-техникой, которая сейчас используется в мобильных системах, они имели уменьшенный рабочий день, сокращенный. Да. Они получали соответствующее молоко, там, ну, то, что им было положено, понимаете? А сейчас этого нет.
0: Значит, в 2011 году агентство по раку, Международное агентство по исследованию рака, ИАРК, в Лионе, которое находится, оно отнесло электромагнитные поля сотовых телефонов, не вообще, а сотовых телефонов, к классу 2Б. То есть это возможный канцероген, класс канцерогенной опасности. Следующая часть – это переход к классу 2А, то есть это нужно показать механизм. Да? В части механизма наиболее сложная история, и большой проект по механизму начался в 2006 году в США. Случилось так, что мы тоже вот через Всемирную организацию здравоохранения видели все это начало организации всего этого проекта. Он действительно очень детально и тщательно был организован с точки зрения условий воздействия. Там огромные стада животных, то есть крысы и мыши, облучались. В прошлом году опубликовали это. Значит, предполагалось, что вот эти большие группы лабораторных животных будут облучаться длительно, имитируя хроническое облучение в течение всей жизни. Ну, там животное, соответственно, для переноса к человеку.
2: То есть интенсивность облучения более-менее низкая, но при этом продолжительное время. То есть в этом смысле это очень похоже на ту ситуацию, в которой, так понимаю, оказались, по крайней мере, жители всех крупных городов.
0: Да, модель. И в прошлом году, в мае, вышел такой короткий отчет, который показал совершенно чудовищное и достоверное увеличение выхода онкологии, почему-то, который никто не может объяснить. Причем у них была разбивка тоже вообще чудовищно непонятная. У самцов достоверно, у самок недостоверно получили.
1: Вы знаете, вот Олег Александрович вам расскажет, очень показательно они проводили эксперимент на двух инкубаторах. Там было 61 яйцо и 61 яйцо. Здесь мобильный телефон, который висел, но не включался. А здесь включался, там сколько-то, полторы минуты работает, 0,5 минуты выключен и так далее. Ну и вот результат такой, что там, где было 61, родилось 53 без. То есть висел мнимый телефон, не работал. А там, где работал мобильный телефон, там 23 родилось, и то они все неживучие, они все на ножках стояли едва-едва.
0: Но то, что я вернусь к нашей очень любимой теме, вот Данилевский показал, что изменение реактивности нервной системы под действием электромагнитного поля. То есть она меняется, вот ваша исходная индивидуальная чувствительность, она меняется со временем после того, как осуществляется вот это вот действие. И, конечно, если вы сегодня молодой, здоровый, веселый, то если там вас регулярно и еще раз регулярно облучать, то есть эффект накопления, кумуляция, там через 10 лет вы уже будете реагировать гораздо более выраженно на те же самые уровни воздействия.
2: Может быть, наоборот, бывают же разные ситуации. Вот человек идет в поход, например, сначала первый день, комары, он искусался, он весь исчесался, а потом идет эффект привыкания, когда на эти укуры, не то, что они кусают меньше, эти комары, но просто человек не реагирует на это.
0: Правильно, адаптация.
2: Адаптация есть у человека?
0: В каких-то ситуациях?
2: Мы живем, постепенно этот уровень сигнала вокруг нас, хорошо, вопрос как постепенно, значит, за последние там десяток лет он, так сказать, увеличился.
0: Согласен.
2: Может быть, человек садаптировался? Человек, если мы сейчас возьмем человека 80-х годов сюда, в эту среду, у него чаще будут возникать какие-то нехорошие реакции, чем у того, который, здесь родился.
0: Но по дороге часть мы потеряем. Конечно, мы должны, по идее, должны адаптироваться. Но часть мы потеряем людей.
2: Нет, еще, конечно, есть вопрос, как сказать, есть темп адаптации.
1: При малой напряженности.
2: Темп адаптации, темп просто вот этого внешнего воздействия.
1: Лет, а он проживет 50.
0: Понимаете? Это вот абсолютно то, что Юрий Борисович говорит, абсолютно точно, это абсолютно, абсолютно верно показанный факт. Это первое. И второе, все-таки режимы и условия воздействия. Мы с вами говорили, что скорость изменения этих режимов, исследования сейчас вот, уже не успевают, целевые исследования, не успевают за скоростью изменения этих самых стандартов. Да, и когда мы видим, что и вынуждены притягивать те данные, которые были получены, ну, фундаментальные, ну,
2: да,
0: то, что
2: да,
0: называется,
2: да,
0: мы понимаем, что у нас есть вот одна, вторая, третья проблема. Значит, вот мы с вами поговорили по поводу КВЧ и по поводу действия на акупунктурной точке, да, на рецепторы там и так далее.
2: Значит, акупунктурные точки для человека – это что такое? Вот так исследование.
0: Ну, это такое, как мне кажется, скорее такое, больше такое,
2: какие-то, значит, есть органы, которые более...
0: Нет. Значит, все-таки у нас кожа содержит огромное количество рецепторов. Разнообразных.
2: Да-да-да.
0: И свободных нервных окончаний.
2: Так.
0: Даже не все еще известны, для чего они там, чего они там.
2: Хорошо.
0: Да? И как раз основная энергия, она вся поглощается при КВЧ. Как раз здесь. Как раз здесь. Самый характерный и самый классный пример для нас, да? Вот всем теперь уже известно, показывали это много на YouTube, выложена там американская электромагнитная пушка КВЧ. Многократно ее показывали. Там считается, что вот человек, на которого она направлена, ощущает ожог. Значит, хорошо известно, что никакой энергии там не переносится, а там направленное действие на терморецептор, то основное поглощение происходит в зоне термо, возбуждается терморецептор. Понимаете?
2: То есть человеку кажется, что он весь горит, так
0: что?
2: Что
0: он обожжен, да, что у него ожог, так. Что он ожог, у него резкая боль, он отскакивает там. Но на самом деле у него просто происходит возбуждение этих терморецепторов. Рассчитано было так, частоты были подобраны так. Огромные эксперименты проводились. Собственно говоря, сейчас мы подходим к тому, что вот мы, запустив 5G, будем действовать на неопределенные рецепторы, которые мы еще не знаем, на нервные окончания, которые мы не знаем, потому что их так много, что изучили.
2: Сейчас я понимаю, но это воздействие в этом смысле, это еще не такое страшное воздействие на организм, да? То есть человеку кажется, что воздействие приличное, но на самом деле его, так сказать, как пощекотать, да, вот, предположим. Вы можете пытаться в разных местах трогать человека, но есть определенные места, где он будет подпрыгивать до потолка.
0: Это первое. Второе. Значит, вот известная штука, капля капает на голову.
2: Точно.
0: Три раза через сутки он сошел с ума.
2: Точно.
0: Та же самая история.
2: Да-да.
0: Вот полная аналогия.
1: А уже есть сведения по Северной Америке, что в 2020 году примерно 30% будет уже 5G, и 60% будет ЛТЕ, ну и там остатки.
0: Вот этот вот лимит, вы задали вопрос вначале, что будет лимитировать. Будет лимитировать как раз вот эта возможность человека воспринимать вот эти действующие факторы.
2: Сейчас. Ну и в этом смысле перспектива такая, что если мы сейчас, как бы мы, да, значит, ну есть какие-то органы регулирующие и прочее, значит, не прислушиваются к этому, так скажем, сигналам, да, то в дальнейшем перспектива такая. Мы туда все-таки идем, в это там 5G, 6G, неважно, да, все-таки туда идем, сталкиваемся с ростом конкретных заболеваний людей, просто их физического так сказать, изменения состояния. После чего, наверное, мы оттолкнемся от этого.
0: Начинаем вкладывать в это деньги, начинаем компенсировать, как Чернобыль, помните? Вот та же самая история.
2: Нет,
0: там Чернобыль, Асбест, там
2: нет,
0: таких
2: нет,
0: историй,
2: нет,
0: знаете,
2: нет,
0: сколько было?
2: Значит, с Чернобылем мы представляли, что будет, если вот такая ситуация сложится. В данном случае это немножко другое.
0: Точно, нет, все-таки, все-таки не зря там меня вычеркнуто, я все-таки там представляю очень слабо. И дискуссия
2: о том, что там же было. Тоже были исследования, ну, так сказать.
1: Понимаете,
2: ну, хорошо.
1: Самое главное, чтобы была культура пользования мобильным телефоном. Сейчас. Потому что следующие поколения все будут жить с мобильным телефоном.
2: Хорошо, но это можно тоже прописать. Можно ввести запрет. Понимаете? На просто... Нет, просто
1: какой запрет? Продается телефон, нужно приложить памятку. Как пользоваться телефоном, сколько пользоваться. У нас же нет ничего. Памятки даже нет. Она должна быть утверждена руководством.
2: В случае с цифровым устройством можно ввести запрет автоматически, который его выключает, если вы им пользовались больше. Вот есть лимит, он выключает.
0: Совершенно верно.
1: Компании в этом не заинтересованы.
0: И это тоже верно. Да?
2: Сложно сказать. Я что имею в виду, что... В компаниях сейчас, по крайней мере, формально, да, опять с точки зрения пользователя, да, значит, пользователя. Вот есть тарифы, когда, значит, безлимит, есть еще что-то такое, есть там сколько-то минут, и при этом это все регулируется фиксированной платой. В этом смысле, если человека запрещают, ему на уровне законодательства запрещается использование большего количества времени, ну, как бы сотовый оператор не страдает здесь.
0: Ну, послушайте, значит, ведь здесь два разных подхода. Значит, первый подход абсолютного регулирования, да, и когда вы берете патерналистически, вы говорите, что да, вот мы государство там положим, и мы говорим, что вот нельзя.
2: Ну, как с курением алкоголя, нет, да,
0: подождите.
2: Подавать больше 18 лет,
0: да,
2: там, меньше, допустим, 18 лет.
0: Ну, старше 18 лет, приходи там хоть...
2: Нет, здесь тоже во Франции, да, вот то, что пример Франции, это пример с алкоголем.
0: Да.
2: Когда детям запрещают, ну... так сказать, младшим детям запрещают совсем, большим там как-то получше, значит, да,
0: дальше вот у нас буквально третьего дня принята программа, целевая программа «Здоровый образ жизни», там 3,5 миллиарда как раз на пропаганду вот этого всего. Значит, я имею в виду против курения и алкоголя там заложен, то есть программа есть. Но по всей видимости, если, конечно, если не пройдет, если не проскочит, если там не будет G6, там какой-то невероятный совершенно, который как-то по-другому будет подавать сигнал, там, неизвестно.
2: Если не случится, так сказать, такой глобальной революции в этом направлении. Да,
0: да, да, да. Может быть.
2: Нет, такая. Наверное...
0: Все может быть.
2: Конечно.
0: Все может быть. Такая история. Но поколение, которое, вот то, что мы видим сейчас по медстатистике, да, по официальной статистике, они уже свою дозу получили. Да? Эта доза останется с ними на всю жизнь. Их качество жизни на всю жизнь будет уже изменено. Да, это, вот, ну, это данные медстатистики. Это тут уже от этого никуда не денешься.
2: Значит, от возраста не зависит накопленное...
0: Ну, как это не зависит?
1: Зависит от времени.
2: Нет, ну, и так считаем, с 10-го года, предположим. С 10-го года 7 лет. У вас определенный тип был, там, 3G у всех, да? Ну, вот, значит, каждый человек, который использовал, независимо от возраста, накопил одинаковое количество...
1: Человек, которому 10 лет, он потребляет этой энергии больше электромагнитной, чем...
0: То есть, когда вы берете одну и ту же антенну, значит, у ребенка голова меньше... Степень гидратации тканей выше, поглощение больше. Это первое. Второе. Значит, известно, опять же, ссылаюсь, да, на фундаментальность 70-х годов, известно, что у ребенка, когда у него формируется нервная система, и в это время действует внешнее электромагнитное поле, она формируется по-другому. Он теряет свои когнитивные способности. Это тоже факт, который получен на эпидемиологии.
2: Сейчас, я понимаю. Тогда на это накладывается частота использования ребенком телефона. Или мы сейчас говорим о влиянии базовых станций только?
0: Нет, частота использования телефона, вы абсолютно правы. Абсолютно правы.
2: Просто, значит, как используют там, как часто используют телефон дети именно для как телефон. Обычно они используют ее вот так вот, как игрушку.
0: Это сейчас.
2: Это одна история, да-да-да. А, ну, значит, там, 10 лет назад вот так вот, я не думаю, что много детей 10-летнего возраста использовало телефон.
0: Сложно сказать.
2: И я даже думаю, что сейчас они его не так часто используют, больше используют его вот так, как источник информации, на который смотришь. Наверное, объем информации телефонной, именно телефонного сигнала, который требует вот такое вот использование, он, наверное, не сильно увеличился. Ну, возможно, за счет использования через интернет международных звонков. А так-то в основном... Это вот такое использование.
0: Мы сейчас сравним разные вещи. Да? Мы сравним два качества. Первое качество – это вот до революции, вот этой самой мобильной революции, которая началась в 2000-х годах. Вот до 2000-х годов, условно говоря, все-таки там вообще не использовали. Да? Это вот те поколения, которые используют крайне мало. И второе поколение, которое вот 2000-е годы, падение тарифов, начало 2000-х годов, и все стали использовать массово. Конечно, в первое время, пока были особенно вот эти ранние стандарты, никакого там ни интернета, ничего не было.
2: Не, ну, понятно,
0: и, конечно, они... Звонили везде, там и мамы звонили, и папы звонили.
2: Да, конечно.
0: И это поколение хватило энергетической, есть термин такой, энергетическая нагрузка электромагнитного поля. Они хватили изрядно. Изрядно хватили. И вот они с этой историей, они идут по жизни. Вот эта вот суммарная доза, суммарная энергетическая нагрузка, которую они получили в раннем возрасте, она более значима, чем мы получили бы ту же самую энергетическую нагрузку сейчас. То есть она привела к тому, что у них по-другому сформировалась и их, в первую очередь, центральная нервная система и связи, способ мышления. Вот это первое, к чему это привело. Ну, а дальше, когда мы говорим про заболевания... То...
1: А на сегодняшний момент уже 6,8 миллиарда пользователей во всем мире.
2: Ну, сейчас я так понимаю, что в этом смысле ситуация несколько лучше, чем поколение, которое было здесь, да? Новое поколение, которое сейчас входит...
0: Знаете, да, мне кажется, вот именно за счет того, что разнесены, вынесены телефонные звонки, потом все-таки определенной степени даже не пропаганда, а распространение информации. Да, вот если, скажем, те же самые 15 лет мы приходили, нас тоже приглашали, и мы рассказывали, убеждали, да, то сейчас нас уже приглашают, уже как бы все более-менее знают, представляют, и мы уже как бы ковыряемся в деталях, нам что-то
1: разбираемся. И потом еще есть момент, когда есть рекомендации пользоваться проводной гарнитурой, то есть в ухо вставлять.
2: Да? Да, да, да, да.
1: Второй момент – Bluetooth. Bluetooth – это беспроводной в ухо. Но там уровень сигнала, ну, 20 раз меньше, чем на самом деле, когда вы прикладываете телефон.
2: Ага, значит, мы сейчас уже обсуждаем рекомендации в каком-то смысле, да? Значит, гарнитура, Bluetooth –
1: ну, два.
2: Помимо как основного, который состоит в том, чтобы стараться Bluetooth, уменьшить, да, количество.
1: Еще можно, да, пользоваться громкоговорящей связью.
2: А, то есть говорить вот так, когда с видео,
1: да,
2: например,
1: да, да, да, да,
2: часто,
1: да,
2: люди идут вот так вот.
1: Я посетил радиотехнический институт Минца, прихожу, а человек, он работал в Министерстве обороны на уровне замначальника управления. Смотрю, разговаривает так. Я говорю: Александр Алексеевич, что это ты так говоришь? Ну, Юрий Борисович, я же понимаю, что такое электромагнитное излучение.
2: Так, значит, это предупрежден, значит, вооружен.
0: Да. Ну, как бы да. Это вот тот случай, когда мы как бы не закрываем их в такой вот колпак, опекая, да, а вот говоришь, да, имеете право выбора. Опять же, социальное решение, а не какое-то там такое.
2: Значит, в этом смысле сейчас, по крайней мере, каждый решает в каком-то смысле сам за себя, да, выбирать вот более безопасный, что ли, способ, да, использования,
1: да,
2: телефона.
1: Да. Даже был опрос, да, в ЦИОМ, опрашивал, 1600 человек опросил. 9% только из 1600 понимали, что такое электромагнитное поле.
3: Ну, и его возьмешь. Хороший показатель.
1: 25% готовы были заменить на любую систему менее безопасную.
2: Человеку, наверное, будет по-прежнему хотеться увеличить, значит, как сказать, скорость передачи сигнала, но с другой стороны, если есть такая существенная проблема, да, и с ней столкнутся так или иначе люди, то, наверное, ну, вот, как бы такой тип связи закончится в каком-то смысле развития, да, и будет что-то
1: развитие.
2: Новое, совсем новое.
1: Вы понимаете, вот возьмем GSM, да, 900 МГц, прикладываете к уху сразу, 2 ватта. 1800 частота – 1 ватт, так? 3G – 250 милливатт, 4G – LTE – 200 милливатт. Оно вроде меньше.
2: Правильно, но другая частота в этом смысле.
1: Да. И излучение меньше. Но я уже говорил об этом. Нет никаких исследований, как вот эти новые методы модуляции, обработки сигналов влияют на организм человека. Нет, ни у нас, ни за границей.
0: И основная проблема все-таки не в потребностях и не в чем-то. Все-таки основная проблема, и я сошлюсь даже опять не на себя. Да, вот, да, я согласен с этим мнением и так далее. Значит, вот мы в том же самом ВОЗе, там, после ВОЗа там, мы там, в Париже встречались там, с французскими коллегами, обсуждали. Проблема в модели экономики. Вот эта вот кейсианская система экономики, модель экономики, когда деньги должны двигаться. Вот для этого изобретаются новые стандарты. Не для того, чтобы, в принципе, не так много, не так многим, кому нужен видеопоток, да?
2: Да,
0: ну,
2: да,
0: предложить.
2: Да,
0: да. И дальше начинается, вот предложили, отбили деньги, отбили вложенный миллиард, надо дальше что-то, они уже закредитованы и так далее. И вот этот вот маховик, он всю эту ситуацию раскручивает дальше. Ученые уже, я говорю, лапки поднимают, потому что уже понимают, что от их точки зрения, вот эти все исследования США провели, получили эти данные, выход онкологии, там 2Б получили, да, 15 лет назад все бы тут же сняли, сейчас все на это дело и вперед. Вот
2: нет,
0: и все.
2: Нет, я понимаю, но значит, такой аргумент, он, в принципе, во многих местах, значит, его можно использовать, как переход там, с бензиновых двигателей на электрический двигатель. Да? Тем не менее, значит, в глубокой перспективе, значит, десятка лет, да, он же обозначен, он такой, он случится, несмотря на влияние, значит, компаний, которые нефтегазового комплекса, правильно?
0: А почему вы так думаете?
2: А?
0: Почему вы так думаете?
2: Ну, как сказать, количество автомобилей, которые работают на электричестве, оно увеличивается. Да?
0: Слушайте, это просто... ну, мы уже до Невельского коснулись, 1890, вы уже поняли, что мы в историю копаем. Да? Вот если взять историю тех, опять же, историю техники, электрические автомобили были и тогда. И уровень развития технических самых электрических автомобилей всегда за 150 лет, вот, или там за 100 лет.
2: Там основная проблема батарейки, правда?
0: Слушайте,
2: батарейки мешают.
0: Вот и тогда они ездили столько же, сколько ездили тогда бензиновые. И ну не пошли они. Не идут электрические.
2: Смотрите, вы когда рассказали об этой проблеме, о проблеме, связанной с влиянием электромагнитного излучения на человека, и о проблеме, связанной с тем, что для того, чтобы увеличить пропускную способность, вам нужно изменять размер ячейки, увеличивать частоту. Так? Это, так сказать, как типа нового теорема. Вам деваться некуда. Значит, вам нужно либо другой способ передачи данных, либо здесь просто остановиться, сказать, товарищи, ну, господа, ну, недостаточно ли нам, так сказать. Мы можем там придумывать новые форматы данных, да, когда появился JPEG, да, у нас, значит, вот увеличилось, мы вроде красивые картинки получаем, куда меньшего размера. Ну, вот, думать на какую-то, на такую тему. Но на тему увеличения скорости потока информации все равно люди будут думать, так. Но утверждение стоит в том, что, кажется, здесь нужно сделать... некий такой паузу. Фундаментальный... Нет, паузу, да, и паузу. Потом за ним должен быть какой-то паузу. Скачок в другое...
0: Возможно.
2: Сказать, в какое-то другое
0: возможно.
2: Направление.
0: Возможно, скачок, да. Также и с автомобилями то же самое. Вся эта история продолжается. Вот Tesla – это просто очередной коммерческий проект, и все.
2: Нет, ну, есть много автомобилей, сложно которые... Сказать.
0: Значит, сложно сказать.
2: Гидридных, прочее. Ну, гибридных
0: сложно
2: много
0: сказать.
2: Чего есть. Вот, но в этом направлении есть, по крайней мере, движение, да? Там в 2000-е годы не было, я не знаю, вот я в Европе не было такого, не было автомобилей, которые работали на гибридных двигателях. Сейчас гибриды просто, ну вот слева, справа, вот ты их видишь, да, вот они есть, они попадаются. И это некая тенденция, которая, может быть, приведет нас, хорошо, я согласен, значит, к изменению, может быть, не приведет нас к изменению, но они появились, раньше их не было.
0: Да.
2: Ну что, будем смотреть на будущее с оптимизмом? Но пока в данный момент, я так понимаю, что рекомендация такая, значит, бди, да, каждый должен, ну, так сказать, выслушав эту передачу, наверное, задуматься о безопасности использования сотовой связи.
0: Перспективах развития. Мы смотрим-то, конечно, мы смотрим с интересом. Мы же изучаем биоэффекты. Чем их будет больше, тем нам интереснее. Мы с интересом смотрим.
2: И это понятно, да. Но когда эффект будет слишком сильный, да, может оказаться, что...
1: Все может быть. Сегодня это добровольный риск. Человек берет в руки мобильный телефон и не знает, пользуется, какой будет эффект вообще в будущем, как отразится на его... жизненной ситуации, он не знает. Поэтому надо, по-видимому, все же организовать какие-то по телевидению передачи, так, живыми примерами, провести какую-то статистику. Он взять Тверскую область, например, получить данные, как там обстоит дело. А там не совсем хорошо, понимаете. Уходят из жизни молодые люди, пользователи этого телефона. И в Москве такая же ситуация. Но я понимаю... Ушел из жизни 4 месяца назад бизнесмен. И он разговаривал до 3 часов в сутки. При норме 30 минут. Вот. Ему было 55 лет. Но люди должны все же о себе думать. Положено 30 минут. Да, говори 30 минут. Удобная вещь. Нужная вещь. И для детей нужная вещь. Я вообще сказал, для детей нужно сделать специальные устройства, которые они могли бы пользоваться смс-ками. И то вполне достаточно.
2: Ну, тогда, скажем, еще раз повторим, что предупрежден, значит вооружен.
0: Конечно.
2: Спасибо вам большое.
0: Да, и вам спасибо.
1: Спасибо.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, по средам и субботам в это время мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер, услышать интересные вопросы и, конечно же, не менее интересные ответы от наших гостей. Но прежде чем перейти к представлению нашего гостя, естественно, сначала представлю нашего второго ведущего, Александр Скалов. Саша, привет!
2: Да, привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! А наш сегодняшний гость – это замечательный астрофизик, доктор физмат наук Дмитрий Выбе. Профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, автор около 70 научных статей. Дмитрий, здравствуйте. Рад вас видеть.
3: Добрый вечер.
2: Вот, но прежде чем мы предоставим Дмитрию слово, и он начнет отвечать на ваши вопросы к его докладу на форуме «Ученые против мифов 14», а доклад, напомню, был про темную материю, перед этим наши прозаические объявления. Я попрошу Виталия начать.
1: Угу, спасибо большое. Ну, естественно, я начну с того, что скажу спасибо всем, кто к нам сейчас присоединяется. Мы даем такую небольшую паузу в минутку, когда вот эти все объявления, собственно говоря, проходят, для того, чтобы вы подсобрались. Ну, если вы с нами уже на канале, и вам, я думаю, что понравится видео предстоящее, потому что у нас замечательный спикер, замечательный гость. Поставьте лайк этому видео. Если вы смотрите в записи, ставьте лайк, не сомневаясь, прямо на самых первых секундах, потому что дальше должно быть очень интересно. Ну, и подписаться на канал также было бы хорошо для развития, собственно говоря, канала и для развития проекта в целом, и для лаборатории ночных видео, и для darpagenes.ru. Подписывайтесь на оба канала, у нас всегда много интересного. Александр чуть позже расскажет о том, что в ближайшее время, собственно говоря, вы увидите на наших каналах. Ну и, конечно, если вы являетесь нашим спонсором или патроном, то огромная вам за это благодарность. Собственно, вы помогаете нам в большей степени подобные стримы вообще поддерживать, и мы вот можем их проводить. Большое вам спасибо за это.
2: Спасибо, друзья. А еще я напоминаю, что у нас в конце каждого стрима наши гости выбирают авторов двух лучших вопросов, и они получают от нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». И вот как раз последние две трансляции нас подвели итоги наши спикеры и выбрали авторов лучших вопросов. Археолог Александр Сыроватко считает, что лучшие вопросы задали зрители Злотник Дарена, которая спрашивала, а как викинги выбирали место захоронения? И Юра Нии, который спрашивал, были ли эксперименты воссоздать кремацию, например, кремировать свинку? Так вот, Злотник и Юра, значит, их считают лучшими Александр Сыроватко, а Иван Затевахин счел лучшими вопрос Софии К. Почему древний человек не одомашнил мамонта? И Тимура Воронкова, маленькие слонята не умеют пользоваться хоботом и нормально выживают. Может ли выжить взрослый слон с дисфункцией хобота? Так вот, Злотник, Юра, София и Тимур, напишите Георгию Соколову по контактам, которые должны появиться сейчас в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте вопросы, но вопросы на самом деле уже есть. Я думаю, что сейчас мы к ним и перейдем, да, Виталий?
1: Да, перед этим скажем о том, что также лучшие вопросы появятся в Инстаграме лаборатории ночных видео. Вот. А если вы хотите, чтобы ваш вопрос гарантии прозвучал в эфире, то есть суперчат для этого, и есть ссылка, которая имеется в описании. Таким образом, вы и вопросы задаете, и они зачитываются в первую очередь, да еще и проектом в нашем помогаете. Вот теперь мы можем начать.
2: Да, итак, первый вопрос от зрителя Александр Радсолар. Радсолар. Что, если все теории верны в разной степени?
3: Ну, разная степень – это более широкое понятие. Равная степень, она тоже сюда подходит. И на самом деле довольно часто возникает такая мысль, что мы пытаемся наши объяснения не только темного вещества, но и каких-то других явлений разделить на какие-то группы. То есть вот у нас одна теория образования планет, другая теория образования планет. Одна теория образования звезд, другая теория образования звезд. И мы пытаемся из этих теорий выделить какую-то предпочтительную. Но, конечно, природа совершенно вправе использовать оба пути или использовать гораздо большее количество путей. То есть, строго говоря, когда мы пытаемся ответить на вопрос о природе какого-то явления, довольно часто мы пытаемся найти скорее приоритетное объяснение, а не единственное. И также и говоря о темном веществе, конечно, мы не можем утверждать, что разные объяснения не могут присутствовать в той или иной степени, но все-таки, наверное, одно из них будет каким-то доминирующим, и именно на поиски этого доминирующего объяснения направлены усилия. Но, конечно, повторюсь, да, могут быть верными больше одного объяснения.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Игоря Малина. Спасибо, за меня крайне актуально. Но хотелось бы узнать по первому мифу, а насколько мы уверены в нашей теории звездной эволюции? Просто еще недавно никто про коричневые и черные карлики вообще не говорил. И, как я понимаю, мы только начинаем эти объекты рассматривать в наши телескопы.
3: На самом деле, конечно, это не совсем так. И о коричневых карликах, о возможности их существования люди заговорили еще в начале 60-х годов. То есть это довольно давнее пророчество. И тут на самом деле есть интересная такая терминологическая коллизия, потому что те объекты, которые мы раньше сейчас называем коричневыми карликами, или есть еще такое эстетское направление называть их бурыми карликами, вот они изначально назывались черными карликами. Потом их переименовали в коричневые, а черные карлики отдали другому виду объектов. Так вот, представление о коричневых карликах — это довольно старое представление, и обнаружили их тоже, в общем-то, уже довольно давно. Это произошло в середине 90-х годов, в 94-95 году. То есть это объекты давно предсказанные и уже давно изучаемые. С черными карликами ситуация немножко более сложная, потому что это предположительно объекты, в которые потом по мере остывания превращаются белые карлики. И если белые карлики мы умеем наблюдать, коричневые карлики мы умеем наблюдать, с черными карликами существенно сложнее, но и для них, для таких уже совершенно не светящихся практически объектов, обладающих массой, тоже есть методы регистрации. Это метод гравитационного микролинзирования. Так что, говоря об этих объектах, я могу уверенно сказать, что, во-первых, они и наблюдаются, и теоретически предсказаны уже давно. Что же касаемо теории звездной эволюции, конечно, в условиях, когда у нас нет возможности проводить какие-то прямые измерения, проводить уж тем более прямые эксперименты, можно думать о том, что у нас всегда остается какая-то неопределенность в наших представлениях. Но вот к теории звездной эволюции это, скорее всего, относится в минимальной степени, потому что теория звездной эволюции подтверждена колоссальным объемом очень разнообразных наблюдательных данных. То есть это не то, что вот мы, с чего все начиналось, просто смотрим на Солнце и пытаемся понять, почему оно светит. На самом деле теперь, благодаря этой теории, мы в состоянии предсказывать, как эволюционируют звезды разных масс, во что они превращаются, как происходит переход с одного эволюционного этапа на другой, как эволюционируют группы звезд. И все это очень хорошо согласуется с наблюдениями. То есть да, конечно, мы не ныряли в недра Солнца, мы не видели, как там происходят термоядерные реакции, но косвенных доказательств такое огромное количество, и они настолько хорошо стыкуются друг с другом, что сомнений в теории звездной эволюции практически нет.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос задает рыцарь атеизма. О как? Как могут выглядеть потенциально возможные черные дыры из темного вещества? И как выглядит со стороны падения такого вещества на дыру?
3: Черные дыры не состоят из ничего, в том числе не состоят они из темного вещества. То есть черная дыра — это такое крайнее, чрезвычайное состояние материи, в котором уже отсутствует разделение на барионное вещество, не барионное вещество, темное вещество, светлое вещество. И поэтому говорить о черных дырах из темного вещества, к сожалению, нельзя. Как будет выглядеть падение темного вещества на черную дыру? Беда в том, что никак. То есть в этом одно из кардинальных свойств темного вещества — это его невзаимодействие с излучением. Среди прочего, это означает, что оно само не является, ну, за какими-то там редкими исключениями, о которых мы, может быть, еще поговорим, оно не является мощным источником излучения, так что мы не можем видеть то, что с ним происходит. В частности, мы не можем видеть, как оно падает в черную дыру.
1: Спасибо большое. Также спасибо говорим тем, кто нас поддерживает. Уже в течение стрима вот Имир Ач сказал спасибо и поддерживает. И Роман Хамадуллин также с донатом задает следующий вопрос. Какой по знаку заряд у нашей Земли? Где узнать, как определили?
3: Я рискну предположить, что заряд Земли не сильно отличается от нуля. Но дальше я к стыду своему умолкну, потому что это вопрос геофизический, и я, боюсь, совершенно некомпетентен в этом.
2: Спасибо. Вопрос, скорее, не вопрос, да, а, так сказать, благодарность Александру Удовику, хотим сказать, за то, что он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео», перешел на уровень лаборант. А Серж Любомудров, наш постоянный зритель, да, спрашивает, я слишком туп. А, это он не спрашивает. Он говорит, я слишком туп, чтобы задавать Дмитрию вопросы. Серж, вы слишком самокритичны к себе, но слушать его все равно всегда интересно. Ну, тут бесспорно. Не буду спорить. И вопрос еще одного нашего постоянного зрителя, спасибо. Power of Idiocy. Дмитрий, добрый вечер. Расскажите, какие есть новости по поводу расхождения между ускорением расширения Вселенной, которое обнаружил Адам Рис, и тем, что определили ранее по реликтовому излучению.
3: Ну, насколько я могу судить, пока проблема остается, но вот буквально сегодня на глаза попалась статья о том, что вроде бы как намечается какой-то путь к тому, чтобы это противоречие разрешить, но, к сожалению, пока я ее еще прочитать не успел. Но, тем не менее, в ней говорится о путях к разрешению этого противоречия, а не о его разрешении. То есть, да, тут проблема существует.
2: Спасибо. И вопрос от Алексея Кравцова. Такое ощущение, что лектор часть вопросов не понял, а ответы на них были бы очень интересно узнать. Может, пересмотрит видео и здесь ответит. Я, например, первый раз слышу про бозонную звезду, и было бы интересно узнать, какие еще звезды придумали люди.
3: Да, спасибо за напоминание. И я опять скажу про некую терминологическую путаницу. Даже не путаницу, а такую присущую астрономам легкость в использовании терминов. Вот термин «звезда» на самом деле используется очень широко, и когда мы просто без комментариев говорим «звезда», мы представляем себе что-то наподобие Солнца. То есть это вот гигантский плазменный шар, в недрах которого происходят термоядерные реакции, он из-за этого светится, и вот это то, что мы наблюдаем на звездном небе. Но по причине крайне легкомысленного отношения к терминологии астрономы звездами называют еще много чего, и можно сказать, все, что не попадя. И, например, очень широко известный термин «нейтронная звезда». Это известный термин «нейтронная звезда». Это

0: литературы. Вот своей основной специальности я занимаюсь физикой межзвездной среды. И, конечно, это будет очень важный телескоп для исследования свойств космической пыли. Он будет проводить наблюдения в инфракрасном диапазоне, и там много запланировано наблюдений пыли, органических частиц. И мы, конечно, с нетерпением ожидаем этого события, уже сами пытаемся планировать какие-то возможные на нем наблюдения. Но пока, вот, как говорится, держим пальцы скрещенными, пусть он полетит. А потом уже посмотрим.
1: Спасибо. И Джон Ведо пишет следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, про радиационные пояса. Магнитное поле Земли удерживает протоны и электроны, а нейтроны, к счастью, за время полета распадаются.
0: Да что ж такое? Как говорил Остап Бендер, к пожарной охране, которую я в данный момент представляю, это не имеет прямого отношения. Друзья мои, ну, нужно про магнитное поле Земли, про радиационные пояса спрашивать специалистов по околоземному пространству. Я, конечно, знаю о существовании радиационных поясов. Я знаю, что они окружают Землю, что они играют важную роль во взаимодействии земного магнитного поля с солнечным ветром. Но, честное слово, спросите у настоящих экспертов.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Это вопрос от Вадима Александровича. Здравствуйте. Как вы считаете, есть ли предел, после которого энергия после слияния ЧД, черной дыры, видимо, и НЗ, НЗ это чего?
0: Нейтронной звезды
2: уже прорывает нашу Вселенную или влияет на ее свойства? И возможно ли это вообще?
0: Вот понимаете, для того, чтобы зафиксировать признаки слияния черной дыры и черной дыры, или черной дыры и нейтронной звезды, или нейтронной звезды и другой нейтронной звезды, нам приходится строить на Земле сложнейшее, дико чувствительное оборудование и очень дорогостоящее оборудование. О каком прорыве Вселенной может идти речь, если этой энергии еле-еле хватает на то, чтобы раскачивать там какие-то зеркала в наших вот этих чувствительных детекторах, LIGO и других? Это очень-очень низкоэнергетические события. Иначе бы они Вселенную давно уже прорвали бы, все началось бы заново.
2: Вопрос от Арсена Берримана. Если бы мы жили на нашем уровне развития не сейчас, а 2 миллиарда лет назад, это бы улучшило наше понимание Вселенной или ухудшило?
0: Вот я просто сразу, не глядя, записываю это в лучшие вопросы.
1: Мне тоже нравится.
0: Просто кайф. На нашем уровне развития не сейчас, а 2 миллиарда лет назад. На самом деле, наверное, это бы кардинально ситуацию не изменило, потому что последние 2 миллиарда лет, по крайней мере, наша галактика развивается довольно-таки плавно. У нас есть возможность заглянуть в ее прошлое, ну, например, сопоставить, как варьировался за это время с тем звездообразование в нашей галактике. Не варьировался существенно, во Вселенной существенно не варьировался. Мысль очень интересная, но 2 миллиарда лет мало. Даже в Солнечной системе уже все события закончились к этому времени, и мы даже про Солнечную систему так особо ничего нового не узнали бы. Вот если бы мы появились 4 миллиарда лет назад, тут в Солнечной системе было бы жутко интересно. Вот. Ну а во Вселенной, наверное, нужно отъезжать куда-то миллиардов на 7, на 8. Но вопрос очень красивый. Спасибо.
1: Спасибо. И говорим спасибо также Софии К, которая стала спонсором канала «Лаборатория ночных видео», перешла на уровень стажер. Спасибо, София. И я надеюсь, что вы помните, что вы выиграли футболку за лучший вопрос на предыдущем стриме. Так, и Евгений Герасименко задает следующий вопрос. Может ли темная материя в аттракторах связана, видимо, быть с темной энергией? Я представляю это так. На натянутую резину положить тяжелый шар, растяжение – это расширение пространства, то есть темная энергия.

0: Так, ну я боюсь, что я, может быть, не совсем понял вопрос, но насколько я его понял, ответ нет. Потому что все-таки темная энергия и темная материя — это материи, в таком философском смысле этого слова, разные. Они действуют по-разному, и я думаю, что вот то искривление гравитационного поля, которое связано с большой массой, в том числе, например, с массой темного вещества, оно выглядит совершенно не так, как выглядит расширение Вселенной, которое, ну, начнем с того, что оно не локально, оно везде. Вот мы смотрим в разные стороны, не только в стороны аттракторов, мы везде видим одно и то же.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Хорошо. Да, и вопрос от Power of Idiocy. Правда ли Бетельгейзе похожа формой на большую малину или морожку?
0: Вот хочется нам там увидеть что-то такое, что мы видим и на Земле. Тут, видимо, речь идет о том, что когда мы смотрим на Бетельгейзе, а Бетельгейзе — это одна из очень немногих звезд, которые мы можем наблюдать как протяженные объекты. И, соответственно, видеть форму этих объектов. И вот когда мы смотрим на Бетельгейзе, мы видим, что у нее вроде как форма не сферическая, не сферически симметричная, а действительно она какая-то вот такая, там, с какими-то выпуклостями, с какими-то впадинами. Это, скорее всего, связано с конвективной структурой во внешних слоях Бетельгейзе. Да, она не сферически симметрична, но уж на какую конкретно ягоду она похожа, я бы, наверное, поостерегся говорить. Какие там были опции? Морожка.
1: Морожка и малина.
2: Малина.
0: Да, может быть, почему нет?
1: Спасибо.
2: Вопрос от Тимура Воронкова. Если расширение Вселенной — это растягивание тканей пространства, а не просто разбегание галактик в пространстве, то почему не разбегаются гравитационно связанные объекты, галактики и звезды? Разве растягивание тканей пространства не должно игнорировать гравитацию?
0: Нет, не должно. У нас как бы Вселенная едина, и в ней все силы действуют везде. И, в общем, ни одна сила не может другую силу игнорировать. И на самом деле ответ содержится в самом вопросе. Гравитационно связанные объекты не участвуют в расширении, потому что они гравитационно связаны. И на самом деле тут довольно часто задают еще более локальные вопросы, почему нас не разрывает. Потому что есть силы более мощные, чем расширение Вселенной, чем растяжение вот этой ткани пространства. И это и гравитация на определенных пространственных масштабах, и электромагнитные взаимодействия на определенных пространственных масштабах. На этих масштабах их расширение Вселенной побороть не может.
1: Спасибо. И наш постоянный зритель Power of Idiocy и стал еще и постоянным помощником, скажем так, и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо огромное. На уровень стажера он перешел. Благодарим. Антон Сверчков пишет: «А почему мы уверены, что темная материя — это не межзвездные кометы, астероиды, планеты? Мы ведь даже массу облака Оорта не знаем».
0: Этот вопрос, конечно, совершенно справедливый, но здесь нужно, наверное, начать вот с чего. Мы знаем примерную массу темного вещества в нашей галактике. Мы ее знаем, потому что, во-первых, нам нужно объяснить кривую вращения нашей галактики. Оценить эту массу мы можем, отслеживая движение галактик-спутников. То есть мы знаем, что масса, полная масса Млечного Пути нашей галактики примерно 10 в 12 масс Солнца. И чего бы это ни было, мы должны набрать вот столько. То есть нам, если мы хотим объяснить темное вещество астероидами или еще какими-то подобными объектами, мы не просто должны их получить? Мы должны их получить 10 в 12 степени масс Солнца. Конечно, в межзвездном пространстве все эти тела летают. Мы знаем уже в последние годы через Солнечную систему пролетел астероид, пролетела комета. И понятно, что это не единственные объекты в галактике, их много. Но может ли их быть 10 в 12 степени масс Солнца? В текущей парадигме нет. Потому что астероид — это камень, а камень — это тяжелый элемент. Да? То есть вот то, что мы знаем об астероидах, об их химическом составе — это кремний, это углерод, это кислород, магний, железо. Это элементы, которых во Вселенной очень мало. И они имеют крайне незначительное содержание относительно основного химического элемента во Вселенной. Водорода. И если мы допускаем существование в нашей галактике 10 в 12 степени масс Солнца, допустим, кремния, мы должны допустить одновременно существование на два порядка большего количества водорода, которого мы не видим. Ну и вот другие объяснения, другие варианты возражений против этого предположения, они все звучат примерно вот так. Это то, о чем я говорил в начале. Хорошо, пусть это астероиды. Откуда они взялись в таком количестве? Не умеем отвечать на этот вопрос. Значит, и в принципе рассматривать это предположение особого смысла нет. На самом деле, в одном из откликов на мою лекцию было сказано, что это объяснение справедливо только в том случае, если у нас Вселенная одноразовая, и на самом деле, если рассматривать модели циклических Вселенных, то можно предусмотреть возможность накопления вот такого вещества с предыдущих этапов. Но мне кажется, что здесь мы можем вступить в то противоречие, с которым сталкивались ученые в XIX веке, когда им нужно было объяснить существование бесконечной по времени Вселенной. Если Вселенная пульсирует, если процесс накопления тяжелых элементов продолжается бесконечно долго, почему их не бесконечно много? То есть в этом случае, ну хорошо, пульсирующая Вселенная, но мы не можем считать, что этих пульсаций было бесконечно много. Их было, ну сколько? 10, 20, 30. А почему столько? То есть тут вот это на самом деле проблема, которая довольно часто возникает вокруг темного вещества, вокруг черных дыр, вокруг большого взрыва, когда люди пытаются как бы предложить более простое объяснение, а на самом деле получается гораздо сложнее и гораздо вычурнее, чем те объяснения, которые рассматриваются в обычной науке, в обычной повседневной науке. То есть выдумать можно много чего, но будут ли эти альтернативные объяснения более простыми? Мне кажется, что это далеко не всегда так. Вот про бозонные звезды я сегодня еще немножко почитал, наткнулся на такую формулировку. По сравнению с бозонными звездами, черные дыры — это занудство. То есть это вот такое слово «черная дыра», и вроде бы как что-то такое завораживающее. На самом деле бозонные звезды — это гораздо хуже. Вот так и с возможностью накопления барионов. Можно придумать, почему копятся тяжелые элементы при переходе с одного цикла Вселенной в другой. Но мне кажется, это гораздо сложнее, чем другие объяснения темного вещества.
1: Спасибо. Вопрос задает Эос Форос 84. Человеческий разум – аномалия, жизнь и условия для ее возникновения – аномалия. Возможно, как раз аномалии в распределении темной материи сделали возможной разумную жизнь?
0: По всей видимости, здесь речь идет о той же вот аномалии, о которой я уже говорил, о том, что мы случайно оказались предположительно, может быть, оказались в некой каверне в распределении темного вещества. И вопрос о том, не относится ли это к числу неких обязательных условий возникновения жизни. На самом деле проблема здесь в том, что мы не знаем, какие условия нужны для возникновения жизни. И когда мы пытаемся построить картину возникновения жизни, вот все-таки вот как-то вот понять, как это на Земле получилось, оказывается, что нам и звезда досталась довольно специфическая, и архитектура планетной системы у нас довольно специфическая, и даже то, что у нас есть Луна, это тоже очень важный фактор и фактор, возможно, аномальный. И располагается Солнце прямо вот посередине между двумя спиральными рукавами, максимально далеко от них. И галактика наша вроде бы как-то вот поспокойнее, чем та же туманность Андромеды. Про туманность Андромеды часто говорят, что ну, это вроде как близнец нашей галактики. Нет. Почему-то в туманности Андромеды процесс звездообразования шел гораздо более бурно, чем в нашей галактике. То есть мы живем в каком-то довольно спокойном звездном острове. И когда вот это все накручивается, накладывается одно на другое, мы начинаем думать, что мы и сами являемся каким-то финишным звеном в цепочке аномалий и случайностей. И, в общем, то, к чему сильно привлечен сейчас наш интерес, это поиск ответа на вопросы о том, насколько это действительно важно. Насколько нужна Луна, насколько нужен Юпитер, насколько специфическими свойствами обладает Млечный Путь. И я думаю, что в большинстве случаев мы обнаружим, что это не так. Что на самом деле возможны и другие варианты. Но что касается темного вещества, еще раз повторю, его наличие или отсутствие, случайное или не случайное, не играет никакой роли в эволюции нас на таком маленьком пространственном масштабе, в эволюции нас, в эволюции Солнечной системы. Если бы это было не так, у нас бы не было таких колоссальных трудностей с обнаружением частиц темного вещества.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Ксении Антоновой. Возможен ли сгусток темной материи вместо черной дыры в центре нашей галактики?
0: Да, возможен. Почему? Потому что мы не знаем, из чего состоит темное вещество. Пока это для нас загадка. У нас есть какие-то предположения, но они остаются предположениями. И поскольку в принципе нет препятствий к тому, чтобы вместо черной дыры в центре галактики была бозонная звезда, а бозонные звезды предложены на роль возможных компонентов темного вещества, то ответ на вопрос положительный. Утвердительный, да, это возможно. Другое дело, что тут возникают другие проблемы, то есть какие-то проблемы связаны с идентификацией центрального объекта как черной дыры, есть и проблемы с его вот такой идентификацией, и гораздо больше. Так что возможность есть, но вот я все-таки не думаю, что она реализуется.
2: Петр Туманов спрашивает, как же существование темной материи может вытекать из физики элементарных частиц, если носитель ее оттуда не вытекает?
0: Ну, вообще, мне казалось, что я в лекции об этом говорил, но, видимо, говорил недостаточно внятно, поэтому я сейчас повторю, носитель вытекает из теории элементарных частиц. Что это означает? Это вот было такое счастливое объединение двух запросов. То есть, с одной стороны, с астрономической стороны, был запрос на наличие чего-то, на наличие каких-то частиц, которые не взаимодействуют с излучением или очень слабо взаимодействуют с излучением, которые вообще с чем бы то ни было слабо взаимодействуют, за исключением гравитационного взаимодействия. А с другой стороны, со стороны физики, оказалось, что такие частицы могут существовать. То есть, во-первых, нет никаких препятствий к тому, чтобы они существовали, а во-вторых, они даже как бы требуются для решения ряда проблем в физике элементарных частиц, в выходе за пределы стандартной модели. И фактически тут вопрос только в том, опять же, что этих частиц должно быть достаточно много. То есть вот есть, допустим, нейтралино, стерильные нейтрино, аксионы, которые предсказываются физикой элементарных частиц. Они же могут быть частицами темного вещества при условии, что они в нашей Вселенной могут появляться в очень больших количествах. И вот оказалось, что эта проблема решаемая в отношении многих таких кандидатов на какие-то новые элементарные частицы. Это условие выполняется. Они могут в процессе образования нашей Вселенной образовываться в больших количествах. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, это два независимых предсказания. Носители темного вещества вытекают из физики элементарных частиц. И если завтра окажется, что темного вещества нет, что работает МОНД, модифицированная ньютоновская динамика, или мы просто до этого дико вообще косячили с определениями скоростей и масс, и на самом деле все вообще хорошо, проблемы физики элементарных частиц, потребности физики элементарных частиц никуда не денутся от этого. Это просто будет означать, что таких частиц меньше. Но потребность в самом их существовании останется.
1: Спасибо. Power of Idiocy. Спасибо вам за очередной вопрос с очередной поддержкой. Если гравитационно связанные скопления галактик противостоят расширению пространства, то на краях скоплений пространство движется наружу сквозь вещество? Влияет ли это на материю?
0: Опять же, я не уверен, что я верно понял вопрос. Давайте я его еще раз почитаю. Противостоят расширению пространства на краях. Пространство движется, влияет ли это на материю. На малых пространственных масштабах, на масштабах вот таких групп, скорее всего, нет. То есть это ненаблюдаемо. Есть, насколько я помню, некие работы относительно того, что признаки наличия темной энергии, то есть вот этой движущей силы расширения Вселенной, можно начинать видеть, начиная с масштаба порядка 1 мегапарсека. Вот. Но я не припомню, чтобы были такие наблюдения. Может быть, они и есть, я мог их просто пропустить. Но на малых масштабах это не действует. То есть на масштабах галактических групп, например, вот, типа нашей местной группы, этого нам не увидеть.
1: Спасибо. The Rabbit Man с нами. Поддерживает и спрашивает, а может ли гравитация быть дополнительным измерением?
0: Мне кажется, тут сама постановка вопроса неправильная. То есть гравитация — это некая сила, а измерение — это измерение. И мне кажется, знак равенства между ними просто невозможно поставить.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Архонка. Может кто-то объяснить, чем новая звезда отличается от сверхновой? Там какие-то две буквы.
0: Один А.
2: Да. И там есть двойная система из белого карлика и обычной звезды, но почему-то в одном случае взрывается новая, а в другом — сверх.
0: Ну, начнем с того, что есть как минимум два объяснения вспышек сверхновой 1А. Это в обоих случаях двойная система с участием белого карлика. Но вот одно из объяснений, которое сейчас вроде бы как становится более популярным, это взрыв в системе, которая состоит из двух белых карликов. Не из белого карлика и обычной звезды, а из двух белых карликов. И вот эти два белых карлика, они вращаются друг вокруг друга, излучают гравитационную энергию, излучают гравитационные волны, и в результате постепенно сближаются. И сближаются до той степени, что происходит их слияние. И если у каждого из этих белых карликов, скорее всего, масса была далека от предела Чандрасекара, то у объединенного белого карлика она с большой вероятностью окажется выше этого предела, и мы получаем термоядерную бомбу. Превышение критической массы, термоядерная бомба, взрыв, в результате которой полностью разрушаются оба белых карлика, выделяется колоссальная энергия, мы имеем дело со сверхновой типа 1А. А вот второе объяснение, это объяснение как раз то, которое было описано в вопросе, перетекание вещества с обычной звезды на белый карлик. И здесь исход зависит от того, как происходит это перетекание, от конкретных обстоятельств. В каких-то случаях вспышки, вот эти вот маленькие термоядерные взрывы в накопленном веществе происходят не очень сильные, но часто. И в этом случае мы вообще не говорим о новой, мы говорим о катаклизмических переменных. Ну вот сравнительно поздно возникло понимание того, что то, что мы называем вспышкой новой, это может быть некое чрезвычайное проявление катаклизмической переменности, и вспышка новой — это событие, которое тоже может происходить неоднократно. Просто мы наблюдаем не очень долго за звездами, чтобы для большинства новых звезд эту повторяемость увидеть. А вот если обстоятельства перетекания вещества складываются таким образом, что оно копится, но не взрывается до той поры, когда, опять же, не будет превышена критическая масса белого карлика, вот здесь происходит взрыв сверхновой. То есть либо это вспышка накопленного на поверхности белого карлика вещества без разрушения белого карлика, либо разрушается и сам белый карлик тоже. Вот такое различие.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Jimenez ML. Может ли гало темного вещества состоять из очень маленьких черных дыр? Правильно ли вы и каким образом посчитали массу ионизированного и молекулярного водорода? Лектор вроде касался вопросов, но вроде бы у меня они совсем другие. Жизнь на Титане нашли? Как прокомментируете? Фейк ли? А, это другой вопрос.
1: Это другой вопрос. Разбежался, Саш.
0: Так, значит, тут вопрос состоит из двух частей. Может ли гало темного вещества состоять из очень маленьких черных дыр? Может, почему нет? Здесь тоже есть вопрос, откуда взялись эти черные дыры, но на него есть ответ. Это могут быть первичные черные дыры. То есть у нас вот один из основных механизмов возникновения, ну, скажем так, не очень больших черных дыр — это финал звездной эволюции. Но на самом деле можно предположить, и такие предположения есть, что часть черных дыр возникла одновременно со Вселенной, без связи со звездной эволюцией. И вариант гало темного вещества из первичных черных дыр рассматривается. И тоже рассматриваются, и как эти черные дыры могут возникать, как мы можем надеяться их увидеть, так что в этом направлении работа идет. Вторая часть вопроса связана, по всей видимости, с возможностью того, что гало темного вещества — это все-таки газ. Потому что газ мы умеем наблюдать тоже далеко не во всех его проявлениях, и ну вот у нас есть такое коварное свойство Вселенной, что мы не имеем возможности наблюдать самую распространенную молекулу. А самая распространенная молекула — это молекулярный водород, H2. И вот теоретически водорода-то мы можем навоображать сколько угодно, потому что он, вот по крайней мере, в молекулярной своей форме невидим, и ну, в принципе, можно себе представить, что он есть. Он есть, он невидим. Почему не представить, что его 10 в 12 степени масс Солнца? Есть несколько возражений против этого. Одно из этих возражений состоит в том, что опять водород у нас никогда не существует сам по себе. Он перемешан с более тяжелыми элементами, а вот эти более тяжелые элементы мы наблюдать умеем в самых разных обстоятельствах. И представить себе, что у нас в гало есть газ, и в этом газе по каким-то причинам разошлись в разные стороны водород и тяжелые элементы, нам очень сложно. Они должны быть перемешаны. Можно опять что-то из головы придумать, почему они не перемешаны, но это опять будет гораздо сложнее, чем все альтернативные объяснения. И мы действительно знаем о том, что у нас в окрестностях галактики есть газ, его довольно много, но его, ту его части, которую мы реально наблюдаем, оказывается мало для того, чтобы он мог быть темным веществом. Оцениваем его массу мы, в случае молекулярного водорода это наблюдение примесных элементов, в случае ионизованного водорода это, не очень горячего ионизованного водорода, это наблюдение линии H-альфа водородной, в случае очень горячего газа это наблюдение в рентгене, ну и вот есть в этой последовательности такое более темное место, это так называемый теплогорячий газ, который излучает в ультрафиолетовом диапазоне, а в ультрафиолетовом диапазоне у нас наблюдения по ряду причин очень сложны. И высказывались одно время предположения, что вот этот теплогорячий газ, который мы не видим, вот не он ли является тем самым темным веществом, но сейчас его наблюдать понемножку мы начинаем, и его очень мало. Его сильно не хватает для того, чтобы объяснить темное вещество. То есть, еще раз повторюсь, можно что-то придумать такое, что его на самом деле водорода в разных формах очень много, и мы его по каким-то причинам не видим, но эти причины будут очень искусственными.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И, наконец, вопрос про жизнь на Титане от Генриха Куца. Да. Зрители, я думаю, уже замерли в ожидании. Жизнь на Титане нашли. Как прокомментируете? Фейк ли?
0: Мы ее нашли?
2: Ну, обнадежьте, так сказать, зрителей.
0: Нет, не нашли. Фейк. Эх. Абсолютно не понимаю, о чем речь, но вот со временем я обнаруживаю в себе способность комментировать новости, не читая их.
2: Понятно. Ну, ученые скрывают.
1: Не читая, да, я думаю. Так, Алексей Алексеев следующий вопрос задает. Сколько уже про эту материю пересмотрел? Одного не понимаю. Как от наблюдаемых эффектов гравитации перескакивают к некоему веществу, новая сущность? Что бы сказал Оккам со своей бритвой?
0: Тут я тоже не очень понимаю, а как не перескочить к веществу. То есть, если мы говорим, что это гравитация, значит, должен быть у этой гравитации какой-то носитель. Если мы говорим, что это МОНТ, например, то есть несколько подкорректированные ньютоновские законы, то это уже не совсем гравитация. То есть, если мы остаемся в рамках представления гравитации, в рамках закона всемирного тяготения, нам нужен какой-то материальный носитель. Вот, собственно, так мы и к нему и переходим. Говорить о природе этого носителя, о некоем веществе, и что бы тут сказал Оккам, я уже говорил об этом, что объяснить какими-то известными нам видами вещества не получается. И в общем и целом причина состоит в том, что привычное нам барионное вещество, оно встроено, даже если оно очень нелегко наблюдается, оно встроено в самые разнообразные процессы. И мы, пытаясь встроить темное вещество в виде барионов в известные нам процессы, сталкиваемся с большими противоречиями. То есть, я на лекции говорил, никаких теоретических запретов на то, что темное вещество – это чайники Рассела, нет. При условии, что нам удается встроить их в общую картину эволюции Вселенной. А это сделать очень нелегко. Так что я думаю, что Оккам, наверное, все-таки не стал бы возражать.
1: Спасибо большое. Перед следующим вопросом предлагаю несколько объявлений. Уже больше часа работаем. Пора бы дать немножечко отдохнуть Дмитрию, ну и, соответственно, нам рассказать вам о том, что мы благодарим тех, кто ставит лайки этому видео. У нас сейчас 640 примерно человек находится в прямом эфире. Спасибо вам, что смотрите, и отдельно спасибо тем, кто смотрит эту запись и дошел до этого момента и продолжает смотреть. Вообще, досматривать видео полезно для проекта, знаете это. Смотрите видео до конца. Ну и, конечно, было бы неплохо, если бы вы подписались. Если вы не почему-то не подписались, то напишите, по какой причине вы этого еще не сделали. Если вы регулярно смотрите наши видео, я замечаю такую статистику. Сделайте это, но если вы не хотите пропустить наши дальнейшие лекции, есть колокольчик, нажимайте на него, ну и, соответственно, выбирайте там пункт меню «Все», чтобы вот подобные стримы или видео, которые у них появляются на наших каналах, не пропустить. А видео чуть-чуть позже расскажет Александр. А я лишь напомню о том, что если вы хотите поддержать конкретный данный стрим, имеется ссылочка в описании, имеется суперчат. Используйте эти два ресурса для того, чтобы свои вопросы задавать. И эти вопросы, собственно говоря, в первую очередь и будут задаваться. Ну и также в наших проектах есть и спонсирование на YouTube, и, соответственно, Patreon. Спасибо вам огромное за такую поддержку.
2: Да, спасибо, друзья. А я расскажу о том, что нас ждет. Какая трансляция будет в среду, 7 июля, я вам пока что не скажу. Это секрет, но скоро вы об этом узнаете, если будете следить за новостями. А в четверг, 8 июля, 19:00, на канале «Антропогенез» появится первый доклад форума «Ученые против мифов» 15 уже. И это доклад Юрия Псиволапа, доктора медицинских наук, можно сказать, уже нашего постоянного докладчика, профессора кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. И доклад назывался «Женский алкоголизм неизлечим, полезная умеренная доза и другие спорные представления об алкогольной зависимости». Не пропустите этот важный, актуальный, полезный доклад. Он будет в четверг. Собственно, из анонсов это пока все. И мы сейчас, наверное, вернемся
1: Нет, еще один анонс я обязательно сделаю. В понедельник на канале «Лаборатория научных видео» мы вместе с Сашей Панчиным обязательно проговорим про вакцинацию, про ковид, имейте в виду. Вообще трансляция будет на двух каналах. Если вы подписаны на Александра Панчина, там тоже можно посмотреть. Но вообще-то было бы неплохо подписаться на оба канала. У Саши интересная всегда информация. Ну, а у нас, я надеюсь, что вы и так подписаны на самом деле. Если нет, опять же, спасибо вам, что подписываетесь в данный момент.
2: Да,
1: ну, теперь-то возвращаемся.
2: Возвращаемся к вопросам. И вопрос от Тимура Воронкова. Вы расстроитесь, если темное вещество и правда окажется молекулярным водородом?
0: Абсолютно не расстроюсь, потому что вообще моя основная специальность – это астрохимия и молекулярный водород. Это мой родной братик. Мне будет очень приятно знать, что его Вселенной гораздо больше, чем считалось до этого. И я думаю, что на самом деле никто особо не расстроится, потому что молекулярный водород, замечательно.
1: Спасибо.
0: Существует такая легенда, такой тоже миф, что вот если какое-то предположение не оправдывается, то авторов этого предположения лишают чинов, званий, ломают шпагу у них над головой. Нет, наука состоит из большого количества ошибок и неверных предположений, это совершенно нормально. И если окажется, что кто-то ошибался, бывает и такое.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И еще один вопрос от Тимура Воронкова. А темное вещество квантуется или мы не знаем?
0: Если это элементарные частицы, то, вероятно, квантуется. Вопрос, опять же, в том, что мы не знаем, что это такое. Вот. И, теоретически не исключено, например, что это молекулярный водород. Я не знаю, как правильно сказать, молекулярный водород квантуется или нет. Первичные черные дыры квантуются или нет. Не исключено, но нельзя ответить на этот вопрос в отношении вещества, природа которого пока неизвестна. Это, строго говоря, в общем, неизвестно, существует ли оно, потому что альтернативные объяснения тоже есть.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает человек по имени Алекс Систем. Наверное, Систем – это фамилия. Сможет ли наука прийти к осознанию собственной несостоятельности в вопросах познания черных дыр в космосе и микромире? Вот.
0: Вы знаете, это вопрос, конечно, серьезный и очень глубокий, но, как многие глубокие вопросы, он содержит в себе несколько неопределенных понятий. Что такое несостоятельность в отношении... А можно вопрос вернуть? Я хочу еще раз на него посмотреть.
1: Да, конечно, он выглядит вот так.
0: Да, вот что такое несостоятельность в вопросах познания? Вот я не берусь сейчас как-то однозначно дать определение этого понятия, особенно в связи с тем, что вы-то в него вкладываете какой-то свой смысл, а я в него могу вложить какой-то свой смысл. И я, например, на ваш вопрос отвечу «нет», а вы этот ответ воспримете не в том смысле, в котором я его говорю, потому что у вас какое-то свое понятие о несостоятельности. Что конкретно имеется в виду? Что мы однажды наткнемся на стену в познании черных дыр, дальше которой не сможем двинуться. Это немножко странно. Черная дыра — это теоретически предсказанный объект. То есть это объект, который предсказывается общей теорией относительности, который является следствием уравнения общей теории относительности. Про черные дыры мы, ну, простите мне, некоторую самоуверенность, знаем все. Другое дело, что насколько это соотносится с реальной природной картиной, но это отдельный вопрос. Простите, я с уважением отношусь к вашему вопросу, но я его не понял.
1: Спасибо. Владимир Дмитриевский перешел на уровень лаборанта, а значит, он стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Спасибо вам огромное, Владимир, за такую поддержку. Так, а вопрос Марии Сазоновой следующий. Немного не по теме, но все же, если бы скорость света не была пределом, по каким признакам мы могли бы это понять? Что в нашей Вселенной было бы по-другому? Что в нашей Вселенной было бы по-другому?
0: То, что скорость света является пределом, это, по всей видимости, фундаментальное свойство нашей Вселенной. И я думаю, что вот тот облик Вселенной, который мы имеем сейчас, он кардинально зависит от того, что скорость света предельна. И снятие этого предела означало бы уже какие-то совершенно другие физические свойства, и я вот так экспромтом не берусь их предсказать.
1: Спасибо.
0: Возможно, тут речь идет о гипотетическом существовании тахионов, частиц, которые движутся быстрее скорости света, но для них она тоже предельна. Так что, может быть, это просто не совсем удачно вопрос сформулирован.
2: Вопрос задает Денгес. Возможны ли плотные сгустки нейтронного вещества размером с астероид или комету?
0: Нейтронного, скорее всего, нет, потому что у нас сгустки такие есть. Это нейтронные звезды. И, в общем, мы знаем, что баланс там достигается при массе порядка 1-2 масс Солнца и размере порядка десятка километров. Собственно говоря, это оно и есть, да. Слушайте, никогда об этом не задумывался. Это и есть размеры астероидов. Да, возможно.
2: Спасибо. И вопрос от Гене4000. Когда задали вопрос, почему темная материя не кучкуется в центре галактик, лектор ответил совсем на другой вопрос. Почему? А ведь действительно, самое логичное предположение, что если ТМ подчиняется гравитации, то должна работать в этом смысле как обычное вещество, и ускорение звезд по текущим законам должно уменьшаться с удалением от центра галактик, а ТМ может только изменить интенсивность снижения скорости, но не отменить его. Есть и второй вариант. В этом случае ТМ не будет ускорять, а станет замедлять звезды. Чем ближе к центру, тем больше ТМ, тем сильнее замедляются звезды, а крайние на их фоне движутся быстрее.
0: Ой, можно не убирать вопрос, даже вернуть к началу, потому что он такой длинный,
1: конечно,
0: что я начало уже забыл. Когда задали вопрос, почему-то им не кучкуется, лектор ответил совсем на другой вопрос. Я, к сожалению, уже не помню сейчас, как был задан этот вопрос и что я ответил, поэтому я могу честно ответить на него что-нибудь другое. Теоретические модели подсказывают, что ТМ кучкуется в центре галактик. Это одна из проблем вообще.

0: кривые вращения зависят от распределения темного вещества на больших масштабах, а не на каких-то вот таких локальных деталях. Почему? Да, еще там была такая формулировка, что вот у нас обычное вещество кучкуется, почему, да, не работает в этом же смысле темная материя. Ну, потому что она необычное вещество. И вот это, вот эти слова про взаимодействие с излучением, они на самом деле очень важны. Они очень важны не только с той точки зрения, можем мы наблюдать темное вещество или нет, они важны еще именно с точки зрения отличий динамической эволюции вещества обычного и вещества темного. Возможность для обычного вещества взаимодействовать с излучением, а именно, среди прочего, это излучение генерировать, означает для него возможность сброса энергии. То есть вот у нас есть обычное вещество, оно летает с большими скоростями, но сталкиваясь друг с другом, частицы обычного вещества могут высвечивать часть своей кинетической энергии и в результате замедляться. И вот эта их способность превращать кинетическую энергию в излучение, терять эту энергию и двигаться с меньшими скоростями, эта возможность помогает обычному веществу формировать компактные сгустки. Темное вещество такой возможности лишено. И у него возможность формирования структур единственное — это через перераспределение энергии между различными частицами вот в этом облаке. И в этом случае кучкование происходит существенно менее эффективно, и это, ну, в частности, вот это объясняет, почему у нас звезды-то состоят и планеты из обычного вещества, а не из темного.
1: Спасибо. Лида Д. Снова с нами. И ее вопрос следующий. Слышала про теорию белых дыр. Нашли какие-нибудь доказательства их существования?
0: Нет.
1: Следующий вопрос. Евгений Васильев его задает. А почему барионные частицы не могут составлять большую часть массы, так сказать, заполнить все пространство, а звездообразование, то есть волна, которая, та волна, которая была при взрыве Вселенной, все еще идет дальше по пространству?
0: Не понимаю этого вопроса, но повторю, что почему это не могут быть барионы? Во-первых, потому что барионы, как правило, легко наблюдаемы. Ну, может быть, не легко, но, в общем, наблюдаемы. А в тех случаях, когда мы можем себе представить какие-то ненаблюдаемые барионы, у нас возникает вопрос, откуда они взялись. Ну, это опять чайники Рассела. То есть барионы — это частицы, это вещество, которое встроено в очень обширную сеть процессов. И даже если мы в каком-то случае не можем их наблюдать непосредственно, у нас всегда есть возможность оценить их количество по каким-то косвенным признакам. И всегда это количество сильно меньше того, что требуется для темного вещества. Но есть на самом деле еще одна причина. И эта причина — это такой третий заход к природе темного вещества. Вот один заход — это, ну, скажем так, гравитация, это кривые вращения дисковых галактик, это движение галактик в скоплениях галактик. Второй подход — это физика элементарных частиц, но есть еще третий. Три составных части должно быть, да? Третья составная часть — это космология. Для того, чтобы у нас образовались структуры во Вселенной. А мы знаем, что во Вселенной есть структуры, значит, они должны как-то образоваться. Для того, чтобы эти структуры образовались, нужно определенное время. А барионы получили возможность формирования структур относительно поздно, только после того, как они расцепились с излучением. И если бы у нас основу структур составляли барионы, структуры просто не успели бы сформироваться. Поэтому мы приходим к выводу, что структуры сформировались на каких-то других частицах, которые не взаимодействуют с излучением. И тут, опаньки, оказывается, что у нас про такие частицы уже две разных отрасли науки говорят, что есть некие частицы, которые взаимодействуют гравитационно, но не взаимодействуют с излучением. То есть

0: не может быть завязано на барионы. Нам обязательно нужна небарионная материя, еще и для того, чтобы мы успели в нашей Вселенной сформировать структуры. Так что ну вот с барионами ну никак не получается. И ни один довод против барионов в качестве темного вещества, а доводов таких несколько.
1: Спасибо. И следующий вопрос у нас от Дмитрия Гребенникова. Звучит он так. Это не материя темная, мы темные. Не можем понять природу этого явления. А есть возможность того, что Вселенная не расширяется, а падает в черную дыру.
0: Материя темная, потому что она не взаимодействует с излучением. То есть это ее физическое свойство. Это никак не отменяет возможной нашей темности. То есть материя может быть темной, мы можем быть темными. Но все-таки темная в данном случае – это физическая характеристика. Относительно того, что как там Вселенная падает в черную дыру, на самом деле я люблю повторять такую тоже очень свежую мысль. У нас нет никаких фактических доказательств, что небо на самом деле – это хрустальный купол, что это не хрустальный купол с дырочками, через которые светит вековечный огонь. Мы это называем звездами. Вот за пределами Солнечной системы у нас только косвенные доказательства. Если нам хочется предположить, что Вселенная падает в черную дыру, пожалуйста. Но нужно просто взять и при помощи этой модели объяснить то, что мы наблюдаем. Если это получится, ну, замечательно, мы старую модель выбросим, возьмем новую. Предполагать можно все, что угодно. Но это, если хочется, чтобы это стало физикой, это нужно согласовывать с наблюдениями и экспериментами.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Алексея Филипповича. Почему научное сообщество думает, что мы видим космос не через пылевые облака? Может, межзвездное пространство состоит из облаков невозможных химических соединений вроде гелий-7, водород-6, кислород-5 и т.д.?
0: Ну, давайте начнем с того, что мы видим космос через пылевые облака. Научное сообщество в курсе, хотя, может быть, оно не всегда этому радо. Вот есть такой сервис астрономических публикаций, который называется Astrophysical Data System. Очень удобная штука. Вы можете искать публикации в астрономических журналах по авторам, по ключевым словам, по заголовьям, заглавиям. И, среди прочего, там есть возможность сортировать астрономические статьи по цитируемости. То есть вы можете просто вывести статьи, список астрономических статей, по тому, насколько они востребованы астрономическим сообществом. И в этом списке среди нобелевских результатов будет очень техническая статья, которая называется, точно я не помню, но в общем распределение пыли в нашей галактике. Чисто техническая статья, которая рассказывает, как вокруг нас распределена пыль. И она находится на уровне нобелевских результатов. Вот Перлмутер, Рис, которые уже сегодня упоминались, и вот где-то между ними вот это вот. Моделька. Почему? Потому что мы смотрим на космос через пылевые облака. И если мы хотим разобраться в результатах наблюдений, мы должны влияние этих облаков вычесть. И поэтому человеку приходится интересоваться пылью, если даже он близко в науке к пыли не приближается. Так что эта возможность обязательно учитывается. Без нее вообще науки не сделать. Дальше. Почему не предположить, что темное вещество состоит из каких-то невозможных химических соединений? Ну, наверное, потому что они невозможны. Здесь опять, да, гелий-7, H6, O5. На самом деле H6 рассматривается, то есть работы такие есть. Потому что, еще раз, если вы что-то ненаблюдаемое сумеете соорудить из водорода, то, в принципе, туда темное вещество можно запихать легко. Но вот опять это соединение, оно же не просто так названо невозможным. Это, представляете, это вам нужно слепить вместе 6 атомов водорода не в лабораторных условиях при каких-то колоссальных давлениях, а практически в вакууме. У нас существуют определенные проблемы с пониманием синтеза молекулы водорода H2. А тут нужно их 6 штук вместе слепить. И опять предполагать можно все, что угодно. Хоть гелий 7, хоть кислород 14, но надо объяснить, откуда это появилось. И в случае таких мегамолекул еще и объяснить, как они выжили в вакууме такое длительное время. То есть это же не просто задача слепить 6 атомов водорода в одну структуру. Она должна существовать на космологических временах. То есть она не может просто слепиться и разлететься. Нет. Она должна существовать устойчиво. И вот с этим большие проблемы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Майк Ребелскан. Правда ли, что темное вещество выбило черную дыру из центра нашей галактики, и теперь у нас нет черной дыры в центре, а только сгусток темного вещества?
0: Все просто. Я еще раз повторю, значит, теоретически в центре нашей галактики может быть сгусток темного вещества, а именно бозонная звезда. Поскольку за центром галактики мы наблюдаем довольно непродолжительное время, мы не можем уверенно утверждать, что когда-то давно эта бозонная звезда не выбила черную дыру из центра нашей галактики и теперь там засела. Но никаких свидетельств этого нет. И как раз вот по принципу Аккама это очень лишняя сущность. То есть зачем предполагать какое-то динамическое взаимодействие, если можно предположить, что там просто сразу был сгусток темного вещества? Почему нет? Неужели и такие слухи распространяются? Но это высокотехнологичный слух, это хорошо.
2: Непростой такой.
1: Да, Саш, дальше.
2: Спасибо. Да. Дальше вопрос от Валеры Т. В выступлении услышал теорию, что в нашей Солнечной системе мало темного вещества, типа пустота, и поэтому ничего не ловится. А как это соотносится с теорией, что барионное вещество скапливалось там, где темного вещества было много?
0: Это опять вопрос масштаба. То есть, когда люди говорят, что барионное вещество скапливалось там, где было много темного вещества, речь все-таки идет о масштабах галактик. А масштаб Солнечной системы — это масштаб существенно более мелкий. И на таких масштабах темное вещество не играет никакой заметной роли. Проводились исследования, может ли на какую-то долю из темного вещества состоять Солнце, может ли темное вещество каким-то образом заполнять Солнечную систему. Может быть и на Солнце, и может быть в Солнечной системе, но в количествах, которые не дают никаких наблюдаемых последствий. Еще раз повторю, если бы это было не так, мы бы уже давно что-нибудь поймали.
1: Спасибо. Денгес снова поддерживает стрим, говорим ему спасибо, и задает вопрос. А можно ли объяснить скорости периферийных звезд спиральных галактик не только теорией темной материи, но и взаимодействием магнитного поля галактики? И какая идея Амбруцумяна вам более всего нравится?
0: Нет, магнитным полем галактики объяснить это нельзя. Во-первых, звезды не заряжены в той степени, чтобы чувствовать это магнитное поле. Во-вторых, магнитное поле само очень слабое. Так что, увы... Я знаю, что такие предположения тоже рассматривались, но они не проходят. Насчет идеи Амбруцумяна я даже в некотором замешательстве, потому что какая идея Амбруцумяна вам более всего нравится? Ну, с точки зрения теории звездообразования, конечно, главная идея Амбруцумяна — это наличие молодых распадающихся звездных ассоциаций, которая доказывает то, что процесс звездообразования в нашей галактике происходит сейчас. Это был один из ключевых доводов вообще в пользу продолжающегося звездообразования. И во всех учебниках, не только в российских, но и в зарубежных, вот эта идея Амбарцумяна упоминается в качестве такой краеугольной. Ну, дальше он ее развил в какие-то фантастические вещи. Вот. Но тут нужно понимать, что это сейчас мы понимаем, что они фантастические, а в то время, когда он их развивал, это, в общем, было другое время, другой уровень развития науки. Ну вот, да, было предположение, оно оказалось ошибочным, оно ушло в историю.
1: Спасибо. Так, Федор Сумкин спрашивает, а каков шанс, что темное вещество — это все же не частицы, а масса первичных черных дыр?
0: Ну, вы знаете, по совокупности имеющейся сейчас информации, я бы сказал, что шанс 50%. Или черные дыры, или нет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Первый канал. Почему планеты и астероиды, вращающиеся вокруг звезд и находящиеся в межзвездном пространстве, не признаются достаточно массивными, чтобы избавить астрофизиков от потребности в темной материи? Может, пространство все-таки не прямолинейно, а создается своими источниками, как электрическое, магнитное или гравитационное поле?
0: На последний вопрос я сразу отвечаю «да». Не понял его, но совершенно согласен. Про астероиды в качестве носителей темного вещества я уже говорил. То есть это зависит от того, из чего состоят астероиды. Если это астероиды такие же, как в Солнечной системе, это тяжелые элементы, это вещество, которого не может быть в нашей галактике 10 в 12 масс Солнца. Тут опять возникает в контексте астероидов тема водорода. Потому что вот этот астероид Оумуамуа, который пролетел через Солнечную систему, демонстрировал некие особенности движения, которые заставили людей публиковать статьи о том, что этот астероид состоит из водорода. То есть это вот опять та же самая тема. Может быть, мы не можем из водорода слепить молекулу H6, но, может быть, мы из водорода можем слепить такое вот солидное тело. И опять, если это водород, этого вещества может быть сколько угодно. Ну вот расчеты показывают, что даже в таких количествах водород долго не удержать в твердом состоянии при крайне низких давлениях. То, что мы вот говорим о создании каких-то крупных водородных агрегатов на Земле, это очень высокие давления. В космосе вакуум. И там такой летучий, самый летучий элемент, как водород, собрать в твердую каменюку, которая будет долго существовать, как-то это какое-то насилие над физикой получается. Но, тем не менее, варианты такие рассматриваются, и статьи с такими предположениями публикуются. То есть это не рассматривается научным сообществом как какой-то абсолютный бред. Это некая идея, которая заслуживает опубликования, даже если она не верна.
2: Спасибо. Вопрос от Деньгес. Может ли звезда в ранний период формирования планетарной системы выбрасывать плотные сгустки вещества, которые могли бы стать зародышами будущих планет, собирая на себя вещество околозвездной газопылевой туманности?
0: Ну, на самом деле, такой механизм еще в начале 20 века был вполне равноправным механизмом формирования планетных систем. В частности, Солнечной системы высказывались предположения, что планеты сформировались из вещества, которое было из Солнца выброшено. Но сейчас даже близко такие предположения не рассматриваются, и причин тут много. И одна из них состоит в том, что вещество, выбрасываемое Солнцем и другими звездами, это вещество очень горячее. Очень горячее вещество не конденсируется, оно разлетается в разные стороны. И, собственно говоря, в случае Солнца мы это просто видим. Для того, чтобы вещество конденсировалось в плотные сгустки, оно должно быть холодным. А вот как представить себе, что из звезды выбрасывается холодный сгусток? Опять, наверное, что-то можно придумать, но это будет настолько какой-то специфический, уникальный и ад-хок, как говорят по латыни, механизм, что вот более стандартные представления, они существенно проще, логичнее, физичнее, поэтому рассматриваются они, а не какие-то вот такие экзотические механизмы.
1: Спасибо. Вопрос прислал Арсен Бариман. А какие новости про странную галактику, в которой не обнаружено темное вещество? Объяснение нашлось?
0: Ну, на самом деле, насколько я знаю, такая галактика не одна. И это, в общем-то, один из доводов в пользу того, что мы имеем дело именно с веществом. Содержание темного вещества, ну, выводимое из свойств галактик, в разных галактиках оказывается очень разным. И если мы говорим о веществе, то тут мы вольны искать причины, по которым в одной галактике этого вещества много, в другой его мало. А если вот это закон природы, как Монд, тогда мы должны искать объяснение тому, почему он в одной галактике работает вот так, а в другой работает вот эдак, что уже выглядит не так красиво. Поэтому вот еще раз повторюсь, наличие галактик с разным относительным содержанием темного вещества — это довод в его пользу. Почему этого вещества может быть мало? Потому что, как и в случае со звездами, мы галактиками называем очень на самом деле разные системы. И у этих систем может быть разный генезис, разные происхождения. Некоторые галактики, как, например, наша галактика, образовались в результате натекания барионного вещества на затравку из темного вещества. И поэтому в нашей галактике темного вещества много. А если какие-то галактики образовались в результате динамического взаимодействия других галактик, мы можем вполне себе предположить, что при взаимодействии, условно говоря, темное вещество полетело в одну сторону, звезды полетели в другую сторону, и в результате мы получили некий звездный агрегат, в котором темного вещества практически нет. То есть тут это уже вариант динамического взаимодействия, который, в принципе, вполне реализуем. Так что тут, наверное, каких-то особых проблем-то и нет.
1: Спасибо. Алексей Борисов следующий вопрос задает. Какими параметрами должен обладать гравитационный детектор, чтобы улавливать события, происходящие с темной материей?
0: Боюсь, что никакими, потому что с темной материей никаких особых событий-то не происходит. Другое дело, что тут я не очень хорошо знаком с этой тематикой, но, по-моему, речь идет о том, что при распространении гравитационных волн через Вселенную, которая неоднородно заполнена темным веществом, на этих волнах образуется некая рябь, которую можно пытаться задетектировать, но не при помощи детекторов гравитационных волн, а наблюдая мерцание очень большого количества объектов на протяжении очень длительного времени. Но непосредственно при помощи детектора такие события зафиксировать невозможно.
2: Спасибо. Вопрос от Игоря П. Законы классической механики перестают действовать в масштабах субатомных частиц. Почему бы не предположить, что закон всемирного тяготения перестает выполняться и в космических масштабах? Небольшая поправка к формуле этого закона. И темной материи нет.
0: Ну вот Монд, модифицированная ньютоновская динамика, это как раз об этом. То есть это как раз предположение о том, что мы можем внести некую поправочку в закон всемирного тяготения или во второй закон Ньютона. И действительно у нас в результате необходимость в темном веществе для объяснения кривых вращений галактик пропадет. То есть это, ну, наверное, второе по популярности объяснение вот этой проблемы кривых вращений. Очень активно разрабатываемая тема.
2: Вопрос от Алексея. Добрый вечер. А какую форму имеет Вселенная? Есть ли продолжение в этом вопросе?
0: Не знаю. То есть это уже, ну, честно говоря, выходит за пределы моих профессиональных интересов, так же, как и радиационные пояса. Прошу прощения.
1: Mm-hmm. Хорошо. Так, EOS Foros 84 задает следующий вопрос. В YouTube давно существует и копируется некий фильм, косвенно затрагивающий эту тему и подозрительно похожий на псевдонауку, а именно «Анизотропный мир» от некоего Международного фонда развития финслеровой геометрии. Можно как-то разобрать это?
0: У меня есть некий опыт общения с людьми, разрабатывающими эту тему, и это опыт такой довольно печальный. Потому что, насколько я понимаю, идея состоит в следующем, что если мы предположим, что у нас действует некая иная геометрия, не Риманова, а Финцлерова геометрия, я вам предлагаю почитать в Википедии, что это такое, я все равно лучше не скажу. И утверждается, что если мы делаем такое предположение, что у нас геометрия мира Финцлерова, то из этой геометрии можно вывести все физические законы. То есть у нас пропадает вопрос, почему у нас физические законы вот такие, какие они есть. Они выводятся из геометрии. Но вот дальше у меня вот этот мой опыт общения, он заключался в попытке выяснить, существуют ли какие-то наблюдаемые следствия из этого предположения. И вот здесь я столкнулся с тем, что люди, не сочтите это за оскорбление, они математики. То есть связь с внешним миром ими воспринимается, видимо, не очень... как некий обязательный аргумент, потому что моих вопросов, как это проверить наблюдение, люди, с которыми я общался, просто не понимали. То есть я их спрашивал, в каких наблюдениях можно проверить ваши выводы, они отвечали, да мы 20 семинаров провели на эту тему. Какие наблюдения? 20 семинаров. Вот. И, в общем, с тех пор я не слышал, чтобы произошло какое-то продвижение. Это, в общем, общее правило. Если ты хочешь предложить какую-то новую теорию устройства Вселенной, ну, озаботься тем, что есть наблюдения, эти наблюдения нужно объяснить. Не надо вписываться в существующую парадигму. Не надо. Есть наблюдения. Есть данные с телескопов самых разнообразных. Вот эти наблюдения объясните. Вот с этим как-то тяжело. Тяжело не потому, что не получается, а потому что люди, похоже, и не пытаются это делать. Ну а поскольку там еще какие-то странные идеи относительно египетских пирамид, то тут у меня в голове сразу красная лампочка начинает мигать. Опасность, опасность. Подозрительно похоже на псевдонауку, да.
2: А я сразу понял, о ком речь идет. Ну, есть такое дело.
1: Так. Да, да.
2: Тем не менее, перейдем к вопросам. И вопрос от Сергея Назарьева. Здравствуйте, а может ли человек без профильного образования астронома, а другого профиля, допустим, программист, стать сотрудником обсерватории, ну или, допустим, просто дистанционно вносить вклад в науку?
0: Разумеется. Значит, во-первых, есть проекты, то, что называется гражданской наукой, citizen science. В астрономии накоплен огромнейший объем наблюдательных данных, и очень многие из этих данных остаются необработанными. Либо потому, что не хватает рабочих ресурсов, компьютерных ресурсов, либо потому, что отсутствуют методы какой-то автоматизированной обработки. И существуют проекты, в которые просто приглашают добровольцев, ну, например, выделять в распределении межзвездного вещества кольцеобразные структуры. Я не знаю, он сейчас функционирует или нет, но это вот один из примеров, Milky Way Project. Работал проект, в котором волонтерам предлагалось по изображениям спиральных галактик определять направление закрутки спиральных ветвей. Вот это задача, которую компьютер решить нереально. А вот простой человек, который посмотрит, он элементарно с ней справится. Правда, там возникли разные нюансы. Ну ладно, сейчас не об этом. Если есть телескоп, и если есть квалификация наблюдать на нем, существуют проекты, в которых эти телескопы используются для наблюдения, например, космического мусора. То есть тут тоже есть потребность у Роскосмоса проводить такие наблюдения, если у вас есть достаточная квалификация именно наблюдателя. Не профессионального астронома, а наблюдателя, то можно и в этих наблюдениях участвовать. То есть возможностей много, да. И они очень разные.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И длинный вопрос от Валеры Т. Если исходить из утверждений, что темная материя существует и участвует в гравитационном взаимодействии, то она должна быть притянута барионным веществом. Тем более, если скопление барионного вещества происходило в пучностях скопления темной материи, то ТМ обязательно должна присутствовать в составе крупных объектов, звезд, планет, причем в преобладающем количестве, исходя из теоретического распределения. А если ТМ раскидано в пространстве, то получается, что гравитационно не взаимодействует. Нарушение базовой логики получается. Вы не находите?
0: Ну, короткий ответ – нет. На самом деле, я об этом уже немножко говорил, если говорить о вхождении темного вещества в какие-то барионные объекты, то у нас есть проблема масштабов. На малых масштабах темное вещество не вносит какого-то существенного вклада в движение вещества. На масштабах звезд, уж тем более на масштабах планет. Поэтому ни в звездах, ни в планетах в сколько-нибудь значительном количестве темного вещества нет. Проводились такие работы, ну и проводились и проводятся исследования возможного небольшого накопления частиц темного вещества в звездных недрах, и, может быть, они там могут каким-то образом влиять на скорость протекания термоядерных реакций. Это может как-то отражаться, например, на нейтринном составе, составе нейтринного излучения из солнечных недр, но ничего не получается обнаружить, и это, в общем, неудивительно. Но, с другой стороны, вот особенно в последнее время, ясно, что гравитационное взаимодействие... Ну, понятно, что темное вещество взаимодействует, воздействует гравитационно на барионы, но становится ясно, что и обратное воздействие тоже нужно учитывать. Может быть, это один из вариантов решения проблемы Каспа, о которой я говорил, то, что реальное распределение темного вещества в центрах галактик оказывается далеко не таким острым, как это предсказывают модели, в которых барионного вещества нет. Так что воздействие, обратное воздействие барионного вещества на темное вещество, безусловно, есть. Это важный фактор, который необходимо учитывать, который делает модели более реалистичными, но на масштабах галактик, не на масштабах планетных систем, звезд и планет.
1: Спасибо. BM говорит, а вот в продолжение вопроса о барионных звездах, а возможно ли существование далеких галактик где-то на окраинах видимой Вселенной, состоящих из антиматерии, далеко от нормальных? И как мы бы это поняли?
0: Я думаю, что опять это вопрос того, что можно предположить и что нужно предполагать. Предположить, конечно, можно. И на самом деле в качестве одного из объяснений темного вещества предлагались сгустки антивещества. Не галактики, а очень компактные сгустки антивещества. Но вот макроскопические какие-то системы такие вряд ли могут существовать, потому что везде, куда мы смотрим, мы не видим совершенно изолированные объекты. То есть это не только должна быть галактика из антивещества, это тогда у нее какое-то окружение должно быть из антивещества. Ну и опять возникает вопрос, откуда она взялась-то. То есть тут предположить можно, но это предположение оказывается хуже, чем если бы его не делать. Оно добавляет лишнюю сложность в наше представление.
1: Спасибо. Наталья пишет. Спасибо большое. Было очень интересно. В смысле было. Мы еще не закончили, Наталья. Дмитрий Вибе замечательный лектор. А вот это правда. Механик. Механьяк. Как-то так. Еще интересно узнать, как такие частицы могут соотноситься с стандартной моделью. Этот вопрос почему-то старательно обходит стороной везде, где я читал. А практическое применение темной материи, ну, скажем, создавать комнаты, которые внутри больше или меньше, чем снаружи. Ну, всякие двигатели Алькубьерре и еще по мелочам, например.
0: Ну, вот здесь присутствуют очень странные слова относительно того, что связь частиц темного вещества со стандартной моделью старательно обходят стороной. Не просто обходят стороной, а обходят старательно.
1: В цыпочках. Вот,
0: сколько я читал, этот вопрос нигде стороной не обходится, потому что эти частицы появляются как попытки выхода за пределы стандартной модели. То есть они с нею соотнесены совершенно неразрывно. И этот вопрос обсуждается. Есть большое количество и обзоров на эту тему, и есть даже книжки, которые специально посвящены этому вопросу. Так что нет, этот вопрос не обходится, он очень четко формулируется, обсуждается. И, возможно, просто вы какие-то, ну, не совсем те источники смотрели. Относительно практического применения темного вещества я уже говорил. Давайте его сначала обнаружим. Mm-hmm. Вот. В наших масштабах, ну, ничего мы с ним не сделаем. Но когда мы станем цивилизацией третьего типа по классификации Кардашова, ну, кто знает.
1: Спасибо.
2: Вопрос от Вячеслава Ломанчевского. Извиняюсь, я с Ташкента. Ваш подписчик уже пару лет. Не могу вас поддержать денежкой, так как у нас нет карт. И вот вопрос. Почему мы прощелкали Оумуамуа и заметили его только на удалении?
0: Прощелкали по очень простой причине. У нас отсутствует система мониторинга подобных тел. То есть можно было бы говорить «прощелкали», если бы у нас была система, и она бы его проглядела. Этого не было. У нас имеющиеся системы слежения за астероидами нацелены на тела Солнечной системы, это, в общем, понятно. Поскольку вероятность прощелкать их гораздо выше. И она, ну, в принципе, может обойтись гораздо дороже. Вот. А внесолнечные скитальцы — это все-таки и другие стратегии наблюдения, другие телескопы.
1: Спасибо.
2: Вопрос от Станислава Тео. Дмитрий, исходя из скорости расширения галактики, все ли звезды являются принципиально достижимыми со скоростями, например, сегодняшних космических кораблей или со скоростью C/10?
0: Обратный слэш 10. Ну, да. Ну, видимо, имеется в виду десятая доля от скорости света. Ну, да. На масштабах галактики расширение не происходит. Поэтому тут вопрос принципиальной достижимости, он скорее в другом. Звезда должна дожить до того времени, пока мы до нее долетим. Но, к счастью, у нас есть большое количество красных карликов, долгоживущих, так что принципиальных проблем тут нет.
1: Вам. Так, и Very Hot спрашивает. А глазами все равно будем видеть звезды на небе в будущем. Небо не будет абсолютно черным, так как расширение не затрагивает звезды нашей галактики, а на небосводе мы видим как раз их, говорит Very Hot.
0: Да, это правильно, но... Ну, давайте не будем о грустном. Я хотел сказать, что рано или поздно они погаснут.
1: Но это мы тоже не увидим. Давайте так...
0: Я что хочу добавить, такую некую романтическую чушь относительно того, что мы все умрем, и звезды погаснут. Но давайте верить в то, что мы найдем какую-нибудь новую физику, которая позволит нам уйти в другую вселенную, например, более уютную. То есть не хочется, чтобы вот все это было в какой-то такой траурной рамке, летай и ползай. конец известен. Нет, мы, может быть, сами себе что-нибудь более интересное придумаем.
2: Я тоже так считаю.
1: Хотелось бы.
2: Угу. Очень.
1: И раз уж так, я предлагаю несколько, перед тем, как следующие вопросы задать, несколько, собственно, объявлений от нас, и затем продолжим. Быстренько. И спасибо говорю всем, кто нас сейчас смотрит. Я видел, что количество зрителей достигало 700 человек, сейчас 670. Спасибо, что смотрите. Поставьте лайки. Если вы смотрите и еще этого не сделали, лайков, то еще до 500 не добралось. Так что, если вы этого не сделали, сделайте прямо сейчас и подпишитесь на канал. Спасибо вам и за это, и за колокольчик, и за поддержку в любую финансовую. И за Patreon тоже огромное спасибо за спонсирование. Спасибо отдельное. Ну и, собственно говоря, прямо сейчас... Я передаю слово Саше, а потом я еще пару объявлений выдам.
2: Да, а я хочу сказать, что в среду мы еще пока не можем сказать, какая у нас будет трансляция, но в ближайшее время мы об этом вас оповестим. А в четверг, 8 июля, на канале Антропогенез будет опубликована первая лекция форума «Ученые против мифов 15» с пылу с жару, выступление доктора медицинских наук Юрия Сиволапа про... мифы об алкоголизме. Советую вам посмотреть, обязательно досмотреть до конца, поставить лайк, написать комментарий, может даже ругательный комментарий, но какой-нибудь, для продвижения этого видео, чтобы было больше просмотров, потому что мы считаем, что тема важная, а выступление очень классное. Собственно, мои объявления закончены. Приглашаю зрителей в наш уютный чатик в Телеграме после стрима. Я думаю, что ссылка на него должна появиться в чате. И мы продолжаем.
1: Отобрал у меня объявление.
2: Прости.
1: Но второе ты мне оставил. Спасибо. В понедельник вместе с Сашей Панчиным. Вместе с Сашей Панчиным, соответственно, будем в прямом эфире отвечать на ваши вопросы. Он сделает небольшую лекцию по поводу ковида и вакцинации. Ну и, соответственно, после этого сможете задать ему вопросы. Так что не пропустите. Скоро, собственно, трансляция появится на канале. Нажмете на колокольчик и, соответственно, вы ее обязательно увидите.
2: И мы возвращаемся к нашим вопросам. Так, на чем, на каких,
1: Станислав, Виталий? Станислав Пилипенко, следующий вопрос, по-моему,
2: его. Да, Станислав Пилипенко. А может, недостающая масса Вселенной находится в межгалактической пыли и газе, или этого будет недостаточно?
1: Ну, говорили же, по-моему, такой вопрос примерно был.
0: Этого, мы говорили про пыль в галактике, здесь речь идет о межгалактической пыли и газе. Нет, недостаточно. Газ этот мы видим, он горячий, он светит в рентгене, мы можем посчитать его массу, не хватает.
2: Угу. Так, вопрос от Duty Duty. А сами галактики и звезды, как часть материи и пространства, расширяются вместе со Вселенной? То есть я в данный момент приращиваю объем вместе с ней? Тоже, по-моему.
0: Но об этом говорили, да, нет.
2: Да. И вопрос от спикер-шоу. Как отличить настоящего ученого от мракобеса? На какие факторы смотреть?
0: Ну, я скажу так, что если ученый, мракобес реально решил притвориться ученым, то, наверное, это будет сделать сложно. Но, как правило, некие маркеры, вот я для себя вижу, если человек начинает говорить о финансировании. То есть если он начинает говорить, вот мне денег не дают, а официальные науки дают, это вот да. Если он начинает какие-то говорить социальные вещи, меня не пускают, мне не дают публиковаться, я не могу протолкнуть свои статьи с прорывными идеями, это тоже такой флажок красный. Вообще любая попытка говорить о чем-то помимо науки. То есть если человек спокойно излагает свою научную мысль, это, скорее всего, означает, что он человек адекватный. Как только вот начинаются эти разговоры помимо науки, о деньгах, о зажимании, это плохой признак. Не стопроцентный, но плохой. Конечно, вот мне всегда очень нравится такой запев. Я ничего не понимаю в физике и астрономии, но у меня возникла своя теория возникновения Вселенной. Прошу меня сильно ногами не бить. Вот, к когда человек такое говорит, это, наверное, как раз повод бить ногами.
1: Но это незаконно.
0: Это незаконно, да, я к этому ни в коем случае не призываю, нельзя так делать. Я действительно так думаю, не то, что я сейчас там от чего-то открещиваюсь, нет, это совершенно неправильный метод. Еще, к сожалению, тоже часто довольно попадается, когда человек вначале говорит, я добился очень больших успехов в настройках аккумуляторов или в проектировании крыльев самолета. Я доктор технических наук, я член каких-то там советов, и поэтому вот я решил наконец-то заняться физикой звездообразования. Все-таки человек должен работать в своей области. Я понимаю, что можно привести сейчас много примеров, как там сотрудник патентного бюро всю физику ставит на уши, или изготовитель телескопов и профессиональный музыкант становится величайшим наблюдателем всех времен и народов. Но это повод вот как-то посмотреть пристальнее. Человек делает что-то не в своей области. Может быть, он Эйнштейн, может быть, он Гершель. Но, скорее всего, нет.
1: Там видно будет. Собственно. Давайте еще вот на этот вопрос ответим. Аргумент Клинин спрашивает. А не кажется ли вам, что теория струн и теория темной материи заменяют теорию эфира?
0: Ну, в отношении теории струн я, может быть, даже и соглашусь. Да. Заменяет. Теория эфира не сработала. Ее надо было чем-то заменить. Теория темной материи, ну, это совсем не об этом.
1: Спасибо.
0: То есть теория эфира – это перенос электромагнитного излучения. Теория темной материи – это совершенно другой аспект.
1: Спасибо большое. Давайте на этом закончим. Огромное спасибо Дмитрию за то, что был вместе с нами. Мне кажется, было очень интересно. Я до сих пор наблюдаю некоторый рост количества смотрящих. На это значит, что Дмитрий очень интересно отвечает. И, конечно, мы же Дмитрия обязательно пригласим еще раз на наши стримы. Ну, потому что кому Дмитрий не нравится? Давайте честно. Саш, тебе тоже огромное спасибо за то, что был здесь вместе с нами. Гоша, Мариша, Ксюша, вам тоже за то, что вы нас поддерживали и помогали нам за кадром.
2: И тебе, Виталий, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Да, большое спасибо всем, кто слушал и задавал вопросы.
1: Еще раз напомню о том, что скоро мы Дмитрию все вопросы ваши передадим. Он выберет два из них самых интересных, один из которых, видимо, уже определен. Ну и, соответственно, эти люди получат пару футболок. И также их вопросы появятся в Инстаграме проекта «Лаборатория ночных видео». Пока все. Счастливо. Спасибо большое. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.
1: Всего хорошего. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Не пугайтесь, это я, журналист-натуралист Александр Хабургаев, просто я немножко подстригся. Как всегда, встречаемся по воскресеньям, и сегодня у нас будет очень интересная тема – охотники за растениями. Но, друзья мои, знаете что? Наверное, лучше вам эту лекцию не слушать, потому что охота за растениями – это такая очень заразная штука. Если вы этим заразитесь, то вся жизнь пойдет на смарку, вы будете вечно мотаться по разным странам, по горам, по лесам, по джунглям, по болотам, собирать растения – над вами будут все смеяться, и по-настоящему вас будут понимать только вот такие же сумасшедшие, как вы. Вот. Поэтому лучше, наверное, вам эту лекцию сегодня не слушать. Но если слушаете, те, кто самые смелые остались с нами, я вам расскажу, для чего люди этим занимаются и с незапамятных времен, и как это все происходит. Ну, давайте так, мы сейчас с вами в неолит не будем залезать, когда наши первобытные предки сажали первые растения, собирали их около своих пещер и домов, а начнем мы с вами, пожалуй, ну давайте мы с вами начнем все-таки с античных времен. Вот картинка номер один. Посмотрите на эту картинку. Это знаете кто? Это Теофаст. Теофаста называют отцом ботаники. Мы почему с него начинаем? Потому что Теофаст это человек, который положил начало ботаники как науки. Это абсолютно историческая личность. Он жил, родился в 371 году до нашей эры, умер в 287 году до нашей эры, прожил долгую жизнь, целых 84 года, по тем меркам это вообще огромная жизнь. Оставил после себя много трудов, эти труды переведены на разные языки, в том числе и на русский язык. Но в чем заслуга Теофаста? В том, что он собрал вот эти все разрозненные сведения о растениях. Он, кстати, был не только ботаником, он был философом, был таким очень разносторонним ученым, как и все в античные времена. Вот. И он попытался систематизировать эти знания. То есть он первым стал делить растения на древесные, на травянистые. Он понял, что есть растения, которые между собой родственники, а есть растения, которые ничего общего не имеют. И вот буквально с Теофаста начинает делать свои первые шаги наука ботаника. И, конечно же, несомненно, Теофаст собирал разные растения, выращивал их, потому что об этом можно судить по его трудам. Но вот следующая картинка у нас будет. Это будет бог Асклепий. Почему я взял именно бога Асклепия? Вот сейчас, наверное, эта злая, сердитая тетенька опять начнет говорить, чему вы учите детей, нет никакого бога Асклепия, никогда его не было. Не было, согласен. Но он был в мифах. Древние римляне называли бога Асклепия Эскулапом. Помните у Пушкина? «Я ускользнул от Эскулапа, худой, обритый, но живой. Его какая-то там мозолистая, что ли, лапа еще давлеет надо мной». Эскулапами с тех пор называли врачи всегда в старину. Вот у Асклепия был посох. Посох Асклепия знаменитый. Он обвитый был змеей. Эта змея, кстати, до сих пор называется змея Эскулапа. Это один из видов полозов. У нас в Крыму водятся, кстати. Почему он всегда изображается со змеей на посохе? Ну, потом уже это стала медицинская эмблема, видите, символика. Чаша с ядом и змея. Ну, ядом тоже лечили. Мы уже с вами об этом говорили. А дело все в том, что Асклепий, по легендам и мифам, сейчас вот эта сердитая тетя скажет, чему вы учите, никто ни в кого не превращался. Согласно мифам, Асклепий превращался в змею, и ему, как всем остальным змеям, открывались тайны трав, которыми можно было лечить. Вот. И он сразу запоминал, какой травой что можно лечить, а потом снова превращался в бога-человека. Он такой полубог-получеловек, потому что, как свидетельствуют источники античные, Асклепий лечил не просто так, а лечил за плату. Ну, не за деньги, а там приносили кто что мог. И Зевс однажды на него так за это разозлился, что взял его и метнул в него молнию и убил совсем. А потом пожалел, уж больно он хороший был врач, и воскресил его, и сделал его богом. Ну вот, согласно легендам, у Асклепия было ли два сына. Это
Аполлон и Подолирий. Это прекрасные бабочки. А вот, кстати, Аполлоны, кто не знает, я вам покажу. У меня тут даже коробочка есть. Вот он. То есть не Аполлон, извините, Махаон. Это я уж совсем заговорился. Врач Махаон. Вот он, Махаон. Причем у меня не простой махаон, а огромный махаон, которого я поймал на Дальнем Востоке. Там махаоны больше, чем наши, раза в полтора. И подолирий. Подолирия здесь у меня на даче нет, он похож на махаона, только беленький, тоже парусник. И вот два брата врача, дети Асклепия, махаон и подолирий, согласно легендам, даже сватались к Елене Прекрасной и воевали с троянцами под Трою. Приписывают родство со Асклепием великому Гиппократу. Это будет следующая картинка. Вот Гиппократ уже абсолютно историческая личность. Что касается Гиппократа, известны многие подробности его жизни и клятва Гиппократа. Да, все врачи дают клятву Гиппократа, во всяком случае, раньше давали. И вот в отличие от своего предка Асклепия, Гиппократ как раз лечил безвозмездно, как говорила сова Винни-Пуха, то есть даром. Он лечил всех. Был очень добрым, очень отзывчивым человеком, был великим врачом. И если вам когда-нибудь доведется побывать на греческом острове Кос, я вам очень советую зайти в музей Гиппократа. Это вот следующая картиночка у нас будет, да? Музей Гиппократа там открыт. При музее целый ботанический сад, и в этом ботаническом саду чудесная коллекция растений, тех самых растений, которые выращивал у себя в саду Гиппократ и которыми он лечил. Мало того, там выставлены медицинские инструменты, когда я их увидел, вы знаете, я не поверил. Ну, там, например, можно видеть всякие щипцы, пинцеты и вот такая металлическая коронка с зубьями для трепанации черепа. Я все смотрел на нее и думал, господи, ну как же они могли там 2500 лет назад кузнецы выковать такую вот потрясающую совершенно вещь. То есть очень тонкие инструменты, такие, которыми прямо и сейчас можно было бы орудовать. А еще на этом острове, на Косе, есть дерево Гиппократа, как его называют. Вот покажите нам следующую картиночку. Дерево Гиппократа – это платан. Ну, экскурсоводы, конечно, говорят, что его посадил сам Гиппократ, и что этому дереву 2500 лет. Но это не так, дорогие ребята, потому что есть такая наука – дендрология. И вот оно, дерево. Видите? Оно уже старое, дуплистое. Там кое-где стоят подпорки, чтобы этот огромный платан не рухнул. А дело в том, что у многих деревьев, у которых отчетливая текстура годичных колец, можно легко посчитать, сколько им лет. Для этого вкручивается такой буравчик до середины, потом вытаскивается, и вот такой получается... получается вот такой цилиндрик, который вытаскивается из дерева. И на этом цилиндрике очень четко видны годичные кольца. И по этим кольцам можно посчитать, сколько дереву лет. Мало того, если кольцо широкое, значит, это был благоприятный год, когда дерево росло очень интенсивно. А если колечко узенькое, значит, какой-то был морозный, плохой год. Очень многое может сказать вот такой вот анализ. Ну, а что касается этого дерева, платана, то, скорее всего, ему где-то около 500 лет, что тоже, согласитесь, немало. Но черенки от этого платана, когда размножают черенками, помните, мы говорили, это как называется? Это вегетативное размножение, да? Черенками, отводочками. Так вот, клоны этого платана, это самые настоящие клоны, они уже превратились в большие деревья и растут в садики перед

Следующий. Алексей Григорьевич умер. Фишер получил назначение директора ботанического сада Петербургского университета, уехал туда, в Петербург, что мог, увез с собой. Ну, а все остальное выкопали и распродали, что могли, распродали вот соседям, которые могли заплатить какие-то деньги. Но граф, конечно, Алексей Григорьевич Разумовский, он оставил свой след, как... такой покровитель, скажем так, покровитель тех, кто вот занимался естественными науками. И, кстати, он организовал Российское фитографическое общество, которое потом уже преобразовалось в МАИП, Московское общество испытателей природы. А почему фитографическое? Ну, фито – растение, графика – это изображение. Да? Это общество людей, которые собирали изображения растений, которые сами рисовали. Вот, кстати, очень много из того, что собирало это общество, дошло до наших дней. Если вы будете серьезно этим интересоваться, то в разных архивах можете найти и гербарии 18 века, и очень интересные гравюры, в том числе раскрашенные. Ну вот теперь следующий портрет. Вы наверняка его помните. Вы были в Третьяковской галерее с родителями или со школой, с классом. И наверняка видели вот там, где зал 18 века, там огромный-огромный портрет кисти Левицкого. Это портрет, вот он, видите? Это портрет Прокофия Демидова. Прокофий Демидов был сын того самого Демидова, горнозаводчика, который на Урале держал вот эти металлургические предприятия. Он был тоже безумно богатым, ну, как сейчас скажут, олигарх, да? И он страстно интересовался ботаникой. Видите, он даже изображен с лейкой. Вот у него там в одном горшке, по-моему, камелия, а в другом вот не пойму что. Но это уже не важно. Так вот, самое интересное, что при Демидове очень модно стало выращивать ананасы. Ну, это вы сами можете попробовать. Вот если родители купят ананас, да, то вы берете, сейчас я вам покажу, вот ананас, да, и сверху вот такой султанчик. Ананас – это у нас какое семейство? Правильно, бромелевый. И вот вы срезаете вот эту верхушку, желательно так, чтобы с кочерыжечкой, с сердцевиной, с такой, с дровянистой был кусочек. Ее можно укоренить, и она пойдет в рост. И вот из этого зеленого султанчика у вас получится новый ананас. Можно его выращивать у себя на подоконнике в горшочке. Но он у вас не будет цвести и не будет плодоносить, если не прибегнуть к хитрости. Так вот, во времена Демидова хитрость была такая. Вот эти ананасы, их обкладывали тухлыми яблоками. Дело в том, что когда яблоко тухнет, то оно выделяет этилен, такой газ. А этилен – это гормон старения, и он провоцирует растение досрочно цвести, потому что в растениях очень часто заложена уже такая, на жестком диске у них, в их компьютере, в живом, заложена такая программа. Если условия очень плохие, если растение чувствует, что оно умирает, оно зацветает, чтобы успеть завязать семена и оставить потомство. Вот Демидов целые оранжереи ананасов выращивал, но, конечно же, эти ананасы не были такими сладкими, вкусными, как ананасы, выращенные где-нибудь в Таиланде, в тропиках. Они были кислыми, их квасили, как капусту, щи из них варили. Но, тем не менее, остались воспоминания о роскошных теплицах и о коллекции, которые держал Демидов. Так, следующий у нас. Кто у нас будет? Кто у нас будет следующий? Следующий вот как раз у нас будет ананас. Картиночка ананаса, и вы увидите вот эту самую верхушечку. А вот вопрос, слышу вопрос. Да, почему у ананаса нету косточек, да? Ведь это плод. Да, это плод. А почему же у него тогда нету косточек? А если подумать, а аналогию можно привести? Можно. Какую? Банан. Банан – это тоже плод? Плод. А где у него косточки? Нету. Так вот, ребята, все очень просто. На самом деле и ананас, и банан, который мы едим, это культурные сорта. У дикого ананаса, конечно же, косточки есть. И у дикого банана есть косточки. Вот тот банан, который мы едим, это вид муса парадиза, биологический вид. Но он уже утрачен. А мы имеем вместо этого вида огромное количество сортов. То есть это выведенные специальные сорта бескосточковые. Ну, также арбузы, кстати. Арбузы тоже сейчас вывели без косточек.

Наверняка они вам встречались, стоят они в два раза дороже, но, как мне кажется, не такие вкусные. Так, а вот следующая картинка. Это тоже семейство бромелиевых, да, у нас ананас. В семействе бромелиевых очень много интересных растений. Вот это тилансии. Тилансии, я не помню, сколько видов. Их сотни-сотни, если не тысячи, если не полторы. Это вот такие растения с удивительными цветками, ни на что не похожими. Вот следующую нам покажите. Можно сейчас подряд, у нас тут тилансии будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь тилансий, да? Вот, это тоже тилансия, видите, совершенно другая. И поэтому есть люди, которые собирают коллекции тилансий. Я знаю людей, у которых там больше сотни экземпляров разных видов. Представляете, целый дом, как такой сад, оранжерея с тилансиями, они досвечиваются. Вот видите, это крошечная тилансия, совсем-совсем крошечная. А вот следующую нам покажите. Следующая тилансия, по-моему, у нас будет огромная. Это устноевидная тилансия. Ее еще называют испанская борода. Это гигантская тилансия. Покажите нам следующую. Вот она. Это вот мой друг Олег Шумаков. Мы ее снимали, эту тилансию, на Канарах. На Канарских островах, на острове Тенерифе, в ботаническом саду. Это тоже тилансия. И у нее тоже есть цветочки такие миленькие. И следующую нам тилансию покажите. Дело в том, что многие тилансии – это так называемые аэрофиты. Видите, на проводах растет. Вот я в Бразилии часто такое встречал. Едешь где-нибудь далеко, и вдруг смотришь, все провода в тилансиях. Растения, которые живут на деревьях, называются эпифиты. Мы уже с вами об этом говорили. Они где-нибудь в трещинке коры пристраиваются или на сучке, но они не паразиты, они не питаются соками деревьев. А растения, которым даже вот как опора дерева не нужна, называются аэрофиты. То есть им достаточно веществ, которые растворены во влажном воздухе. Ну, это и азот. А я напомню, что атмосфера, в которой мы душим, она в основном из азота состоит. Кислорода там значительно меньше. Вот. И во влажных тропиках очень много растений, аэрофитов, среди них тилансия. Очень интересное растение, можно собрать целую коллекцию тилансий. Ну вот еще одну нам тилансию покажите, там, по-моему, будет после нее, да? Ну а теперь, друзья мои, мы вернемся, да, вот они, видите, разные тилансии. Ну а теперь покажите нам следующий портрет. Следующий портрет, это мы сейчас будем говорить о наших собирателях и о наших коллекционерах. Это не 18-й, это не 19-й век, это наши дни. Это мой старый товарищ и друг Михаил Маратович Диев. Он, к сожалению, он умер буквально месяц назад. Он такой был человек актерствующий. Он очень любил актерствовать. Вот следующее покажите нам, в другом образе он уже будет. Вот. Ну, я его называю Миша Диев, он у меня моложе был лет на 5. Вот он, видите, тоже он очень любил поактерствовать. Но при этом он был очень серьезным ботаником. Ну, следующий, наверное, покажите какую-нибудь картиночку. Он был очень серьезным ботаником. У него было настоящее ботаническое образование. Он ездил вот где только мог, он собирал растения и привозил их к себе. Вот это его фотография. Она сделана у меня на даче, он приезжал ко мне в гости лет 15 назад, уже тогда он себя чувствовал очень плохо, а последние 15 лет он очень сильно болел, он слеп, он не мог ходить фактически. А в молодости он устроился работать проводником на поезд дальнего следования. Для чего? Для того, чтобы ездить по стране. И вот он ездил на Дальний Восток, представляете, неделю там или полторы недели туда, еще недели назад. И по дороге он договаривался с машинистами, когда он видел, ну вот едут они по степи, поезд, да, летит по степи, и вдруг Михаил Маратович видит, что там цветут какие-то ирисы. Он давал сигнал машинисту, машинист притормаживал, Миша с лопатой соскакивал с поезда, копал этот ирис или еще что-то, заскакивал в последний вагон и ехал дальше. И вот так он собирал растения по всей нашей стране. Ну, потом уже появилась возможность после 91-го года, он стал ездить за границу. Он, я знаю, многие растения собирал в Турции, в Греции, в горах. Все это он привозил к себе в здравницу. И вот на небольшом участке, 15 соток у него был участок, там у него собирались уникальные совершенно коллекции растений. Михаил Маратович, помимо всего прочего, вот я сейчас покажу книжку. Александр, покажите, пожалуйста. Это вот самая такая дорогая книжка, которая после него осталась. Это... Видите, энциклопедия
большая энциклопедия цветочных многолетников. Вот там портрет Михаила Маратовича, я вам сейчас его покажу. Вот он, видите, Михаил Маратович Диев. Вот, он даже мне ее подписал. Саша Хабургаеву от Миши. 24 ноября 2010 года. Не давай Гоше раскрашивать. Гоша – это мой сын. Тогда ему было 12 лет. Дело в том, что предыдущую какую-то книжку он мне подарил, а Гоше тогда было лет там 7-8, он ее всю раскрасил. И вот Михаил Маратович – это труд всей его жизни. То есть лет 15 или 20 у него ушло на то, что он фотографировал растения. Там очень много, все фотографии его. И вот мне очень лестно, что здесь подписано, что фотографии сделаны там-то, там-то, там-то, в том числе на участке Александра Хабургаева. То есть даже на мне на участке он некоторые растения тоже фотографировал, которые внес в эту большую энциклопедию. Незадолго до смерти он издал еще одну такую же большую, очень красивую книгу «Орхидеи открытого грунта». Вот у меня ее пока нет. Мы с ним последние годы, к сожалению, не общались. Он меня за что-то обиделся, я не знаю за что. И вот, ребята, это к тому, какая хрупкая вещь дружба. Дружбой всегда надо дорожить. Меня сейчас очень тяготит, что я не могу понять, за что Миша на меня обиделся. Это будет такая вот на всю мою жизнь, наверное, останется. Дружбой всегда надо дорожить. Очень легко обидеть друга и его потерять. Неосторожным словом. Может быть, кому-то что-то сказать немножко не то. А дружба – это драгоценный дар. И, пожалуйста, его не теряйте. Если у вас есть друзья, дорожите ими. Любите их и дорожите этими друзьями. У Михаила Маратовича было очень много стихов. Он каждый год издавал по книжке стихов. Вот если я найду, я вам... А, вот, нашел. Я вам прочитаю, просто чтобы вы знали. Детство, детство, жук в коробке. Потрясешь ее, скребется, и увидеть невозможно, улетит. Геркулесовая каша. До сих пор не понимаю, хоть за папу, хоть за маму, как такую гадость есть. Сладок воздух на террасе, там, в тазу на керогазе, земляничное варенье обстоятельно кипит. Осы ползают по стенке, стынут розовые пенки. На потрескавшемся блюде с грустным словом общепит. Лопухи за изгородкой замечательно дремучи. Дни бесчетные, сны зыбучие и загадочные слова. Севом справились колхозы, все путем, местами грозы. С недоступных круч буфета гордо говорит Москва. Вот Михаил Маратович каждый год издавал по такой книжке. Стихов написал очень много. Ну, стихи, конечно, разные. Я всегда шутил и говорил: «Маратович, можешь не писать, не пиши». А он на меня всегда обижался и все равно писал, писал, писал, потому что есть у него, конечно, очень хорошие, талантливые стихи. «Гордо говорит Москва». Лет 15 мы с ним вместе вели на радио России передачу «Универсат». Мы с ним вместе работали на телевидении, делали рубрику, как же называлось, «Дачная правда» на канале ТВЦ. С ним было безумно интересно работать, потому что он был очень ярким и талантливым человеком, и страстным собирателем растений. Последние годы Миша уехал из Дравницы, он продал свой участок, где была вот эта огромная-огромная коллекция. Он уехал в Зарайск, часть туда перевез, и что будет дальше с его коллекцией, я не знаю. Ну, видимо, все-таки ботаники, друзья, ученики все это как-то разберут, и все это не пропадет. Так, ну теперь вот от Михаила Маратовича давайте мы перейдем к следующим картинкам. Это вот, видите, такая плошка с молодилом. Вот Михаил Маратович, он из своих растений еще делал всякие композиции. Ну, вот, вы знаете, мне тут недавно позвонили руководство центра Архэ, как раз спросили, знаком ли я был с Мишей Диевым. Когда узнали, что мы дружили, вот даже предложили сделать. Я думаю, что мы сделаем отдельную такую передачу по Михаилу Маратовичу, он этого заслуживает. И я думаю, что это долг, мой долг перед ним, перед нашей дружбой. Я очень благодарен судьбе за то, что она мне подарила такого друга, с которым мы дружили почти 20 лет. Ну, вот эта вот плошечка с молодилом, которую Миша сделал буквально за полчаса. Вот он взял обычную какую-то тарелку, насыпал туда земли, вставил камушек, сорвал вот молодило седом и сделал вот такую композицию. Вот был такой талантливый человек.
Так, ну что, а вот следующая плошечка у нас будет очень-очень интересная. Вот у нас есть общий знакомый с Михаилом Маратовичем Диевым. Это Женя Тарасов, Евгений Тарасов. Он как раз постарше нас намного. И однажды Евгений мне показал фотографии, я открыл рот, а Евгений, он очень дружит с чешскими садовниками. Я спросил, что это, Женя? Он говорит, это выставка «Саксифраг». Саксифраги – это камнеломки. Вот следующую нам покажите. Это удивительные растения. Их сотни видов. Камнеломки, они растут и в Арктике, прямо вот там, где вечная мерзлота. Они растут в тропиках, они растут в нашей средней полосе. Да у вас на даче тоже есть камнеломки наверняка. А вот посмотрите, как их оформляют и выращивают. Есть коллекционеры камнеломок. Для них самое важное не только собрать коллекцию, видите, но и декоративно ее оформить, чтобы это была вот такая куртина, сплошь покрытая цветками. И они устраивают свои выставки. Это тоже очень заразно. Если вы зародитесь, не дай бог, вот будете только камнеломками заниматься и все на свете побросаете. Следующее покажите. Там очень много разных саксифраг. Вот еще одна, видите, еще одна. Давайте мы их прямо пролистаем, чтобы вот ребята могли на них посмотреть, полюбоваться. Они самых разных цветов. Вот такие. А вот до 52-го, до гор, до Кавказских гор можно листать смело. Это вот еще одна саксифрага, камнеломка. Следующая. Вот, видите, а здесь уже у нее интересны не столько цветки, сколько розетки листьев, да? Видите, какие интересные розетки, интересно окрашенные листья. Потрясающее совершенно растение, можно следующую. И сейчас мы с вами приедем на Кавказ. А пока мы едем на Кавказ, на Кавказские горы, друзья мои, если вы будете охотиться за растениями, то, конечно, вас занесет в горы. Потому что в горах удивительное разнообразие. Это вот все саксифраги. Кстати, в горах тоже очень много саксифраг. Они мне попадались в самых-самых разных горах. Это вот кремовые. Роскошные цветки, правда? Вам тоже нравится. Ну вот покажите родителям, может быть, они начнут собирать. Там есть свои агротехнические хитрости. Вот. Вот мы с вами, это мой сын стоит около машины, на которой в некоторые экспедиции я брал с собой сына, жену, вот семью я с собой брал иногда, когда удавалось. И это мы в горах Кавказа. До сих пор не понимаю, как эта машина могла ездить по горам, потому что по дороге из нее сыпались и выпадались винтики, болтики, разные детали, но она все равно ехала, и мы доехали туда и назад. А теперь посмотрите, какая красота кругом, и сколько это альпийские луга. Вот у нас с вами обязательно будет лекция по высотной поясности. Я ее даже заявил уже в нашем плане, в научном. Высотная поясность – это как меняется состав растительности по мере того, как мы поднимаемся выше в гору. Вот там высоко-высоко, где вечные льды, это называется невальный пояс, да? Там, конечно, уже растений нет, там вечные снега и льды, ледники. А вот ниже, вот альпика, субальпика, вот это все, это живые цветущие ковры. Видите, тут и бессмертники, тут и анемоны, тут примулы, тут чего только нет. И что самое удивительное, вот там внизу на курорте купаются люди, там жара, июль месяц или август. А высоко-высоко в горах, прямо около сугробов снега, вечная весна, и цветут весенние примулы. Следующую нам покажите картиночку, это тоже будет Кавказ, цветы. Горы, они прекрасны и удивительны. И, конечно, ботаники всегда стремятся в горы, потому что такого разнообразия видов, как в горах, вот видите, это дельфиниум, это тоже Кавказ. Ну, так и хочется что-то выкопать и привезти с собой на участок, правда? Я так и делаю. Кроме краснокнижных растений. Их копать нельзя, потому что закон запрещает. А вот следующую покажите нам картинку. Это еще одна экспедиция. Я туда тоже брал членов своей семьи, вот и сын мой, и жена, мы туда часто ездили. Это тоже альпика. Вот посмотрите. Нет, это Кавказ еще. Вот теперь мы уедем с Кавказа, и мы с вами сразу на гору Энос попадаем. Гора Энос – это остров Кефалония, Ионические острова. Вот вы знаете, ребят, на Ионических островах очень часто бывают туристы. Посмотрите, какая красота. Но для того, чтобы все это увидеть, надо приезжать в Грецию тогда, когда туристов нет.
1 мая, вот идет самый первый чартерный рейс. Купаться будет холодно. Но зато вы увидите то, чего вы не увидите никогда летом. Вы поднимаетесь в горы, и вот там вы видите потрясающие ковры цветов. Еще можно фотографию следующую? Вы увидите такие сказочные картины, которые летом вы их не увидите, потому что летом это все высушит солнце. Летом это будут сухие былинки. И единственное, что вам будет оставаться летом, это спускаться туда вниз, на пляж, где-то бумца, бумца, бумца, музыка все время, да, все едят, пьют, хохочут, гуляют. Ну и какая там природа? Там уже природы нет. Ну вот и оттуда, кстати, тоже, кстати, из Греции я тоже привозил Михаилу Маратовичу растение диеву. И в Греции однажды в горах я нашел белый ирис, выкопал его, привез его Михаилу Маратовичу диеву. А Миша Диев, он был великий специалист по ирисам. Как он говорил, у нас только три главных специалиста на всю Россию. Это профессор Родионенко в Петербурге, я и Юра Пирогов. И Михаил Маратович, мой белый ирис, который я ему привез, он стал его определять, а потом звонит мне, говорит, ты знаешь, я не могу его определить, похоже, это новый вид. Ну, если уж Михаил Маратович не смог его определить, я не знаю, но тем не менее он его не описал как новый вид, не назвал его ирис хабургаеви. Ну ладно, я на него не обижаюсь. Так, вот следующую картинку нам покажите. Это, наверное, будет у нас гора Энос, да? Поэтому, ребят, я вот что вам советую. Если у вас будет возможность все-таки ездить по странам того же... Вот, это да, это гора Энос. Видите, внизу это кефлонийская пихта. Совершенно фантастические деревья, фантастические... Вот прямо в этих лесах можно фэнтези снимать. Троллей, гномов без декораций. Все вот в мхах, все в цветах. И внизу, видите, там далеко-далеко внизу облака. Это уже 2000 метров, 2 километра над уровнем моря. Так, следующее покажите нам картиночку. И мы еще с вами поговорим о собирателях, о выдающихся собирателях растений. А, это вот мы с женой как раз сыном на верхушке этой горы. Так, следующее. Следующее это у нас Александр Марченко. Вот, к сожалению, я не знаком с Александром Марченко. Я даже заглядывал в его питомник в Подмосковье. У нас есть много общих знакомых. Но это человек, который собрал удивительную коллекцию водных растений. Видите, вот такие вот водные сады, в которых фантастические нимфеи, лотосы. Там чего только нету. Ротонда. Это питомник, конечно, он пытался это оформить как бизнес, он продавал эти растения, их покупали, но, к сожалению, не все получилось так, как хотел Александр Марченко. Покажите следующую фотографию, потому что месяца три назад мне позвонил один мой друг и сказал, вот посмотри, пожалуйста, вот он сам Александр, распродается коллекция Александра Марченко, вот ты не знаешь, как это можно или ее спасти. Я говорю, я знаю про эту коллекцию, не знаком лично с Александром, но, видимо, спасти эту коллекцию уже не удастся. Видимо, она уйдет с молотка. Видимо, она... Это очень обидно, потому что Александр проделал гигантскую работу. Он собрал фантастическую коллекцию, он выводил свои сорта. Посмотрите, какие нимфеи. Вот следующую можно посмотреть. Будет еще одна картинка Александра Марченко. Покажите. Я не знаю, удастся ли все это сохранить, но очень обидно, что вот такие частные ботанические сады, они пропадают, когда уходят, умирают или разоряются те, кто собрал эти коллекции. Следующую картинку смотрим. Следующая картиночка у нас дальше с вами, ребята, пойдут рододендроны. У машины времени. Помните песню «Этот рододендрон, и где торгует южным вином?» Так вот, рододендрон неправильно. Макаревич этого не знал, но ударение надо ставить рододендрон. Это бобковые. Это супруги Бобковые и Миша Яковлев. Вот этих людей я знал. Мы общались, я бывал у них в гостях и не один раз. Миша Яковлев, который в середине, он дендролог, у него образование, Тимирязевку, по-моему, он закончил. А вот супруги Бобковы, они совершенно не ботаники. Они купили старую дачу, на этой старой даче была парочка рододендронов,
И они настолько были поражены этими рододендронами, что они стали собирать коллекцию. И они собрали уникальную коллекцию, которая потом превратилась в питомник. Вот покажите нам, пожалуйста, следующие картинки. Можно их прямо листать. Одну, другую, третью, потому что их будет много разных рододендронов. Я сейчас не помню, сколько у них было диких видов рододендронов. Они роскошные. В пору весеннего цветения рододендроны просто фантастические растения. Они бывают малиновые. Вот это желтый рододендрон, да? Он еще пахнет. Вот в горах Кавказа, если вам придется весной побывать, после дождя запах... А вот этот вот, остановите, пожалуйста, вот этот рододендрон, узнаете? Вот бабушки у метро и на рынках зимой продают такие веточки. Да, венечки. Эти веточки ставят в вазу, и на этих вазах появляются такие цветочки. И почему-то их называют багульниками. На самом деле никакой это не багульник, это рододендрон даурский. Он относится к листопадным рододендронам. Песня такая была: где-то багульник на сопках цветет, сосны вонзаются в небо. Так вот, это неправильно. Это не багульник на сопках цветет, а рододендрон. А багульник цветет на болоте. От него была, голова болит. Мы уже с вами говорили на эту тему. Помните, я говорил вам, что даже такой глагол есть – багулить. Если багульника нанюхаешься, начнешь всякую чушь молоть. Так, ну покажите нам еще, Александр, рододендроны. Они заслуживают нашего внимания. Вот даже у нас, в средней полосе России, вы можете собрать огромную коллекцию рододендронов. Вот он, даурский рододендрон. Да? Это разных видов, разных сортов. Причем не только листопадных, но и вечно зеленых рододендронов. Ну, правда, их надо выращивать отдельно. Это должен быть верещатник, кислый торф. Это уже такие агротехнические премудрости. Ну, я думаю, это уже интереснее будет вашим родителям, у которых есть дачи. А это рододендрон Шлиппенбаха, который цветет на склоне горы. Роскошное, правда, растение? Ну, и следующий покажите нам рододендрон. А, следующий будет очень интересный. Это вот это рододендрон и я. Это я примазался к славе, к цветущей славе рододендрона. Роскошный, правда? Это, правда, в Швейцарии сделана фотография. В Швейцарии немножко другой климат. Но я вас уверяю, у бобковых рододендроны цвели не хуже. К сожалению, я у них был без фотоаппарата. Ну, вот там еще один рододендрон, по-моему, будет. Да, целая группа рододендронов. Это я тоже, по-моему, в Швейцарии снимал эту фотографию. Сделал. Это просто, чтобы показать вам. Видите, сразу три вида рододендронов рядом. Это вечно зеленые. Белый, желтый и красный. Ну, теперь следующий портрет. Этого человека я тоже знаю. Это Володя Цымбал, который никакой он не ботаник, а он закончил МВТУ Баумановское. Но при этом Володя провел со своей женой у себя в Загорянке, на небольшом участке. Он собрал удивительную коллекцию растений. А его страсть – это магнолии. Покажите нам следующую картинку. Владимир, в это трудно поверить, но около 20 видов магнолий они разводят у себя в Подмосковье семенами. То есть у него целый питомник магнолий. Он написал книжку, кстати, замечательную о магнолиях. У меня ее нет. Вот все никак не заберусь, не доберусь до Загорянки. Вот все, видите, как-то все что-то мешает. Ну и следующее покажите. Здесь будет много разных магнолий. Мы о них поговорим отдельно. Вот магнолия, все считают, что это такое южное растение. Ничего подобного. Я магнолии встречал... Вообще на севере, в Финляндии я встречал магнолии, в Норвегии я встречал магнолии. Вот это суланджа, она, кстати, у меня цветет. Вот это вот магнолия, это, пожалуйста, это в Финляндии цветет. Сделан снимок. Следующую покажите нам магнолию. У меня скромная коллекция магнолий. У меня где-то видов, наверное, 5-6. Шесть, да. Одна не цветет. Я даже уже забыл, какая это магнолия. Вот это магнолия стеллата, да? Звездчатая магнолия. Она у нас совершенно нормально растет. Следующую покажите картинки. Это вот крупно ее цветки. А какие они душистые, как они пахнут. С ума можно сойти, как они пахнут. Причем этот вид магнолий, он
цветки появляются на голых ветвях, когда еще нет листиков. Покажите следующее фото. И вот представляете, голые листья, и на этих голые ветки, и на этих голых ветвях огромные душистые цветки. Это вот у меня на даче магнолия стеллата цветет в позапрошлом году. Следующее, покажите нам еще магнолию. И что у нас там будет следующим? Это магнолия Зибальда. А вот теперь, ребята, давайте поговорим вот о чем. Вот следующая картинка у нас будет тюльпан, да? Это тюльпаны, так называемые.

как. Там вот около которой я стою, там какой-то стрептокарпус, что ли, я сейчас не помню. Ему 200 лет. 200 лет вот его выносят подышать, зимой убирают в помещение. Вот такие вот коллекции. Но это уже такой высший уровень посвящения. Да, вот орхидеистика, бонсаисты. Вот Олег Владимирович Шумаков, мой друг, про которого я вам почти каждую лекцию рассказываю, с которым мы вместе много путешествовали, он очень серьезно увлекается бонсаем, но это уже такая целая наука, это своя эстетика. Это то, к чему потом уже можно прийти. Но начинать надо, конечно, с чего-то простого. Ну и тут у нас, ну давайте еще посмотрим несколько садиков в Чэнду. Они заслуживают внимания. И, наверное, сегодня мы на этом остановимся и оставим немножко, минут 10, да, Александр? Вот, пожалуйста, это финальная как раз картинка. Это вот маленькая коллекция, которая оформлена на альпинарии, или рокарии, говорят, да, от слова рок, гора. Да, возвращаемся в студию. Вот, ребята, растения удивительные, непостижимые, они всегда преподносят нам какие-то сюрпризы. И если вы заболеете растениями... Кстати, вы знаете, вот очень многие, ну не очень многие, скажем так, я пришел к растениям через бабочек. Я всю жизнь занимался с детства собирал бабочек, но когда ты ловишь бабочек, изучаешь бабочек, то всегда надо знать, на чем кормится кормовое растение, на чем гусеница. Задавайте свои вопросы, сейчас Александр их примет. Что, есть уже, да? Вот. И когда ты читаешь, там тот же махаон, да? На зонтичных, гусеница на зонтичных. Значит, надо знать, что такое зонтичное растение. Ну, знаем, морковка-петрушка, а там еще дудник, там какой-нибудь борщевик и так далее. Или там Аполлон, прекрасно. Аполлон Парнасиус, да, райский Аполлон. На хохлатке, на читке. Значит, надо знать, что такое хохлатка, что такое читок. И некоторые мои знакомые, которые собирали бабочек и ловили их в горах, они были настолько потрясены растениями, что потом они уже увлекались серьезнее растениями, чем даже самими бабочками. Какие книги изданы у нас в переводе? Ой, а что вы имеете в виду? У нас много книг в переводе. Не понял. А, вы имеете в виду, понял, книги Теофаста, да, Теофаста и Гиппократа. Вы знаете, я не знаю, если честно, мне стыдно в этом признаться, но я не читал труды Гиппократа и не читал труды Теофаста. Но я знаю, что они изданы, если прогуглите, вы наверняка найдете. Я знаю, что полное собрание сочинения Гиппократа французы издавали. Но на русский язык, по-моему, не перевели. Вот если вы приедете на остров Кос, где музей Гиппократа, там стоит вот это вот такое выставочное издание, полное собрание сочинений, которое вот французский ученый-энтузиаст издал. Какие представители бугенвилии растут в Санкт-Петербурге в ботаническом саду с основания сада? Не знаю. Я, к сожалению, я был в очень многих ботанических садах мира, но в ботсаду Петербурга я не был, к своему стыду. Какие-то, понимаете, какая штука? Бугенвилии, в принципе, можно даже в открытом грунте попытаться вырастить. И я думаю, что даже 2-3-4 года бугенвилия проживет у нас в открытом грунте. Но цвести не будет, конечно, так же, как глициния. Скорее всего, погибнет. Но в оранжереях, да, там видов... подождите, какие виды? Бугенвилии только два вида. Я сейчас не помню, как они называются. Диких вида только два. А все остальное – это сорта, вот которые вывели разных цветов, да, там розовые, фиолетовые. Это уже сорта бугенвилии, не виды. Я думаю, что в ботаническом саду в Петербургском есть оба вида бугенвилии. Скажите, пожалуйста, Александр Хабургаев, ваши ли это фотографии? Григорий, 6 класс. Григорий, некоторые мои, некоторые не мои, сразу скажу. Кое-какие мои. Но, Григорий, я не профессиональный фотограф. Знаете, у меня был друг, профессиональный фотограф, который всегда шутил, говорит, съемка на автомате – это дорога в никуда. Ну вот, Гриш, я снимаю на... Я лох, я чайник, я снимаю на автомате, и я снимаю, в общем-то, не для того, чтобы выставлять свои фотографии, а для того, чтобы... Хотя многие, вот иногда мне приходится своими фотографиями иллюстрировать статьи, я пишу просто в журналах, в газетах, вот, часто, и фотографии приходится выставлять.

представлять. Интересно, на цитрусовые подействует хитрость, как для ананасов? Ой, не знаю, попробуйте. Ну, с цитрусовыми, понимаете, какая штука? С цитрусами. Вот, например, если вы из косточки вырастите лимон, то зацветет он у вас только где-то через 15 лет, не раньше, там, ну, через 12, через 15 лет. Помните, я вам рассказывал про ботаника Михаила Маратовича Диева, да? Я помню, как-то сидят у него в гостях, поэтесса какая-то, и: «Ох, какая чудесная у вас орхидея, вот это вот чудесная, а вы можете мне такую дать?» Миша полез куда-то, говорит: «Вот, пожалуйста, семена». «Ой, правда, а как сажать?» «Ну, вот моя статья, почитайте, там все написано». «А когда зацветут?» На что Михаил Маратович говорит: «Ну, лет через 25». «Ну, вы не волнуйтесь, время летит быстро». Вот так же и с лимоном, и с косточки. Лет через 12-15 он у вас зацветет. Но если вы хотите, чтобы это произошло раньше, то вы можете купить привитый лимон на подвое уже. Либо на свой лимон, который с косточки, привить уже какой-то сорт, там тот же Мейера, да. Есть такой Павлов на Оке город, где в каждом окошке по лимону. Там лет 200 разводят лимон и выводят свои сорта. И этот Павлов на Оке, он славится лимонами, канарейками и гусиными боями. Мечтаю туда доехать, вот все никак не получается. Прекрасные магнолии. Какой климат выдерживает? До какой нижней температуры? Ну, значит, смотрите, если прогуглите Владимир Цымбал, книжку его с магнолиями, ну, в интернете найдете информацию. Владимир, по-моему, 16 видов магнолий интродуцировал, то есть около 16 видов, которые у нас размножаются и цветут. Ну, я вам могу назвать так, вот те, которые я точно знаю, вот которые у меня, да, Суланжа цветет, Кобус, Магнолия Зибальда, Стеллата, вот у меня еще какая-то американский гибрид, вот с такими огромными красными цветами. Ну, в общем, я думаю, что видов с десяток точно в Подмосковье выдерживают. Это у нас в условиях Подмосковья. Они, кстати, не очень... Вот вообще, запомните такую вещь. Это, я так понимаю, уже с родителями мы сейчас общаемся. Детей это обычно меньше интересует. Так вот, дорогие родители, запомните такую простую вещь. Южные растения, южные интродуценты, они у нас страдают не столько от холода, сколько от возвратных заморозков и от наших зим. Потому что у нас зимой идут дожди, растения по пояс в воде стоят, январь-февраль, это для них ужасно. Они вымокают, выпрямают, и они от этого страдают гораздо хуже. Какие растения коллекционировать сложнее всего? Наверное, водные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хороший вопрос. Вы знаете, что касается водных растений? Вот в аквариумистике есть такое направление, оно называется голландские аквариумы. Прогуглите. А наберите, например, аквариум Такаши Амано. Вот если вы наберете этого японца Такаши Амано и посмотрите его аквариум, и вы откроете рот вот так вот, и не смотрите его, и не сможете его закрыть до тех пор, пока не посмотрите все картинки. Это подводные сады. Это настоящие подводные сады. Это вот стиль такой фирменный, стиль Такаши Амано. Кстати, он очень похож вот в аниме Миядзаки. Очень часто бывают такие ландшафты. Но это японская культура, которая вот Такаши Амано воссоздает под водой. Удивительно, но он умудряется это делать. Есть направление голландский аквариум, когда аквариум содержит не ради рыбок или креветок, а ради тех растений, которые там растут и цветут. Очень интересное направление. Водные растения, ну вот если как у Марченко, да, ну их много. Кстати, если у вас есть пруд на даче, то там очень много чего можно держать. Там целую коллекцию нимфей. И самое главное, понимаете, пруд нужен для того, чтобы он создавал микроклимат. Потому что вокруг пруда у вас на даче, в вашем саду будут прекрасно себя чувствовать еще и околоводные растения, да? Такие как там калужница, как купальницы, ирисы многие. Ну, это уже отдельная тема, не буду туда углубляться. Как некоторые растения стали хищными? Нет хорошей жизни. Ну, смотрите, хищные растения – это отдельная тема, потому что хищные растения, их много.
Да, есть НПНТСы с такими вот ловчими кувшинами, да, красивыми. У нас в одной из лекций я вам показывал. Это, кстати, не цветки, это ловчие листья. Есть сарацинии, у которых такие длинные трубки, эти ловчие листья. Есть венерина мухоловка, да, которая схлопывается, если туда попадает муравьишка или мелкое какое-то беспозвоночное. Есть росянки. Эти росянки, они выпускают гель, и к этому гелю прилипают там комары, всякие мошки. Есть пузырчатки. А пузырчатки – это самые-самые мелкие хищные растения. У них под водой крошечные пузырики, которые можно увидеть только в сильную лупу или под микроскоп. И в эти пузырики, когда попадаются самые-самые мелкие беспозвоночные, там клещики какие-нибудь мельчайшие, то этот пузырик, он сразу схлопывается со скоростью, самой большой скоростью вообще в мире животных и растений. Там какая-то доля секунды, как шлеп, и она уже в ловушке. И, конечно, у каждого такого растения-хищника своя, как бы, своя судьба. Ну, в основном это происходит, своя эволюционная судьба, потому что это происходит из-за того, что растения эти растут на бедных почвах и недополучают азота. И они получают этот азот уже вот в таком вот виде, Но, кстати, многие растения проживут прекрасно, даже если туда ни одна добыча не попалась. А некоторые, например, удивительным образом вошли в симбиоз. Потому что вот некоторые виды Nepenthes, у которых большие горшочки, почему-то в эти горшки, как в прямом смысле слова, любят ходить в туалет обезьяны. И в результате наполняют эти горшки порцией азота, и растение этим прекрасно питается. Я видел такую картинку, где-то орангутан на острове Борнео пьет из ловчего кувшина Непентеса. Я просто в природе очень часто это встречал, в джунглях. Непентесы там всегда на треть или наполовину вот этот кувшинчик с влагой. Мало того, эта влага, она еще источает запах феромона, который привлекает насекомых. И меня это очень заинтересовало. Я стал рыться, копаться в источниках и обнаружил, что, оказывается, орангутанги это пьют для того, чтобы улучшалось пищеварение, ферментация, да? И вот я помню, у нас большая была экспедиция по Камбодже на плато Пном-Бакор. Я все время, как ни встречу на Пентас, оттуда попьешь. Знаете? Желудок работал вот так, отлично, помогло, на себе испытал. Так, спасибо за просветительскую деятельность. Какие ботанические сады в Европе стоит посетить? Ну, значит, смотрите, из ботанических садов Пражский ботанический сад один из лучших садов, потому что пражские садовники, они славились не меньше, чем голландские. Я вам очень советую, если сможете добраться до Голландии, то город Арнем, такой есть небольшой городок Арнем, там Бургерсбуш. Ну, вот была такая семья сумасшедшая по фамилии Бургерс. Они собрали денег, краудфандинг, это теперь у нас называется, да? Тогда еще не было интернета. И они воплотили свою мечту. Это, представляете, гигантский такой вот, гигантская оранжерея. По-моему, 6 футбольных полей туда вместится. Все это под хрустальным куполом, и там джунгли. И в этих джунглях летают, порхают тропические бабочки, поют тропические птицы, цветут тропические растения. Там протекает река через эти джунгли с водопадом, в которой ламантин плещется, ходят птицы околоводные. Это фантастическое зрелище. Рядом потом уже, когда этот Бургерсбуш стал очень известным, рядом там построили такой же еще с пустыней, пустынные растения и огромный еще аквариум. Совершенно фантастический. Нечто похожее, но не в таких масштабах около Цюриха. Это Масала, тоже гигантская под куполом ботанический сад, площадь, которая отведена Масала, это мадагаскарский тропический лес. Очень интересные, вообще в Швейцарии очень интересные ботанические сады в каждом городе. На Канарах, как я уже говорил, на Тенерифе интересный ботанический сад, фантастический ботанический сад в Бразилии.
один из таких наиболее старых. Ну и, кстати, Московский ботанический сад тоже далеко не самый плохой. И есть Московский ботанический сад имени академика Цицина, ГБС, да, есть два университетских и есть секретный тайный ботанический сад, о нем мало кто знает. Он принадлежит второму медицинскому институту. Он запрятан где-то в районе Филей. Это удивительное место, там проходят теплотрассы под землей, и поэтому там растут субтропические растения в открытом грунте. Мы дружили когда-то с Натальей Георгиевной Замятиной, удивительная женщина, она меня все звала туда, я все, к сожалению, так и не доехал. Но вот давно с Натальей Георгиевной не виделись, а у меня все как-то руки и ноги не доходят туда. Так, ну... Могут ли хищные растения навредить людям? Нет, друзья мои, дети мои, нет, это все байки, это все вот у Хичкока или у кого там какой-то фильм был про растение, которое ело людей, одинокими путниками питалось, да? Нет. Ну, говорят, что в ловчих кувшинах некоторых непентесов находили скелеты ящериц или там мышек каких-то мелких. Может быть, но в основном-то они питаются мелкими насекомыми, поэтому человека навредить не могут, а вот ядовитые растения могут. Лапортея есть такое крапивное дерево в Австралии. Там у кого-то очерк даже такой есть про лошадь, которая коснулась этого растения, забилась в судорогах, упала. Оно жжется так, как никакая крапива не жжется. Расскажите, плиз, про симбиоз растений и насекомых. Слушайте, ребята, я рассказывал. Please, sorry, я уже рассказывал про симбиоз растений, насекомых. Так, сядьте в Ютьюбе, наберите «Архе. Путешествие с натуралистом больше, чем дружба». Это про симбиоз. У нас целая лекция была. И там вот как раз было. Ну, еще хотите, еще потом расскажем. Тема неисчерпаемая. Есть еще вопросы, Александр? Заканчиваем, да? Так, ну, я очень хочу поблагодарить тех, кто помог центру Архе материально. Вот, это в заключение, да? Еще раз хочу сказать, что это нужно не для конкретного обогащения, там, моего или там Александра, который сегодня руководит нашим эфиром. Это очень помогает самому центру, потому что мы все-таки должны вести свою просветительскую деятельность, мы должны улучшать свою техническую базу. А это все-таки и зарплаты людям, которые этим занимаются, ходят как на работу. Это все-таки и техника. Поэтому те, кто вот нам материально помогают, там вот можно это сделать легко. Посмотрите, как. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, но Александр уже объяснял. Донаты там есть. Так что те, кто присылает, спасибо вам огромное, сердечное за поддержку. Делаем с вами общее дело. И огромное спасибо Оленьему парку. Это замечательный оленей парк. Его создали люди, очень далекие от зоологии, создали для того, чтобы сохранить и размножать там копытных, не только копытных. Там еще разводят фазанов, прекрасные авиарии с коллекцией фазанов. И там мой хороший товарищ Сергей Федорович Сапильников проводил работу по интродукции крапчатого суслика. Вы можете набрать «Хабургаев в натуре» в Ютубе. «Маленький гений большого подкопа». Это вот как раз весь фильм мы снимали в Оленьем парке. Привет ему огромный, привет всем, кто там работает. Мы вас всех помним. И спасибо вам большое, дорогие коллеги из Оленьего парка, за то, что оказали нам вот эту поддержку, нам, центру Архе. Ну вот, ребята, прощаемся до следующего воскресенья. Всего вам доброго, будьте здоровы.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: При слове «антропология» разным людям представляются совсем не одинаковые вещи. Дело в том, что еще с 19 века понятие антропологии как бы разделилось на несколько направлений. Ну, по самому, как по лингвистике слова, да, антропология – наука о человеке. И разные люди представляли это себе по-разному. Еще где-то в середине, наверное, даже 19 века сложилось две генеральные линии. Значит, одна такая немецко-российская, а другая такая англо, в итоге американская. Вот которая немецко-российская, ну, а Германия в то время, в конце 19 века, ну, во второй половине была ведущей научной державой, ну, не одна такая, там Англия и Франция тоже, конечно, были, но Германия в том числе. И по вот этой вот немецкой и, соответственно, российской традиции, потому что наши все в Берлине учились, антропология – это биология человека в норме. То есть это нормальная биология человека. Медицина – это биология человека в патологии, когда уже что-то не так идет. А когда вот все хорошо, и изучение изменчивости человека во времени, пространстве и индивидуальных каких-то там вариациях, возрастных, там, половых и всяких прочих, это и есть антропология. И, собственно, наша антропология родная во все времена, и еще там в царские времена, и в советские времена, и в послесоветские времена – это вот такая она и есть. Поэтому кафедра антропологии и биологического факультета МГУ находится именно на биологическом факультете, а не где-то еще, потому что это чистая биология. И настоящий антрополог должен знать генетику, там, популяционную генетику, ботанику, как ни странно, зоологию, основы систематики, и там массу-массу, там, физиологию, там, прочие всякие науки такие биологические. А социальные стороны, ну, как-то там археология, этнография, там лингвистика. Их, конечно, антропологу тоже в первом приближении хорошо бы представлять. Поэтому я, например, веду летнюю археологическую практику у студентов. Да? Но это постольку поскольку. Для этого есть специальные свои археологи, этнографы, там всякие прочие специалисты. Но есть второе понимание слова антропология. Это такое как бы англо, как я уже сказал, американское понимание. Когда под словом антропология понимается вообще весь комплекс наук о человеке, причем преимущественно именно социальных. Каковы у нас называются социология, лингвистика, психология, этнография, археология, ну и еще там всякие прочие такие, там, ну, довольно большой перечень можно перечислить. И в определенных странах именно так она и понимается. Поэтому на факультете антропологии они могут заниматься, допустим, чистой психологией. Ну, вот, ну они уже там могут внутри себя пытаться различить, что такое этнография, что такое социальная антропология, или там культурная антропология, или там социальная антропология, социология, и там какая-нибудь психологическая антропология, психология. Но это уже такие как бы нюансы, которые с нашей точки зрения все это одно и то же на самом деле. Но во второй половине 20 века вот эта вот версия такая американская, да, ну всего то, что Америка стала как бы подтаптывать все на свете, проникла вначале во Францию, потом и в Германию, потому что в Германии после Третьего рейха классическая антропология сгинула по нулям, как бы, потому что, ну, они так испугались, что с водой выплеснули ребенка тоже, естественно, и стала расползаться дальше. А в 90-е годы, когда у нас все тоже стали ориентироваться на Америку, открывать границы, ездить за рубеж на всякие там конференции, стажировки и все такое прочее, и буржуи стали открывать у нас всякие там филиалы, то эта тенденция переползла и к нам. И у нас появились тут же кафедры педагогической антропологии, на которой я много лет, например, работал в лингвистическом университете, там какой-нибудь православной антропологии, юридической антропологии, философской антропологии и еще там много-много разных антропологий. там, социальная антропология, культурная антропология. Причем, поскольку называть себя все время каким-нибудь там социальным антропологом или культурным антропологом, это как бы трудозатратно, да, два слова произносить, это очень тяжело. Вот, поэтому они себя называют просто антропологами. И за, вот, с 90-х годов до сейчас, да, там, за эти 20 там, или сколько лет прошло, эти люди, они уже полностью уверились, что они антропологи, и они, в принципе, ну, как бы по безграмотности, естественно, не знают о существовании антропологии, как бы настоящей, родной такой вот физической антропологии, ну, как иногда называют, значит, антропологию антропологическую. Вот. Ну, физическая антропология, ее тоже можно называть, но тогда обязательно появится какой-нибудь физик, который вообще ничего про биологию не скажет, скажет, а физическая антропология — это про кванты. Это просто 100% так будет. Вот. Но иногда пытаются там ввести всякие варианты, там, биологическая антропология, там еще что-нибудь такое. Но проблема в том, что, как правило, как я уже сказал, вот эти все социологи, этнографы и так далее, они про антропологию настоящую не знают в принципе. То есть они как бы вот потом удивляются, что надо же еще такие, оказывается, есть. Ну, вот. А про историю науки в 200 лет, ну, как бы они не в курсе. Тут возникают, собственно, ну, просто споры о словах, как бы, как правильно называть, а никак неправильно. Вот есть такая традиция, есть такая традиция, и группа считает, что это правильное или это правильное, но все-таки какой-то порядок нужен, вот. И в перечне специальностей у нас в стране антрополог, это вот я антрополог, у меня специальность антропология, по специальности, по специализации антропология, то есть я антрополог-антрополог. Вот. А всякие другие антропологи — это как бы не антропологи, они там социологи и так далее. Но им не хочется называться по старинке, потому что как бы, ну, называться этнографом — о, это устарело. Вот. Потом они назывались там этнологи, это типа научнее, а сейчас они там уже социальные антропологи стали резко. Но смысл науки это не меняет. Вот. Но кашу в головах добавляет, поэтому сплошь и рядом, когда люди слышат про антропологию, они говорят, а вот я-то на самом деле знаю, что такое антропология, это вот там про культуры, про языки там, и про поведение человека. Вот. Но просто вы в другой системе координат мыслите. Поэтому надо всегда при произнесении слова антропология про себя, для себя, четко понимать, о чем вообще идет речь. И не стесняться произносить дополнительные слова. То есть, если уж ты считаешься культурным антропологом, ты называйся культурным антропологом, а не называйся просто антропологом. И тогда, может быть, все будет гораздо проще. Ну, вот. Но практика показывает, что, как всегда в таких вот словопрениях, да, важен некоторый как бы напор и авторитет. Поэтому, например, когда я несколько лет подряд ездил на летнюю школу по этнологии, значит, там всякой этой социо, там, антропологии, вот, где все называют друг друга по фольклористике, значит, и социальной антропологии, и они там все друг друга называют антропологами просто, вот, ну, я вначале ходил как в зазеркалье, а потом потихоньку стал им вдалбливать в голову, что вообще-то как бы есть антропология, просто антропология, и теперь они все меня называют настоящий антрополог, вот, и я заронил, по крайней мере, в голову некоторых этих псевдоантропологов зерно сомнения, что кто на самом деле настоящий антрополог, и теперь они знают, кто настоящий, а кто какой-то там еще антрополог, там, социальный, философский там, и прочее, прочее. Но, так что не надо путать понятия, надо четко разделять, где биология, где социальные всякие вещи. Они все, конечно, переплетены так или иначе между собой, но это просто разные науки. Ну, такие вот бывают антропологии.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Принюхайтесь. Сегодня мы говорим о запахе и его воздействии на человека. В студии «Комсомольской правды» старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук, кандидат биологических наук Елена Родионова. Елена Ивановна, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Добрый день.
1: Ну, вы мне скажите, пожалуйста, на каком же месте стоит обоняние для человека? Про животных мы прекрасно знаем, номер один чувство. А для нас, если распределить призовую линейку?
2: Ну, я бы сказала, что на третьем. Обоняние, конечно, это явно не ведущее наше чувство. Мы, очевидно, сначала и очень активно пользуемся зрением, как и все приматы. И слух для нас играет очень большую роль. А обоняние – это загадочное такое чувство, потому что мы про него очень мало знаем. Может быть, оно играет в нашей жизни гораздо большую роль, чем мы предполагаем, но пока об этом мало что известно.
1: Ой, я обязательно об этом буду спрашивать. Что там известно, как это изучают? Это же вообще как космос какой-то. А вот смотрите, один и тот же запах для человека, он создает один и тот же образ для разных людей. Потому что для меня запах – это образ. Я могу с закрытыми глазами почувствовать какой-то знакомый запах, и образ мгновенно будет в моем сознании.
2: Я думаю, что можно поделить запахи на две группы. Одна группа – это те запахи, которые нас предупреждают об опасности. Это, например, запах испорченной пищи.
1: Угу. Газа.
2: Ну, это такой сам...
1: Газа.
2: Газа, да. Ну, газа – это уже наше человеческое, да? А запах испорченной пищи, видимо, это просто генетическое. Угу. Мы, в общем, какие-то запахи воспринимаем как очень опасные. А есть запахи, которые выделяются нашими сородичами или там, окружающими нас животными. Это тоже, видимо, запахи, которые как-то генетически воспринимаются каким-то механизмом, который генетически в нас запаяны. А есть запахи, которые нас окружают. Они связаны с культурой или с какими-то воспоминаниями. Восприятие запахов связано со структурами памяти, эмоциональным восприятием. Поэтому большую роль играет то, в каком культурном контексте мы выросли, что мы запомнили.
1: Ну вот, как раз тогда о нем вопрос. Для меня культурный контекст один, и набор в памяти касательно запахов тоже определенный. А для, допустим, жители Таиланда – это совершенно другое. Азия, мы знаем, страна запахов. Ого-го, какая. Так вот, у них другой контекст. Они и яйца, ну, как мы называем их, тухлые, запеченные в песке черного цвета, едят и не брезгуют этим запахом. Он не такой уж страшный, но, тем не менее, неприятный. Назвать его приятным невозможно. Так вот, почему тогда... Если я и азиат, оба мы люди, почему мы воспринимаем один и тот же запах по-разному? Только из-за культурного контекста? Или же здесь генофон тоже играет роль?
2: Не могу ответить на ваш вопрос точно. Культурный контекст точно играет
1: это
2: роль.
1: И это, да,
2: это просто установлено
1: соглашу, да.
2: Научно. Да? Угу. А вот что касается генетики, с запахами пока довольно сложно. Сейчас известно только, какие гены кодируют вот те воспринимающие структуры, которые запах воспринимают, рецепторы, да, которые связываются с химическими веществами. А вот что и как генетически определяется восприятие запахов, вот уже...
1: Знаете, что я вспомнила, Елена Ивановна, что ученые проводили эксперименты. В общем, область мозга загоралась в момент, когда человек видел, например, любимого актера или актрису. Есть даже такой эффект Дженнифер Энистон. Но это визуализация. А вот проводились ли подобные эксперименты, когда давали человеку что-то понюхать?
2: Проводились, но результаты противоречивые и разнообразные, поэтому трудно сказать что-то определенное. На самом деле, со зрением там тоже все не так просто, поэтому очень сильно связано с тем, в какой ситуации мы выросли.
1: Ну, приведите пример, чтобы вот было поконкретнее.
2: Прям такой классический пример, я его очень люблю. Когда-то где-то я прочитала в какой-то научной статье, что была такая идея создать бомбу-вонючку. Да? Вы представляете себе, значит, вы создаете некоторую бомбу, которая издает жутко неприятный запах для всех. Так вот, оказалось, что для всех подобрать неприятный запах невозможно. То есть все очень по-разному воспринимают запахи. И, ну, мы знаем, что, например, запах бензина. Для кого-то он резко неприятен, а для кого, а кто-то его обожает.
1: Обожает, да. Для кого-то меняется на протяжении жизни.
2: И меняется на протяжении жизни. Вот.
1: А сколько запахов может сохранить человеческая память?
2: Вы знаете, опять же, на этот счет нет такого точного ответа, но сейчас ученые все больше и больше склоняются, что это больше сотен тысяч, это может быть и
1: больше. Вы что, серьезно?
2: Да. Понимаете, это все очень сильно тоже зависит от конкретного человека. Важно не только, сколько мы рецепторов у нас есть, но и какой у нас к этому рецепторному аппарату. Аппараты есть аппарат обработки, потому что восприятие и зрительное, и восприятие запахов, и акустическое восприятие – это в значительной степени работа мозга.
1: Да, безусловно. Вот. То есть, подождите, вот если два человека, один младше, другой старше, я к чему веду, то у более взрослого человека будет больше в памяти запахов, чем у молодого. Нету конечного результата вот этой цифры, сколько я могу уместить?
2: Нет, конечного нет. И это вообще довольно сложно сделать, и вообще и опыт – это такая вещь довольно сложная, потому что дело в том, что у нас есть еще одна такая особенность у людей с восприятием запахов связанная, это то, что у нас чувство обоняния, оно неосознанное. Большую часть того, что мы видим, мы осознаем. И даже можем вспомнить, если нас, с нами поработает опытный человек, он может нас заставить вспомнить какие-то вещи, которые мы, может, не запомнили, но, тем не менее, зрительная память их хранит. Что касается запахов, гораздо сложнее вывести эти запахи в сознание. Да? Угу. Вы, например, иногда чувствуете неприятный запах, но вам нужно очень сильно напрячься, чтобы вообще вспомнить, что это такое.
1: И да? Почему он неприятен.
2: И почему он неприятен. Угу. Потом, знаете, тоже такой классический пример – запах дома. Да, вот запах детства. Да?
1: Запах вдруг... подъезда, в моем случае это запах подъезда.
2: Запах подъезда. Вы попадаете вдруг неожиданно в какой-то дом, и там пахнет вот так, так, как пахло в детстве. Вы вспоминаете совершенно фантастические какие-то происшествия, какие-то эпизоды детства, которые вы даже припомнить не могли, даже не побыли об этом.
1: Елена Ивановна, а вот интересно, у одного и того же человека, нет, у разных людей, это у нас с вами разный объем памяти. У всех людей индивидуальные особенности. Вот то же самое касательно запахов. Кто-то более способен к обонянию, кто-то менее.
2: Возможно, не знаю.
1: Есть же люди, которые работают с парфюмерией.
2: Есть.
1: Значит, они способнее?
2: Есть, и они, ну, они, может быть, более тонко различают какие-то особенности запахов. И они тренируются все время. То есть есть люди, у которых количество рецепторов немножко отличается от других людей, то есть больше. И вот этот аналитический аппарат более тонкий. Поэтому вообще трудно сказать, как именно, почему именно одни люди отличают большое количество там запахов, а другие поменьше.
1: То есть мы не можем говорить о так называемой памяти запахов. Я даже не понимаю, как о ней рассуждать. То есть где хранится эта память? Я понимаю, где хранится память другого толка, то есть то, что я сохранила визуально, там же?
2: Ну, это,
1: в том же отделе головного мозга?
2: Да, в том же, в тех же отделах головного мозга, и больше того, там это все одно с другим прочно связано. Mm-hmm. Именно поэтому запах у нас обычно ассоциируется с какими-то событиями, и есть тоже известная история, что индейцы для того, чтобы запомнить какое-то событие, у них был такой мешочек с пахучими веществами, и они нюхали какое-то вещество, потом, так сказать, понюхав это вещество, вызывали какие-то образы
1: из памяти,
2: да. Mm-hmm. То есть вот запах прочно связан. И действительно, так как столкнувшись с каким-то запахом, вы вспоминаете какие-то определенные ситуации. Да.
1: А есть какая-то шкала или обонятельная чувствительность, вот, по которой измеряется, что у вас на пятерку, а у меня на тройку только?
2: Вы знаете, это тоже отдельная история. Есть, можно измерить вонятную чувствительность, есть некоторые методы. Например, когда вы берете там ряд веществ, да, и разбавляете эти вещества, каждый раз вдвое делаете такую линейку, и потихонечку, начиная с меньшей концентрации к большей, даете человеку понюхать по определенной методике. И можно оценить вонятную чувствительность. Она немножко разная у разных людей. Она острее у детей и падает к старости.
1: Ну, как и большинство органов чувств, конечно, и зрение притупляется.
2: Вот. И надо сказать, что вообще оценка обонятельной чувствительности как таковой и оценка того, как человек умеет опознавать запахи, сейчас играет уже, выяснилось, что она играет хорошую диагностическую роль для установления группы риска по нейродегенеративным заболеваниям. То есть это болезнь Альцгеймера, паркинсонизм и некоторые другие заболевания. Дело в том, что при развитии этих заболеваний обоняние нарушается значительно раньше, чем проявляются основные симптомы. Причем очень сильно раньше, до 10 лет.
1: То есть можно предотвратить, угадав, потому что мы знаем, самая большая проблема – это диагностировать в нужную стадию, что практически невозможно, да, ведь с Альцгеймером, с Паркинсоном.
2: Это, вот в том-то все дело, что можно выделить группу риска, и сейчас есть тесты, это бумажные тесты. Там предъявлены разные запахи, вы карандашиком крепёте, значит, нюхаете и выбираете там из 4 ответов, какой это запах. А вот при развитии разных заболеваний, ну, например, при болезни Альцгеймера человек не столько даже обонятная чувствительность падает, сколько узнавание запахов.

0: Голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир, друзья мои. Говорим о запахе, о его воздействии на человека. Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук, кандидат биологических наук Елена Родионова в студии «Комсомолки». Елена Ивановна, вы сказали про диагностику благодаря обонятельной шкале на ранних стадиях болезни Альцгеймера. То есть человек нюхает, допустим, кофе и не понимает, что это кофе.
3: Да, он не всегда понимает. Ну, с кофе редко такое бывает, все-таки мы его часто
2: как
3: нюхаем.
2: Я попала, да, я не готовила.
3: Я понимаю, но может быть и бывает. Это я не возьмусь сказать, что это никогда не бывает. Но просто кофе – это очень знакомый всем запах, он нас окружает.
2: А вы имеете в виду что-то такое традиционное, но не часто встречающееся?
3: Вот, вы знаете, это тоже отдельная история. Вот под руководством Веры Васильевны Вознесенской я участвовала в таком исследовании. Это из Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук. У нас было исследование... Адаптация этого теста американский. Есть этот тест разработанный, американский. Но там есть запахи, которые абсолютно незнакомы нашим
2: жителям. Что, например, это арахисовое масло?
3: Нет, например, ну, я думаю, что арахисовое масло тоже мало знакомо, но, например, тыквенный пирог. Или имбирный пунш.
2: Да, это непопулярные или, вещи.
3: В общем,
2: знакомые уже, но непопулярные, соглашусь.
3: В общем, их мало кто узнает.
2: Да-да-да. И...
3: Потом удивительно, что, например, запах травы. Вот там было названо как запах травы такое вещество. У нас никто не воспринимал. Ну, скажем так, 80% людей не узнавали это как запах травы. Почему-то это совсем... Сирень почему-то для нас и для них, видимо, пахнет по-разному.
2: Я сталкивалась с этим, с сиренью. Да, да, именно так. Я очень люблю этот аромат. И когда я ищу парфюмерные какие-то средства с запахом сирени... Ребят, вы что, смеетесь? Каждый раз у меня возникает вопрос, какая сирень? Вы с какой
3: вот планеты? Совсем не то.
2: То есть это просто американская трава и американская сирень.
3: Вот, и мы адаптировали эти запахи. То есть мы адаптировали этот тест. Мы подбирали запахи, которые вместо тех, которые
2: предлагают
3: незнакомые, предлагают американцы.
2: То есть, ну, наши, так.
3: Да. И подобрали, но теперь надо этот тест внедрять. Это гораздо другое, гораздо более сложное занятие. И,
2: ну,
3: в общем...
2: мы знаем, с чем это связано.
3: Да.
2: Да, уже с тем, что можно пощупать и что хрустит. И бумажная.
3: Ну, да.
2: А скажите, пожалуйста, а чем пахнет американская сирень, на ваш взгляд?
3: Вы знаете, какой-то такой синтетический запах, ну, ничего общего с тем тонким ароматом, к которому мы привыкли весной, нет. Я даже не понимаю, почему так.
2: То есть, на самом деле, у них она, наверное, так все-таки не пахнет. Это они понапридумали. Ну, бог с ними.
3: Да.
2: Скажите, рекордсмены какие-то среди нюхачей. Ну, вот что это такое, рекордсмен? Человек, который может очень долго не терять чувствительность. Мы же знаем, когда на каком этапе, в конце первой минуты, если мы интенсивно что-то вдыхаем, нюхаем, теряем уже чувствительность. Или это человек, который просто хранит в памяти много?
3: Я думаю, что он хранит в памяти и умеет вызывать это.
2: Да.
3: Вот мы не все умеем это вызывать, наши знания о запахах.
2: Действительно,
3: они вдруг
2: есть такие
3: возникают.
2: Люди, которые не могут вспомнить запах кого-то или чего-то?
3: Ну, в общем, да, попробуйте.
2: Вы умеете, вы понимаете, о чём я
3: например,
2: говорю?
3: Запах земляники, например, вы можете сейчас себе вообразить?
2: У меня на нее аллергия, я ее очень хорошо помню.
3: Понятно.
2: Я могу вызвать запахи, например, своих любимых людей.
3: Вот.
2: В памяти.
3: Вот это замечательно. Это вообще еще одна...
2: Это пудровый запах, вы меня простите, когда бабушка пользуется пудрой и определенными духами всю жизнь, как и большинство советских женщин. Это узнаваемо. А вот что-то такое совсем сложное хочется найти, понимаете?
3: А я вам расскажу. Совсем сложное. Ну, во-первых, мы запахи можем поделить на такие большие группы, потому что значит, есть запахи, которые мы сами выделяем вовне. И, видимо, это для людей, так же, как и для животных, играет очень большую роль. Причем мы не всегда можем оценить этот человеческий запах и вспомнить его как... Вот,
2: идентифицировать.
3: Да, идентифицировать. Mm-hmm. Идентифицировать, например, можно. Да? Я, вот, например, знала девочку, которая у нее 3 брата, и она могла рубашки, одинаковые рубашки, после стирки сказать, кому какому, после стирки, кому какая, какому брату принадлежит. И это всегда было правдой. Ее проверяли. Но вызвать в памяти этот

0: запах не всегда возможно, mm-hmm. правда? Вот запах близкого человека. А это играет очень большую роль, видимо, в нашем общении, так же, как и в общении животных.
1: Ну, у животных-то понятно, у них это ориентир.
0: И запах. У нас тоже, мы животные.
1: Да я на это не обижаюсь, я даже и детей так называю, некоторые начинают жаловаться, когда собственные дети. Я к чему? Подождите. Вот давно известно, что мы подбираем себе партнера не только идентифицируя его и определяя визуально, но и по запаху. Это какая-то химия. Если, по крайней мере, я знаю точно, что если запах человека противоположного пола, ну или твоего пола сейчас, мы же за толерантность, да, надо, если он тебя отталкивает, то ничего не сложится, каким бы красавцем, интеллектуалом он не был. Это правда?
0: Правда.
1: То есть кто-то... Ты для меня вонючий, а для другого ты не вонючий.
0: Вы знаете,
1: схема
0: там,
1: такая?
0: Там всё, схема, там гораздо все сложнее и интереснее. Дело в том, что вот сейчас показано уже, что и у животных, и у человека вот этот самый запах, который человек выделяет вовне, он связан с его генетическими особенностями, с геномом. И мы по этому запаху можем прочесть, насколько этот человек нам подходит генетически. Mm-hmm. Это тоже такая сложная история, но, тем не менее, есть доказательства, что и люди, и многие животные, и птицы, и ящерицы, я уж не говорю про млекопитающих, выбирают себе партнера по тому, насколько он генетически... Он должен быть не очень близок и не очень далек.
1: И способен оставить генетический след, то есть про потомство.
0: Главное, что вот в том-то все дело, что если партнер очень далек генетически, то это риск плохого потомства. И если очень близок, это тоже нехорошо.
1: Да, это опасность.
0: Поэтому есть вот это, так сказать, вот такой область выбора, да, которая наиболее благоприятна.
1: А как пахнет идеальный партнер? Это можно?
0: Для каждого по-разному.
1: Не-не-не-не, я понимаю, что мы разные люди, для нас будет по-разному. Но вот у животных это на уровне инстинкта, а что у человека тоже?
0: Да, думаю, что да.
1: То есть, подождите, идет впереди меня мужчина, а я в поиске, почувствовала запах смешанный с парфюмом его, он индивидуальный, и все, я поняла, это он. И с точки зрения продолжения рода, и с точки зрения вообще всего чувств, вихрь закружил меня химический, он поворачивается, и я понимаю... Ну, это не герой моего романа, господи. Понимаете?
0: Ну,
1: вот что люди... важнее в этом случае? Что сработает? То какие-то, понимаете, такие исторические какие-то корни, я не знаю, каменного века, вот этот запах мне представляет. А визуально это что, это современные стереотипы?
0: Ну, что сработает, этот вопрос, опять же, сложный, поскольку человек, между прочим, как и животное, тоже сложное очень...
1: Существо.
0: Существо. Ну, система, я бы сказала. Да? Поэтому у нас есть масса, кроме запаха, есть масса и других приходящих. Есть и зрение, ну, есть другие органы чувств, так скажем. А кроме всего прочего, есть какие-то культурные наслоения, там, восприятие.
1: Пока
0: там...
1: до запаха докопаешься, нельзя его выделить.
0: Да, вот, но тем не менее, я думаю, что запах играет большую роль.
1: Я в этом не сомневаюсь, и пример в жизни у меня имеется. А как ученые обнаружили, что запах другого человека дает нам информацию о его геноме? И вот на каком уровне мы делаем выводы, исходя из этой информации? Уровень какой-то инстинктивный, мы не осознаем это вот с конца, если можно начать?
0: Вы знаете, значит, ну, во-первых, выяснили это все, конечно, на мышах. Вот, ну, потому что, да,
1: такая памятник надо поставить.
0: Да, возникла идея такая, а дальше дело в том, что мы мышей можем вывести генетически очень сходных, ну, вплоть до того, что они могут различаться только по одному гену, да, uh-huh. есть такие способы, и можем посмотреть, какого партнера будут выбирать мышки в той или иной ситуации. И выяснилось, что действительно есть такой, ну, выделили комплекс генов и еще там какие-то участки генома, которые, работа которых определяет, вот этот, очень сильно влияет на выбор mm-hmm. партнера. А дальше посмотрели на людях. Ситуация такая, если запах нам, если этот генетический человек нам близок какой-то человек, да, то этот, его запах нам приятнее, чем более далекого или...
1: Чем общем, сосед с третьего этажа.
0: Да, да. Вот это вообще приятность и неприятный запах, это очень важная функция в восприятии запахов, и она большую роль играет вот в нашем вот ориентации в этом самом обонятельном
1: мире. А если тебе неприятен запах начальника, ты что же, работать с ним не можешь?
0: Бывает так. Ну, во всяком случае, сложно.
1: Мучайся дальше. Все-таки, вот я сказала, запах начальника, неважно, там, знакомого, неприятен. И как тогда влияют запахи на наше поведение? Какую информацию они нам дают? То есть, и зачем она нам нужна?
0: Ну, мы просто перестаем общаться почему-то с этим человеком. Ведь такое вот тоже бывает.
1: Не отдавая себе в этом отчет?
0: Иногда не отдавая себе в этом отчет.
1: Да.
0: Ну, наверняка в вашей жизни такое было, что вот почему-то человек неприятен. Я не могу
1: вонючий,
0: сказать...
1: могучий, волосатый.
0: Например. Или вы просто даже не понимаете, почему, да, не осознаете. Но почему-то вот с этим человеком общаться неприятно. Вы себе придумываете, может придумать потом 1000 объяснений. Да?
1: Мозг за нас потрудился и все сделал.
0: Да. Я не хочу сказать, что это всегда запах, да. Но я думаю, что запах играет...
1: Мы сегодня говорим
0: это надо,
1: запахе.
0: Да, вот это надо иметь в виду. И я думаю, что вообще надо этому как бы к этому прислушиваться, да, вот к этой запаховой, к запаховому восприятию.
1: Если у вас есть к чему прислушиваться, потому что уже очень много людей на свете, как они называются? Люди?
0: Аносмики.
1: Аносмики. Это у них что, хронический насморк или отсутствуют рецепторы, или какая-то мутация генетическая?
0: Нет, это по-разному бывает. Это бывают всякие физические повреждения вот при ринитах и так далее. Но есть таких людей достаточно много.
1: Мы продолжим. Друзья мои, не расходитесь. Принюхаемся дальше к этой теме. Биолога Елена Родионова в студии «Комсомольской правды».
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Меня тронула история.
4: Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
5: И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания.
6: Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделием. Это очень хорошо.
7: Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
2: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
8: За все хорошее против всего плохого.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, это передача данных, Мария Баченина. И в гостях у меня старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук, кандидат биологических наук Елена Родионова. Мы говорим с Еленой Ивановной про запахи. Вопрос. Цифры мы можем и буквы записать на бумаге. Запахи – это только формулы химические, но если огромное количество запахов представить, не хватит ведь химических элементов. Как они записываются?
0: Тогда надо рассказать, как мы воспринимаем эти самые запахи. Представьте себе, что у нас есть некоторое количество молекул, которые могут соединяться с какими-то химическими элементами, химическими веществами, не элементами, веществами. Да? У нас в камере, в раковине обонятельной, да, содержатся эти самые клетки с этими рецепторами. И в зависимости от того, какие вещества присутствует вот, ну, в каком-то там запаховом
1: объекте,
0: да, да, в каком-то запахе, эти вещества соединяются с определенным набором рецепторов. И получается как аккорд. Да? Вот. А и дальше одинаковые вот эти самые рецепторы, которые воспринимают одинаковые, соединяются с одинаковыми молекулами, они проецируются в определенные структуры, которые, ну, головного так скажем, мозга. Зажигаются. Да? И получается, каждый запах – это вот как такой аккорд.
1: Как вы это записываете, эти аккорды?
0: А мы никак пока не записываем. Это в том-то все дело, что пока довольно сложно, и вообще к расшифровке того, как воспринимается запах, еще довольно долгий путь. Про зрение известно очень много, а про обоняние, вот про то, как этот самый запах воспринимается, и вообще это вот этот механизм, который, о котором я рассказала, такой вот самый приблизительный, да, был открыт всего только в 2004 году, это 15 лет назад. Вот за 2004 году, ну, может быть, немножко раньше, в 2004 году за это получили исследователи Нобелевскую премию.
1: Молодцы. Посторонние запахи. Запахи цветов, производства. Ну, вот мы про бензин, например, говорили. Чужих там питомцев. Они нам говорят, ну, я имею в виду, по сути, по схеме воздействия. То же самое, что и запахи родного офиса, родного дома, родных людей, твоего любимого парфюма.
0: Вот здесь совершенно разные вещи. Родных людей и запах родного офиса, родного, ну, или родного дома. Да. В родном доме там есть некоторые посторонние как бы вещества, и не те, которые выделяются живыми существами.
1: Так.
0: Да? Что касается, вот вы говорили про своих питомцев, сейчас, например, есть работы, в которых показано, что человек может узнать свою собаку по запаху совершенно спокойно. Вот, то есть то, что выделяется живым существом, это как бы одна история. Другая история – это те запахи, которые нас окружают. Это запахи цветов, там, пищи и так далее. И тут тоже есть интересные вещи, которыми мы работали. Нам в какой-то момент мы поставили перед собой вопрос, а вот как огромное количество запахов, ну, какие-то запахи, которые присутствуют, ну, например, в классе.
1: Так.
0: Как они влияют на работоспособность детей? И мы попробовали это узнать. И выяснили, что если в классе мы возьмем, там, скажем, мятное масло чистое и повесим 5 маленьких фильтров, фильтровальной бумажки, на которые накапали микрограммы этого масла, совсем немножко, и это масло будет испаряться в классе, то окажется, что дети делают в работах, контрольных работах меньше ошибок, достоверно меньше ошибок, чем если этого масла нет.
1: Так, какое еще раз повторите?
0: Это мятное масло.
1: Мятное масло. Мамули, записываем. Мятное.
0: Мята.
1: Распространяем дома во время домашки.
0: Вот. Если вы возьмете лаванду, то окажется, что... Ну, как бы вот в русском языке оно тоже снижает количество ошибок, а с математикой гораздо хуже. Наоборот.
1: Она же расслабляет, обычно говорят, и успокаивает. А для математики, может, остроты ума не хватает? Да?
0: Ну, в общем, что-то оно такое делает. Слушайте, концентрацию...
1: Потрясающе. Вот, это прям химическое оружие новое.
0: И это многими показано. Известно, например, что очень хорошо влияет на концентрацию, на выполнение работ всякие цитрусовые запахи.
1: Это тоже известно. Да. А на секс что влияет?
0: Нет, вы знаете, вот я хочу сказать, не знаю... Я хочу сказать,
1: Елена Ивановна, вы не подготовились.
0: Не занималась этим. Я думаю, что тут очень разнообразно. Вот. А что касается вот этих самых запахов цитрусовых, и, вы знаете, это известно, да, но вот аккуратно показано, это тоже совсем недавно.
1: Доказано, то есть.
0: Да, доказано, да.
1: Это я соглашусь.
0: Это не так просто вообще все показать. Но вот у нас мы просто работали в реальной школе, в реальном классе.
1: А вот как цитрусовые показали? Каким экспериментом?
0: А цитрусовые там разные. Есть эксперименты, смотрели, например, насколько люди волнуются в кабинете дантиста. Тоже есть способы оценить уровень тревоги человека.
1: Приемные сидят, ждут.
0: Да, апельсин снижает. А еще был замечательный эксперимент такой. В офисном здании, где есть централизованная система вентиляции, и есть видеокамеры. Угу. По видеокамерам оценивали количество ошибок в открывании дверей. Человек не так ставил ключ, ну, в общем, как долго открывает и так далее. Сначала оценили просто в обычной обстановке, а потом запустили в систему вентиляции масло лимона. И количество ошибок резко, ну, достоверно, не резко, но достоверно снизилось. Это вообще все эффекты не очень большие, но вы же
1: ведь
0: понимаете...
1: Но ведь не все же вот... тонкий нюх, допустим, нет, это нет, же нет. Мы тоже знаем.
0: Вопрос не только в этом, вопрос в том, что вот представьте себе, мы в классе, когда даем такой запах, его концентрация, ну, очень маленькая, так скажем, да, а получается, если мы оценим, а в классе ведь все пользуются парфюмом, и дети, даже в самой начальной школе, очень многие. Потом есть пищевые отдушки. То есть в классе вот эта вот среда, она грязная, да? То есть очень много других запахов. И тем не менее влияет. Супер. То есть эффект, вот когда мы оцениваем, он вроде небольшой, а на самом деле это очень здорово влияет.
1: То есть ароматерапия – это не миф, это работает, получается? Такое вот можно сделать?
0: Терапия, не знаю, но ароматы влияют на что-то, да. Я вот насчет терапии
1: Подождите,
0: такого...
1: ну что, вот разве это нельзя назвать терапией, когда вы оказываете влияние на работоспособность или на состояние психологическое?
0: Ну, каким-то образом, да, действительно, на большинство детей, да, вот оно повлияло, это правда. Но ароматерапия подразумевает лечение...
1: А известно, на какие органы, кроме головного мозга и носа, влияют запахи?
0: Нет, вот так вот достоверных данных никаких нет.
1: Смотрите, как интересно, сколько у нас еще открытий чудных, да, впереди. Скажите, пожалуйста, как называются ученые, которые занимаются ароматами? Ароматологи?
0: Одорологи.
1: Одорологи?
0: Да.
1: Как интересно. Одорологи, это с латыни что-то переводится или как?
0: А?
1: Это, ну,
0: одор, ну, одор – это запах по-английски. Ну, вот одорология называется. А. Ну, в общем, по-разному, да.
1: А вот я знаю, что в старые времена врачи не только осматривали пациента и пальпировали, но еще и нюхали. Сейчас такие остались, но практически их нет. Действительно ли можно с помощью запахов как диагностику провести?
0: Можно, и действительно ученые, не ученые, а врачи этим пользовались. И сейчас для заболевания очень разные. Например, для инфекционных заболеваний, для многих, вообще такие запахи и даже вещества, которые за них ответственны, установлены. Поскольку инфекционные заболевания связаны с бактериями, то бактерии выделяют токсины, и токсины сильно меняют метаболизм человека, то и выделяются определенные совершенно запахи, и поэтому можно определить, ну, известно, например, всякие генетические заболевания тоже, там, скажем, фенилкетонурия или там диабет, запах ацетона. Ну, в общем, это такие простые примеры, но и более сложные тоже вещи довольно легко...
1: Вот... Сумасшедший человек, допустим, не пахнет как-то особенно, шизофрения не пахнет как-то особенно, или мы просто этого еще не знаем?
0: Вот насчет шизофрении я сомневаюсь, что она не пахнет. Дело в том, что, значит, смотреть, чем оценивать эти запахи. Да? Вот если мы нашим носом оцениваем, это одно. Вот собаки, например, сейчас известное направление в науке, которым мы сейчас занимаемся, это поиск ранних маркеров онкологических заболеваний. И вот тут используются собаки. Собаки, потому что показано, что собаки могут отличить больного от онкологии. Больной организм, да, больной онкологии организм от здорового.
1: Невозможно пока создать искусственный собачий нос?
0: Нет, пока не получается, потому что очень сложно оценить, что именно несет в себе вот эту информацию о болезни. Это, очевидно, совершенно не одно вещество, а это комплекс, и, может быть, это не обязательно те вещества, которые появляются в связи с развитием болезни, а это, может быть, вещества, которые присутствовали в организме, но их соотношение меняется. Вот. И пока, к сожалению, вот перевести это на аппаратный уровень не получается.
1: Слушайте, ну я в этом вижу, конечно, не только минус, но и плюс, потому что нас впереди ждет захватывающее научное открытие, и, мне кажется, ни одной Нобелевской премии здесь пахнет. Аромат Нобелевки денег чувствуем. Елена Ивановна, спасибо от всей души. Было очень интересно, познавательно. Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук, кандидат биологических наук. Елена Родионова. Благодарим.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Здравствуйте. Я вам сегодня расскажу про появление человека. На самом деле вопрос появления человека очень такой сложный и загадочный, потому что считать человеком, с какого момента считать, что вот уже человек, и с какого момента начинать отсчитывать по времени, 2 миллиона лет назад, 100 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад, это вообще вопрос сложный. Сплошь и рядом задают вопрос меня как антрополога, когда появился человек. Вопрос очень неоднозначный, поскольку под словом «человек» можно понимать разные вещи. Морфологически современный человек, то есть когда вот он совсем неотличим от нас. Или когда он начал, например, изготавливать орудие труда. Или когда он, допустим, освоил огонь. Или когда он освоил искусство, появилось искусство. Или когда, например, появляется погребение. Или когда он встал на две ноги. Цифра будет сильно гулять. На самом деле все эти явления возникали не в одно время, а в разное. Но, тем не менее, существует среди прочих таких определителей человечности, существует чисто биологический, морфологический, потому что человек, как и любое другое живое существо, подвержен, вернее, может классифицироваться с помощью систематики биологической. И с помощью систематики все живые существа делятся на отряды, семейства, роды и виды. Ну и я буду говорить о появлении рода человека, рода Homo. На самом деле, некоторые общечеловеческие такие черты появились задолго до человека. Например, прямохождение, которое возникло примерно 7 миллионов лет назад, но с 7 миллионов лет до где-то 2,5 миллионов лет назад существовали так называемые австралопитеки. Это были первые прямоходящие существа, которые ходили уже на двух ногах, но при этом у них строение черепа было, в принципе, обезьянье. То есть, если не вдаваться во все эти тонкости и подробности, то строение черепа австралопитеков, оно не очень сильно отличается от строения черепа шимпанзе. И, строго говоря, здесь только две человеческие черты в черепе. Это маленькие размеры клыков, которые не выступают за уровень других зубов, и положение позвоночника, который подходит снизу к черепу, а не сзади, как четвероногая обезьяна. Но при этом они были двуногие, то есть они уже слезли с деревьев и ходили вполне себе на двух ногах. И эти австралопитеки, как я уже сказал, существовали с 7 до примерно 2,5 миллионов лет назад. Понятно, что за этот огромный промежуток времени много всего изменилось. И существовали разные австралопитеки, здесь вот разные виды представлены. Но большинство их укладывается во время где-то 4, 3, 3,5 миллиона лет назад. А вот в промежутке от 3 до 2 миллионов лет назад существует такой хиатус, можно сказать, промежуток времени, когда у нас находок очень мало. То есть нельзя сказать, чтобы там находок не было совсем, они есть. И, например, вот этот череп австралопитека Гарри, так называемого, имеет датировку 2,5 миллиона лет назад. Но и вот это тоже 2,5 миллиона лет назад. Но таких находок немного, к сожалению. Поэтому время от 3 до 2,5 миллионов лет назад можно назвать самым загадочным миллионом. Когда что-то такое происходило, и появлялись первые такие человеческие вроде бы черты, но тем не менее мы знаем про это мало. Выглядели они примерно вот так. Это вот замечательная реконструкция, которая в том числе часть из этих реконструкций, вернее, есть у нас на выставке. Ну, видно, что здесь, в принципе, человеческого еще не богато. И поэтому, собственно, австралопитеки относятся к роду австралопитека, а не Homo. Ну, как я говорил, фактически только вот маленькие размеры клыков, это такой частный довольно-таки признак, хотя и важный. А все остальное, в общем-то, обезьяне. И самое главное, на самом деле, что у них было не человеческого, это то, что они не изготавливали орудие труда, и у них был достаточно маленький объем мозга. То есть объем головного мозга у них был такой же, как у современных обезьян. То есть примерно 500 грамм или меньше. У современных обезьян примерно столько же и есть. Это полкило. Но в этот, так называемый, самый загадочный миллион произошло важнейшее событие. Порядка 2,5 миллионов лет назад, а может быть даже и пораньше, это 2,7 миллиона лет назад, появляются первые каменные орудия труда. Ну, здесь представлены самые древние орудия труда из всех, какие только найденные в Гоне, в Эфиопии, имеющие датировки вот до 2,7 миллиона лет. Это так называемые чопперы, один из которых, кстати говоря, представлен у нас тоже на выставке. Но у нас, правда, чоппер
не из Африки, а с Кавказа, но с датировкой близко к этому, да, порядка 2 миллионов лет. И чисто технически он сделан точно так же, на самом деле. Эти самые чопперы на вид, конечно, очень простые и примитивные, я бы сказал. То есть это камень с несколькими сколами, но тем не менее он более-менее эффективен. То есть с помощью такого приостренного камня, обитого буквально там 2-3 сколами, можно разделать тушу животного, срезать мясо, защититься от хищника. Ну, в принципе, от хищника можно и палкой защищаться, там, не обязательно обрабатывать, но тем не менее. Примечательно, что современные человекообразные обезьяны тоже изготавливают, используют орудия труда, но только деревянные. То есть шимпанзе, они, например, изготавливают такие палочки для вылавливания термитов. Они обжевывают палочку, засовывают в термитник, термиты нацепляются, они вытаскивают и их съедают. Или недавно был открыт такой вариант, когда шимпанзе обгрызает палку, получается дротик в своем роде, которым она охотится на маленьких обезьян. В дупло тычет, ну и с некоторой вероятностью кого-то там накалывает. То есть, по сути, это охота с помощью копья, причем сделанного копья, то есть не просто палка, а обработанная, зубами они обрезают. Вот, но это максимум, на что способны современные обезьяны, шимпанзе. А сколько они пытались в неволе приучить, обучить, вернее, обезьян делать каменное орудие труда, ничего так и не получилось. То есть у них не хватает соображения, у них не хватает объема мозга, ловкости рук, координации движений для того, чтобы что-то такое подобное сделать. Несмотря на то, что орудия такие очень примитивные, и, ну, вроде примитивнее уже некуда, тем не менее сделать их сложно. На самом деле даже археологи, которые занимаются этими орудиями, далеко не всегда сами могут их сделать. Вот. И я наблюдал, как археологи учились изготавливать орудия труда, они сидели сутками, ну не сутками, конечно, вечерами после раскопок. Ну, продвинулись они не сильно дальше, на самом деле, вот этой технологии. То есть, если вы, не дай бог, попробуете что-то подобное сделать, какой-нибудь чоппер, то с большой вероятностью отобьете пальцы себе, но, скорее всего, функционально у вас не получится. Так что это сложно делать, на самом деле. И надо было, чтобы к этому моменту как-то и мозги доросли до некоторого состояния, и ловкость рук. Но, к большому сожалению, как я уже сказал, из этого времени у нас находок очень немного. Но примечательно, что с большой вероятностью до стадии изготовления орудия труда дошли не только наши предки, но и некоторые другие существа. Например, из австралопитеков с большой вероятностью вот эти австралопитеки Гарри изготавливали орудия труда, а они не были нашими предками, потому что их строение зубов показывает, что это тупиковая линия, которая вымерла примерно 2,5 миллиона лет назад. И некоторые так называемые массивные австралопитеки, вот один из них, самый древний, представлен здесь, они, судя по всему, тоже изготавливали орудия труда. И более того, в некоторый момент, порядка 2-1,5 миллионов лет назад, строение их кисти было лучше приспособлено к изготовлению орудия труда, чем у наших предков. То есть, в принципе, они наших предков в некоторый момент обгоняли по ходу человечности, но оказались в тупиковой линии, поскольку они приспособились к жеванию большого количества растительной пищи, поэтому, как видите, здесь такой огромный гребень для прикрепления мускулатуры, огромные челюсти, и это не дает возможности развиваться головному мозгу. Поэтому, хотя в какой-то момент они наши предки вроде бы обгоняли, но оказались в итоге тупиком. Самое важное, что, собственно, произошло при появлении Homo, то есть людей, это увеличение головного мозга. Ну, на данном графике представлено изменение объема мозга. Каждый значочек – это конкретный череп. Тут, к сожалению, отображение не очень здорово видно, но, тем не менее, вот эта временная шкала, вот это 6 миллионов лет назад, самые древние, вот это вот современные обезьяны, унесенные в древность на тот момент, когда они отделились от нашей линии, и вот это разные ископаемые люди, вплоть до современности. И, как видите, имеется существенный такой рывок изменения объема мозга. В данном случае шкала логарифмическая, то есть она чем ниже, тем древнее, а наверх она как бы расширяется. А вот прямая шкала выглядит вот таким образом. То есть вот здесь вот примерно появляются прямоходящие существа первые, и вот их объем мозга. В последующем мало чего меняется, вплоть до 2 миллионов лет, ну или около того, когда существуют вот эти самые австралопитеки. А вот эти зеленые квадратики, это и есть, собственно, первые хомо, про которых я в последующем буду рассказывать. И как видите, в этот момент происходит рывок, который в последующем, все оставшиеся 2 миллиона лет, это, в принципе, очень быстрое, катастрофическое, я бы сказал,
увеличения размера мозга до современных значений. Большой вопрос, почему произошел вот такой вот рывок мозга около 2,5 миллионов лет назад. Причем, что характерно, судя по находкам, какие у нас есть, вот это ускорение размеров мозга началось заметно позже, чем появление орудий труда. То есть древнейшее каменное орудие 2,7 миллиона лет назад, а вот этот скачок объема мозга около 2 миллионов лет назад, а то и, может быть, чуть попозже даже. Тут есть несколько версий, почему такое произошло, но одна из этих версий такая экологическая. В это время происходит похолодание, появление больших открытых пространств, изменяется климат, и в Африке, а, собственно, все речь идет об Африке, о Восточном в основном, происходит смена фауны. Вымирает большое количество крупных копытных животных, так называемая мегафауна, то есть огромные носороги, слоны, большая часть, ну не все, но большая часть, вслед за ними вымирает фауна крупных хищников и падальщиков. Исчезают саблезубые тигры, ну, на самом деле в других областях планеты они могли сохраняться до более поздних времен, но в Африке они исчезают, и вымирают гигантские гиены. И ниша хищников и падальщиков мелких на некоторый момент освобождается. В этот момент, что характерно, появляются современные, например, леопарды. Они как раз примерно такую датировку 2 миллиона лет назад имеют. Появляются современные гиены, современные шакалы. И вот эти австралопитеки, которые были такие собиратели в саванне до этого, и в принципе уже какое-то мясо периодически собирали, они занимают вот эту нишу мелких хищников и падальщиков. Но при этом они растения тоже продолжают есть, само собой. Поэтому мы всеядные, по большому счету. Но питание мясом, оно, во-первых, ставит новые задачи, потому что мясо не хочет, чтобы его съели, оно сопротивляется, в отличие от растений. То есть надо как-то немножко больше мозги напрягать, чтобы его добыть. Имеется конкуренция, потому что не все хищники выбрали, ясное дело, и те же там гиены и так далее остались. Леопарды появились, ну и какие-то предки, в общем, были для этого. То есть надо как-то обороняться от этих хищников. И более того, иногда, видимо, их отгонять от добычи, или от своей, или от их добычи. И, кроме того, поскольку предки у австралопитек, ну, собственно, сами австралопитеки не были такими уж прямо хищными, у них приспособлений для ловли добычи никаких, в общем-то, нет. Когтей, больших зубов, чего-то такого. Поэтому они стали вот это мясо, как минимум, срезать с костей, убивать этих животных, собственно, орудиями. Какие-то орудия у них были до этого, потому что я говорю, и шимпанзе, в принципе, пользуются орудиями, но тут вот появляются эти каменные чоперы. И изготавливать орудия тоже сложно. То есть, соответственно, те, кто делал это плохо, они оставляли меньше потомства, а те, кто делал это хорошо, у кого были мозги чуть побольше, они плодились благополучно, размножались, и от поколения к поколению размер мозга, соответственно, увеличился. То есть в каждом поколении выживали те индивиды, у которых с интеллектом было получше. Но, кроме того, тут вступает в действие такой простой биомеханический закон, что плотность костей и плотность мозга, она различается в два раза. То есть плотность кости где-то 2 грамма на кубический сантиметр, а мозга 1. То есть плотность мозга практически как воды. И мясо, оно калорийное. Когда нужно наесться растением, надо съесть много растений. Когда надо наесться мясом, надо съесть мало мяса. Соответственно, надо меньше жевать, если пищу употребляют больше мяса. От того, что они жевали, уменьшалась вот эта вся жевательная мускулатура. И что замечательно, на находках мы это видим. В последующем я это буду показывать на конкретных черепах. Челюсти уменьшаются, зубы уменьшаются. Вот эти гребни для прикрепления мускулатуры, которые я на Астралопитеках показывал, исчезают. Череп может увеличиваться, но при уменьшении черепа на 1 кубический сантиметр мы можем прирастить мозги на 2 кубических сантиметра при сохранении массы. Вот, то есть размер тела не меняется, но существенная способность позвоночника остается, и поэтому получается, что череп у нас уменьшается чуть-чуть, а мозги пухнут как на дрожжах. Вот, то есть есть необходимость, есть возможность, и благополучным образом это все соединилось. Поэтому произошел вот этот самый рывок размера мозга, который в последующем так и шел практически вплоть до современности. Ну, не совсем до современности, но почти. Собственно, первые представители Homo, которые известны. Известны, к сожалению, по не вполне таким представительным остаткам, но самая целая находка — это тут верхняя челюсть из Хадара в Эфиопии, а большей частью это изолированные зубы. Но, тем не менее,
для антропологов и палеоантропологов это не такая уж беда, поскольку зубы – это самый сохраняющийся элемент вообще, в принципе, палеонтологии. Начиная там, с того момента, как зубы появились, в принципе, еще там первых рыб и вплоть до человека, зубы – это самое прочное, чего вообще в организме есть. Поэтому они лучше всего сохраняются. Поэтому эволюция, она известна лучше всего как раз по зубам. Особенно у млекопитающих. Эволюция млекопитающих – это эволюция зубов, на самом деле. То есть, на самом деле, менялось все, но про остальное мы часто не знаем. Мы знаем. Поэтому как раз анализ зубов дает больше всего информации, потому что нам есть с чем сравнивать. С австралопитеками, с приматами, с более поздними людьми. И поэтому мы знаем, что это, собственно, не австралопитеки. Там мелочи, ну, вдаваться я сейчас, конечно, не буду. Мелочи, они отличаются от австралопитеков. Это датировки, как видите, где-то 2,3, 2,4, может быть, 2,5 миллиона лет назад. То есть вот в этот, так называемый, самый загадочный миллион они попадают, не очень много найдено, но тем не менее. Но, слава богу, есть и более целые находки, и на нашей выставке в том числе представлен вот этот череп с датировкой практически ровно 2 миллиона лет назад, найденный в Обефоре в Кении, самой северной, на границе Эфиопии, который достаточно древний, 2 миллиона лет, и при этом весьма прогрессивный. Когда впервые его нашли антропологи в Африке, его называли чуть ли вообще не сапиенсом на самом деле, но ясно, что не совсем так. Но тем не менее, объем его мозга 752 кубических сантиметра. Ну, там, в зависимости от реконструкции, цифра чуть-чуть может меняться, ну пусть 750 для грубости. У современных человекообразных обезьян, австралопитеков, примерно 500 грамм. У современного человека 1350 в среднем, то есть индивидуальный рост довольно большой, но в среднем где-то 1350. Вот, то есть здесь получается на 200 грамм, даже на 250 больше, чем у австралопитеков, но практически в два раза меньше, чем у современного человека. Но при этом лицо очень большое, огромные тяжелые челюсти, судя по ячейкам для зубов, здоровенные жевательные зубы, но все-таки и челюсти, и зубы гораздо меньше, чем у австралопитеков. И вот эти гребни для прикрепления жевательной мускулатуры здесь уже исчезли. То есть так называемая височная линия, где мышцы крепятся у себя, вы ее без проблем можете себе найти. Вот прямо за глазами сужение, и линия идет, и височная мышца, она крепится вот где-то здесь. Австралопитек на макушке. У него, конечно, не как у нас, чуть повыше, но все-таки уже в человеческом варианте. Такой древний человек получил название Homo rudolfensis. Назвал его наш антрополог Владимир Павлович Алексеев в 1978 году. Первоначально он считался даже вроде как вариантом пятикантропа за такую достаточно прогрессивность. Но, тем не менее, сейчас оказывается, что он практически самый древний из целых махов. То есть вот, в его лице мы видим самого древнего представителя нашего человеческого рода. И опять же у нас на выставке тоже он представлен. И какую-то еще дополнительную информацию можно получить. Но эта находка, естественно, не единственная. С близкими датировками имеются и другие останки. Но часть из них крайне фрагментарна. То есть вот здесь темными пятнышками это то, что было найдено. Это череп в разных позициях. Вот зубы у него сохранились, какие-то обломки. Но понятно, что склеить такие части можно сильно по-разному. К сожалению, довольно много очень фрагментарных останков, по которым мало что можно сказать. Замечательные есть находки нижних челюстей. Нижняя челюсть – это довольно крупная часть скелета, она такая мощная, сохраняется хорошо. И вот, в частности, в Малави была найдена вот такая нижняя челюсть, которая сочетает удивительным образом признаки хома, то есть человеческого рода, и так называемых массивных австралопитеков, которые были, как я уже упомянул, тупиковой линией. Вот для сравнения, внизу челюсти парантропов, вот этих вот массивных австралопитеков, и видно, что в принципе очень похоже. Но если это сравнивать не на глаз, а сравнивать размеры, что, собственно, как делается это в антропологии, то получается, что вот эта челюсть, она очень похожа на массивных австралопитеков, на тупиков, но и очень похожа на хом. Она где-то зависает 50 на 50. И учитывая ее датировку больше 2 миллионов лет, можно говорить, что, скорее всего, на это время линии вот этих массивных австралопитеков и людей, вероятно, разошлись еще не окончательно. И они могли скрещиваться между собой. То есть, когда из грацильных австралопитеков, то есть вот таких стандартных, обычных, возникали две линии массивных и, собственно, людей, в,
какой-то момент эти две расходящиеся линии, они разошлись еще не совсем. И могли между собой перемешиваться. И как раз вот это вот стадия, когда эти признаки оказывались не то, не сё. Поэтому массивные австралопитеки, они вроде как тупиковая линия, не вымерли окончательно, но что-то от них у нас все-таки, вероятно, есть через какие-то там промежуточные браки, скоречивания. Другие находки того же времени, они известны не только из Восточной Африки, но вот Эфиопия, Кения, но и из Южной Африки, тоже больше 2 миллионов лет назад, из Терпентейна, челюсти детеныша, которые, с одной стороны, позволяют судить о возрастных процессах, что приятно, и эти возрастные процессы здесь практически обезьяне, на самом деле, хотя это вроде как уже хомо. А с другой стороны, опять же, показывают, что признаки получаются такие еще не совсем хомо. То есть это почти человек, но как бы вроде бы еще и не совсем человек. Более поздние находки, ну такие чуть более представительные, черепа из Бобифора, челюсти, верхние, нижние, с гравировками чуть меньше 2 миллионов лет назад. Но замечательно, что, например, вот этот фрагмент свода, тоже не взрослого, кстати говоря, индивида, подростка, имеет объем уже 870 кубических сантиметров, то есть больше, чем вот у предыдущего, но, опять же, раз в полтора меньше, чем у современного человека. Причем это подросток, а если бы он дорос до взрослого состояния, возможно, мозг был бы, в общем-то, и больше. Ну, еще находки, чтобы мало не показалось, то есть, в принципе, вот эти все фрагменты я здесь показываю, чтобы не было ощущения, что антропологи судят по каким-то единичным вещам. То есть на самом деле находок довольно много. Другое дело, что они не очень целые, как правило, но все-таки есть вот более-менее черепа, и антропологи как раз вот вынуждены большей частью судить вот по таким вещам. То есть наука на самом деле выглядит примерно вот так. Но тоже вот, допустим, вот этот череп объем мозга 700 грамм. Чуть поменьше немножко получается. Про скелет этих людей, то есть кроме черепа, известно довольно мало, на самом деле. С одной стороны, есть фрагментарные останки, с другой стороны, они, ну, уж очень какие-то обломаны, и, ну, какой-то проектор не очень здорово передает, здесь, на самом деле, скелет изображен, и вот это вот, что от этого скелета осталось. То есть вот косточка от руки, косточка от ноги, куча частей от черепа. И, судя по этим останкам, рост этих людей был где-то 1,5 метра, на самом деле, они были очень невысокие. И пропорции конечностей и туловища у них были довольно-таки обезьяноподобные. То есть строение черепа, вроде мозг у них подрос по сравнению с обезьянами, а строение тела очень примитивное, и, несмотря на то, что они были полностью прямоходящие, пропорции у них были, ну не как у шимпанзе, конечно, руки покороче, но такие весьма-весьма архаичные. Чуть более позднее время, примерно 1,85 миллиона лет назад, из вот этих Homo rudolfensis появляется новый вид под названием Homo habilis, человек умелый. Человеком умелым назвали, потому что когда их впервые нашли, они были найдены с наидревнейшим на тот момент орудиями труда. Потом оказалось, что орудия труда появились на 1 миллион лет раньше на самом деле. Ну и, как понимаете, 1 миллион лет – это огромнейший срок. Вот, но, тем не менее, название осталось. То есть, вообще, они, конечно, уже не самые ранние, потому что уже 1 миллион лет прошел. Но, тем не менее, Homo habilis, вот это вот череп, так называемый Твигги, или алдувайский гоминид 24, он тоже представлен на нашей выставке, в следующей витрине. Можете на него посмотреть, как он выглядит в оригинале, какого он размера, оценить. Что примечательно, эти люди имели чуть меньшие размеры, чем предыдущие. То есть часто эволюция представляется как линейный такой процесс улучшения и стремления к человеку, вот как бы обезьяна. На самом деле это далеко не так. Эволюция, она не идет по заданной линии, в эволюции нет какой-то цели создать человека. Это вот часто задают вопрос, а почему современные обезьяны не становятся человеком? Потому что им не надо, они становятся современными обезьянами. Ну, так же, как комары становятся комарами, кошки становятся кошками, люди вот стали людьми. И на тот момент еще было далеко не очевидно, что на самом деле это будут прям такие современные люди. И объем мозга вот этих вот ранних хомо, он оказывается на самом деле чуть меньше, чем у Homo rudolfensis. То есть объем мозга немножко даже упал, потом снова начал расти. Ну вот эта реконструкция тоже замечательная такая. Эффектная показывает, что
на современного человека, это похоже так, достаточно отдаленно. И с точки зрения, я думаю, человека далекого от антропологии, трудно понять, что здесь, собственно, человеческого. Но, тем не менее, объем мозга где-то 700-800 грамм, сравнительно небольшие челюсти и меньше уже размер зубов, это уже такие человеческие черты. Орудия труда есть, правильно. Другие находки того же времени, ну, 500 грамм, это практически астронавтовое значение. 638, это уже так более-менее прилично. Вот, но, как видите, тоже фрагментарные останки, приходится судить по обломкам, большей частью, но таких находок, слава богу, не так уж мало, и с каждым годом находятся новые. Сравните, недавно был найден вот такой замечательный череп, который имеет где-то порядка 700 грамм объем, но некоторые прогрессивные черты и датировка примерно 1,5 миллиона лет назад. И челюсти оттуда же. От некоторых из этих людей остались, понятно, не только челюсти с зубами, но и стопы и кисти. И замечательно, что с датировкой даже меньше 2 миллионов лет назад строение и кисти стопы было весьма примитивно. Я уже упоминал, что у массивных австралопитеков, вот, какого линии, которые в это же самое время жили, кисть была более прогрессивна. То есть здесь на самом деле обезьяньих черт очень много еще. Пропорции тоже такие довольно коренастые, низенькие, там, от метра до полутора. И несмотря на то, что они каменные орудия изготавливали, мозг у него был более-менее побольше, чем у предыдущих, ну, чем у австралопитеков. Но внешне современный человек воспринял бы это скорее как обезьян, на самом деле. Что характерно, эти люди такие охотились, потому что известны находки костей животных со следами каменных орудий. Причем эти следы каменных орудий известны в двух вариантах основных. Первый вариант – это когда у нас на кости есть в начале следы каменных орудий, а поверх них следы зубов хищников. Это значит, что вот эти хабелисы поймали какую-то антилопу, скажем, как правило, они охотились на маленьких антилоп, потому что их проще его поймать было, съели, срезали мясо, потом пришли какие-то диеты и обгрызли, что осталось. Вот. Но есть находки противоположные, когда у нас на кости вначале следы зубов хищников и даже падальщиков, даже гиен, а поверх следы каменных орудий. Это значит, что они поймать эти лопы не смогли, а нашли такие гиен, ну, в принципе, гиены эти можно издалека по зубу, отогнали как-то там эти гиен, или подождали, когда эти сами уйдут, и даже после гиен чего-то там с костей соскребали. То есть на самом деле жизнь у них была не такая уж простая, периодически они падальщиком тоже занимались, но, что приятно, все-таки охотились тоже достаточно активно. Но хотя примерно половину рациона составляла растительная пища, то есть, естественно, они не были специализированными хищниками, иначе бы человек в итоге не появился. Что характерно, сами они тоже были, кстати говоря, добычей хищников. Достаточно регулярно эти останки несут следы зубов каких-то хищников, в частности, вот этот индивид, OH7, OH8, ну, скорее всего, это один, на самом деле, человек, на этих костях следы зубов крокодила. То есть вот этого конкретного съем крокодил, и его останки раскиданы на такой приличной территории, потому что крокодил, когда на добычу нападает, он хватает, так вот крутится, и части там во все стороны летят. То есть это просто мрак, на самом деле. Вот. Но жилось им непросто. Но в этих непростых условиях, собственно, человечность складывалась, поэтому человек в итоге стал такой устойчивым ко всему на свете. Ну вот, тоже примеры скелетов, как они выглядят, то есть, ну, длинные кости обломаны, тоже, кстати, на концах обгрызенные гиенами. Вот как бы скелет, ну, от которого осталась рука, часть ноги и много-много обломков черепа, и тоже вот такие вот примерно останки. Но, тем не менее, по таким частям можно судить о пропорциях, о размерах тела, как я уже сказал, где-то от метра до полутора и с такими довольно расширенными пропорциями. В соседних областях и более-менее иногда синхронно, иногда встречаются останки каких-то странных существ, которые трудно поддаются интерпретации. То есть, например, в Восточной Африке известны несколько находок, которые не похожи ни на австралопитеков, ни на гротильных, ни уж тем более на массивных, ни на вот этих вот хабелисов, которых я перед этим показывал. Иногда они называются Homo microcranus, то есть человек малоголовый, если переводить. В частности, вот этот череп 1813 из Колбифора, у которого датировка
ну, не самое позднее, но не самое раннее, 1 075 000, и объем мозга всего 500 грамм. То есть, в принципе, австралопитековый размер, при этом довольно-таки приличного размера челюсти, на самом деле. То есть, если бы у него была датировка, скажем, 3 миллиона лет, тогда бы его однозначно записали в австралопитеков. Но здесь других таких находок нет, он такой один. И что бы это значило, как бы не очень понятно. То ли это просто индивидуальное отклонение какое-то, то ли это линия каких-то австралопитеков, которые до такого позднего времени дотянули, но непонятно, где остальные тогда. Потому что находок, в принципе, там много, а он вот такой один. То ли это какая-то специфическая линия, которая возникла как-то вокально. И, например, вот такой другой череп 1805, он отличается довольно существенно. Ну, у него объем мозга, наоборот, довольно, ну, в принципе, тоже не сильно большой, 585, но для австралопитеков это большой объем, на самом деле. При этом огромные челюсти и маленькие зубы. Ну, на картинке, может, это не так очевидно, но по измерениям, если сравнивать, у него зубы не такие уж прям большие. Ну, больше, чем у современного человека, но не слишком. И челюсти при этом сильно вперед выступают. Есть еще, к тому же, вот этот гребень для прикрепления жевательного молотка мускулатуры. То есть у него признаки сочетаются совершенно как-то мозаично. То есть в нем что-то есть и от австралопитека, и от грацильного, и от массивного, и от хома, и вообще непонятно от кого еще. То есть, как понимать, такое сочетание совершенно не ясно. Некоторые антропологи считали, что может быть это какой-то патологический индивид, что может быть у него какое-то заболевание было, которое как-то так сказалось на черепе, но, строго говоря, никаких отклонений внятных там вообще-то нет. Ну, чтобы можно было интерпретировать как болезнь. И другая интерпретация этой находки, то, что это, опять же, гибрид между массивными австралопитеками и вот этими самыми холмами. Гибридная версия его происхождения, ну, весьма такая правдоподобная, на самом деле. То есть даже вот с этим в это время это могло происходить. В Южной Африке были найдены первоначально 2 скелета, потом остатки ребенка, а сейчас прошел анонс, что найден уже 4-й индивид. В пещере Маапа находка получила название, все строго говоря, Австралопитек Сидиба. Но даже в первом описании, в статье первого описания, было подчеркнуто, что здесь признаков австралопитека и человека примерно 50 на 50. Поэтому у меня он обозначен как Homo Sidiba, тем более, что по ведущим параметрам, на самом деле, он не сильно отличается от хабилисов, людей умелых в Восточной Африке, которых я до этого, собственно, показывал. То есть здесь объем мозга, на самом деле, очень маленький. Это вот главный аргумент в пользу того, чтобы его считать австралопитеком. 420 кубических сантиметров у людей такого не бывает, даже у самых простых и примитивных, а для австралопитеков это в самый раз. Вот, но строение челюстей, лица, всяких вот этих мускулатуры, прикрепления мускулатуры, нижней челюсти, человеческих признаков, в принципе, довольно много. И датировка практически ровно 2 миллиона лет назад. Южноафриканские антропологи, которые эти находки сделали и изучают, они считают, что это, собственно, последняя ступенька от австралопитеков Homo, такая промежуточная, то есть то самое пресловутое недостающее очередное звено, которое затыкает вот

0: Находки назвали.
1: Вот. Известно, что это животное отличается огромным сроком жизни по сравнению с животными такого же размера. Вот представим себе, что голод зверьков вымер, мы нашли его скелет и начинаем сравнивать современными животными с их жизненным циклом. И, соответственно, мы можем сказать, что, вот, например, голод зверьков, который прожил 20 лет, мы скажем, что он прожил 2 года. Сравнивая с современными крысами или какими-то другими там аналогичными. Вот. И, значит, ну, мы совершим ошибку в этом случае, потому что по факту он прожил 20 лет. Вот как быть с древними людьми в этом смысле? То есть насколько достоверно можно оценить их возраст, сколько они прожили, ну, до момента смерти?
2: Толя, мы знаем, что Адам жил сколько? 1000 лет?
0: Ну, на самом деле, я не уверен, что мы ошибемся с голым землекопом, потому что я думаю, что его вот эти 20 лет где-то в скелете таки отображаются. То есть в строении кортикального слоя кости, на зубах наверняка что-нибудь там, в строении черепа, какие-нибудь швы у него зарастают, еще что-нибудь такое. То есть я сомневаюсь, что кто-то прям в это вникал и сильно изучал возрастные изменения у голых землекопов, потому что, ну, в Сомали ехать, ловить этих, как выкапывается, попады и изучать. Хотя кто-нибудь, может, и задался, потому что их как раз возрастные изменения изучать, по-моему. Вот. А с человеком, слава богу, у нас есть мы, у нас есть современные обезьяны, разные, причем куча, да, и там не только шимпанзе, ясное дело, а всякие разные. Вот. И у нас есть куча находок разных возрастов. И у нас есть масса разных маркеров возраста. По стиранию зубов, по зарастанию швов черепа, по росту костей, потому что они в какой-то степени, ну, не то, что прям как дерево постоянно нарастает, потому что примерно за серии, там по зубам, например, по молочным, можно возраст в сущности до дня вообще определить, вот были работы по неандертальцам, потому что там раз в день откладывается слой этих эмалибластов, и можно в сущности до дня определить. Потому что известна скорость изменения определенных систем в организме, скорость вымывания кальция в костях и так далее. И благодаря этому мы многие такие возрастные вещи, в общем-то, знаем. Обычно, правда, точность этих определений, конечно, не до дня, а там лет до 5 как минимум. Вот. И понятно, что чем древнее, чем больше от нас отличаются эти люди, тем погрешность у нас само собой растет. Поэтому для многих из этих находок определение возраста гуляет в пределах там, 10-15 лет. Но в любом случае, это там не 50 и не 100 лет, уж точно никак там, с крысой или голым землекопом у нас будет ошибка. А чаще всего более-менее точно это определим. Потому что у нас есть обезьяны для контраста, для масштаба изменчивости. Вот, мы знаем, сколько у нас есть скелеты не только взрослых, но и детей, и подростков, и разных подростков. Мы, допустим, знаем, что у них до некоторого момента, ну как минимум до эргастеров, не было ростового скачка. То есть у них вот не было ускорения роста, которое вот где-то между, там, грубо говоря, 12-18 годами у современных людей происходит. Но вот у них такого процесса не было, они росли постепенненько, плавненько останавливались в росте, ну, в итоге они там пониже и были. Вот, так что это отработанная как раз вещь еще с 19 века, на это было много сил положено, слава богу, так что здесь более-менее можно.
3: То есть если кто-то будет, например, там, из ряда вон входящий в продолжительность жизни, то это будет сразу же обнаружено, если бы это было?
0: Да, ну, собственно, поэтому вот у нас есть...
3: Это 120 лет, например, он оплатил по земле, но это огромный срок, да, там?
0: Ну, насчет 120 как бы вопрос, потому что есть такая вещь, что чем меньше возраст, тем точнее он определим, потому что у детей возраст по зубам, да, определим с точностью там, до 2 лет, а то и меньше, там, до нескольких месяцев иногда. А если это старше 55 лет, там, в принципе, уже разброс индивидуальный такой большой, ну, допустим, лет 60, кто-то будет выглядеть на 50, кто-то будет на 80 выглядеть, тот на 60, да? И там индивидуальный разброс уже получается такой значительный, что старше 55 лет антропологи обычно не определяют. Ну, только если уж прям совсем очень надо. Какой-нибудь там индивидуальная находка, у царя, допустим, да, и там будут морочиться определять. А так обычно там старше 55 лет. Ему может уже там 120, да, быть, но они до 50 не доживают.
3: Вот если в 30 лет, да, человек имел биологический возраст, измеримый с возрастом сейчас, например, 80-летнего, да? Как тогда? И вот не зная, что, например, люди тогда жили там 30 лет, например, и не зная, например, что люди современные, допустим, живут 80 лет, абстрагируемся, это как можно понять, да?
0: Нет, ну чисто гипотетически, конечно, они могли жить до 100 лет, но выглядеть при этом на 20, вот, но с чего бы? Как бы у нас есть...
3: Пускай эта ветка не могла ли возникнуть, допустим, просто, ну, чтобы это обнаружить, необходимо какую-то заработать методологию.
4: Но это нужны какие-то факты, которые можно вообще это предполагать. Вчера говорил об этом Марина Добровольцева. Мы можем придумать что угодно. Что они жили.
0: Просто бессмысленно опровергать все возможные гипотезы, какие только можно в голову придумать. Вот. У нас

0: данных, что они жили старше. То есть у нас все данные показывают, то есть у них, если и по зубам, и по костям, и по швам черепа, и по всему на свете было им там в среднем 35 лет, допустим, да, или меньше на самом деле, 35 это уже редко вообще-то. Вот, то все мы должны предполагать, что у них биологический возраст как-то от нас отличался.
1: Ну, как меньше, что в смысле, худшую сторону, то есть они быстрее старели. Собственно говоря, отличался.
0: Да они не быстрее старели, старели они примерно так же, просто они старые не могли выживать. Банально. Скорость старения у них примерно такая же была. Современные шимпанзе, они в природе тоже живут там лет по 40, допустим, а то и меньше. Но просто жизнь тяжелая. А в зоопарке они живут до 80, да, просто как люди так же. Ну а если бы еще в зоопарке они жили не за решеткой, а там в человеческих условиях совсем уж, они, может, и это до 20 бы жили, то не знаю. То есть у нас на самом деле просто не один критерий возраста, а много. Они взаимопроверяют. Но часто, кстати, иногда такое бывает, что, например, у этого мальчика из нейрокатомии по срастанию костей, которые тоже с возрастом меняют, у него возраст один, по зубам другой, по швам немножко третий. То есть у него скорости по конкретным системам немножко другие, чем у нас. И это уже дает саму по себе информацию. Но в среднем мы можем это высчитать с точностью там, лет до 5, вполне себе.
2: Последний вопрос будет, пожалуйста, мальчик.
3: Дмитрий Комаренко. У меня вопрос вот про строение кисти. Вы сказали, что у массивных австралопитеков она была более продвинутая в сравнении с ранними хомо. Но вот можно так в двух словах сказать, что они могли этой кисти делать, а чего не могли по сравнению с нами?
0: Эта продвинутость, она, собственно, выражается в двух основных параметрах. Ну, не только в двух, понятно, в двух основных. Это расширенность концевых фаланг, потому что у нас вот эти последние фаланги кисти, они короткие и широкие, чтобы мы могли чего-то держать прочно. У обезьян они длинные, такие вытянутые, узкие. И вот у них они были иногда более широкие и короткие, чем у нас. Даже не то, что там у ранних хомо, а у нас. Вот, то есть что-то такое они довольно тяжелое в руки брали и использовали. И известные находки, когда в одном местонахождении есть останки этих массивных австралопитеков, каменных орудий, и нет никаких более прогрессивных гоминид. То есть только вот ранние австралопитеки, массивные австралопитеки и орудия. Ну и можно предположить, что, конечно, мы просто не нашли, скажем, хабелесов, да, вот, но с большой вероятностью все-таки да, они же и делали. Тем более, что и кисть была, и мозги 500 грамм, в принципе, более-менее достаточно. Ну, вот. И чего могли, мы можем судить, потому что, собственно, мы находим. Это чопперы, все те же самые, хотя, например, в Пениже, в Танзании, там найдены останки только массивных австралопитеков, там такая челюсть здоровенная, и не только галечные орудия, но и ашельские рубила. Причем, ну там самые древние ашели вообще в принципе. Ну, все-таки я сомневаюсь, что массивные австралопитеки ашельские делали, это, скорее всего, более продвинутые товарищи. Вот, но тем не менее, по факту такое есть. И в Южной Африке найдены обломки костей с характерной зашлифованностью края. Судя по всему, это использовалось для расковыривания термитников. Делались просто эксперименты, брались куски костей современные, и ими выполнялись разные операции. Выкапывали, скажем, корни какие-то из земли, ковырялись термитники, срезалось мясо с костей, там, то 5-10. И смотрели потом под электронным микроскопом изношенность этих остатков. И получилось из современных вот этих экспериментальных наибольшее совпадение с оригиналами древними при расковыривании термитников. Термитник – это замечательный источник белка, то есть термиты, ну, они, конечно, кусаются, но их много зато. И главная проблема – как до них добраться, как это туда вот добиться, потому что это бетон, по всему счету. Вот. И вот они ковыряли это дело камнями, этими костями. И с большой вероятностью это как раз массивные островопитеки делали.

0: Глубокоуважаемые гости, дорогие слушатели, участники трансляции, мы вас приветствуем. Мы продолжаем рубрику «Медпросвет» в центре Архе. Сегодня мы поговорим о теме тревожных расстройств, когда тревога становится болезнью или что такое тревожное расстройство. Меня зовут Бекетов Владимир Дмитриевич, я кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета. И сегодня мы вместе работаем с Дмитрием Сергеевичем Петелиным, кандидатом медицинских наук, врачом-психиатром-психотерапевтом, сотрудником клиники психосоматической медицины Сеченовского университета, научным сотрудником Сеченовского университета. Дмитрий Сергеевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Мы сегодня заявляем, декларируем отсутствие конфликтов интересов. Всегда важно очень обращать внимание на вот этот вот тезис. Если перед вами выступают врачи, представители фармбизнеса, конечно, очень важно, насколько здесь есть интеграция рекламных каких-то продуктов, технологий и так далее. Мы декларируем, что сегодня лекция проводится без каких-либо реклам медицинских препаратов и оборудования. Если нами будут упоминаться какие-то названия, это исключительно в рамках контекста, контекстного упоминания. Никакого акцентирования у нас здесь не предусмотрено. Ну и поговорим мы сегодня, у нас план такой об актуальности темы тревоги, постараемся дать этому определение, с чем мы реально имеем дело вот в этом году, в плане бэкграунда научного, обоснованности, изученности темы. Ну и поговорим о том, как диагностировать и лечить, чем опасно тревожное расстройство, ну и какие у нас стратегические и тактические цели в этом лечении. Ну и в дальнейшем у нас будет дискуссия, мы с Дмитрием Сергеевичем разберем несколько серьезных тезисов, постараемся дать на них ответы с позиции меня, как врача соматической, то есть телесной медицины, врача-терапевта. И Дмитрий Сергеевич выступит в рамках такого защитника роли психиатра, психотерапевтов, отчасти невролога. Ну а дальше с удовольствием ответим на ваши вопросы, которые вы зададите нам здесь в зале, либо будут они доступны в чате трансляции. Дмитрий Сергеевич, вам слово.
1: Да, спасибо большое. Я еще раз хотел бы со всеми поздороваться. Ну, на самом деле, название нашего сегодняшнего мероприятия, оно предполагает, ну, фактически два вопроса. Приятно, что, в принципе, на первый из этих вопросов я легко отвечу первым же слайдом информативным, вот, а на втором будем отвечать, на самом деле, большую часть последующего мероприятия. Значит, что же такое тревожное расстройство? Значит, тревога, ну, на самом деле, есть много разных определений тревоги. Ну, вот одно из них представлено на слайде, оно, в принципе, ничем не лучше, не хуже некоторых других. И всегда, когда говорят о тревоге, о тревожных расстройствах, возникает, на самом деле, закономерный вопрос. А, собственно, почему это болезнь вообще, почему это расстройство, зачем их лечить, особенно, когда речь идет о ситуации, например, пациента как раз с соматическим заболеванием, особенно тяжелым. Ну, там, крайняя форма, это, конечно, онкология. Вот, когда говоришь периодически людям, не имеющим отношения к медицине, что я там лечу тревожное расстройство у онкобольных, на что следует ответ? Ну, тревога же это как бы естественно, если у тебя есть злокачественное образование. Ну, это также естественно, как боль, если у тебя есть перелом, не значит, что этим не нужно заниматься. Значит, эволюционно-биологически тревога, естественно, выступала в качестве очень серьезного адаптивного механизма с тем, что позволял нам подготовиться к опасности, должным образом функционировать в ней. Однако у тревоги, ну, особенно у людей, есть также и отрицательные стороны. То есть буквально можно умереть от страха, умереть от тревоги. Ну, а даже при меньшей выраженности тревоги она может достаточно существенно мешать человеку адаптироваться к окружающему миру, к ситуации, в которой он оказался. И это, пожалуй, лучшим образом иллюстрируется при помощи вот этого маленького и простого графика, на котором изображен модифицированный закон Йеркса-Доцена. Значит, изначально закон Йеркса-Доцена был описан в спортивной психологии, потом его много куда еще применили. То есть по мере того, как уровень тревоги, напряжения, активации центральной нервной системы нарастает, человек все лучше и лучше адаптируется к ситуации, которая происходит. То есть перепроверяет, все ли он должным образом сделал, значит, соответственно, обращает внимание на какие-то нюансы. Однако при нарастании тревоги происходит ухудшение адаптации человека. То есть когда человек находится в панике, боится буквально всего, он не способен должным образом адаптироваться к ситуации и функционировать там оптимальным образом. И, естественно, никакого единого там определения, сколько тревоги достаточно, его нету, это зависит от данной конкретной ситуации, но надо понимать, что слишком много тревоги, ну, это плохо практически в любой ситуации. И, исходя из этого тезиса, можно сказать, что тревожными расстройствами мы будем называть, ну, равно как сейчас это принято в медицине, такое состояние, когда тревога длится в течение более-менее длительного времени, имеет выраженный характер, мешает адаптации человека и доставляет ему выраженный дискомфорт. Ну, собственно, это определение не совсем официальное, но оно, пожалуй, является очень информативным и позволит нам дальше идти в рамках нашего обсуждения, нашей дискуссии. Что же такое тревога, как она выглядит, как она проявляется? На самом деле, вроде бы, ну, тревога и тревога. Человеку страшно, человек испытывает дискомфорт. Однако, если взять и заняться каталогизацией того, как, в принципе, тревога может проявляться в жалобах, в поведении пациента, в том, что он описывает врачу на приеме, или то, что он чувствует сам, можно получить, ну, такой, на самом деле, павлиний хвост самых разных проявлений. С точки зрения, ну, такой... дидактики преподавания тревогу очень любят делить на соматическую и умственную, ну, соматическую в смысле телесную, или когнитивную, она же умственная. Значит, можно увидеть, что существует огромное количество самых разных проявлений, то есть тревога может самыми разными способами реализовываться в голове, это может быть и раздражительность, и нетерпимость к неопределенности, и повторяющиеся опасения по поводу будущего, и сомнения в правильности принятого решения и так далее. Вот. Ну, а что касается тревоги телесной, то, ну, на самом деле, практически любое ощущение, которое может быть у человека в теле, оно может также заметно усиливаться и реализовываться в рамках тревоги как таковой. Ну, то есть, собственно, много чего. Это и чувство онемения, и одышка, и изменения, соответственно, субъективное изменение восприятия сердечного ритма, ну и различные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть тревога, она, по большому счету, многолика и многообразна, что, опять же, создает очень большие диагностические и прогностические сложности, в том числе, когда речь идет о лечении тревоги у пациента, у которого есть сопутствующее заболевание. Ну, вот это классическая ситуация, что, ну, все мы представляем, что такое приступ паники, паническая атака. Вроде бы, ну, вещь более-менее отчетливая, однако представим себе паническую атаку у человека, у которого есть бронхиальная астма. И сразу возникает ситуация, что у человека, если он умный и способен дифференцировать ощущения, которые у него происходят в теле, он будет говорить о том, что у него два разных типа приступов, одни реализуются в одной ситуации, другие в другой, там между ними есть отличия, а если человек, ну, достаточно слабо ориентирован в плане поиска того, что происходит у него в организме, и очень плохо это умеет вербализировать, потому что мне плохо, у меня приступы, и достаточно тяжело, нужно прицельно расспрашивать, чтобы разобраться, что речь идет именно о том, что это два разных состояния.
0: А у человека, у пациента обязательно должно быть и симптомы изменения из вот, нашего правого столбика из левого, или, должно, или что-то должно превалировать? Или может быть такое, что вот, ввиду индивидуальных особенностей только одна какая-то структура задействована, или один только какой-то пласт жалоб?
1: Ну, на самом деле, у абсолютного большинства пациентов с тревожными расстройствами есть и то, и другое. Вопрос как бы, ну, в соотношениях. Я думаю, что телесной тревоги без тревоги умственной быть попросту не может быть. Другое дело, что есть определенный контингент пациентов, которые, ну, как бы сказать, не очень хорошо чувствуют, что у них происходит в голове и свое как бы эмоциональное состояние, поэтому они будут рассказывать врачу только, соответственно, об одышке или только учащенных сердцебиениях. Однако это, ну, не отменяет того, что у них в голове присутствуют опасения. И что-то еще. Им просто тяжело это реализовать и вербализовать.
0: Ну, наверное, есть целая группа пациентов, целая группа людей, нас с вами, у которых вообще есть определенные сложности с ощущениями в теле, и они будут, наоборот, фиксироваться только на потоке мысли, и жалобы будут вот вроде в основном в когнитивной сфере тревоги. Да. А телесные они будут игнорировать или как не замечать.
1: Да, да, бывает и такое. Есть определенная редкая категория пациентов, у которых, наверное, все-таки телесной тревоги может не быть. То есть, ну, вот, в нашем отделении мы в практике видели пациентов, которые жалуются на нестерпимую тревогу, при этом с нормальным пульсом, с нормальным темпом дыхания и с, ну, фактически отсутствием каких бы то ни было симптомов. Но обычно это сочетание. Вопрос в том, как оно соотносится.
0: Ну, вот я как терапевт могу сказать, что и в нашей с вами практике, когда мы работаем на базе вашего отделения, и в личной практике, редко тревога бывает без эпизодов повышения давления, без учащения дыхательных движений, без повышения частоты сердечных сокращений или пульса. Это, как правило, естественные, так называемые, симпатические, вегетативные эквиваленты телесной вот этой тревоги, потому что, по сути, весь этот каскад нейробиологический, о котором мы чуть дальше скажем, он, ну, канализируется на работу вот органов и систем в организме.
1: А если зайти с эволюционной, опять же, точки зрения, ну, тревога – это указание на опасность, потенциальную или имеющуюся, ну, в настоящее время непосредственно перед живым существом. Понятно, что мы все эволюционно привыкли реагировать, активация симпатической нервной системы на тревогу.
0: Надо мобилизовать организм, надо убежать от опасности, надо уметь возможность сражаться. Соответственно, мышцы должны быть в судорожной готовности. На эффективную деятельность мышечную дыхание должно учащаться, чтобы было больше кислорода. Должна произойти централизация кровообращения, чтобы дать возможность жизненно важным органам лучше функционировать. Туннельное зрение, определенные изменения, которые в нашей социальной, по сути дела, достаточно безопасной жизни, да, где человеческое, социальное, психологическое, оно где-то местами более важно, чем животное и телесное, да, и нами больше акцент делается на именно социальное, тут уже не так сильно важно. Да? Поэтому вот эти вот элементы, они так естественно проявляются, и мы их можем найти в структуре своих жалоб, когда обращаемся к врачу, либо мы вот когда консультируем пациента.
1: Да, и еще добавлю, что большая проблема, что нашим достаточно глубинным структурам головного мозга, которые отвечают за реакцию на опасность, очень тяжело объяснить, что страшный начальник не собирается съесть кусок лица или вырвать кусок мяса из нас. И поэтому вовсе не нужно настолько мобилизовывать те ресурсы, которые у нас есть.
0: Это как вот психологи, работающие на базе нашего с вами отделения, очень часто говорят, когда начальник на вас кричит, и вы начинаете испытывать безумный страх, ужас и тревогу, вспомните, что это лишь определенные звуковые колебания, которые издает его рот. И вы их воспринимаете ухом, эти звуковые колебания. А как вы их интерпретируете и какую реакцию вы будете проигрывать в ответ на эти звуковые колебания, это ваша зона ответственности. И тут вопрос, осознанно или неосознанно вы запускаете программу привычной реакции. И она может быть в том числе патологической и доводить его до развития тревожных расстройств.
1: На самом деле, очень интересное замечание. И всегда, на самом деле, очень интересно обращаться к каким-то эволюционным аспектам, в том, что касается поведения человека. Оно довольно причудливо реализуется в рамках вот связи биологического и социального. Ну, если вернуться к ходу слайдов, вот, хотелось бы рассказать о том, какие вообще тревожные расстройства бывают в целом. Ну, я решил не упоминать ни одних диагностических критериев, по которым ставится диагноз, а рассказать максимально просто, ну, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Значит, ну, основные какие формы тревожных расстройств? Паническое расстройство, острые приступы страха, обычно еще все-таки с вегетативным телесным проявлением, но они могут быть, в принципе, и только в голове, вот, которые длятся относительно недлительное время, и между ними эпизоды относительного спокойствия. Ну, обычно там описывается, что как таковой тревоги нет, но есть некоторые вот эти вот легкие опасения по поводу того, что это может повториться. Значит, по определению, при классическом паническом расстройстве приступы возникают в любой ситуации, то есть, соответственно, дома, на пляже, в торговом центре и так далее. Значит, родственная штука является агорафобия. То есть это состояние, при котором человек испытывает выраженную тревогу при нахождении в определенной ситуации. То есть это обычно, ну так вот, классические метро, лифты, самолеты и так далее. Значит, генерализованное тревожное расстройство – это когда у человека тревога, обычно соматизированная, то есть со всеми вот этими телесными проявлениями, отмечается, ну, на протяжении большей части дня, длительное время, обычно от нескольких месяцев и далее, ну, обычно с такой волнообразной выраженностью симптомов. То есть чуть получше, чуть похуже, но тревога есть всегда. Считается при всех прочих равных самой тяжелой формой тревожных расстройств, ну, просто за то, что тревога постоянно имеет место и не проходит. Изолированная фобия, соответственно, тревогу вызывает какое-то определенное не положение где-то, а определенная ситуация или определенный предмет. Там пауки те же самые классические, ножи или еще что-то. Социофобия как раз это то, когда на биологию наслаиваются вот как раз особенности нашего социального функционирования. Значит, социофобия – это страх или тревога, возникающая в ситуациях социальных взаимодействий, когда нужно что-то делать на людях. То есть, соответственно, выступать с докладом, принимать пищу, там, просто общаться и так далее. Кстати, вот интересная вещь, ну, чтобы не забыть. Я вот потом покажу одну из основных структур, которая ответственна за формирование тревоги у человека, у приматов и так далее, является миндалевидное тело. Значит, на обезьянах изучали, что происходит с обезьяной, если у нее разрушается миндалевидное тело по тем или иным причинам. Значит, колонна интересная. Во-первых, обезьяна сразу теряет страх. То есть не способна формировать вот такой ответ со страхом, паникой, бегством ни в одной ситуации, с одной стороны. А с другой стороны, полностью теряет способность к социальным взаимодействиям, любым. То есть у обезьян, в принципе, как и думаю, что у людей, некоторые элементы тревоги, они, в принципе, свойственны для всех людей, ну, то есть со сравнением, соответственно, себя с окружающим и так далее. Если человек полностью лишается тревоги, ну, по тем или иным обстоятельствам, он также, я думаю, как обезьяна, лишится способности адекватно коммуницировать с другими людьми. Ну и, наконец, последняя форма – это сепарационная тревога. Это когда выраженная тревога возникает только в ситуации, когда человек оказывается лишен контакта со значимым другим. Обычно, ну, более старшим или, соответственно, партнером, ну и так далее. Вот это, в общем, простыми словами изложены основные формы тревожных расстройств.
0: А если вернуться немножко к изолированной фобии, вы как пример привели, например, страх ножей там, или пауков. Эти вещи частные, пауки, ножи, являются триггерным фактором или они являются непосредственно объектом тревоги, вот объектом самой этой изолированной фобии?
1: Обычно скорее объектом тревоги. То есть
0: триггерный фактор может быть при любом из этих вариантов расстройства?
1: Да, совершенно верно.
0: То есть некий предмет или что-то, или ситуация запускающая.
1: Да.
0: Вот этот каскад естественной привычной реакции тревожной, да?
1: Да.
0: И еще такой уточняющий момент. При анализе вот этого термина «сепарационная тревога», да, она возникает лишь в ситуациях, когда нет возможности находиться вблизи от другого человека. А есть примеры тревоги, когда происходит отделение или сепарация от какого-то объекта, места. Это уже не является вариантом сепарационной тревоги, это что-то другое?
1: Это скорее что-то другое, плюс эта ситуация все-таки достаточно редкая. Сепарационная тревога, она именно про взаимоотношения между людьми. Кстати, вот интересная вещь. Ее изначально описывали, считалось, что это больше какая-то детская проблема там, со всеми этими детьми, которые не хотят ходить в детский садик, там выраженно дезадаптируются.
0: Спать в отдельной комнате.
1: Да, да. А потом оказалось, что, в принципе, у взрослых людей определенного склада это очень нередкая ситуация. Ну, то есть, если, например, у женщины приступы паники только тогда, когда муж, например, ездит на рыбалку на несколько дней или в командировку, то речь здесь идет, наверное, не о паническом расстройстве, а о сепарационной тревоге.
0: Угу. Интересно.
1: Ну, это на самом деле имеет большое значение для психотерапии, потому что нужно же разбираться, почему так происходит и почему происходит настолько большой перенос ответственности на другого человека во взрослом возрасте.
0: Я думаю, про ответственность мы сегодня еще поговорим и не раз.
1: Охотно. Значит, следующий вопрос, который, ну, вот так вот возникает, и с него, в принципе, вот, ну, в научных дискуссиях принято, ну, чуть ли не начинать. Если мы говорим о какой-то проблеме или о каком-то состоянии, ну, насколько оно распространено? Опять же, результаты очень-очень разные. Вот, ну, как и всегда, следует опираться на максимально качественные исследования или на то, что называется метаанализом. Ну, то есть, когда берется большое количество исследований, все суммируется и, соответственно, все это пересчитывается. Ну, вот, собственно, статья, по-моему, 17-го года, если я не ошибаюсь, ну, одного из главных специалистов по тревожным расстройствам, в принципе, в мире. Ну, значит, что оказалось? Тревожное расстройство в целом, если вот взять их как сумму, это самая распространенная форма психической патологии на земном шаре. Вот, обгоняет и депрессию, все остальное.

0: Классическая, конечно, страх с Владимиром Дмитриевичем видим, ну, просто буквально через раз, общаясь с пациентами. У нас большой опыт мультидисциплинарной работы совместной. То есть что? Есть когнитивные особенности или когнитивные сценарии, ну, собственно, описанные на прошлом слайде. И есть вот эти вот многочисленные ощущения в теле. Значит, как? Они очень легко вступают в такой дружеские, партнерские отношения. То есть есть у человека особенности, они обостряют чувствительность. Нужно как можно более детально вцепляться во все, что есть в теле. Закономерным образом это повышает чувствительность к пульсу, соответственно, к темпу дыхания, к каким-то болям, зуду и так далее. И те же самые боли или зуд, они выступают в качестве безусловного подтверждения. Да, я же был прав. Я боялся, и тут у меня закололо где-то, значит, я был безусловно прав в своих опасениях. И на самом деле разрывать вот такой порочный круг у многих пациентов – это задача очень сложная. Ну, то есть буквально у меня бурление в животе, значит, у меня онкологическое заболевание. Я где-то об этом прочитал. Да, у меня забурлило при этом в животе. Да, безусловно, это свидетельство того, что да, у меня онкологическое заболевание.
1: Причем вот это очень сложная ситуация, с которой мы в практике встречаемся очень часто. Иногда когнитивные особенности и настроенность на поиск определенного симптома уже сама по себе, вот эта настроенность, может родить этот симптом. Ну, условно, человек считает, что у него какие-то очень серьезные изменения, да, в желудочно-кишечном тракте или в легких, и он начинает прислушиваться к ощущениям, он меняет иннервацию этого органа, и вполне возможно, что он будет индуцировать определенный дисбаланс управления нервами этих органов, и у него могут возникать какие-то ощущения, и он будет домысливать их, неправильно интерпретировать, у него будет происходить когнитивная ошибка, сенсорная ошибка восприятия этой информации от органов, и вот этот порочный круг будет замыкаться и дополнять себя.
0: Да, да. На самом деле любой человек там может проверить, ну, буквально на себе, ну, то есть, там, не знаю, чем-нибудь сжать кожу, например, так, чтобы оно слегка болело, а дальше, соответственно, ну, просто поэкспериментировать, сосредоточить внимание на том месте, где болит, переключить внимание на какую-то другую часть тела и так далее. Можно, ну, буквально почувствовать, что интенсивность тех или иных ощущений, она довольно существенным образом меняется. Также это происходит и с внутренними органами, в принципе. Это один из, опять же, механизмов адаптивных или дезадаптивных.
1: У нас был очень интересный случай на кафедре и в клинике, когда мы диагностировали и лечили профессионального актера, который прекрасно работает в различных актерских техниках. И она восхитительно, по учебнику, прочитав два раза описание, проиграла, ну, практически настоящий приступ бронхоспазма, который бы я, наверное, бы с трудом отличил от острого бронхита или бронхиальной астмы. При этом это все было дополнено ярким и классическим описанием, вот как по классическому учебнику терапии. И если бы не определенные тонкие, знакомые опытному врачу, методики выслушивания легких на форсированном выдохе, на вдохе, в различных позициях, тогда бы вряд ли обычный такой рядовой терапевт, врач общей практики, смог бы отличить этот сыгранный, классический, с полноценной иннервацией, включением переживательного аппарата и тела бронхиальный якобы приступ с классической астмой, например. Есть и обратные ситуации, когда пациент имеет какое-то минимальное изменение в органах, которое вызвано определенными объективными факторами, и начинает дополнять это дело когнитивным вот этим вот всеми концепциями, построением. Это очень большая трудность.
0: В этом плане мне вспоминается пациентка. Я ее достаточно длительное время лечу. У нее были боли, как раз не находящие никакого обоснования в животе. Они были очень разлитые. Она по этому поводу забеспокоилась, значит, обратилась на консультацию. И в итоге у нее нашли то ли кисту, то ли новообразование, так и не смогли разобраться в поджелудочной. В результате чего все боли разом собрались только вот здесь. Соответственно, где, по ее представлениям, поджелудочная. Из остальных частей они ушли, но тут они стали мучительными и продолжающимися.
1: При этом эти кисты, которые возникают в разных железистых органах, они, это доброкачественное обычное образование, можно рассматривать условно вариантом нормы, и далеко не всегда это требует вообще какой-то диагностики, ни в коем случае, в большинстве случаев, не биопсии и так далее, а тем более речь не идет в большинстве случаев о каком-то злокачественном новообразовании. Это может быть доброкачественное новообразование, которое вообще не требует никакого внимания. Он такое пристальное вот изменение иннервации. Видите, насколько у нас есть потенциал управления своим телом, и как мы им часто очень негативно и неверно пользуемся.
0: Ну и, наконец, последний момент, который заслужит внимания в плане генеза развития тревожных расстройств, это, конечно, социальные факторы. Но мы не можем уходить от того, что нейромедиаторы, когнитивные функции и так далее – все равно человек функционирует не в вакууме, а в окружающей среде, где что-то происходит. И, в общем, накапливаются данные о том, что средовые факторы играют очень большую роль в развитии тревоги. При этом наибольшее внимание, ну, вот за последние десятилетия стало уделяться все-таки периоду раннего детства.

0: детства. То есть, с одной стороны, вроде бы был сначала Фрейд, там, соответственно, психоанализ и так далее, там ранние детские переживания, потом от этого частично отказались. Однако потом оказалось, что даже если не концептуализировать это, как Фрейд делал, оказывается, что события раннего детства и, в принципе, на периода вплоть до подросткового возраста, они оказывают довольно заметное влияние на то, как будет человек в дальнейшем функционировать. Ну, то есть просто восприятие окружающей действительности. Она какая? Опасная, безопасная, соответственно. Тут как бы какого-то оптимального рецепта нет. Но вот достаточно хорошо было показано, что наличие, собственно говоря, пренебрежения, а также насилия, в том числе сексуального, в детском возрасте, выступает в качестве одного из наиболее значимых предикторов развития тревожных расстройств в дальнейшем. Ну, просто головной мозг еще на этапе взросления настраивается на то, что окружающий мир, он опасный. Вот. И это приводит закономерным образом к тому, что у человека будет больше тревожиться при всех прочих равных, чем мог бы. Вот. Ну и кроме того, социальные факторы, они играют, конечно, не абсолютную роль. Они обычно как бы работают через призму когнитивных установок человека, его опыт, соответственно, семейные сценарии и так далее. Это, собственно, большое обоснование для использования психотерапии при лечении тревожных расстройств.
1: Может ли этими теориями и статьями научными этих уважаемых ученых быть объяснен тот факт, что в разных странах, в зависимости от социального уровня развития страны, строя экономических формаций, защищенности населения и так далее, разный уровень тревожного расстройства, и они по-разному могут проявляться, в том числе определенные культурные и социальные особенности. Есть страны, например, ну вот Япония приходит на ум, где не принято проживать свои эмоции, открыто их показывать, ну, например, да?
0: Безусловно, так. Ну, то есть тут на самом деле это две проблемы. Одно – это распространенность тревожных расстройств и зависимость социальных факторов. И, безусловно, всячески неблагоприятные масштабные события, типа войн, масштабной бедности и так далее, конечно, играют роль. Вот, с одной стороны. С другой стороны, культуральные факторы, они могут, конечно, менять проявление того, как вообще у данного конкретного пациента выглядят тревожные расстройства. Ну, то есть чем более традиционной и менее индустриализированной является общество, тем больше вероятность того, что тревога будет соматической, а не умственной. Uh-huh. Это как бы, ну, особенности такие, что во многих культурах это просто не принято, и люди, ну, скажем так, деревенского уклада в традиционном обществе, они в большей степени реагируют телом, а не, соответственно, различными сценариями, реализуемыми через, соответственно, голову. А вот про Японию там, на самом деле, еще интереснее. Там же очень много иерархических вещей, вот этих вот, соответственно, страха опозориться и так далее. У них даже социофобия выглядит принципиально по-другому. То есть социофобия у так вот, среднестатистического человека в западном обществе – это что? Страх того, что я опозорюсь, мне будет некомфортно и так далее. А у японцев оно реализуется через вот такой вот выверт с тем, что неважно, что испытываю я, но я крайне беспокоюсь, я куда-то не пойду, потому что я могу доставить дискомфорт или тревогу другим людям, тем, как я себя веду, тем, как я пахну, тем, как я обратился к другому человеку и так далее. То есть, конечно, тоже социофобия. Человек, конечно, тоже боится социального взаимодействия.
1: С другим вектором.
0: Да, он это все просто обыгрывает через других людей.
1: А уровень образования может тоже влиять на представленность? Или это просто сменит полюс от соматических симптомов в когнитивные?
0: С одной стороны, да, а с другой стороны, нужно искать какие-то исследования, вот мне не попадалось. Может быть, в принципе, хороший уровень образования может уступать все-таки в качестве протективного фактора. То есть человек, который хорошо образован, с адекватно функционирующей головой, который привык решать аналитические задачи, он все-таки в большей степени, я думаю, будет склонен к тому, чтобы находить некие здоровые решения и здоровую обработку информации.
1: Есть устойчивое мнение, что если этот специалист, врач-психиатр, психотерапевт, он все знает о функционировании нейробиологии социальных, психических, когнитивных факторов, то сам он никогда не заболеет тревожным расстройством или не будет испытывать серьезного тревожного синдрома.
0: Не так. Конечно, это не так.
1: То есть наличие образования, ученой степени и полного понимания механизма не говорит о том, что человек не может попасть в такую ситуацию и испытывать эти симптомы.
0: Да. Так же, как, допустим, полный отказ от курения, отсутствие курильщиков вокруг отнюдь не защищает нас от рака легкого. Пускай и существенно уменьшает риск его развития.
1: Я здесь прошу вас достать свои смартфоны, глубокоуважаемые слушатели, участники сегодняшней нашей лекции, дискуссии. Участников, которые нас смотрят в трансляции, я также прошу достать свои смартфоны, устройства, ноутбуки. И организаторов трансляции я попрошу помочь нам переключиться на Ментиметр. Мы сейчас выведем на экран инструкцию. Значит, у нас будет сейчас краткий опрос, который мы сделаем с помощью интерактивной такой платформы. Вам надо будет открыть свои браузеры на ваших телефонах и вбить вот этот вот электронный адрес, который указан, да, на фуллскрин, спасибо. Значит, называется этот адрес menti.com. Я обращаю ваше внимание, что надо вбить именно этот адрес. menti.com. Не надо вбивать mentimeter.com. Вбейте, пожалуйста, именно menti.com. И там появится поле для того, чтобы вы внесли туда код. Код нашего сегодняшнего опроса 18-67-83-53. В menti.com вбиваете код 18-67-83-53 и прошу вас отвечать. А организаторов трансляции я попрошу вывести на полный экран в трансляцию результаты опроса. Спасибо. Ну вот первый вопрос, который мы бы хотели вам задать, сталкивались ли вы с тревогой, как с ощущением? Тревожились ли вы вообще в своей жизни? Ну и я попрошу опрашиваемых ответить. Вам там представлено для ответа 4 варианта. Первый – да, нет, я не испытываю ощущений или эмоций, и я не замечал или не замечала. Ну, практически вот проголосовал сейчас 10 человек, практически все сталкивались с тревогой, тревожились. Ну, практически, наверное, нет человека, который бы этого не делал. Вот у нас 11 участников сегодняшней встречи, 12 уже, и вот все проголосовали положительно. То есть, по-видимому, все испытывают эти ощущения, эмоции, знают, что такое тревога, да, и тревожились когда-либо в своей жизни. Вот 13 человек. Ну, да, действительно сложно себе представить, чтобы человек не испытывал. Давайте перейдем ко второму вопросу. На вашем смартфоне он должен переключиться. Вопрос звучит так. Проходили ли вы диагностику тревожного расстройства? Тут несколько вариантов ответов. Да, у врача общей практики или терапевта. Второй вариант. Да, у психотерапевта-психолога. Да, у невролога. Да, у психиатра. Да, в опросниках, на сайтах, журналах, в тестах сама или самостоятельно. Ну и последний вариант – нет. Но при этом мы видим распределение процентов сейчас. На этот вопрос ответило уже больше 10 слушателей. При этом, при всем, большая часть, больше 50%, 55, фиолетово-синий столбик, говорит о том, что нет, не проходил диагностику тревожного расстройства. При этом чуть больше 20% зеленый столбик говорит о том, что да, в опросниках, на сайтах, журналах или тестах самостоятельно проходил диагностику тревожного расстройства. 8% говорит да, у психиатра, у невролога не был никто с этим вопросом. 8% розовый столбик говорит да, у психотерапевта или психолога проходил диагностику тревожного расстройства. И 0% у врача общей практики и у терапевта нет, не проходил. Вот опыта такого не имеет. Спасибо вам большое. Это интересные цифры. Но большинство, наверное, не имеет в фокусе внимания этого расстройства. Конечно, 13 человек – это выборка очень ограниченная, имеет ряд ограничений. Но если мы представим себе выборки по большим пластам людей разного возраста и пола, то большинство не озадачивались диагностикой этого расстройства, и в фокусе внимания это вряд ли находится. Давайте попробуем следующий вопрос. Он переключился на вашем смартфоне. Страдаете ли вы тревожным расстройством? Как вы считаете? Да, нет, не уверена, не знаю. Ну вот здесь наша сомневающаяся аудитория распределяется голоса так, что один человек признается честно, что страдает тревожным расстройством. Примерно поровну делятся розовые и красные столбики, где ряд людей не страдает розовый столбик, и таких больше. И красные 5 человек не уверены или не знают. Надеюсь, мы вам сегодня попробуем дать ряд инструментов или опросников, которые помогут вам прояснить эту ситуацию. Ну, давайте попробуем, вот уже двое, да, призналось, что страдает тревожным расстройством. Давайте перейдем к следующему вопросу. Считаете ли вы необходимым при тревожном расстройстве обращаться к врачу? Первый вариант – да, ответа, второй вариант – нет. Третий вариант – все это раздуто и специально подогревается в СМИ, обществе, журналах. И четвертое – чем они могут помочь? Эх, нет надежды никакой. Да, вот такой вот вариант ответа. Вот. И большинство голосующих, уже проголосовало больше 10 человек, говорит о том, что да, синий столбик, больше 80%, мы считаем необходимым при тревожном расстройстве обратиться к врачу. Но мы видим, что немножко меняется соотношение. красный столбик 18%, все это раздуто и специально подогревается в СМИ и в обществе, считают наши слушатели. Постараемся об этом сегодня поговорить. Ну и четвертый вариант, чем они могут помочь ЭХ, ну, наверное, это мы с вами, Дмитрий Сергеевич, в лице представителей медицины, психологии, неврологии. Некоторые считают, что помощи здесь ожидать не приходится. Ну и один человек, там 8% указывает, что считает, что не нужно при тревожном расстройстве обращаться к врачу. Постараемся сдать здесь характеристику. Ну, давайте будем завершать наш интерактив. Кому вы пойдете на консультацию, если речь будет о психосоматике, о тревожном расстройстве? Сам или сама справлюсь, к друзьям, к родителям, к партнеру, к психологу, к психотерапевту, к психиатру. Ну, я специально разделил психотерапевта и психиатра, потому что это немножко разные специальности. Мы это сейчас постараемся прояснить. Психолога я выделил отдельно. Ну, в общем, по-видимому, здесь можно еще добавить врача общей практики терапевта, как некий первый линию диагностики. Ну вот, больше 10 человек проголосовало, 20% считают, что к психологу, 53% уверенно сразу пойдут к психотерапевту, и 27% считают, что надо идти к психиатру. Ну вот, будем это дело иметь в виду и обсуждать сегодня. На этом наш опрос заканчивается. Мы сейчас возвращаемся к презентации. Будьте добры, включите, пожалуйста, нам презентацию. И будем продолжать с результатами. Будем продолжать с знанием и пониманием этих результатов опрос нашей аудитории, уважаемой, с данными презентации знакомиться. Но я позволю себе дополнить ту теоретическую, практическую часть, которую рассказал Дмитрий Сергеевич, тем, что есть очень важная и серьезная связь между телесным, то есть соматическим здоровьем, и здоровьем психическим, психологическим, здоровьем неврологическим. Очень активно в прессе, в публикациях говорится о рисках разных всегда. И очень часто упоминают сердечно-сосудистые риски. Это действительно так, потому что большинство смертей через механизм сердечной недостаточности возникают. И в структуре смертности очень важна процесс атеросклероза, старения сосудов, воспаления сосудов. В период пандемии коронавирусной инфекции это приобретает особое значение. Если мы с вами обратимся к строению сосудов, у него есть внутренняя оболочка – интима, она здесь представлена розовая. У нас есть оболочка средняя, мышечная, и есть внешняя оболочка сосудов. Вот между мышечной и внутренней оболочкой возникает при наличии воспаления, повреждения сосудов, при их длительном гиперспазме и при соответствующих факторах курения, повышенный уровень холестерина и так далее, возникает отложение холестериновых бляшек, сложный процесс перекисного окисления липидов, трансформация клеток пенистых. И под воздействием моноцитов, воспаления, спазма, различных нейромедиаторов эта бляшка может разорваться, покрышка бляшки отлетает, происходит тромбоз, и у пациента возникает различные сердечно-сосудистые катастрофы. Помимо этого, само по себе старение сосуда, изменение его структуры будет при отсутствии катастрофических изменений тромбоза, будет приводить к изменению работы органов и систем внутренних. Почки, почечная недостаточность, сердце, сердечная недостаточность, стенокардия. Изменение жесткости сосудов может приводить к цереброваскулярной болезни, когда снижается уровень потока и транспортировки важных веществ в головной мозг и так далее. И тут важно указать, что гиперспазм, который часто сопутствует пациентам с тревожным расстройством, определенные изменения нейробиохимии, тех веществ, которые циркулируют по сосудам, изменение реактивности сосудов и их иннервации может подталкивать пациента к более быстрому движению по этому сердечно-сосудистому континууму. Но и очень важно, что когда человек тревожится, меняется его фокус внимания. Он может забывать принимать таблетки, которые предписаны кардиологом, терапевтом. Или он начинает тревожиться по совершенно другим вещам, и что-то из его фокуса внимания может уходить.
0: Поэтому... Я вот, если можно, буквально вспомню такую ситуацию. Ну, обычно, наверное, тревога все-таки человека не забывает пить таблетки, а отказывается пить таблетки, которые ему необходимы, ну, в связи с тревогой. Классическая ситуация с статинами.
1: Да.
0: Соответственно. Существенное повышение риска инсульта и так далее из-за гиперхолестеринемии. Это ладно, а вот статины, они страшные.
1: Да, и это очень опасно, потому что не прием каких-то препаратов или, наоборот, злоупотребление какими-то другими препаратами могут менять прогноз пациента, и с этим очень сложно взаимодействовать. В период пандемии еще важно сказать, что есть еще факторы, связанные с вирусом, которые могут воздействовать на мишени в сосудах тех же самых, в легких, и в том числе в нервной ткани, и которые могут менять и трансформировать ощущения пациента, сами по себе провоцировать тревогу ввиду повреждения определенных структур. С другой стороны, ухудшать на фоне имеющегося тревожного расстройства, ухудшать функционирование сосудов. Показано в ряде публикаций, что, например, те же самые АПФ-рецепторы, через которые коронавирус может проникать в ткани, представлены в том числе и в нервной ткани, и в глиальной ткани, и в сосудистой ткани головного мозга. И это объясняет во многом, почему мы видим тревогу у пациентов с ковидом. Также есть ряд исследований, которые показывают, что и в период безумной нагрузки медицинские сотрудники, работающие в красной зоне, консультирующие ковидных пациентов, испытывают перегрузку, и у них чаще развиваются панические расстройства, психические расстройства. С другой стороны, есть и данные о том, что пациенты с психическими расстройствами, в принципе, могут быть более подвержены высокому риску заражения и осложнения при ковиде, чем здоровые люди. Была большая статья в журнале Psychiatric Research, и это обсуждалось по поводу как раз коронавирусной инфекции. И говорилось о том, что если есть какое-то хроническое заболевание, в том числе тревожное расстройство, могут во многом меняться и поведение пациента, и определенное изменения биохимического уровня каких-то молекул и иммунный статус может меняться. И вот эта связь психического и телесного здесь проявляется очень сильно. По-видимому, у нас... Сейчас я проверю. Да, у нас в презентации здесь пропало несколько слайдов. Я сейчас попрошу Дмитрия Сергеевича прокомментировать вот это исследование, а я сейчас попробую загрузить еще два слайда, которые очень важны для нашей сегодня дискуссии. По-видимому, у нас как-то немножко изменена здесь была структура презентации.
0: Ну, что здесь я могу добавить как врач-психиатр-психотерапевт? Значит, ну, сама по себе вся эта коронавирусная история, она, естественно, легла тяжелым бременем на психическое состояние населения. В первую очередь за счет как раз-таки тревоги. Ну, то есть тут комбинация самых разных факторов. С одной стороны, это прямая информация по поводу коронавирусной пандемии, соответственно, риск заболеть, риск там, потерять обоняние, оказаться на искусственной вентиляции, пожилые родственники и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, мы опять же возвращаемся к факторам социальным. Само по себе появление коронавирусной пандемии, оно очень много чего поменяло, ну, в том, как существует у нас общество. То есть это и нарастающая проблема с безработицей, и риски, которые касаются будущего и так далее. Вот. Все это привело к тому, что, с одной стороны, повысилась частота тревожных расстройств в принципе, вот. А с другой стороны, пациенты с предшествующей тревогой, они все-таки имеют достаточно высокий риск обостриться, как на фоне вот различных психологических обстоятельств, то есть, ну, всего, что происходит вокруг. Вот. А с другой стороны, само по себе заражение коронавирусной инфекцией, оно может запросто усиливать имеющуюся психопатологическую симптоматику, но просто по причине того, что в головном мозге тоже есть рецепторы к коронавирусу, и, соответственно, головной мозг может реагировать по-особому. Что не отменяет, конечно, той ситуации, что есть некоторое количество пациентов, в том числе остро тревожных, которые на фоне начала пандемии, наоборот, даже как-то более-менее стабилизировались. У нас вот с Владимиром Дмитриевичем есть один замечательный знакомый, который как-то так и подсобрался как раз вот под начало пандемии и с тех пор чувствует себя гораздо лучше.
1: Да, то есть есть люди, на которых изменение социальных эпидемиологических факторов может и лечебное влияние оказывать. И здесь есть в этом плане небольшое опасение, как после окончания пандемии не будет ли серьезный откат и возврат симптомов назад. Вот. Но есть надежда, что, в общем, это определенные факторы положительные. Продолжая вопрос, освещение вопроса связи телесного и психического здоровья, я бы хотел процитировать очень важную публикацию по ассоциации между тревогом и тревожным расстройством, и, например, гипертонии. Почему гипертонию мы избрали? Это один из основных важных популяционных факторов риска ранних сердечно-сосудистых смертей и основная болезнь, с которыми мы взаимодействуем, которая очень важна в структуре обращения пациентов. В этой статье очень подробно показано, это не просто статья, это большой обзор и мета-анализ, в котором подробно говорится о том, что есть анализ по подгруппам, есть анализ общий, но и так или иначе есть очень серьезные практические и теоретические выкладки, которые говорят о том, что сама по себе тревога может быть очень серьезным как бы предвестником гипертонии, предгипертонии И тревожное расстройство может быть тем фоном, который потом приведет к возникновению гипертонии. Есть ограниченное количество работ, которые говорят, что развитие тревожного расстройства у хронического гипертоника значительно может декомпенсировать его общее состояние. И в том числе увеличить, усилить и ускорить движение по сердечно-сосудистому континууму. Это во многом объясняет, почему мы с Дмитрием Сергеевичем и другие коллеги работают часто в связке, когда врач-психиатр с привлечением психолога, психотерапевтов и неврологов приглашают врача-терапевта, кардиолога, и мы вместе в едином такой мультидисциплинарной, междисциплинарной команде стараемся помогать нашим пациентам. Поскольку очень важно и стабилизировать давление, и побороться с определенными соматическими проявлениями тревоги, которые важны для конкретного пациента здесь и сейчас с точки зрения его прогноза по его соматическому заболеванию. Ну и, конечно, мне как терапевту без психиатра очень часто сложно справиться по нормализации вот этого нейробиологии того базиса дофаминового, серотонинового, норадреналинового, который мне нужен для того, чтобы добиться у пациента стабилизации. Также очень важно вспомнить, что ну, не кардиология едина, есть разные другие заболевания. Очень большой интерес представляет вот этот большой обзор по астме и тревожному расстройству. Мы сегодня уже говорили о пациентках, проигрывающих бронхиальный спазм, но проблема астмы в 21 веке стоит очень остро. Это очень важное, серьезное заболевание. Есть и другие бронхообструктивные заболевания, связанные с воспалением и сужением просвета бронхов, спазма бронхов. И здесь есть приведен очень интересный систематический обзор и метаанализ, почему мы именно на них акцентируем, потому что в пирамиде доказательной медицины исследования инвитро, клинические наблюдения, серии случаев, когортные исследования, они стоят в основании, они очень важны для создания теории гипотез. Но для того, чтобы дать хорошие, серьезные обоснования эффективности методики или подтвердить наличие связи высокодостоверной статистически, необходимы когортные исследования, рандомизированные клинические, а еще выше метаанализы, и клинические рекомендации из метаанализов и обзоров систематических, которые это все суммируют. Так вот, именно метаанализы стоят на верхушке доказательности по степени достоверности, но их и труднее воспроизвести, поэтому такие информации меньше. Ну вот в журнале Psychological Medicine, это серьезный авторитетный журнал с высокими импакт-факторами, был большой обзор, посвященный в 2021 году уже вышел именно тревожному расстройству и астме. И показано, что риск сочетания с симптомов тревожного расстройства и расстройства генерализованного тревожного значительно выше вообще у пациентов с астмой, поскольку пациенты с астмой – это определенный психотип людей. Помимо аллергической астмы, есть еще эндогенная неаллергическая астма. Ну, не только обязательно астма, это аллергия обязательно. Ну и помимо этого, само по себе наличие симптомов тревоги, оно случается в большей степени частоте пациентов с астмой. И здесь очень большие риски. Во-первых, усиление симптомов астмы может быть связано с тревожностью. И из-за этого надо усиливать терапию. Увеличение рисков декомпенсации заболевания, трудности контроля терапии, и пациент может забывать какие-то таблетки принимать или ингаляторы. Ну и в период острой паники и тревоги может быть неэффективное ингалирование препаратов. Поэтому такие вопросы должны отрабатываться на школе больных бронхиальной астмы. И если пациент, например, в психосоматическом стационаре, обязательно консультация врача-терапевта-пульмонолога. И вот у нас есть целая серия случаев пациентов, в том числе курящих астматиков, явно ярко курящих астматиков, которые настолько перенапрягают свой организм вплоть до тромбозов различных. Ну и, конечно, не всегда хорошо используют ингаляторы. И тут очень важно предвосхитить проблемы и решить их на этапе, казалось бы, работы с тревогой. А она напрямую может быть связана со здоровьем соматическим. Очень важно сказать по поводу, ну раз уж мы охватываем разные телесные состояния и заболевания, рассказать пару слов про онкологию и рак. Тревога и депрессия соотносятся с более высоким риском рака. И у Дмитрия Сергеевича есть достаточно большой опыт работы в онкологических стационарах, врачом-консультантом, психиатром, психотерапевтом. Ну и вот этот обзор четко показывает, достаточно новый обзор, который четко показывает, что есть потенциальная роль. И есть такие умеренные, но все-таки статистические доказательства, что наличие самой тревоги, оно предрасполагает к более выраженному риску развития онкологии. С другой стороны, если есть онкология, и у пациента есть при этом тревожное расстройство и депрессия, эти диагнозы сопутствуют, да, две болезни идут рядом, они ухудшают прогноз по выживаемости, и работа иммунных клеток и противоонкологическая защита иммунных клеток ухудшается, и могут быть проблемы, связанные с рисками более худшие работы психотерапевтического, хирургического лечения, лучевой терапии, и выживаемость пациентов падает. Ну и это всегда сложная группа пациентов. Сам по себе рак – это тревога во многом у многих, да? И их достаточно сложно лечить. Можно ли добиться выраженного эффекта лечения тревожного расстройства у пациентов с онкологией в стационаре, Дмитрий Сергеевич, по вашему опыту?
0: Ну, опять же, надо сказать, что все пациенты с онкологией, они на самом деле разные. То есть вот одно из моих главных впечатлений, когда я только начинал работать, там вот постоянно спрашиваешь пациента, как отреагировали на то, что у вас, ну, обнаружили онкологическое заболевание. Как бы больше половины сходу отвечает, да как все, в общем. А дальше ты отвечаешь, что как все не бывает, давайте рассказывайте, как у вас. Поэтому бывает очень по-разному. И иногда, ну, такая краткосрочная помощь в плане коррекции, ну, скажем так, различных симптомов тревоги, она приводит к достаточно существенному результату и очень улучшает то, как человек, в принципе, чувствует себя в больнице и как чувствует себя по выписке. Иногда получается, ну, то есть, как бы классическая ситуация, что если человек совсем не может спать из-за тревоги, допустим, оказывается, ну, на протяжении недели, там, каким-то спит какими-то урывками, находясь в стационаре, допустим, перед операцией или на химии, то здесь, ну, в прямом смысле этого слова, тревога, она буквально разрушает и убивает, потому что у человека меньше способности восстанавливаться, соответственно, хуже переносимость лечения, которое достаточно тяжелое, вот, с одной стороны, а с другой стороны, это прямое негативное влияние, ну, вот как раз на гормональный фон за счет выброс этих гормонов стресса, угнетение естественного иммунитета и так далее. Так что ситуация достаточно серьезная, но иногда получается сделать довольно много.
1: Мы еще хотим обратить внимание слушателей на то, что очень часто в прессе, в сообщении, в СМИ, в различных блогах и так далее вся онкология берется, собирается в одну кучу и говорится, связь онкологии с этим, связь онкологии с тем. Этот метаанализ и мое сообщение, мой слайд также грешит этим, я согласен. Но вот мы в рамках дискуссии с Дмитрием Сергеевичем обсудили уже, что онкология, она очень разная. Рак легкого – это одно, рак мочевого пузыря и почки или там рак гинекологический – это другое совершенно, рак груди. Это разное микроокружение, это разные гормональные продукты деятельности опухоли, это разная биохимия совершенно. И по-разному может влиять та или иная болезнь, то или иное психосоматическое заболевание, тревога, депрессия на течение его. И в зависимости от того, какой рак, тоже он будет своим образом по-разному оказывать влияние на психическую сферу. И конечно, хотелось бы получить метаанализы и обзоры отдельно по каждому виду, но это тяжелая работа статистическая, и она требует длительного периода наблюдений. Поэтому представить статьи по всем различным видам рака, их сделать обзор очень трудно. Но общие данные свидетельствуют о том, что однозначно влияние есть, и оно в большей степени отрицательное.
0: Да, но с другой стороны, хотелось бы, ну, так в качестве противовеса сказать, что, в принципе, многие люди с тяжелыми заболеваниями, в первую очередь с онкологическими, они чисто психологически очень настроены на то, чтобы получить какую-то однозначную причину того, что с ними произошло. И тут, ну, естественно, эмоциональные факторы, они играют роль, но их тоже не нужно переоценивать. Причем это говорю я, то есть специалист, который занимается как раз психическими аспектами. О чем идет речь? Ну, существует достаточно недобросовестная группа психологов, обычно такого около шарлатанского толка, которые очень любят давать вот это простое объяснение из серии. Там у тебя была непрощенная обида, да вот тебе, пожалуйста, рак матки, например. Ну, это на самом деле форма околомедицинского шарлатанства, которая, ну, заслуживает всяческого осуждения и порицания. То есть, естественно, там какие-то неблагоприятные эмоции, они как-то какую-то роль сыграли, но это не единая причина.
1: Также хотелось бы проиллюстрировать, что помимо сердечно-сосудистых заболеваний, там, да, пневмонии, ковида и онкологии, о которых мы поговорили, есть различные варианты ощущений в теле или симптомов, с которыми очень часто пациент приходит к врачу-терапевту, например. Здесь представлена статья. Это очень интересный обзор так называемых некардиологических болей в груди. Ну, то есть они не связаны с инфарктом, они не связаны со стенокардией напряжения, они не связаны с какими-то болезнями коронарных сосудов или самого сердца, Но они связаны с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Вот это изжога, то, что называется, да, заброс содержимого желудка в пищевод. Или они связаны с нейромышечными болями, межреберной невралгией, с вариантами какой-то дорсопатии, то есть страданием позвоночника, страданием суставов и костей, скелета и нервной ткани, которые дают какие-то боли. Ну и в том числе может быть связано с легкими, с плевритом или с различными вариантами воспаления тех тканей, которые находятся в грудной клетке. Так вот, показано, что тревожное расстройство должно быть включено в дифференциальный диагноз, и оно очень часто врачами забывается в структуре диагностики. Эти боли в некардиологической, в грудной клетке вообще могут быть связаны с тревогой. Это может быть эквивалент или попытка тела канализировать вот эти ощущения, накопившиеся нервное напряжение в работу мышц, в спазмы определенные. Это может быть сложно тестируемый механизм, но его надо необходимо стараться тестировать. И если есть какие-либо такие ощущения, или пациент страдает, например, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, да это даже отдельно здесь диагноз выведено, необходимо тестировать такого пациента на тревожное расстройство. И то ощущение в теле, которое происходит и по поводу которого пациент ходит к гастроэнтерологу, кардиологу, пульмонологу, терапевту и далее по кругу, может быть связано с тревожным расстройством. И врач общей практики, терапевт обязательно должен дать пациенту наводку и с ним вместе протестироваться на тревожное расстройство.
0: А вот даже не про боли, а про одышку вспомнилось, про бронхиальную астму. Это вот, ну, абсолютно реальная история, мне рассказывали коллеги. Пациентка в стационаре лежала с диагнозом бронхиальной астмы, рефрактерная к терапии, которая получала несколько лет системные глюкокортикоиды. Ну, то есть, собственно говоря, гормоны с достаточно тяжелыми побочными эффектами. Это формирование вторичного сахарного диабета, остеопороза, тяжелое ожирение и так далее, у которой бронхиальной астмы не было.
1: Ну, то есть удар мы же всегда начинаем терапию бронхиальным с ингаляторами, но если мы видим, что они не работают, мы наращиваем ингаляторы, большие дозы ингаляторов, многокомпонентные ингаляторы, расширяющие легкие, снимающие воспаление, расширяющие бронхи в легких, снимающие воспаление. И дальше, если это неэффективно, добавляются новые классы препаратов, потом таблетки, а потом уже приходится переходить на биологическую терапию инъекционную и на таблетки внутрь, так вот это самая системная терапия глюкокортикостероидами. И эти пациенты называются пациентами с рефрактерной тяжелой астмой.
0: Да, а тут оказалось, что астмы-то вовсе и нету. Там была, правда, другая организационная проблема с тем, что никто еще не хотел снимать этот диагноз. Ну, потому что если снять, вот, то там будут вопросы, кто виноват и так далее. Вот. Ну, поэтому она просто курсировала из стационара в стационар с бронхиальной астмой.
1: И при постановке диагноза тревожное расстройство и назначении соответствующего лечения, конечно, у нее улучшилась ситуация с одышкой.
0: Да, безусловно, ее не получалось проследить. Это рассказывали люди, которые просто работали консультантами в городской больнице. Но, тем не менее, действительно были даны рекомендации. Сказалось, что таблетка транквилизаторов снимает то, что не снимает глюкокортикоиды.
1: То есть такой ситуации, видите, тяжелая тоже может оказаться, и в этом плане важно искать действительно причины. Тревога и соматическое здоровье вообще очень сильно связаны, и можно проследить связь разных аспектов телесного здоровья с тревожностью. Последние годы очень большое количество денег, внимания ученых и мощности вкладываются в исследования микробиома. И есть целые статьи, вот одна из них приведена здесь, «Microbes and Mental Health», так прямо называется статья, это обзор и формирование вот этой вот оси мозга и иммунологического аспекта работы желудочно-кишечного тракта. Очень интересная статья, сложная к ознакомлению, но делающая очень серьезные выводы о связи микробиома и ментального здоровья. Пока мы не научились в полной мере модулировать микрофлору, на некоторых конференциях еще в 2020 году, когда встал вопрос ковида и расстройств кишечника, говорилось о том, что нам надо создать национальный банк микробиоты и давать пациенту подобранный под него состав микробиоты кишечных бифидолактобактерий, если у него возникают какие-то проблемы, диарея и так далее, он теряет эту микробиоту, ее надо восполнять. Но пока направления в этом работа только идут, но больших количеств достаточно серьезных научных исследований есть. Здесь представлен еще один обзор интересный, который показывает, что статистически есть, во-первых, нейроиммунологическая связь и потенциальная роль связи между генезом возникновения тревоги и иммунным статусом. И длительная тревога, особенно если она сопровождается инсомнией, то есть бессонницей, она может влиять значимо на иммунный статус. И вообще вот эта ось мозг-иммунная система, она требует серьезных изучений. И это тот перспективный, наверное, пул больших исследований, за которые, я думаю, могут присуждать и не одну Нобелевскую премию, которая может серьезно продвинуть нас вперед в описании функционирования тела и здоровья.
0: А теперь, на мой взгляд, самый волнительный момент во всем этом. Ну, как бы, вот я лично, когда обучался в ВУЗе, это было рассказывать про какую-то болезнь, вот это все интересно. Это, конечно, все интересно, как лечить-то все это. Давайте уже к самому интересному.
1: А что с этим всем теперь делать?
0: Да, со всей этой ценной информацией. Значит, как же лечится тревожное расстройство? Значит, можно разделить, условно говоря, подходы на три группы, и, в принципе, на самом деле все это запросто комбинируется. Безусловно, первое, о чем говорят в плане лечения тревожных расстройств, это, конечно, психотерапия. То есть, конечно, или психотерапия, или лекарства, или их комбинация, но если вы откроете, ну, любой учебник современный, хороший, либо любую большую статью по тревожным расстройствам, обзорную, допустим, тот же самый праймер, там везде напишут, что первое, это, конечно, психотерапия. И существует большое количество подходов и методик, в которых работаю, ну, можно работать с пациентом. Безусловно, наибольшей доказательной базой обладает когнитивно-поведенческая терапия. То есть терапия, которая ориентирована как раз на поиск вот этих вот установок или сценариев, которые касаются восприятия тревоги и, соответственно, их постепенную поведенческую коррекцию. Вот. Но, опять же, все не ограничивается когнитивно-поведенческой терапией. Большую роль играют так называемые психодинамические методики. Это вот психоанализ и все, что из него вышло. То есть анализ событий раннего детства и так далее. И, ну, вот мое профессиональное мнение. Представьте, что, допустим, если у человека тревога очень четко ассоциирована с неблагоприятными событиями детского возраста, то там, например, психодинамические методики могут довольно неплохо работать, пусть и не быстро. Ну, то есть, если человек буквально затвердил в себе в голове из-за крайне неблагоприятных условий, что мир, он опасный и пугающий, то там довольно большую роль играет коррекция не вот того, что сейчас есть у человека, а все-таки работа с его прошлым, то, как он все это воспринимает. Помимо психотерапии, конечно, используются лекарства. Вот. Причем с лекарством есть очень интересная история. Дело в том, что сейчас в любой публикации, опять же, в которой что-то пишут о лечении, напишут удивительную вещь, что на самом деле первой линией, то есть то, с чего начинают лечить, ну, в плане лекарств, тревожных расстройств, это некоторые антидепрессанты. Это связано с тем, что просто нейробиологически между тревогой и депрессией есть определенные сходства, поэтому, да, действительно, тревожные расстройства, они в первую очередь лечатся антидепрессантами, действующими на серотонин. Вот, остальное все, оно как бы уже вторично, либо в том случае, если терапия не справляется. Вот, либо если не переносится препарат этого класса.
1: А потом название само антидепрессанты, наверное, родилось потому, что впервые этот класс препаратов попытались использовать именно для лечения депрессии. Депрессивных синдромов, да?
0: Да? Да, ну сейчас на самом деле в плане вот этих вот классов препаратов вообще идет речь о том, что собирается отходить от, ну, просто названий, соответственно, антидепрессант, противотревожный препарат и так далее, а переходить к нейробиологической номенклатуре, то есть то, на что действует этот препарат. Соответственно, если этот препарат действует на то, то он может работать по показаниям тем, этим и так далее. Вот. Но, опять же, сразу хотелось бы подчеркнуть, не все антидепрессанты подходят для лечения тревоги. Вот. Только определенные их категории, потому что есть общие, есть отличия. Ну и как бы, как всегда, есть такая ситуация у многих пациентов, она абсолютно здравая. Вот, что, в общем, психотерапия дорого, лекарства пить не хочется, можно ли что-то сделать самому? Вот. Ну, на самом деле, много чего можно. Ключевые рекомендации, которые существуют, это, во-первых, ограничение приема психоактивных веществ. Потому что любое представление о том, что курение или алкоголь, оно, допустим, уменьшает уровень стресса и так далее, оно является грубо неправильным. Дело в том, что какое-то время оно помогает, однако при систематическом приеме, что при систематическом приеме алкоголя, что при системном курении, соответственно, вероятность развития тревожных расстройств и их утягощения, она заметно выше. То есть, собственно говоря, здоровый образ жизни. Туда же идет и аэробная физическая активность. Дело в том, что было показано, что вот как раз длительные тренировки, там, соответственно, бег, плавание и так далее, они позволяют, собственно говоря, реализовывать через тело весь вот накопленный потенциал тревоги и фактически очень благотворно влиять на эмоциональное состояние человека. Вот. Диета, ну, здесь, собственно, общие рекомендации по поводу средиземноморской диеты, белка, ненасыщенных жирных кислот и так далее. Вот. Ну, и гигиена сна и образа жизни. Ну, то есть понятно, что если у человека тяжелая тревога, и он при этом работает по 12 часов без выходных еще и в крайне стрессовой ситуации. Понятно, что, конечно, лекарства и психотерапия – это хорошо, но вряд ли оно полностью пройдет, пока человек не поменяет условия, в которых он живет. Ну и завершающий такой информационный слайд, на котором я буду злобно ругаться на практику использования у нас различных растительных препаратов и так далее. Ну, собственно, безрецептурных. О чем идет речь? У нас, на самом деле, полки аптек, они просто заполнены огромным количеством самых разных препаратов, которые продаются без рецепта и должны, по идее, помогать от тревоги. На самом деле, ни у одного из них доказательной базы нет. Ну, опять же, конкретное название приводить не будем, поэтому здесь вот эта этикетка «что-нибудь от головы». Значит, о чем идет речь? У них, конечно, много плюсов, то есть они безопасны, имеют мало побочных эффектов, помогают, особенно если человек является очень впечатлительным. Однако надо учитывать, что у них нет никакого реально объективного действия на функционирование головного мозга, кроме того, которое человек сам себе внушает. И тут возникает такая ситуация, что если человек сам себе может внушить, что у него тревоги нет, что она проходит, не проще ли это делать без лекарственных препаратов, через психотерапевтические методики, чтобы человека просто этому научить? То есть, грубо говоря, не спокойнее из-за того, что я выпил пустышку, а спокойнее из-за того, что я, допустим, прислушался к себе, расслабил мышцы, подышал, помедитировал и так далее. Это просто, ну, другой уровень компетенции в плане отношения со своим телом и восприятия, ну, собственно говоря, себя и своей тревоги.
1: Есть большой плюс. Человек в таком случае независим от фармрынка.
0: Да.
1: И не зря Дмитрий Сергеевич написал, что лекарство что-нибудь от головы произведено Placebo Incorporated. Да? Placebo Pharma Incorporated. Вот. Действительно, методики некоторые самостоятельного повышения ответственности и осознанности при работе своим собственным телом, ощущениями и мыслями, они не требуют уплаты в аптеке чека оплаты.

0: использовать в течение жизни.
1: С другой стороны, тоже нужны определенные средства, и те деньги, которые фармкомпании выручают за счет продажи лекарств, во многом идут на дальнейшее развитие исследований в области той же нейробиологии и поиска новых мишеней, лечения серьезных вещей.
0: Именно поэтому большим благом является как раз-таки финансирование тех компаний, которые производят нормальный препарат с доказанным механизмом действия.
1: Да.
0: Вот, в отличие от компаний, мы не будем называть названия, они, в принципе, я думаю, всем хорошо известны, даже есть такая сеть аптек, вот, которые фактически вложат полученные деньги в разработку нового, более эффективного плацебо.
1: Да, да. Вот. Действительно, очень важно ориентироваться на то, имеет ли препарат доказанный эффект. Если вам врач рекомендует какой-то препарат, не поленитесь у врача спросить, входит ли он в клинические рекомендации, есть ли по этому препарату рандомизированные клинические исследования, и то, что вы опасаетесь, что он может быть сопоставим с плацебо, и, в общем, может быть, он вам и не нужен. И всегда, если у вас возникают сомнения по поводу назначаемых препаратов, можно взять второе мнение специалиста. И не надо этого стесняться, очень часто и мы сами направляем к определенным специалистам, если нас пациенты просят второе мнение. Ну, я предлагаю перейти к следующему блоку, небольшому нашей сегодняшней встречи. Это определенная дискуссия. Мы будем рассматривать тезисы определенные, высказывать за и против, ну и по очереди комментировать этот тезис с позиции психиатра, психотерапевта, нейроисследователя, ну и с позиции врача общей практики, терапевта, кардиолога, исследователя соматической медицины. Посмотрим, чья позиция здесь может что отразить и насколько это прояснит что-то для вас, уважаемые слушатели. Ну вот один из тезисов, которые постоянно обсуждаются в медицинском, околомедицинском и просветительском сообществе. Таблетки лишь на время вырубают симптомы тревоги, психосоматики, депрессии. Без изменения паттерна поведения и усиления осознанности, изменения структуры жизни человека, долгосрочного толку не будет. Как вы считаете, Дмитрий Сергеевич, насколько это правда и есть ли здесь какие-то серьезные обоснования?
0: По большей части неправда. Дело в том, что действительно есть короткодействующие препараты противотревожные, ну типа того же феназепама, хорошо известного, который выпил, тревога прошла, потом она снова возобновилась. Однако препараты, которые являются первой линией терапии тревожных расстройств, они не убирают тревогу по механизму, выпил таблетку и все прошло. Они действуют системно лишь при курсовом приеме и на самом деле аналогично психотерапии, просто немножко меняет то, как функционирует головной мозг, этого не нужно бояться, если мы переезжаем в другой город, у вас тоже головной мозг по-другому начинает работать. Вот, и в принципе может быть вплоть до очень хорошего долговременного эффекта. Однако, с другой стороны, действительно, человек – существо биологическое, социальное и так далее. Без изменения паттернов поведения и осознанности эффект будет, ну, как минимум, хуже, чем если это произойдет.
1: Я здесь в этом плане стою на позиции того, что, ну, вот моя реальная клиническая практика, ежедневное общение со студентами, с коллегами показывает, что, как мне кажется, уровень осознанности и уровень осведомленности о работе психики, связи социального и биологического внутри нашего тела и внутри нашей личности, он требует серьезного повышения уровня. Надо, как мне кажется, заниматься в широком смысле вопросами просвещения и психологического образования. Чем мы больше будем знать и ориентироваться в этом вопросе, тем мы меньше будем совершать ошибок по формированию у себя паттернов поведенческих, которые нас будут вести в пучину психосоматических заболеваний. Да, конечно, по-видимому, я соглашусь, что на определенных этапах таблетки необходимы обязательно. И я сам врач таблеточной специальности, очень люблю назначить препараты. Но мы видим это по данным наших пациентов, многих, что таблетки пока не разгоняются, нам необходим какой-то эффект, раз. А второе, приверженность к лечению в плане таблеток может падать. А есть исследования, которые показывают, что та же самая, приведенная Дмитрием Сергеевичем, когнитивно-поведенческая психотерапия, да, есть метаанализы по этим исследованиям, есть даже рандомизированные клинические исследования, где в качестве плацебо по отношению к методу КБТ является отвлеченная беседа без определенной структуры, да, с психотерапевтом. И эти исследования показывают, что иногда даже сопоставимо с таблетками, а в некоторых случаях и превосходит эффект психотерапии. Поэтому, наверное, я попытаюсь примирить наши позиции, что каждый пациент индивидуально надо выбирать в рамках партнерского подхода. То есть врач не назидает пациенту, говорит, что делать, а садятся рядом на одном уровне, предлагаются варианты лечения. Налево пойдешь, таблетки купишь, направо пойдешь, психотерапевту деньги заплатишь. И надо искать вариант взаимодействия адекватный и выработки ну, такого индивидуального персонифицированного решения.

0: плюс попытки найти адекватный подзапрос пациента вариант. И в некоторых случаях бывает потребление каких-то кардиотропных препаратов, отменить которые невозможно. И при этом назначение антидепрессантов или противотревожных препаратов грешит серьезными лекарственными взаимодействиями. У пациента может быть хронические изменения, там, серьезные с сердцем, какие-то каналопатии редкие, которые приведут к наличию аритмии. Попытка выбора препаратов второго-третьего ряда антидепрессантов иногда бывает приводит к серьезным побочным эффектам. И в этом плане приходится идти на то, чтобы отказаться от терапии и больше удар сделать на когнитивно-поведенческую, например, психотерапию или терапию принятия ответственности. Бывают ситуации, когда пациент страдает, как это сейчас модный диагноз, алекситимии, когда пациент страдает какими-то проблемами, связанными с неспособностью выразить свои эмоции, есть какой-то барьер. Например, человек-иммигрант, проживающий в другой стране, не носитель языка, ему трудно будет заниматься психотерапией на неродном языке. Или, например, пациент, у которого не очень высокие, никого не хочется обидеть, интеллектуальные способности, и психотерапия для него вряд ли будет методом выбора.
1: Ну, тут надо сказать, что просто люди разные, у кого-то есть предпочтения. Еще просто чуть поправлю. Алекситимия – это все-таки свойство, а не болезнь, к счастью. Вот. А так, есть люди, которым подходят, которые приемли бы только таблетки, есть люди, которые приемли бы только психотерапию, есть люди, которые приемлют самые разные подходы.
0: Давайте перейдем к второму тезису. Значит, при лечении обязательно необходима психотерапия. Без КБТ третьей волны нельзя курировать пациента с тревогой. Но отчасти мы уже ответили на этот тезис, да, наверное. Я лишь поправлю, что поясню, что КБТ – это когнитивно-бихевиоральная психотерапия или когнитивно-бихевиоральная терапия. КБТ. Иногда еще называют КПТ – когнитивно-поведенческая психотерапия, переводя слово «бихевиориальное» на русский язык – «поведение». Это одно и то же. Что это такое? Это определенная методика психотерапии, которая берет свои начала с исследований бихевиористов, целое направление в психологии. Вначале это была попытка полечить пациента с помощью изменения паттерна поведения. Первая волна, вторая волна в большей степени уповала на изменение осознанности и когниции, то есть осознавания паттернов поведения и мыслей. А третья волна сочетает это вместе. Там есть определенные циклы и схемы терапии. Ну и, в общем, она показала свою очень серьезную эффективность. Есть ассоциации различные когнитивно-поведенческих психотерапевтов. И сейчас, в общем, есть такая волна и тренд на то, что КБТ – это, мол, вообще какая-то такая золотая методика, которая способна пациенту помочь со многими расстройствами и депрессивным, и тревожным, и биполярным аффективным, и соматофорными, и многими другими. И часто она превосходит по эффективности терапию таблетками. По данным исследований, минимальный эффективный курс – это от 8, насколько я помню, сессий, как минимум, лучше больше. Ну и, что приятно и здорово, эффект от КБТ может сохраняться по данным литературы, исследований и практики, многие годы.
1: Научить человека удить рыбу.
0: Научить человека удить рыбу, да, а не давать ему, дать ему удочку, а не дать ему рыбу, да. Так что здесь, я думаю, в общем, этот тезис мы описали.
1: А я полностью, я даже ничего добавлять не буду. Все так.
0: Третий тезис. Мы жертвы воспитания и невротизации. Общество глубоко больно, и мы все живем в тревоге. Ну, все мы жертвы, как это говорили педагоги, если вас в детстве воспитывали родители, вам нужно лечение от последствий этого воспитания, да? Вот. Если вы в детстве должны были сидеть, сложа руки на парте, и на вас женщина орала, значит, со словами того, что вы неправильно что-то говорите, понятно, что из вас формировали невротика. Вот.
1: С другой стороны, я бы, ну, тут в большей степени про то, что общество глубоко больно. Есть у нас на самом деле общество, не сказать, что уж такое больное. Это есть такая вот эта классическая ситуация, что всегда в любом обществе, на любом этапе развития будут обязательно люди, которые будут рассказывать, что сейчас с обществом все плохо, а дальше будет еще хуже, на самом деле. В чем-то было, начиная с Древней Греции там, и так далее, но это отражено в каких-то этих популярных шутках. Ну, на самом деле, отнюдь не обязательно, можно жить и довольно неплохо. У каждого как бы поколения и у каждого общества есть свои плюсы и свои минусы.
0: Повышение уровня образования психологического и общего, конечно, поможет улучшить качество жизни. Это уже доказано со всех позиций. Как мы сейчас себя окружаем какими-то новыми средствами улучшения комфорта жизни, наверное, нам нужно работать и в области интеллектуальной и психологической. Так, четвертый тезис. Изучены все биомаркеры, медиаторы в мозге. Есть прекрасные циклы исследований. Давайте просто добавлять или блокировать определенные медиаторы, повышая их уровень в мозге, и модулировать эмоции. Ну, у меня сразу возникает представление о каком-то биохакере или технократе, человеке, который просто подключил мозг к какому-нибудь устройству, имплантировал соответственно, провода и пытается таблетками улучшать себе жизнь и использовать вот эту вот методику превращения себя в киборга.
1: А еще лучше даже не таблетками, потому что специально этот мультик был, там этот чип вставил в голову, ну, фактически киберпанк.
0: Да. Но есть прекрасные лекции, действительно, нейробиологов. Мы знаем эволюционных биологов. Я здесь не побоюсь вспомнить фигуры знаменитых популяризаторов, начиная от Дубынина, восхитительного, и Дробышевского, заканчивая другими нашими коллегами, биологами и врачами. Действительно, мы много знаем о биомаркерах и медиаторах, но стоит ли воспринимать мозг человека как определенные колбочки с серотонином, дофамином, норадреналином, и все привязывать к этому уровню?
1: Нет, безусловно, нет. Я на самом деле думал, как бы это лучше проиллюстрировать. Но лучшая иллюстрация такая. Возьмите компьютер, ну вот системный блок, посадите вокруг него 10 специалистов в области IT, железа и так далее, и пускай они по этому системному блоку определят, обои какого цвета будут выводиться на рабочий стол при включении компьютера. Возможно ли это? Нет. Однако, собственно говоря, устройство, с которым мы прекрасно знаем, из чего оно состоит и так далее, оно является абсолютным обязательным условием для того, чтобы обои загрузились, но это просто вещи разного порядка. Ну, то есть, собственно говоря, хард и софт.
0: Да, действительно, биомаркеры и сами вот эти вот дофаминовые и серотониновые медиаторы, другие исследованы. Но есть еще рецепторы, есть плотность рецепторов, есть способность рецепторов после взаимодействия с медиатором передать нейрональный сигнал дальше. Есть нервы, которые могут быть повреждены на каком-то этапе. Есть микроглия, есть глиальная ткань, которая накапливает в себе эти медиаторы. Уровни медиатора в ликвере, например, спинномозговой жидкости, и в крови далеко не отражает концентрацию внутри клетки. Поэтому по какому-то анализу сделать заключение о том, что серотонина много или мало, это вообще неверно.
1: Ну, и я еще со своей стороны еще сделаю акцент. Даже если вот это все получится изучить и интегрировать, все равно психический процесс, соответственно, страх, радость, стыд, беспокойство и так далее, это нечто большее, чем, соответственно, активация одной части головного мозга, там, соответственно, деактивация другой и так далее. Это вещи, ну, фактически разного порядка.
0: И мозг, и как и организм, он работает целиком вместе, помещенный в контекст среды и взаимодействия с социумом. Поэтому модулировать это все в ближайшие, я думаю, ну, наверное, десятилетия, мне кажется, будет невозможно.
1: Я в этом плане чуть отвлеченный пример про шизофрению расскажу, ну, просто чтобы было интересно. Открыли, значит, что шизофрения, в принципе, один из важнейших элементов – это там гиперактивация, передача дофамина через один путь в головном мозге. Очень хорошо доказали в экспериментальных работах. Показали, что блокада этих рецепторов помогает большинству пациентов, и всегда есть вот эта вот гиперактивация. А потом оказалось, что 10-20% пациентов с шизофренией у них не пройдет их болезненное состояние, даже если заблокировать все дофаминовые рецепторы, какие только есть.
0: Ну да, это многое объясняет. Так, еще один тезис. Медитации и практики осознанности могут заменить терапию.
1: Не знаю, кому-то, может, и могут.
0: Ну, здесь важно сказать, что действительно определенный вариант вот этих mindfulness методик, это работает история. Есть публикации по поводу этого. Реальная клиническая практика показывает, что многим пациентам это может помочь. Если рассматривать медитацию как определенные элементы шаманских практик или традиционных подходов, или религиозных практик, которые направлены на то, чтобы очистить сознание и полечить душу при этом, это может работать в обыденной жизни, но это не всегда и не у всех далеко может работать при наличии синдрома и болезни.
1: И мне кажется, оно будет хуже всего работать в том случае, если есть как раз-таки зафиксировавшиеся установки в плане тревоги. То есть может быть ситуация, что да, человек там, соответственно, помедитировал, пережил какой-то катарсис, вернулся назад в свою жизнь с этими общими схемами восприятия окружающей действительности и снова стал съезжать.
0: Потом проблема в том, что медитация и ощущения в теле, которые или там очистка разума, это лишь одна из многих важных, серьезных, но граней ситуации. Так же, как и когнитивные практики. Ну да, вы осознаете что-то, практика осознанности, вы занимаетесь ей. А меняете ли вы поведение ваше? А находитесь ли вы в состоянии принятия ваших ощущений в теле? А работаете ли вы с вашим переживательным пространством? Знаете ли вы, где ваши эмоции? Как оно это функционирует? И вы сидите и медитируете в одних условиях и позах, а какие будут реакции и возможности вашего организма сделать это в условиях стресса? Вряд ли можно медитировать в состоянии, когда вокруг серьезный конфликт, и вы находитесь в ядре там, кухонных разборок на кричащей семье. Да? Вы что, сядете посреди гостиной и будете медитировать? Или вы вспомните состояние медитации и перенесете его сюда? Ну а дальше что? Поэтому и развиваются методики на сочетании терапии принятия и ответственности. Когнитивные и поведенческие методики. Все последние методы психотерапии, они холистические, они рассматривают все в контексте социальном, психологическом и разные сферы деятельности.
1: И просто, чтобы вся терапия работала вот так вот, всегда должно происходить некоторое изменение того, что происходит с человеком в плане изменения, как, через что бы это ни реализовывалось, изменение сценариев восприятия окружающей действительности и сценариев поведения. В этом плане очень люблю вспоминать этого Стивена Кинга «Бурю столетий», там же была прекрасная фраза, что ад – это вечное повторение. Вот. И фактически психотерапия, в том числе тревожных расстройств, она позволяет переоценить то, что происходит с человеком, и как-то более-менее выйти из вот этого вот ада, повторяющейся, соответственно, тревог по разным поводам.
0: Ну и менять или управлять классическим сценарием наступания в одну и ту же лужу, постоянно с теми же тревогами. Так, следующий тезис. Психотерапевты без таблеток, они шарлатаны. А препарат может выписать и врач общей практики. Да, я действительно, как врач общей практики, но как терапевт, могу выписать антидепрессант, противотревожный препарат, доступно мне абсолютно спокойно законом, клиническими рекомендациями и другими регламентирующими документами возможность провести первичную диагностику и выписать препараты первой линии. И не только препараты, которые просто вырубают симптомы, а в том числе воздействуют долговременно и хорошо могут излечить пациента. Это действительно так. Но проблема в том, что очень плохо уделено внимание в рамках подготовки врача общей практики и терапевта именно психосоматическим аспектам диагностики и лечения. И далеко не каждый терапевт и врач общей практики соображает в том, какие современные, безопасные, эффективные психофармакотерапевтические средства есть, как их выписывать, какой курс, как контролировать, как можно их подобрать индивидуально пациенту. Большинство врачей не рассчитывает лекарственное взаимодействие вообще. Пациент приходит, у него есть препарат от давления, от желудка, еще от чего-то, ему добавляют антидепрессант, а какие химические реакции взаимодействия между ними будет? Это надо рассчитать. Этим занимается либо клинический фармаколог, либо специальные медицинские калькуляторы лекарственного взаимодействия. Они доступны в интернете, они есть на специальных устройствах для терапевтов, есть платная подписка, платные ресурсы для терапевтов, которые мы покупаем себе для того, чтобы сделать практику свою лучше, для пациента жизнь безопаснее. Но этим надо заниматься. Большинство этим, к сожалению, не занимается. Но в целом, да, я согласен с этим тезисом, что препарат может выписать и врач общей практики. По поводу того, что психотерапевты без таблеток шарлатана, я здесь, наверное, акцентирую внимание на то, что психотерапевт – это специалист с медицинским образованием, имеющий
1: по закону,
0: имеющий право назначения, в том числе лекарственных терапий. В большинстве случаев психотерапевт занимается в том числе и методиками психологическими. И это следующая ступень после психолога. У нас очень низкое качество подготовки врачей в целом, к сожалению, во многих специальностях, и особенно медицинских психологов и психологов. Любой специалист, получивший диплом психолога, может считать, что он может взяться за лечение того же тревожного расстройства. Это далеко не так. И всегда надо спрашивать, какой методикой будет работать человек или психотерапевт тоже. Есть ли у него супервизия? То есть его самого контролирует ли ассоциация, например? Или он сам посещает других специалистов, которые не помогают ему не выйти за рамки своей практики или за каких-то компетенций. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным. И, наверное, не всегда без таблеток, да, наверное?
1: Ну, в общем, да.
0: Следующий тезис. Какие методы психотерапии эффективны можно использовать с точки зрения доказательной медицины? Какие препараты наиболее предпочтительны с точки зрения доказательной медицины?
1: Ну, по поводу препаратов, начну со своего любимого. Ну, повторюсь, это группа ингибиторов обратного захвата серотонина. Ну, это отдельная такая подгруппа антидепрессантов, которые действуют. Это все-таки основной, это такой стандарт лечения во всем мире. Там их сейчас 6 доступных на рынке, ну, у каждого свои плюсы и свои минусы есть.
0: Мы еще их называем СОЗС, аббревиатура такая, да?
1: Да. А те, кто любят английский язык, еще SSRI-ами.
0: Да, SSRI, да. Ну и какие методики психотерапии доказаны эффективны? Ну, наверное, в первую очередь КБТ мы можем обсуждать.
1: Ну, у нее большая доказательная база просто.
0: Просто большая доказательная база. Другие не работают?
1: Отсутствие доказательной базы не свидетельствует о том, что что-то не работает.
0: Но, с другой стороны, вот вы сегодня упомянули, Дмитрий Сергеевич, психоанализ, юнгианские методики. Некоторые ученые, нейробиологи, некоторые психологи, психиатры заявляют, что использовать труды Фрейда или методики, разработанные им или его последователями Юнгом в том числе, это как пытаться теоретическим справочником забить гвоздь, теоретическим справочником по строительству забить гвоздь вместо того, чтобы взять молоток. Или пытаться дубася по башке пациенту с тем, какие травмы у него были в детстве, пытаясь вылечить тревогу здесь и сейчас.
1: Ну, на мой взгляд, это очень радикальный подход. Есть определенная когорта пациентов, которые на вот как раз психоаналитические практики реагируют очень хорошо, им это действительно помогает. Вот. Вопрос в том, что при всех прочих равных, естественно, психоаналитические методики, психотерапии, они будут работать гораздо медленнее, чем КПТ. Потому что КПТ – это вещь, в принципе, достаточно локализованная во времени, вот, а все-таки аналитический подход, там нужно очень много времени.
0: То есть у меня тревожное расстройство. Я пришел к врачу-психотерапевту или психологу, который занимается КБТ или терапией принятия ответственности. Я прошел курс 8, 10, 12 процедур раз в неделю по одному из встреч и занятия. Мне дают какое-то домашнее задание, я выполняю. И я надеюсь, что через 2, 3, 4 месяца у меня будет эффект и долгосрочный на несколько лет. А финансово я страдаю гораздо меньше. А с точки зрения психоанализа, юнгианских подходов, психотерапии, драмы или любых других методик, есть шансы, что мне придется заниматься, или там гештальта того же самого, мне придется заниматься годами. Так я понимаю?
1: Ну, годами это какой-то уже крайний момент, но так, в принципе, от специалиста, который занимается психоаналитическими подходами, можно услышать, ну да, на решение этой задачи нам нужен год. Угу. Ну, допустим, с часовой сессии раз в неделю.
0: Понятно.
1: Но опять же, есть некоторые пациенты, которым просто без этого, ну, как бы невозможно. Там действительно накоплено большое количество травм, переживаний, которые касаются детского периода, которые в том числе помнятся, ну, не полностью, то действительно, ну, это долговременная работа, с которой та же самая КПТ работать не сможет просто.
0: У нас просьба маленькая подготовить вас вопросы свои, если они у вас есть, озвучить. Сейчас у вас такая будет возможность, если вы что-то придумали. Вот. А у нас еще маленькая такая рубрика. Мы хотим задать вопросы друг другу и помучить друг друга с Дмитрием Сергеевичем. Вот. И мы во многих вещах не согласны. В этом плане спора и ответов на эти вопросы хотим постараться прийти к какому-то ответу. Вот я терапевт. Ко мне приходит человек с тревогой. Он говорит, я тревожусь, я смотрю телесные вот эти симптомы, которые мы с вами перечисляли, и тахикардии, и так далее, и так далее. Я ему хочу и знаю, как назначить препарат, например, первой линии лечения. Это те же самые селективные ингибиторы обратного нейронального захвата серотонина. На какой-то короткий период времени я могу дать какие-то противотревожные препараты. Препараты, воздействующие на сон, например, или успокоительные препараты, да, из группы седативных. Да. Я могу использовать какие-нибудь капли, кратковременные средства, вот там, распространенные сегодня, имеющие определенную доказательную базу. Но в каких случаях мне создавать консилиум? В каких случаях мне привлекать психиатра и психотерапевта? И в каком случае мне говорить пациенту, я подошел к краю своей компетенции, я не могу дальше только вместе с психотерапевтом. Я вас не бросаю, но мне нужна помощь психотерапевта.
1: Ну, здесь, на самом деле, достаточно хорошо разработана вся эта, все вот эти вот механизмы передач, но разработаны они, к сожалению, в зарубежных руководствах, а не в наших. Ну, вообще считается, что, ну, вот во всем мире, что обычно неосложненное тревожное расстройство – это то, с чем должен работать в первую очередь врач общей практики или семейный врач. Ну, наряду так же, как и с просто сахарным диабетом, просто с ишемической болезнью сердца, просто с астмой и так далее. Ну, то есть… Это специалисты широкого профиля. Значит, направлять или создавать консилиум нужно в нескольких ситуациях. Во-первых, если мы не вытянули с классическим вот этим назначением просто препарат, который указан как препарат первой линии, то есть если там началось что-то нехорошее, вот, то, соответственно, нужна консультация, нужна помощь. Это первое. Вот. Второе, это когда ситуация не совсем типичная сама по себе. То есть когда есть, ну, некоторые особенности состояния или ну, сам по себе пациент тяжело по тем или иным причинам. То есть это либо сочетание тревожных расстройств, сталкиваюсь с чем-то еще, то есть, соответственно, с депрессией той же самой, с злоупотреблением психоактивными веществами, если это тревожное расстройство у человека с очень особенными личностными чертами, то есть, соответственно, особо подозрительного или крайне впечатлительного и так далее, где психотерапия будет требоваться в большей степени. Мне, честно сказать, вспоминается одна фамилия, которую упомянул перед началом нашего выступления. Там, пациентка, собственно, с бессонницей и с тревогой. Ну, собственно, она в связи со своими личностными особенностями врачей общей практики, да и психиатров некоторых, в общем, способна просто есть на завтрак. Вот, и там просто требуется, ну, такой достаточно вступный человек.
0: А сколько вот у меня, как у терапевта, есть времени для оценки эффективности начальной терапии вот этой? Понятно, что препарат должен накопиться, разогнаться, симптомы должны начать дрогнуть под действием терапии. Сколько у меня есть времени, на какой срок мне ориентироваться и ориентировать пациента?
1: Классик – это месяц.
0: То есть мы говорим о том, что препарат будет накапливаться где-то примерно 10-14 дней. Первый эффект можно ожидать к концу первой недели, не раньше.
1: Ну да.
0: Это если говорить о противотревожных антидепрессантах, назовем эту группу так. И, соответственно, какой-то эффект оценки терапии, возможности дальнейшего наращивания дозы или, например, ухода на другой – это месяц. Классический вариант – месяц.
1: Да.
0: То есть я через месяц на повторной второй, третьей консультации должен оценить, приглашаю ли я психиатра-психотерапевта или нет.
1: Да, да. Этот срок, на самом деле, может умножаться вдвое, ну, опять же, в двух классических ситуациях, об этом стоит помнить. Во-первых, это лица пожилого возраста, у которых все происходит медленнее. А во-вторых, это лица с хроническими расстройствами. То есть, если, допустим, то же самое генерализованное тревожное расстройство длится последние 10 лет, то ожидать отчетливого эффекта к концу первого месяца, ну, просто глупо.
0: Тема токсичности препаратов в психиатрии преувеличена или недооценена?
1: Преувеличено в первую очередь. Нет, естественно, есть старые токсичные препараты, которые действительно требуют очень серьезного мониторинга сердечной активности и так далее. Но все-таки развитие современной фармакологии, оно позволило создать препарат, который называется препаратом первой линии, который, допустим, безопаснее обезболивающего, безопаснее любой, там, соответственно, онкологической или противовоспалительной терапии.
0: Мы можем привести вот прям список международных непатентованных названий, некоммерческих, которые, в принципе, можно рассматривать в качестве современных безопасных антидепрессантов?
1: Да это практически все СИУЗС, в принципе.
0: Ну, то есть это эсцитолопрам,
1: да.
0: Сертралин.
1: Да, Паркстин, Флуоксетин, в принципе, да, все они достаточно безопасны.
0: Ну, вот совсем недавно вышел большой метаанализ по поводу безопасности эсцитолопрама и сертралина, по-моему.
1: Ну, там вообще по всем СИУЗам, вот то, что вы присылали, но там просто в конце написали, что наилучший профиль, да, у эсцитолопрама с сертралином.
0: Да. Это вполне достаточно безопасное. Есть препараты токсичные, использование которых стоит избегать. Я хочу оговориться сразу, что у нас, наверное, одна из немногих стран, где по-прежнему в обороте есть фенобарбиталовые препараты. Те же самые капли, за которые бабушки в холодильнике хватаются каждый раз, когда у них кольнуло сердце или у них определенная тревога. Эти препараты неразумно использовать. Все эти валокардины и карвалолы – это очень такая специфическая история. Есть более современные аналоги в виде тех же самых капель, более безопасных. Есть не спиртосодержащие сиропы, и можно рассмотреть их, эти все препараты можно рассмотреть. Тут, ну, нужно только проконсультироваться, действительно, и понять, какие есть варианты конкретно для ваших симптомов, в том числе ситуативные препараты использовать. Это важно.
1: Честно говоря, когда я слышу о таком широком продаже фенобарбитала, допустим, этих в каплях, я поражаюсь, что у нас еще никто в сиропе метаквалон не продает. Метаквалон – это, опять же, если кто смотрел фильм этот «Волк с Уолл-стрит», там была в несколько гиперболизированной форме показана интоксикация метаквалоном. Давно уже запрещен везде. Не так уж сильно отличается от фенобарбитала. Вопрос в том, что просто дозировки.
0: Вопрос по поводу тревожного расстройства и беременности. Ограничены ли как-то в психотерапии с точки зрения психофармакотерапии, с точки зрения лекарственных препаратов?
1: Ограничены, но это вообще на самом деле лечение психических расстройств у беременной женщины – это одна из наиболее щекотливых проблем, в принципе, которые вот есть. В специальности, которая касается ментального здоровья, конечно, предпочтительнее психотерапия, потому что, ну, просто по особенностям дизайна исследования никто не может проводить адекватные исследования на людях, чтобы посмотреть, сдавать этот препарат, сколько там будет этих выкидышей и так далее. Поэтому оценивают только косвенные результаты, а также эксперименты на животных. Вот, с лечением тревожных, равно как депрессивных расстройств вот, во время беременности, они, кстати, довольно часто обостряются во время беременности. Вот, есть совершенно замечательная формулировка того же самого Стивена Сталя, который это учебник.
0: Он гений психофармакологии.
1: Да, он просто пишет, что ну, большинство врачей работают в рамках парадигмы blamed if you do and blamed if you don't. То есть, соответственно, можно нарваться на очень большие неприятности как леча, так и не леча. Вот. Ну, соответственно, поэтому, естественно, психотерапия все-таки более желательна, однако иногда без лекарств просто не удается обойтись. Я просто отношусь к тем специалистам, которые, в принципе, довольно легко назначают все-таки препараты. Ну, вот, если на безопасной беременности женщинам, и я на себя такую ответственность беру, ну, в принципе, у меня есть довольно хороший положительный опыт.
0: То есть есть препараты, которые минимально токсичны, которые на разных сроках беременности можно назначить?
1: Да, да. Но тут еще ситуация, что есть вот эти вот категории безопасности при беременности американского бюро по контролю пищевых продуктов и лекарственных препаратов FDA, вот у них там, вот просто у большинства современных антидепрессантов класс безопасности С.
0: Да, там А, Б, С, Д в зависимости от токсичности.
1: Что такое класс С? Класс С, ну, вообще-то не надо, но, в принципе, если сильно хотите, то можно. То есть вот практически про все препараты.
0: Взвешивание так. Рисков, как правило, врач, обезопасивая себя, берет информированное добровольное согласие и разъясняет все риски за и против. Ну и, наверное, приоритет психиатр, психолог, психотерапевт и вот эти методики когнитивные, поведенческие, да. Терапия принятия и так далее. Хорошо. Что революционного произошло за последние 10 лет в психотерапии и психофармакотерапии? Это такой мой завершающий вопрос от имени терапевта, психиатру.
1: Ну, я не рискнул отвечать по поводу психотерапии, потому что все-таки мы прям уж большим экспертом в плане вот этих вот, ну, что является революционным, а что не являюсь. Вот. Что касается лекарств, ну, в принципе, во-первых, за последние 10 лет появилось несколько новых препаратов. Появление в медицине каждого нового препарата – это всегда очень хорошо, потому что обязательно найдутся пациенты, которым подойдет конкретно данное лекарственное вещество. Ну, и надо сказать, что, в принципе, в последние 10 лет в клинические рекомендации все-таки вошли некоторые препараты, которые раньше туда не входили. То есть достоверное противотревожное действие было доказано у нескольких противоэпилептических препаратов, что, опять же, к вопросу о размывании границ между классами лекарственных препаратов. И даже у одного антипсихотика, то есть препарата, который лечит бред и галлюцинации. Это на самом деле очень серьезно. То есть их никогда не начинают, потому что это очень специфическая группа препаратов. Но, опять же, их введение в клинические рекомендации, европейские и американские, позволили лечить пациентов, которые, да, рефрактерны к действию тех же самых СИУЗС.
0: Есть ли у вас ко мне вопросы, как к терапевту?
1: Безусловно. Значит, у меня на самом деле два вопроса. Первый из них такой. Вот мы очень много чего говорили про психотерапию, говорили правильно. Вы человек очень ориентированный в психотерапевтических практиках, в общем, используете их в том числе при работе с пациентами с внутренними болезнями. Однако вот возникает вопрос все-таки, вот так, если представить себе терапевта, обычно человек, который сидит в поликлинике и выписывает справки. Все-таки насколько вообще психотерапевтические методики, они реализуемы вот в терапевтической практике без применения там, соответственно, психологов, психотерапевтов и психиатров?
0: Это вопрос очень сложный. Мне отвечать, наверное, от лица всего терапевтического сообщества будет очень трудно. Я врач внутренней медицины, интернист. Туда входят разные нефрологи, кардиологи, пульмонологи, гастроэнтерологи и так далее. Я как терапевт стараюсь использовать элементы психотерапевтических практик на приеме или объясняю пациенту, что ему можно, например, дневник поведения или реакции составить, или посмотреть, когда у него повышается давление, например, да, когда я лечу гипертонию, а в каких обстоятельствах это происходит, а сесть и подумать или осознать, а тревожится ли он, усиливает ли он эту тревогу, как она влияет на его давление, ну и так далее. Да, конечно, элементы психотерапевтических практик я использую. Но я и старался проходить повышение квалификации, интересовался этой темой. После того, как мы начали активно сотрудничать с клиникой кафедры неврологии, с клиникой психосоматических болезней, психотерапевтической клиникой, после того, как я стал регулярно бывать в вашем отделении, конечно, интерес к этому направлению повысился. Но сказать, что в рутинной практике все врачи общей практики, все терапевты, интернисты используют или могут использовать методики психотерапевтические, психологические, наверное, нет. В клинические рекомендации и в стандарты оказания качества медицинской помощи, в медико-экономический стандарт это не включено. В нашей стране это не зарегулировано. Имею ли я право в беседе с пациентом использовать это? Да, я имею. Имею я право ли это описывать в заключении и в истории болезни отражать, как то, что я провел сеанс психотерапии? Нет, не имею. Я делаю большую ставку на развитие современных чат-ботов и на современных определенных на нейронных связях, на искусственном интеллекте, сделанных алгоритмах психотерапии, простых, для решения простых базисных вещей. Это то, к чему мы приходим. Скорее всего, это будет возобладать в практике врача общей практики, терапевта. Психотерапия предполагается мной и другими исследователями в ближайшие десятилетия станет эксклюзивной дорогой вещью. Индивидуальный разговор с врачом, психологом, психиатром, психотерапевтом в рамках там поведенческих методик, это будет определенный недешевый метод дополнительной помощи. Есть страны, где это входит в страховку и оплачивается, но этим не занимаются врачи общей практики, ВОПы и терапевты. Поэтому, наверное, какой-то гибрид и интеграция элементов – да. И проблема еще в том, что ну, я вот преподаю на кафедре, как и вы преподаете на кафедре, вы преподаете психосоматическую медицину, а я преподаю терапию внутренней болезни. У нас нет цикла такого для студентов, который бы обучал их использовать психотерапию. И для врачей, терапевтов, интернистов, врачей общей практики цикла психотерапии и ее использования нету полноценного. Может быть, читаются определенные отдельные лекции на ряде кафедр, но полноценного курса и компетенций, которые ему формируют, нету. Поэтому это трудная вещь. Но в перспективе развития медицины, наверное, да. Я думаю, это очень важное направление.
1: Спасибо большое за ответ. Ну, вот, на самом деле, ответили на второй вопрос уже сразу же. Ну, я хотел как раз спросить, ну, насколько это вот в терапевтической практике все, в принципе, преподается. Хотя я бы добавил, что есть еще очень большая проблема с тем, что врач любой специальности, он в ВУЗе проходит курс психиатрии обязательно. Однако проблема в том, что вот о том, о чем мы сейчас говорили, на цикле по психиатрии говорят достаточно мало. То есть цикл по психиатрии – это обычно рассказы про самые яркие, про самые острые состояния, там, про шизофрению, соответственно, про тяжелые там, соответственно, расстройства настроения при биполярном аффективном расстройстве, всякие деменции и так далее. Вот, в то время как вот, ну, такие вещи, они как-то так проходятся очень мимо.
0: При том, что тревога встречается чаще, чем шизофрения.
1: Да. Ну, это еще на самом деле за рубежом с этим чуть полегче. У нас есть еще очень большая проблема инерции учебников, которые по своей структуре и по выделению тех или иных часов, они переписываются чуть ли не с середины 20 века.
0: И есть очень большая проблема в том, что количество информации, исследований и обновлений информации, подходов в медицине меняется стремительно. Количество метаанализов за год увеличивается в размере, в объеме большом. Мы посмотрели количество статей по тревоге, тревожному расстройству в наукометрической базе данных PubMed. С 22 года индексируется это слово, как ключевое слово в статьях. По 2021 год это сотни тысяч статей. За последний год опубликовано десятки тысяч. Учебник пишется 2-3 года, редактируется, отдается в издательство, верстка, все остальное, утверждение, прохождение, закупка университетом. Это еще год-два. Учебник вышел, он уже устарел.
1: И тут есть еще одна проблема, ну, на самом деле, на многих кафедрах, не только психиатрии касается, когда один человек берет и садится и пишет целый учебник. Ну, плюс еще параллельно включая там некоторое количество людей постарше и так далее. В то время как хороший, опять же, зарубежный учебник по психиатрии, допустим, этот Оксфордский учебник и так далее, там, ну, коллектив где-то из 40 авторов обычно. И так, чтобы каждый раздел писал человек, который компетентен в том, чем он занимается.
0: Тут в защиту российской медицины я хочу сказать, Сергей, что у нас есть традиции были, они и есть во многих кафедрах, что есть коллективы авторов, учебники пишутся несколькими кафедрами, и это процесс такой многостадийный. Я вынужден вспомнить своего учителя, академика Мухина, который старался сформировать команду, которая писала разные главы и совещалась. Создатель нашей кафедры клиники Тареев, тоже такой вот значимый ученый в терапии, тоже по этому принципу писались учебники. Но, к сожалению, эта традиция сейчас теряется, мы меняем структуру преподавания кафедр.
1: Да, к сожалению. Ну, я на самом деле в первую очередь про психиатрию говорю. Тут, к сожалению, большинство вузовских учебников, они написаны достаточно ограниченным коллективом авторов.
0: Ну, мы подошли к завершению. У нас еще есть вопросы, которые были заданы в трансляции, которые были заданы при подготовке к лекции нашими слушателями. Сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, глубоко уважаемые слушатели, есть время и возможность их задать. Вот у нас вопрос, я вас слушаю.
2: Связи депрессивного синдрома и тревожного расстройства, и насколько могут соматические проявления тревожного расстройства.
0: Вопрос по поводу связи тревожного и депрессивного расстройства, как они связаны с друг другом, и насколько проявления тревожного расстройства могут маскировать проявление телесной соматической патологии. Насколько проявления депрессивного синдрома могут маскировать проявления тревожного расстройства? Дмитрий Сергеевич, давайте попробуем ответить на этот вопрос.
1: С удовольствием. Значит, смотрите. Ну, во-первых, все-таки не синдром, а депрессия как таковая, в принципе. Депрессия и тревога – это вещи, с одной стороны, как бы соседствующие в головном мозге, имеющие некоторые общие механизмы, но все-таки это вещи различные, но которые часто существуют друг с другом. То есть, ну, по некоторым исследованиям, до 50 случаев пациентов с депрессией отмечают также сопутствующую довольно выраженную тревогу. Ну, это просто как два родственника, которые вместе встречаются очень часто. А по поводу вашего второго вопроса, вот так вот, ну, из клинической практики ситуация бывает противоположной чаще всего. То есть это пациент, который приходит с жалобами на тревогу. Мы обращаем внимание только на тревогу, потому что это вещь более острая. А симптомы депрессии мы в связи с этим просматриваем. Это вещь очень нередкая. И да, каждого человека, у которого есть тревога, его нужно спрашивать на предмет наличия основных симптомов депрессии, ну, о которых мы поговорим как раз в следующую субботу. Правда, с другой стороны, здесь тоже не нужно пускаться вот в такие в радикализм, потому что ну, недостаточно просто поставить диагноз депрессии по сообщению о том, что у человека не очень хорошее настроение. Если у человека генерализованное тревожное расстройство, он по определению радостным не будет.
0: Мы планируем, если все сложится, 5 февраля сделать еще одно мероприятие, которое будет посвящено уже не тревожным расстройствам, а депрессивным расстройствам. И там постараемся дать характеристику полноценную, в том числе и этим аспектом, я надеюсь, если получится. Это во-первых. Во-вторых, хотелось бы еще сказать, что вообще симптомы, которые у пациента есть при наличии психосоматической болезни, могут маскировать телесную патологию вообще в целом. Но и телесная патология может быть на самом деле не телесная патология, а проявление вот этих вот тревожности и депрессии. Тревоги и депрессии. И бывают случаи, и нередко, сочетания телесной болезни и тревоги. Тут надо разбираться в каждом случае отдельно. Такие механизмы маскирования есть, но тут надо смотреть. И по поводу сочетания тревоги и депрессии я бы хотел дополнить. Не зря есть разные шкалы и опросники. Один из опросников, который мы можем порекомендовать, это HATS. Hospital Anxiety and Depression Scale – госпитальная шкала тревоги и депрессии. Наверное, это один из самых простых,
1: да?
0: Самых употребимых, доступных. Есть и в электронном виде на интернет-сайте, где вы можете отметить галочки, и вам дадут результат в конце. Вы можете распечатать форму опроса. Там 7 вопросов про тревогу, 7 вопросов по депрессии. Каждый вопрос имеет ответ. Ответ определенное количество баллов имеет. Чем вы больше баллов набрали, тем больше у вас риск депрессии или тревоги, либо тем больше вероятность у вас уже наличия клинического тревоги или клинической депрессии. Может быть, сочетание. Поэтому вот такой инструмент можно использовать в качестве диагностики, чтобы посмотреть, расставить точки над «и». Это один из самых простых механизмов. Госпитальная шкала тревоги и депрессии. HATS. Hospital Anxiety Depression Scale. HATS через A. HATS. H-A-D-S, да?
1: Да.
0: Госпитальная шкала тревоги и депрессии. По-английски тревога anxiety. Вот. Это вот такой хороший механизм опроса. Ну и я должен здесь сказать из личной практики, из данных руководств, что иногда бывает, что у пациента низкий балл по этому опроснику или практически нету, да, признаков по опроснику депрессии или тревоги. Но это не полностью исключает наличие тревожного или депрессивного расстройство.
1: Это инструмент скрининга, то есть, ну, какого-то предварительного выявления. Если говорить, ну, о настоящем диагнозе, то это, безусловно, работа врача.
0: То есть это нужна обязательно беседа. Беседа. Структурированная беседа, которой мы обучаемся в рамках различных циклов. То есть мы знаем, как задать вопрос, кому, как опросить родственников пациента.
1: И наблюдение.
0: Если пациент не против, как понаблюдать за пациентом, за его позой, мимикой, за характером ответа на вопрос, за интонацией. Это очень важно.
1: Ну да, это одна из моих любимых вещей. Ну, я уже частично говорил, что если пациент у вас в стационаре, к вам 10-й раз приходит и переспрашивает по поводу того, какие у него процедуры будут дальше, то у него есть тревога, даже если он говорит, что он абсолютно спокоен.
0: Мы ответили на ваш вопрос? Пожалуйста.
3: У меня к вам несколько вопросов. Первый будет заключаться в том, как пациенту с панической атакой, понять, что у него паническая атака именно, а не инфаркт миокарда, например, либо межреберная невралгия, потому что часто вот мы как бы слышали врачей, что пациент, у которого случилась паническая атака, ну, он думал о том, что у него инфаркт миокарда, например. Вот. И как человеку с панической атакой понять, что у него не инфаркт миокарда, и просто ему нужно не паниковать, а не бежать там, вызывать скорую, просто нужно подождать, и это пройдет, например. То есть есть какие-то критерии, чтобы отличить именно паническую атаку от инфаркта миокарда.
0: Как понять пациенту, что не, не инфаркт миокарда, а паническая атака, и как отличить паническую атаку от телесного диагноза, в том числе инфаркта миокарда? Я еще раз озвучил вопрос для нашей трансляции. Ну, есть определенные классические варианты проявлений симптомов болезни в теле. И здесь есть классика, что при физической нагрузке у пациента с инфарктом миокарда значительно ухудшение самочувствия. При панической атаке тоже может быть ухудшение самочувствия, но паническая атака связана с увеличением тревожности. И здесь физическая нагрузка не всегда и далеко не всегда может значительно ухудшать самочувствие. Хотя это сложный маркер, такой очень сложно используемый маркер.
1: Ну, на мой взгляд, он работает в одну сторону. То есть, если у человека боли в сердце, и он кругами бегает по комнате, то это не инфаркт миокарда.
0: Это маловероятно, да. Вот. Второй момент – это то, что инфаркт миокарда связан с классическим ощущением серьезного давящего ощущения в грудной клетке. Мне очень нравится описание одной из моих пациенток, которую мы долго лечили и достаточно эффективно профилактировали возникновение этого состояния. Вот я чувствую, физическая нагрузка произошла или эмоциональный стресс. У меня на одну половину левой грудной клетки сел слон. Я не останавливаюсь и продолжаю эту физическую нагрузку. Я чувствую, что второй сел, слон сел на другую половину грудной клетки. И меня как будто многотонные два слона придавило плитой. Вот это классическое ощущение такой стенокардии напряжения и прединфарктного такого, если позволить, состояния, хотя я не люблю очень этот клишированный такой термин. Но к чести сказать, тут надо сказать, что и при паническом расстройстве, и при панической атаке ощущение комка в горле, спазма, изменение дыхания тоже может быть.
3: То есть, получается, если у человека телесное ощущение, именно инфаркт, стенокардия, просто получается больше боли? Он будет...
0: Не всегда. Есть и безболевые формы, здесь есть тонкости и нюансы.
1: А я вот даже вот вмешаюсь, если можно. На самом деле, если это ситуация первично возникших болей в грудной клетке, на самом деле, да, это та самая ситуация, разбираться не нужно, врачи разберутся, да, вызывайте скорую помощь,
0: да,
1: естественно.
0: Да, если это первый раз. Если это повторный и так далее, здесь необходимо понять, а что было раньше и как это окрашивалось. Если раньше это была паническая атака и вызов скорой на ЭКГ в прочих симптомах не нашел каких-то изменений, и это повторилось в точности, наверное, вероятнее больше данных за паническую атаку. Если это пациент без факторов риска инфаркта миокарда, то есть он знает, что у него более-менее нормальный холестерин, нет повышенного давления, длительно текущей гипертонической болезни, пациент младше 40 лет, если он не курильщик, если это ощущения произошли в состоянии психоэмоционального относительно внешнего психоэмоционального спокойствия, а не в пылу серьезных психоэмоциональных стрессов, и это не после серьезной изнуряющей физической нагрушки или подъема там, на третий-четвертый этаж без остановки с сумками, да, из магазина, то в большей степени это данные за паническую атаку. Если есть факторы риска, если пациент страдает хроническими сердечными проблемами, если у него или у нее есть установленный сердечно-сосудистый диагноз, если у нее есть проблемы с курением холестерином или у него с курением холестерином, в большей степени данных за то, что надо исключать инфаркт миокарда. Вы еще...
1: Да, Дмитрий Сергеевич. Ну, опять же, я вот ну, здесь на своей волне, это как бы спорю, это все важно, это все, безусловно, заслуживает того, чтобы быть сказанным, однако, если речь идет о пациенте, то это в первую очередь, пускай вот этим занимаются врачи.
0: Да.
1: Занимаются стратификацией рисков и так далее.
0: Вспоминая психотерапию, я хочу вспомнить, как вы сформулировали вопрос. Как пациенту понять? Был такой гений и создатель гештальт, направление гештальт-терапии Фриц Перлс, если я не ошибаюсь. И были его последователи, различные другие психологи, которые популяризировали различные варианты психотерапии. И был там Эрхард Вернер, создавший эрхардовский семинар-тренинг, S-тренинг. Были другие последователи. Кто-то из них, по-моему, Эрхард, сказал, что понимание – это приз для проигравших. Очень сложная фраза для понимания. Понимание – это приз для проигравших. Когда мы все понимаем, какие у нас ощущения и так далее, ну да, это может как-то что-то прояснить. Но в первую очередь надо научиться чувствовать. Когда есть какие-то ощущения, можно прислушаться к этим ощущениям и раз за разом научаться слушать внимательно свои ощущения. Есть целые теории и практики, как слушать и ощущать свои ощущения. И как научаться глубоко прочувствовать, где что ощущается и болит. Есть методики, которые позволяют пациентам проживать эти ощущения, принимать и проживать, терапия принятия ответственности, например. И в рамках из модулей этой психотерапии и методик этих, некоторые пациенты начинают четко отделять ощущения одной болезни от ощущения другой. Или научаются четко чувствовать свое собственное сердце или легкие. И они могут с точностью до 1 миллиметра сказать, где у них болит, потому что они научились чувствовать. Не ментально интерпретировать одно ощущение, делать концепции и его концептуализировать, да, как-то, а именно ощущать. И иногда у многих пациентов это получается. Может быть, некоторым подойдет и эта методика как дополнение к диагностике. Но, конечно, осмотр врача очень важен, особенно если речь идет о таком диагнозе, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда.
3: Еще один вопрос. Допустим, есть человек, который употребил ЛСД. И получается так, что его полиция задерживает и отвозит в участок, начинает допрашивать. У него получается негативный опыт, очень плохо он себя чувствует, но в итоге его отпускают. И после этого он начинает жаловаться, что он сидит за компьютером, и до этого у него такого не было, а после этого опыта он начинает испытывать сердцебиение, у него начинается пот. Потеть начинает и чувствует тревогу. Нужно ли ему идти к психотерапевту, либо ему нужно строить просто свою жизнь так, чтобы там, сходить в армию, завести семью, то есть отучиться, получить там высшее образование, найти себе хорошую работу, это все когда-нибудь пройдет. То есть что ему делать?
0: У нас рубрика 18+, просим убрать детей от телеэкранов. Я надеюсь, что всем 18 лет. Сейчас будем обсуждать психоактивные вещества, наркотические препараты.
1: Я сначала о другом подумал и пытался понять, как это относится к вопросу.
0: Я думаю, что организаторы трансляции, если у нас будет потом выкладывание лекции на YouTube, тоже поставят метку 18+, потому что мы обязаны, когда говорим о табакокурении и наркотиках, это ограничение делать. Мы против пропаганды употребления психоактивных веществ, это очень важно. Они могут нанести серьезный вред. Вопрос, еще раз повторю, человек употребил психоактивное вещество из группы психоделиков, в этот момент, находясь под воздействием этого препарата, был задержан сотрудниками полиции, происходил допрос, были неприятные ощущения, опыт, после этого его отпустили, по-видимому, не взяв экспресс-тест мочи на психоактивные вещества, хотя есть иммунохроматографическим методом, определяется до 10-15 веществ. И после этого он, сидя за компьютером, почувствовал какие-то другие ощущения.
3: Впоследствии, сидя за компьютером, то есть находясь дома, он начинает испытывать тревогу.
0: Впоследствии у него тревога, да, как в повседневной жизни при работе с компьютером. И вы спрашиваете, что делать, надо ли ему идти к врачу, психотерапевту, психиатру, либо само пройдет, жить обычной жизнью. Одно другого не исключает. Мне кажется, не надо противопоставлять идти к врачу-психотерапевту и жить обычной жизнью. Можно жить обычной жизнью и пойти к врачу-психотерапевту.
1: Я бы чуть-чуть переформулировал, опять же, смотрите, какая ситуация. Тревожные расстройства, они могут проходить, на самом деле. Такое, к счастью, тоже бывает. А дальше, в плане того, как вести себя человеку, это зависит от того, чего он сам хочет. Если ему эти симптомы мешают по-настоящему, чтобы не обратиться за помощью. Если они ему мешают не очень, он надеется, что они пройдут, то можно не обращаться. То есть в данном случае это же речь идет не о каких-то жестких рекомендациях, это речь идет о предпочтениях и позиции самого человека.
3: Просто все дело в том, что именно вещество спровоцировало у него вот эти ощущения. То есть это человек из довольно хорошей, обеспеченной семьи, у которого было хорошее детство, и тут вот в итоге он стал жаловаться именно на такие ощущения.
1: Тут всегда большой вопрос, провоцировало ли это вещество. Ну, то есть, помимо самого вещества был еще фактор достаточно стрессовый там, с этим задержанием и так далее. То есть, это всегда комбинация факторов. Возможно, у него те же самые тревожные вещи сформировались бы и без ЛСД, если бы его просто задержали, какое-то время держали, допустим, в участке. Мы этого не знаем.
0: Потом есть... после не значит вследствие. Это тоже важно.
1: Плюс, опять же, расстройства могут проходить, а могут самоподдерживаться, если особенно они выраженные.
0: Ну и если человек хочет хорошей адаптации социальной, психологической, нормальной, комфортной жизни, если у него был факт соприкосновения с психоактивным веществом, и оно какой-то эффект на него оказало, и у него могут возникнуть озабоченности или опасения по поводу реакции собственного тела, мне кажется, разумно провести сеанс общения со специалистом, расставить точки над «и», получить исчерпывающие профессиональные ответы на свои вопросы и получить рекомендации по дальнейшему поведению. Мне кажется, не лишним будет пациенту пройти определенную консультацию психолога или психотерапевта с точки зрения когнитивных методик, с точки зрения методик ответственности и проживания ощущений. Вполне возможно, это поможет в будущем избежать зависимости от психоактивных веществ, поскольку мы знаем по исследованиям, что если есть факт употребления, это повышает риск, даже однократного, это повышает риск формирования зависимости в будущем. И не только от психоактивных веществ, таких как там, наркотический препарат, в том числе от алкоголя того же самого или курения. И в принципе общий уровень повышения психического осведомленности и образования здесь будет не лишнее. И консультация может быть входным ключом к этому. Мне кажется, так.
1: Да, ну еще добавлю такой финальный тезис. На самом деле, одно из основных положений той же самой когнитивно-поведенческой психологии, в принципе, состоит в том, что важно не то, что произошло с человеком, а то, как он это воспринял. Это прям, ну, основа КПТ, в принципе.
3: И у меня последний вопрос тогда. А вообще, вот психотерапия, это вот, ну, действительно настолько важно, настолько нужно, зачем это вообще? То есть, может быть, просто вернемся к традиционному обществу и не будем лечить никакими таблетками, то есть, пусть, вот, ну, допустим, человек пришел домой, выпил, да, расслабился, да и все с ним нормально, то есть, потом пошел на работу дальше, если опять ему плохо стало, еще выпил, то есть расслабился, все нормально. Вот. То есть будем там, поднимать сельское хозяйство. То есть зачем нам вот, вообще все это нужно? Может быть, ну, не надо никакой психотерапии? То есть можно просто само?
0: Я озвучу для трансляции еще раз вопрос. А нужна ли действительно вся эта психотерапия? Действительно ли она так нужна? Или, может быть, мы вернемся к устоям и принципам традиционного общества? Человек начнет заниматься сельским хозяйством, традиционной жизнью, придет домой, потревожился, выпил, ему стало легче, и вот на этом мы остановимся, и без психотерапии. Правильно понял ваш вопрос?
1: Я, на самом деле, начну здесь с очень спорного, с одной стороны, тезиса, тоже, ну, фактически, чуть ли не 18+, и так далее. То есть многие сторонники вот этого традиционного общества говорят, что вот там это в крестьянской среде все были крепкие, здоровые, там, соответственно, и так далее. Нужно учитывать, что большую часть существования человечества, совершенно нормальной практикой, было рождение большого количества детей, из которых, ну, довольно существенная часть умирала. То есть, поэтому, естественно, те, кто там переживали рубеж 15 лет, они имели, я думаю, гораздо лучшее здоровье, чем, допустим, у меня. Или у кого-то из присутствующих здесь. Большинства. Во всяком случае. Однако мы перешли к тому обществу, где фактически детей рождается небольшое количество, и о их здоровье нужно заботиться, а потом заботиться о последующей их жизни. Именно поэтому все вот эти вот истории про там... Не знаю, ну, то, как вы это озвучили, оно может просто не работать с многими людьми, ну, просто из-за того, что они больше склонны болеть. Зато у них лучше голова работает, и они какие-то вещи изобретают и что-то еще делают.
0: Сама структура и сам термин традиционное общество в связи с медициной имеет очень много граней и требует очень серьезного исследования. Есть такое направление, вот Дробышевский о нем очень активно в последнее время упоминает, и другие исследователи и популяризаторы. Это эволюционная палеопатология, когда мы рассматриваем варианты болезней в прошлом по каким-то останкам и данным. И вообще стараемся построить, есть такое вот направление в медицине, в общественном здоровье, вектор развития общественного здоровья. И если мы будем... К какой степени традиционности общества мы должны вернуться? У меня есть знакомые, которые...
3: То есть в Японии же там, получается, сохраняется как и традиционный уклад, так и современные. То есть там очень хорошо интегрировались современные какие-то тенденции. То есть, и при всем при этом они подходят. Оно, например, на работу, то есть есть такое. То есть если у нас, например, это все совместить, традиционный уклад общества и современность, может быть, тогда и психотерапия никакая не нужна будет. То есть просто люди сами друг друга будут лечить, не нужны никакие психотерапевты, никакие таблетки.
1: Ну, хороший контраргумент есть. С другой стороны, Япония один из ведущих производителей и, в принципе, изобретателей психофармакотерапии, как антидепрессантов, так и антипсихотиков.
0: Ну и традиционное общество – это очень большой вопрос. До какой степени традиционное? У меня есть примеры людей, которые отказались от шампуней, средств гигиены личной, от зубных щеток и паст, которые образовались только последние десятилетия в том виде, в котором мы их знаем, от ирригаторов и так далее. Я уж не говорю о вакцинопрофилактике и индивидуальных гигиенических средств, тех же самых там каких-то там салфеток, прокладок, тампонов, перчаток и всего остального. А на какой степени традиционности мы будем доходить? Очень большой вопрос. Потом, понимаете, есть интерес.

0: большие вспышки заболевания. В том числе мы делали международные госпитали и помогали их формированию и постройке и запуску в разных странах ближнего зарубежья. Я проехал 20 с лишним регионов Российской Федерации. Большинство из них на машине. И я оказывал помощь и видел, как живут люди в отдаленных бурятских улусах, и в Прибайкалье, и в разных северокавказских республиках, начиная от Адыгеи, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Алании и так далее, заканчивая Калмыкией, и разные варианты традиционных обществ и северных с народностью сетты. Я взаимодействовал, да, там, в Псковской области, и в Великоновгородской, и в Вологодской и так далее. И возможность посмотреть на проживание людей и в юртах, и в деревянных домах, пятистенках и с сенями, и в каких-то вариантах мазанок и горных домах были. И оценить возможности помощи пациентам при разных обстоятельствах в так называемом традиционном обществе, который для этой народности и уклад семейной жизни традиционной тоже были. И я вам хочу сказать, что уровень и степень количества вот этих вот психосоматических синдромов и заболеваний очень большой. И я думаю, что действительно, вот подтверждая практикой конкретной, в конкретном регионе, не научные статьи, не столько и не только научные статьи, сколько реальный клинический опыт через личную призму прочувствованный, говорит о том, что, конечно, здесь очень большую роль потенциально могло бы сыграть, как мне кажется, психообразование и уровень повышения осведомленности об этих заболеваниях. И не исключает это факты и назначение психофармакотерапии, и помощи психолога.
1: Есть еще вопросы?
0: Да, пожалуйста.
2: Меня зовут Юлия Щепелина, я клинический психолог, город Иркутск. Мы сегодня достаточно много, Владимир Дмитриевич, говорили о необходимости посещения. И мой регион имеет достаточно низкий уровень образования у врачей общей практики и психологическое знание туда же. Вопрос, что делать, как посещать?
0: Очень хороший вопрос. Буквально позавчера я прилетел из вашего города, и как раз мы занимались вопросами в том числе и организации научно-практической работы, и практической работы, и помощи населению и врачам. Проводятся различные, если говорить об врачах общей практики и терапевтах, проводятся различные семинары, лекции, вебинары. Мы с Дмитрием Сергеевичем принимали участие в целом цикле лекций, и у нас есть записанные и выложенные на YouTube лекции, и в широком доступе для врачей общей практики интернистов как раз лекции врача-психотерапевта-психиатра в диалоге с терапевтом и другие лекции, где мы ставим вопросы о постковидной тревоге и депрессии, о тревожном расстройстве, депрессивном расстройстве, соматоформных расстройствах, месте и методе фармакотерапии, психосоматических каких-то аспектах заболеваний, сочетания с телесным здоровьем. И что касается нас, Дмитрия Сергеевича, мне кажется, мы полноценный вклад в образование широких слоев врачебного сообщества вносим. И стараемся эту проблему поднимать.
3: А по-другому, в принципе, и не получается. То есть, ну, ситуация такова, что никто из присутствующих в этом зале не имеет отношения к каналам финансирования медицинской помощи, соответственно, реализации программ, ну, собственно говоря, по образованию врачей и так далее. Это все вещи, ну, собственно, уровня чиновников, на которые мы никак повлиять не можем. Фактически у нас остается только единственная возможность говорить об этом и писать об этом. И когда на определенном этапе просто это становится слышно.
0: Дмитрий Сергеевич ведет кружок студенческий научный и активно поднимает эти вопросы, занимается вопросом образования в этом аспекте. Здесь в зале присутствуют некоторые мои студенты. Я старался уделять теме психосоматики на занятиях большую главу, роль и место. И в рамках вариативной части дополнительное образование студентов, в рамках курсов, которые я читаю в университете в Первом медицинском, мы тоже этому внимание уделяем. Дмитрию Сергеевичу, коллективу авторов, отчасти мной и нашими коллегами, было подготовлено специальное учебно-методическое пособие по психосоматической медицине. Оно выложено в бесплатном доступе на моем сайте, оно доступно для врачей, для коллег, для скачивания, и в том числе оно распространяется среди медицинских коллег. У нас есть огромная сеть секция в Российском научно-медицинском обществе терапевтов, где мы принимаем участие. То есть этот процесс идет. Может быть, это верхушка айсберга всего того, чего, может быть, и не видно, да, врачам, клиническим психологам, психологам в большей степени, потому что все-таки это не врачи таблеточных специальностей, они не бывают на конгрессах так активно и так часто, на конгрессах терапевтических обществ, да, вот.

0: как это могло бы быть. Но такая работа в целом глобально ведется. Сказать, что мы ответственные за все регионы и доносим до каждого отдаленного фельдшерско-акушерского пункта свое знание, я так не могу. Но что мы делаем из предложенного, максимум в предлагаемых условиях в плане образования, максимум возможного мы стараемся делать.
1: Например, ведущий невролог детский, да, наблюдая ребенка с 7-летнего возраста, в 14 лет ребенок попадает, и там можно здесь нужно было понять, что это обсессивно-компульсивное расстройство, но ведущий невролог детский 7 лет это не видит. То есть я со стороны пациента, что с тем, что они приходят, это они еще приходят к психологу в городе Иркутске в последнюю очередь, после шамана уже. То есть врачи обошли, к шаману сходили, а потом дошли до психолога. Я вот больше с этой стороны вижу, что врач и само население, да, они понимают даже вот связи тревожных вот этих переживаний, расстройств с тяжестью соматической.
0: То есть вы хотите сказать, что врач не так активно акцентирует и пропагандирует психотерапию среди пациентов и не очень часто и не столько, сколько надо было бы, направляет пациентов своих собственных. Но я могу сказать, что я лично направляю каждого, наверное, пятого пациента на тот или иной вариант психотерапии. В отделении Дмитрия Сергеевича у нас есть психологи медицинские в разных вариантах, которые используют разные подходы, и мы стараемся это дело практиковать очень активно. В том числе я надеюсь, что сегодняшний наш дискуссию, лекцию, вебинар, семинар послушает очень много людей, у которых вопрос тревожного расстройства, он и стоит. Я надеюсь, что рано или поздно эта лекция дойдет до открытого доступа и будет выложена на канале Архе, может быть, и в YouTube-трансляции, будет, а потом и запись на YouTube появится. И отчасти, мне кажется, что мы как-то сподвигли население, в том числе, это делать. Но это очень медленный процесс, не быстрый. Так же, как просвещение в области вакцины профилактики, гигиены, того же самого методики использования зубной щетки вошло не сразу далеко в употребление широких слоев населения. Также и, наверное, это, к сожалению, тоже. Это проблема. Но мы стараемся делать все, что можно. Спасибо вам. У вас был какой-то вопрос?
2: Да, у меня был вопрос. Такой, скорее, знаете, практически. Если вот человек чувствует, что у него есть какая-то тревожность, что нужно сделать такое, знаете, в домашних условиях, чтобы эту тревожность снять? Ну, то есть, может, чаю горячего с сахаром попить, или там душ принять. Вот какие-то есть такие вот простые рекомендации, которые могут... То есть, где не надо идти к врачу, принимать эти таблетки, например, потому что может помочь.
3: Ну, на самом деле, в классе есть большое количество методик самопомощи при тревоге, особенно при нетяжелой. Соответственно, две основные – это дыхательные упражнения. Ну, то есть, собственно, можно просто загуглить. Ну, с контролируемым глубоким дыханием и с задержкой на вдохе. Это первое и второе. Ну, опять же, можно подробную инструкцию легко нагуглить. Это прогрессирующая мышечная релаксация.
2: Прогрессирующая?
3: Да. Да, на самом деле, две эти методики, во всяком случае, не тяжелую тревогу должны брать очень, очень даже неплохо.
0: Это вот хорошие методики самопомощи в домашних условиях. Иногда помогает просто взять, успокоиться, посидеть, попить стакан воды и просто ощущать в виде наблюдателя то, что происходит в теле. Это вот первый шаг, с чего можно начать. Ощущать то, что происходит в теле. Есть сейчас, в текущий момент жизни, вот такое ощущение. Вот здесь вот. Вот страшно. Вот здесь, например. Страх, тревога. Это моя тревога, это мое тело. Пусть будет. Я нахожусь в этом моменте. Вместе в этом моменте. Это мое тело. Я принимаю те ощущения, которые есть в моем теле. Это мое тело. Я сам создал это ощущение. Вольно, невольно, осознанно, неосознанно. Это я, это мое тело. Я не бегу от этого ощущения. Я его принимаю. Пусть будет, пусть я буду тревожиться. Самому себе вслух сказать. Я тревожусь. Первый этап осознавания и принятия того, что происходит. Я тревожусь. Как замечательно, что я тревожусь. Пусть тревога будет. Я тревожусь. Какой я молодец, что я тревожусь. Я плачу. Мне плохо. Я наматываю сопли на кулак. Так здорово, что я умею плакать. Я плачу. Здорово. Мне страшно. Как хорошо, что я умею испытывать страх. Пусть будет. И посмотрите, как меняется это ощущение. Оно никому ничего не должно. Оно кредит не брало. Будет так, как будет. А вы будете принимать то, что будет. А дальше вы научитесь потихонечку управлять этим ощущением. Плюс те методики, которые описал Дмитрий Сергеевич, методика вот этой нарастающей, да, мышечной релаксации, угу. И другие методики, они могут вам помочь. Но если это на первом этапе не очень будет вам помогать, есть возможность обратиться к профильным специалистам.
2: Спасибо большое.
0: Есть ли у кого-то еще какие-то вопросы? Ну вот у нас есть еще один вопрос, который мы подготовили перед, который подготовили нам перед началом. Я думаю, что на большую часть из них мы ответили.
3: Да.
0: Но вот тут есть такой интересный вопрос. Где и как найти хорошего психолога, психотерапевта?
3: Ориентироваться на отзывы или, соответственно, на рекомендации тех людей, которым кто-то помог. По большому счету, ну это примерно так же, на самом деле, при всей сакральности психотерапии, это вопрос из серии, а где найти нормальных строителей, которые сделают нормальный ремонт и ничего не испортят? Значит, соответственно, где найти нормального репетитора, нормальную няню и так далее? Это, ну, ориентироваться на отзывы, проверять, соответственно, и прислушаться к себе, общаясь с человеком, насколько это комфортно и насколько оно работает.
0: Ну, у нас есть определенный конфликт интересов. Мы, конечно, можем порекомендовать наш стационар, и мы можем порекомендовать наше отделение. Это клиника Тареева, где я работаю. Это клиника психосоматической медицины и наша вот университетская клиническая больница номер 3, клиника нервных болезней, клиника психосоматической медицины, клиника Тареева. Адрес и телефон единого колл-центра указан. Легко достаточно в интернете найти контакт Дмитрия Сергеевича Петелина, врача-психотерапевта-психиатра. Можно найти легко адрес моего сайта и мои контакты, Бикета Владимир Дмитриевич. Мы можем в чем-то там на консультации помочь вас сориентировать, во-первых, расставить точки над «и» в плане синдромов, и мы можем порекомендовать определенных специалистов, проверенных из нашего пула, с которыми мы сотрудничаем, которым мы доверяем. Это вот, пожалуйста, такой вариант есть. Но у нас тоже в лечебно-диагностическом отделении принимают хорошие специалисты, можно к ним обратиться. На базе отделения есть психологи.
3: Да. И я еще, на самом деле, пару вопросов вот из списка, соответственно, выделю. Значит, вопрос, можно ли принимать алкоголь при тревожном расстройстве? Да, в принципе, можно, только нужно здесь очень четко понимать ситуацию, что алкоголь является очень плохим противотревожным средством в истинном смысле этого слова. То есть, да, кратковременно он тревогу снимает, однако держащиеся в крови метаболиты алкоголя, они являются в большей степени протревожными, и поэтому вот у пациентов с тяжелыми тревожными расстройствами можно услышать эту классическую ситуацию. Не раз слышал, что там выпил на ночь, чтобы успокоиться, то есть успокоился, лег, уснул, проснулся в панике в холодном поту через 2-3 часа. Это довольно легко коррелирует с биохимией. И, в принципе, долговременное и объемное употребление алкоголя, оно, в принципе, в большей степени ассоциировано с усилением тревоги, чем ее уменьшением. Вот. Однако, опять же, ну, наличие тревожного расстройства и даже получение лекарственной терапии отнюдь не является, допустим, противопоказанием к тому, чтобы выпить там, бокал вина или шампанского на каком-нибудь празднике. Нет, все хорошо.
0: И вот очень важный вопрос. Когда нужен стационар при тревожном расстройстве?
3: А когда? Значит, здесь ситуации две. Либо, если не помогает лечение в амбулаторных условиях, в принципе, это одна ситуация. А вторая более интересная. Дело в том, что у пациента с тревожными расстройствами, они, что очевидно, тревожны. Поэтому существует определенная пропорция людей с тревожным расстройством, которые могут адекватно начинать принимать лекарственную терапию, только находясь в стационаре, ну просто потому, что они боятся таблеток, они боятся ощущений, которые могут возникать на фоне приема лекарственных препаратов в первое время. И да, такие люди просто могут выигрывать от того, что да, я начинаю принимать препараты в медицинском учреждении, здесь есть медсестры, круглосуточный дежурный врач и так далее. Есть такое, у некоторых пациентов это может быть выражено до такой степени, что их просто не получается лечить амбулаторно. Это не частая ситуация, но бывает. И вот еще один замечательный вопрос, имеющий отношение не только к тревоге, а вообще в целом. Фармбизнесу выгодно продавать антидепрессанты, так как это не лечит, а нужно принимать долго. Поэтому не создают таблетки, решающие проблему раз и навсегда. Так ли это? Значит, это на самом деле не так. И в первую очередь тут речь идет о том, что если бы кто-то смог изобрести таблетки от страха, которые бы помогали сразу и полностью, то ситуация была бы другой. Их немедленно бы выкинули на рынок, значит, соответственно, их бы страшно маркетировали. Вопрос в том, что они стоили бы как крыло от Боинга. Это да, безусловно. Вот. А на самом деле всегда лучше производить немного лекарства, но которое стоит огромного количества денег.
0: Ну и как бы, поскольку уж надо быть объективными, стараться в этой ситуации, у фармацевтический бизнес, фармацевтические производители, фармацевтические заводы выпускают достаточно большое количество препаратов, которые принимаются однократно. Есть препараты, которые убирают симптомы или вылечивают при приеме в очень коротком курсе. И препараты, которые не нужны при приеме постоянно. Есть препараты, которые помогают бросить курить, например, и они используются лишь определенным коротким курсом относительно и могут быть эффективны. Есть доказательная база по поводу этого. Есть препараты среди химиотерапевтических, противобактериальных, противопаразитарных препаратов, которые используются определенным ограниченным курсом и не принимаются постоянно. То есть препарат, который курс состоит из 3 таблеток. И их не надо принимать постоянно. И они не создаются специально так, чтобы их принимали постоянно. Или вызывалась тем более от них какая-то условная зависимость. Так что здесь очень много препаратов, которые не отвечают этим критериям. И это не всегда так, и не в большой степени так.
3: И вот еще один интересный момент, который хотелось бы добавить. Дело в том, что обыватель часто представляет себе фарму как вот большая единая фарма, соответственно, там, которая действует вся в общих интересах. На самом деле это, как и всегда, страшные капиталисты, которые борются за прибыль, и все страшно воюют друг с другом. Соответственно, если у какой-то из фармфирм появится потенциал выкинуть на рынок препарат, который бы помогал сразу и быстро, так она это в первую очередь сделает, в том числе для того, чтобы опрокинуть своих прямых конкурентов.
0: Есть механизмы регуляции, патентная защита, срок патентной защиты. Есть возможность формировать пул дженериков, это так называемые копии препаратов, которые после прохождения срока патентной защиты могут создаваться, да, заменители и аналоги оригинальных препаратов, дженерики. Они очень сильно снижают цену этого препарата. Помимо этого есть европейские, российские, международные, американские регуляторы. Очень известное Европейское медицинское агентство, у нас Роспотребнадзор, у нас есть Фармкопейный комитет, Минздрав, есть FDA, Food and Drug Administration, агентство по контролю за оборотом пищевых и лекарственных препаратов, пищевых веществ и продуктов. И эти все регуляторы, они в определенном степени отслеживают интересы пациентов. Если система выстроена адекватно, то тогда... Надо тратить очень большие деньги на исследования, доказывание эффективности и безопасности препаратов. И в этом случае препарат через какое-то количество времени перестает приносить такую огромную прибыль компании. И, в общем, не всегда так получается, что прям Big Pharma строит какой-то заговор. Это далеко не правдивый тезис.
3: Ну да, на самом деле конкуренция между фармой и наличие регулирующих организаций очень затрудняет формирование всей вот этой конспирологии и так далее. И я, наверное, коротко отвечу на последний вопрос. Ну, я просто люблю так отвечать на вопросы, надеюсь, меня поймут. Тут спросили, чем постковидная тревога отличается от непостковидной? Ну, тем, что постковидная тревога, она после ковида развивается.
0: Да. Что, собственно говоря, очевидно. Если у нас получится, мы надеемся на то, что будет отдельный постковидный вебинар, отдельная постковидная дискуссия, где мы постараемся с клиническими примерами рассмотреть постковидный спектр расстройств психосоматических, как это течет, как профилактировать, что с этим делать. Ну, я думаю, что мы запланируем такую встречу. Если получится, будем рады вас видеть. Есть ли у кого-то еще вопросы из зала?
4: Мнение, что от ковида можно выработать 100% иммунитет двумя способами. Это вакцинация плюс ревакцинация, либо это болезнь плюс вакцинация в последующем. Посмотрите, если человек переболел ковидом, имеет ли смысл ему прививаться спутником Лайт, или ему нужно привиться точно так же двухкомпонентной вакциной спутник?
0: По поводу вопросов вакцинации переболевших, это очень трудный вопрос. По большому счету у нас недостаточно больших зубодробительных четких выверенных данных, и у нас не очень большой срок наблюдения за большим количеством людей, переболевших в контролируемых испытаниях. Те когортные исследования, те данные рандомизированных исследований и обсервационных, популяционных, которые есть, в большей степени говорят, что пациенту после болезни, если он переболел, однократной дозы будет хватать для формирования долгого Т-клеточного памяти и большого пула антител, которые помогут, Б-клеток и пула антител, которые помогут потом предотвратить повторную болезнь и тяжелое ее течение. Но текущие генетические изменения, текущие генетические варианты вирусов и текущий эпидемиологический процесс ставит новые вызовы и проблемы, и на них надо отвечать новыми исследованиями, чтобы ответить на ваш вопрос. Есть примеры людей болеющих повторно, есть примеры разные, и тут надо накапливать информацию и данные.
4: Ну вот из практической точки зрения, вот приболевший человек, если он привьется только лайк, например, ну как быстро, да, то есть иммунитет, будет ли ему, ну имеет ли это смысл вообще?
0: Имеет ли смысл переболевшему прививаться однократной бустерной вакциной? Общие данные говорят о том, что после того, как пациент переболел, в большей степени больше данных за то, чтобы прививаться однократной вакциной. К сожалению, после острых респираторных вирусных инфекций, после большинства острых респираторных вирусных инфекций, иммунитет, как правило, очень нестойкий. И дополнительная вакцинация увеличивает количество Т-клеток, увеличивает иммунологическую память. Но как будет ситуация дальше эпидемиологически развиваться и что нужно делать будет в этих условиях для того, чтобы против новых генетических вариантов противостоять, и насколько здесь будут употребимы современные вакцины, имеющиеся на текущий день, на начало 2022 года, это большой вопрос. Поэтому пока зубодробительно точно я не могу ответить на ваш вопрос. Я могу лишь привести пример, вот, например, себя, коллег и семьи, которые практически в подавляющем большинстве, 90 с лишним процентов, вакцинированы, большинство из них ревакцинированы, и большинство переболевших коллег тоже вакцинированы. Вот. И мы с Дмитрием Сергеевичем вакцинированы.
3: Да?
0: Вот. И я вакцинирован 2 раза спутником в рамках клин-исследования, ревакцинация спутником двухкомпонентным в рамках собственного желания, и в конце 2021 года еще одна ревакцинация вакцины «Спутник Лайт» однократной. Ну вот это вот сознательный выбор меня как человека, рискующего собственным здоровьем, консультирующего в красной зоне и так далее.
3: Так, ну все получается.
0: Мы вас благодарим за участие в трансляции, мы вас благодарим за то, что вы сегодня пришли на наш дискуссию, семинар и лекцию. Мы постарались сделать такой гибридный интерактивный формат. Мы надеемся, вам было интересно. Будем рады, если вы доставите нам обратную связь или скажете, что бы вы хотели, чтобы мы улучшили, добавили или дополнили. Ну и надеемся до новых встреч с новыми темами, которые мы планируем осветить в рамках цикла «Медпросвет в Архе». Спасибо большое. Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Алексей Водовозов. Врач. Первичная специализация – терапия. Вторичная – токсикология. Научный журналист. Автор книги «Пациент разумный». Член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки.
2: Алексей у нас присутствует на онлайн-связи. Алексей, добрый день. Слышите ли вы меня?
3: Добрый день. И слышу, и вижу.
2: Приветствуем вас на форуме «Ученые против мифов». Прежде чем вы перейдете к своему докладу, мы устроим опрос. И обращаюсь к нашей аудитории. Можете переходить по ссылке в чате трансляции, которая там сейчас появилась, и проголосуйте, что из перечисленного уже, как вы думаете, реализовано на людях. Пересадка органов от животных, генетическая модификация лимфоцитов, печать органов для тренировки хирургов, погружение в анабиоз с последующим выведением из него, внесение в клетки правильных копий генов взамен мутантных, чтение мыслей на расстоянии, установление прямой связи между мозгом и компьютером, пересадка сознания, печать новой кожи взамен поврежденной. Интересно, как по-вашему, насколько сильно наступило на нас уже это будущее и что, собственно, получилось уже осуществить? Вопрос к Алексею. Существуют ли вообще какие-то медицинские прогнозы из фантастической литературы, которые уже на данный момент сбылись?
3: Да, их довольно много, и они в том числе показаны в многочисленных сериалах и фильмах, причем относительно не новых, я бы сказал так. Ну, например, в сериале «Звездные врата Атлантида» отлично использовалась генетическая терапия. Для того, чтобы управлять устройствами и оружием древних, например, как раз людям, которые эту самую Атлантиду нашли на другой планете, им потребовалась именно генетическая терапия. Потому что древние управляли своим оружием именно таким образом, через наличие некого гена. Не знаю, уж там не уточняли, какие конкретно белки за это отвечали, но нужно было пройти генетическую терапию, и действительно это уже звучало в полный рост. Надо сказать, что поскольку сегодня мы говорим о фантастике в основном, да, то вот у меня есть такой фиолетовый зерглинг, как раз обитатель вселенной Старкрафта, и, как видите, да, он с крылышками. То есть на старкрафтовском языке это будет собака с крыльями. То есть о биотехнологиях эти ребята знали все абсолютно. Но, как вы понимаете, есть и другие вселенные в том числе. Если говорить о киберпротезах, то вот на следующем слайде у нас будет очень четко видно, что одной из первых вселенных, наверное, где очень широко использовалось киберпротезирование ситхами, это была вселенная «Звездных войн». Да, и как раз... Дарт Вейдер, по сути, был оснащен огромным количеством киберпротезов. Всеми, наверное, которые только возможны на сегодня, с одной стороны. С другой стороны, на следующем слайде мы видим представителей другого, не то что другого направления, а другой вселенной. Алита, боевой ангел. И там модами, различными модами технологическими, то есть, по сути, киберпротезами, были оснащены практически все герои. И задача как раз людей в этой вселенной была заработать денег и как-нибудь себя модифицировать, чтобы это использовать для, либо для работы, либо для боев, либо для спортивных состязаний, либо еще для чего-нибудь. То есть человек без модов не считался человеком в принципе. Такая вот странная концепция. На сегодня, на следующем слайде, можно посмотреть задачу. То есть как она в принципе видится, ну, по крайней мере, мной, и я так надеюсь, разработчиками киберпротезов в том числе. То есть это максимально естественная замена частей тела. Первое. Второе – органов. И третье – функций. И что интересно, все три направления уже реализованы. То есть это не какое-то будущее далекое. Это то, что мы сейчас с вами имеем непосредственно в нашей жизни. И на следующем слайде показаны, например, довольно распространенные киберпротезы рук. В том числе, да, конечно, начали, естественно, с конечностей, потому что это все-таки попроще немного, во-первых. И, во-вторых, долгое время такие киберпротезы были единичными, изготовленными под конкретного человека и в основном служили промо-целям. Таких людей направляли на различные шоу, на различные конференции. У нас они появлялись часто на гик-пикниках. То есть люди, по сути, показывали, смотрите, это возможно. И потом в эту сферу стали двигаться не только новые разработчики, которые посмотрели, что, о, да, смотрите-ка, это не только интересно, это не только выглядит футуристично, но это еще и действительно полезно, это технологично, и это действительно новая область, даже не то, что область, а новая сфера, я бы сказал так, развития медицины в том числе. Сюда пошли инвесторы, и да, на сегодня это очень бурно развивающаяся область медицины. На следующем слайде я хочу показать, какие нужны особенности, да, для киберпротезирования. Дело в том, что, например, старые операции по ампутации конечностей сейчас не подойдут. Для многих киберпротезов требуется сохранение и сухожилий в том числе. То есть мы как бы сшиваем между собой сухожилия мышц, которые управляют, ну, например, голеностопным суставом. То есть даже оперативное вмешательство, подготовка к киберпротезированию будет выглядеть иначе. Зачем? На следующем слайде очень хорошо видно, что информация о том, что мышце нужно сократиться, естественно, она передается из головного мозга через спинной мозг, через нервы определенные, и мы получаем импульс, нервный импульс. Мы даже не обязаны ставить некое специальное, очень сложное устройство, например, в киберпротез, достаточно просто передать усилия с сухожилий мышцы. Вот для чего мы их и соединили. Вот когда они соединены между собой, мышца сокращается, и мы понимаем, да, и киберпротез уже поймет, в какую сторону нужно какое движение совершить. Другое дело, что на следующем слайде хорошо видно, необходим период обучения и адаптации. То есть почему, в чем кибер этого протеза, то есть кибернетичность в чем? В том, что он действительно позволяет совершать абсолютно те же самые движения в том же объеме, во всех плоскостях, которые были бы возможны и для обычного анатомического сустава. А вот если мы говорим, например, о системе обучения, да, то есть этот протез запомнит необходимые усилия, которые передаются с мышц, с сухожилий, со всего остального, и будет уже дальше транслировать их в правильные движения. Здесь и человеку нужно привыкнуть к тому, как конкретно будет реагировать это устройство, и устройству нужно пройти период обучения, чтобы понять, ну, в кавычках, конечно, понять, что конкретно хочет человек. На следующем слайде показано практическое применение киберпротеза, то есть человек находится на вертикальной стене, занимается скалолазанием. И при помощи киберпротезов это реально возможно. Почему? Потому что не только обеспечивается точность и абсолютная полнота движений, но и присутствует обратная связь, потому что это важно. Когда у нас нога обычная, нормальная, из кожи и плоти, то она, по сути, передает и информацию о поверхности, на которую мы ступаем. И наклон, и поверхность скользкая, не скользкая, есть какие-то выступы, еще что-то в этом роде, за счет микровибрации, например, мы можем получить обратную связь, то есть информацию от киберпротеза о той поверхности, на которой он находится. И получается так, что мы протезируем сразу несколько функций, то есть и, собственно, моторную функцию передвижения, и обратную связь. То есть это действительно абсолютно полноценная и максимально физиологичная замена утраченной конечности. Надо сказать, что протезирование функций может быть и иным. На следующем слайде известнейший кадр из вселенной «Чужих» – экзоскелет. Да, он такой рабочий, можно сказать. На самом деле, конечно же, экзоскелеты к нам пришли из армии. И на следующем слайде как раз скриншот из фильма «Грань будущего», где экзоскелеты именно военные. И надо сказать, что да, действительно, примерно так себе это военные представляют до сих пор. Что важно, чтобы такой человек, такой солдат мог носить максимальное количество вооружения, экипировки и прочей, желательно как можно более длительное время. Проблема пока что в источниках энергии, потому что с ними, с их автономностью у нас пока что большие проблемы. Ну хорошо, 1.5-2 часа. За это время никакой особой боевой задачи не выполнишь, нужно часов 8-10, а лучше сутки. И лучше, чтобы это были сменяемые батареи и все такое прочее, еще и компактные. Нет, такого не получается, но для гражданской медицины подходит. Поэтому на следующем слайде, например, мы видим, как проходит обучение экзоскелета. То есть это точно такой же протез, нам нужно его тоже обучить. Да, конечно, он будет более масштабным. И самое главное, что он должен воспринимать и усиливать те движения, которые есть у человека. Когда это используется, например, при прогрессирующей миостении. Что это означает? У человека есть мышцы, и к ним идет сигнал. Но по причине заболевания он либо угасает, либо не доходит до конца, либо мышцы не могут нормально отвечать полноценным сокращением, для чего нужен экзоскелет в такой ситуации, чтобы усилить мышцы до необходимого, ну, либо сокращения, да, либо расслабления, либо движения, либо еще что-то в этом роде. То есть мышца только начинает это движение, а экзоскелет заканчивает его. На следующем слайде это скриншот уже из Первой городской больницы города Москвы, где практическое применение таких экзоскелетов изучается. И на практике, то есть еще раз, это уже не только какие-то лабораторные образцы, это непосредственно то, что используется в клинической практике и для реабилитации, и много еще для чего. Он, российский вариант, например, называется Илья Муромец. Я думаю, понятно, почему. Да? 30 лет и 3 года сидели на печи, потом встали и пошли. Вот это реальность сегодняшнего времени. Надо сказать, что еще лет 50, например, ну, я могу так далеко заглядывать, потому что доживут вряд ли, а и никто мне не сможет предъявить, что я был неправ. Но я так думаю, что лет через 50 эти самые экзоскелеты, кибернетизированные, они в том числе смогут решить не только задачу реабилитации, но и задачу ресоциализации, то есть возврат таких людей обратно в общество, к нормальной жизни, к нормальному функционированию, к нормальной работе, к перемещению по городу и прочим-прочим вещам. Тем более, что развивается и еще одно важное направление. Это то же самое, то есть мы все еще продолжаем про киберпротезы. И мы протезируем следующую функцию. На следующем слайде показаны знаменитые опыты с обезьяной, у которой есть повреждение спинного мозга. И единственная информация о движении у нее есть в коре головного мозга, в моторной коре. А дальше она не передается. Мышцы не выполняют команду. В данном случае мы протезируем именно уже передающую функцию непосредственно нервной системы. Каким образом? Мы делаем в черепе обезьяны дополнительное отверстие. И через это отверстие непосредственно на кору головного мозга помещаем систему датчиков, которые считывают активность моторной коры, то есть электрическую активность. Затем из этого довольно шумного сигнала мы выделяем основной сигнал, несущий, то есть тот, который сообщает мышце, что необходимо сократиться. А что мы делаем дальше? Мы создаем обход. У нас есть повреждение спинного мозга, мы делаем обход и подключаемся к тому же спинному мозгу уже ниже уровня поражения. Итак, как выглядит эта система? То есть, да, у нас есть головной мозг, там возникает команда, ну, просто потому, что движение есть мысль. Сначала у нас возникает мысль. Мы это движение продумываем, да, и мы его совершаем. И эту команду мы можем выделить, считать и реплицировать, да, то есть передать на это самое устройство, которое расположено уже ниже уровня повреждения. После этого, естественно, команда уже приходит непосредственно на исполняющие органы, то есть на мышцы, и мы движемся, даже несмотря на то, что вроде бы это невозможно. На следующем слайде показано практическое применение подобной вещи на человеке. То есть мы уже начинаем говорить об интерфейсе мозг-компьютер, ну или нейроинтерфейсе, как его тоже иногда называют. Что мы здесь протезируем? Мы здесь протезируем утраченную функцию. То есть у нас есть головной мозг у человека, но из-за заболевания он не может управлять ни руками, ни ногами. В данном случае мы можем ему предложить киберпротез, То есть, например, вот здесь конкретно указан, показан, точнее, киберпротез сразу из двух рук одновременно. И при этом человек при помощи вот той самой системы датчиков, да, ему придется получить дополнительное отверстие в черепе, это пока что ну, не удается преодолеть. Эту преграду, это сложно, да. Но зато он получает взамен самые настоящие кибернетические руки с очень точными движениями. То есть зачем мы сверлим, чтобы получить максимально точную информацию? Что возможно? Не только вот такое лопанье шариков, что называется, но вот конкретно этот человек после длительного обучения смог, например, пользоваться столовыми приборами, то есть ложкой, вилкой, ножом и вот этими двумя руками. Мы обучили человека, мы затем поместили на него этот киберпротез, и за счет нейроинтерфейса он управляет. То есть у него есть мысль, а работают уже кибернетические руки. Вот настолько все сегодня высокотехнологично. Однако не обязательно сверлить череп. На следующем слайде показаны фотографии Анны Харужей, она будет выступать следующей в том числе, с соревнования «Нейротлон». В доковидную эпоху они регулярно проводились в Самаре, да, после нейроконференции. И здесь как раз можно увидеть другие варианты управления некоторыми устройствами. Мы все еще говорим о протезировании функций. В данном случае, опять же, функция движения. Есть человек, предположим, опять же, у него только головной мозг функционирует, и немного там он может управлять шеей, глазами и все. Один из вариантов – это айтрекер, то есть отслеживание движения глаз. Конкретно здесь такая коляска. В зависимости от того, куда человек перемещает глаза, коляска туда и направляется. А на следующем слайде второй вариант управления точно такой же коляской. Это электроэнцефалограмма. Да, конечно, здесь сигнал гораздо более шумный, с ним очень сложно работать, но тем не менее возможно. Сегодня научились вычленять оттуда, из этого потока, основной посыл. То есть направо, налево, предположим, там ускориться, замедлиться. То есть такие простейшие команды по управлению. Но все-таки, да, они существуют, и, как видите, это разработки российские в том числе. А больше всего, конечно, мне понравилась система набора текста, который показан на следующем слайде. И это просто мечта, как вы понимаете. Вы думаете текст, а видите уже его набор на экране. Для людей, которые работают с большим количеством букв, это было бы просто невероятным подспорьем. Правда, пока что оно медленное. Вот на следующем слайде очень четко видно, что человек, который победил в этом конкурсе, он набрал фразу «Привет, запятая, Самара, точка» за 7 минут 9 секунд. С одной стороны, конечно, это очень медленно, а с другой стороны, лиха беда начала. Я думаю, что еще научится. Следующий раздел на следующем слайде – это наноботы. Конечно же, как же без них? Естественно, ни один фантастический сериал, ни одна фантастическая сага без них не обходится. Например, на следующем слайде есть кадры в левой части. Это то, что касается доктора Кто. Там были такие наногены, они назывались, и они пытались модифицировать людей, но не знали, как люди на самом деле выглядят. Первый мальчик, который им достался, носил противогаз. Это было во время Второй мировой войны, во время бомбежек Лондона. И, соответственно, потом всем своим следующим людям наногены приращивали эту самую противогазную маску, пока не получили нормальный настоящий образец и не выяснили, как правильно нужно собирать человека. Второй вариант – это вселенная «Звездных врат», сериал «Звездные врата», все его, скажем так, разделы, которые касались репликантов. Это то же самое, то есть тоже наноботы мельчайшие, которые в том числе обладали сознанием, могли копировать людей, создавать их, могли быстро замещать потерянные органы, да, и устранять болезни и прочее, прочее. Не всегда были дружелюбно настроены к людям. Это тоже довольно большая проблема. Одно дело создать эти самые боты, и совершенно другое – управлять ими без вреда для человека. На следующем слайде мы видим, что это тоже реализованная задача. Как бы это странно ни звучало, но сегодня возможность работы с организмом на уровне клеток при помощи автономных устройств – это важно. Да? То есть чем характерен нано- или микробот? Здесь важно понимать, что есть как бы наноразмерная шкала – это 10⁻⁹ метра, и микроразмерная шкала – то есть 10⁻⁶ метра. Очень много устройств микроразмера. Нано тоже есть, и они постепенно приходят к нам в медицину, но этих ботов много. Почему бот? Потому что робот, да, то есть он должен самостоятельно выполнять некоторые функции и обеспечивать энергией себя сам. Здесь есть несколько вариантов. Мы можем передавать ему эту энергию, например, ультразвук, что-то вроде инфракрасного излучения, близкое к нему. Это один вариант. А второй вариант, например, наш организм содержит огромное количество химических соединений, энергию которых мы можем использовать. И такие двигатели на сегодня имеются. Что интересно, их много. И объем рынка уже сейчас, вот на 2020 год, объем рынка наноботов оценивался в 120 миллиардов долларов. Медицинских наноботов, что важно. И прогнозы довольно оптимистичны. Если кто-то хочет вкладываться в это направление, обещают среднегодовой рост примерно плюс 25% на ближайшее десятилетие. И опять же говорят, что через 10 лет рынок вот именно устройств медицинских будет представлен на 35% наноботами. А где они используются? Да везде. Вот на следующем слайде, да, я как раз... Теперь следующий слайд, да, это рост был. А следующий слайд – это применение в медицине современное. Не только на лабораторном уровне, но и в клинике. То есть вот это все сегодня применяется, и это действительно микро- и наноботы. Почему прецизионная медицина? Имеется в виду максимально точная. То есть что мы можем сделать? Мы можем, например, к такому полуживому, я бы так сказал, устройству прикрепить какой-нибудь радионуклид, и он будет прикрепляться к определенным клеткам. Мы потом считаем эту информацию, да, считаем то, что выделяют радионуклиды, засечем тут то самое ионизирующее излучение и выясним точную картину расположения, скажем, опухоли внутри человека. То есть это диагностическое направление. Другой вариант. Мы можем такому боту поручить доставку, например, в какую-нибудь конкретную клетку какого-нибудь конкретного вещества. Ну, например, мы хотим настичь некую патогенную бактерию и не хотим, чтобы пострадали все остальные. Для этого мы на этот нанобот вешаем специализированный рецептор, который соединяется только с этой самой бактерией. И, пожалуйста, да, есть соединение, нанобот вошел внутрь, выпроснул, я не знаю, там может быть токсин, может быть антибиотик, может быть еще что-нибудь, и конкретная целевая клетка бактерии погибла. Минимальная доза, соответственно, высочайшая точность, минимум побочных эффектов, в общем, фармакология нашей мечты. Я думаю, что это будет реализовано в таком же в доступном, опять же, масштабе где-то тоже в ближайшие лет 50, потому что это все уже сейчас есть. Мы можем даже оперировать при помощи таких наноботов. Далее, какие конкретные реализации есть? Ну, например... Это, правда, пока что микробот, не нано. Но через некоторое время он уменьшится. Это как бы не проблема. Микробот, который может использовать магний в качестве питания, он использует ионы магния. Те, которые есть в нашем организме в довольно большом количестве. И это, по сути, такой новый шаг к созданию, скажем, ингибиторов протонной помпы. То есть это те вещества, те лекарственные средства, которые позволяют уменьшать выработку париетальными клетками желудка соляной кислоты. И используется для лечения кислотозависимых заболеваний. Опять же, да, мы можем уменьшить количество препаратов, вводимое, увеличить точность попадания, соответственно, уменьшить побочные эффекты. Есть, например, даже вот такой красавец. На следующем слайде вы как раз увидите, да, вот те самые ингибиторы протонной помпы. А на следующем слайде такой высокотехнологичный красавец, действительно напоминающий создание, например, из «Матрицы». Да, но там были механистические все-таки, а здесь ближе к биологическому. Это гибридное существо. Как видите, у него есть и средство движения, средство передвижения. У него есть даже магнитотоксические части. То есть что это означает? Он будет реагировать на магнитное поле. А зачем? Например, тромб где-нибудь в труднодоступном месте. Мы вот такими наноботами, в такие наноботы помещаем, скажем, условно кроворазжижающие вещества, и затем при помощи магнитного поля показываем, куда конкретно нужно идти. Вся вот эта замечательная братья перемещается к месту, куда их зовет магнитное поле, высвобождают там эти самые кроворазжижающие вещества, и мы таким образом растворяем тромб на месте, малоинвазивно и очень точно. На следующем слайде показано, что на самом деле разработок очень много. То есть у нас отдельно есть двигатели микро и нано, и есть отдельно то, что мы можем к ним прикреплять. Даже вплоть до вакцин. То есть вот эти вакцины, о которых мы сегодня говорим, скажем, векторные вакцины и МРНК-вакцины, это по сути, ну, очень близко к наноботам. Их достаточно просто оснастить движком, и вот вам, пожалуйста, тот самый нанобот, которого мы все полюбим через некоторое время. А на следующем слайде показан уже диагностический микробот. Да, я понимаю, что со временем это тоже вещь уменьшится, но вот сегодня это эндоскопическая рентгеновская установка, по сути, она уже активно используется в клинике, то есть она есть везде, вот даже в нашем городке в небольшом, в медсанчасть можно прийти и пройти вот эту самую эндоскопию, да, такая, ну, не эндоскопия, эндорентгенография, получается так. Здесь источник низкоэнергетического рентгеновского излучения, а там много и не надо, оно все внутри находится. И, по сути, когда путешествует это устройство по кишечнику, оно снимает все вокруг. И мы затем можем выстроить 3D-модель того участка кишки, по которой прошла капсула. Что интересно, она многоразовая. Она потом выйдет естественным путем, ее можно почистить и использовать неоднократно, что невероятно удобно. И третья часть на следующем слайде, знаменитый кадр, да, из, опять же, вселенной Чужих, и Сигурни Уивер нам как бы подмигивает, мол, ребята, а у вас такого нет и не будет, и действительно так. Потому что на следующем слайде все, что касается гибернации и хрясна, это нереализованная вещь, по крайней мере, пока что на человеке. Именно в рамках той задачи, которая нас интересует. А как эта задача выглядит? Это либо усыпить, либо заморозить, либо там, не знаю, еще ввести в искусственную кому человека. И через некоторое время, желательно как можно более длительное, его разбудить, и чтобы он сразу был готов к труду и обороне. И вот это на сегодня пока что невозможно. К сожалению, к огромному, несмотря на то, что на следующем слайде показаны два замечательных существа, у которых мы можем подсмотреть, как что работает. Но это примерно как со старением. То есть мы прекрасно знаем, что там, например, у голого землекопа, но голым землекопом мы не станем никогда. То же самое касается гибернации. И чисто теоретически многие исследовательские группы приходили к выводу о том, что, в общем-то, у человека есть все, что для этого нужно. Но, да, мы не знаем, как это работает. Мы не понимаем, как именно запускается этот каскад гибернации. То есть, есть ли какая-то команда снизу, начиная с молекул, и потом это доходит до головного мозга? Или это наоборот, головной мозг дает эту команду? Или еще что-нибудь? Вот такого четкого понимания нет, поэтому мы на сегодня не можем, к сожалению, однозначно сказать, как именно ввести человека в это состояние, и самое главное, как его потом оттуда вывести. На следующем слайде один из возможных вариантов, который уже сейчас используется в медицине, это понижение температуры. Гипотермия во время операции – это очень широко применяемая методика. И на сердце, и на головном мозгу. То есть что, для чего это делается? Понижая уровень обмена веществ, мы понижаем потребность в кислороде, в питательных веществах, во всем остальном. И, например, получаем не 10 минут для операции на головном мозге максимум, а, скажем, полчаса, 40 минут. Вот это, да, это уже сегодня возможно. Вопрос в том, что нам-то нужны месяцы. До того же Марса в состоянии гибернации нам нужно будет лететь 8-9 месяцев. И, к сожалению, вся история, скажем так, людей, которые находились в коме, например, длительное время, такие люди есть, десятками месяцев, они могут находиться, да, действительно десятки месяцев в коме. После того, когда они возвращаются к обычной жизни, им требуется очень длительная реабилитация, им приходится учиться абсолютно всему и с нуля. А вот это не подходит для космических путешествий. То есть нам нужно, чтобы они проснулись, ну, максимум, скажем, сутки ушли на реабилитацию, и все, после этого приступили к работе. Вот такого пока нет. Что с этим делать, не очень понятно, но я думаю, что это тоже решаемая проблема. Главное, что чисто теоретически это все дело возможно. Мы можем представить, как работают органы и системы в такой ситуации, как доставлять, например, кислород. Ну, жидкостное дыхание, опять же, очень активно изучается. Не исключено, что именно его могут использовать в таких криокамерах. Ну и Завершая свой рассказ, я хочу коснуться еще, например, одной такой технологии, которая, например, показана в «Звездном пути», то есть в «Стартреке». Это чтение мыслей. Мы непосредственного человека можем его визуальные образы, например, считать. Так вот, там внизу не зря две строчки российских лабораторий, просто потому, что это как раз в них и реализовано. Это вполне возможно уже на сегодня. Конечно, с ограничениями, но тем не менее на следующем слайде показана такая система. Человек сидит перед монитором, ему показывают различные ролики. На нем эта самая шапочка для снятия электроэнцефалограммы. Здесь, конечно, огромное количество датчиков, гораздо больше, чем обычно. И, как видите, вот эта коса с проводами, да, с, как раз по которым будет идти сигнал считываемый, она уходит в комнату к экспериментаторам. То есть экспериментаторы не видят то, что видит подопытный. Вся информация, которая там считывается, пропускается через нейронную сеть, да, и реконструируется на мониторе у экспериментаторов. И на сегодня надо сказать, что действительно кое-что увидеть мы можем. На следующем слайде даны сравнения. То есть слева направо у нас идет сначала образец, ну, например, водопад, а затем то, что удалось реконструировать в соседней комнате. Да, конечно, если это быстрое движение, скажем, гидроцикл, головоломка, гоночный автомобиль, видно плохо, то есть размазано и не очень понятно, о чем речь. А, например, если вот, пожалуйста, водопад или человеческое лицо, оно вполне себе читабельное. То есть мы, по сути, видим мысленные образы другого человека на расстоянии. Открываются просто невероятные возможности и перспективы. Как вы понимаете, например, мы можем, скорее всего, увидеть и записать сны. Один из вариантов. Другой вариант – галлюцинации. То есть и психиатры, и сомнологи, и нейрофизиологи получают невероятно мощный инструмент. И что интересно, да, то есть это правильный ответ на опрос. Мы умеем сегодня читать мысли. Конечно, с оговорками и с уточнениями, но тем не менее, да, мы это можем делать. Ну и в конце, на последнем слайде, хотелось бы дать совет, естественно, всем путешественникам и во времени, например, и по чужим планетам. Если вдруг с вами что-то случится на такой планете, то не ищите врача местного, а ищите ветеринара. По одной простой причине, потому что врач все-таки изучает и строение, и функции именно тех существ, которые на планете преобладают, как у нас людей. А вот ветеринар, у него мышление может быть гораздо более широким, он может сталкиваться с другими видами, иначе устроенными, и вы как раз будете в компетенции ветеринара. Ну а мы здесь, на планете Земля, будем продолжать пользоваться благами медицины, тем более, что медицина будущего уже рядом с нами. На следующем слайде традиционный список источников, он доступен по QR-коду. И я так надеюсь, что все-таки чуть-чуть, немножко приоткрыть завесу тайны над современным состоянием медицины будущего, в части которого мы уже живем, я все-таки смог. Спасибо, слушай вопросы.
2: Огромное спасибо, Алексей, еще и за то, что прям не доклад, а бальзам на душу. Я вас послушал и понял, что если прожить еще буквально лет 5-10, можно будет жить вечно вообще и ничего не бояться. Давайте посмотрим, как проголосовали наши зрители и что они считают, как по их мнению, уже реализовано в данный момент в сфере крутой медицины будущего. А выигрывает, я так понимаю, печать новой кожи взамен поврежденной. Алексей, правильный ли это ответ?
3: Абсолютно правильно, да.
2: А есть ли там еще какие-то вещи, которые уже реализованы? Или это только...
3: А там почти все реализовано. Там единственное, чего нет у нас пока что, это гибернация и криосон и пересадка сознания. А все остальное есть.
2: Ну, то есть уже можно и не жить 5 лет, уже можно жить вечно.
3: Да, по сути.
2: Это радует. Хорошо, у нас в зале есть неожиданный гость, прекрасно знакомый вам, разработчик системы искусственного интеллекта и машинного обучения, создатель портала 22 век, управляющий директор департамента Сбердевайс Сбербанка Сергей Марков. Добрый день, Сергей.
4: Приветствую.
2: Знаю, что у вас есть вопрос к Алексею.
4: Да, приветствую, Алексей. Я вот тоже слушал ваше выступление и думал, как вот все на самом деле хорошо и здорово у нас, с одной стороны. А с другой стороны, вот Если взять как каждую из этих технологий в отдельности, ну, например, вот там работа, которая выполнена учеными из физтеха по реконструкции изображений по данным электроэнцефалографии, то, конечно, возникает желание задать каверзные вопросы. Да, насколько там демонстрируемые нам примеры универсальны, да, или все-таки ученые подобрали только успешные

0: зрячие люди.
1: Следующий вопрос.
2: Дышать теми приспособлениями, которые у них наиболее эффективны. В данном случае это кожное дыхание.
3: Да, вот поэтому некоторые рыбы из-за того, что это выпячивание, да, пищевода, специально заглатывают воздух и получают тем самым порцию кислорода, которую, допустим, не могут получить в мутной воде. Там разные илистые прыгуны всевозможные. Да. Давайте зафиксируем мысль, что земноводные, их сверхспособность, как принято говорить у молодежи, это возможность дышать кожей, дышать растворенным в воде кислородом, что они и делают. Поэтому они могут не дышать атмосферным воздухом, и, наверное, поэтому их нельзя назвать, что ли, ныряльщиками на задержке дыхания. Давайте перейдем к настоящим ныряльщикам, которые задерживают дыхание или хотя бы задерживают его, но по-другому. Не так, как это делают земноводные. Но об этом мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
4: О животных.
5: Известно ли вам, как дышит восточноамериканский крот под землей? Ведь там почти нет воздуха. Оказалось, что гемоглобин, белок, переносящий у млекопитающих кислород от легких к тканям, у восточноамериканского крота связывает больше углекислого газа, чем у других подземных млекопитающих. Таким образом, стратегия дыхания крота связана не столько с удержанием как можно большего количества молекул кислорода, а с эффективной очисткой вдыхаемой смеси от СО2, что является уникальной стратегией для животных.
3: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Алексеем Александровичем Масоловым. Мы с ним говорим о животных, которые надолго задерживают дыхание. Закончили разговор о животных, зафиксировала которых эволюция, можно так сказать, в стадии амфибий. И перейдем к рептильной стадии, наверное.
2: Давайте, конечно, давайте поговорим о рептилии.
3: Да. Итак, вот у нас две группы номинируются на звание самых искусных ныряльщиков на задержке. Это черепахи и крокодилы. Кого вы выбираете, Алексей Александрович?
2: Давайте, наверное, поговорим о черепахах, а потом уже завершим крокодилами.
3: Давайте так. Вот опять-таки народная молва говорит о том, может быть, и не без нашей помощи, потому что мы много раз уже об этом говорили, что все-таки черепахи, они не просто умеют задерживать дыхание, они еще там разные хитрости применяют, типа клоачного дыхания и прочих финтов. Так это или нет?
2: Вы знаете, меня как-то еще с детства интересовал один вопрос о том, что существуют пресноводные черепахи, которые могут зимовать в воде, практически не потребляя атмосферный кислород. Я всегда интересовался, каким же образом они это вообще, в принципе, могут делать. Потому что действительно многие, в том числе североамериканские водные черепахи, они всю зимовку проводят не на суше, а проводят под водой. Это означает то, что они полностью отказываются от дыхания кислорода. С другой стороны, у них вроде как есть легкие, которые они могут использовать для дыхания атмосферным кислородом. И пресноводные черепахи выработали, я бы сказал, такой сон механизмов, который позволяет им практически не использовать атмосферное дыхание. Дыхание, в смысле, атмосферным кислородом. Они могут находиться под водой практически неограниченное количество времени, практически как рыбы или как земноводные.
3: При этом, меня вопрос тут возникает, Алексей Александрович. Как они зимой вообще могут не дышать? Они же, наверное, впадают нечто вроде анабиоза, когда все функции организма как бы замораживаются. Практически они вот как лягушки вмерзают в ледяную поверхность, да, а потом отмерзают. Их кровь, которая является своеобразным антифризом, позволяет им вот как бы пережидать таким образом невзгоды. Вот черепахи же тоже наверняка впадают зимой. Что им делать? Вот они там во льду, в холодном, и впадают в такой анабиоз, когда вообще дышать не нужно.
2: Совсем дышать им не нужно, им кислород все-таки необходим. И настолько вот впадать в такое состояние, как лягушки, то есть, например, замерзать полностью, промерзать они не могут. Все-таки им необходимо потребление кислорода, и поэтому здесь, что касается зимовок, здесь у разных групп метаболизм построен по-разному. В частности, наиболее продвинутая форма – это когда они переходят на полностью анаэробный, то есть бескислородный способ окисления, то есть окисление при помощи гликолиза. Это процесс, который позволяет получить соответствующую энергию без потребления кислорода. И некоторые виды черепах в зимний период способны практически полностью отказаться от потребления кислорода. Но это в зимовальной фазе, то есть это фаза, когда они находятся в состоянии такого глубокого покоя, но это не анабиоз, конечно, в таком варианте, как такое классическое понимание анабиоза, а это глубокое состояние покоя, которое позволяет им резко сократить

0: сократить вообще, в принципе, и движение, и активность, и перейти на бескислородный обмен в своем организме. Но это, кстати, еще раз хочу сказать, что это как бы некая экстремальная ситуация, то есть когда черепахам приходится пережидать, пока все-таки, так сказать, не настанет тепло и не появится возможность перейти опять-таки к активному образу жизни. А вот состояние, когда черепахи, водные черепахи активны, когда тепло, когда они разыскивают себе добычу, когда они охотятся, то для них характерны целый ряд приспособлений, которые позволяют им, опять-таки, практически не использовать атмосферный кислород. И здесь, опять-таки, у разных групп появились разные способы. Не был снят со счетов вот тот механизм, о котором мы с вами уже говорили, кожного дыхания. Многие водные черепахи, они решаются щитковых покровов, которые располагаются там на шее и на конечностях. Кожа у них становится полностью голая, и они способны таким образом, используя эту голую кожу, точно так же, как амфибии, потреблять кислород, растворенный в воде. Ну, в частности, одна из хорошо известных крупных таких хищных черепах мата-мата, благодаря тому, что у нее вся кожа покрыта такими выростами, такими фестонами. Эти фестоны, с одной стороны, позволяют замаскироваться на речном дне, с другой стороны, эти же фестоны – это приспособление для увеличения поверхности самого тела мата-маты, и она таким образом еще и потребляет кислород, растворенный в воде. Одновременно может в том числе и потреблять кислород через свою ротовую полость, потому что в ротовой полости тоже, естественно, есть слизистая оболочка, и эта слизистая оболочка тоже, в принципе, способна в какой-то степени всасывать кислород, который растворен в воде, и ну, тоже играет определенную роль в снабжении вот этого вида черепах кислородом, когда она находится под водой. При этом мата-мата все-таки иногда может подсплывать, и благодаря своему длинному хоботку, на конце которого располагаются ноздри, все-таки и получать порции атмосферного кислорода, но может она это делать, ну, в общем-то, раз в несколько часов. То есть таким образом, да, формируя способ придонного хищника, который практически не всплывает и не демаскирует себя.
1: То есть у нее дыхательные паузы длятся несколько часов.
0: Да, совершенно верно.
1: То есть она кашалота уже превзошла.
0: Кашалота, да, так, совершенно верно. В этом плане она кашалота, естественно, превосходит.
1: А нет ли у нее такого вот способа дыхания, как у других каких-то черепах, у пресноводных зачастую есть, это клачное дыхание, так называемое?
0: Вот у мата-мата клачного дыхания практически нету, но у других пресноводных черепах развивается уникальная, конечно, особенность. Это так называемое, как вы очень правильно сказали, клачное дыхание. Это дыхание специфично тем, что потребление кислорода идет как бы не через носовые отверстия и не через поверхность кожи, а через клачное отверстие, где из стенок клаки формируются большие мешки, как правило, парные, располагающиеся с двух сторон тела. Полость этих мешков изнутри оказывается покрыта мелкими выростами, ворсинками, которые формируют как раз это увеличение поверхности всасывания кислорода. И эти клоакальные мешки активно используются для того, чтобы черепахи могли под водой дышать при помощи них. То есть, по большому счету, чисто функционально, это те же самые, получается, образование очень похожие на жабры, только располагающиеся не в передней части тела у головы, а наоборот в задней части тела около клоакального отверстия. Мало того, у таких черепах еще и формируется своеобразный мускульный насос, который принудительно прогоняет воду через эти мешки. Вода, естественно, входит через клоакальное отверстие, проходит в эти мешки, омывает эти ворсинки, происходит газообмен, а потом с силой выбрасывается назад. То есть получается такая еще своеобразная дополнительная вентиляция этих клоакальных выступов, клоакальных мешков. И, кстати говоря, у некоторых видов черепах не только клоакальные мешки принимают участие в этой системе дыхания, но принимают участие и мочевой пузырь, который тоже может выполнять сходную функцию. То есть весь комплекс органов, отвечающих в основном за выведение продуктов жизнедеятельности, у таких видов черепах преобразован в специфический дыхательный орган.
1: А вот выброс реактивной струи не является ли дополнительным движителем для черепахи в ее подводных странах? Не только подышать, но и подвигаться.
0: Ну, в какой-то степени она, конечно, может принимать участие в движении, но очень минимальное. Все-таки водные черепахи используют в качестве основного движителя, без всякого сомнения, для своей конечности, снабженные соответствующими перепонками, с образованием таких ластоподобных структур, и именно их, это все-таки основной движитель.
1: Ну, отлично. Ну что ж, а теперь мы должны перейти к асам подводной охоты, это крокодилам, которые тоже во многом ведут земноводный образ жизни. но представляет собой другую стадию развития жизни, рептильную стадию. Мы все эти примеры прекрасно знаем, когда, ну, во-первых, молодые крокодилы вообще большую часть своей жизни проводят в норах под водой, изредка всплывая на поверхности. Ну и мы знаем прекрасно, что затаивание под водой – это один из любимых охотничьих приемов крокодилов. Так за счет чего крокодил может задерживать дыхание, Алексей Александрович?
0: Ну вот как раз крокодилы – это пример не способности дыхания при помощи каких-то дополнительных структур под водой, а как раз пример задержки дыхания. Причем задержки дыхания на длительное время. Крокодилы действительно могут длительное время находиться под водой, и при этом не функционирует их дыхательная система на режиме вдоха и выдоха. У них нет специальных структур, которые бы позволяли им, допустим, потреблять растворенный кислород, который есть в воде. Это вот как раз классическая задержка дыхания, которая характерна в том числе и для кашалотов, о которых мы говорили в самом начале нашего разговора. Но при этом у крокодилов имеется ряд приспособлений, которые позволяют им, ну, во многом, так сказать, обеспечить себе, ну, наиболее эффективную вот такую задержку дыхания. Одним из, кстати говоря, приспособлений, которые у них есть для задержки дыхания, это особое строение сосудов, выходящих от сердца, которые позволяют, когда крокодил находится под водой, и когда легкие не прокачивают непосредственно кровь и не снабжают кровью остальные части тела, то в этом случае крокодилы переключаются на очень такой специфический способ кровоснабжения. Ну, если мы с вами вспомним, у всех наземных позвоночных животных имеется два круга кровообращения. Один связан с легкими, второй – это как бы все остальное тело. Так вот, крокодилы, благодаря особому строению сосудов, способны выключать один из кругов кровообращения и функционирует только большой круг кровообращения. Он находится только как бы в стадии простоя. И это дает возможность крокодилам длительное время не задействовать легкие и находиться длительное время под водой.
1: Алексей Александрович, то есть вот, например, мы знаем, что китообразные, те же самые кашалоты, их чудесная сеть позволяет минимизировать доступ крови к мышцам и преимущественно снабжать кровью мозг, потому что без мозга вообще никакого движения у животного не может. Благодаря этому кашалот может задерживать дыхание надолго и нырять на большую глубину, там на 2-3 часа. Это с одной стороны. С другой стороны, у него, как говорят спортсмены, повышенная кислородная емкость крови благодаря наличию гемоглобина. Поэтому мясо того же самого кашалота, темного, черного, что ли, цвета такого, именно из-за большого количества белка, который называется миоглобин. Этот белок запасает кислород, а он темного цвета, как известно. Вот у крокодилов механизм подобный или какой-то другой, потому что они рептилии вообще-то на самом деле. Они хладнокровные существа, им для другого, что ли, нужен обмен веществ, если можно так сказать.
0: Вы совершенно правы. У крокодилов, вот если мы с вами возьмем, допустим, мясо китов, то оно действительно будет темное. У крокодилов, как и у других рептилий, оно будет, скорее всего, напоминать мясо куриной грудки. То есть оно будет светлое, оно будет белое. Крокодилы относятся к группе рептилий, то есть они хладнокровные, и у них нет такой потребности в кислороде мышечной ткани, как у, допустим, у млекопитающих. У них вообще сама структура метаболизма, она, естественно, сильно отличается от теплокровных животных. Поэтому и потребность в кислороде у крокодила в процессе ныряния, она несопоставима с потребностью в кислороде ткани и системах органов, которые характерны для кашалотов. Именно поэтому им достаточно обеспечить перекрывание, допустим, одного из кругов кровообращения, сохранение только круга кровообращения, который непосредственно доставляет кровь по сонным артериям в голову, и таким образом обеспечить нормализацию жизнедеятельности, находясь в подводном положении. И все-таки крокодилы время от времени должны подсплывать и, так сказать, обеспечивать себе дыхание, то есть обеззаглатывать этот кислород для того, чтобы потом обратно опуститься. Кстати говоря, само затаивание у крокодилов, оно такое бывает достаточно специфическое, ведь недаром у них ноздри располагаются на таких шишковидных выростах, и глаза, кстати говоря, тоже на шишковидных выростах, которые позволяют крокодилу всем телом, находясь под водой, выставив на поверхность только вот эти два главных анализатора, при помощи которых он распознает добычу и в том числе осуществляет дыхание.
1: Но тут еще один момент, мне кажется, важный, который мы упускаем. Это способ движения крокодилов. Зачастую он не тратит особых мускульных усилий, а перемещается с помощью движения собственной печени, расширяя и сужая диафрагму. И благодаря этому он не использует мускульную силу лап и тем более длинную мускулатуру хвоста, наверное, которая составляет основную, что ли, массу его тела, да, а движется вообще не напрягаясь, в буквальном смысле не напрягаясь никак. И, соответственно, не расходуя кислород.
0: Вот очень хорошо, что мы заговорили о печени, потому что если мы посмотрим на систему дыхания, потому что все-таки находясь в таком полупогруженном положении, крокодилы дышат через ноздри, а в системе дыхания у них тоже важную роль играет печень. И это уникальный случай среди всех наземных позвоночных животных, потому что у крокодила существует не просто вот дыхание, которое характерно для всех наземных позвоночных животных, когда, ну и для нас то же самое, всасывательный тип дыхания, когда наша грудная клетка поднимается, происходит расширение объема грудной клетки, воздух засасывается в грудную клетку благодаря движению межреберной мускулатуры и диафрагмы. У крокодила есть еще ряд дополнительных приспособлений, которые позволяют ему осуществлять вот такие вот дыхательные движения. У него та же самая печень, при помощи которой он, кстати говоря, может отчасти изменять свою плавучесть. Она, если хотите, подвижна. Она играет роль своеобразного поршня, точно так же принимает в связке с диафрагмой участие в увеличении и в сокращении объемов грудной клетки. Идут несколько лентовидных мышц от тазовых костей, которые как бы обхватывают эту печень, и печень действительно работает как своеобразный поршень внутри этого крокодила. Она то приближается к тазу, то удаляется от таза, таким образом изменяется объем грудной клетки и происходит непосредственно в том числе и дополнительные движения, обеспечивающие дыхательные акты. И плюс к этому еще одна очень интересная особенность крокодила, что кроме вот этого механизма движения печени, изменение объема грудной клетки происходит еще за счет того, что у крокодила есть не только обычные ребра, которые есть у всех остальных наземных позвоночных животных, формирующих, собственно, грудную клетку. Но есть еще так называемые брюшные ребра. Это остатки окостенений, которые достались, вероятно, крокодилам еще от их древних-древних предков. К этим брюшным ребрам тоже подходит мускулатура от тазовых костей. И вообще акт дыхания у крокодила – это целый процесс. То есть двигается и межреберная мускулатура грудной клетки, и печень, и двигаются еще, ко всему прочему, вот эти брюшные ребра, располагающиеся на нижней поверхности тела крокодила. Так что это вот такой комплекс, который обеспечивает крокодилу дыхательные движения в условиях водной среды обитания.
1: И экономит затраты на движение, да, расход энергии,
0: правильно? Да, без всякого сомнения. Вот именно таким образом и происходит экономия энергии, ну а, естественно, экономия кислорода.
1: Да, одновременно. Ну что ж, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Захивахиным. Мы разобрали с Алексеем Александровичем Масаловым три, можно сказать, основных способа, которым животные, ведущие амфибийный образ жизни, земноводный образ жизни, экономят кислород во время задержки дыхания. Спасибо за внимание, всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Сегодня мы отвечаем на самые интересные вопросы к фильму «Интерстеллар». И у нас в гостях астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте.
1: Привет, Кристина.
0: Наверное, самый большой ажиотаж у наших зрителей вызвала информация о том, что на разной высоте в пределах Земли время течет по-разному.
1: Вот уж не ожидал.
0: Куда же все-таки стоит приехать нашим зрителям, чтобы дольше сохранять молодость? На первый или последний этаж?
1: Лучше всего не на первый и не на последний, как известно, а в середине дома, да, это самый надежный этаж. Но если серьезно, да. Общая теория относительности Эйнштейна, та физика, на которой сегодня вся наука построена, она говорит о том, что от гравитации зависит темп течения времени. И она не просто это говорит, мы это учитываем в своей повседневной жизни, даже не замечая этого. Вот я вам расскажу. У вас есть навигатор в автомобиле или там на ладоннике каком-нибудь, да, в планшете? Есть. И у каждого сейчас он есть. Мы им пользуемся. А как он работает? Для него опорой служат сигналы времени, которые приходят со спутников. Там американские спутники GPS или наши ГЛОНАСС, или, ну, сейчас много китайские летают. А что такое, что они нам сообщают? Каждый спутник – это летающие часы. Там тикает время, и оно по радио приходит к нам вот на наш этот самый навигатор. И мы сравниваем время посылки, когда время пошло со спутника, и время его приема. И по разности этих двух времен, ему же надо сколько-то там времени, чтобы дойти, понимаем, как далеко от нас спутник. Один там, другой там, третий там. Мы понимаем, какое до них расстояние, узнаем свое время. Так вот, спутник летает далеко от Земли, на высоте 20, там, 25 тысяч километров. А мы тут на Земле живем. И тут гравитация сильнее, чем там. А значит, часы там тикают на спутнике быстрее. Темп работы часов на спутнике чуть-чуть больше, чем на
0: А
1: Земле.
0: мы это даже обсуждали, да, вы говорили,
1: Конечно.
0: что разница в несколько секунд там.
1: Несколько миллионных долей
0: Да.
1: секунды, но она есть. И если бы мы ее не учитывали, наш автомобиль вообще не в той полосе бы ехал, навигатор бы просто сбился, и мы бы не в ту улицу. Ну, может быть, улицу мы и нашли бы, а вот 2-3 метра ошибка вполне нам была бы обеспечена. Так что в нашей жизни мы каждый день, пользуясь навигатором, вот этот эффект теории относительности используем. Не мы, конечно, а наш прибор. А если речь о том, где сохранить молодость, тут уже миллионные доли секунды вряд ли вам серьезный какой-то эффект дадут. Но чем дальше от Земли, тем лучше. Если ваш брат останется на Земле, а вы улетите в космос, то лет через 60, когда он пойдет на пенсию, вам до пенсии останется, ну, может быть, еще лишних там 10 минут. Вот такая разница. Но она потому маленькая, что на Земле тоже гравитация так себе. А вот вблизи черной дыры гравитация сумасшедшая. И там темп времени намного ниже, чем тут у нас на Земле. И в общем, можно как-то регулировать вот таким образом перемещение во времени, приближаясь к черным дырам, улетая от черных дыр. Но пока мы этого не умеем, пока только в кино.
0: После просмотра выпуска нашей передачи многие зрители укрепились во мнении, что научного в фильме крайне мало, несмотря на участие Кипа Торна. Как вы можете это прокомментировать?
1: Ну, первая половина фильма вообще никак с наукой, ну, может быть, с экологией связана, да? Там запустение на полях, пшеница гибнет. А, наверное, эколог сказал бы, что это тоже наука, но просто это не физика, а экология, биология, агрономия. А вторая половина фильма, да, там чистая физика и астрофизика. И, по-моему, фильм насыщен наукой, просто вот нашпигован ей до предела. А знаете ли вы, что Кип Торн и его команда, его молодых ученых, которые с ним работают, они впервые именно для этого фильма сделали расчет, как будет выглядеть черная дыра. Вообще-то она никак не выглядит, она черная, она все поглощает. Но если на нее падает какое-то вещество снаружи, то оно начинает вращаться вокруг черной дыры, образуется такой диск, его называют аккреционный, горячий, разогретый до там, тысяч градусов, даже до миллионов. И как это будет выглядеть рядом с черной дырой? Никто этого не знал до создания этого фильма. Кип Торн приложил большие усилия, чтобы эти расчеты провести, они очень сложные. В рамках теории относительности вообще все сложно рассчитывать, там тензоры, там жуткая математика, но они сделали эту работу, и мы впервые в фильме увидели, как будет черная дыра выглядеть как она должна выглядеть, но никто не видел на самом деле. Прошло несколько лет, с Земли с помощью специальной системы радиотелескопов получили изображение настоящей, реальной черной дыры в соседней галактике, там, в созвездии Дева, и мы увидели, что оно так же. То есть Кип Торн абсолютно точно представил нам изображение черной дыры в фильме, и оказалось, что в природе оно точно такое же. Это, заодно это ему надо было бы Нобелевскую премию дать, но ему дали за другое, за открытие гравитационных волн. Но он своего Нобеля получил. И мне кажется, что этот фильм самый научный из всего, что я видел за последние многие годы. То есть там науки невероятно много. Может быть, она не на поверхности, но тот, кто ее понимает, видит, что каждый кадр обдуман и не противоречит современной науке.
0: Мы тоже тогда еще обсуждали, что сделаны фото черных дыр, но несмотря на это я вам зачитаю комментарий, потому что некоторые зрители утверждают, что существование черных дыр невозможно, ссылаясь на законы Кеплера, или то, что наша Вселенная уже находится в черной дыре. Что вы можете ответить на подобное утверждение?
1: Ну да, ну приходится отвечать даже на такие вопросы, знаете, одному мудрецу. Ну вот. А законы Кеплера – это законы средневековой астрономии. Они вообще не основаны на физике. Вы знаете, что Кеплер жил в начале 17 века, а физика родилась в конце 17-го, в начале 18 века трудами Ньютона, ну и его современников. Так что Кеплер, он просто смотрел, как движется светило на небе, и приблизительно понимал их закономерности, вот это не законы природы, это закономерности их движения. Потом Ньютон объяснил это уже на основе созданной им физики. Но и ньютоновская физика – это не окончательная, а только ступенька к настоящей физике. Следующую ступеньку преодолел Эйнштейн. Прошло вот 300 лет почти. Эйнштейн создал более точную физическую науку. И теперь ньютоновская только для школы годится. Ну, либо для каких-то инженерных расчетов, которые, в общем, простенькие механизмы описывают, там, не знаю, автомобиль, например. Там не надо эйнштейновские сложные формулы. А когда речь идет о полете к далеким объектам типа черных дыр, нейтронных звезд, там просто вот в чистом виде теория относительности работает. Она подтвердила свое абсолютное первенство среди всех физических теорий. Она лучшая. И черные дыры есть. Мы их ощущаем. Вот мы, астрономы, их понаоткрывали уже довольно много. Законы Кеплера, ну, это наше детство науки. О них можно в школе говорить, но дальше они уже нигде не применимы. Нет, сегодня общая теория относительности – это фундамент, на котором и GPS, и ГЛОНАСС, и вся наша электроника работает. Это живая теория. И в ней черные дыры обязаны быть. И мы их обнаружили.
0: И вообще, в принципе, наш тот разговор о черных дырах оставил у зрителей много вопросов. Например, что такое черная дыра, из чего она состоит и чем она отличается от червоточины?
1: Пока оставим червоточину в покое. Черная дыра – это довольно простая вещь. Вот прилетев на Луну, которая маленькая, которая слабо к себе притягивает, вы можете стартовать с нее со скоростью 2 км в секунду. Это большая скорость, но не сумасшедшая. 2 км в секунду, и вы улетите от Луны. Она вас уже не удержит. Прилетев на нашу Землю, вы с такой скоростью уже никуда не улетите. Вам нужно разогнать ракету до 11 км в секунду, и тогда она улетит, покинет Землю. Прилетев, представим себе, на поверхность нашего Солнца, вы уже и с такой скоростью никуда не улетите, а надо до скорости 600 км в секунду разогнаться. И так, чем массивнее объект, чем он компактнее, чем больше на нем гравитация, тем с большей скоростью можно от него оторваться, с меньшей невозможно. Вопрос, а всегда ли такие скорости существуют? Физика нам показывает, что есть предел, скорость.

0: временем. Вот мы привыкли, что можем быть неподвижны в пространстве. Мы сидим на стуле, и мы никуда не двигаемся. Но время идет. Мы не можем его остановить. Мы во времени каждую секунду на секунду в будущее перемещаемся. А оказывается, на черной дыре, а точнее говоря, под ее вот этой вот поверхностью, время и пространство меняются ролями. Там вы не можете не двигаться в пространстве. Ну, вы или там любая другая частица. И там обязательно вас затянет в самый центр черной дыры. Остановиться вы уже не можете. Никакая ракета вас от этого не спасет, никакой канат не удержит. Так велит, так описывает свойства природы общая теория относительности. И мы ей доверяем, потому что проверяли ее во множестве ситуаций, она работает. Но мы еще не проверяли ее внутри черных дыр. Нырнуть-то туда можно, а вот сообщить оттуда, что теория относительности и там внутри работает или не работает, к сожалению, наверное, никому не удастся. Но косвенные, такие слабенькие отголоски оттуда, изнутри черных дыр, все-таки приходят в определенной форме. И они говорят, что и там внутри общая теория относительности работает, а значит, мы правильно себе представляем ситуацию. Нырнул, не вынырнул. И более того, нырнул, обязан падать до самого центра. Этот центр черных дыр называют таким красивым словом – сингулярность. На самом деле сингулярность – это говорит о том, что там особенность, там свойства настолько неизученные, свойства вещества, пространства, времени, что мы не в состоянии пока о них рассуждать. Вот наша теория там говорит «стоп». Вот до этого момента я работала, а дальше, будьте добры, изучайте это как-то вот в лабораториях. В лаборатории создать черную дыру вряд ли кому-то удастся. Но есть надежда, что мы свойства сингулярности, вот этого самого сжатого состояния в центре черной дыры, сможем изучить, глядя в далекое прошлое. Там, в начале эволюции нашей Вселенной, тоже была сингулярность. Вселенная была сжата до такого же плотного состояния, как внутренность черной дыры. И мы сейчас смотрим туда. Пока еще наши телескопы не пробрались вот прямо к нулевому моменту жизни Вселенной. Но мы потихонечку к нему приближаемся. Мы уже приблизились, прямо вот на пороге стоим. Но оптические приборы не могут туда пробиться. Радиотелескопы пробиваются дальше, но тоже для них есть предел. И мы ждем того момента, когда наши гравитационно-волновые детекторы, их пока еще трудно назвать телескопами, они плохо видят, но регистрируют приходящие из космоса гравитационные волны, когда они станут чувствительными, продвинутыми, сейчас они только вот первые созданы, и смогут регистрировать гравитационные волны, приходящие из далекого прошлого Вселенной, прямо вот из момента Большого Взрыва. И они нам расскажут, как устроена сингулярность, вот это супер сжатое состояние вещества. Дождемся ли? Я уверен, что дождемся. Очень быстро эти приборы улучшаются. Но когда это будет? Может, через 5 лет, а может, через 50, кто знает.
1: И чем черная дыра отличается от червоточины?
0: Червоточина – чистая математика. Всегда объясняют это на примере листа бумаги. Можно я возьму ваш лист?
1: Да.
0: Но это и в кино тоже, да? Из этой точки в эту точку двигаться через весь лист надо. А если мы их сложим и проткнем, то можно сразу перепрыгнуть на другую сторону. Это же можно представить себе на математических формулах. Если есть две черных дыры и некое влияние на пространство, которое сможет их соединить таким, ну вот как я свернул лист, таким пространственно-временным туннелем.
1: Туннелем.
0: Да. Ну это красиво сказано, туннель. То можно перепрыгнуть из одной в другую очень быстро и миновать большой перелет по пространству обычному, не свернутому. Формально это возможно. Ну, знаете, формально можно многое. Например, если я возьму сейчас остро отточенный карандаш и скажу, что поставлю его на ладонь, и он будет у меня стоять, вы ведь не поверите. Он обязательно упадет.

0: Но математика говорит, а почему нет? Вот поставьте его вертикально, он будет стоять, он никуда не денется. Да, но в природе всегда есть маленькие колебания, он обязательно упадет. Вот та же история с этой самой червоточиной. Математически ее создать можно, но она неустойчива. Стоит сунуть туда пальчик, и гравитация этого пальчика сразу нарушит равновесие этого канала, этого туннеля, и он схлопнется. И мы всегда думали, как же его заставить сохраниться, вот как заставить его не схлопнуться. Но для этого нужна не гравитация, а что-то распирающее туннель. Ну, как любую трубку, если распираешь, она твердая. Но нет же такого антигравитационного свойства в природе. Оказалось, есть. Недавно была открыта антигравитация. Мы ее пока называем темная энергия. Но мы чувствуем, как она расталкивает галактики друг от друга и заставляет наш мир расширяться ускоренно. То есть все быстрее и быстрее. Значит, она расталкивает. А если ее удастся когда-то укротить, использовать это свойство, то, может быть, в далеком будущем люди смогут создавать такие пространственно-временные туннели и, укрепив их изнутри антигравитацией, нырять через них туда-сюда, туда-сюда. Вот как в фильме «Контакт». Там, по-моему, примерно такое же было приспособление сделано. И это Элли, кажется, героиню звали. Она так раз и перенеслась куда-то очень далеко, даже в другую галактику. А кто знает, может быть, это возможно.
1: В выпуске вы высказываете теорию о том, что живые организмы вышли на сушу благодаря приливным волнам, что смутило многих зрителей. А на чем основана ваша эволюционная теория?
0: Это не моя теория, это об этом давно говорят биологи, что жизнь зародилась в море, ну, действительно, там условия для жизни, для зарождения, тем более, благоприятные были, на суше всегда перепады температуры, радиация, но потом, раз она как-то вышла на сушу, значит, прежде всего, надо прибрежную полосу смотреть. И вот мы часто бываем на берегу моря и видим, как прибой выносит какие-то там остатки медуз или там рыбок, а прилив, он очень, в некоторых океанах он очень сильно, на сотни метров может отогнать воду, потом пригнать ее. Есть много животных, которые приспособились к этой ситуации. Они с приливом подходят к берегу, а потом взрываются в песок и ждут, когда отлив снова вернется с приливом, пока там пережидают это дело. И даже есть такая рыбка, прыгун, по-моему, она так ходит на плавничках и уже почти в такого котенка превратилась, который может и на суше жить, и в море. Ну вот, наверное, это и заставило биологов предположить, что жизнь вот с такими приливами и отливами воды постепенно вышла на сушу. А когда Луна была ближе к Земле, а она была ближе в прошлом, приливы были огромные. Не такие, как сейчас, там несколько метров, а просто километровой высоты. И тогда они просто выбрасывали огромное количество живых существ морских на сушу. Это такая довольно очевидная вещь. Не я ее придумал, я просто об этом рассказал. Но недавно в таких современных уже биологических работах я прочитал, что вполне возможно, что жизнь зародилась не в океане, а под землей. Ну, то есть реально на суше, но под поверхностью. Оказывается, для этого тоже были тогда условия, там и температуры, и кое-какие химические реакции. Тогда ей не приходилось ждать приливов, она могла просто вылезти на сушу и пойти. Одним словом, мы, конечно, не знаем. Мы не знаем, как жизнь вышла на сушу. Но красиво думать, что Луна этому способствовала.
1: Среди наших зрителей нашлись путешественники сквозь пространство и время, которые утверждают, что были в другом измерении, заглянули в параллельные реальности. Что вы думаете по этому поводу?
0: Думаю, что пить меньше надо.
1: А верите ли вы, что среди нас уже есть путешественники во времени, и что для этих путешествий не нужно отправляться в космос?
0: А если бы они были, то, наверное, на тотализаторе они выигрывали бы каждый день. Зная результаты всех соревнований наперед, можно было бы обогатиться, но что-то таких людей вот я не встречал. Обычно тотализаторы все проигрывают, почти все проигрывают. Так что трудно в это поверить.
1: В комментариях было много вопросов о передаче квантовых данных роботам ТАРС, главному герою. А как можно было бы отправлять и получать сигналы из черной дыры или из гиперкуба?
0: Ну, пока...
1: Я понимаю, вы говорили, что это невозможно.
0: На уровне современной науки, да, это невозможно. Но квантовая механика кое-что нам на этот счет обещает. Дело в том, что некоторые элементарные частицы, вот, например, электроны, могут рождаться парами. Есть такой вариант, они могут аннигилировать, а могут, наоборот, из ничего, из вакуума парами рождаться. И тогда их свойства связаны друг с другом, они как бы вот близнецы-братья. Если немножко изменится у одной квантовое свойство, сразу же будет меняться у другой. Если одна из них нырнет в черную дыру, но еще не упадет там до конца, будет просто лететь туда внутрь, то, может быть, она каким-то образом может своим поведением изменить состояние той частицы, которая не нырнула, а осталась снаружи от черной дыры. Такие опыты, ну, не с черными дырами, а просто с парами частиц, уже проводились в лаборатории, и вроде бы они это подтвердили, это свойство. Такая квантовая запутанность, это называется. А с черными дырами мы еще не экспериментировали, но не исключено, что это возможно. И тогда можно будет связаться с тем, что... Ну, нам, конечно, жалко кого-то в черную дыру-то отпускать. Может, если он туда упал, то сможет нам некоторое время оттуда чего-то рассказывать.
1: В выпуске вы говорите, что множественность вселенных – это красивый способ объяснить, почему наш мир приспособлен для нас. А многих зрителей смущает эта идея или ее формулировка, потому что, по мнению части аудитории, это именно мы подстраиваемся под жизнь.
0: Мы очень слабо умеем подстраиваться под внешние условия. Для нас, людей, вообще очень узкий коридор условий. Возможно, температура, плотность, там, кислотность и так далее. Но если взять жизнь в более широком плане, там, все живые существа Земли, более широкий, конечно, диапазон условий, но тоже. Вот на Земле мы выживаем, а перенеси нас на Венеру, на соседнюю планету, мы там погибнем. Перенеси нас на Марс, почти все живые погибнут. Но речь была даже не об этом, а о более серьезных вещах. Ну, например, основой нашего организма являются атомы углерода. Ну, вообще, такие углеродные существа. Вода, углерод, кислород – это главное. А углерод родился в определенных ядерных реакциях. Его не было когда-то. Когда Вселенная родилась, она была из водорода и немножко из гелия. Потом в недрах звезд образовались более сложные химические элементы. Так вот, оказывается, если бы чуть-чуть в природе были другие свойства элементарных частиц, там, протонов, электронов, чуть-чуть другие массы, чуть-чуть другие заряды и так далее, углерод бы не образовался, жизни бы на Земле не было, человек бы не появился. Кто же настроил в природе вот эти вот свойства элементарных частиц так, чтобы в конце концов эволюция дошла до нас, до живых, до разумных? Либо надо согласиться, что это был какой-то настройщик, Господь Бог, так его можно назвать, который заранее предвидел так, человек должен образоваться в этой вселенной, значит, я должен создать все элементарные частицы так, чтобы дошла эволюция до человека. Ученые как-то эту мысль, вот, не разделяют эту мысль, как-то присутствие Бога вот как-то не ощущается по-другому. Либо другой вариант. Наша вселенная лишь одна из многих. И во всех в них по-разному настроены вот эти вот тонкие атомные константы, как говорят, атомные свойства. И только в одной они случайно сложились так, что она вот образовалась жизнь, планеты, звезды, и мы на этих планетах. Это случайность. Но только в таком случае мы могли родиться. Мы родились там, где эта случайность произошла. А в остальных вселенных либо есть какие-то существа, ну, совсем другие, либо их вообще нет, наверное, скорее всего, нет. Но нам это вряд ли когда-нибудь удастся узнать, потому что наша Вселенная огромная, и дотянуться до других, ну, тяжеловато будет.
1: В комментариях некоторые зрители поделились своим мнением о том, что космонавтика не нужна, так как у нас есть более насущные проблемы, как, например, экология. Что вы скажете на эту тему?
0: Ну, тогда не нужна музыка, кино, изобразительное искусство. Да вообще ничего не нужно. Выращивайте картошку, капусту, кормите своих детей, размножайтесь, живите в хижинах деревянных. нет, почему-то нам хочется иметь электронику, нам хочется танцевать, нам хочется красиво одеваться. Космонавтика из той же серии. Да, она не необходима пока, но она украшает нашу жизнь. Спутники дают нам возможность телевидение где угодно посмотреть, пользоваться интернетом где угодно. Погоду предсказывать. Раньше мы могли так предсказывать погоду? Сегодня нам говорят так, в 5 часов вечера в северной части Москвы будет дождь. И мы верим, потому что он действительно будет. А раньше это было невозможно. Это космонавтика, это мы из космоса видим, куда облака летят. Так что она украшает нашу жизнь. И не так дорого стоит на самом деле, чтобы ей не заниматься.
1: В фильме обсуждаются некие неведомые существа из будущего, которые помогли, значит, построить черную дыру, через которую путешествовал главный герой. А как вы считаете, могут ли черные дыры или кротовые норы могут быть каким-то неким подарком из будущего?
0: Я не верю в такие подарки. Вот представляю себе моего дедушку, который занимался железными дорогами, строил мосты. И вот я бы ему в подарок прислал технологию изготовления айфона. Он, железнодорожный инженер, посмотрел бы на это и сказал, что с этим делать? Как? У меня ни приборов, ни инструментов нет, ни микрочип. А что такое микрочип? Как его? Ну, он меньше наперстка, и в нем все. Это невозможно. И выкинул бы это мое письмо из будущего. Мы до этого еще не доросли. Вот такой же подарок мы получили от этих самых киношных благодетелей, которые сказали, вот как надо сделать эту самую машинку, которая вам откроет канал червоточину. Но мы бы такую машинку не сделали. С нашими каменными топорами мы умеем делать микропроцессоры. Но тут технология совершенно другого уровня. Это только в кино можно так. А на самом деле надо шаг за шагом идти, самим что-то преодолевать. А подарки из будущего, вряд ли они сработают в нашей цивилизации. Вот нашему предку с каменным топором. Ты принес айфон, он сказал, о, отличная штука, и стал бы колоть орехи им. Что еще можно делать с этой штукой? Она так хорошо лежит в руке, вот просто как рубило такое каменное. Правда, потом бы понял, что ненадежная эта штука, он же сломался, взял бы камень и стал бы орехи колоть камнем. Вот примерно такой подарок из будущего и в виде туннеля пространственно-временного. В кино – да, в жизни – нет.
1: Что из себя представляет гиперкуб, который мы видим в фильме?
0: Это чистая выдумка. В математике есть пространство любой размерности. Но в жизни мы живем в трехмерном пространстве, длина, ширина, высота. Но можно себе представить, что есть четвертое измерение, которого мы не ощущаем, но оно есть. Так же точно, как муравей, который бегает по поверхности стола, он не чувствует глубины пространства, для него оно плоское, а мы смотрим сверху и видим, как он по этой плоскости бегает. Мы можем вот так воткнуть палец в этот стол, и муравей подумает, о, откуда появился этот палец? Я ничего не видел на столе, и вдруг он откуда-то возник. А нам-то понятно, он возник из третьего измерения. Возможно, также есть четвертое, которое параллельно с нашим третьим живет, но мы его не ощущаем. Так что кто-то сейчас в четвертом измерении вот тут находится, смотрит на нас и может появиться, как этот палец на плоском столе, и мы подумаем, что он появился из ниоткуда. Вряд ли это возможно в жизни, потому что все наши формулы науки, которые описывают работу всех приборов вокруг нас, они настроены на трехмерный мир, и они работают. Им четвертое измерение не необходимо, его нет в нашей научной и технической практике. Но никогда не надо говорить, что этого нет вообще. Всегда надо какое-то оставить, вот что-то, какую-то возможность для природы предъявить нам что-то новое. В кино это предъявлено, вот когда папа вернулся из четвертого измерения, сквозь книжную полку видел и прошлое, и будущее своей семьи. А будет ли это когда-то реализовано в жизни? Мне кажется, что нет. Хотя физика сегодня оперирует даже 11-мерным миром для того, чтобы объяснить свойства элементарных частиц. Но что это за мир? из 11 измерений только 3 вот такие ощутимые, наши, родные, большие, а остальные 8, они свернуты в мелкие-мелкие клубочки, спиральки, которые позволяют объяснить кое-какие свойства элементарных частиц, но для нас, гигантских существ трехмерных, они недоступны. Они так малы, что мы их никогда не ощутим. Это современная наука. А современное кино может оперировать и четырехмерным миром. Это красиво, но, кажется, в жизни это не существует.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Поэтому, пожалуйста, слово Юрию Юрьевичу. Надеюсь, нас ждет интересный рассказ.
2: Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем, я вижу, раньше времени, но это совсем нехорошо. Поэтому я первые, значит, несколько минут, у нас будет с вами киножурнал «Фитиль». Вот. Поэтому мы дадим еще возможность людям приходить. Давайте не будем закрывать дверь. Вначале мы с вами договоримся, как это у нас сегодня все произойдет. Я ориентируюсь примерно на час времени. Только вот с вопросами, без вопросов как?
1: Чтобы...
2: Вот, да, значит, все верно, да. Значит, на час времени с вопросами. И если вопросов будет больше, а также если по какой-то причине те или иные вопросы вы не рискнете задать вслух при всех, я никуда по окончании лекции не денусь. Мы с вами останемся в зале или выйдем из зала. Зависит, значит, как к нам тут отнесутся сегодня. Вот, и мы сможем как бы продолжить обсуждение, как говорят в барах или ресторанах, до последнего посетителя. Вот. Кроме этого, во время лекции, если вдруг будут какие-то вопросы, то задавайте. Я знаю, что когда идет запись, это не очень, вообще говоря, предпочитается, но мы сегодня будем шалить, вот это будет одна из наших нескольких шалостей, надеюсь, нас потерпит наши замечательные организаторы из Московского планетария. Как это будет происходить? Если вдруг у вас будет вопрос, пожалуйста, поднимайте руку, я дойду до точки, соответственно, попрошу вас задать вопрос, и потом его повторю в микрофон для того... А, не нужно повторять, потому что слышно и зал тоже, да, даже не буду повторять. Я не боюсь, что вопросов будет безумное количество, и это убьет лекцию. Это происходит в школах, поэтому в школах я немножечко более аккуратен вот с этим призывом задавать вопросы во время лекции. Значит, я имею в виду в школах в младших классах. В принципе, если такое разрешишь, то до конца лекции никогда не дойдешь. Вот. Но все-таки я вас призываю, задавайте вопросы во время лекции, если у вас они появятся. Эти вопросы, во-первых, оживляют лекцию, а во-вторых, позволяют мне увидеть, какие вопросы необходимо осветить более глубоко, соответственно, какие вам более интересны. И мой абсолютно традиционный призыв, практически одними и теми же словами. Я говорю, пожалуйста, не беспокойтесь, не бойтесь, не смущайтесь, задавайте вопросы, которые вам кажутся глупыми. Это самые полезные вопросы и самые сложные обычно для меня, чтобы ответить, но именно они как раз позволяют вот раскрыть материал максимально хорошо, да, потому что они мне говорят, собственно, где вот я не доработал и не постарался объяснить те или иные моменты наиболее простыми словами. Так что вот мы иногда объявляем конкурс за самый, в кавычках, глупый вопрос. Сегодня, наверное, все-таки мы не будем это делать, конкурс все-таки мы для деток объявляем, но, в общем, не смущайтесь. Так, и... Последнее объявление, прежде чем мы начнем. Я думаю, что многие из вас знают, может быть, не все, может быть, кто-то следует рекомендации профессора Преображенского и поэтому никаких газет не читает. Но если вы все-таки это делаете, то вы знаете, что сейчас у нас достаточно такой... Вы не беспокойтесь, проходите у нас, вы даже не опоздали. Да, тогда беспокойтесь. У нас сейчас такой интересный момент в жизни, не знаю, страны ли в целом, хотя многие считают, что это повлияет на всю страну в целом. Вот у нас были приняты сначала поправки закона об образовании, которые как раз регламентируют ту самую деятельность, которой мы сейчас с вами занимаемся. Но они были не конкретные. А конкретными они стали несколько дней назад, когда Министерство просвещения разработало соответствующий акт, это будет постановление правительства, регламентирующая, собственно, просветительскую деятельность. Оно будет касаться, по крайней мере, в той версии, которая есть сейчас, оно будет касаться всех. Оно будет касаться организаций, которые занимаются образовательной деятельностью, которые занимаются научной деятельностью, которые занимаются деятельностью в области культуры, включая Московский планетарий. По крайней мере, в той версии, которая сейчас выложена для общественного обсуждения. По мнению многих, включая меня, это совершенно ужасно. Вот, и если, может быть, мы надеемся, конечно же, на лучшее, но, в принципе, может, это последняя лекция, которую я читаю в стенах Московского планетария. Вот для того, чтобы это было не так, я призываю всех не полениться, выйти в интернет, в поиске набрать проект «Положение о просветителях», достаточно быстро, вы найдете ссылочку на сайт regulations.gov.ru, где выложен этот проект. Вы, в принципе, можете сами его почитать, я даже рекомендую напрячься и самим его почитать. Вы поймете, что нас ждет всех. И если вам он не понравился, то у вас есть возможность кликнуть на кнопочку дизлайк на сайте regulations.gov.ru. Для этого нужно будет зарегистрироваться на этом сайте. Это требует несколько минут вашего времени. Если он вам понравится, ну, поставьте лайк, никаких проблем. Если вдруг он вам настолько не понравился или понравился, что вы захотите отправить нашим коллегам, которые разработали этот законопроект Министерства просвещения, свои предложения и рекомендации, от «глубоко поддерживаю» до «значит, ни в коем случае не принимайте его», у вас тоже есть эта возможность. Вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Мы сейчас проводим активную работу. Мы с коллегами уже просто подготовили предложение. То есть вначале мы обратили Совет Федерации с призывом не голосовать за этот законопроект. По нашему предложению Совет Федерации провел общественное обсуждение, в котором мы участвовали, я в частности участвовал. Совет Федерации после этого проголосовал успешно за этот законопроект. Сейчас мы готовим предложение, собственно, вот в проект постановления правительства, которое регламентирует всю эту деятельность. Вот мы этим всем занимаемся, да, то есть мы не сидим, ждя у моря погоды, а мы стараемся ситуацию улучшить. Нам будет полезна ваша поддержка. Спасибо. Так, так как мы с вами верим в лучшее, и мы верим, что все это будет услышано, то я ни в коем случае не считаю, что это был негативный старт нашей лекции. Он позитивный. А так это или нет, мы с вами скоро узнаем. Ну, давайте теперь займемся, собственно, тем, ради чего мы сегодня собрались с вами. Я вам расскажу сегодня в лекции про космические частицы. Нет, почему про космические? Вообще про частицы, которые называются нейтрино. Вообще, рассказывать про элементарные частицы очень непросто. И я надеюсь, что у меня получится, и вы вынесете все-таки что-то для себя интересное, а может быть даже и полезное из сегодняшней лекции. Если что-то будет непонятно, задавайте вопросы. Почему нам интересны нейтрино? Потому что нейтрино, которые прилетают к нам из космоса, они являются ключом к космическим суперколлайдерам, как их называл Николай Семенович Кардашов, мой учитель, руководитель моей кандидатской диссертации, то есть к объектам во Вселенной, которые могут ускорять частицы до очень высоких скоростей. А это реально очень интересно. Фактически об этом будет лекция. Я расскажу про нейтрино, откуда они вообще появились у нас в нашей картине мира, почему они для нас так важны и интересны, и вот про как мы их ловим. Причем, когда я говорю «мы», я имею в виду даже не меня лично, а моих совершенно героических коллег. И вот во второй половине лекции расскажу вам, собственно, про последние очень интересные результаты, касающиеся нейтрино высоких энергий и уникальных космических объектов, которые их рождают. Итак, непростая история появления нейтрино в 1930 году. Нет, даже раньше. Была такая проблема. Вот смотрите, примерно 100 лет назад ученые уже открыли такое явление, как радиоактивный распад атомов. То есть процесс, при котором атом одного элемента превращается в атом другого элемента. И если вы хоть немножко помните, что вам там рассказывали в школе, это старшие должны были быть классы школы, вы должны были слышать про альфа-распад, бета и гамма. Вот бета-распад, ученые должны были обязательно так все назвать, чтобы в жизни не догадаться. Но, честно говоря, это очень простая штука. Это превращение атома одного элемента в атом другого элемента, при котором улетает электрон. Все. Окей? И была такая штука, она и сейчас есть, закон сохранения энергии. В общем, это один из наших, из очень небольшого количества законов, который, вообще говоря, должен выполняться. А ученые 100 лет назад, они научились не только ловить электроны, они еще и научились измерять энергию, с которой этот электрон вылетел из, вот, как бы при вот подобном радиоактивном распаде атомов. И закон сохранения энергии гласит, что энергия атома, который распался, должна быть равна энергии появившегося атома плюс вылетевшего электрона. Очень просто. И ученые измерили, провели эксперименты, и они измерили энергию электронов, которые вылетали в результате вот такого распада. И вот картиночка справа сверху как раз показывает, Что сделали ученые? Вот по горизонтальной оси, собственно, энергия, которую измеряли ученые, и у вылетающих электронов при этом при вращении. Один атом превратился в другой и улетел электрон. Вот в соответствии с законом сохранения энергии, вот энергия электрона, которая должна была быть измерена. Но ничего подобного. По вертикальной оси просто количество пойманных электронов, нам совершенно не важно, сколько их, 10 или 1000, но вы можете увидеть, что практически ни одного электрона с энергией, которая должна была быть в результате закона сохранения, не поймали. У всех или у подавляющего большинства электронов энергия была значительно ниже. И это большая проблема, как вы понимаете, потому что фактически это выглядит таким образом, что закон сохранения энергии нарушается, не выполняется. Это, конечно, не дело. И наши коллеги 100 лет назад обсуждали, а как же можно это объяснить. И в этих обсуждениях дошли до того, что, может быть, закон сохранения энергии в микромире, то есть вот в мире атомов и молекул, не работает. Ну а что, там квантовые эффекты всякие, вполне возможно. Однако в 30-м году, вот честно говоря, если бы меня спросили, я бы поставил именно этот вариант, что закон сохранения энергии не работает в микромире. В 30-м году гениальный Вольфганг Паули в письме на научную конференцию ученых, которые занимались вопросами вот этого самого радиоактивного распада, пишет идею. Причем и письмо было достаточно игривое, и на конференцию он не пришел. Да, значит, игривое письмо, он обратился к коллегам как «дорогие радиоактивные дамы и господа». Вот, и я думаю, что он был прав про некоторых из них, как показывает история. И на конференцию не пришел, потому что говорят, что он предпочел пойти вечером на бал, потому что объяснил, что дамы ждать не будут. Вот, а ученые, собственно. Вот, и он предположил в этом письме, что вместе с электроном при вот этом радиоактивном распаде вылетает еще какая-то частица. Собственно, это было первое предположение о существовании легких, незаряженных частиц нейтрино. Вольфганг Паули, как не только гениальный теоретик, но еще и очень как-то серьезно относящийся к тому, что за слова надо отвечать, был невысокого мнения об этом своем открытии или предположении, или идее, потому что он считал, что проверить это невозможно. Нейтрино – частица без заряда, очень легкая, может быть, даже с массой равной нулю. И он считал, что ученым поймать ее будет невозможно, поэтому считал, что это то свое предположение, видение, которое, в принципе, нельзя будет проверить. Соответственно, бесполезная совершенно штука. И он оказался неправ, к счастью. Прошло несколько лет, Энрико Ферми разрабатывает уже стройную теорию бета-распада, вводя новый тип взаимодействия между элементарными частицами слабый. И вот в результате разработки этой теории, собственно, и появляется уже обязательно эта самая легкая электрически нейтральная частица нейтрино, одна из элементарных частиц. И вот здесь вот нарисован пример такого бета-распада. Летит нейтрон, распадается на протон, электрон и улетает антинейтрино. Поэтому здесь вот стрелочка внутрь, как будто бы прилетает нейтрино. Вот такой классический пример. Незаряженный нейтрон распадается на заряженный протон, заряженный электрон, и это самая очень легкая нейтрино. Это вот такой один из примеров подобного взаимодействия. У меня будет еще одна картиночка вот про взаимодействие между элементарными частицами. Совсем не обязательно, значит, глубоко в это дело вникать. Я буду стараться в лекции все рассказывать качественно, поэтому подробности некоторые я привожу для тех из вас, кто имеет там естественное соответствующее образование, может, вам хочется увидеть детали, собственно, как это происходит. Но как бы, если нет сил вникать вот в подобные моменты, не беспокойтесь про это. В 65-м году впервые ученым удалось поймать и зарегистрировать нейтрино. Наши американские коллеги, изначально они планировали поймать нейтрино, рожденное в результате ядерного взрыва. Потому что при ядерных реакциях, многих разных ядерных реакциях, рождается нейтрино. И когда рвет ядерная бомба, рождается много нейтрино. Поэтому ребята как раз думали, давайте мы подорвем ядерную бомбу и как раз поймаем нейтрино. Не получилось, потому что ядерная бомба, она любые детекторы, которые наши коллеги строили и пытались защитить, она бы их все уничтожала, поэтому им пришлось ждать, пока построят первые ядерные реакторы. И вот, собственно, ядерные реакторы являются одним из источников нейтрино, фактически до сих пор их используют для исследования нейтрино. Таким образом, нейтрино было открыто, и если я правильно помню, Вольфганг Паули дожил до регистрации нейтрино на Земле вот от ядерного реактора. Замечательно. Пока я не сказал практически ни слова про астрономию. Почему нас это так интересует? Потому что нейтрино, будучи не заряженной частицей, да, то есть как протон или или электрон, нет электрического заряда. Это означает, что когда эта частица летит во Вселенной, а во Вселенной обязательно есть магнитное поле. Побольше, поменьше, зависит, где мы с вами находимся. Магнитное поле есть всегда. Поэтому любая заряженная частица, которая летит во Вселенной, она обязательно будет отклоняться в этом магнитном поле. И мы, честно говоря, никогда не узнаем, если частица прилетела большое расстояние, откуда она к нам прилетела. Так вот, нейтрино не отклоняется в магнитном поле нашей Вселенной. И мы можем быть уверены, если поймали нейтрино вот с этого направления, оно реально оттуда и прилетело. Любой протон или электрон, ничего подобного. Там какие-нибудь ядра, железо, предположим, которые постоянно к нам прилетают. Это первый момент. И второй момент. Нейтрино подвержено только гравитационному взаимодействию и так называемому слабому. Гравитационное взаимодействие, ну понятно, там притягиваются все гравитационные там, понятно, поле, значит, всемирный закон, закон всемирного тяготения Ньютона. Очень легкая нейтрино, поэтому опять же, пролетая мимо каких-то объектов, практически ничего с ним не происходит. И любой объект для нейтрино прозрачен. Поэтому, вот смотрим мы с вами на Солнце. Солнце кажется такое яркое, но на самом деле Солнце практически очень близко к так называемому абсолютно черному телу. Любое излучение, которое падает на Солнце, Солнце поглощает. И кроме этого, Солнце непрозрачно. Это означает, что излучение из центра Солнца не выходит, и оно не приходит к нам в наши телескопы или глаза на Земле. Мы не знаем, что происходит в центре Солнца. Ничего не выходит из центра Солнца, за исключением нейтрино. Нейтрино – это единственные частицы, которые, выходя из центра Солнца, достигают нас на Земле, и фактически единственная наша возможность узнать, что же происходит в центре Солнца. Мы предполагали, что в центре Солнца происходят термоядерные реакции, водород превращается в гелий, при этом должно рождаться нейтрино. И вот, чтобы вы себе примерно представляли, через каждого из нас с вами каждую секунду проходит около там, триллионы нейтрино. Вот, каждую секунду, включая вот эти секунды, триллионы нейтрино. Нейтрино совершенно игнорируют нас с вами, а мы игнорируем нейтрино. Они с нами не взаимодействуют, они пролетают через нас без какого бы то ни было взаимодействия. И наши коллеги считали вероятность того, что хотя бы один нейтрино, вот помните, триллион в секунду, взаимодействует, будет какое-то, значит, взаимодействие хоть с какими-то атомами, из которых мы состоим, вот вероятность за всю нашу жизнь меньше единицы. То есть это означает, что там, вот не помню, честно говоря, я цифры, но, скорее всего, за всю нашу жизнь не будет ни одного раза, когда нейтрино взаимодействует с каким-то из наших атомов, и в результате родится другой атом. Да? Вот так вот они настолько нас игнорируют. Но благодаря этому мы получаем информацию о том, что происходит в центре Солнца. Фактически нейтрино, которые от Солнца, которые мы поймали, явились наиболее прямым подтверждением того, о чем ученые предполагали очень давно, что на Солнце происходят термоядерные реакции. За это была дана в 2002 году Нобелевская премия. Более того, она была дана как за регистрацию нейтрино от Солнца, как ожидается в результате термоядерных реакций, так и за то, что количество нейтрино, которое было поймано определенного типа, оказалось несоответствующим теории, несоответствующим предсказаниям. Мы об этом с вами поговорим через минутку. А сейчас я переключусь на правую часть этого слайда, где мы говорим уже с вами не о Солнце, а о сверхновых звездах. сверхновые звезды. Вот, если честно, то я не очень чувствую аудиторию людей, которые приходят в московский планетарий. Я так подозреваю, что она очень разношерстная. А скажите, пожалуйста, ну вы не смущаетесь все-таки, если можно, а поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое сверхновые звезды. Хорошо, то есть примерно... Как? Ну, примерно половина, да. Очень хорошо, это замечательно. Я примерно так и чувствовал. Я вот по глазам вижу, что один глаз знает, другой нет. Значит, сверхновые звезды. Смотрите, какая штука. В звездах происходят термоядерные реакции, то есть водород превращается в гелий, гелий превращается в другие элементы, до железа. Вот железо уже дальше ни во что превратиться не может, потому что дальше термоядерные реакции происходят неэффективно. И вот когда в результате этих превращений звезда эволюционирует, то когда она подходит уже к ситуации, когда она становится железной или близко к железной, происходит следующая неприятная ситуация. Вот в нашем Солнце у нас есть у нас друг с другом постоянно борются или живут в дружбе, компенсируют друг другу. Давление, связанное с гравитационным сжатием, звезда сжимается, тот самый закон всемирного тяготения, ничего другого. А с другой стороны, давление излучения, да, потому что выходит громадное количество света наружу, компенсирует это гравитационное сжатие. И звезда живет, такая, как наше Солнце, пока одно компенсирует другое. Но если у нас термоядерные реакции становятся все менее и менее эффективными, звезда излучает все меньше и меньше, это приводит к тому, что, конечно же, гравитация побеждает. Она всегда побеждает, поэтому мы с вами стоим на Земле, да? И все, происходит коллапс звезды. Звезда резко сжимается, ее внешние части разлетаются в стороны, а внутренние области сжимаются до очень компактных каких-то размеров. Может родиться либо черная дыра, либо нейтронная звезда. Все-таки сегодня лекция у нас не про черные дыры, поэтому какой-то компактный объект. Какой-то компактный объект, за который полгода назад дали Нобелевскую премию. Но если честно, дали Нобелевскую премию за компактный объект в центре нашей галактики, все-таки там 4 миллиона масс Солнца. Ну, примерно, да? Так вот, когда звезда сжимает, да. Значит, что знали ученые? Ученые, честно говоря, видели просто, окей, есть звезда, и в какой-то момент она резко увеличивает яркость своего излучения, и потом снова падает и становится такой вот слабенькой. Может, вообще мы ее не увидим после этого взрыва. И вот на основе просто-напросто вот подобных наблюдений ученые построили вот эту стройную историю о том, что есть звезда, одно компенсирует другое, потом она взрывается, сжимается, все дела. Как это проверить? Нейтрино приходит к нам на помощь. При сжатии звезды, при гравитационном коллапсе звезды, примерно треть энергии разлетается в виде нейтрино. И вторая половина Нобелевской премии 2002 года была как раз дана за то, что ученые поймали в момент взрыва сверхновой звезды, по-моему, это была достаточно хорошо известная сверхновая звезда 1986 года, поймали, причем сразу на двух или на трех нейтринных телескопах на Земле поймали приход нейтрино. Фактически одновременно с тем моментом, как звезда у нее увеличилась резкая яркость излучения. Это было, опять же, наиболее прямым из возможных доказательств, что звезда сколлапсировала, резко сжалась до размеров примерно в 10 километров. Ну, вот грубо с миллиона километров до 10 километров. Это вторая половина Нобелевской премии 2002 года. Фактически, я думаю, что я уже смог вам показать, что ученым нейтрино очень ценно и полезно, потому что нам позволяет разобраться в том, что происходит в далеких объектах, в противном случае нам невидимых. Но нейтрино оказалось полезным не только астрономам, не только астрофизикам, но и большому количеству наших коллег, которые занимаются физикой элементарных частиц. Потому что существует такая штука, которая называется стандартная модель. Ну, это просто название такое красивое, стандартная модель. Ну, вот, все привыкли уже. Это теория, которая описывает все элементарные частицы и взаимодействие между ними. И она очень хорошо работает. Однако, в рамках этой теории, да, в частности, в рамках этой теории был предсказан тот самый бозон Хиггса, про который все слышали, никто не знает, что это. И в рамках этой же теории было четкое совершенно предсказание. Значит, масса нейтрино должна быть строго равна нулю. Ученые долгое время пытались оценить, чему равна масса нейтрино, и им это не удалось до сих пор. Все, что мы до сих пор сейчас знаем, это что масса нейтрино меньше определенной величины. Какая, нам с вами совершенно не важна. Может быть и ноль. Нет ничего более важного для развития науки, вот фундаментальных наших представлений о природе, ну, фактически Вселенной, в которой мы с вами живем, фундаментальных наших законов, как проверка этих законов. Проверка стандартной модели, описывающей элементарные частицы. Проверка общей теории относительности Эйнштейна, которая описывает, собственно, как у нас работает гравитация. И, конечно же, вообще было бы очень неплохо узнать, а равна масса нейтрино нулю или нет. И тут такая штука. Если нейтрино бывают трех разных типов. Я сегодня не буду вдаваться в эти детали, чтобы как бы, не было нам слишком сложно. Если масса нейтрино больше нуля, то солнечные нейтрино одного типа, которые родились в Солнце, за время своего путешествия от Солнца до Земли, их часть должны превратиться в нейтрино другого типа. Мы очень хорошо понимаем, как работают термоядерные реакции на Солнце. Мы знаем, сколько нейтрино какого типа рождается на Солнце. Поймав его на Земле, мы сможем четко сказать, превращаются нейтрино одного типа, солнечные нейтрино, по дороге от Солнца до Земли, в нейтрино другого типа или нет. Эта штука называется красивым словом нейтринные осцилляции. Я думаю, что вы слышали слова нейтринные осцилляции, потому что за открытие нейтринных осцилляций в 2015 году была дана Нобелевская премия. Вот нейтринные осцилляции – это всего лишь превращение нейтрино одного типа в нейтрино другого типа по дороге от Солнца к Земле. И да, они, заразы, превращаются. И это означает, что масса нейтрино больше нуля. Они очень легкие, но все-таки... Мой папа любит этот анекдот, не буду рассказывать. Только если зададите вопрос. Заканчивается таким. Он очень сильный, но очень легкий. Они, значит, легкие... Но все-таки больше нуля. Это означает, что стандартная модель не в состоянии описать полноценно все, что мы на сегодняшний день экспериментально знаем про элементарные частицы. Фактически это дало нашим коллегам, которые занимаются, значит, собственно, элементарными частицами, чем заниматься последнюю десятилетку. Они занимаются расширением стандартной модели, собственно, разработкой теории, которая могла бы объяснить вот и отличную от нуля массу нейтрино. Я думаю, что я вас убедил, что нейтрино – это клевая штука, которая дает нам ключ много к чему. Давайте двигаться дальше. Итак, это так называемые лептоны, напоминаю, только слабое гравитационное взаимодействие. Кое-что мы с вами уже обсудили, кое-что нет. Они образуются, про Землю мы не говорили. Земля имеет атмосферу, которая защищает нас много от какой гадости, приходящих к нам из космоса. В частности, к нам прилетают массивные заряженные частицы, бьют об атмосферу Земли, и при этом взаимодействии рождаются нейтрино. Соответственно, вот космические лучи рождают нейтрино. Все, конечно же, слышали слова «космические лучи». Если вам лень было задать вопрос, что это такое, космические лучи – это всего лишь прилетающие из космоса со скоростью, близкой скорости света, протоны, или ядра элементов, ну, например, железо. Самые энергичные из космических лучей даже можно сравнить. Вот я люблю на лекциях рассказывать про это сравнение. Потом я прочитал от моих коллег в книжке, потом спросил, они сказали, да, правда. Самые энергичные космические лучи можно сравнить с энергией шайбы, которая летит в ворота во время чемпионата мира по хоккею. Я имею в виду, что надо, чтобы какой-нибудь там крутой хоккеист ее забивал, потому что вот действительно километров так 100 в час, и, может, даже быстрее. Вот это вот сравнение с самыми энергичными космическими лучами. В ядерных реакциях мы с вами поболтали, в реакторах на Солнце, сверхновых проговорили, большой взрыв сегодня не буду вас грузить. И теперь красное в других астрофизических объектах. Маленький принц говорил, что взрослые очень любят все считать, поэтому на слайдах я вам привожу энергии нейтрино, которые я обсуждаю. Но вслух говорить не буду, потому что от всех этих ПЭВов, ТЭВов, МЭВов можно заснуть. Вот кого интересно все-таки, о каких энергиях идет речь вот в электрон-вольтах, вы всегда на слайде это увидите. Итак, в результате постройки специальных телескопов на Земле, о которых мы поговорим на следующем слайде, которые ловят нейтрино. Мы разобрались, что из космоса к нам прилетают нейтрино очень высоких энергий. Единственный вариант, каким образом можно родить вот эти самые нейтрино очень высоких энергий, это в случае, если в взаимодействии элементарных частиц участвуют протоны, разогнанные до скорости света. Вот эта вот картиночка, в которую мы сейчас с вами не будем вдаваться, как вначале у нас участвуют во взаимодействии протоны, вот буквочка P – это протон, а в конце у нас получается буквочка ν – нейтрино. Вот если вы физикой элементарных частиц занимаетесь, то вам это будет полезно, если нет, игнорируйте смело. Нам с вами важно то, что единственный вариант, как мы можем родить нейтрино очень высокой энергии, это если мы смогли разогнать протон до скорости света. А это, извините, совсем нетривиально. Вот, может быть, вы читали, ну, конечно же, вы знаете про ЦЕРН, да, вот ЦЕРН, те самые ускорители, которые находятся там под Женевой, где-то там недалеко, такие громадные магниты, где летят заряженные частицы. Вот недалеко у нас здесь, в Дубне, Объединенный институт ядерных исследований строит сейчас ускоритель НИКа. Вот строятся гигантские ускорители, чтобы мы смогли на Земле ускорять протоны до скорости света. Это очень-очень-очень непросто и стоит громадных денег. Так вот, если из космоса к нам приходит нейтрино очень высокой энергии, это означает, что в космосе существуют объекты, которые совершенно бесплатно, то есть даром, каким-то образом научились, вот природа их построила, разгонять массивные протоны до скорости света. Напоминаю тем, кто не держит эту цифру в голове, что протон в 1800 раз массивнее электрона. То есть его и ускорить примерно там в 2000 раз сложнее. Это реально очень тяжелая задача. И результат, который мы на сегодня день имеем, да, из космоса нам прилетают такие нейтрино. И помните, что я говорил в самом начале? Они могут пройти гигантские расстояния во Вселенной, потому что они все игнорируют, они ни с чем практически не взаимодействуют. То есть вероятность, что они взаимодействуют, очень маленькая. И из-за того, что заряда нет, они летят, не отклоняясь в сторону. То есть мы знаем, прилетели оттуда, значит, реально там и родились. Поэтому понятно, что это жутко интересная штука. Значит, как их ловят на Земле? Я к этим, как я уже сказал, героическим людям отношения не имею. Я занимаюсь классической астрономией, поэтому сейчас я перед вами хвастаюсь успехами наших коллег. Я использую для этого примеры телескопов и фотографии из них, которые были построены Институтом ядерных исследований и Объединенным институтом ядерных исследований. Один находится в Москве, другой находится в Дубне. Итак, первое, о чем я расскажу, мы идем с вами слева направо, это так называемый радиохимический метод. Может быть, кто-то из вас слышал, что в Карачаево-Черкесии, на Баксане, ученые вгрызлись в гору, они использовали гору для того, чтобы защититься от ненужных, не очень энергичных частиц, поставили, ну, чтобы они поглощаются в этой горе, поставили внутри горы свой, этот самый, телескоп и ловят нейтрино как раз от Солнца, накачав туда большое количество чистого галлия. Галлий – это такой металл, который то ли твердый, то ли жидкий, он фактически при комнатной температуре становится жидким. И идея такая, что вот 50 тонн чистого галлия находится в контейнерах, вот на Баксане. Я так понимаю, что можно туда приехать, пойти на экскурсию. Прилетает нейтрино с какой-то очень маленькой вероятностью, но которая хорошо известна. Взаимодействует с этим самым галлием. И в результате взаимодействия галлий плюс нейтрино рождается другой элемент, который называется германий. Вот из атомов галлия рождается германий. И как вы видите на слайдах, я проверял, никакого вранья. Все, значит, честно. В 50 тоннах галлия 10 в 23 степени атомов, атомов галлия. Значит, за месяц 15 атомов германия родится. Понятно, да? Значит, за месяц 15 атомов, да.
3: Если нейтрино ни с чем не взаимодействует, как они взаимодействуют с галлием?
2: А я, значит, спасибо большое, вы меня, я бы сказал, что вы меня поймали, если бы я по дороге все-таки, значит, аккуратненько не... Когда всякие штуки рассказывают журналистам, они говорят, вы ученые постоянно должны, скажете фразу, а потом должны к ней 5, значит, поправок дать или уточнений. Невозможно совершенно. Поэтому я поправки даю, но чтобы они вас не окончательно убивали, видите, вы даже не замечаете их. Я сказал, что я говорю, они ничего не знают, а потом говорю, взаимодействуют, но с очень маленькой вероятностью. Вот. Помните, триллион через каждого из нас с вами солнечных нейтрино в секунду. Да? А здесь, представьте, сколько за месяц через 50 тонн, это громадные такие контейнеры, пролетает. И провзаимодействовало только 15 штук. Ну, практически нисколько же, ну, согласитесь. Вероятность очень маленькая. Итак, мы знаем, с какой вероятностью, не нулевая. Помните, я сказал, что когда нейтрино прилетает, то с некоторой ненулевой вероятностью они и с нами взаимодействуют, просто на меньшей единице, поэтому не у каждого человека за его всю жизнь хотя бы одно нейтрино с ним взаимодействует. Но некоторые такие счастливчики есть, мы о них не знаем. Может, кто-то находится сейчас в этом зале. Может быть, с вами взаимодействует, а вы не знаете. Вот я чувствую, наверное. Ничего, это всего лишь, ну, посчитайте, сколько у нас атомов. Я не знаю, кстати, сколько, но можно, в принципе, прикинуть. Очень много, да, но один атом превратится в другой. Ну, и черт с ним, ну, высморкались, дальше пошли.
1: Счастливы стали.
2: Поэтому, ну, вероятность реально очень маленькая, посмотрите. Значит, за год у нас из 50 тонн примерно 200 атомов взаимодействуют.

Такая же. Вот, предпочитают нейтрино приходить из нашей плоскости галактики или нет? И мы видим, что нет. Нейтрино расположены более-менее однородно по небу, ну, те участки неба, которые нам видны. Поэтому мы можем исключить, что нейтрино к нам не приходит. То есть любое вот это выделенное направление, мы его поймаем. Да? Направление на какой-то определенный ядерный реактор. Нет. Направление, и там энергии другие. Там энергии не вот все-таки вот не эти высокие, не 5 электронвольт, если я помню правильно. Направление на ядро нашей планеты, направление, собственно, на плоскость нашей галактики. Нет, ничего этого нет. Значит, у меня есть предложение. Мы вернемся к этому вопросу красивого фильма. Когда я буду отвечать на вопрос. Ты посмотри, смог. Ну, теперь у меня нет выбора, придется рассказывать. Смотрите. Итак, в центре сверхмассивная черная дыра. Сейчас мы ее увидим лучше. Да. Вот этот самый диск из пыли и газа вокруг. Вот, посмотрите, он по центру падает. Большинству, большей части света, который идет отсюда, и вещества, которые здесь не повезло, оно падает под горизонт событий черной дыры, мы больше никогда ничего об этом не узнаем и не увидим. И вот здесь вот формируется у основания вот этих вот симметричных выбросов формируется такое закрученное магнитное поле. Вот вы можете здесь увидеть, это именно нарисовано магнитное поле, которое здесь есть, и оно фактически используется как такая очень мощная электромагнитная пружина, которая, собственно, и выталкивает, и вот так вот ускоряет вот этот вот газ. И фактически мы считали, что электроны, у них есть заряд, поэтому их можно достаточно легко ускорить, вот, собственно, они этими квазарами ускоряются. А что про протоны? Ну вот, раньше мы считали, что мощности вот этой системы не хватает, чтобы разгонять протоны. Да, вот здесь фактически электрончики летят со скоростями света, есть протоны обязательно, но значительно более медленные, мы считали раньше. Но проверить надо. И народ стал проверять. Я, наверное, после таких усилий успешных, наверное, будет в конце мне снова поставить этот фильм на бис. Опа! Мы стали проверять, и вот красивое небо в гамма-лучах. Та самая наша галактика, про которую я говорил несколько минут назад, она здесь подсвечена таким вот горячим излучением, этот горячий газ в плоскости нашей галактики. Мы не видим, чтобы отсюда к нам приходило много нейтрино. Это небо в гамма-лучах, соответственно, все вот эти вот точечки, которые вы видите вне плоскости галактики, много где, это далекие квазары. И из-за того, вот, если вы были очень внимательны, хотя я вас даже просил не обращать на это внимание, если вы были очень внимательны и увидели, что при рождении нейтрино участвует протон и там была нарисована буквочка гамма, то есть гамма-фотон, то есть фактически это гамма-излучение, поэтому логично, народ сказал, так, раз для того, чтобы родился нейтрино, нужен протон, летящий скорость света, и гамма-фотон, давайте искать этот, значит, нейтрино там, от тех квазаров, которые вот яркие вот в гамма-излучении, это небо, построенное, картинка, построенная космическим гамма-телескопом, который наши американские коллеги НАСА запустили в космос за 10 лет. За 10 лет наблюдений, сравнение результатов нейтринных, ловли нейтрино из космоса с тем, что давало небо в гамма-диапазоне, наши коллеги нашли один квазар. Один за 10 лет. И это была серьезная проблема. Они нашли, очень обрадовались, пару лет назад созвали пресс-конференцию Национального научного фонда Соединенных Штатов, который финансирует этот проект, вот, американского телескопа на Южном полюсе, сказали, вот, нашли. Но проблема заключается в том, многие коллеги восприняли эти новости, ну вот, со сложностями, потому что, ну если ты 10 лет ждешь, то может просто повезло, но вот за 10 лет вот у тебя совпало, вот у тебя пришло с какого-то направления одно единственное нейтрино высокой энергии, и там же в этот момент вот произошла вспышка гамма-излучения, точность, с которой мы можем сказать, вот откуда пришло нейтрино из космоса, примерно 1 градус. Ну, не очень хорошая точка, но неплохая тоже. Один единственный за 10 лет. И когда все остальные нейтрино сравнивали вот с этим красивым небом в гамма-лучах, не находили связи. Мы предложили такую идею. Мы сказали, так, ну вот я занимаюсь радиоастрономией, и у нас есть такие системы, когда есть много телескопов вместе, и они, собственно, позволяют строить изображения вот этих вот далеких

0: выбросов в квазарах. Вот одно из реальных изображений, которые мы построим. Их сотни, если на самом деле их тысячи. И вот мы думаем, ну давайте попробуем. Честно говоря, я сам считал, что идея дурацкая, потому что радиодиапазон, у нас энергии достаточно маленькие, где мы, а где нейтрино с этими громадными совершенно энергиями, этими взрывами, протонами. Мы решили попробовать. И вот мы собрали, за 10 лет там народ наковырял на Южном полюсе около сотни, 50 мы хорошего качества отобрали нейтрино, сравнили с тем, что получается на небе у нас вот при наблюдениях его с помощью таких вот систем радиотелескопов. И вот посмотрите, вот здесь вот серыми точками показано все, что мы на небе отнаблюдали, как вот эти вот выбросы у квазаров. Голубеньким показаны места, откуда пришли нейтрино. Вот мы наложили одно на другое, и оказалось, что квазары, откуда прибегают к нам нейтрино, они более яркие. То есть откуда-то они знают, где на небе рождаются нейтрино, и самые яркие предпочитают сидеть именно там. Такая ерунда. Вероятность того, что случайно совпало, мы прикинули, вероятность, что совпало не случайно, 99.8%. Дальше мы задали вопрос, послушайте, если действительно в квазарах ускоряются, рождаются эти протоны, собственно, и с помощью них нейтрино, скорее всего, больше их рождается во время вспышек излучения, которые мы наблюдаем. И мы воспользовались российским радиотелескопом, который как раз в Карачаево-Черкесии находится. Вот он выглядит сверху, как такое кольцо. Приедете в Карачаево-Черкесию, там организуются экскурсии, их уже снова начали организовывать несколько недель назад. Можно туда заехать. Соответственно, попьете водички, архыз, покатаетесь на лыжах летом. И на телескоп. Там есть и радио, есть и оптические, в общем, самые большие наши там. И вот мы в течение последних 10-15 лет наблюдали эти квазары на этом телескопе и задались вопросом, а есть ли совпадение между моментом прихода нейтрино и вот этими самыми вспышками? И действительно, есть вот эта красная кривая, показывает нолик, соответствует как раз моменту прихода нейтрино. Мы наложили вот наши результаты наблюдения всех этих объектов вместе. Я прям свеже стянул эту картиночку из нашей статьи, научно опубликованной. И вот видите, вот эта вот красная фактически картиночка показывает, что в момент, когда приходит нейтрино, у нас вот излучение оттуда увеличивается, потом снова падает. Тут уже, как говорится, деться некуда. Похоже, что действительно нам удалось показать пальцем, сказать, что окей, вот это те самые космические суперколлайдеры, квазары, активные галактики, которые должны ускорять протоны, рождать нейтрино. Более того, этот вопрос очень горячий, и на него уже многие прыгнули, и, в общем, наши коллеги независимо уже смогли подтвердить наши результаты. Но тема совсем горячая. Поэтому уже есть статьи, которые подтверждают наши результаты, есть статьи, которые не подтверждают наши результаты. Это прямо вот совсем здорово, потому что когда народ публикует, что они наврали, что-то там не учли, это вообще супер. Но тут сомнений, конечно же, нет. Квазары рождают нейтрино. Теперь главный вопрос, который нас интересует, это, собственно, как ускоряются у них протоны. Все, мы можем показать пальцем квазары. Теперь задаем вопрос, как им удается разогнать такие массивные частицы до скорости света? Как и где рождается нейтрино? И действительно ли все эти горячие струи, вещества, горячий газ действительно состоит из протонов, бегущих со скоростью света? Это будет совершенно потрясающе, если это действительно так. И нам помогут в том, чтобы ответить на этот вопрос, телескоп Ротан, который находится на Северном Кавказе, новенький Байкал, самый называется Байкал ГВД, нейтрино-телескоп, и наши зарубежные коллеги, фактически Средиземное море, Северный, Южный полюс, все сейчас вместе над этим работают, поэтому в ближайшие годы будет действительно такой бум этого направления астрономии и астрофизики. И называется по-русски это достаточно таким корявым словом многоканальная астрономия, по-английски multi-messenger astronomy. Почему я здесь это написал? Мне нередко задают вопросы, а где можно еще почитать про нейтрино? Потому что люди почему-то недостаточно утомляются от действительно очень непростого рассказа про элементарные частицы. Есть книга, которая называется «Многоканальная астрономия» под редакцией академика Черепащука, и там есть глава. Значит, книгу это надо покупать, но конкретно нам с вами повезло, потому что там есть глава, которая называется «Нейтринная астрономия». Ее написал Сергей Троицкий из Института ядерных исследований, один из авторов этого результата. И она совершенно бесплатно, снова даром, доступна с одного из научно-популярных сайтов, пока их не перезакрывали, как раз успеваете. То ли N+1, не помню, к сожалению, не помню, какой сайт. Вы просто дадите в поиске «Многоканальная астрономия», Сергей Троицкий, и вся глава в открытом доступе выложена. По моему мнению, великолепно написанная. Если захотите поподробнее услышать про нейтрино, то, что я вам сегодня рассказывал, вот эти вот последние результаты, там не будет, потому что Сережа сначала написал эту главу, а потом мы вместе с ним получили этот результат. Но все остальное там совершенно замечательно рассказано. Давайте на этом я закончу. Спасибо вам громадное за внимание. И я буду очень рад принять ваши вопросы. Спасибо. Прошу вас.
1: В Китае что-то происходит с лобби нейтрино?
0: В Китае.
2: Просим задавать вопрос в микрофон.
0: Микрофон, да. Значит, я повторю, да, происходит ли что-то в Китае в смысле лобби нейтрино? Слушайте, я никогда в жизни не задумывался про это. А нет! А интересно, почему? А я не знаю. Нет. Китай как страна, вот в ловлю нейтрино высоких, сверхвысоких энергий, вот эти черенковские телескопы, по-моему, значительно не вкладывается. А что касается других установок, честно говоря, я просто про это настолько подробно не знаю, чтобы уверенно вам ответить.
3: Может, водоемы нужны?
0: Я подумал, да, что либо лед, либо вода. У них не самая лучшая ситуация, да, что странно. Да, нужно море спокойное, на Южном полюсе, в принципе, глупо ставить, потому что тогда вы будете дублировать кого-то другого, это совершенно неэффективно. А Северный полюс, наверное, с точки зрения логистики очень сложен. Поэтому, ну и опять же, да, вот что дублировать тот же самый Байкал с Средиземным морем. Средиземное море – это проект Антарес, он пока маленький, такой пробничек был, который наши коллеги построили, сейчас они собираются его развивать на основе своего первого успеха, но больших результатов нет, потому что он маленький. Они будут строить большой нейтринный телескоп, их всего будет 3.
1: То есть вот вопрос был, я просто тебе поясню, что полградуса у американцев, у нас градус точность, да? То есть если...
0: Наоборот! У не американцев градус, а у нас пол. Знаете почему? Потому что у льда с точки зрения разрешения, то есть вот точности определения направления, хуже характеристики, чем у воды. А еще у льда такая есть неприятность, что когда частица проходит через лед, в зависимости от того, какой она прошла путь, по дороге попался разный лед. А этот разный лед имеет разные свойства по прозрачности, то есть он неоднороден. Из-за этого есть дополнительная ошибка, собственно, определение которой было ключевой задачей для нас. После того, как мы определили, что на дополнительный полградуса надо набросить, собственно, эти результаты у нас и пошли. И вот я иногда рассказываю, когда делаю на эту тему научные лекции, мы считали, что нас, потому что очень горячая тема, что о нас вытрут ноги и выбросят, сразу на помойку, сказав, что, ребята, вы ничего не понимаете в нашем телескопе. Вот нет у нас этих ваших дополнительно набросанных вами полградуса на нашу ошибку, и, в общем, поэтому уходите отсюда, не выдумывайте. Вот. Но похоже, что все правильно, и более того, вот наше выступление, обсуждение с российскими коллегами, нам сказали, что, возможно, вы предложили наиболее такой точный способ определения нашей ошибки. Просто по вашим квазарам мы можем сказать, насколько мы проверяемся. Поэтому со льдом как раз ситуация хуже, чем с водой. У льда есть другие плюсы, но здесь есть минус.
2: Юрьевич, а можно я вот воспользуюсь микрофона. Вы начали рассказывать, что телескопы смотрят вниз.
0: Да.
2: Вот в Байкале. Вас отвлекли?
0: Да нет, я почти все сказал. Телескопы смотрят во все стороны. Любой телескоп и на Байкале, да-да. Но то, что приходит сверху, мы де-факто выбрасываем. Мы практически не можем это использовать, потому что выделить сигнал астрофизический от вот этого, который нам зашумляет, так мы это скажем, очень сложно. И в любом случае в астрономии очень редко об этом люди говорят. Не потому что это тайна, а потому что это, наверное, долго объяснять. Но вот уровень сигнала, сигнал, который мы измеряем, он составляет доли процента от уровня шума, который нам попадает в телескопы. Вот там в радиоастрономии там шум у нас составляет, скажем, 100 градусов, если в градусах Кельвина измерять, а сигнал может составлять там милли Кельвина. То есть, видите, здесь там какие-то малые доли процентов, и мы умеем выделять сигналы шума. С нейтрино то же самое. К нам приходит громадное количество совершенно неинтересных нам нейтрино, которые родились в атмосфере Земли. Нам нужно уметь от них избавиться для того, чтобы на фоне вот этого шума поймать, выделить те самые нейтрино, которые пришли из далекого космоса. Вот. И вот один из способов – это, к сожалению, выбросить все, что пришло сверху, и работать только с тем, что пришло снизу.
2: Снизу, то есть?
0: Из-под земли. Из-под земли. Потому что в земле погибает большее количество неинтересных нам.
3: Неинтересных, которые с меньшими энергиями?
0: Да, да. Это и те, которые родились в атмосфере Земли, совершенно верно, да, с меньшими энергиями.
4: Правильно я понимаю, что во времена большого выброса энергии через квазары мы как раз фиксируем то, что вот это вот разгон протонов?
0: Совершенно верно. Тот факт, что мы видим нейтрино от квазара, гарантирует нам то, что в рождении нейтрино участвовал протон, разогнанный до скорости света. Других вариантов нет.
4: То есть то же самое, что при рождении сверхновой?
0: А при рождении сверхновой работал другой механизм. Там нейтрино рождается в результате коллапса, то есть очень резкого сжатия звезды. Нейтрино можно родить разными способами, и при коллапсе звезды рождаются нейтрино значительно меньших энергий. Поэтому мы даже можем разделить такие процессы, как рождение нейтрино в результате реакции на Солнце, рождение нейтрино вот от сверхновой, хотя нет, там энергии сравнимые, и вот рождение нейтрино в этих квазарах, там энергии ультрабольшие. И вот помните, я сравнивал прилетающие самые энергичные космические лучи с там, шайбой. Вот, к сожалению, с нейтрино такое сравнение не проходит красивое, потому что масса очень маленькая. Но мне сказали, что можешь на лекциях сравнить с маленькой каплей дождя. Вот, вот так вот, как-то так. Mm-hmm. Ну, потому что очень, очень легкие. Ну, очень легкие они, да.
4: То есть я так понимаю, что вот энергия на силу протяжения, да, черной дыры, она как-то связана
0: Фактически, да. То есть там речь вот. Значит, черная дыра, вот как раз у нас хороший, значит, фильм идет. Черная дыра, скорее всего, вот она закручивается, она крутится сама, она переносит вот эту вот как бы часть своего этого момента крутящего, вот этой энергии закрутки, плюс использует магнитное поле, которое там накапливается, потому что когда газ из вот этого диска падает на черную дыру, газ-то сам может под черную дыру упасть, и большинство из него падает, а магнитное поле, которое вместе с ним падает, оно под черную дыру попасть не может, оно накапливается, и со временем вот эта вот электромагнитная пружина становится все эффективнее, да, вот вращается черная дыра, электромагнитная пружина накапливается. И раз у вас есть заряд, а у электронов есть заряд, и у протонов есть заряд, соответственно, вас можно разогнать. И вот это вот самое эффективное. Ну, как и на Земле ускоритель работы. Они ускоряют только заряженные частицы. А уже потом заряженные частицы мы можем бомбардировать, что хотим. И здесь та же самая история. Протоны фактически бомбардируют, например, другие протоны, потому что два протона будут иметь большую энергию, и вот родится нейтрино. Или протон с гамма-лучами, тоже высокая энергия, значит, взаимодействует, тоже родится нейтрино. Вот так это работает. Поэтому мы постоянно используем нейтрино, не знаю, может, нейтрино обидно с своей стороны, используем фактически как способ для того, чтобы изучить что-то другое. Но это другое, одна совершенно скрыто. Совершенно скрыто. Как нейтрино было идеальным ключом к пониманию, что стандартная модель не выживает, ее надо развивать дальше, так и здесь нейтрино обязывает нас или наших коллег-теоретиков, я экспериментатор, сам наблюдатель, астрофизик-наблюдатель, придумывать, как теперь вот, ускорять протоны до скорости света в квазарах. Это очень сложно, очень сложно. Но у них нет выбора, они обязаны сейчас это сделать. Мы им показали, что это именно в квазарах. Более того, были обсуждения, что, может быть, это не в центральной части квазара, а там на периферии, как вот этот горячий газ очень долго, там миллион лет летит, и потом накапливается в таких облаках, там ударные волны, вот в этих ударных волнах он как-то ускоряется. Нет, мы показали, что это обязательно должно происходить в центральной части квазара. Это принципиально важно, и вот связано со вспышками, которые здесь происходят. Поэтому, с одной стороны, очень здорово, теперь понятно, в чем надо разбираться, что развивать. С другой стороны, для коллег-теоретиков это оказывается очень непростой задачей, но тем интереснее.
2: Есть вопрос?
0: Значит, коллеги, я вижу, что мне просто было сказано, что час, да, я должен как-то, да? Хорошо, значит, ну вот тогда, скажем, договоримся, скажем, около трех вопросов, а если останутся еще, как вот я обещал, никуда не денусь, можно еще поболтать. Поехали.
5: Маленький вопрос про гарий. Как можно 15 атомов?
0: А я могу только повторить, что я сказал, ни малейшего представления. И это химики делают, химики. Вот я закончил физический факультет Московского университета. а напротив нас стоит химический факультет. И чтобы вы понимали, вот, значит, Дима вспомнит, мы вместе с Димой закончили астрономическое отделение, в одной и той же группе учились, и у нас всякие разные были анекдоты. Ну, например, поспорили физфак и химфак, кому ближе стоит памятник Ломоносова. Ломоносов стоит строго между нами. Для этого, для чтобы высокоточно измерить, использовали лазеры. И вот, значит, химики померили, и оказалось ровно, а лазер добыли такие громадные установки, да? Значит, 38,5 лазеров. Вот. Вот это была наша большая любовь к коллегам с химического факультета. Если немножечко более серьезно, то химический факультет МГУ безумно сильная научная организация, очень успешная, с громадными совершенно результатами и в 90-е годы, и сейчас у меня там много друзей. Вот, они большие молодцы, и в частности, они умеют считать вот это дело, я нет. Поэтому называется, кстати, этот метод радиохимический, вот, радио от слова радиация, потому что это радиоактивный распад происходит. Да, и превращение. Ну, то есть радиоактивное превращение. А вот химическое, это как они считают? Не знаю как.
6: А еще такой вопрос. Вы упомянули, что вы ловите космические в основном, да, потому что много шума. А использование Big Data, например, то есть анализ, алгоритмов анализа больших данных, может вам помочь, например, анализировать большее количество разных вариантов?
0: Так они так только и делают. Значит, вы представляли себе количество чисел, которые приходят совершенно громадное. И вот я не понял, там вот если вопрос будет, нет, вот мы оставляем микрофон, вы просто поняли, хорошо. Обработка данных нейтринных телескопов происходит на суперкомпьютерах. По-другому это не сделать, потому что приходит громадное количество частиц, им нужно разделять одно от другого. Я даже вот немножечко упрощенно говорил, потому что в нейтринные телескопы прилетают как сами нейтрино, которые взаимодействуют с веществом, и дальше рождается заряженная частица. Так в нейтринный телескоп может прилететь уже сама заряженная частица, рожденная в атмосфере. И нам еще их надо разделять, и нам еще их надо фильтровать. И это все очень сложно, и вот этот процесс восстановления всей необходимой информации вот просто из этих всполохов, которые у вас постоянно ловят на масштабах миллисекунд по времени, вот эти вот сотни и тысячи, наверное, тысячи этих фотоэлектронных умножителей, детекторов, это задача суперкомпьютера. Конкретно, если говорить про Байкал, это суперкомпьютер, который стоит в Дубне. Да, там по-другому просто не работает.
7: А ну, можно что? Еще вопрос?
0: Да, да, да, давайте.
7: А может ли гамма-всплеск стать источником нейтрино?
0: Существуют публикации научные, которые сравнивали направление, откуда приходит нейтрино, с, собственно, гамма-всплесками, да, которые мы видим со Вселенной. И значимого результата, то есть связи одного с другим, наши коллеги, которые анализировали эти научные данные, не нашли. Вот ответ такой. То есть вот нейтрино высокой-сверхвысокой энергии, по крайней мере массово, от гамма-всплесков не приходят. Но даже теоретические публикации, научные статьи, которые обсуждают эту возможность, они есть. Но пока вот положительного результата этот анализ не дал. Ну что, попробуем узнать, есть ли еще... А вот давайте мы зададим последний вопрос, и на этом официальная часть нашего мероприятия завершится.
8: Да, здравствуйте. Скажите, а как вы относитесь к теории о параллельной Вселенной, которую выдвинули после того, как были обнаружены данные на Южном полюсе нейтринного детектора? Я не помню, когда это было.
0: То есть я не вижу связи, но, в общем, существование вселенных как бы параллельно с нашей.
8: Да, но просто была выдвинута теория, которая основывалась как раз на...
0: Понял, понял, да. Я, значит, пропустил, хотя я стараюсь читать. Я регулярно слышу обсуждение возможности существования других вселенных в связи вот с кротовыми норами, которые, в частности, у нас в организации активно развиваются. Это гипотеза. Я отвечу... Аккуратно. Наличие других вселенных не противоречит фундаментальным законам природы, как мы их на сегодняшний день знаем. Они могут существовать, и это ничему принципиально не противоречит. Мы не имеем никаких уверенных и даже, мне кажется, неуверенных экспериментальных данных, которые бы указывали на то, что параллельные вселенные существуют. Поэтому, есть они или нет, мы не знаем.
4: Разве Хокинг не опроверг?
0: Нет, нет. Хокинг не опроверг существование, возможность существования параллельных вселенных. Нет. Может быть, если вы очень большой оптимист, то проекты, которые сейчас разрабатываются, в частности, в нашей организации, так называемый проект «Миллиметрон» ФИАНом, это запуск в космос телескоп, который будет работать на очень коротких длинных волн радио, там, миллиметры, субмиллиметры. Может быть, ему удастся, посмотрев в центр нашей галактики, в центр других галактик, разглядеть то, что там находится. Ну, значит, пару лет назад ученые опубликовали первое изображение тени черной дыры. Вот, значит, там такая совершенно экстремальная идея, что если это не черная дыра, а гротовая нора, то мы должны через нее, как через линзу, увидеть, что находится с той стороны. Соответственно, мы можем увидеть либо другую часть нашей Вселенной, либо другую параллельную Вселенную. Вот, мне кажется, надо быть очень большим оптимистом для того, чтобы ожидать, что там на нашем...
4: Звучит как фантастика.
0: Но понимаете, какая штука? Значит, существует самосогласованная теория кротовых нор. Она не противоречит фундаментальным законам природы. Она требует существования материи особого типа для того, чтобы кротовые норы жили дольше, чем там очень короткий промежуток времени, да, чтобы они были стабильными. Но как теория, она жива. Поэтому любая теория, вот Вольфганг Паули говорил, что мое предположение про нейтрино проверить невозможно, значит, в топку. Кто-то говорит, что невозможно проверить теорию о гротовых норах, но есть несколько идей. Во-первых, как я сказал, посмотреть, если мы увидим через эту штуку то, что там на другом краю. А это обязательно будет как гравлин заработать. Будет фактически как будто через линзу мы смотрим. Это один вариант. И второй вариант. Если это кротовая нора, то у вас будет магнитное поле, которое начинается в другой вселенной, окончается в нашей. То есть оно будет не замкнутое. Это так называемый монополь Дирака, когда у вас вот, не замыкается магнитное поле. А почему не замыкается? Оттуда вошло, здесь вышло. То это, в принципе, является первыми проверками существования вот этих самых параллельных вселенных. Честно говоря, это часть другой моей лекции. Но вопрос был задан, поэтому все-таки серьезно стоит относиться к параллельным вселенным. Однако доказательств о том, как бы, что их нет, конечно же, не существует. И в любом случае в науке крайне сложно доказать отсутствие черной кошки в черной комнате. Вот очень жалко тратить свою жизнь на это. Поэтому большинство даже заниматься этим, наверное, не будет.
9: Спасибо большое.
4: Спасибо,
0: дорогие друзья.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: Наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедры океанологии МГУ, декан и географического факультета МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН. Здравствуйте, добрый вечер. Все перечислил, ничего не забыл.
3: Точно все, спасибо.
2: Отлично. Сегодня мы отправляемся в антарктические воды.
3: Да.
2: Холодные.
1: С чего мы начнем?
2: Контрастненько. Я вернулся с Каринского перешейка только, а сейчас Антарктика.
1: Вообще, ну, много ли там вод как таковых?
3: Вот очень много. Есть, понимаете, в некоторых странах выделяют отдельно даже Южный океан. В России, правда, его не выделяют.
1: А почему, кстати, так происходит? Что где-то выделяют, где-то не выделяют?
3: Ну, все выделяют Атлантический, Индийский, Тихий. Почти все выделяют Северный Ледовитый. А Южный океан – это такое понятие растяжимое, потому что очень трудно установить его границы.
2: Но он неоднородный, скорее всего, да?
3: Неоднородный, хотя есть антарктическое течение, циркумполярное вокруг Антарктиды, которое все омывает, перемешивает воду. Но из-за того, что вот нет такой четкой границы, многие страны его не признают. И есть еще одна утилитарная причина. Ну, например, у нас за вопросы, связанные с навигационными картами, отвечает военная гидрография. А им, чтобы ввести новый океан в рассмотрение, менять надо всю номенклатуру там.
2: Дорого.
3: В общем, это отдельная песня, да. И поэтому вот какие-то страны выделяют этот океан. Кто-то просто говорит, что это там Южный сектор Атлантического океана, Южный сектор Тихого океана. Угу. Ну вот термин Южный океан сам по себе, он есть даже в некоторых учебниках географии для школы.
2: А как ориентироваться в Южном океане? Можно сказать, что это север Южного океана, это юг Южного океана?
3: Ну, наверное, чем ближе к Антарктиде, тем южнее, конечно.
2: А вот так.
3: Да. Угу. А вообще есть такой договор об Антарктиде, который запрещает там южнее 60 градуса южной широты вести добычу полезных ископаемых, там, территории относить в той же Антарктиде к той или иной стране, хотя некоторые там, типа Чили, Аргентина, очень хотят выделить себе сектора. По этому договору вокруг Антарктиды, вот южнее 60 градуса, такая вот как бы нейтральная зона.
2: А в связи с чем договорились?
1: Ничья она, да?
3: Ничья, да. То есть там можно вести добычу рыбы, да, там не действует этот вот конвенция по морскому праву, которая 200-мильную зону, например, вокруг каждой страны ограничивает правом вот там вести добычу полезных ископаемых или рыбы добывать.
2: А в связи с чем? Чтобы сохранить чистоту?
3: В том числе, конечно. Но это очень давно было подписано, в 60-м году, уже больше 50 лет назад. Вот. Но тогда еще китобои были, да, но китовый промысел, он везде запрещен, и практически все страны, кроме там очень небольшого количества, не ведут промысел китов.
1: И что, никто не нарушает?
3: Ну, будем говорить так, что нет.
2: Договоримся так говорить.
1: И вы так говорите, да, что никто не нарушает.
2: Да, а что такое промежуточные воды в мировом океане, вот эти антарктические?
3: Ну вот, понимаете, океан – это некий слоеный пирог. Mm-hmm. Значит, и от чего зависит свойство воды в слоях ниже поверхностного? От плотности. А плотность определяется у нас температурой солёностью. И солёностью. Значит, чем холоднее, тем плотность больше, чем слоеннее, тем плотность больше. Поэтому вот в районе Антарктиды, в Арктическом бассейне у нас вода холодная, она опускается вниз. И она заполняет именно глубинные слои, придонные. А в широтах умеренных, 40-е, 50-е градусы, она не погружается до дна, она заполняет глубины там, от километра до 3, до 4. И вот эта антарктическая промежуточная вода, она как раз образуется в районе циркумполярного течения, в районе немножко дальше от Антарктиды, там в 1000 километрах от Антарктиды. И погружается на глубину километр и идет в Атлантический океан, в Тихий, в Индийский. И в ней достаточно низкая соленость. Вот она этим своим свойством отличается от всех вод, которые выше, ниже ее. Угу.
2: Циркумполярная – это значит вокруг полюса?
3: Вокруг, да, вокруг полюса, вокруг Южного полюса. Ну, реально стрелки. Вокруг Антарктиды, потому что там же еще…
1: А это такое специальное течение, да, отдельное, большое оно какое-то?
3: Оно большое течение, оно самое мощное. Вот у нас течение меряется, ну, как в реке, да, поток воды, значит, кубометры в секунду. Вот в океане, поскольку это не река, это гораздо более мощное, это миллионы кубометров в секунду. Циркумполярное течение – это 200 миллионов кубометров в секунду. Для примера, значит, Амазонка это 170 тысяч кубометров. То есть это 1000 амазонок. Угу. 1200 амазонок по мощи своей.
2: Как это посчитать, интересно? Как это удалось? С какими приборами они
3: туда пошли? Ну, понимаете, есть приборы, которые меряют течение, а есть методы косвенные, когда вы знаете температуру, соленость, и по перепаду уровня можете определить потом вот поток. Например, между мысом Горн и Антарктиды. Вот сколько там воды протекает. Угу. Ну, это прямые наблюдения. Значит, вот люди там с 19 века ходят, макают в воду что-то от поверхности до дна, достают пробы, меряют температуру, соленость, переводят в плотность, и потом получают потоки.
1: Вот это циркумполярное течение, оно прям вокруг идет? Известно, где оно вытекает? Ну, в смысле, куда?
3: А у него нет начала и конца, оно замкнуто.
1: По кругу, да?
3: Просто
1: по кругу циркулирует.
3: То есть от мыса Горн, значит, между Южной Америкой и между Южной Америкой и
2: Южная Африка.
3: Нет, зачем? Ну, она идет от Южной Америки к Южной Африке, действительно. Да. Между Южной Америкой и Антарктидой, я имею в виду, в проливе Дрейка. Значит, идет на восток от Южной Африки, она идет еще дальше на восток, в сторону Австралии, Новой Зеландии, потом через Юг Тихого океана опять к мысу Горн. Вот такое вот оно круто.
1: А это вообще, ну, как-то типично такой тип течения? Их вообще часто они встречаются, или оно такое?
3: Оно не типичное только потому, что на этих широтах нет материков, нет границ. Обычно, когда мы рассматриваем Атлантический океан, Тихий океан. Есть западный берег, есть восточный. А здесь нет берегов. И она поэтому так и крутится.
2: А как соотносится с вращением Земли? В одну сторону течение закручено или в противоположную?
3: Ну, у нас Земли? Так, как Земля вращается, у нас же, вот, если мы стоим, да, вот где у нас восход с востока идет, да? Земля вращается таким образом, что у нас, собственно говоря, другое дело, что у нас сила Кориолиса есть, да, которая отклоняет все течения. И если северный полушарий у нас здесь, да, сила Кориолиса отклоняет вправо от направления движения, а в южном полушарии влево.
1: А что такое сила Кориолиса?
2: Ну, это вот когда ты сливаешь воду, искупавшись, и вот когда закручивается у тебя, да, если в одну сторону закручивается, ты в северном полушарии, если в другую сторону, все, ты в южном.
3: Это вот совершенно это, верно. Да? Есть такой, да, фокус. В Кении, в Эквадоре, если вы стоите на экваторе, вы на 2-3 метра уходите в сторону от линии экватора, у вас вот это вот вращение в лоханке с водой происходит.
2: Меняется?
3: В разном направлении.
2: Ничего себе.
3: Да. Удивительно. Можно посмотреть в интернете такого типа фильмы, видеоролики.
2: Угу. Насколько надо отойти от экватора?
3: Ну, метра на три.
2: Да ладно? Ничего себе, как удивительно. Но это экватор, это не наша тема.
1: Я понимаю, да, но к экватору мы еще придем. Но я вообще просто никогда не слышал, ну, я вообще, конечно, много чего не слышал, вот, но а вот таких вот круговых течений, которые сами на себя как бы замыкаются, в общем-то. Ну, мы-то привыкли, что есть Гольфстрим, не знаю, он тут утекает, туда утекает, в конце концов.
3: Ну, да. Давайте посмотрим, ведь в атмосфере так и есть, там же нет препятствий, да, берегов нету. Ну, горы есть, но, собственно говоря, течение где-нибудь в стратосфере может идти в высоте больше, чем высота горы. Вот, и там нет препятствий, собственно, там какое-нибудь течение в умеренных широтах, западный перенос, он так и идет, не имея берегов, например.
1: Ну, то есть они как бы уходят и возвращаются в точку, из которой вышли,
3: по идее. Ну, да? В основном, да. Конечно, есть меандры, как в речке, да, потому что у нас все-таки это воздушная среда или водная среда. Течение может изгибаться, там тем более рельеф есть. Если вы пересекаете хребет, значит, при пересечении хребта там немножко отклоняется. Или пролив, ну, достаточно узкий, например, между Южной Америкой и Антарктидой. Там течение уходит немножко южнее. Где-то оно поднимается немножко севернее. Но в целом, ну, где-то вот 50-й градус южной широты, где оно вот обходит.
2: А как там сейсмологическая обстановка?
3: Ну, как везде. У нас же есть такое понятие срединно-океанические хребты. Там, где раздвигаются плиты. Мы знаем эту теорию литосферных плит. И там, где эти плиты раздвигаются, или где они, наоборот, наползают одна на другую, как раз землетрясения подводные, источники цунами всевозможные. Вот там это есть. В Антарктиде тоже есть такие хребты. Угу. И они тоже источник таких подводных землетрясений.
2: Какой характер носят цунами в Антарктике?
3: Ну, тут трудно сказать. Цунами при приближении к берегу в любом замерзает. Случае... Нет, они не замерзают, просто у нас растет высота волны этой, да, но она может взламывать лед какой-то. Да,
1: если, ну, далеко есть... не взломает, наверное.
3: Да нет, сильно не взломает, потому что, конечно, вот то, что мы знаем о цунами, прежде всего, это побережье Тихого океана, немножко Индийского. Вот, это в основном тропические районы. Ну, хотя вот у нас на Курилах тоже ведь были... катастрофические в 50-е годы. Такого типа цунами.
2: А вот эти все обрушения ледяных панцирей, знаменитые, когда вот показывают видео на YouTube.
3: Да, я видел. Да, красиво.
2: Они как-то влияют на эти...
3: Ну, вот, тоже, да, такой то есть... болтых, большой болтых, да, только это уже не...
2: Такое место.
3: Связанное, да, ну, да, в каком-то заливе, там вот на Аляске, может быть, волна подняться очень высокая, если залив достаточно небольшой. Угу. Вот или фьорд в Гренландии, где это тоже... Локально. Ну, это вот один болтых, и все.
1: Да, опасно. А давайте у нас сейчас небольшая пауза, мы вернемся. Мы сегодня говорим об антарктических водах. И у нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН.
0: Тайны океана.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедра океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН. Мы сегодня говорим про Антарктиду и про антарктические воды.
2: Кто живет в водах? Что за рыба там водится? Что за существа?
3: Ну, вообще, надо сказать, чем вода холоднее, тем рыба вкуснее.
2: Почему?
3: Что... А почему? Потому что жир подкожный, да? Тебе же, когда холодно, хочется согреться. Вот, и жир позволяет тебе немножко быть более вкусным, угу, и в то же время спастись от холода. Также даже одна и та же рыба, например, выловленная где-нибудь в Северной Атлантике осенью и весной, она разная. Потому что осенью она нагуливает жир, да, по вкусу, она нежнее, а весной уже все это...
1: Сейчас мне красного вселенная.
3: Да. Вот. Поэтому и в Антарктиде, ну, там сезонный ход не такой большой, как в Северном полушарии. Там почти всегда одинаково холодно в любой месяц.
1: Потом навсегда вкусная,
3: да,
1: рыба.
3: Да, ну вот одна из самых дорогих рыб – клыкач. По существу очень много судов, которые затирают льдом рыболовецких в антарктических водах. Вот они ходят на этого клыкача, который стоит многие десятки долларов за килограмм. Ну, очень вкусная рыба. Ну и ряд других рыб там тоже вкусных.
2: Это белая рыба, да, не красная?
3: Нет, белая. Ну, ряд других рыб, которые мы помним и в советские времена, там типа нататении какой-нибудь, там, да, очень много такого типа рыб. Mm-hmm. Вот они, происхождение оттуда. И другое дело, что сейчас туда тяжело ходить из России. Дорого стоит солярка. Mm-hmm. Вот. В советские времена, конечно, очень много там вылавливали.
1: То есть сейчас там мало рыболовецкого промысла?
3: Ну, конечно, да. Нашего промысла, да.
2: А креветки там есть?
3: Конечно. Там, ну, тоже вот, креветки. Помните, сыр коралл с крилем был вот, раньше? Вот сейчас как-то мало его ловят. А его продуктивность криля очень большая. И вообще говоря, если рыба у нас в целом в океане перелов, то вот как раз криль это недолов. Mm-hmm. То есть не очень много его используют в пищевых целях, а можно было бы.
1: Креветка такая, да?
3: Ну да, маленькая совсем. Да,
2: ага. Да. А мидии там водятся в Антарктике?
3: Ну, мидии, они к чему-то должны прикрепляться. А-а-а. Да. Тут вот не очень просто. Mm-hmm. Не очень просто. Вот. Ну и там китов, конечно, много. Хотя, как мы говорили, что китов-то...
1: А то есть, получается, это нейтральные воды, и, в принципе, все в них могут заниматься рыболовецким промыслом, так получается, да?
3: Да. То есть это... Ну, если это не есть побережье квоты Южной Америки, да, ну, по существу, да, по существу, да.
2: То есть сколько хочешь, нельзя выловить там. Наверняка есть какая-то, не знаю, надзорная структура, которая внимательно следит,
3: ну,
2: за тем,
3: сколько. Ну, она общая выловить есть вообще, потому что есть определенные регионы большие. Для каждого региона дается какая-то квота вылова, там, по странам и так далее. Но вот в Южном океане, конечно, с этим проще. Другое дело, что нам просто далеко туда идти. Какой-нибудь Австралии, там, Южной Африки проще.
2: Интересно, а как регулируется деятельность? Это со спутника как-то все происходит, да, наблюдение? Или там, ну, действительно ходят катера полицейские?
3: Ну, там никто, конечно, не ходит. Там ходят только туристские суда, потому что очень много людей желают посетить Антарктиду, посмотреть вблизи с надувной лодки на танцы китов и кашалотов. Это очень интересно. Смотреть на пингвинов, да. А вот так вот надзорные такие вот катера, или даже скорее, я бы сказал так, сажают на борт просто представитель той страны, в чьей экономической

0: Кстати говоря, пингвины зато есть на экваторе, да, вот на Галапагосских островах.
1: Ну, тоже странно.
0: Их приносят туда перуанским течением, от берегов Антарктиды, вообще на все побережье практически Южной Америки, в Тихоокеанской части пингвины есть.
1: А ну, если завести маленькие пингвинов, то есть, получается, в Антарктиде холодно, и на Северном полюсе холодно, но в Антарктиде есть пингвины, а на Северном полюсе нет пингвинов.
0: Ну, зато на Северном полюсе есть белые медведи, а на Южном полюсе их нет. Ну,
1: кстати, да. Тоже почему?
0: Ну, так получилось, им далеко. Не могут через экватор перебраться.
2: Если их искусственно там подсадить?
0: Ну, они сдохнут от холода, конечно.
2: А, то есть там разный холод, что ли, получается?
0: Ну, и холод разный, да, потом надо понимать, чем белый медведь будет питаться, да, здесь у него нерпа какая-нибудь, а где он там эту нерпу
1: возьмет? Там пингвины.
0: Потом, тут он может ходить, да, и нерпа это в проруби где-то, вот он со льда ее берет, да, а там же как какие-нибудь торосы огромные, айсберги, да, где он это все найдет. Это все нереально.
1: То есть сейчас получается, что география Антарктиды сильно отличается от географии Северного полюса. То есть она разная.
0: На юге есть материк, а на севере нет. Там только океан. Нет суши.
1: Но льды-то есть все равно.
0: Льды есть, причем они постепенно тают, как мы знаем, да, утоньшаются. Поэтому вот очень трудно, например, какую-нибудь Северный полюс, там, новую дрейфующую станцию организовать, потому что лед уже не достигает той толщины, чтобы можно было спокойно там на полгода оставить группу людей с приборами.
1: Это раз, да, через полгода одни приборы, да.
2: А вот что, если уж мы заговорили о человеческом факторе, известен случай, когда с Дальнего Востока на днищах кораблей завезли рапанов в Черное море, да, а вот здесь что-нибудь подобное случалось, когда подселял человек, сам того не ведая, или наоборот ведая, каких-то живых существ, которые не свойственны этим
0: региону? Ну, про Южный океан я не очень знаю, но для Арктики, да, вот, например, Камчатский краб, он уже заполонил все, что можно по Баренцевому морю, по побережью и в Норвегии, и у нас на Кольском полуострове. Его очень много, он очень хорошо прижился.
1: А почему это хорошо? Он же вкусный.
0: Почему мы его не регулируем? Вкусный, да, но дело в том, что он кого-то замещает в экологической нише, да, но опять же.
1: Можно вылавливать большим количеством.
0: Да, этим надо заниматься.
1: Его популяцию сокращать.
2: А крабы-хищники, да?
0: Ну, они падальщики в основном.
2: А почему же они такие вкусные, раз они падальщики?
0: Ну, что, мало ли, кто у нас
2: как питается вкусный. Понятно. То есть краб – это как свинина, в общем-то, крабовое мясо.
0: Ну, я бы сказал, что даже вообще чистый белок абсолютно такой. Я сам вылавливал крабов на Дальнем Востоке, варил их кипятком в машинном отделении, да, прям в солё... Вот его ешь, там больше одной-двух клешней и съесть-то невозможно. Настолько сытный он.
2: Ну да.
0: Здоровые клешни.
2: Ну вот удивительно, да. Взял себе 800 граммов креветок и уже наелся 600.
1: А я до сих пор, все-таки меня волнует вопрос, где у крабов палочки. Всегда продаются крабовые палочки, да. А палочек у краба-то и нету.
0: Ну, это все из ментая делается, ну, да, говоря.
2: Переработка, то есть это бой как раз, да?
0: Конечно. Ну, вот, кстати, половина вылова российского – это ментай в Охотском море. Прежде всего, немножко в Берингом. И мы его продаем в Японии, они делают крабовые палочки.
2: Неплохо. А чем красят?
0: Ну, это уже второй вопрос. Есть же всякие пищевые красители. Там даже не обязательно анилиновых красок добавлять.
1: Для меня было открытие, что слово «иваси» пришло к нам из японского языка.
2: Из японского, да. Недавно пришла новость о том, что сельдь иваси вновь, да, начинают промышлять.
0: Ну, я, кстати, присутствовал довольно давно, больше 30 лет назад, когда она появилась в Владивостоке. Я был в ивасевой экспедиции в 79 году. Действительно, она была в 44 году, во время войны спасла многих от голода. И вот с 44 по 79 год иваси не возвращался в Японское море.
2: Весь съели, да?
0: Ну, нет, на самом деле это сардина, биологически, даже называют селедка, на самом деле сардина такая.
2: А греки называют это сарделька, кстати. Сарделис, да, я такой, о, сардельки купи, там сардины. Вот неожиданно, думаю. Вот,
0: она всегда есть где-то в Тихом океане, но она просто в море, к нашим берегам редко заходит.
1: Мы сейчас послушаем новости, а потом вернемся к нашему общению. Сегодня говорим про антарктические воды.
3: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедра океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН. И сегодня мы говорим об антарктических водах, о Южном океане.
2: Выяснилось, что есть подледное озеро в Антарктиде. Расскажите об этом подробнее.
0: Ну,

0: Дело в том, что слой льда материкового в Антарктиде составляет несколько километров, 3-3,5. И вот при некоторых условиях подо льдом образуется жидкая вода. В общем, это было предсказано несколько десятилетий назад. Ясно, что бурить начали тогда, когда уже из данных сейсмических разведок было доказано, что такая субстанция жидкая подо льдом есть. Вот и в этом месте, это рядом с нашей станцией «Восток», в центре Антарктиды, начали бурить. И вот, по-моему, год с небольшим назад добурились, наконец-то, до воды. То есть 3,5 километра прошли льда при такой вот низкой температуре, которая там была, и добыли пробу воды, которая, естественно, сразу замерзла. Вот. Ну вот из этой воды и многие сотни тысяч лет это озеро было изолировано абсолютно от земной атмосферы, и все боялись, с одной стороны, микробов, которые могут оттуда попасть в нашу жизнь, да, против которых ни у кого живого нет иммунитета. А с другой стороны, не случилось. А с другой стороны, бурильная жидкость, которая применялась для того, чтобы бур вошел, дошел до воды, да, она могла попасть туда, и хрупкую экосистему, даже если там есть какая-то живность, да, могла тоже нарушить, загрязнить. Ну вот вроде даже с международным участием, там французы помогали, все это было сделано, приоритет за Россией. Вот обнаружено озеро, которое, ну, размером с Ладожское, даже больше, несколько сот метров глубиной, вот, и изучение его по существу только началось. Это вот действительно такое настоящее географическое открытие 21 века, о котором никто, собственно говоря,
1: не может. Это узкая скважина или это линза?
0: Нет, ну, сами понимаете, то есть это порядка сотен километров в поперечнике и порядка сотен метров глубиной. Это достаточно большое такое образование.
2: А как получается, что на такой ну, глубине подо льдом образовывается вода? Это из-за того, что нагревается, не знаю, какие-то вулканические снизу?
0: Нет, это по существу давление. То есть вот в некоторых впадинах внутри тело Антарктиды, да, под определенным давлением, вы сами понимаете, лед почти как вода по плотности, да, поэтому 3,5 километра, 300 атмосфер, вот, давление, значит, вот там твердая фаза переходит в жидкую, вот, при определенных условиях.
2: А
0: вот
2: температура там те же, получается? Или...
0: Ну, отрицательные, конечно, да, просто она при таком давлении, и температура замерзания тоже сдвигается.
1: И кипение тоже двигается, наверное, да, температура?
0: Ну, кипение, да. Ну, до кипения там далеко, конечно.
2: То есть получается, что там температура условно минус 20 или 30, при этом вода в жидком виде вполне себе существует.
0: Да.
2: А если там какая-то жизнь в этом озере?
0: Ну, его, эту жизнь начали искать, пока вот таких вот каких-то сенсационных открытий нету. Но вполне возможно. Но ведь это, опять же, в замерзшей пробе, да, например, длиной 1 метр и с поперечником в 20 сантиметров. Попробуй там что-то определи. Ты же не можешь исследовать все озеро, влезть туда, туда подводную лодку затащить и так далее.
2: Ну, а как, вот... не знаю, какой-нибудь... Ну, понятно, что в акваланге не затащишь, но в каком-нибудь, не знаю, батискаф.
0: Нет, это невозможно. Только вот такие пробы, да, которые можно... Ну, или даже насос не поставишь, потому что у тебя вода не будет качаться в жидком виде, да, потому что на этом расстоянии в 3,5 километра она явно замерзнет, да?
2: Ну, да.
0: Вот. А никакой антифриз не применишь, потому что сразу всю экологию, да, там нарушишь. Поэтому вопрос непростой.
1: И что делать с этим озером? Это действительно наши ресурсы?
0: Пища, ну, я бы не сказал, воды, что это уж прям такой ресурс. У нас Байкал ресурс. 80% ресурсов пресной воды России – это Байкал. Вот его надо беречь.
1: Который станет морем, говорят океанологи.
0: Ну,
1: через миллионы лет.
0: Дело в том, что там действительно есть разлом в литосфере, да, и когда-то он может соединиться с океаном, но сильно не скоро.
1: Не скоро.
0: Да, можно пока не беспокоиться.
1: Пока Байкал наш. А вода вот в этом подводном озере, она обладает каким-то вкусом, вкусовые качества есть или это...
0: Я думаю, что она не обладает, потому что она абсолютно дистиллированная.
1: Никаких минералов там ничего
0: нет. Нет, ну, конечно, есть какие-то процессы придонные, да, но до дна-то воды не дошли. Если взять пробу осадка, это еще надо пройти, соответственно, там сколько-то сотен метров, да, куда-то внедриться, да, достать эту пробу, попробовать. Это сложнее, чем с Луны достать.
2: А вообще когда? Как это изучать-то непонятно совершенно.
0: Ну, есть дистанционные методы, сейсмометрические всевозможные, да. Ну, вот, например, поверхность ледника, если он лежит на суше, да, мы понимаем, что он повторяет, он какой-то текучестью обладает, он повторяет рельеф суши. Он вообще говоря неровный. А вот над этим озером Восток, если точно присмотреться, да, это все равно как лед, лежащий на воде. Он абсолютно ровный. Угу. То есть ясно, что вот если бы это была суша, да, она бы не могла быть такой ровной. Тоже один из признаков того, что лед лежит на жидкой линзе на какой-то, угу, на озере.
1: Так и нашли, собственно, да,
0: это. Ну, обнаружили. Там и сейсмика показала, что под слоем льда ведь сейсмические исследования проводились, mm-hmm, и нашими, и американцами, и англичанами, и показали, что вот под слоем льда есть вода. В частности, Андрей Петрович Капица, недавно умерший член Академии, сын Петра Леонидовича, вот он был географом таким, который одним из первых определил, что вот такое озеро Восток должно существовать, mm-hmm, за долгие десятилетия до того, как начали бурить. Вот. И была статья в журнале Nature вот, 30 лет назад вместе с англичанами, что одни одними способами, а наши другими способами показали, что вот оно там есть.
1: Одно единственное озеро?
0: Нет, здесь они есть еще, явно. Просто таких больших, может быть, не обнаружили. Тут уж больно удобно, рядом наша станция Восток. Mm-hmm. Антарктида же не очень населена вне берегов такими вот станциями. Но вот теперь, когда поняли, как их ловить, например, по данным вот, таким, что абсолютно ровный рельеф ледника, да, у нас же сейчас лазерные съемки проводят, вот, с точностью за сантиметр можно определить. Если у тебя там на перегоне в 100 километров вообще рельеф не меняется, например, ну, за исключением снежного покрова немножечко, да, ясно, что он лежит, скорее всего, на жидкой линзе. На
1: таком. Интересно, они как-то сообщаются, эти предположительные озера?
0: Ну, вообще говоря, об этом есть сведения, что да, наверное, они соединены, и какой-то сток подледный, да, уже в жидкой фазе тоже может существовать, mm-hmm, конечно.
2: Это я вспоминаю еще какие-то фантастические романы «Путешествие к центру Земли», когда ты туда, значит, приходишь, попадаешь на берег этого озера, а там другая цивилизация совершенно живет, каких-то людей, которые живут под землей. Mm-hmm. А вообще, насколько это, ну, далеко еще до, не знаю, там, центра Земли?
0: Ну, конечно, далеко, потому что мы же подледное озеро, это обычное озеро, которое на материке, Антарктида. Другое, ну, дело, да, что сверху еще 3 километра льда.
2: Льда.
0: Да, так бы оно было на высоте там 100, 200, 300 метров, да, mm-hmm, но из-за того, что эти 3 лишним километра льда, во-первых, они продавили сушу вниз, да, фактически во многих случаях ниже уровня моря. Угу. А с другой стороны, значит, вот все-таки остались вот такие западинки, где есть жидкая вода.
2: Но там что-то, не знаю, с точки зрения, ну, какой-то практического применения, что-то может принести нам это озеро? Не знаю, какие-нибудь полезные ископаемые, какие-то полезные вещи?
0: Не думаю.
2: Это
0: не
2: или думаю. Чистая наука пока что?
0: Пока чистая наука. Ну, во-первых, колонки льда могут дать распределение климатических параметров за сотни тысяч лет. Ну, вот есть такие, восстановленные за 400 тысяч лет по вот таким вот кернам льда по изотопам. Потому что изотопы говорят о том, что там был за температура воздуха и так далее. Лед же, он хоть и текуч, да, но вот он же тоже послойно так образуется. Ясно, что сверху самый молодой, а вот дна самый
2: старый. Самый старый лед,
1: да. Угу. А насколько разные, получается, Атлантический, Индийский и Тихий океаны, вот в зоне Южного океана, они имеют однородную структуру или все-таки четко можешь понять, вот здесь Тихий океан, а здесь явные признаки Индийского океана? Или все-таки, ну, это более-менее однородно?
0: Я бы сказал так, очень много определяют те моря, которые омывают Антарктиду. Они как бы внедряются в сушу в очень высоких широтах, у них свои характеристики. Вот очень большое море, море Уэддала такое есть, но вот как раз в Атлантическом секторе. Там образуется вода, самая холодная, самая плотная. И она потом распространяется во все океаны. Ее так называют антарктическая донная.
1: А из-за чего? Там какой-то котел, котловина какая-то мощная?
0: Ну, она, да. Там, во-первых, холодно, и сильные стоковые ветры с ледника дуют, да, и они отгоняют лед, и все время образуется полоска чистой воды. Еще плюс приливы, да, вот этот лед отгоняет. Представляете, температура минус 40, там 50 метров в секунду ветер, бешеные, значит, потоки из океана в атмосферу, и вода очень сильно охлаждается. Она не может охладиться ниже температуры замерзания. Она все время уходит вниз, потому еще что, когда лед образуется, из него, оно же из морской воды, из него вытекает рассол. А рассол – это опять более плотная соленая вода. И вот этот вот рассол, да еще с температурой замерзания, приводит к тому, что вода проваливается до 3-4 километров, но очень плотная. Она постепенно распространяется во все океаны.
2: И делает его более пресным.
0: Ну, в принципе, она чуть-чуть преснее, чем вода там где-нибудь в Средиземном море, конечно, да, но она, главное, что холодная, поэтому она самая плотная. И вот она так идет у нас в течение сотен лет. Другие океаны. Это медленный очень процесс.
2: Мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедра океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ и член-корреспондент РАД. Мы сегодня говорим об антарктических водах.
3: Тайны океана.
2: Вечер добрый. Вахтанг Мухрадзе, Павел Картаев и Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ и член-корреспондент РАН. А мы сегодня говорим об антарктических водах. Уже даже озеро антарктическое нашли вместе. Но мы-то не знали, и поэтому мы тоже его нашли.
1: А мы же еще не поговорили о рельефе, да, дна Южного океана. А чем он характеризуется, этот рельеф дна?
0: Ну, там есть срединные хребты, их вершинки там 2-3 километра глубину, и основные котловины – это 3-4 километра, хотя есть там места и до 8 километров, но небольшие такие впадины. А в целом, вот поскольку глубины довольно большие, значит, вот эти вот воды придонные антарктические достаточно легко перетекают из котловинки в котловинку, и так вот через аргентинскую, через бразильскую котловину попадают в Северную Атлантику и проникают до северной части Атлантического океана. То же самое в Тихом, то же самое в Индийском. То есть вот Южный океан, если мы его выделим, да, это океан, который состоит из котловин глубинами там 4-5 километров и хребтов, которые их отделяют одна от другой, но с глубинами там 2-3 километра. Угу. То есть вот в основном это не является препятствием движения вод.
2: То есть, в принципе, я где-нибудь могу в Атлантическом океане искупаться в антарктических водах, в теории.
0: Ну, если занырнете метров на 400, на 500, там еще, да, 40-50% этих вод в смеси будут, да.
2: Ну, это вряд ли. Так глубоко люди без батискафа не погружаются.
1: А рыбы там плавают на 400?
0: Конечно, да? Конечно, да. Есть рыбы, которые... Даже сейчас и промышленный лов есть рыб, которые там на сотнях метров и даже на километре. Вот это все. Другое дело, что это трудно. Это, ну, в основном, траловый лов, который вот придонный, да, который наносит большой ущерб экосистеме придонной, да, потому что он сгребает все этот трал, все, что есть. Там, там промысловый вид, например, содержит там рыб половину видов из того, что ты поймал. Ты еще там международные обязательства говорят, что ты там, допустим, не можешь вылавливать рыбу меньше 20 сантиметров и больше метра. Значит, ты должен всех отпускать, если они еще плавают при этом.
2: А тогда... насколько много эндемиков вот в антарктических водах? Ну, только то, что мы можем найти только там, а нигде в другом месте, да?
0: Ну, наверняка много. У нас вообще мало что исследовано. Да? Рыбы получше, а вот всевозможные организмы беспозвоночные, недаром же ходят всякие слухи про гигантских кальмаров, там 30-40...
2: Насколько изучены вот Антарктика, антарктические воды?
0: В наименьшей степени, безусловно, потому что туда трудно... Потому что основные центры изучения – это все-таки Северная Америка, Европа, Япония, Китай, да, они все находятся в Северном полушарии. Им достаточно долго надо плыть, месяц надо плыть только туда, да, к сожалению, в одну сторону, да. Поэтому не так много экспедиций, которые вот изучают такого типа.
1: Нужны гидросамолеты.
0: Ну, а с самолета не все видно, да, ты же должен что-то выловить. Угу. Вот. Вылавливать это только с парохода.
1: Никуда а черные курильщики, например, есть на дне Южного океана?
0: Они везде есть, везде, да, есть. Да, да, срединные хребты. Больше всего их все-таки, пожалуй, в Тихом океане, в юго-восточной части, вот, и в центре Атлантики. Вот, и у них тоже совершенно своя фауна, вот, там никогда не виданные креветки и так далее. Вот. И есть помимо горячих, да, таких вот выходящих курильщики, они потому, что там большая концентрация марганца, железа, тяжелых металлов, которые сразу при попадании в воду, да, они начинают осаждаться в виде осадка такого. Ну, как сталактиты и сталагмиты в пещерах, только темного цвета.
1: Рифов, конечно, там нет, холодно для рифов.
0: Ну, кораллы, да, все-таки это в основном теплолюбивые, хотя есть холоднолюбивые, но их мало, да, да. А потом кораллы – это все-таки постройки поверхностного слоя, если там глубины большие, за исключением островов. Островов-то там не очень много, кроме вот, Новой Зеландии, да, все-таки она близко, ближе всего к Австралии. Ну и плюс острова возле мыса Горн в Южной Америке.
1: Ну вот ученые говорят о том, что Байкал может стать скоро океаном, да, ну как скоро, через миллионы лет. А да. Ученые говорят что-нибудь о судьбе Антарктиды? Растает она наконец-то или нет?
0: Ну, сейчас нет никаких тенденций к тому, чтобы она таяла. Более того, вот мы говорим о потеплении климата, но в основном потепление идет в северном полушарии. В южном полушарии вода чуть-чуть теплеет в придонном слое, но вот сама Антарктида и ледник, да, в одних районах он накапливает влагу, а в других районах он отдает. Вот он отдает в основном в той части, которая ближе к Атлантике, а накапливает ближе к Индийскому и Тихому океану. Накапливается влага потому, что больше осадков. Потому что, вообще говоря, если на земном шаре теплее становится, то становится одновременно и больше осадков. Потому что чем атмосфера теплее, тем больше она влаги может содержать.
2: Большое вам спасибо, что пришли. Время, к сожалению, наше закончилось. На гостях был сегодня Сергей Анатольевич Добролюв, океанолог, завкафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН. Сегодня мы говорили об антарктических водах и даже озеро нашли вместе. Спасибо вам большое.
1: Чувствую, много секретов еще осталось. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

0: Значит, в прошлый раз мы действительно говорили о Млечном Пути, а сейчас выйдем на просторы межгалактические. Кстати, вас не удивляет, что спиральная структура – очень универсальный геометрический узор, он встречается почти везде – и в микромире, и в макромире. Ну, это микрокристалл, это макро, а это, наверное, гигамир. А интересно было бы понять, а почему спираль такая универсальная система, универсальный рисунок в природе. Может быть, что-то общее есть у этих систем. Но давайте сначала о книжках. Эти две книжки я уже показывал в прошлый раз и еще раз показываю, потому что они не только о нашей галактике, но и о галактиках вообще. Особенно, конечно, хороша эта книга, там много хороших формул. Здесь я постарался поменьше формул, почти нет их, но побольше современного содержания, потому что очень быстро меняются представления о галактиках. Так что обе они хороши вместе и хорошо дополняют друг друга. А вот посмотрите, такая классическая книга. Борис Александрович Воронцов-Вельяминов. Наверняка вам это имя известно, потому что в школах еще до сих пор учатся по учебнику Воронцова-Вельяминова. Это, конечно, плохо, он устарел. Борис Александрович замечательный человек. Он работал как раз вот за этой стенкой, это его отдел галактики и эмиссионных туманностей. Но первый в мире учебник внегалактической астрономии, его даже трудно назвать учебником, это такая учебная монография, в которой он собрал все, первое издание и второе издание, она была первой в мире и самой полной, на мой взгляд, даже до сих пор. Но там избыточная информация для студентов, наверное, слишком много. Вот что я хочу отметить. Внегалактическое. Как мы сегодня воспринимаем это слово? Внегалактическое. То есть за пределами нашей галактики. Правильно? Однозначно. А вообще-то это слово родилось совершенно по другой причине. Когда еще никакого не было представления о том, что мы живем в отдельной звездной системе, рядом с нами есть подобные звездные системы, был Млечный Путь. На нем очень много разных туманных пятен, ну, туманности Ориона. То есть эмиссионные, горячие газовые туманности. И за пределами Млечного Пути тоже какие-то размытые туманные объекты были видны. Для них даже специальный каталог создали. Они явно отличались от звезд. И появился в 19 веке каталог NGC. Мы до сих пор пользуемся New General Catalog. А на самом деле это New General Catalog, of чего? Не звезд, а объектов туманностей, назовем это так, небула, туманностей. И вот когда в нем собрали всю совокупность туманных пятен, разделили их на две группы. Галактические, те, что на фоне Млечного Пути, и внегалактические, те, что за пределами полосы Млечного Пути. Считали, что и то, и другое принадлежит нашей звездной системе. Ну, просто одни сконцентрировались в Млечный Путь, а другие почему-то там где-то за его пределами летают. И вот тогда слово «внегалактический» имело совершенно другой смысл. За пределами Млечного Пути. Но, наверное, тоже недалеко от нас. Где-то тут рядом, но разбросано по всему небу. Сегодня мы совершенно по-другому понимаем это слово. Это за пределами нашей звездной системы. Это вообще никакого отношения не имеет к нашей галактике. Ясно было, что это не сразу пришло в голову. Вот некто Смит, понятия не имею, кто он такой, когда, ну, знаю, когда работал, в начале 19 века, вот он так, глядя глазом на М51, зарисовал ее. Никакого впечатления, на самом деле, что это такое, не было. Два каких-то туманных пятна. Итак, а кто знает, что означает буква М?
1: Месье.
0: Месье. А кто такой месье?
1: Первый каталог
0: туманных пятен, которые мешали ему обнаруживать кометы на небе. Он был ловцом комет. На самом деле он был дворником сначала, потом помощником астронома в Парижской обсерватории, увлекся поиском комет, и какие-то постоянно присутствующие на небе пятна мешали ему обнаруживать кометы. Он их собрал все в один список, там штук 100 получилось, список опубликовал, мол, не обращайте на них внимания, это не кометы, это вообще какая-то странная популяция постоянных небесных объектов. Сегодня каталог Месье наполовину состоит из эмиссионных туманностей, ну, типа Орионовой, А наполовину из внегалактических, то есть далеких галактик. Но понять, что это что-то такое интересное, тогда еще не могли. Ну, примерно середина 19 века, ну, вообще первая половина 19 века, Гершель уже что-то такое, у него телескоп был более светосильный, увидел какую-то структуру. Что это за Гершель, кстати? Джей, это кто такой? Либо один, либо другой. Либо сын, либо отец. Хорошо, что не внук. Ну а кто же это все-таки? Сын или отец? Ну, отца-то как звали? Да, а тут явно не тот инициал. А это Джон. Это, конечно, сын. Тоже знаменитый астроном, один из создателей, ну, не современной, а для того времени очень продвинутой фотографии, то есть химического фотографирования. Это Джон Гершель. Отец для него делал большие телескопы, а Джон в них наблюдал. Поехал в Южную Африку, там наблюдал. Уже какая-то структура видна, но тоже, в общем, не сильно привлекает взгляд. Наконец, лорд Росс сделал гигантский, почти двухметрового диаметра, огромный светосильный телескоп. И вот тут уже открылось, что эти туманные пятна не такие уж простые. У них какая-то сложная, красивая, симметричная спиральная структура есть, и та же самая МС-51 уже начала привлекать взгляд. Это уже не бесформенное тело, это какая-то организованная структура. Но как ее тогда интерпретировали? Ее интерпретировали так, что это рождается звезда, а вокруг нее протопланетный диск. Что вот-вот в нем сформируются планеты. Так что все более или менее округлые туманности, имеющие какую-то геометрическую форму, планетарные туманности или вот такие спиралеобразные туманности, интерпретировали четко. Это протопланетный диск. Ну, как мы сегодня говорим, протопланетный. А так говорили просто planetary nebula. И сегодня мы говорим планетарные туманности, мы понимаем, что это тогда народ заблуждался. Хорошо, уже стало интересно. Посмотрите, лорд Росс наблюдал глазом, зарисовывал, а мы сегодня фотографируем на ПЗС-матрицах, это 21 век. Я скажу, что матрица не намного, но она видит какие-то более слабо светящиеся, конечно, детали. Но, в общем, геометрическую структуру глаз передавал, ну, немножко фантазировал, конечно, но, в общем, передавал достаточно точно. Так что много добавить к древним наблюдениям современный телескоп не смог. Ну, смог, конечно, кое-что добавить, да. Мы видим гораздо больше деталей на той же самой МС-51. Но уже середина 19 века показалось, что это интересные объекты, что их надо изучать, что они чем-то выделяются на фоне таких аморфных, бесструктурных газовых облаков, что у них есть какая-то внутренняя согласованность, геометрия, особенно у спиральных, конечно. Ну, ближайшая к нам Андромеда. И скажите, кто из вас видел невооруженным глазом на небе Андромеду? Раз, два, три, четыре, пять. Видел? Не видел?
2: Мне казалось, что да.
0: А ты знал, что она там, да? Просто? Да. Ну вот. Хорошо. Да, это не очень легко. Это надо обладать техникой бокового зрения, да? Отвести глаза от того места, где на самом деле она на небе, и немножко боковым зрением заметить маленькое туманное пятнышко. Вот как вы думаете, что именно видит глаз человека, когда смотрит на эту шикарную звездную систему? Вот всю ее, или вот эту часть, или вот эту, или вот эту, вот эту. Конечно, вот это пятнышко мы только видим. Самую плотную центральную конденсацию, яркую. И то с большим трудом. Все остальные периферийные части мы, конечно, не видим. У них очень маленькая поверхностная яркость. Вот тут для примера. То есть такого снимка, конечно, сделать невозможно. Там, где Андромеда, Луна по небу не ходит. Но масштаб тут, угловой масштаб, выдержан. Если бы, ну, мы хорошо представляем себе, да, каков угловой размер Луны на небе. Мы даже географию какую-то на ней глазом видим. Так вот, протяженность звездного тела диска Андромеды, она в 6 раз больше лунного диска. В 6 раз. Это сколько же градусов получается?
2: 3
0: градуса. Знатоков не спрашиваю. Мне же интересно других. Ну хорошо. 3 градуса. Огромный угловой размер. Но мы его только на фотографиях замечаем. На самом деле это только яркая часть диска. Тянется он еще намного дальше. Но там уже совсем тонкая технология позволяет его обнаружить. В основном радиоастрономическая. Так что галактики на небе довольно большие области занимают. Ну, конечно, это ближайшее. Или там большое Магеллановое облако. Вот, наверное, никто из нас его не видел. Кто бывал в южном полушарии Земли? Никто. Я бывал. Минус 5 градусов от экватора. Надеялся, что увижу Магеллановые облака, но как раз в этом направлении большая гора была. И она мне закрывала. Так что и я не увидел. Мало кто видел, но говорят, зрелище достойное, очень красивое. Морфология. Сегодня, собственно, и будем говорить только о морфологии галактик. Почти только. Морфология – это внешний вид. Любое изучение новых объектов начинается с их внешности. Рассматриваем, коллекционируем и пытаемся разложить их по каким-то группам, по каким-то типам, то есть морфологическую классификацию начинаем делать. Иногда она, наоборот, приводит к заблуждению, внешнее сходство бывает у совершенно разных объектов, а чаще она все-таки приводит к какому-то пониманию, как они выстроены по каким-то параметрам, там, по размерам, по массам, по эволюционным даже фазам. Но, в общем, тут надо еще и какие-то теоретические соображения привлекать, потому что просто внешний вид иногда вводит в заблуждение. Но с этого началось. Значит, обычно самые красивые галактики демонстрируют в книжках как спиральные. Их не так уж много. Если аккуратно пересчитать все галактики, ну, процентов, может быть, 25 наберется таких явно красивых, симметричных спиралей. Остальное все будет совсем других типов. Но и спиральные бывают разные. Например, у некоторых можно проследить спиральный узор. Вот как бы глубоко мы не погружались, там уже передержка, мало что видно, но можно проследить вот по пылевым пятнам. Прямо из центра начинают раскручиваться спиральные рукава, и можно проследить их на несколько оборотов вокруг центра. Такие галактики мы обычно называем нормальными спиралями или просто спиральными галактиками. Чуть позже я покажу, какие бывают типы классификации. Тут вот я выписал, но это такой довольно сложный вариант классификации. А проще сказать, спиральная галактика, вот нормальная спираль, идеальная спираль. Из самого центра начинают симметрично расходиться рукава. Бывают спирали пересеченные, когда некая эллипсоидальная концентрация звезд относительно центра видна, а от ее концов начинают уходить спиральные рукава. Ясно, что это нечто иное, что какая-то физика тут немножко иная, чем в нормальных спиралях. Значит, спираль с баром или с центральной перемычкой, как по-русски. У Воронцова ввели именно центральная перемычка. По-английски бар, и мы все чаще говорим бар. Галактики с баром, галактики без бара. Нормальные спирали. Диск. Как правило, во всех простых книжках написано, что дисковые галактики или там спиральные – это идеальная плоскость симметрии, относительно которой просто зеркальная симметрия тела галактики наблюдается. На самом деле редко бывает эта самая идеальная плоскость. Вот если тут проследить, в какой плоскости центральная часть лежит, а в какой периферии, оказывается, что эти плоскости по мере удаления от центра немножечко наклоняются по отношению друг к другу. Кстати, и в нашей галактике так. Мы уже довольно... То, что мы сидим в диске, нам помогает понять, диск плоский или нет. Он не плоский. В направлении центра галактики он вот так вот выгиб... А, кстати, у меня есть картинка. Вот, более четкая. Если бы это была наша галактика, и мы бы свое место тут как-то обнаружили, мы бы сидели вот здесь. В направлении центра галактики плоскость за центром уходит вниз, а в направлении антицентра загибается к северу. Ну, это северное полушарие, это южное полушарие галактики, оно же и нашего неба. Так что плоскость больше похожа на поля шляпы. Она так немножечко, можно сказать, прецессирует. Ну, прецессия это или нет, в смысле физическом, это еще надо понять. А по какой причине? Какая причина должна быть? Как правило, считается, что это внешняя причина, что какое-то внешнее массивное тело вызывает изгиб галактической плоскости. Ну, у нас это можно списать на Магеллановые облака. Они, кстати, как раз вот, вот тут, вот в южном полушарии, к ним вроде бы наклонен диск галактики. Очень часто бывает, что никакого массивного спутника нет, а вот этот вот эффект полей шляпы или прецессии диска, он довольно четко виден. Так что надо еще думать по какой-то причине. Кстати, это может быть очень интересным указанием на то, а что, собственно, вокруг этого светлого тела. Ну, мы уже знаем, темное гало у нашей галактики есть, у других есть. И вот чем массивнее темное гало или корона галактики, тем более динамически строгим является движение звезд и газа в плоскости. Большая масса, она стабилизирует вращение объектов в плоскости, ну, потому что она симметричная, гравитационное поле ее стабилизирует. Это было одним из первых указаний на то, что вообще есть скрытая масса в галактиках. Были работы там, в начале 70-х, которые показали, что не будь темной короны у таких вот галактик, диск был бы намного менее стабильным. Вот, может быть, тут как раз слабовато присутствие темного вещества, и он стал так вилять. Вторая популяция совсем не похожих на спиральные. Эллиптические. Elliptical galaxies, эллиптические галактики. Тело есть, и единственное его свойство – это концентрация яркости к центру. Все, больше нет. Ну, может быть, второе свойство – это отличие от идеальной сферы, эллипсоидальность. Вот, пожалуй, два числа, которые полностью описывают структуру такой галактики. Нарастание яркости к центру и некая сжатость, эллипсоидальность, эллиптичность этого тела. Больше вроде бы никаких характеристик, в отличие от спиральных. Они все разные, они разнообразные. Количество рукавов, степень их закрученности. А тут вот такая идеальная форма. Казалось бы, все галактики должны быть такими, а нет. У некоторых какая-то самоорганизация происходит, вещества, и оно красивый спиральный узор нам демонстрирует. Но и эллиптические тоже не так просты, как на первый взгляд кажется. Например, у некоторых, ну, тут вот трудно это заметить, на самом деле там передержка большая, есть очень плотное, говорят, звездообразное ядро. То есть оно не разрешается по угловому своему размеру, оно кажется точкой, но оно там присутствует и очень высокую плотность показывает. А есть галактики, у которых отсутствует ядро или керн, ну, пожалуйста. А, кстати говоря, что это за галактика? Кто ее по номеру Месье или НЖЦ может узнать? Где она?
3: Андромеда.
0: Спутник Андромеды. Крупнейший спутник спиральной галактики в Андромеде, Месье 110. Кстати, сам он, по-моему, ее как-то опустил из каталога, но потом ее добавили добрые люди. А вот ее номер по НЖЦ, New General Catalog. А New General Catalog, это, кстати говоря, Джон Гершель первым его начал составлять. Потом немножко добавили туда объектов. Тут нет звездообразного ядра, тут есть некий градиент яркости, но он довольно слабый, и ничего в центре там такого особо плотного нет. Такие принято называть не эллипсоидальными, не эллиптическими, а вот тип сфероидальная галактика. Ну, я не знаю, нашли такое слово, сфероидальная. Как правило, с мягким градиентом плотности. Ну, а есть гигантские эллиптические галактики. Тут уже такая передержка, что мы вообще никакой структуры внутри тела ее не можем увидеть. Там уже все пересвечено. Вот обратите внимание, это яркие звезды нашей галактики. Они тут просто передний фон. А это какая-то далекая. А вот это вот галактика в скоплении в созвездии Дева, Вирго. А Месье ее хорошо знал. Вообще это огромное скопление, там половина объектов Месье как раз в нем сидит. И вот явно видна концентрация небольших таких звездообразных изображений к этой галактике. И потом, если с меньшей выдержкой сфотографировать, их там все больше, больше, больше, можно около 10 тысяч штук насчитать. Как вы думаете, что это такое? Да, причем из крупных, это шаровые звездные скопления. Если в нашей галактике их всего 150 штук, ну, может быть, 170, еще мы несколько штучек не досчитались, то там больше 12 тысяч. То есть это действительно гигант. Обычно число шаровых скоплений пропорционально массе родительской галактики. Это, кстати, когда-то наводило нас на мысль, что шаровые скопления родились раньше самих галактик, а потом как изюминки в тесте вошли пропорционально размеру галактики или там кулича, пирога, вошли в состав формирующихся галактик. Но тут их больше 12 тысяч. Это говорит о том, что это действительно гигантское. Но надо как-то вот посмотреть, а что ж там, какая структура внутри. Это делают обычно так. Делают несколько экспозиций, то есть несколько фотографий с разными экспозициями. Маленькая, средняя, большая. И на них получаются так, все более и более яркие центральные части. А потом пытаются с какой-то геометрической фигурой это аппроксимировать. Ну какой? Ну эллипсом, самая простая форма. И, в общем, получается вот набор эквиденсит, их называют, это вот эти вот немножко растрепанные линии, это реально измеренные линии постоянной поверхностной яркости, которые все больше, переходя от одной к другой, все больше и больше поверхностная яркость вплоть до ядра, а тоненькие линии – это вписанные в них эллипсы. Ну, как видите, довольно неплохо они вписываются, правда, какие-то части вот тут не укладываются, и вот тут тоже не укладываются. Такое впечатление, что есть какое-то еще дисковое население, которое внедрено в эту эллипсоидальную фигуру. Возможно, у некоторых эллиптических галактик есть что-то подобное слабому диску, происхождение его может быть разным. Поговорим еще об этом. Но, в принципе, да, неплохо описано. Но обратите внимание, если большие оси провести вот внешний эквиденситы и самый внутренний, они будут немножечко не совпадать. Между ними будет определенный угол. Такое тоже наблюдается. То есть переходом от центра к периферии сам эллипс, аппроксимирующий вот это форму галактики, он немножечко может поворачиваться, и это тоже требует какого-то динамического объяснения. Поначалу, помните, я эту картинку показывал, когда мы говорили о формировании звезд, поначалу астрономы относились к галактикам, к их формам, основываясь вот на этой очень точной математической теории равновесия вращающихся жидких тел. Она была очень хорошо разработана там и Макларенном, и Якоби, и в конце 19 века Пуанкаре. Ну, таких галактик, кстати, мы не видели никогда. А вот сжатые сфероиды, или иногда вытянутые сфероиды Якоби, они казались как раз тем объектом, который можно сопоставить реальным галактикам. Ну что, эллипсоидальная форма, все хорошо. Но надо же помнить, что это математическая форма фигуры постоянной плотности. Это жидкие фигуры, для которых была эта теория создана. Жидкие вращающиеся фигуры. Но, ладно, не обращали на это внимания. Ну, чего там, галактики тоже вращаются. И, наверное, для эллиптических очевидно совершенно, чем они более сплюснуты, тем они должны быстрее вращаться. Ну, жидкие фигуры же ведут себя так. Не вращающееся тело, сфера. А чем быстрее вращается, тем более сжатая, ну или расширенная в экваториальной области. Такое мнение было очень долго существовало, пока не стали реально измерять скорость вращения эллиптических галактик. Где-то это уже в середине 70-х, вот до середины 80-х накапливались работы. Я хорошо помню, там Петерсон много, американский астроном, делал. И оказалось, что есть эллиптические галактики весьма вытянутый, ну, такой сжатый, на первый взгляд, эллипсоид, а они не вращаются. А как сжаться? С какой стати тогда у них сжатая фигура? И выяснилось, что сжатие это У звездных систем может быть совсем по иной причине, чем у жидких таких вот однородных систем. Не только вращение может создать вытянутую фигуру. Могут отдельные направления движения звезд это сделать. Ну, например, представьте себе, или обратный вариант. Ну ладно, обратно не будем рассматривать. Представьте себе, что мы запустили все звезды в одну сторону, по орбитам летают, и такое же количество звезд в другом направлении. Они нам создадут, ну, можно сказать, диск даже. Да? Диск мы можем создать. Идеально сжатый эллипсоид – это диск. Но в нем половина звезд может вращаться в одном направлении, а половина в другом. Значит, система в целом не вращается. А сжатие у нее, на первый взгляд, ну, так сказать, оптическое сжатие очень сильное может быть, почти до плоскости. Жидкость не может себя так вести. Не могут быть два потока, движущиеся навстречу друг другу. Они же затормозят друг друга тут же, ударятся друг об друга. А у звезд это может быть. Это не столкновительная система. Звезды летят и не сталкиваются друг с другом никогда. Поэтому можно придумать любую форму для эллиптической галактики и при этом полностью лишить ее вращения. Если один поток звезд в одну сторону летает, другой в другую, в целом вращения не будет. И оказалось, что вот эта вот теория форм вращающихся жидких тел вообще никакого отношения не имеет к формам галактик. Вот это вот. Чем быстрее вращается, тем более сжато. Нет, у галактик все совсем по-другому. Более того, выяснилось, что не такие уж они идеально эллиптические. Точные фотометрические измерения, то есть измерения яркости на теле галактики, показали, что бывает две группы эллиптических галактик. Ну, диски и бокси. Ну, понятно, да? Диски – это значит на фоне вот этого идеального синего эллипсоида реальная галактика немножко на экваторе шире, чем должна быть. Либо не на экваторе, а вот под 45 градусов выпирают у нее некоторые части. Ну, то есть она более такую коробку напоминает, бокси. А та – диски, как будто у нее есть еще дисковая составляющая. Значит, это какое-то тоже принципиальное различие, какая-то внутренняя структура и динамика должна объяснять, что вот два типа эллиптических галактик. Как видите, на первый взгляд они просты, а на самом деле там есть о чем думать. И сейчас люди работают в области динамики эллиптических галактик и пытаются это все понять и объяснить. Надо же объяснять галактику как совокупность звезд, их орбит. А посмотрите, какие орбиты бывают. Вот это принятая в звездной динамике технология изображения орбиты звезд. Делается это так. Ну, экваториальная плоскость, понятно, плоскость симметрии. Z – это направление оси вращения галактики. Ну, ось галактики, понятно. А вот сама плоскость – это меридиональная плоскость, которая сопутствует движению звезды. Ну, начнем с простого. Меридиональная плоскость в Солнечной системе. Солнце, вокруг него планета бегает. Если она бегает по круговой орбите, на меридиональной плоскости мы ее просто точкой обозначим. Плоскость идет за планетой. Круговая орбита, то есть планета не приближается, не удаляется от Солнца, а всегда находится в этой сопутствующей плоскости в какой-то одной точке, ну, на радиусе орбиты. А если орбита эллиптическая, планета то ближе, то дальше от Солнца, и на этой меридиональной плоскости ее траектория будет вот такая. Но она всегда в плоскости, в неизменной плоскости своей орбиты. А вот звезды как по-разному движутся относительно плоскости галактики. Видите, ну, можно массу таких траекторий. Это ближе всего звезда подлетает к центру галактики, это наиболее далекая точка орбиты. Но галактика, звезда взмывает над плоскостью, пересекает ее, опять уходит в другое полушарие галактики. Ну и вот так еще. Z движение у нее тоже есть, но и по R-координате она перемещается. Либо вот такие, массу можно таких орбит, в зависимости от того, из каких орбит вы конструируете галактику, можно придать ей вообще форму коробки. даже, ну, почти идеальный прямоугольник, ну, прямоугольный не получится, конечно, но такой со скругленными углами. Вот. Так что это интересная динамическая такая работа. Звездная динамика вообще очень красивая наука, так, наверное, даже более красивая, чем небесная механика, потому что более разнообразные варианты. Хорошо, продолжаем говорить о морфологии. Первым, кто привел в порядок, более или менее привел в порядок совокупность разных видимых, наблюдаемых форм галактик, был Эдвин Хаббл. Почему именно он? Ну, ему повезло. Он как раз пришел в астрономию, когда Маунт Паламарской обсерватории построили крупнейший в мире телескоп. 2,5-метровый, вот такой же диаметр, как у нашего Гаишевского телескопа на Кавказе. Но тогда это был крупнейший в мире. И он сразу нащелкал большое количество красивых фотографий галактик и стал приводить их в какую-то систему. И вот что у него получилось. К 25-му году, 10 лет ему почти понадобилось, он представил в виде такой простой двумерной схемы. Мог бы и одномерно ее сделать, но он понимал, что все-таки спирали разделяются на два непохожих семейства. Простые, нормальные спирали и пересеченные с баром. Это пришлось, конечно, разделить, а то бы вообще можно было одномерно. И здесь эллиптические по степени сжатия располагаются, ну, буква E от elliptical, здесь буква S от spiral, а цифра у эллиптических галактик, это вот что такое, придется свет зажечь, на секундочку, это степень ее сжатия. А как можно степень сжатия числом выразить? Ну, очевидно, надо самое большое и самое маленькое расстояние, самый большой и самый маленький диаметр измерить. Большая полуось, малая полуось. И вот это число, это и есть просто А минус Б, К. Очевидно, от нуля, если галактика круглая, до, ну, до какого-то максимального. Вот у Хаббла это Е7. А это от нуля до единицы, а он еще, чтобы не заморачиваться с дробными числами, умножал это все на 10. Получается, ну, если тройка, значит 0,3, да, это отношение. Там 30% малая ось, меньше, чем большая. Вот так он довольно четко это представил. У него в книжках, это первая его классификация, она в статье была, потом в книжке, Realm of the Nebula, такая была у него книжка, «Мир галактик», «Мир туманностей», да, он ее называл, Realm of the Nebula. У него были даже Е7. Но сегодня мы такие галактики не находим. Что-то он заблуждался, что есть такие эллиптические галактики. Но Е6 точно есть. Потом идут спирали простые, спирали с баром. И здесь тоже последовательность спираль и маленькие латинские ABC. По какому принципу? По принципу раскрученности спиральных рукавов. Плотно наворачивающиеся, то есть медленно уходящие от центра, если мы по азимуту будем идти, это A, а быстро уходящие от центра, ну, немножко по азимуту сместились, а они уже далеко ушли, это C, понятно, ну, и здесь то же самое. И вот он ввел такой класс S0. Кстати говоря, SB0 у него не было, это уже кто-то из современных добавил, у него просто именно 0, а часто в книгах, ну, те, кто не читал оригинальные работы Хаббла, пишут SO. Но все-таки О – это не ноль. Ноль – это число, а О – это буква. Хаббл писал S0 и никогда не объяснял, почему. Почему ноль? Ну, я не знаю, почему. А смысл такой – это галактика, у которой явно есть диск, но на диске нет спирального узора. Дальше уже идут спирали. Здесь нет диска. А тут есть диск, но нет спиральной картины. Вот так вот. Он думал, что это редкий какой-то класс, а на самом деле их довольно много. Ну и сам Хаббл признавался, что он видел в этой схеме

0: вращаются всегда, эти часто вообще не вращаются, и при сжатии бы не вращались. Ну, появилась такая схема, ее до сих пор люди носят в голове. Она, конечно, понемножечку. Ну, примеры вам. Вот какого типа это, например, галактика может быть? Ну, явно диск есть, да? Что-то там просматривается, какие-то спиральные рукава, их не очень хорошо видно, мешает очень яркая сферическая компонента. Но мы ее можем разными ухищрениями техническими убрать. Там цветом, градиент яркости снять радиальный. О, тут уже диск просматривается. Есть спиральные рукава? Ну, вроде бы, да, вроде что-то там намечается. Но они явно туго закручены вокруг ядра. Поэтому это СА. По Хабблу это спираль самого такого туго закрученного типа. В современной, более развитой классификации это более сложная, ну, по вокулеру. Я чуть позже покажу эту классификацию. Тут уже более детально описано. Ну, в принципе-то ничего нового. Спираль с туго закрученными рукавами. Это переходный некий тип от А к Б, а спираль между А и Б. Ну, мы видим, тут рукава уже так явно отделились друг от друга и по радиусу начинают удаляться от ядра. А это спираль СЦ. По Хабблу это крайний тип. Ну, эту галактику мы знаем, да? Она рядом с нами, она в нас. Так сказать, в коллективе нашей и Андромеды, это третья по размеру галактика нашей местной группы. Где она, в каком созвездии?
1: Треугольники.
0: Треугольники. Спираль в треугольнике. Она такая, ну, хотел сказать, дохленькая, ну, в общем, да, она дохленькая, маленькая, и там практически нет центрального вот этого сгущения, балджа. Ну, ядрышко маленькое есть. Вообще, это, наверное, крайний случай самой маленькой спиральной галактики. Очень маленькими спирали никогда не бывают. Если галактика спиральная, она всегда массивная, большая. Ну, вот спираль в треугольнике вполне имеет такую правильную форму спиральную, но масса ее на порядок меньше, чем у нашей, и раз в 20 меньше, чем у Андромеды. Андромеда крупнее Млечного Пути. Вот современная классификация такая по Хабблу СЦ. Конечно, удобнее всегда такие схемы рисовать не только с помощью художника, но сопровождать их фотографиями реальных прототипов. Тогда вы понимаете, что вот это вот, ну, некий образ, что таких галактик не бывает. Вот на самом деле, что мы видим на небе, и пытаемся как-то интерпретировать. Бар есть. Спирали есть, но и степень их закрученности. Это только профессиональный глаз может отличить, скажем, степень закрученности этого вот от этого. Я бы их вообще переставил местами. Ну ладно, автору виднее. Это уже из современной книжки по внегалактической астрономии. Современные каталоги галактик уже не содержат вот эти вот типы Е7, потому что таких мы реально не находим. Как правило, если находим, то оказывается, что это просто дисковая галактика, под некоторым углом развернутая к нам, и точные наблюдения показывают, что это не эллиптический. Вот современная последовательность эллиптических галактик, она заканчивается на Е5, ну, иногда на Е6, дальше уже идут дисковые. С0 сегодня принято называть, ну, по-русски линзовидными, на международном жаргоне lenticular, ну, или на английском lenticular galaxies, ну, в общем, тоже линзовидная. Ну, вот такая, пожалуй, схема, что-то среднее между фотографиями и примитивными рисунками. Тут более или менее передана, ну, наверное, слишком уж утрировано, передана реальная форма галактик, как мы их видим на небе. Это тоже работа Хаббла, чуть более поздняя, и он, конечно, уточнял свой взгляд на эту классификацию. Иногда вообще не рисуют никаких схем, а говорят, вот перед вами прототипы. Смотрите на них, и вы такие же увидите на небе и поймете, как они на самом деле выглядят. Какая общая тенденция вот у этой вилки Хаббла? Тут, видите, нарисована стрелка от таких

растрепанных спиралей к самым-самым плотным эллиптическим галактикам, меняется соотношение компонентов. Можно любую галактику разделить на два компонента – диск и гало. Так вот, относительная яркость, ну а значит относительная масса этих двух компонентов меняется. Здесь только диск, никакого гало мы не видим. Потом оно все в большей и большей степени начинает присутствовать, а у эллиптических мы видим только гало. И диск, ну какие-то могут быть там намеки на диск, но, как правило, его заметить невозможно. Вот это общая тенденция, и она, может быть, она имеет эволюционный смысл. Скорее всего, да. Ну и видите, вот уже S0 в последних модификациях этой вилки Хаббла разделили на два подтипа. S0 обычная и с баром. Тут уже чувствуется наличие какой-то центральной эллипсоидальной конденсации. Возможно, в чем-то Хаббл был прав. Есть некая эволюционная последовательность. Ну вот эллиптические, конечно, никогда не станут спиральными. А вот спирали иногда бывают динамические модели, это показывают. Когда мы на компьютере моделируем жизнь большой звездной системы, у нее может то сфероидальное ядро быть, то оно превращается в вытянутую такую конструкцию, ну, в бар. А потом через несколько оборотов снова сжимается в сферически симметричную. То есть тут могут быть на самом деле перескоки одной и той же галактики по мере ее эволюции из одного типа в другой. По крайней мере, вот между этими конструкциями. Но, скорее всего, ну или, скажем, две спиральных сольются, стукнутся, вот как сейчас к нам летит Андромеда, мы скоро с ней через 4 миллиарда лет сольемся, и, конечно, это будет такой бесформенный клубок, что отличить его от эллиптической галактики будет трудно, но все равно можно будет, потому что там будет газ, а в эллиптических... Видите, как цвет, вот обратите внимание, цвет тоже меняется от красного к голубому. Почему? А в дисковых галактиках до сих пор еще много межзвездного вещества, и рождаются новые, в том числе и массивные звезды, они ярко светятся, высокую температуру имеют, поэтому голубой оттенок. А у этих вообще нет или почти нет межзвездного вещества, там уже давно не рождаются звезды, а те, что сохранились до наших дней, они маломассивные, красные, поэтому у них такой красноватый цвет. Ну хорошо, Хаббл молодец, однако попробуйте классифицировать вот одну из этих четырех галактик. Куда бы вы их отнесли? У Хаббла только спиральные и эллиптические. А это какие? Кстати, кто-нибудь узнал хотя бы одну из них? А? Правая нижняя, большое Магеллановое облако. Молодец, правильно. Ну вот, ну что это? Бесформенные какие-то странные структуры. Тут одни звезды, тут очень много газа. Ну вот в этих трех ясно много газа, там все залито сиянием эмиссионных туманностей. Но формы-то никакой нет, ни эллипсоидальная, ни спиральная, а какая-то неправильная. По-английски irregularная, irregular. Ну вот хорошо, Хабблу пришлось для них тоже искать какое-то место в последовательности. А куда их отнести? Он придумал такую мусорную корзину, куда складывал все галактики непонятной формы. Неправильные, по-английски иррегулярные. Почему он именно после вот SC и SBC их поместил? Ну, потому что вот эти самые растрепанные, они самые такие вот уже вот раскрытые, да? Еще чуть-чуть, и они вообще потеряют форму. Может быть, кстати, в этом смысл есть. Если идти по массе, то вот эти, как правило, самые массивные, эти спирали наименее массивные, а неправильные галактики, как правило, не всегда, но обычно еще менее массивные. Так что в этом смысле некая последовательность есть, и вот он их туда свалил. Обозначают их либо IR, вот IR, либо 2R, там, два английских R, ну, у разных авторов по-разному.
сам Хаббл, просто две буквы использовал, там, в окуляр три, ну, не имеет значения, в общем, иррегулярный. А наша-то какая? Ну, честно говоря, эта проблема еще требует работы. Мы свою не видели со стороны. Но на сегодня мы считаем, что это плоская. Ну а что, мы же видим плоская, значит, плоская система. Скорее всего, спиральная – это уже рисунок, но более или менее мы представляем себе, по крайней мере, в области Солнца, вот как-то так, спиральный узор намечается четко. Значит, спираль. А вот по поводу бара долгое время было сомнение, даже была уверенность, что его нет. И мы свою галактику считали спираль, по-видимому, B-типа, SB по Хабблу. Но инфракрасные наблюдения со спутников показали, что бар все-таки есть, пусть он небольшой, но где-то там 3 килопарсека в длину, но есть. И мы теперь так пишем, спираль, безусловно, в скобочках бар, так, с некоторой неуверенностью. И какой-то переходный тип между B и C. Вот современная морфологическая классификация нашей галактики. Но она еще может измениться. Еще надо посмотреть на нее с разных сторон, хотя как это сделать никто не знает. Ну, как-то вот разными техниками ее, так сказать, изучить, особенно дальние области, которые за центром лежат, мы их вообще не видим. Ну, и тогда более или менее станет. Но я не думаю, что, ну, может быть, скобочки эти исчезнут, потому что в существовании бара уже сомнений не осталось. А вот в существовании спирали у некоторых галактик до сих пор бывают заблуждения. Это предыдущая фотография, получена, ну, там, обычными на фотопластинках. Ну, какая это галактика? Ну, это негатив, конечно, вы понимаете. Какая это галактика? Ну, эллиптическая. Какие могут быть сомнения? Е0 вообще, классика. Современная электронная фотография, когда можно менять градиент, обрабатывать ее, там, снимать перепад яркости. Ага, никакая она не эллиптическая. На ней выявились спирали. Вот такие фокусы бывают. И довольно часто, кстати, бывают. То есть надо с изображениями еще как-то работать, обрабатывать их, снимать вот эти вот пересветки, вот этот градиент яркости снимаешь, тогда структура более четко выявляется, смотришь, а там она совсем даже другая, не та, что ты думал. Иногда даже были открытия такие, что одна система спиральных рукавов в одну сторону, а другая внутри нее в другом направлении закручена. Это вообще вызывает какой-то ужас у теоретиков, как можно объяснить такое. Ну ладно, природа делает, значит, надо как-то объяснять. Есть галактики, морфологию которых просто невозможно определить, потому что у них яркое ядро. Мы их называем обычно активные галактики, либо квазары. В ядре, как правило, что-то происходит, либо вспышка звездообразования, когда массово рождаются звезды, либо там черная дыра сверхмассивная, на которой аккреция происходит. Вот типичные примеры. Это квазар. Кстати, ближайший к нам квазар, 3C273, очень известный квазар. Ну, такое яркое ядро, что какая там галактика? Раньше вообще ее не видели. Потом прикрыли, ну, там, заслоночкой, внезатменный коронограф такой звездный на Хабле есть. Но все равно структура галактики, видно, что галактика. Ядро закрыли, видно тело галактики. Ну, какое тело, какая там морфология? Но она, правда, далеко очень. И там было бы, было бы легко рассмотреть, если бы не мешал квазар. Он слишком яркий и мешает. Так что некоторые галактики не классифицированы до сих пор. И вот теперь ужас. А это что? Форма правильная? Правильная. Значит, это не иррегулярная галактика. А какая? Куда ее отнести? К какому типу по Хабблу? Кольцо, внутри него ядро. Что тут? Спираль? Да нет, вроде не спираль. Ну, что точно не эллиптическая. Кстати, интересное совпадение. Сквозь нее видна еще такая же, но гораздо дальше находящаяся. Такое впечатление, что такие галактики почкованием размножаются так, из себя. Вот. Но это, конечно, случайное совпадение. Ну и что это такое? Значит, надо придумывать какую-то новую координату, дополнительное направление классификации, которое бы учло еще и вот такие странные рингообразные, ну, то есть кольцеобразные формы, ринг.
Кончилось тем, ну не кончилось, конечно, а получило развитие классификация Хаббла, став многослойной. Уже одной плоскости не хватало. Ее придумал Пол Ходж, замечательный американский астроном. Мы с ним, его уже нет, он несколько лет назад умер. Мы с ним очень хорошо дружили. Вот он был другом нашего отдела, мы на конференциях много встречались. Прекрасный человек, очень такой интеллигентный, мягкий и работящий. И вот он придумал такую многослойную классификацию, где, в принципе, вилка Хаббла сохраняется. Да, есть эллиптический, но там ничего не придумаешь нового. Потом линзообразные по-русски. И дальше идет с рингом и без ринга. Тут вот R-буквочка, значит, она говорит о том, что там есть кольцо, а тут, значит, кольца нет. Ну и здесь тоже бар. Вот эти без бара, эти с баром, эти без кольца, а эти с кольцом. Ну и тоже без кольца и с кольцом. Это уже, это хорошо вообще, это хорошая идея была сделать две, как сказать, ну, изобразить их на плоскости уже невозможно. Приходится все-таки в 3D рисовать. Ну, в принципе, ну, на двух листах можно. Это все-таки две двумерных классификации, два двумерных рисунка. Это хоть как-то можно было на страницах книжки или там каталога это нарисовать. Хорошая была идея, но она оказалась промежуточной. А люди пошли дальше. Дальше пошел французский астроном Жерар де Вокулер, который на самом деле в Америке работал всю жизнь, начинал только во Франции. И вообще это поколение людей, вот Воронцов, Вильяминов наш, Ходж, Вокулер, которые начинали с исследования планет. Но когда в начале 50-х годов прошлого века появились первые обзоры неба, а первым обзором был Паламарский обзор неба, вот камера Шмидта на Паламарской обсерватории впервые перефотографировала все небо. Ну, их две было камеры, одна в северном, другая в южном полушарии. Все небо перефотографировали, и у нас появились в руках однородные фотографии всей небесной сферы. Еще раз говорю, вот эти металлические шкафы, которые у вас за спиной, это хранилище тех самых паламарских фотографий всего неба. Все почти, кто занимался планетами, переключились на внегалактическую астрономию. Жерар де Вокулер тоже. Вот в 56 году он предложил новую классификацию галактик, трехмерную. Это только один ее срез. Видите, это плоская картинка. И таких картинок много, и вы из них набираете объемную, трехмерную, веретенообразную, вот сейчас покажу, вот такую на самом деле фигуру, как, не знаю, батон колбасы, который вот нарезаете на слои, и каждый слой еще имеет некий ход по азимуту. Вот. А, во-первых, Вокулер сказал так. Почему у нас есть S, B, но и просто S? А если кто-то забыл букву B написать, бар, то, может быть, человек решит, что это галактика обычная, спиральная, а на самом деле просто забыли букву B написать. Или там вылетела она из набора. Раньше книжки делали методом набора из отдельных литеров таких металлических. Давайте уж для симметрии те, у которых нет бара, будем называть S, A, а те, у которых есть бар, СБ. Все, так сказать, равноправие восстановлено. Хорошо. Ну и дальше. Буквочка R, это значит ринг тут есть. А если ее нет, то надо какую-то другую букву писать. S есть спирали, а ринга нет. И вот так вот можно классифицировать галактики какого-то одного морфологического типа. А потом идем дальше. Ну, это вот их представление реально на небе, как они выглядят. Реальные фотографии. И набираем из них, начиная от эллиптических, дальше идут линзообразные, причем много их довольно подтипов. А дальше идут спирали с А, С, Б, С, С, и он еще придумал СД, а потом еще СМ, где буква М означает магелланового типа. Вот Магелланов тип, он как-то прототипом стал отдельных групп. Ну и дальше регулярные, тоже почему-то Магеллановые типы, ну, неправильные типы Магеллановых облаков. Это, конечно,
очень подробная классификация и на самом деле очень полезная. Но как ей работать, когда она трехмерная, а у нас лист бумаги всегда или экран компьютера? Не очень удобно. Приходится нарезать на слои. Но тем не менее, да, она, пожалуй, охватывает все возможные формы более или менее правильных галактик. Ну, а тут мусорная корзина, куда мы просто складываем все, что не поддается классификации. Как видите, от двумерной хаббловской простой вилки современные специалисты, именно специалисты по галактикам, перешли вот к такой объемной. Они специалисты, просто астрономы, или тем более любители астрономии, продолжают пользоваться хаббловской. Но хотелось бы все-таки как-то в описании, вот в этом буквенном описании галактики, все-таки передавать ее основные черты. Вот это все-таки упрощение, вот эта некая геометризация, она скрывает какие-то особенности, личные особенности каждой галактики. Вот тут что-то такое есть, вот в этих что-то такое есть. Кстати, узнали, что это за коллектив? Кто помнит? Вот эти вот. Это лишнее, она просто на переднем фоне тут, рядом с нами. А вот это никто не узнает? Знаменитый квартет Стефана. Ну ладно, еще будем говорить о нем. Вот сливаются, две слились, две еще сливаются, тут вообще непонятно что. То есть формы галактик бывают очень интересные, а они не укладываются в простую схему. И тут Борис Александрович наш сделал новый шаг в классификации галактик. Он сказал, надо вообще от классификации уйти. Надо просто... Это правильно, принципиальный шаг очень трудно сделать. Все шли вот в рамках классификации. Он сказал, какая классификация? Каждую галактику надо описывать набором каких-то признаков, которые вам видны. И тогда в этой буквенно какой-нибудь числовой формуле вы просто опишете реальные детали, которые видны на изображении. И вот в той комнате, за этой стенкой, соорудили огромный такой вот фотоувеличитель. Из этих фотокарт паламарских увеличивали изображение каждой галактики. Сотни тысяч галактик рассматривали в лупу. Сам Борис Александрович и две его сотрудницы, Вера Петровна Архипова, до сих пор жива-здорова, работает там. Она уже старенькая, но она из группы Воронцова-Велиминова. И они создали морфологический каталог галактик, многотомное вот такое вот сооружение бумажное, где для каждой, которую можно было обнаружить на паламарских атласах, описано вот этой вот формулой, ну, буквенно-числовой, что там видно. N там, значит, ядро есть, где-нибудь S, ринг там есть, или там диск, перетекающий в ринг. И вот там есть, значит, объяснение всех этих букв. Там гаммообразная форма. Вот выходит один спиральный рукав в одном направлении, другой в другом. И казалось, что это избыточно, что это вот как-то непонятно, как это можно применить все. Тысячи и тысячи вот таких буквенных обозначений. Когда появились компьютеры, все это перевели в числовую форму. И теперь с помощью компьютера легко можно статистику наводить. Галактики какого типа? Чаще в каких местах, там, в скоплениях, в неплотных скоплениях, между скоплениями галактик. Какие галактики соседствуют друг с другом, и их формы каким-то образом при этом меняются или, там, наоборот, согласуются друг с другом. Оказалось, что это очень полезный материал в электронном виде. Он до сих пор, я думаю, еще долго очень будет востребован. Работа совершенно адовая была. Они лет, наверное, 15 на это потратили просто непрерывного, очень скрупулезного труда. Но для простых смертных вилка Хаббла по-прежнему остается единственным таким наглядным образом классификации галактик. Теперь встает вопрос. А астрономия последних лет-то стала всеволновой. Мы не просто в оптическом диапазоне, мы еще и в ультрафиолетовом, и в рентгеновском, и в гамма смотрим на одни и те же объекты. А они могут выглядеть-то по-разному. Их морфология может быть зависимой от
диапазона, вот наша любимая Андромеда, в каком диапазоне? В оптическом. А это в каком? В ультрафиолетовом. Да, что-то общее есть. Общее что-то есть, но соотношение компонентов совершенно разное. Тут превалирует сфероидальная, которая забивает центральную часть диска. Тут как будто она куда-то делась, и наоборот спиральные ветви вышли на первый план. Кстати говоря, вы можете спираль на самом деле тут увидеть? Нечто такое окружающее центр видно, а проследить спиральный рукав до сих пор, или там два рукава, до сих пор никому не удавалось. Андромеда, к сожалению, слишком плохо к нам ориентирована, почти ребром. Так что с ней еще много будет возни. Но главное, что я хочу показать, а вот, пожалуйста, третий портрет Андромеды, тоже оригинальный, тоже какие-то новые детали появляются. Он в каком диапазоне? В инфракрасном. И так каждый раз мы собираем из отдельных компонентов. А рентгеновский вообще ни на что не похож. Вот рентгеновский снимок Андромеды. Это дальний инфракрасный диапазон. А тут, кстати говоря, немножко по-другому она выглядит, чем в ближнем инфракрасном. Можно, конечно, собрать, ну, вот композитный, да, такой синтетический портрет, когда все картинки в разных диапазонах накладываются друг на друга. Ну, а какой же правильный, если мы хотим какую-то классификацию галактик поддерживать, схему какую-то поддерживать, давайте выберем тот диапазон, который точнее всего передает внешний вид чего? Главного населения. А какое главное население в галактиках? Ну, все-таки вот в этой вот центральной области это звезды. Газ – маломассивная вещь, там пыль – вообще тысячные доли массы галактики в пыль. А пыль может очень сильно менять внешность. На самом деле присутствие пыли очень сильно меняет внешний вид галактики, особенно если она так ребром к нам немножко повернута. Вот три портрета одной и той же Месье-101. Ультрафиолет, причем вакуумный ультрафиолет дальний, оптика и инфракрасный. Что-то общее есть, но, конечно, иногда, если бы вам показали случайные вот эти две фотографии, не говорят, что это одна и та же галактика, вряд ли бы вы догадались, что это одна и та же. Или вот вакуумный ультрафиолет со спутника снято. И ультрафиолет плюс оптика. Оптическая красная фотография, ультрафиолет, фиолетовая фотография. Видно, что разные компоненты. Диск почти без спиральной структуры в оптике и с четкой спиральной структурой в ультрафиолете. И, наконец, пришли радиоастрономы и сказали, да вы вообще ничего не знали о галактиках, пока мы вам не объяснили. Смотрите, вот это звездное тело галактики. Вы там говорите морфология, морфология. Вот что такое галактика. Это линии постоянной радиояркости, эквиденситы поверхностной радиояркости. Вот какая большая галактика, вы и не знали. Эти области в оптике не видны, а в радио, ну, 21 сантиметре, нейтральный водород. Пожалуйста, классифицируйте по нашим радиокартинкам, они более общий вид галактики показывают, или даже какие-то интересные ее особенности, например, вот тут. Оптическое тело довольно симметричное, а радиопериферия явно о чем-то нам говорит. Она какая-то вот аэродинамика в ней чувствуется, да? Мы понимаем, что галактики не в пустоте движутся, они же летят сквозь межгалактическую среду, разреженную, но все-таки среду. Как думаете, в каком направлении летит эта галактика? Вниз. Вправо, я бы сказал, немножко. Ну, вот как ее обтекает среда. Вот куда-то вот так, да? То есть это еще и говорит о движении этой галактики. Или вот такой, это оптический портрет. Это галактика в скоплении, и мы видим, как из нее вылетают газовые конденсации в одном направлении. Ее даже прозвали медуза, но это ладно, внешний вид. Она летит вот туда. И напор межгалактического газа, и из нее выдувает ее собственный газ, облака вылетают, в них продолжается звездообразование. По-английски это называется ram pressure stripping, ну, как сказать, обдирание внешним давлением, да? Обдирание
вещества или выдирание вещества давлением внешней среды. Вот, так что надо на чем-то остановиться. Ну, сегодня остановились вот на чем. Считается, что инфракрасные снимки галактик наиболее точно передают форму их звездного тела. Инфракрасный, значит, пыль не так сильно влияет на прохождение инфракрасного света. Значит, в основном это звездное тело, и уже начинаются модификации. Вилка Хаббла приобрела третий зуб, так уже переходные какие-то типы. Ну и вообще какой-то кошмар сейчас начался. Такие усложненные схемы классификации, которые уже мало похожи. Ну да, тут эллиптические, тут спиральные, но появляется много-много подтипов. Ну хорошо, значит, развивается эта наука. Более того, мы со временем понимаем, что одна и та же галактика в течение своей эволюции может менять внешность, может менять соотношение дисковой и сфероидальной составляющей. Вот молодые, ну в каком смысле молодые? Их реальный возраст трудно измерить. Тут молодое население, звезды, недавно родившиеся на первом плане, яркие, голубые, горящие. А потом, по мере того, как темп звездообразования уменьшается, ну, газ межзвездный превращается в звезды, мы видим, что галактика краснеет, то есть там остаются старые, маломассивные, красные звезды. Так что старые и молодые только в том смысле, какое звездное население в них на первый план выходит. Динамика. Мы поговорили о формах. Ну, а форму, конечно, надо как-то объяснять, иначе зачем мы изучаем галактики? Надо как-то объяснять. Как мы объясняем форму? Мы пытаемся вот к чему-то это дело привязать, к движению орбитам, к орбитам звезд, к орбитам звездных населений. Выделяем компоненты, вот только что я говорил, это галактика Сомбреро, ее можно поделить на два населения. Мы это называем population по-английски, население по-русски. Население первого и второго типа. Тут оно очень четко, вот на этой фотографии чувствуется. Первый тип населения – это то, что бегает в диске. Это, как правило, молодые звезды, газовые облака, из которых эти звезды недавно родились. Это population one – население первого типа. А это вот население второго типа, сфероидальная составляющая, которую можно всякими фототрюками убрать, чтобы увидеть диск населения первого-второго типа. Ну и есть такое ожидаемое население третьего типа. Это те самые древние звезды, которые предшествовали двум ныне легко наблюдаемым. В прошлый раз я показывал, что в нашей галактике мы постепенно к нему подбираемся. Ищем звезды все менее и менее металличные, а значит все более и более древние. Ну вот пока сказать, чтобы прям пальцем ткнуть, что это звезда третьего типа населения, в которой вообще нет тяжелых элементов, пока еще нельзя. Ну, вроде бы уже понемножечку накапливаются данные. Динамика. Диск вращается. Очевидно, вращается. На то он и диск. Мы смотрим на него спектроскопами. Это называется полевая спектроскопия, когда много-много точек на двумерной поверхности, и каждая точка, ее спектр снимается, доплеровский эффект вычисляется, ну, виден по сдвигу линий, и можно такой двумерный портрет галактики нарисовать, она почти с ребра видна, на котором цветом показана скорость. Как правило, красное – это удаление, красное – смещение в спектре, а голубое – это приближение относительно центра. Всегда берут центр за нулевую скорость. Тут реальная скорость показана, поэтому ну вот где синие, ну черные области ноль имеют относительно Солнца. А можно было бы эту шкалу относительно центра галактики сделать. Не имеет значения. Мы видим, что эта часть диска удаляется от нас, эта часть диска приближается к нам. Или вот так иногда рисуют. Ну, это фотография, простите, негативная. Ну, мы понимаем, да, это тело галактики. А это линии постоянной лучевой скорости. Вот тут одна скорость, тут другая скорость, тут переходные зоны. Значит, как-то этот диск вращается.
Но есть одна довольно неприятная деталь в этой работе. Мы видим, что диск вращается, мы видим на нем спиральную структуру. А вот можем ли мы однозначно решить, какого типа эти спирали? Лидирующие или отстающие? Ну, их иногда называют закручивающиеся или раскручивающиеся. В каком смысле? Ну, вот давайте посмотрим на эту. Вращается диск вот так, а внешние концы спиралей лидируют, ну, говорят, раскручиваются. Ну, как правило, по-английски leading, лидируют, то есть опережают внутреннюю часть спирального рукава. А может вращаться вот так, тогда внутренняя часть опережает удаленную по радиусу. Это два совершенно разных типа спиральной структуры. Либо наружные концы вперед движутся, либо они отстают по вращению. Ну, как будто бы как клубок вращается, а ниточки так треплются где-то там вдали. Отстают. А для теоретиков это очень важно, понять, как же на самом деле устроены спиральные галактики, чтобы объяснить теорию спиральной структуры, создать. А наблюдатель иногда ничего, да не иногда, а как правило, ничего не может на этот счет сказать. Мы смотрим, видим проекцию реальной галактики на небесную сферу, видим, что та дальняя сторона приближается к нам, эта ближняя сторона удаляется от нас, но это может быть в каждом из этих вариантов. И при такой ориентации, и при такой, а спиральная картина совершенно разная в этих двух вариантах. Иногда удается. Вот, например, пример Мессия-64, когда тут, ну, очевидно, эта часть диска ближе к нам, потому что пылевые облака перекрывают нам дальний фон. Тут можно сказать, какой край диска к нам ближе, а какой дальше. А чаще всего это требует, ну, в общем, чаще всего это не удается. Когда пыли мало, при любой из двух альтернативных ориентаций у вас в проекции будет одно и то же изображение диска, и вы не поймете, какая его сторона к вам ближе, а какая дальше. А интерпретация – либо лидирующие, либо отстающие рукава – для теоретиков это очень важно. Ну, когда мы видим с ребра галактику, тут же все понятно, можно измерять ее скорость вращения. Тут вообще никакой спиральной структуры не видны, не видна она, тут не нужно ее интерпретировать. А вот скорость вращения можно измерить, ориентируя щель спектрографа вдоль большой оси изображения галактики. Ясно, что тут будут точки одну давать доплеровскую скорость, тут другую. И мы видим прямо, что относительно центра галактики один край с одной скоростью движется, другой край с другой. А какой край, левый или правый, приближается к нам? Тут все данные для этого есть на картинке. Какой край приближается? Левый или правый? Там все написано, все по-русски. Ну-ка, давайте думать. Если приближается, значит, его лучевая скорость будет меньше, чем у того края, который удаляется. Меньше, да? Значит, какой край приближается? Правый или левый? Правильно, правый. Правый приближается. Левый имеет большую положительную скорость. Положительная скорость, то есть скорость удаления. Растет расстояние, поэтому скорость положительная. Правый край приближается. И вот к концу 80-х уже накопилось большое количество измерений кривых вращения галактик, и оказалось, что практически линейная скорость движения звезд не меняется с удалением от центра. Она почти постоянна. Ну, есть галактики, у которых она падает иногда, но это редкий случай. Как правило, она постоянно. Там разные кривые для разных галактик. Ну, вот видите, СБ, СС, там переходные типы. Но какие бы мы ни брали, ну, у СС иногда бывает, что да, вот падает на периферии скорость. Но это редкие случаи, а как правило, у массивных галактик это, вот особенно у СА, очень далеко, 30 килопарсеков от центра, там же и диска-то, как правило, не видно, но те немногочисленные звезды, что видны, движутся с очень большой скоростью. Эти работы, как правило, принадлежат, вот в те годы принадлежали Вере Рубин,
американская дама, астроном, очень активная. Приборы, правда, не она создавала, ее сотрудники спектрометры делали хорошие. Но она очень много наблюдала и четко всем показала, что у спиральных, ну, у дисковых галактик не меняется линейная скорость движения звезд. А мы ожидали, что должна меняться. Помните, мы говорили про нашу галактику. Ожидали, что на периферии скорость движения звезд будет уменьшаться, потому что удаляемся от основной массы центральной, и там уже гравитация слабая, значит, и скорость кругового движения будет слабая. Корень из gm на r. Масса сохраняется в центре, а r стоит в знаменателе. Значит, как корень из r должна спадать. Она не спадает. Значит, масса продолжает расти, как корень из r. И это надо как-то объяснить. Ну, как мы это объясняем, все уже знают. Мы это объясняем присутствием темной материи, темного вещества. Я призываю говорить все-таки вещество, а не материя. Почему? Ну, потому что по-русски материя – это очень общий термин, такой философский термин. Материя – это вообще все, что дано нам в ощущениях. Какое сегодня число? 22 апреля. Сегодня же день рождения чей? Владимира Ильича Ленина. А он же говорил, что материя... Там же были споры между идеалистами, философами, которые говорили, все у нас тут, ничего там нет, все это в нашей голове. Он говорил, мир материален, материя – это то, что дано нам в ощущениях. Хотите почувствовать, что мир материален? Стукнитесь лбом об стенку. Это был у него такой аргумент, железный, точнее каменный аргумент. А, так вот, материя – это общий философский термин. А мы же понимаем, что материя – это может быть и вещество, и какие-то поля, излучение тоже вполне себе. Материальный объект, излучение, кванты. А, но это, конечно, вещество. А свет отсюда улетел бы со скоростью света, он бы тут не удержался, и любое другое поле. Это, конечно, вещество, просто природу мы его пока не поняли. Что это за вещество? Протоны, нейтроны, электроны явно не годятся. А другого, ну, там, нейтрино, вот может быть нейтрино годится, правда, непростое нейтрино, может быть, там какое-то четвертого сорта нейтрино. Ну, в общем, что-то там материальное, в смысле вещественное должно быть. Так что это докмета, это все-таки темное вещество. Природу мы его пока не понимаем. В нашей галактике, возможно, даже такое массивное гало, что там наблюдения показывают, что на периферии скорость вращения звезд, обращение звезд вокруг центра галактики даже может нарастать. Но тут ошибки великоваты. Так что уверенности нет. Но уж точно не падает по сравнению с вращением с орбитой Солнца или с более близкими к центру областями. Так что темная материя, она присутствует практически в любой, почти в любой крупной галактике, да и в мелких тоже. А вот недавнее наблюдение, которое говорит, что не все так, не все так просто. Да что ж такое? Это наблюдение на больших телескопах сделано, VLT, вот Very Large телескоп, там европейский, близкие к нам галактики, ну, так сказать, из наших окрестностей, и далекие, ремоут, где-то там, от больших красных смещений. И вот оказалось, что у близких-то галактик, да, вот эта вот структура, наличие темного гало, оно, безусловно, присутствует. Не обращайте никогда внимания вот на эту часть кривых вращения галактик. Это фикция. Это всегда фикция, потому что астрономы понимают, о чем это говорит. Это говорит о том, что в центре мы просто ничего не можем измерить. Но давайте на несколько шагов вернемся, чтобы вам это стало понятным. Смотрите, когда мы располагаем щель спектрографа вот так, то в этой области все звезды улетают от нас, туда, в стенку летят. В этой области они летят к нам из экрана сюда. Тут все понятно, доплеровский эффект работает. А тут куда летят звезды? Они летят с большой скоростью, но куда? В плоскости рисунка, правильно? Доплеровского эффекта это не дает.
и на кривых, на наблюдательных кривых вращения, мы всегда получаем в ноль, в ноль, в ноль уходит. Потому что в наблюдениях мы этого не видим. А на самом-то деле, если аккуратно, вот в нашей галактике мы уже можем это делать аккуратно. Мы внутри нее сидим. Мы смотрим, как там вокруг центра чего вращается, в окрестности большой черной дыры, которая в центре сидит. На самом деле это вот так вот сюда вот уедет. Там скорости вращения до 600, ну, уже в самой-самой центральной области, где черная дыра превалирует по массе, начинает вот туда задираться, рядом с ней огромная скорость, ну, бог с ней, с черной дырой, по крайней мере, не уменьшается. Это надо помнить. Так что вот эти вот обнуления, это всегда фикция, которую наблюдатели рисуют на своих графиках, а теоретики понимают, что не надо обращать на это внимание, просто наблюдатели тут ничего сказать не могут. А тут могут. И вот оказывается, у далеких галактик часто, ну, когда это вообще удается измерить, отсутствует темное гало. О чем это говорит, пока непонятно. Это довольно свежие результаты, вот с 17-го года они только пошли. Мы их обдумываем, то ли темное гало постепенно концентрируется к галактике, откуда-то из совсем уже далеких областей, где просто не почему нет объектов, по которым можно измерить скорость вращения. Такое может быть, оно, так сказать, нарастает с возрастом. Либо там диск вращается не быстро, потому что он хаотический. Дело в том, что нужна центробежная сила, чтобы удерживать звезду на круговой орбите. Но эта центробежная сила может лежать в плоскости вращения диска, а может быть под каким-то углом. Если, ну, вот как орбиты комет, они далеко от эклиптики в разные стороны уходят. И вдоль эклиптики у них нет заметной угловой скорости, потому что она в других направлениях заметная. Если диск расширяется, становится более хаотическим, звезды под разными плоскостями ориентируют свои орбиты, тогда в среднем их скорость движения в плоскости галактики может быть низкая. Пока непонятно. Они же далеко, эти remote galaxies, они же бог знает где, и там структуру диска трудно определить. Но вот такой намек есть, и с ним надо как-то иметь дело в будущем и обсуждать, и объяснять. В последнее же время оказалось, что присутствие темного вещества, оно не пропорциональное количеству светлого. Иногда мы находим галактики, в которых 99,99% всей массы содержится в темном веществе, а звезд там с трудом удается их найти, и они вообще никакой роли в динамике не играют. То есть галактика практически из чистой, невидимой какой-то сущности сделана. И наоборот, обнаруживаются галактики, где вся масса принадлежит видимым звездам, где присутствие темного вещества, ну там, несколько процентов, 5%, 10%, но отнюдь не какие-то, не больше, по крайней мере, чем светлого вещества. С этим проще. В основном, кстати, этими галактиками наши сотрудники занимались, молодые, вот Челенгарян и его ребята. Выяснилось, что вот такие, которые без темного вещества, почти без исключения являются спутниками более крупных галактик. И более крупные, вот как у Андромеды, да, вот эти вот спутнички маленькие, более крупная просто ободрала с них всю периферию. Осталось только центральное звездное тело, а там, где было темное вещество, большая галактика его приливными силами уже присвоила себе. Так что тут понятно. А вот как могут быть галактики без звезд почти, на большую часть состоящие из темного вещества, почему туда не натекло обычное, почему там не родилось больше звезд, чем мы сейчас видим, это не очень понятно. Ну, может быть, рядом не было обычного вещества. Объяснение спиральной структуры, я, наверное, не буду детально о нем говорить, потому что это довольно продвинутая такая теория волновая. Будет у вас курс внегалактической астрономии, а может быть даже отдельный спецкурс по волновым свойствам галактических дисков. Там это будет понятно. Я в общих чертах скажу. Помните, мы обсуждали, что вот разные законы гравитации,
Самый простой Ньютонов закон, он заставляет звезду по неизменному, ну, не звезду, а легкое тело относительно массивной точки по неизменному эллипсу крутиться. А если мы немножко начинаем модифицировать показатель в степени закона гравитации, он же на самом-то деле всегда не двойка. Двойка – это только если тут вся масса, а вокруг нее бесконечно легкие частицы летают. Тогда чистый Ньютон. А в галактике, вот как вы думаете, какой из этих трех законов более соответствует движению звезд в галактике? Вот этот очень жесткий. Такого вообще, наверное, в природе, не только в районе черных дыр, где гравитация быстрее нарастает к центру, чем даже в чисто Ньютоновом законе. А вот эти два мягких, да, полтора, единица. Что значит мягкая гравитация? Значит, что вещество распределено в этом объеме более равномерно, чем если бы было собрано все в центральной точке. Вы удаляетесь от центра, и нарастает масса того вещества, которое внутри вашей орбиты и заставляет вас притягиваться к центру. Поэтому не так быстро, как в случае вот центрально конденсированной массы, не так быстро спадает сила гравитации. Вот это вот, ну или можно сказать, иногда вот этот закон характерный для галактик. И тогда звезды движутся по каким-то прецессирующим эллиптическим орбитам. Она похожа на эллипс, но все время меняется направление оси. Если хаотически меняется, то никакой структуры мы на диске галактики не увидим. А если есть какая-то взаимная связь между направлениями этих эллипсов, если они каким-то образом притягиваются друг к другу, самоорганизуются вот в такую структуру, тогда уже появляются те места, где орбиты звезд немножечко сближаются в пространстве, звезды там немножечко плотнее летят, ближе друг к другу, и вот она, спиральная структура. Хотя ни одна звезда не летает по этой спирали, она летает по своим эллиптическим орбитам, но внешне это похоже на спиральную структуру. Ну, вот такая эмуляция. Видите, каждая звездочка летает сама по себе, но если посмотреть, вглядеться, они в каких-то местах их траектории сближаются на некоторое время, потом снова звезда выходит дальше в свой полет по орбите. Но это уже внешне, ладно, оставим дело, пока это внешне выглядит как спирали. Как правило, по внутренним орбитам движение звезд, ну и газовых облаков, догоняет спиральный узор. А двигаясь по внешним орбитам, они отстают от спирали, потому что спираль-то с постоянной угловой скоростью, а звезды с переменной угловой скоростью здесь быстро, здесь они с той же линейной, но угловая скорость меньше. И поэтому внешние звезды и газовые облака, их догоняет спираль, они въезжают в нее с внешнего края. А внутренние звезды с внутреннего края догоняют спираль. Но и то, и другое кончается тем, что звезда вошла в спиральный узор и вышла из него, и дальше гуляет по своей орбите. А газовые облака, у них есть какой-то размер, они протяженные. Если их траектории сблизились, то они стукнутся друг об друга, слипнутся. Вместо двух маленьких появится одно большое облако. И так будет коагуляция, то есть накопление маленьких облаков внутри спиральных рукавов и формирование из них более крупных. Ну а крупное облако – это уже область рождения звезд, вот газовые. Поэтому в спиральных рукавах сжатие происходит газовой составляющей межзвездной среды, и там рождаются звезды. Родились, загорелись и таким образом отметили положение спирального рукава. На моделях это постоянно моделируется, компьютеры все более мощными становятся. Это вот модель не очень современная, ей уже, наверное, лет 15 этой модели. Берем диск, ну, смотрим на нее сверху, запускаем там 100 тысяч звезд, смотрим, как они взаимодействуют. Что-то такое вот похоже, ну, довольно быстро, кстати, рассыпается. Спиральная структура возникает, 1-2 оборота, и от нее ничего не остается. Так, вероятно, чем-то надо ее стабилизировать, какой-то внешний гравитационным потенциалом в виде темного вещества. Разные модели, я просто взял несколько.
это количество оборотов, которые делают звезды где-то там на среднем расстоянии от центра. Не очень долго живут такие модели. А вот это интересная модель. Смотрите, запустили, покрутилась немножко, оп, какого типа эта спиральная галактика? С баром. Крутим дальше. Оп, какого типа? Без бара. Опять бар. Снова, практически исчез. То есть одна и та же эволюционная последовательность показывает нам, что галактика может переходить из нормальных в пересеченные и снова возвращаться в нормальные. Но это такая модель продвинутая, там не только звезды, там еще и газовые облака присутствуют. То есть точки конечного размера, которые могут встречаться, слипаться. Понятно, чем мощнее компьютер, тем точнее и реалистичнее можно моделировать такие сложные системы, как галактика с газовыми облаками, в которых рождаются звезды, которые разрушают облака. Сейчас лидерами в этом являются наши японские коллеги. Там они вообще свой процессор сделали для быстрого счета вот именно таких звездно-динамических систем. Они спокойно 100 миллионов точек моделируют. За несколько часов они всю эволюцию целой галактики могут. А может еще быть ситуация, когда галактики сближаются, стукаются, слипаются, и там тоже какие-то варианты внешних структур возникают, их тоже надо объяснять. Вот это... Кто-нибудь узнал эту галактику? Эх... Как же вы увлеклись астрономией, не читая научно-популярных книжек и статей? Значит, знаменитая радиогалактика Кентавр-А или Центавр-А. И мы раньше думали, что это диск и балдж, что это вот дисковая система. А потом поняли, что это эллиптическая галактика, которая недавно съела свою соседку дисковую. И вот это, так сказать, остаток из недавно проглоченной, присвоенной ей своей соседней галактики. В общем, очень интересная система. Есть еще галактики с активными ядрами, там сидят черные дыры, и мощные рельтиевские джеты вот из окрестностей черной дыры, они довольно сильно могут влиять на форму галактики. Настолько велика энергетика, что у некоторых активных галактик вообще эта черная дыра выдувает межзвездное вещество, просто выбрасывает его из галактики. Может быть, рождается такая галактика, как дисковая, спиральная система, потом черная дыра. Как начнет все это нагревать вокруг себя и разбрасывать? И нет межзвездного вещества, нет молодых звезд, диск становится уже не спиральным, а там нет, так сказать, ярких звезд, которые бы спиральную структуру нам показывали. Но это уже отдельный тип. Морфология центральной области, она сама по себе интересна. Вот мы сегодня пытаемся, я думаю, это тоже неправильный путь, все активные галактики подвести под какую-то универсальную схему. Она так и называется, стандартная модель активных ядер галактик. Считается, что везде, где бы ни была активность, сидит черная дыра, окруженная аккреционным диском или там тором, и мы просто под разными углами смотрим на это хозяйство, и поэтому разные типы активности видим. Вот здесь мы вообще не видим черную дыру, это вещество скрывается, и здесь мы только видим яркий аккреционный центральный диск и не видим вот этого тора, где звезды рождаются иногда. А это опять ошибка, похожая на то, что Хаббл. Он пытался все втиснуть в элементарную схему, да еще и эволюционный какой-то характер ей придать. Мне кажется, что это не очень правильно, потому что типы активности могут быть разные. И вообще без черной дыры иногда можно объяснить активные ядра. Там, массовым рождением звезд, вспышками сверхновых и так далее. Даже численно это получается. Но это уже другая история. На сегодня хватит. Еще раз очень советую все-таки эту книгу. На русском языке ничего подобного нет, а мы ее каждые несколько лет, вот она вышла первый раз в 2013 году, последний раз в 2019, всего лишь 3 года назад, даже меньше, я ее обновлял, и там самые свежие данные по и нашей, и внешним галактикам.
Советую вам ее почитать. Может быть, это сориентирует ваши интересы в области астрономии, и вы увлечетесь этим направлением. Либо поймете, что внегалактическая астрономия не такое интересное дело, как там, не знаю, квазары, пульсары и черные дыры, и темная материя. Во всяком случае, для знакомства с внегалактической астрономией эта книга

по случайному стечению обстоятельств действительно все гадрозавры были растительноядными. На это, конечно, указывают не копыта, а зубы. Я бы даже сказал, батареи зубов, которые находились в пасти у этого ящера. Более 2000 зубов, которые постоянно сменялись и были прекрасной теркой для того, чтобы уничтожать любую растительность. В первую очередь, древнейшие покрытосеменные растения. Жили эти ящеры примерно 66 миллионов лет назад и, по сути, являлись одними из самых последних динозавров, которые обитали на нашей планете. И в этом их, конечно же, особая ценность. В принципе, вот эту фауну, в которой обитали наши амурозавры, можно сравнить со знаменитой фауной формации Hell Creek в Америке. Вы помните там эти всякие там тернозавры, трицератопсы, эдмонтозавры, вот это все как раз американские ящеры. У нас же здесь тоже была такая прибрежная равнина, по которой гуляли самые разные утконосые динозавры, вроде амурозавров или каких-нибудь керберозавров. Также расхаживали панцирные динозавры и, конечно же, ходили некоторые хищники. Мелкие какие-то, вроде велоцираптора, и более крупные, типа тираннозавра Рекса. Ну, не тираннозавр, конечно, но вот, например, какой-то условный тарбозавр. Самое удивительное, когда вот сравниваешь две фауны, нашу и американскую, тот факт, что у нас гораздо больше было утконосых ящеров, а в Америке их было немного, зато была целая куча рогатых, в том числе классических трицератопсов. У нас же рогатых не было совсем. Скорее всего, причина здесь была не в климате, а, собственно, вот в особенностях географии. Просто-напросто рогатые динозавры сюда не дошли. Как несложно догадаться, по названию амурозавра ящер этот был обнаружен на берегу реки Амур. И это действительно именно так. И именно на берегах реки Амур были обнаружены одни из первых динозавров, которые были найдены на территории России. Кстати, на самом деле, вот самая первая находка динозавров на берегах реки Амур датируется еще 19 веком, 1859 годом, когда Федор Богданович Шмидт нашел крупные кости. Но в то время мало еще кто знал про динозавров, и эти кости были приняты за остатки млекопитающих, поэтому никто на них особого внимания не обратил. И потом, в 1902 году, эта фауна была переоткрыта. Причем открыли ее не ученые, а казаки, которые нашли эти кости и решили, что лучшее для них применение – это привязать их к сетям и использовать их в качестве грузила. Собственно, так они их и использовали. Может быть, никто бы про эти кости не узнал, если бы проезжающий мимо казачий атаман по фамилии Монакин не заметил все это дело, не обратил внимания на эти кости и, собственно говоря, не велел их собрать для музея. Ну, дальше там, постепенно все больше внимания ученых эти кости привлекали. В 1914 году ими заинтересовался геолог Криштафович. Дальше в 1916 и 17 годах уже собирались целенаправленно кости этих динозавров. Ну и в конце концов был собран первый скелет утконосого динозавра, получившего название маньчжурозавр. Но, к сожалению, оказалось, что этот динозавр был собран из разных костей разных динозавров, и, по сути, он является химерой и сейчас никем не признан. Но было понятно, что определенно на берегах реки Амур можно найти чего-то интересное, и в дальнейшем какие-то поиски новые на берегах реки Амура велись. Однако политическая ситуация в нашей стране на долгие годы внесла свои коррективы, и палеонтологические исследования были приостановлены. Лишь в 1950 году были снова сделаны попытки найти хоть каких-то динозавров на берегах реки Амур. И, кстати говоря, они оказались неудачными. Ну и в дальнейшем, уже в 80-е годы, благодаря энтузиазму одного из ведущих нынче палеонтологов-динозавроведов Юрия Леонидовича Болотского, снова возобновились раскопки на берегах реки Амур, в том числе прямо на территории города Благовещенска, где был найден скелет амурозавра, который в 1991 году Болотским и его коллегой Курзановым был описан и стал одним из самых известных динозавров, найденных на территории нашей страны. Видовое название этот динозавр получил в честь палеонтолога Рябинина. Собственно, он так и называется, амурозавр Рябинина. Ну, а Анатолий Николаевич Рябинин – это первый специалист по динозаврам, который как раз работал над маньчжурозавром. У стен Дарвиновского музея амурозавр появился в 2015 году, и он стал первым экспонатом нашего палеопарка. Ну а сейчас палеопарк уже существенно разросся. Он включает в себя целых 8 разных животных, разных представителей фауны. Там есть и динозавры, и рыбы, и звероящеры, и настоящие млекопитающие, в том числе

представители фауны ледникового периода. Я уверен, что каждому будет очень интересно прийти и посмотреть на все эти скульптуры, тем более, что выполнены они в натуральный размер, и они позволяют почувствовать себя около древних животных, которые когда-то здесь обитали.

классическая реформа, проводимая вопреки закону, вопреки праву частной собственности. Я называю эту реформу колхозной ипотекой. Ну, как его отменили в Англии? Ну, просто выкинули крестьян без земли за оградку. И живите, как хотите. Свободны, идешь по улице, на виселицу. Народ безмолвствовал, народ ничего не понял. С пиарщиками и текстовиками у Александра были большие проблемы. На всякий случай вышло распоряжение полиции не свистеть, не шуметь, криков не издавать. Это было несколько десятков ВВП России. Поэтому государство не платило живыми деньгами помещику. Они хотели деньги сразу, но кто же им отдаст? Наверху не дураки сидят. Вот там не дураки сидели совсем. Предлагает тебе за этот вишневый сад в хорошем месте хорошую цену, поделит на дачные участки и продаст разбогатевшим городским. Дворовых освободили просто, одномоментно, но обязали 2 года продолжить работать у этих конкретных, уже не хозяев, а у этих конкретных работодателей. Появляются земства, учреждения, которые управляют землей. Горожане голосовали не в 18 лет, а только после достижения 25-летнего возраста. Как в известном анекдоте, когда сантехника вызывают чинить протечку. И он, в конце концов, говорит, всю систему менять надо.

Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории, наши телезрители, подписчики, радиослушатели, все те, кто следит за циклом рассказов из русской истории XIX века. Сегодняшняя наша встреча – продолжение предыдущего первого рассказа об эпохе царствования Александра II. Мы закончили на том, как проходила военная реформа, одна из самых удачных и главных реформ царствования, как менялась структура армии, как менялось вооружение, как вековая рекрутская повинность заменялась всеобщей воинской обязанностью. Я вам рассказывал о военной форме, о системе военного образования, которая очень активно развивалась при Александре II. И вот об этом молодом человеке, одетом в шинель Воронежского Михайловского кадетского корпуса с башлыком. Данные это из верблюжьей шерсти, прикрепленный шарф-капюшон. Тогда это было модно и довольно удобно в холодную погоду. В дополнение к фуражке. А вот рядом появился еще один маленький мундирчик. Это тот же самый Воронежский, Михайловский, но уже прошла реформа. И теперь это называется Михайловская Воронежская военная гимназия. Увеличилось количество гражданских дисциплин. Это более классическое гражданское образование. Выпускник этой гимназии легко поступит в любой университет и найдет себе место не только в военной, но и гражданской службе. Черненький преобразовался, мундир стал более строгим. Называли его почему-то мундиром казачьего образца. Казачьи войска в реформенную пору Александра II обрели новое качество, стали более регулярными, а на территории стало больше самоуправления. Лихо воевали казаки турецкую войну, в Средней Азии вместе со Скобелевым. Есть такая интересная история. Как-то один из казачьих полков проходил смотр военный в Петербурге. И, кстати, отправлялся прямо на войну. Это было общепринято в те времена. И смотр принимал сам государь-император Александр II. И как-то так они лихо горцевали, что Александр, повернувшись к кому-то из командиров, сказал: «Какие молодцы все-таки наши казаки. На войну весело, как на свадьбу идут». Фразу эту подхватили, творчески переработали. И с той поры у этих казачьих частей официальным военным гимном, с которой они шли на любой парад и на любую войну, стал свадебный марш Мендельсона. Главное, казачья мелодия. Давайте с войной покончим и поговорим о гражданских реформах Александра II, которые воистину перевернули всю нашу страну. В прошлой лекции я рассказывал вам о команде либеральных бюрократов, во главе которых стояли замечательные, умнейшие реформаторы, брат младший Александра II, великий князь Константин Николаевич, глава морского ведомства. Его с молодых ногтей отец Николай I готовил к карьере морского офицера. Он отвечал за флот, за перевооружение, реструктуризацию флота. Очень много сделал для его развития. У него хорошие учителя были. Одним из любимых был Федор Литке, наш замечательный путешественник, адмирал, устроитель флота, капитан, выросший на палубе корабля. Один из основателей русского географического общества. Был комендантом Кронштадта во время Крымской войны и устроил такую хитрую систему минных полей вокруг Кронштадта, что как ни пыталась английская эскадра прорваться к Петербургу мимо нашего морского бастиона, не смогла. Это было бы для нее самоубийством. Издалека показывалось, и, находясь в Петергофе, государь-император мог подзорную трубу наблюдать английские корабли, но приблизиться к берегу они не могли. Но я похвастаюсь. Российское военно-историческое общество вместе с РГО установило на Кронштадте, на месте службы его, симпатичный памятник Литке и животные, вы не поверите, тюлени, белые медведи. Потому что он был выдающимся полярным исследователем, и эти животные им описывались. Среди его задач было и воспитание будущего морского министра Константина Николаевича. Мы говорили о тете Александра Елене Павловне. Рассказать об этом человеке нужно обязательно, потому что мы сегодня будем говорить о главном достижении эпохи Александра, отмене крепостного права и земельной реформе. Этот человек очень интересный и необычный. Некто Ростовцев. Тот, кто последовательно следит за нашим лекционным курсом, кто слушал серию рассказов о декабристах, вспомнит эту фамилию. Ростовцев. Это тот самый молодой подпоручик гвардии, который накануне 14 декабря, восстания на Сенатской площади 1825 года,
явился в Зимний дворец государю-императору Николаю I и рассказал ему о грядущем военном мятеже. При этом он не назвал ни одного декабриста, сказав, что это бесчестно, он связан честным словом и выдать своих товарищей поименно не может. Но поскольку он принципиально против кровопролития, поскольку он принципиально считает, что надо не воевать, а как-то договариваться, поскольку он честно, это вообще невероятно, но он предупредил декабристов о том, что он пойдет и выдаст их царю, пообещал, что не назовет имен, но сказал: про ваше выступление я все расскажу. Декабристы не народовольцы, они его отпустили. Люди чести, они его не задушили где-то там на лестнице, как поступили бы нечаевцы. Николай I сам любил выглядеть рыцарем, как его папа. И такое рыцарское отношение подпоручика его приятно удивило. Он никак его не наказал. Более того, Ростовцев делал нормальную военную карьеру и к моменту смерти Николая в Крымской войне был генералом, или даже, по-моему, генерал-лейтенантом русской армии. Но настоящий взлет начался, когда пришел к власти Александр. Он был знаком с Ростовцевым, очень хорошо к нему относился, считал его замечательным военным администратором, организованным человеком, и поручил ему готовить крестьянскую реформу. Ростовцев подошел к этому крайне серьезно. Изучил все проекты, которые были в России, Мордвинова, Рокчеева, Воронцова. Этих проектов были десятки. Он проанализировал, как работали все секретные комитеты. Он отпросился в командировку за границу, поскольку в целом ряде государств, особенно германских, крепостное право отменили не так давно, или оно еще существовало, но только в несколько иных формах зависимости. Он изучил зарубежный опыт. Вот этот человек, который когда-то выдал декабристов, стал убежденным, пассионарным сторонником освобождения крестьян. И, конечно, очень сильно влиял на царя. Ростовцев не дожил до реформы. Когда он умирал, государь-император дежурил прямо у его постели, и говорят последние слова Ростовцева, который все время уговаривал императора все-таки решиться, сделать этот шаг, были: государь, освободите крестьян, не бойтесь, ради Бога, не бойтесь. А было чего бояться, потому что освобождение крестьян кардинальным образом противоречило интересам главной опоры трона, главной образованной и вооруженной прослойки сословия русского общества – дворянства. Помните, Екатерине II тут так в шутку говорили, хотя это совсем не шутка, подлинными владетелями Российской империи называли отнюдь не императора. Россией коллективно владели и распоряжались дворяне, организованная дворянская группировка. Все монархи, которые это знали и понимали, как Александр I, как Екатерина, как Николай I, более-менее спокойно закончили свой век. Те, которые считали, что они абсолютные самодержцы и плевать хотели на мнение дворянского окружения, как Павел I, как его отец Петр III, скончались, как тогда писали, геморроидальными коликами, весьма и весьма скоропостижно. Какая ситуация была накануне отмены крепостного права, накануне реформы? Дело в том, что интересы дворян довольно серьезно различались. Зависело это от того, владели ли дворяне землей на юге или на севере России. Я так немного упрощаю нашу климатическую географию. Дворяне с севера, основным их капиталом было владение крестьянскими душами. Земля неплодородная, урожая мало. Поэтому главная ценность – это сколько физически крепостных. Эти крепостные могут, конечно, платить какой-то небольшой оброк с земли, там много не соберешь, или пытаться отрабатывать барщину, но это все экономически неэффективно. Лучше, если эти крепостные займутся ремеслами, займутся отхожим промыслом, будут приносить живые деньги. Люди для дворян с севера – это капитал. И фактически они заинтересованы в том, чтобы этих людей никуда и никогда не отпускать от себя. На юге ситуация другая. На юге плодородные земли, чернозем. С этой землей заработать несложно. Ее можно в любой момент сдать кому-нибудь в аренду, получить с нее большой оброк. Поэтому будут крестьяне обрабатывать эту землю собственные или будут это делать арендаторы. Это не суть важно. Суть важно, чтобы сохранить у себя всю землю.
Потому что капитал – это земля. Это не то, что на севере. Поэтому были принципиально разные предложения от разных дворянских собраний, от разных регионов, как проводить освобождение крестьян, если вообще его проводить. Отпускать самих крестьян или не отпускать. Или их отпускать за большой выкуп. Ну, как-то так отпустишь крестьян на севере просто так. Нищета, что ты потом с этой землей будешь делать? Да никто у тебя ее не возьмет. Или возьмут за такие копейки, собственный дом не сможешь отапливать. На юге главное сохранить землю. Капитал – это земля. Был еще третий фактор, такой личный фактор определенного неудобства. Была ведь категория дворовых крестьян. Их немало, их примерно 5-6% от общего числа крепостных. Это крестьяне, которые находятся у господ в личном услужении. У них вообще нет земли, у них зачастую и дома своего никакого нет. Они живут в усадьбе, либо в квартире вместе с господами, в маленькой комнатке хозяйской где-нибудь, в каморке. Это няни, Карина Родионовна, это слуги, горничные, водители, ну, то бишь, кучер, конюхи. Это разного рода помощники по хозяйству, которые следят за порядком в усадьбе, чинят, помогают, ремонтируют. То есть это личный обслуживающий аппарат дворянства. Если их отпустить, то вообще все из рук валится. Это же не современная высокотехнологичная квартира или дом на газовом отоплении. Тут без истопника-то и замерзнешь. Что делать с ними, тоже непонятно. Это большая ценность. Хороший дворовой, опытный печник, мастер. Я уже не говорю про конюха. Или опытную няню, которая умеет работать с маленькими детьми, младенцами. Да он на вес золота. Его у тебя просто отберут, бесплатно отпустят на волю. А как ты жить после этого будешь? Веками складывались эти сословно-трудовые отношения. Поэтому при всех царях готовились секретные записки, проекты. Но дворянство отмены крепостного права категорически не желало. Его существующее положение, какие бы они либеральные мысли не высказывали вслух, вполне устраивало. Но государь понимал. Государь, я напомню, по своим убеждениям был не просто консерватором, а во многом даже консервативнее, чем его отец. Но Александр понял, лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели ожидать времени, когда оно начнет само уничтожаться снизу. Я сейчас процитировал выступление Александра II перед дворянами. Дело в том, что исходя из формальной юридической точки зрения, отмена крепостного права могла произойти и без согласия помещиков. К моменту Крымской войны, если верить Ключевскому, почти 2/3 дворянских имений и, соответственно, 2/3 численности крепостных душ были заложены в обеспечение взятых с суд у правительства. То есть дворяне поголовно должны бюджету. Соответственно, правительство могло поступить очень просто. Провести национализацию имений с уплатой помещикам небольшой разницы между стоимостью имения, просроченной суде. Большинство имений стало бы сразу государственными, и крестьяне стали бы государственными. И вот тогда уже государство могло спокойно, землей, без земли, это уже второй вопрос, этих крестьян бесконфликтно отпустить на волю. Именно такой план разрабатывал Киселев, самый либеральный министр в правительстве Николая I, министр государственных имуществ. Но этот план не пошел. Почему? Потому что в этом случае как раз 2/3 дворян одномоментно и сразу, лишившись всего своего имущества, как движимого условно, это крепостные души, так и недвижимого, это земли и имения, сразу, односекундно, они просто были бы обречены на нищету, они бы разорились. И государство, ну, получило бы такую вооруженную фронду в одну секунду, это представить себе невозможно, чтобы началось в стране. Надо сказать, что пытались крепостное право отменять частями. Александр I провел несколько экспериментов и отменил крепостное право в прибалтийских губерниях. Вспомним наш рассказ о Барклае де Толли, когда он получал в награду от государя имение в Прибалтике. По сути, эти имения представляли собой большую дачу. Это не было поместьем с крепостными. У Барклая де Толли, генерал-фельдмаршала российской армии, вообще в своей жизни не было ни одного крепостного. Жил на жалование, ну и какие-то премиальные за военные победы. У него была дача под Юрмалой, у него было имение, где работали крестьяне по принципу аренды.
Но дело в том, что когда в прибалтийских губерниях одномоментно крестьян освободили, далеко не все из них смогли на выгодных условиях заключить арендное соглашение с помещиками. Кто-то не договорился, кому-то не хватило земли. И эти лифлянские крестьяне, так называемые, потом массово переезжали на территорию русских губерний и на кабальных условиях становились батраками у российских помещиков. Иначе они бы умирали с голоду, потому что куда пойти работать? Соответственно, все понимали, что вот так отпустить крестьян просто лично, без земли, это плохо и для дворян, они сразу лишаются рабочих рук, и для крестьян, потому что они обречены на то, чтобы стать либо городскими, либо сельскими пролетариями. Основное разногласие по поводу планов реформы лучше всех выразил тот же самый Ростовцев. Я позволю себе процитировать. Если смотреть с точки зрения права, то вся начатая реформа от начала до конца несправедлива, ибо она есть нарушение священного права частной собственности. Но как необходимость государственная, наша реформа священна, законна и необходима. Освобождение крестьян в понятиях того времени – классическая реформа, проводимая вопреки закону, вопреки праву частной собственности. Собственность изымалась, по сути, у помещиков. Но во имя добра, во имя понятия справедливости и общегосударственного блага. Потому что государству было важно и нужно, чтобы все люди были свободны. Это типичный пример того, что человек Александр, воспитанный в нравственных началах, поставил понятие «нравственный» выше понятия сугубо узкоюридического. То, что справедливо, то, что есть добро, важнее того, что законно, того, что соответствует бумажкам. Добро важнее бумажек. В этом отношении это очень-очень русская реформа. Можно много сравнивать крепостное право в России с аналогичными понятиями в других странах и говорить о том, что мы отстали на 200 лет от Европы. Вот во Франции тогда-то освободили крестьян. Ну, правда, наши монархисты скажут, что в Америке рабство отменили позже, чем у нас освободили. И рабство – это все-таки многократно более жестокая форма закрепощения, чем то крепостное право, которое было в России. В германских землях примерно в то же самое время отменяли крепостничество, но там везде по-разному. То есть германские земли были раздроблены. В Англии в XIV веке, по сути, отменили крепостное право. Но как его отменили в Англии? Ну, просто выкинули крестьян без земли за оградку. И живите, как хотите. Может быть, кому-нибудь я землю сдам в аренду. То есть та же сама мысль наделить крестьян какими-то земельными участками английской аристократии в голову не приходила. И поэтому это страшно несправедливое освобождение, которое прошло в XIV веке в Англии, просто давно все об этом забыли. Оно вылилось в колоссальную смертность. Просто люди умирали с голода тысячами и десятками тысяч. В бродяжничество массовое, воровство, чудовищное британское законодательство, когда бродяг, а кто такие бродяги? Освобожденные крестьяне, выброшенные на улицу. Бродяг ловили первый раз порка, второй раз виселица. Единственное преступление, которое совершил бродяга, то, что он не нанялся на самых невыгодных условиях за кусок хлеба какому-нибудь лендлорду. Вот что делает со свободным крестьянином британское право. Свободный, идешь по улице на виселицу. Я немного упрощу саму технологию рассказ о реформе отмены крепостного права, потому что это настолько сложная тема, там так много нюансов. Тем более, эта реформа осуществлялась в разных регионах России совершенно по-разному. На эту тему защищено великое множество докторских диссертаций. И кто-нибудь из узких специалистов на какой-нибудь мелочи подловит. Поэтому наша с вами задача понять принцип. Что из себя представляла реформа прямо по пунктам главным? Раз, два, три. Начну со следующего. А были ли в крепостной традиции какие-то преимущества? Ну, для дворян понятно. У них все хорошо. А для крестьян? Вы не поверите, но были. Во-первых, преимущества психологические. Крестьянин, работая веками, одно поколение за другим,
на этой земле, начинал воспринимать землю как свою. Он начинал относиться к ней не как к барской. И это порождало в его душе определенную стабильность. Не надо большую семью строить, чтобы было побольше мальчиков. То есть были определенные перспективы. Второй вопрос. Социальные гарантии. Да, формально никаких. Но были понятия дворянские. Если крестьянин состарился, уже не может работать, или у него нет родственников, чтобы его содержали. В первую очередь это касается, кстати, дворовых слуг, у которых нет своих земельных наделов. Пожизненное содержание – кормить, одевать, обеспечивать каким-то теплым углом – это уже обязанность барина. То есть, можно сказать, конечно, убогое, по нашим понятиям, смехотворное, но по тем временам некая уверенность в завтрашнем дне. Это не рабство. Ну и, наконец, если крестьянин предприимчивый, если он уходит на заработки, если он строит какое-то свое маленькое производство, мастерскую, все наши Мамонтовы, Рябушинские, Третьяковы, это ведь не дворянский капитал. Когда-то были их предки крестьянами, которые первые деньги зарабатывали, еще оставаясь крепостными, договариваясь с барином, ну, по сути, об откате. Ты меня, барин, отпусти, я тебе не с этой деревни буду рубль в год давать, а 50 рублей в год. Приду и заплачу, не переживай. Если такие доверительные отношения устанавливались с предприимчивыми крестьянами, то крестьянин мог добиться успеха экономического, имея небольшое конкурентное преимущество. Крестьянин не платил налоги. Ведь налог за него платил барин, фиксированную подушную подать. А сам крестьянин никаких налогов не платит вообще. То есть некоторые плюсы в крепостном праве все же были. Ну, уже не говоря о нравственных вопросах, что барин добрый должен о крестьяне заботиться, что они все православные, что они вместе в церкви, относиться друг к другу по-человечески. Это, конечно, теория вопроса, ибо на каждого доброго барина находился свой Троекуров, а на каждого Троекурова могла найтись еще, не дай бог, какая-нибудь Салтычиха. Еще один вопрос – крестьянская неподсудность. Крестьянин мог где-то оступиться, где-то нарушить закон. Отпустил его барин в город, он что-то там украл. И капитан-исправник приедет с этим крестьянином к барину и скажет: «Вот, воруют». Барин говорит: «Да, безобразие. Ну, там, что он украл, я сейчас вам отдам, компенсирую. А крестьянина давайте ко мне, я сам его накажу». За исключением определенного ряда государственных преступлений суд над крестьянином осуществлял барин сам. Помните, из-за чего поссорился старик Дубровский с Троекуровым? Они же друзьями были, не разлей вода. Даром, что Дубровский бедный, а Троекуров богатый. Поссорились из-за того, что Дубровский хотел наказать кого-то из крепостных Троекурова за невежливый разговор. Тот ему нахамил каким-то образом. Ну, в общем, хотел его наказать. А Троекуров говорит: «Нет, это мой крепостной, я сам с ним разберусь, не трогай». Это было искоркой в ссоре. Определенные преимущества у несвободного крестьянина были. Поэтому их тоже надо было учитывать при проведении реформы. Итак, как это проходило? Все было в обстановке строжайшей секретности, никто ничего не знал, все засекречено. Утром того самого дня возле манежа в Петербурге Александр II лично вышел, предварительно собралась толпа, было объявлено, что будет какое-то важное заявление, и лично прочитал манифест об освобождении крестьянства и начале реформы. Народ безмолвствовал, народ ничего не понял. С пиарщиками и текстовиками у Александра были большие проблемы. Не только у Александра, тогда мало кто понимал, как надо разговаривать с простым народом. Помните, как народовольцы? Чернышевский писал листовки тогда, к крестьянам обращался. Звучало оно примерно так: «Добрым крестьянам и обывателям от их доброжелателей поклон». Добрые обыватели ничего не понимали, какие доброжелатели, читали эти листовки. А Чернышевский думал, да, и народовольцы, что крестьяне вот таким языком друг с другом разговаривают. И когда пришедшие из города экс-студенты начинали рассказывать про то, что реформа плохая, царь плохой, крестьянам тоже, может быть, что-то не нравилось. Но эти студенты мне нравились еще больше со своим городским косноязычием, поэтому они их бодро вязали и сдавали ближайшему околоточному. В царском манифесте была такая же проблема. Люди не поняли, народ безмолвствовал. На всякий случай вышло распоряжение полиции не свистеть, не шуметь, криков не издавать. Но один какой-то наиболее продвинутый
горожанин, дворник питерский, не мог сдержать себя, видимо, мало что поняв, но при виде государя-императора от счастья, несмотря на предупреждение, начал громко кричать «Ура! Ура! Ура!», за что был полицейскими пойман и выпорот. Лучше бы молчал. Постепенно, по ходу того, как разбирались в тексте, народ, конечно, понимал, что произошло эпохальное событие. Царь уже тогда получил неформальное наименование «Освободителем». Выступления крестьян были немного. Советские учебники драматизировали это. Где-то это было связано с тем, что просто крестьяне не понимали сути предложенной реформы. Полагали, что вся земля их. Начинали ее как-то там делить. Помещик обращался в полицию. Полиция крестьян разгоняла. Были некоторые стычки. Но в общем и целом все прошло гораздо спокойнее, чем в Соединенных Штатах. Война севера и юга началась не из-за освобождения чернокожих. Но такое резко неудачно проведенное освобождение сильно усугубило конфликт между севером и югом. Поэтому можно сказать, что Александр II оказался в государственном плане мудрее, опытнее, чем Авраам Линкольн. Кратко о сути реформы. Кого освобождали? Освобождение получили все категории крестьянства зависимого, а именно помещичьи, их было примерно половина от общего числа, государственные и еще удельные крестьяне. Удельные крестьяне – это те, которые были прикреплены к земле собственности императорской фамилии. Это несколько процентов от общего числа. Чья после этого объявляла собственность на землю? Формально помещики на всю принадлежавшую им землю сохранили собственность. Их так успокоили. Но на самом деле они обязаны были передать крестьянам, не индивидуально, а общине крестьянской, существенную часть земли в постоянное пользование. За пользование этой землей крестьяне, входившие в общину, должны были платить помещикам оброк, то бишь аренду, или отрабатывать барщину, если у них денег не было. Или они полагали, что барщина – это выгоднее. Вот эти крестьяне, которые временно работали на земле, уже переданной общине, но не ставшей еще собственностью общины, назывались временно обязанными. Какую роль в этой сделке играло государство? Многоплановую. Во-первых, оно сразу зафиксировало стоимость земли. Ту стоимость переданной общине помещичьей земли, которую потом община будет долго в рассрочку выкупать. Государство старалось эту стоимость занизить, чтобы выкуп был не слишком дорогим. Ну, естественно, дворянские лоббисты, наоборот, это все завышали. Поэтому где-то были недовольны дворяне, где-то были недовольны крестьяне. Как в любом компромиссе. Компромисс – это что? Какая сделка считается удачной компромиссной? Только та, которой недовольны обе договаривающиеся стороны. Поскольку условиями реформы в целом, и особенно вопросами стоимости выкупной земли, оставались в основном недовольны как дворяне, так и крестьяне, но надо полагать, что правительство подошло правильно, компромиссно. Второе. Государство выступало гарантом по сделке и говорило, мы гарантируем дворянству, что за всю землю рано или поздно вы получите деньги, и мы гарантируем крестьянству, вас никто не кинет, этот земельный участок навсегда останется в собственности крестьянской общины, ничего не поменяется. Никогда помещик обратно у вас эту землю никак не отберет. Это было очень важно. Третье, самое главное. А на какие деньги будет крестьянин выкупать ту землю? Он денег в руках не держит. Практически натуральное хозяйство. Ну, кроме узкого слоя крестьян-предпринимателей. Государство давало крестьянину кредит на выкуп земли. Почти 100%. Где-то это было 80%, где-то 90%. Какую-то часть община должна была или изыскать сама, потому что нельзя было, чтобы выкуп был совсем бесплатный, это было правильно, что-то продать, ну или где-то прокредитоваться на стороне. Но большую часть, подавляющую выкупных денег давало государство. Давало под небольшой процент на 49 лет. И в течение этих 49 лет государственными деньгами община расплачивалась с помещиком. У вас возникнет вопрос, откуда государство взяло столько денег, чтобы разом выкупить всю землю? Ответ. А ниоткуда. Денег этих взять было абсолютно невозможно.
Это было несколько десятков ВВП России. Поэтому государство не платило живыми деньгами помещику. И, кстати, правильно делало, потому что получив бы сразу вот живой кэш через общину от государства, помещик мог бы что сделать? Ну, купить футбольный клуб в Лондоне, дачу в Биарице, поменять свою несчастную псковскую латифундию на домик на Лазурном берегу на острове Кома. Да кто его знает? Но чтобы свои деньги стали тратить помещики. Далеко не все они были ориентированы на развитие бизнеса, на предпринимательство, да просто на дальнейшую жизнь вот здесь, вот на этой скудной земле. Кто-то мог бы просто сбежать, уехать, прогуливать эти деньги и горным бизнесом заняться в качестве игрока. Поэтому государство, у которого денег не было, платило помещику только часть суммы, 5-10%, а остальное все постепенно выдавало выкупными обязательствами, по большому счету расписками долговыми, тоже под такой же символически небольшой процент. То есть растягивало максимально платеж. Помещик чемодана с наличностью за свою землю не получал. Это тоже помещикам не нравилось, они хотели деньги сразу, но кто же им отдаст? Следующий вопрос. В какой момент община становилась собственником земли? Это очень важно. Община становилась собственником земли не когда расплатится. Община, как гарант этой сделки, становилась юридическим собственником земли после того, как утверждалась так называемая выкупная сделка по земельные отношения между помещиками и крестьянами. Как только все документы оформлены и первые платежи прошли, все. С этого момента община по документам, по свидетельству о собственности, собственник всей земли. Это психологически очень важно. Я называю эту реформу колхозной ипотекой, потому что на самом деле выстраивались отношения не между государством, помещиком и конкретным крестьянином, а между государством, помещиком и общиной. Крестьянин потом должен был с общиной разобраться сам. И, по сути, земля отдавалась под ипотечное обеспечение государством этой общине в собственность. Вот такая была колхозная ипотека. Создавались колхозы, только единственная разница была в том, что каждый крестьянин продолжал в общине работать не на общей земле, тракторов не было, а на своем собственном наделе. Более того, поскольку наделы разного качества, ну где-то на холме светлое место, хороший урожай, а где-то общинная земля в болоте, то время от времени еще эти наделы менялись местами, перерезались, или же они сразу нарезались на такие полоски, чтобы каждому достался свой кусочек хорошей земли, и каждый был вынужден, ну, как-то мириться со своим кусочком неплодородной земли. Это была сложная система, но это была коллективная собственность. Только потом, когда государство будет сокращать выкупные платежи, а, по-моему, в 1907 году уже, по итогам первой русской мятежной революции, вообще спишет все долги и отдаст всю неоплаченную землю общине окончательно, отменит эти выкупные платежи. Вот только после этого, с началом Столыпинской реформы, индивидуальный крестьянин сможет расторгнуть свои договорные отношения с общиной, выделиться, индивидуально продать свою землю и переехать куда-то, заняться своим фермерским хозяйством на новых землях, выйти из общины. Ну, либо выйти из общины и заняться фермерством на этой земле, если тебе этой земли хватает. Вопрос. Что значит «хватает земли»? Сколько земли получал крестьянин по итогам реформы? Ну, во-первых, количество земли было везде разное. Не черноземье где-то в степях или, наоборот, на севере побольше, а там, где земля плодородная, Воронежская область, Малороссия, Новороссия, там, естественно, поменьше. Но в среднем это 6 десятин земли на одного человека мужского пола. Это не на семью, это именно на душу мужского пола. Десятина чуть больше гектара. Поэтому земли было немало. И первое время земли хватало, и урожая хватало. После реформы, за 20 лет правления Александра II, экспорт хлеба, экспорт, одна цифра у нас есть точная, из России вырос в 3 раза. На фоне такого резкого роста морального и материального благосостояния наиболее работящих крестьян, начало резко расти население. И дальше наделы начали дробиться. Уже земли не хватает, уже действительно малоземелье, не сразу после реформы, а через 10-20 лет. И эти крестьяне уходят в город, становятся самыми бедными рабочими, нанимаются на фабрики. Эти крестьяне формируют будущий пролетариат,
двигатель Октябрьской революции. Поэтому

Я у помещика. Да, оставалось. Он не обязан был по закону отдать общине всю землю. В разных регионах по-разному. Где-то помещик оставал себе половину земли. В принципе, делать ему было с ней нечего, поэтому в основном он тоже сдавал ее в аренду. Где-то меньшая часть, 30% земли. Но если у помещика есть деньги, он может позволить себе иметь на этой земле вишневый сад, гулять. Понятно, что на вишневом саде ты ничего не заработаешь. Скорее всего, это предприятие убыточное. Все очень красиво, но много вишни не наторгуешь. Поэтому вишневый сад есть, а денег он не приносит. Наоборот, надо за ним ухаживать. И когда к тебе приходит предприниматель, скорее всего, из бывших крестьян, и предлагает тебе за этот вишневый сад в хорошем месте хорошую цену, потому что потом убыточный бизнес ликвидируют, вишенки все эти вырубят, поделит на дачные участки и продаст разбогатевшим городским интеллигенции под дачи. Тогда от этой лишней земли разными способами дворянство начинало избавляться. Следующий вопрос. Что было с теми самыми дворовыми, которых было довольно много, 5-6% от общего числа крестьян? У них-то земли нет. И отпустить их одномоментно тоже нельзя, потому что тогда у дворян просто все развалится. Надо же как-то дом топить, убирать в усадьбе, детей куда-то пристроить малолетних, если няня уходит. Поэтому дворовых освободили просто одномоментно, но обязали 2 года продолжить работать у этих конкретных, уже не хозяев, а у этих конкретных работодателей. Вот как они договорятся? Ну, договаривались обычно по-простому, за еду, кров и какое-то небольшое жалование. Ну, жалование здесь в данном случае уже приходилось платить, потому что иначе дворовой, получив документы о своей личной свободе, в общем-то, мог и убежать. Поэтому началась оплата слуг, домработниц и дворников. Вопрос. А что было с крестьянами государственными и удельными? В принципе, то же самое, что и с крестьянами-помещичами. Они получили личную свободу. Они получили, это очень важно, все гражданские права, равные любому подданному империи. А землю они либо продолжали арендовать у государства, либо по модели помещик-крестьян, получив ссуду, могли ее у государства выкупить. Преимущество государственных удельных крестьян было в том, что государство не старалось на этом заработать. Расценки на государственную землю были гораздо ниже, чем на землю помещичью. Как реформа проходила на окраинах Российской империи, за великоросскими территориями? По-разному проходила. В основном там условия реформы были для крестьян хуже. Например, на Кавказе, в Закавказье, в Бессарабии помещиков не обязывали отдавать часть земли крестьянам за выкуп. В основном крестьян освобождали там без земли. Примерно такая же ситуация была и в Польше. Наполеон освободил всех, когда пришел. В Италии, в Германии все формы крепостной зависимости он ликвидировал. Он из той части Польши, которая не входила в состав Российской империи, когда он отвоевал эти земли у Пруссии и у Австрии, тоже крестьян всех освободил декретом. Только освободил он их без земли. Крестьяне дохли, как мухи, и шли, опять же, в найм батрачить на помещиков. И только после крестьянской реформы у нас они получили, наконец-то, свои земельные наделы и смогли хоть как-то жить далее по-человечески. Это была не настоящая свобода. Много пиара, мало заботы о людях. Еще один вопрос интересный. Выиграло ли что-то от этого само государство? Или оно оказалось в долгах, как в шелках? Выиграло. И много выиграло. На самом деле правительство Александра II говорит, наверху не дураки сидят. Вот там не дураки сидели совсем. Казалось бы, государство дает деньги в долг крестьянам. Крестьяне этими долговыми расписками рассчитываются с помещиками. Происходит такой кругооборот долговых обязательств, и прямого дохода государству нет, только колоссальная головная боль, стресс социальный и всеобщее недовольство. Нет, не совсем так. Мы ведь не забыли, что по разным оценкам до 2/3 имений и земель вместе с душами уже заложено в долг государству. Значит, таким образом государство, расплачиваясь как бы сквозь общину за землю и условно души с помещиком, долги помещика вычитает.
Это то, что называется в бухгалтерии схлопнуть взаимные обязательства.

0: обязательства схлопывались, и все, что дворянство было должно правительству, оп, сводилось к нулю в балансе. Таким образом, безнадежные долги, которые никогда в жизни бы все эти Раневские, Ноздревы, Коробочки и прочие герои Гоголя, Некрасова, Чехова, Лескова и других наших, глубоко понимавших тему писателей, вот эти их безнадежные долги государство довольно быстро и одномоментно зачло. Таким образом, оказалось в целом в финансовом выигрыше и бюджет свой поправило. Важный вопрос еще один. А сколько в итоге государство платило за крестьянскую душу? Почем помещик продавал душу крестьянина? А вот ни почем. В том-то была и суть нарушения права частной собственности. Это было не только принуждение к сделке по земле, но это было принуждение бесплатно. Так для красоты иногда могли сказать, что стоимость крестьян как бы заложена в стоимости земли, но этого не было на самом деле. Крестьян – это дело правильное, человеческое, богоугодное. Людей – это капитал основной. Дворяне отпускали на волю бесплатно. Это была суть реформы. Что можно сказать в заключение? С точки зрения развития страны, конечно, это был настоящий переворот и в социально-правовой сфере, и в культурной, и самое главное, в психологическом состоянии населения. Все критиковали реформу. Левые революционеры говорили о ее половинчатости, о том, что надо было бесплатно раздать землю крестьянам. Ну как это сделать-то? Как? Правые, что вообще ничего не надо было делать, надо было как-то медленно, постепенно. От того, что в итоге никто не мог этого предвидеть, произойдет такой скачкообразный рост населения, и появится такое количество малоземельных крестьян, которые пойдут в города, пойдут батрачить, появится сельский городской пролетариат. Вот это все стало предпосылками революции 17-го года, что эта революция была как раз спровоцирована неправильно проведенной земельной реформой. Вы знаете, всем умны за одним умом. Реформа Александра II почему была краеугольным камнем всех реформ? Потому что именно так компромиссно удалось добиться того, чему учил Василий Андреевич Жуковский, молодого наследника престола, мальчика Сашу. Ни в коем случае нельзя пытаться революционным образом перескочить из понедельника в среду. Надо двигаться постепенно. И вот эта реформа, это был пример умного, поступательного движения в части развития страны и экономики. Дорогие друзья, я заболтался в первой части нашей беседы. Покаюсь. Я все время забалтываюсь, когда говорю о людях, которые мне симпатичны, которые положили свою жизнь на то, чтобы сделать лучше не только жизнь себя и семьи, но и веренного им народа, страны и государства. Вся команда Александра II и он сам жили именно такими мыслями. Это была поразительная команда пассионариев. Поэтому я, наверное, сделаю отдельную лекцию коротенькую, где кратко расскажу о авторах реформы, потому что у каждой реформы всегда были лица. Политическую ответственность брал на себя Александр. Он брал на себя все издержки реформ. И это стоило ему жизни. Но каждая из этих реформ реализовывалась обычно несколькими пассионарными министрами, имена которых мы практически забыли, ну, может, за исключением имени фельдмаршала Милютина, о котором я подробно рассказывал при нашей прошлой встрече. Остальных мы точно не знаем. Давайте я сейчас расскажу о сути реформ, а потом о людях в следующей лекции. Итак, коротко. Финансовая стабилизация. Мы помним с вами, что к моменту прихода к власти Александра II дефицит бюджета 50%. Бюджет наполовину не обеспечен. Страна находится на пороге полного финансового краха. Много чего сделано. Учрежден Госбанк. Единственным распорядителем доходов и расходов становится одно учреждение в стране. Одно. Все централизуется. Все контролируется. Министерство финансов. Бюджет проходит через Государственный совет. Парламента еще нет, но уже есть процедура коллективного обсуждения и уточнения бюджета. Александр II меняет налоговую систему. Полностью ликвидируется система откупов, при которых терялась значительная часть косвенных налогов, когда целые отрасли, например, торговлю спиртным, отдавались откупщикам. Они платили какой-то фикс, а дальше зарабатывали сколько могли. Сложно этим было управлять, но смогли, наладили систему, и доходы государства резко поползли вверх. Создается большое количество коммерческих акционерных банков. Первые активные, эффективные были уже созданы при его отце. Но именно теперь нет проблем с кредитом. Есть куда пойти и взять деньги, если у тебя есть какая-то коммерческая идея. Разрешаются частные инвестиции в железные дороги, в главную связующую транспортную инфраструктуру страны. Николай был прекрасным инженером. Он лично принимал участие в проектировании Николаевской железной дороги, самой длинной на тот момент дороги в мире, Петербург-Москва. Но все равно дорог железных очень мало. Чуть больше 1000 километров Российской империи. За годы правления Александра протяженность железных дорог увеличивается, внимание, в 20 раз. Не в 2, в 20 раз. Потому что привлекается частный капитал, частная инициатива, потому что акции железнодорожных компаний свободно продаются на всех европейских биржах и американских. Самое главное достижение Александра – больше частной инициативы. Экспорт хлеба за 20 лет в 3 с лишним раза. Но я об этом говорил. Это вам не экспорт нефти, не экспорт газа. Нефть, газ – это наше достояние, и это очень технологически сложная отрасль, требует особых компетенций. Но это, простите меня за тавтологию, я скажу это специально, это в конечном счете конечный ресурс. Они не бесконечны. Я был на днях в Кемерово, нашей угольной столице, спросил, а сколько еще угля осталось? И они гордо говорят, да у нас угля, по современным оценкам, на 500 лет еще. Ну, может, на 500, а может, на 50. Мы-то вряд ли узнаем об этом точно. Но это в любом случае конечный ресурс. А хлеб, зерно – бесконечный ресурс. Бесконечно. Только люби и возделывай эту землю. Поэтому экспорт хлеба, который, слава богу, только последние годы, последние 20 лет в нашей стране, начинает систематически с года в год расти, это то, чем всегда славилась наша земля, и то, чем надо нам гордиться и развивать. А, конечно, еще лучше вместо зерна экспортировать что? Лучше всего экспортировать макароны, печенье, продукты переработки. Представляете, сколько итальянцы зарабатывают на нас? Ну, прикиньте себе по весу разницу вот этой вот пачки макарон итальянских, спагетти из твердых сортов пшеницы. Все эти твердые сорта пшеницы у нас, это российские сорта. И сколько по весу стоит 0,0% от этого наше зерно, которое мы продаем в Италию. Так что надо разрабатывать переработку. Далее, налоговая реформа. По сути, создала ту налоговую систему, которая у нас есть сейчас, но только... Скажу страшную вещь, она была лучше. У нас очень интересное налоговое ведомство с технологической точки зрения, с точки зрения учета за оборотом, компьютеризации, единые налоговые кабинеты. Мы не только на мировом уровне, мы, наверное, самая продвинутая страна в мире. То есть ни у кого нет лучше работающей налоговой службы, эффективнее, чем в России. Это большое достижение многолетнего нашего руководства ФНС. Но с точки зрения... содержательной, мне кажется, что наша налоговая система, пройдя прекрасный этап в начале нулевых здравомыслительного реформирования, когда появились это упрощенка, вмененка, единая шкала подоходного налога, очень много упростилось, все равно наша налоговая система по-прежнему несет на себе следы вот этой европейской сложной болезни, потому что то, что создали в 90-е наши младые реформаторы, это бред сумасшедшего. Они в развивающейся экономике, в молодой, скопировали налоговую систему развитых стран Северной Европы, сложную, запутанную, с этими НДСами, налогами на прибыль, косвенными налогами, прямыми, акцизами. В Российской империи все было гораздо-гораздо проще. Многих налогов вообще не существовало, в принципе, которые есть у нас сейчас. Это вот мы все Данию, Германию и Англию пытаемся собезьянничать. Надо у предков наших учиться здравому смыслу. Это не в укор налоговикам. Налоговики наши работают превосходно. А вот депутаты должны об этом думать. Те, кто занимаются налоговым законодательством. Я об этом говорю со знанием дела. Следующая реформа в области просвещения и цензуры. Ну, с цензурой просто. Предварительная цензура большинства изданий отменялась. Цензурный устав отменялся, органы цензуры резко сокращались. Это еще не была свобода прессы, но это был огромный шаг в направлении свободы слова. Реформа в области просвещения. Появились, размножились и структурно оформились два типа хороших средних школ. Классические гимназии и реальные училища. У нас почему-то в школе считается так. Если гимназист, то это обязательно сын каких-нибудь богатеньких родителей, потому что он изучает всякие высокие науки. А вот реалист из реального училища – это вот это почти рабочий. Он обязательно будет за советскую власть и симпатизировать большевикам. На самом деле все не так. Разницы между гимназистами и реалистами в имущественном плане не было практически никакой. Просто классическая гимназия – это там, где изучают классические языки. Латынь, древнегреческий и больше уклон в гуманитарную сферу. В классической гимназии могут учиться представители любых сословий, если сдадут соответствующие экзамены. Плюс к этому в классической гимназии есть подготовительное отделение, и даже если ты из крестьян там, или из бедных мещан, ну, окончил сельскую, городскую школу хорошо, потом поучился на подготовишке в классической гимназии. Платное было обучение, но невысокая оплата довольно. У тебя есть шанс поступить в классическую гимназию, откуда без экзаменов в университет. И все, перед тобой открыты все двери. В реальное училище или реальной гимназии, как тогда называли, просто был другой набор предметов, но статус абсолютно тот же самый. Там нет латыни древнегреческого, но там больше физики, математики, химии. И предполагается, что после реальной гимназии ты поступишь в Бауманку, именно при Александре II. Ремесленное московское училище, основанное его отцом, преобразуется в высшее на правах университета технический колледж будущей имени Баумана, в Питерский технологический институт. Вообще многие училища, узкоспециализированные при Александре, преобразуются в отраслевые технические вузы, куда принимали выпускников этих самых реальной гимназии или реальных училищ. Что касается начального образования, ну здесь просто скачкообразный рост, потому что разные источники финансирования, есть государственные школы по ведомству Минпроса, но появляется огромное количество земских школ, которые финансируются земствами. Больше внимания уделяется финансированию церковно-приходских школ. И таким образом, в целом, в школах учится уже каждый третий ребенок, включая бывших крепостных крестьян. Это невиданная для Российской империи цифра. В 1869 году ввозится новая должность, очень статусная и важная. Инспектор народных училищ. Этот человек осуществляет надзор за всей учебно-воспитательной программой школ и занимается подбором и аттестацией учителей. Мы все с вами знаем фамилию самого известного в стране сегодня инспектора народных училищ той поры. Это инспектор Симбирской губернии, звали его Илья Николаевич Ульянов, отец Ленина. Илья Николаевич Ульянов, кто побывает в Ульяновске, а можете просто по интернету посмотреть, там есть виртуальная экскурсия. Там сохранился дом в центре Ульяновска, городской двор большой, где жила большая семья инспектора народных училищ. Он был дворянином, то есть он дослужился до потомственного дворянства и передачи дворянства по наследству, поэтому, соответственно, и Александр Ульянов, и Владимир Ульянов, и все остальные были дворянами. Должность эта была статусной, ибо по табели о рангах приравнивалась к генеральской в военном ведомстве. Жалование было нормальное. Судя по дому и судя по тому, что у всех Ульяновых была прислуга и помощники по хозяйству, денег хватало на большую семью. Массовыми становятся женские гимназии. При Александре II женское среднее образование, которого раньше вообще массового в империи не было, были только отдельные элитные учреждения, как Смольный институт, например, просто становится обычным делом. Большую роль в этом сыграла супруга императора, Мария. У нас вообще две Марии было, две немки. Мария Александровна, жена Александра II, и его бабушка Мария Федоровна, супруга Павла, стояли у истоков всего благотворительного движения, а также у истоков женского образования. И многочисленные мариинские гимназии, они все финансировались, так и называлось, по ведомству императрицы Марии. Это отдельное учреждение было в империи, и императрица занималась развитием женских мариинских гимназий, мариинских благотворительных обществ, мариинских каких-то учреждений, мариинский театр, это тоже в честь императрицы Марии, мариинская больница в Петербурге. Нам есть за что этих замечательных женщин благодарить. Не говоря уже о том, что супруга нашего героя Александра II была еще прирожденным педагогом. Она вокруг себя собрала кружок энтузиастов, талантливых учителей. Фамилию одного из них наверняка вы знаете. Этот год, 2023, это год педагога и наставника в нашей стране. Исторически главным педагогом и наставником, в этом году даже юбилей его отмечается, это Ушинский. Ушинский пользовался личным покровительством Марии Александровны. Она очень его ценила, защищала, помогала всячески, продвигала его методику. У меня дома есть несколько репринтных учебников, а также учебников Ушинского уже в современной орфографии для школ того времени. Но вы не поверите, но они мало чем уступают современным. Ну, там каких-то технологических вещей, конечно, не хватает. Но если мы возьмем с вами начальную школу, ну, блестяще, умно, продуманно, с пониманием психологии ребенка. Очень здорово сделано. Всем этим мы обязаны эпохе Александра II и его супруге Марии. Кстати, снова отвлекусь, но вам, наверное, будет интересно. У меня дети пошли в школу. Школа имени Белинского. Можете посмотреть в интернете, в центре Москвы. Обычная городская школа. Очень старое здание. Школа имеет глубокие традиции и ведет свою историю от Мариинской женской гимназии, которая там находилась. Я бродил по коридорам на первом этаже, смотрю школьные стенгазеты. Обычная женская гимназия. В ней работал преподаватель музыки, учил игре на фортепиано, сольфеджио, пению, наверное. Звали его Сергей Рахманинов. Я задумался представить себе в Вене, например. Там, по легендам, в этом месте один раз пил кофе молодой музыкант Вольфганг Амадей Моцарт. Там и площадь Моцарта, и кафе Моцарт, естественно. И 15 Моцарт-штрассе вокруг. И 40 туристических агентов водят там экскурсии. И, конечно, фирменные десерты Моцарт. Вот так они правильно относятся к промотированию собственной истории. А у нас, ну, подумаешь, Сергей Рахманинов. Несколько лет работал учителем музыки. Хватит и стенгазеты. Эх, много чего у нас еще в пропаганде нашей истории недоделанного. Но вот мы с вами как раз этим занимаемся. Не просто просвещением, а продвижением нашей с вами любимой истории. Двинемся дальше. Университеты. Было 7 университетов, при Александре II появляется 8-й, Новороссийский, в Одессе. И вскоре там были уже подготовлены все документы, при его сыне откроется еще один университет, которым мы гордимся, университет в Томске. Самое главное, новый университетский устав 1863 года восстанавливает отмененную Николаем университетскую автономию. И вот теперь все, как было изначально, и еще свободнее. Что это означает? Университет – это собственный суд. Студент, совершивший какое-то правонарушение, подлежал суду в университете. Смотрите фильм «Запах женщины» с Аль Пачино. Там, ну, некая такая американская пародия на студенческо-преподавательский суд в элитном американском колледже. А тогда все было по-настоящему, по-серьезному. Студенты-преподаватели не подсудны общему суду. То есть университет может просто не выдать студента полиции, если сообщество университетское считает его невиновным. Ну, студенты сами виноваты, потом стали активно записываться в всякого рода бомбистские кружки и заниматься вот этой революционной галиматьей. Поэтому университетский суд со временем, увы, был отменен. Но представляете, какая идея? Свободная страна, университет. Судебная экстерриториальность. Невероятная вещь. Ректор, естественно, выбирается. Профессора на своей должности выбираются другими преподавателями числа наиболее авторитетных. Утверждение учебных планов, замещение вакансий на кафедрах, все регулирование внутриучебным процессом. Никакого тебе министерства. Этим всем занимаются университеты сами. Министерство только определяет общие правила, утверждает проректоров и не вмешивается. В университетах работали лучшие ученые того времени. Менделеев, Бутлеров, Столетов, Сеченов, Тимирязев, Соловьев, Буслаев. Никогда, никогда после и по сей день не было такой свободы в университетском образовании, не было такой свободы студенчества и преподавателей, как в пореформенной России Александра II. Что важно ученым? Что мы сегодня не понимаем, когда говорим о развитии российской науки? Ученые это понимают прекрасно, что иногда не понимают блогеры и публицисты. Для ученых очень важно профессиональное общение, вовлечение в единую профессиональную среду. Поэтому очень важно подписываться на все журналы, все читать, ездить на симпозиумы и конференции, выхватывать новейшие достижения научной мысли. Общение профессиональное для ученого десятикратно ускоряет прогресс в науке. Это было понято Александром II, это было понято его командой, поэтому тогда возникает огромное количество научных обществ. Русское математическое, русское химическое, русское техническое общество, кстати, русское историческое общество. Массово организуются разного рода всероссийские съезды, симпозиумы ученых-естествоиспытателей, ученых-врачей, археологов, юристов. Это просто было повседневностью. Российская наука вышла на самый передовой уровень науки мировой. Софья Ковалевская, первая в мире женщина-профессор математики, первая в России женщина-академик. Мы помним с вами, что вторая в России женщина-академик – это невестка графа Уварова, нашего героя предыдущих лекций. Она академик археологии. Работы Столетова, Лебедева, Яблочкова, Ладыгина, Можайского, Жуковского, Циолковского, Менделеева, Сеченова, Мечникова, Павлова, экспедиция, организованная РГО, врачебная школа Пирогова-Склифосовского, великие историки школы Ключевского, Соловьева, Костомарова. Это все то, чем мы гордимся и по сей день, что лежит в основе российской и советской науки. В каждом из этих людей можно говорить часами. Может быть, когда-то я отважусь, я все-таки не узкий специалист в этих отраслях знания, но постараюсь, по крайней мере, сделать какие-то отдельные лекции хотя бы некоторых из этих великих имен, которые я вам сейчас назвал. Очень коротко, реформа самоуправления. Появляются земства, учреждения, которые управляют землей. Учреждения выборные, всесословные, которые обладают реальными рычагами управления в сельской территории и городским хозяйством. Реальными рычагами, потому что у них есть деньги. Они выполняют определенные фискальные функции, производят так называемую раскладку части налогов, контроль за исполнением некоторых повинностей и получают себе значительную часть налоговых платежей, на которые могут открывать земские школы, земские больницы, содержать земских врачей. Вообще сами понятия «земский учитель» – это гордое понятие. Я земский учитель, я земский врач, как Булгаков, Чехов. Это все родилось в результате реформ Александра II. Земские органы избирают, но там тоже все умно устроено. Ну, понимаете, да, что если дать равные избирательные права вчерашним крепостным крестьянам, дворянам и профессорам, горожанам, то ничего толком не получится. Числом победят крестьяне, а у них нет специальных знаний, образования, довольно узкий поначалу круг интересов. Поэтому избирательные цензы, поэтому голос одного дворянина, не будем запоминать пропорции, неважно, приравнивается к голосу двух горожан и десяти крестьян. Потому что должны быть компетентные люди в земстве. И это было очень разумно. Такая же реформа проводится в городе, где городское самоуправление, городские думы со своим бюджетом, городской голова появляется, современный мэр города. Эти городские думы помогают развитию городской инфраструктуры. Появляются трамваи, конки, прокладываются дороги. Все за средства городских дум, потому что люди, которые живут в городе, хотят, чтобы этот город стал лучше. Мы во многом зависим с вами не от местного самоуправления сегодня, от эффективности конкретных мэров, от их опыта, от их ума и от их пассионарности, самоотверженности. Москвичам везет с мэрами в последнее время. Я, кстати, считаю, что и Лужков был прекрасным мэром, по крайней мере, точно первые 10, может быть, 15 лет. Потом глаз притирается, много обязательств, не каждый выдерживает. Но это очень пассионарный человек был, великолепной энергетики. Потом Москве второй раз повезло с мэром, потому что Собянин ко всем положительным качествам Лужкова добавил еще невероятную современность. Когда я вижу, что происходит в Москве, мне все время кажется, что Собянину лет 40, потому что он думает как молодой, он все понимает, как работает система. А другим городам не везет. Ну и денег нет, как в Москве, в бюджете. Реформа земская, реформа самоуправления гораздо в меньшей степени определяла успех городского хозяйства только личными качествами городского главы. Плохо работает, за этим стоит выборная городская дума, она его меняет. Плохо работают думские, их меняют. В условиях всеобщего избирательного права, как сейчас, которым мы очень гордимся, конечно, вот тут я совсем начну говорить недопустимые вещи, не исключая, что потом на телевидении их чик-чик-чик вырежут. Вот такая моя личная точка зрения. Я историк, могу себе позволить, не как чиновник говорю. Так вот, в условиях всеобщего избирательного права как раз система эффективного местного самоуправления работает не очень хорошо. В условиях всеобщего избирательного права, как ни странно, оно более сочетается с централизованной властью мэра. Потому что, когда один голос бездельника, бомжа, оболтуса и пьяницы приравнен голосу академика, крупного работодателя, эффективного предпринимателя, опытного военного, врача, учителя, человека ответственного, когда голос 18-летнего юнца, мало чего понимающего в жизни, приравнен один к одному голосу многодетного отца или многодетной матери, много чего знающего, но уж точно желающего добра своим детям, думающего о будущем, такая система не работает эффективно. Именно поэтому Черчилль говорил, что для того, чтобы полностью разочароваться в свободном и равном избирательном праве, достаточно 5-минутной беседы со средним английским избирателем. Система при Александре II была другой. Там понимали все возможные минусы предоставления одномоментно всеобщих равных избирательных прав. Тем более, что народ-то был не образован. Поэтому была целая группа цензов. Более жесткие возрастные цензы. Например, горожане голосовали не в 18 лет, а только после достижения 25-летнего возраста. То есть моменты, когда они либо уже получили образование, либо отслужили в армии. Уже что-то понимают, чего-то добились. Очень существенные были имущественные цензы. В Москве, например, при большом населении, где Мосгордума реально много чего решала, избирательным правом обладала лишь несколько процентов населения поначалу. Потому что если ты не собственник, если у тебя нет своего дома, жилья, квартиры, своего дела, ты пока что еще не ответственный гражданин. Станешь ответственным, получишь право голосовать и быть избранным. А пока учись, работай, ну, хотя бы в армии послужи. Судебная реформа. Лучшая из реформ Александра II. Самая безупречная и доведенная до конца. В России к суду относились не просто неуважительно, ехидно-иронически. Нашу систему правосудия прямо на страницах газет называли кривосудием. Вспомним Гоголя. Классическое отношение к судье. В России система судебных учреждений была разветвленная, запутанная. Судопроизводство было закрытым, тайным, сопровождалось чудовищной бумажной волокитой. При рассмотрении дел, естественно, всегда полный приоритет имело обвинение. Защитников не было. Николай I, человек системный и, как мы понимаем с вами, очень-очень сильно не глупый, все это понимал и как мог пытался эту систему хоть как-то благообразить. Он кодифицировал законодательство с помощью Спиранского. Появился единый перечень законов. Этого до Николая не было. Были введены многочисленные жесткие регламенты к единообразию судебных документов. Ну, например, полиция задерживает пьяного. И дальше она была обязана его четко классифицировать по специально разработанной шкале. Бесчувственный пьяный, растерзанный пьяный, не знаю какой, дикий, буйно пьяный, просто пьяный, веселый, почти трезвый, жаждущий опохмелиться. Дальше я уже в детали не погружался. Очевидно, каждая из этих категорий предполагала какой-то отдельный вид возможного штрафа и наказания. Но такого рода классификации справедливого суда над пьяным не добьешься. Как в известном анекдоте, когда сантехника вызывают чинить протечку, и он в конце концов говорит: знаете, друзья мои, всю систему менять надо. Александр понял, к его чести, и команда Александра сумела убедить, а я в десятый раз повторю, что лучшим его качеством было умение слушать и менять свое мнение, услышав аргументы, он понял, что в судебном деле, конечно, если добиваться настоящей справедливости, надо менять систему. Разработчики реформы получили фактически карт-бланш. Цель была сформулирована императором кратко. Нам нужен суд скорый, правый, милостивый и равный для всех моих подданных. Суть реформы кратко. Два уровня суда, мировые и окружные. Мировые суды рассматривают гражданские тяжбы, долги, кто кому там что-то не отдает, семейные споры, мелкие уголовные суда, воровство. Мировые судьи, невозможно поверить себе сегодня, мировые судьи избираются самими гражданами на определенный срок. Мировыми судьями обязательно должны быть люди юридически опытные, с высшим образованием и высоким имущественным цензом. Например, на сельской территории он должен иметь участок не менее 400 гектаров собственности. А если в городе, то стоимость недвижимости – это примерно в маленьком городе стоимость дома, а в большом городе, в столичном, стоимость хорошей элитной квартиры. Мировой судья должен быть экономически честным, не заинтересованным в каких-то там мелких подачках. Это выборный судья. Ну, мы вот сейчас восторгаемся, там говорим, в Америке выборный шериф – это начальник полицейского участка. У нас судьи были выборными мировые. И вот точно они глаза в глаза могли своим гражданам посмотреть, а как ты судишь, как ты выносишь приговор. Крупные государственные дела лежали окружные суды. Окружные судьи назначались правительством. В высшей кассационной инстанции одной, без всякой личной запутанности, становился Сенат. Помните, все императоры не знали, к чему прислонить Сенат. Орган большой, важный, люди там опытные. Никто не знал, чем их озадачить, чтобы они были все время заняты. Александр решил кардинальный вопрос. Сенат, который со времен Петра чем только не занимался, и сенаторы всегда были максимально заслуженными людьми, но всегда без дела. Сенат стал одновременно верховным, арбитражным и кассационным судом. Сенаторы со своими помощниками были загружены по полной программе, и уж подкупить сенатора – это дело совсем безнадежное. Появились присяжные заседатели. Присяжные выносили вердикт о виновности. Если голоса присяжных разделились поровну, дело решалось в пользу подсудимого. Появился в России новый институт адвокатуры. Русские адвокаты той эпохи – это великие ораторы, великие законники и вообще невероятно популярные фигуры. Все молодые люди, которые хотели учиться на адвокатов, потому что адвокат – это модно, доходно, престижно, он вообще властитель дум. Поэтому адвокатом хочет стать мальчик Володя Ульянов, Ленин, адвокатом хочет стать мальчик Керенский, Саша, и многие, многие другие. Судебная реформа была настолько образцовой, что Соединенные Штаты направили к нам специальную сенатскую комиссию по судебным делам, которая на протяжении длительного времени изучала успешный российский опыт проведения судебной реформы. И современная вся американская судебная система, которой по праву, признаемся, по праву гордятся американцы, выстроена по прямому образцу русской судебной системы Александра II. Ну и в заключение несколько слов о так называемой Конституции Александра. Здесь придется развеять некоторые мифы. Были ли конституционные проекты? Готов ли был Александр поделиться властью? И правда ли, что 1 марта 1881 года, в день, когда Александр был убит, взорван террористами, в этот день он собирался подписать Конституцию? Ну, начну с того, что, в общем-то, ничего против появления каких-то законосовещательных органов при императоре А тогда еще не говорили о парламенте как законодательном органе, не говорили о появлении выборных законосовещательных органов. Ничего против этого Александр не имел. Он был прогрессивным человеком, и он был настолько уверен в собственной власти и в собственном праве, что такого рода новые предпарламенты его не смущали. Он думал, что это будет нечто типа Земского собора, как было при его предках, или уложенной комиссии, как пыталась организовать его прабабка Екатерина. Планов было много. После начала земской реформы чуть не появились по образцу земств и городских дум такие же думы на, как бы сейчас сказали, федеральном, на общеимперском уровне. И брат Константин Николаевич такие проекты разрабатывал. Но начались террористы, выстрел в Летнем саду Каракозова. Все это заморозило реформы. Тем не менее, идеи Конституции, идеи появления предпарламента продолжали будоражить общество. Наиболее понятный и принятый Александром проект был сформулирован новым царским любимцем и действительно умнейшим человеком, министром внутренних дел Лорисом Меликовым. Тогда МВД – это грандиозная структура, это главное министерство в правительстве. Фактически Лорис Меликов – первый министр. Лорис Меликов предложил не копировать европейский парламент, потому что уже к тому времени было понятно, что система эта работать в России не будет, у нее очень много отрицательных сторон. Идти надо постепенно и, может быть, не в этом направлении. Поэтому Лорис Меликов предложил от имени министерства законопроект очень умеренный, но выглядящий вполне либерально. Создание законосовещательных органов. Как и все, чем занимался Лорис Меликов, проект двигался очень быстро. В январе 81 года он впервые рассказал об этом императору и получил устное добро. Продолжай. Потом быстро провел все необходимые согласования. И 1 марта, в день убийства Александра, направил проект императорского указа на последнюю визу в Совет министров. То есть никакой конституции не было. Был проект императорского указа о создании законосовещательных органов при государе-императоре. Откуда появилась фраза «Конституция»? Дело в том, что Александр прекрасно понимал как бы общую тенденцию, и он своим сыновьям говорил: «Вы знаете, вот мне кажется, что мы движемся в направлении Конституции». Отсюда и родился миф, что была какая-то Конституция Лориса Меликова. Нет. Нет. Но если бы Александр остался жив, он уже был по нынешним меркам совсем молодой человек, 60 с небольшим лет, крепкого здоровья, молодая жена, дети. Если бы он остался жив и правил еще хотя бы лет 10, наверное, в направлении Конституции мы бы двигались, наверное, бы к Конституции подошли, а вот дальше, не знаю. Дальше мы начинаем заниматься не историей как наукой, а историей как искусством. А история сослагательных наклонений не понимает. Дальше могло произойти по-любому. Мы могли мирно, спокойно трансформироваться в некую вариацию. Конечно, с большей самодержавной властью, но в некую вариацию британской монархии. И не было никакой революции, не было бы гражданской войны, не было бы террора, коллективизации. Все бы реформировалось постепенно само уже тогда, в конце 19 века. А могли бы и наоборот раскачать страну. И то, что произошло в 17 году, произошло бы раньше. И империя бы посыпалась, произошло бы то, о чем предупреждали правые победоносцев, то, чего так боялся Александр III, того, что реформы идут слишком быстро, народ к ним не готов. Мы этого не знаем. Мы знаем лишь то, что никогда до и, наверное, никогда после никем из российских правителей одномоментно, быстро и последовательно не было проведено такое количество эффективных реформ. Это говорит о том, что наша страна генетически, внутренне умеет меняться, имеет для этого волю и знания. И необходимо просто к этому стремиться, необходимо просто принять решение в нужный момент. И никогда не надо пытаться перепрыгнуть из понедельника в среду. Тогда мы неизбежно откатимся обратно в воскресенье. И станет много хуже. Вся наша история это подтверждает. Спасибо вам большое за внимание. По традиции, спасибо вам за любовь к русской истории. На следующей заключительной лекции мы поговорим о выдающейся внешней и военной политике Александра II. Политике, которая своей эффективностью и масштабом затмевает даже достижения Екатерины. Есть чему учиться. И в этой части тоже. Спасибо. До встречи через неделю. Всего доброго.
1: 1 апреля 2023 года исполнилось 150 лет со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. В 2014 году Министерством культуры России открыт новый комплекс Московской филармонии. Главный концертный зал комплекса назван именем Рахманинова. В 2017 году Российское военно-историческое общество в Рахманиновском музее-заповеднике Ивановка, Тамбовская область, установило памятник композитору и помогло модернизировать музей. В 2022 году учрежден международный конкурс имени Рахманинова. Его художественным руководителем стал Денис Мацуев. В этом году впервые готовится к изданию полное собрание сочинений Рахманинова в 50 томах. Попытки Министерства культуры в 2014 году организовать перезахоронение праха Сергея Рахманинова в России натолкнулись на категорический отказ американских властей.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про очень необычный мир. Мы будем говорить мир, который скрыт от наших глаз. Про мир, который долгое время был скрыт от глаз ученых. Нельзя сказать, что в этом мире какое-то фантастическое разнообразие. Этот мир представлен, достаточно, честно говоря, бедным набором живых существ, но зато каким интересным. Мы будем говорить с вами про обитателей мест под землей, про обитателей полостей, маленьких, больших, расположенных на разной глубине в коре нашей планеты. Вообще долгое время исследователи всерьез не интересовались, а кто же там обитает. Однако, примерно в XIX веке эта ситуация стала меняться, когда, во-первых, стали активно исследовать пещеры в научных целях, и стали обращать внимание, что там живут какие-то белесые, длинноногие, длинноусые, безглазые существа, похожие на тех существ, которые живут на поверхности. Но такое ощущение, что жить они могут только в пещерах. Так и есть. И вот с этим удивительным миром мы познакомимся и поговорим отдельно о том, а почему же, собственно говоря, он такой удивительный. Начнем мы, наверное, сразу с таких самых свежих новостей одних из. Дело в том, что в 2011 году в Южной Африке на золотодобывающих шахтах Беатрикс и Дрифонтейн были обнаружены очень интересные создания. Были обнаружены маленькие, чуть больше полумиллиметра в длину, представители типа круглые черви, относимые к виду, теперь уже после того, как их описали, Галлицефалобус мефисто. Мефисто в честь Мефистофеля. Что же удивительного, что в шахте нашли маленьких червячков? Тем более, я думаю, многие из вас в курсе, что круглые черви – это вообще существа, которые обитают на нашей планете практически везде. А удивительно вот что. Нашли их на глубине чуть более 3,5 километров вглубь Земли. До этого было известно, что на таких глубинах могут обитать бактерии. Это никого не удивляло. Но то, что многоклеточные существа могут населять толщу земной коры до глубин 3,5 километра – это, честно говоря, до этого в голову даже никому не приходило. Почему не приходило? Да потому что на этой глубине температура около 50 градусов. Чем глубже, ближе к мантии, расплавленной нашей планеты, тем становится жарче. То есть мало того, что это многоклеточные существа, выживающие в воде с температурой 50 градусов, эта вода еще очень соленая, и концентрация кислорода там составляет, в среднем она там примерно в 100 раз меньше, чем в океанической воде. Поэтому, да, это было настоящее удивительное революционное открытие. Почему мы начинаем с него? Я сразу хочу сказать, что мы в первую очередь будем говорить о тех созданиях, которые на такую глубину не заходят. Мы будем говорить сегодня об обитателях различных карстовых полостей, пещер. Но начал я с рассказа про Галлицефалобуса, чтобы у вас создалось верное представление о толще земной коры. Это не какой-то безжизненный, массив породы. Там живут и не только бактерии, но и многоклеточные существа. Причем животные проникают на глубину до 3,5 километров. Все, что выше, тоже населено. Поэтому, когда мы изучаем обитателей пещер, мы на самом деле фактически
взаимодействуем даже не с вершиной айсберга, а мы еле-еле трогаем самую верхушку айсберга пальцем. Ну, теперь давайте все-таки из вот этих по-настоящему адских условий, колоссальных давлений, очень соленой воды, горячей воды, с экстремально низким содержанием кислорода, переместимся все-таки чуть повыше. В основном мы будем говорить сегодня про существ, которые населяют карстовые полости, пещеры. Ну, пещеры бывают не только карстовыми, но карст – это один из самых распространенных вариантов. Буквально два слова о том, что это такое. Вот у нас есть какие-то образования геологические, горы или какое-нибудь плато, по которым сверху течет вода. И эта вода может стекать по поверхности, а может просачиваться в какие-то полости. И вот если породы, которыми сложено это геологическое образование, они легко размываются с водой, то там образуются полости. Вода намывает себе разные ходы, порой очень причудливые, и, ну, если мы имеем дело с какой-нибудь вот такой крупной геологической структурой в виде плата, достаточно высокой, то она вся может быть, ну, как просто такой сыр с дырками, изъедена вот этими карстовыми полостями, как в некоторых регионах Кавказа, например. Ну, в той же Абхазии мы наблюдаем, что действительно некоторые горные массивы, они действительно как будто изъедены фантастическим лабиринтом ходов. Понятно, что главной силой, которая все это делает, является вода. Вода же является, как и на поверхности, одной из главных сред обитания в таких местах. Но про тех, кто там живет, мы поговорим чуть позже. Вообще изучение спелеофауны, существ, обитающих в пещерах, дело непростое. Сейчас спелеобиология переживает настоящую во всех регионах планеты, описывают десятками, сотнями новые виды пещерных животных. Да ладно виды, описывают новые рода в массе, описывают даже новые семейства. Причем описание совершенно новых существ происходит не где-то далеко. Оно происходит у нас в Крыму, например. Оно происходит в районе Сочи, в окрестностях у нас. Или оно происходит в Абхазии, в Грузии. То есть это не что-то, где ученые открывают новых существ в каких-то труднодоступных местах нашей планеты. Нет. Эти места, конечно, не просто доступные, но находятся они совсем недалеко. В чем вообще, почему именно сейчас спелеобиология переживает настоящую революцию? Причин тут, строго говоря, две. Ну, во-первых, появился широкий набор молекулярных методов, которые активно используются в идентификации новых видов, родов, семейств. Ну, то есть, грубо говоря, мы можем взять двух существ, расшифровать их геном, ну, какую-нибудь его часть, сравнить и сделать вывод, ага, это все-таки существа одного вида или это существа разных видов? Или вообще, может быть, это совершенно разные рода, а может быть, и семейство тут отдельное выделить стоит. Но то, что в последние 20-30 лет ученые все активнее пользуются, просто ввиду того, что доступность этих молекулярных методов растет, пользуются молекулярными методами, есть еще одна причина. Технологии позволяют создавать все более эффективную экипировку для того, чтобы посещать вот такие труднодоступные места. Особенно если мы говорим про вот такие пещеры карстовые, где вглубь можно опускаться на несколько сотен метров, а то и на километр и больше.
Теперь буквально два слова про... Ладно, обманываю вас. Три слова. Про тех существ, которых можно встретить в пещерах. Я буду не раз употреблять эти термины, поэтому я их в самом начале назову.

некостный вариант поймать что-то руками, с очком, пинцетом, использовать фонарик. Но дело в том, что я уже упомянул, что большинство пещерных существ, они в процессе эволюции глаза утратили. Глаза-то они утратили. Но у них все равно есть светочувствительные структуры у многих, которые позволяют им оценить, где светлее, где темнее. Оно и понятно зачем. Чтобы препятствовать тому, чтобы тебя, например, с течением воды подземной реки выносило на поверхность. Как только ты включаешь фонарик, ты рискуешь распугать часть пещерных существ. Не то, чтобы они в панике разбегаются, все-таки те из них, кто сохранили светочувствительные структуры, они у них обычно не чудовищно чувствительные. Ну, я чуть подробнее расскажу про некоторые эксперименты, которые с ними можно проводить. Но, тем не менее, ты уже все равно кого-то можешь спугнуть. Плюс ко всему, пещерные существа, если мы говорим о существах, которые обитают в воде, очень чувствительны к колебаниям воды. Их непросто поймать. А если говорим о существах, которые бегают просто на суше в пещерах, они чувствительны к колебаниям, создаваемым шагами, и тоже могут разбегаться. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту сбора материала, ну что, если ты уж оказался, то вот, пожалуйста, голые камни, собирай с них кого хочешь, вот водоемы, где никакая растительность не мешает, лови сколько угодно, это все равно, мягко говоря, не очень просто. Плюс ко всему, концентрация живых организмов в пещерах обычно невысока. Бывает по-разному, не всегда так, но чаще всего невысока. Почему? Да, все зависит от того, насколько эффективно туда поступает органическое вещество. Если летучие мыши, там какая-нибудь у них колония большая, то все замечательно. Если это огромная полость, ну вот как, например, пещера Прометея, она совершенно колоссальная, а летучих мышей там не очень-то много, и вещества будет питательного не очень много, и, соответственно, для того, чтобы поймать одного рачка, иногда нужно затратить очень много усилий большого количества людей. Но порой приходится просто отправляться в заплыв в гидрокостюме, чтобы кого-то попытаться поймать. Но честно вам скажу, плывя по пещерному водотоку, еще работая с очком, ловить существ не очень просто. А ведь, когда мы говорим о пещерных водоемах, мы сталкиваемся только, как я уже сказал, с самой верхушкой айсберга. На самом деле, скорее всего, там весь горный массив может быть изъеден карстовыми полостями. И понятно, что основная масса и самое главное разнообразие существ будет сконцентрировано там, куда вообще никакой свет не проникает, никто не заходит. И поймать их там очень сложно. Поэтому фактически те существа, которых мы собираем в доступных для этого местах, это вот та самая верхушечка-верхушечки айсберга просто. А теперь давайте поговорим про разнообразие организмов, с которыми можно встретиться в пещерах. Ну, начнем мы с представителей типа членистоногие. Это существа, которые в пещере, наверное, в первую очередь бросаются в глаза за счет своей подвижности. И за счет своих размеров. Поэтому, если вы окажетесь в какой-то пещере, скорее всего, в первую очередь вы столкнетесь именно с ними. Но начнем мы наш рассказ с разговора о такой группе членистоногих, как ракообразные крустация. И в самом начале поговорим о довольно странных ракообразных. Не очень вообще на ракообразное в понимании большинства людей походящее существо. Это отдельный класс ракообразных римипедии. Чтобы не вызывать каких-то противоречивых чувств со школьной программой, в школьной программе ракообразные называются классом, а сейчас современная систематика ракообразных считает над классом, как минимум над классом, а, соответственно, отдельные группы ракообразных называют классами. Ну, это просто, чтобы не путалось в голове, если у кого-то такие противоречия возникнут. Так вот, римипедии являются очень примитивными.

активной группой ракообразных. Их тело состоит из большого количества достаточно одинаковых сегментов с очень похожими парно расположенными конечностями. Они белесы, развитых глаз у них нет. Очень длинные, видите, антенны на передней части тела. Это как раз набор признаков, характерный для пещерных существ. Действительно, при достаточно длительной эволюции в пещерах организмы утрачивают окраску. Как это происходит? Кстати, отдельный не очень простой вопрос. Потому что все равно темно. Все равно тебя никто не видит. Понятно, что это экономит ресурсы, потому что не нужно заниматься синтезом в организме пигментов, красящих веществ. Но каким образом это эволюционно происходит? Тут есть некоторые достаточно интересные и не всегда решенные вопросы. Но глобально, судя по всему, в условиях, когда окраска тела не важна, организмы становятся блеклыми вплоть до практически полной прозрачности, просто потому что таким образом получают преимущество те особи, которые не тратят энергию на синтез создания дополнительных красящих пигментов в теле. Утрачиваются глаза. Ну, тут тоже все на самом деле одновременно и понятно, и непонятно. А глаза в пещере бесполезны. Как эволюционно развивается полезный признак, это понятно. Особи с таким признаком получают преимущество. А вот как происходит избавление от бесполезного, тоже в целом понятно, но тут все несколько более запутанно. Мы, я думаю, отдельно как-нибудь поговорим, сразу упреждая вопросы, про эволюцию беспозвоночных. И вот тогда чуть подробнее на конкретных примерах, когда уже введем конкретные эволюционные термины, поговорим, как это происходит. Но да, в целом, для пещерных организмов характерна утрата развитых органов зрения. Но при этом часто какие-то структуры, воспринимающие свет, остаются просто, чтобы случайно не выйти из пещеры или не быть вынесенным потоком. Ну и различные выросты, длинные ноги, длинные антенны, длинные волоски на теле, просто чтобы хорошо ориентироваться в темноте. Так вот, возвращаясь к ремипедиям, почему я начал с них? Это вообще существа, которые живут в довольно странных пещерах. Они живут в морских пещерах, в пещерах с морской водой. Не в континентальных пещерах. Плавают они очень интересно брюшной стороной, нижней стороной вверх. И плавают обычно так, извиваясь и достаточно медленно. Что в них интересного? В первую очередь место обитания. То, что они обитают в пещерах островов Карибского моря, а в районе Австралии и на Канарских островах. Это суперразрозненный ареал обитания. О чем нам такой ареал обитания говорит? Говорит он нам, вот он где А, Б и С. Вот обозначены как раз места их обитания. Он говорит нам об очень интересных вещах. Если мы обнаруживаем у какой-то группы вот такой крайне разрозненный ареал обитания, мы можем предположить, что это очень древняя группа, когда-то имевшая общий ареал, но затем перешедшая к довольно странному образу жизни и сохранившаяся только в так называемых рефугиумах. Слово «рефугиум» обозначает «убежище». То есть получается, что вот эти ремипедии, когда-то они были распространены значительно шире, но сейчас остались всего в трех регионах на земном шаре, причем в очень далеких друг от друга, практически максимально далеких друг от друга регионов. Ну, сразу понятно, я думаю, опять же, из школьной программы и, в общем, из очертаний материков, все, наверное, помнят, что Южная Америка и Африка, они разъехались. Отсюда понятно, что ареал А и Б, он изначально был общий.
Но это было очень давно, до того, как материки даже начали разъезжаться в нынешнее состояние. И вот здесь мы подходим к тому, что изучение пещерных фаун, оно интересно не только с точки зрения того, ух ты, а кто там такой живет, белесый какое-то чудовище непонятное, а потому что мы можем изучать эволюционные механизмы. Причем изучение пещерных фаун – это очень удобное место для изучения эволюционных механизмов, потому что это относительно изолированные места обитаний, где не так много факторов воздействует. И вот это, ну, конечно, делает их крайне интересными для тех, кто занимается изучением эволюционных механизмов. Но оставим в стороне ремипедии и перейдем к высшим ракообразным. Высшие ракообразные – это группа ракообразных, которые вот выглядят как нормальные ракообразные. Когда говорим слово «ракообразные», вот именно высших ракообразных и представляем. Наверное, первым, с кем мы познакомимся, это пещерные креветки. Пещерные креветки – достаточно разнообразная группа. Причем очень интересно, что пещерные креветки, которые встречаются на островах Карибского бассейна в пещерах и в Средиземноморском регионе, они достаточно близки эволюционно друг к другу, то есть они ушли в пещеры очень-очень давно. Ну, креветки рода Траглокарис, они встречаются в абхазских пещерах, встречаются, правда, вот явно у них северные границы распространения проходят практически по границе России, то есть они встречаются, но уже довольно редко встречаются в пещерах территории юга России, окрестностей Сочи. Но интересно вот что. Даже если мы говорим про Абхазию, в наземных пресных водах там никаких креветок нету. Вообще. Совсем. А в подземных есть. Это говорит нам в том числе о том, что пещерная фауна, вот в данном конкретном случае, например, на Кавказе, видимо, формировалась тогда, когда климат был несколько иной. И вообще мы во многих регионах обнаружим, что иногда в пещерах сохраняются организмы, которые до этого жили на поверхности, но сохранились только в пещерах, потому что климат на поверхности изменился. Он потом мог вернуться уже обратно после похолодания, например, сильного. Но выжил тот, кто выжил, и там, где выжил, в данной ситуации в пещерах. Вообще, еще интересный момент, который выясняется вот буквально в последние 20 лет, это то, что в каждой замкнутой системе пещер довольно быстро, ну, по эволюционным меркам довольно быстро, формируются отдельные виды, новые свои. И поэтому, кстати, по набору живых существ в пещере можно предполагать, с какими другими пещерами эта пещера связана. То есть могут быть две относительно соседние пещеры, если они не соединяются, там они в 3 километрах, но не соединяются никак, там будет разный набор организмов. А могут быть пещеры, наверное, в 10 километрах друг от друга, но соединятся каким-то образом. И там будут одни и те же организмы. А вот здесь у меня есть видео с пойманными в одну из наших экспедиций в Абхазии как раз траглокарисами. Они счастливо живут и даже размножаются у нас в культуре, в аквариуме на факультете. Очень хорошо питаются. И, кстати, интересно, что довольно долго живут. Вообще для пещерных организмов характерно такое явление, как долгожительство. То есть они живут обычно в среднем ощутимо дольше, чем их ближайшие родственники, обитающие на поверхности. С чем это связано? С тем же самым. Постоянство условий и небольшое количество еды на самом деле в среднем. Поэтому обмен веществ у них не очень интенсивный. А раз обмен веществ не очень интенсивный, то и пожить можно дольше. Хотя, если есть что съесть, они это едят
очень хорошо. Ну, вот здесь вот видны пещерные креветки, которым я кинул просто обычные гранулы кормовые для креветок обычных аквариумных. Вот она их нащупала, которые на переднем плане, и счастливо начинает обдирать. Вон там крадется еще одна. Очень милые, обаятельные создания. На тот момент, надо заметить, это, кстати, был еще не описанный вид креветок. Ну что ж, от пещерных креветок, слепых, перед тем, как мы перейдем к другим ракообразным, стоит упомянуть вот что. Действительно, некие фоторецепторные, светочувствительные органы у них сохраняются. И доказать это можно достаточно интересно. Как можно заметить, здесь я свечу на них фонариком, и они его не избегают. Аквариум вообще находится, ну, в подвальном, но, тем не менее, во вполне себе освещенном помещении. А вот если поставить им ультрафиолетовую лампу мощную, то они ее будут строго избегать. Причем один раз я пришел, а ни одной креветки в аквариуме нету. А как раз рядом, просто в другом аквариуме, горела ультрафиолетовая лампа. А оказалось, что они все набились в фильтр, чтобы спрятаться от нее. То есть, да, они воспринимают освещение, но, видимо, не слишком эффективно. То есть, если уж прям совсем вот на них дневной солнечный свет шпарит, тогда они это почувствуют. Впрочем, понятно, для этого им это и надо. А еще одна группа пещерных ракообразных – это бокоплавы, ну, представители отряда амфипода. Там сейчас выделили несколько новых семейств, ну, уже извест, среди уже известных организмов, как раз пещерных бокоплавов. Вообще, из ракообразных бокоплавы, наверное, одна из самых распространенных пещерных групп существ. Вот здесь замечательное существо – это бокоплав, относящийся к роду зинкевичия. Сейчас, когда я включу, я поясню, что здесь происходит перед тем, как включу. Это тоже камню течет просто равномерно, ну, где-то миллиметр глубиной слой воды. Фактически текущая пленка такая просто. И вот именно по ней перемещается вот этот вот рачок. Давайте посмотрим, как он это делает. Вот такие замечательные существа ползают в пещерах. Помимо этого, есть еще группа довольно часто встречающихся в пещерах ракообразных – изопода, отряд изопода равноногие. Среди них именно туда относятся, например, мокрицы. И вот именно мокриц – довольно большое разнообразие – мы можем часто встретить в пещерах. Пещерные мокрицы – наземные ракообразные, тоже белесые, тоже безглазые, тоже, вот видно, они все такие шипастенькие, волосатые, ну, просто чтобы понимать, что вокруг них происходит. И также из этого же отряда можно встретить водных, слепых водяных осликов. У меня, к сожалению, нету их фотографий в хорошем качестве, я ее и не нашел. Ну, в общем, в целом похожи на мокриц, но более вытянутые и обитают в воде. Так что в пещерах мы вполне себе можем сталкиваться не просто с водной, но и с наземной фауной беспозвоночных. Более того, в пещерах можно столкнуться и с совсем крупными существами. Есть регионы планеты, где встречаются пещерные раки. Вполне себе. Тоже вот такие белесые. Ну, про пещерных рыб я рассказывать сейчас сразу скажу подробно не буду, потому что все-таки мы говорим тут про беспозвоночных. Пещерные позвоночные – это совсем отдельная, ну, конечно, очень интересная тема. Но такие крупные беспозвоночные, как, например, представители семейства раки, речные остациды, тоже встречают классу насекомые. Вообще, есть строго троглобионтные насекомые. Есть насекомые-троглофилы, которые любят жить в пещерах, но могут встречаться и снаружи. Ну вот к таким троглофилам, ну, правда, довольно уверенным троглофилам, относится, например, ручейник в Армальде, чья личинка
делает очень интересное. Эта картинка, безусловно, нуждается в дополнительных пояснениях. Значит, что мы здесь видим? Мы видим, что по центру экрана кадра свисает такая сопля. Это ловчая сеть в Армальдии. В целом, общая диспозиция здесь такая же. Это просто стена пещеры, по которой равномерно сочится вода, ну, то есть слой толщиной, вот я говорю, около миллиметра. Просто фактически равномерно текущая пленка воды. Вот это соплеподобное, прошу прощения за сравнение, но больше особенно сравнить не с чем. С напалечником можно сравнить. Структура сплетена личинкой, вот она здесь находится, в центре сверху, из своей слюны, наполняется водой, и вот этот такой мешок просто улавливает все, что через него протекает, фактически такая сеть. А личинка ручейника ползает и собирает там, что может. Это не строгий троглобион, то есть он встречается в разных местах, но очень любит в пещерах. В целом, именно среди такого отряда насекомых, как ручейник, глобионт, подвисаю, ну, я боюсь, что я на это никак не могу повлиять. Да. Если подвисаю, прошу прощения, я, в общем, по стационарному интернету, поэтому если с ним какие-то проблемы, то это, в общем, точно я никак не повлияю. Так вот, соответственно, именно среди ручейников довольно много представителей, у которых и личинки тяготеют к обитанию в водоемах, в пещерах. Ну, давайте я напомню буквально два слова. Ручейники – это отряд насекомых, личинки которых живут в воде, а взрослые живут на суше. Похоже на таких примитивных лохматых бабочек, ну, которыми и являются. Вот в пещерах с такими можно существами столкнуться. Но есть среди насекомых и настоящие троглобионты. То есть у личинки в Армальдии, ручейника, на самом деле глаза есть вполне себе. А вот у этого существа это пещерная жужелица. Их несколько родов существует. Глаз никаких нету. Ну, можно заметить, что голова есть, а глаз нет. Действительно, выглядит это немножко странно. Вот такие жуки обитают в пещерах, но и, соответственно, никогда их не покидают. Ну, потому что безглазому существу за пределами пещер делать особенно нечего. А еще обитатели пещер – это вполне себе троглобионт, но при этом сохранивший глаза, как можно заметить. Ну и логично можно предположить, что такие существа все-таки склонны к обитанию скорее в гротовой части пещер, хотя могут довольно далеко забредать. И по тому, насколько у них длинные усы, антенны, насколько длинные конечности, опять же можно предположить, что это существо и в полной темноте прекрасно ориентируется. Это пещерный кузнечик, это отдельное семейство, с ними часто можно столкнуться, именно они регулярно у посетителей пещер, тех, кто не знает, что с ними можно встретиться, вызывают визги, вопли и так далее. Они совершенно не опасны, хотя иногда довольно крупные, ну вот за счет этих широко расставленных конечностей, и действительно могут напугать. Следующая группа, про которую мы поговорим, это класс паукообразные. Да, паукообразные тоже встречаются в пещерах. И порой довольно зловещие. Но, во-первых, в пещерах в целом все фрины, существо, которое здесь изображено, относится к отряду фрины или жгутоногие пауки. Опять же, исходя из вот этих длинных таких конечностей, можно предположить, что существо тяготеет к обитанию где-то в темных местах. Абсолютное большинство фринов троглофилы, но есть и прямо по-настоящему троглобионтные. Причем они, опять же, для человека совершенно не опасны, хоть и монструозно выглядящие. А вот для других обитателей пещер опасные, как и другие паукообразные, абсолютное большинство других паукообразных, они хищники. Причем, поскольку размер фрина
Ну, с всеми его конечностями, может там с кулак быть даже чуть больше, тело, понятно, меньше, могут даже ловить некрупных летучих мышей и есть их. То есть такие для пещер настоящие чудовища. Есть в пещерах и представители отряда пауки. Причем есть по-настоящему слепые, белесые пещерные пауки, тоже можно заметить. Тело покрыто, помимо того, что такими характерными для пауков волосками, не длинными, гибкими, есть еще, видите, почти черные торчащие волоски, которые тоже очень эффективно помогают этому пауку ориентироваться во тьме пещер. Но вообще, если говорить про пауков и вот фринов, то все-таки скорее в тропических пещерах можно с ними столкнуться. У нас тоже можно столкнуться с паукообразными, но обычно со значительно более мелкими. Ну, например, в наших пещерах регулярно обитают такие очень потешные создания, как ложноскорпионы. Это отдельный тоже отряд паукообразных. Ну, по нему видно, что похож на скорпионы. На самом деле только внешне. Это совершенно отдельный отряд. Скорпионы – другой отряд. То есть это независимо он пришел к вот таким вот клешням. Размер, правда, ложноскорпионов очень маленький. То есть это первые миллиметры. Поэтому не то, что никакой опасности, а даже испуга никакого вызвать они не могут, потому что, ну, очень маленькие существа, и если их специально не искать, то обычно и не найдешь в пещерах. А еще одна группа членистоногих, с которыми можно в пещерах столкнуться – многоножки. Раньше многоножки были единым классом, сейчас тоже систематически их разбили на несколько отдельных классов, вообще там пересмотрели их систему. А вся группа многоножки называется надкласс, имеет ранг. Самых разных многоножек можно встретить в пещерах. Ну, очень часто встречаются вот такие вот представители группы, так называемые двупарноногие многоножки. Дело в том, что у них в процессе эволюции сегменты как бы попарно слились, и кажется, что по две пары ног от одного сегмента. На самом деле, конечно же, это не так. Они бывают довольно крупные, до там 2, иногда 3 сантиметров. Достаточно медлительные, как и большинство пещерных животных, но торопиться там некуда. И опять же, для людей совершенно не опасные. Ну, по внешнему виду, если мы говорим про двупарноногих, они похожи на, если кто не знает, таких существ, как кивсяки. Вот похожих на них только слепых и белесых можно встретить в пещерах. Меньшего размера, правда. А теперь большой вопрос. А ладно, мы поняли, что основным источником пищи являются экскременты гуана, летучих мышей. Поняли, что в воде в целом концентрация растворенных органических веществ может из-за этого быть довольно большой. Но на суше, в пещерах, что можно есть? Можно ли там что-то найти, помимо экскрементов летучих мышей? Можно, разумеется. Регулярно с потолков пещер, там в сезон дожди, наиболее как бы сильных дождей, падают какие-нибудь кусочки древесины. Иногда их с паводком приносят реками, и они остаются в пещерах. В пещерах довольно большое разнообразие грибов, причем грибы там чувствуют себя идеально, ну, понятное дело, постоянные условия, постоянная температура довольно высокая, постоянная влажность. И любые рукотворные деревянные объекты в пещерах быстро, ну, это действительно похоже на, вот, знаете, фильмы ужасов про то, как какое-то непонятное существо, в данном случае гриб, пожирает быстро что-то. А плесень в тех масштабах, в которых она пожирает, другого слова тут не подберешь, любые деревянные объекты в пещерах. Это фотография лестницы, сделанной в пещере Голова Атапа в Абхазии. Этой лестнице буквально, ну, максимум 2 года. Но выглядит она так, как будто плесневела очень давно. Вот за счет того, что вы в пещерах очень активны, они очень быстро любую органику делают доступной.
Поэтому получается, что да, в пещерах может быть немного доступной еды, ну, еды вообще, но зато если туда что-то попало, то оно быстро станет за счет жизнедеятельности грибов вполне себе доступной едой. Потому что понятно, что если многоножки не могут есть дерево, они вполне... Да, здравствуйте. Нет. Хорошо. Ну, уважаемые слушатели и зрители, прошу прощения, какие-то помехи с соединением. У нас соединение сначала подвисло, потом отрубилось. Поэтому я вкратце совсем чуть-чуть переговорю то, что видно на этом слайде. Значит, на этом слайде, я просто не знаю, в какой момент у кого перестало идти. На этом слайде изображена лестница в пещере Голова Атапа в Абхазии. Этой лестнице всего, ну, максимум 2 года на момент фотографирования. Сейчас, я уверен, от нее ничего не осталось. Посмотрите, как она поросла плесенью. Дело в том, что в пещерах очень активные грибы. Понятное дело, условия идеальные. Постоянная влажность, высокая влажность, постоянная температура достаточно высокая. Поэтому любая органика, доступная для разложения грибами, а почти все доступно для разложения грибами, ну, за исключением того, что делает человек, да и то многие грибы умудряются есть, очень быстро там разлагается. Поэтому помимо того, что экскременты гуаны летучих мышей являются источниками пищевого вещества в пещерах, также в тех пещерах, где нет большого количества летучих мышей, или, например, пещера полностью изолирована от внешнего мира, и, казалось бы, ну, летучие мыши туда не могут залезть. На самом деле, все равно во время паводка туда могут подземные реки приносить какие-то ошметки дерева, листья. С потолка пещеры тоже могут какие-нибудь корни отваливаться постепенно. И так или иначе, пусть не в таких больших количествах, как в пещерах, где живут большие колонии летучих мышей, все равно органическое вещество поступает в пещеры. Но за счет того, что его быстро разлагают грибы, в общем, даже, например, многоножкам, понятное дело, что многоножки, о которых мы говорили, грызть дерево не могут. А вот питаться грибами вполне себе. А следующая группа существ, про которых мы поговорим, это такие создания, как тип моллюски. Моллюски, как это неудивительно, тоже группа, которая довольно широко представлена в пещерах. Ну, как обычно, сначала про двустворчатых. В пещерных водоемах живет довольно много двустворчатых моллюсков. Иногда они даже там немножко выползают из водоемов просто на какую-то илистую часть рядом с водоемом, ну, потому что влажность уж очень велика. Занимаются они там тем же, чем и обычно. Фильтруют. Но обычно понятно, что просто быть фильтратором в пещерном водоеме не очень удобно, потому что все-таки скорее концентрация органического вещества там будет ниже, чем на поверхности. Даже если там большая колония летучих мышей, для летучих мышей характерна сезонная активность. Ну, если мы говорим для, например, про регионы страны, регионы планеты, прошу прощения, с сезонным климатом. Поэтому надеяться на то, что в пещерном водотоке будет постоянный поток еды течь, не очень разумно. Поэтому пещерные двустворчатые моллюски представлены маленькими двустворчатыми моллюсками, например, такое семейство, как горошинки. Они питаются очень интересно. Они фильтраторы, но у них вводной сифон, ну, помните, трубочка, через которую засасывает в себя моллюск воду, выглядит как такая, скорее, трубка от пылесоса, и он просто ползет, и действительно это выглядит, как будто он пылесосит грунт вокруг себя, впылесошивая, всасывая найлок. Вот ту часть частичек органических, которые еще не до конца осели в ил. И такие живые пылесосы вполне себе ползают по дну водоемов пещер. Следующий класс, про который мы поговорим, это класс гастропода, брюхоногие.
Разнообразие брюхоногих моллюсков в пещерах велико, правда, обычно представлено тем, что называют микрогастроподы. Размер таких моллюсков может быть меньше миллиметра. Поэтому, знаете, очень интересно, если со специалистом как раз по пещерным гастроподам, брюхоногим моллюскам, зайти в пещеру, он поднимает камень и говорит: «О, 20 штук сидит». А ты смотришь и понимаешь, что не видишь ни одной. Ну, если привыкнуть и поднатореть, то начинаешь их замечать. А так они действительно выглядят как просто какие-то крупные песчинки. Здесь она сфотографирована с очень большим увеличением. Тоже полупрозрачные, да практически совсем прозрачные. Особенно с брюхоногими моллюсками, с улитками это интересно, потому что у них и раковина совсем прозрачная, без пигментов. Поэтому, собственно, видна, например, пищеварительная система примерно полностью у них. Представители типа кольчатые черви, аннелиды, тоже встречаются в пещерах. Ну, во-первых, там мы можем встретить представителей класса малощетинковые. Ну, из наземных малощетинковых в первую очередь приходит в голову дождевой червь. В целом выглядят они примерно так же, просто тоже бесцветные и обычно небольшие. Но, наверное, максимально удивительным является разнообразие пещерных пиявок. Пещерные пиявки бывают очень странными. Такими, какими наземные пиявки бывают очень редко. Для пещерных пиявок, как и для прочих пещерных существ, характерна белесость, отсутствие глаз. Но, например, для них характерно то, что обычно не характерно для наземных пиявок, хотя не для всех пещерных пиявок это характерно, дополнительные вот такие парные выросты. Зачем они им нужны, честно говоря, большой вопрос. Если у вас возник вопрос, а каким же образом питаются пещерные пиявки, они питаются так, как исходно питались пиявки. Дело в том, что наиболее архаичные древние пиявки были и являются хищниками, которые тоже ползут и всасывают в себя жертву, которую могут всосать. Вот именно так обычно и питаются пещерные пиявки. Разнообразие у них тоже очень большое, и бывают они достаточно крупными. Еще один тип беспозвоночных животных, с которыми мы столкнемся в пещерах, это плоские черви. Существа, опять же, не бросающиеся в глаза, но если присмотреться, то хорошо заметные. Ну, просто в силу своей совсем такой неспешности. Плоских червей, планарий, в пещерах довольно много разных видов. И, опять же, удивительно, что эти существа, лишившись глаз, очень четко обозначают сферу своих интересов. Они никогда не выползают в норме в наземные водоемы. Плоские черви пещерные являются хищниками, как и их наземные поверхностные, скажем так, собратья. У них на середине брюха такая выворачивающаяся глотка. Да, разумеется, мы говорим здесь о представителях класса ресничные черви, турбелярии. Потому что есть еще классы плоских червей, и остальные они паразитические. Тоже неспешно ползают и ловят каких-нибудь мелких существ. Получается очень интересная ситуация, что в целом в пещере мы найдем все уровни пищевой цепочки, за исключением продуцентов. То есть органику там никто не производит, но там есть существа, которые называются детритофаги, поедающие детрит. Ну, существа, которые едят что-нибудь полуразложившееся. Полуразложившиеся экскременты летучих мышей, полуразложившуюся древесину. Есть те, кто едят грибы, которые на этом на всем растут. Ну, а есть те, кто едят этих существ. А есть фильтраторы. То есть разнообразие, ну, если можно так выразиться, экологических ниш, образов жизни, там очень большое. Видовое разнообразие
Да, конечно, в каждой отдельно взятой пещере видовое разнообразие будет значительно меньше, чем в таком же вот, в этом же самом водотоке реке, когда он выходит на поверхность. Но зато оно будет совсем другим. А элементы всей, вот из этого небольшого числа элементов все равно будет собрана полноценная пищевая цепочка, полноценная экосистема. И это, конечно, потрясает. Что еще стоит сказать в завершении? Я обещал, что не буду подробно говорить и вообще касаться позвоночных животных, обитающих в пещерах, коих тоже великое множество и много всего интересного про них. Но упомяну одну забавную и очень интересную историю. Ну, скорее так, открытие, которое было совершено относительно недавно. В пещерах в Западной Африке, где обитает масса летучих мышей, были обнаружены крокодилы. Эти крокодилы относятся к виду тупорылый крокодил. Они небольшие. Для них, в принципе, характерно стремление жить в норах. Они любят выкапывать норы, в которых проводят свое место. То есть они как бы были заранее подготовлены к тому, чтобы обитать в пещерах. Была найдена популяция. В норме они живут на, как бы, в открытых водоемах. И крокодил, который живет в открытом водоеме, здесь справа. А слева его пещерный собрат. Это тот же самый вид. Но видно, что несколько отличается. Это говорит о том, что, видимо, они неактивно скрещиваются с поверхностными своими собратьями. Глаза очень большие. Это характерная черта, ну, скорее, троглофила. То есть существа, которое не полностью перешло к обитанию в пещерах и утратило глаза, а обитает где-то в зоне полумрака и все-таки старается что-то еще видеть. Но действительно, в пещерах была обнаружена популяция поверхностного, обитающего на поверхности вида крокодила, но при этом вот такого белесого, и большую часть времени держащегося именно в пещере и охотящегося на летучих мышей. Ну, правда, размножаться они выползают все-таки на поверхность. Это, почему я упомянул этот пример из Западной Африки, потому что это хороший пример того, как постепенно от вида, который живет на поверхности, отделяется популяция, ну, то есть группа особей, которая скрещивается в основном между собой, которая переходит к обитанию в пещерах, потому что постепенно адаптируется к этим условиям, и условия эти оказываются вполне себе приемлемыми. Разумеется, на то, чтобы отделился вид пещерных крокодилов, уйдет очень много времени, и мы с вами этого не застанем. Но, тем не менее, в качестве эволюционной модели это действительно интересно. Что я хочу сказать в самом завершении? Хочу сказать вот что. Вообще, обитатели пещер – это набор удивительных организмов. Но все эти организмы живут в очень уязвимой среде. Дело в том, что люди любят посещать пещеры и очень часто делают из них объекты, ну, туризма. Это хорошо, это позволяет людям знакомиться с миром пещер, но обычно их делают объектами туризма именно, ну, такими крупномасштабными. То есть люди заходят в пещеру, смотрят: ух ты, какая пещера, ух, какие большие сталактиты, ух, какие прям колонны, когда сталактиты и сталагмиты, это то, что снизу растет, срастается. Но очень мало где в мире людям рассказывают про фауну пещер, а она удивительная. Но, к сожалению, когда пещеру делают туристической достопримечательностью, очень часто нарушается тот самый микроклимат, те самые постоянные условия в пещере. Люди вытаптывают тот поверхностный слой, в котором очень тонкий баланс микроорганизмов, бактерий, поддерживающих и грибов, поддерживающих функционирование этой экосистемы. Очень часто, когда в пещерах ставят
осветительные приборы, это дает преимущество организмам с поверхности и наоборот оставляет, не оставляет практически никаких шансов существам, обитающих в глубинах пещер. Очень часто за счет того, что пробивают в пещеру какой-нибудь крупный ход,

0: Овеческая рыбка, увы, виды пещерных беспозвоночных. Я постараюсь уточнить и сказать одного из следующих эфиров.
1: А питоны в пещерах питаются летучими мышами. А приходят туда временно или проживают постоянно?
0: Честно могу сказать, опять же, что про троглобионтных питонов мне ничего не известно, я сколько понимаю, таких нет. Насколько питоны тяготеют к тому, чтобы заползать в пещеры в качестве троглофиров, не знаю. Биология поведения питонов, в общем, у меня, опять же, в оперативной памяти ее нету. Но да, многие позвоночные животные являются троглофилами, то есть любят заползать в пещеры, но обычно, за исключением некоторых рыб и амфибий, являются все-таки троглофилами, а не троглобионтами. Настоящие троглобионты из позвоночных известные – это рыбы и это амфибии земноводные. Ну вот я привел пример тупорылого крокодила, у которого есть популяция явно троглофильная, но троглобионтом его тоже не назовешь. То есть размножается он на суше, на поверхности, прошу прощения. Еще какие-нибудь вопросы есть?
1: Да, давайте последний вопрос на сегодня. Вы в лекции говорили, что в МГУ на кафедре гидробиологии в аквариуме живут и активно плодятся пещерные креветки. Возможно ли их купить, несколько штук, для разведения?
0: Нет, невозможно. Могу сказать сразу. Потому что, как я уже упомянул, вылавливать пещерных организмов в больших количествах ни в коем случае нельзя. Потому что это может нанести непоправимый урон экосистеме пещер. Более того, вы можете стать причиной вымирания целого вида. Поэтому они действительно живут, действительно размножаются, но их немного. И поэтому сейчас они делают это исключительно в исследовательских целях. Если вы окажетесь вдруг в пещере, где живут пещерные креветки, я бы, ну, очень попросил вас их не ловить, потому что есть большой риск, что можно причинить существенный урон. То есть экосистемы пещер очень хрупкие. И что касается обитателей пещер, ну, вылов их могут осуществлять только исследователи, которые четко понимают, зачем они это делают, а не просто так. Вот. Если вдруг когда-нибудь их станет очень много, и их начнут разводить, то, наверное, тогда да. Вообще пещерные креветки, если бы и очень симпатичные создания, мне они очень нравятся, мне очень нравится за ними наблюдать, поэтому когда-нибудь, может быть, они станут привычными аквариумными обитателями. Но не сейчас, точно могу сказать.
1: Спасибо большое за лекцию и за ответы на вопросы.
0: Да, пожалуйста, спасибо за внимание.

0: Всем доброе утро. Приветствую подписчиков, гостей нашего канала. Сегодня я хочу рассказать вам о необычном пути проникновения паразитов совершенно из районов обитания в какие-то новые области. История была такая. Некие туристы британские, посещавшие остров Маврикий, привезли в своем багаже непрошенного пассажира, жабу. Потом все в вещах ее не заметили, засунули все это хозяйство в стиральную машинку, прошел полный цикл стирки, а потом они, значит, в этих вещах обнаружили жабу. Жаба была живая. И надо сказать, что у них, как пишут авторы статьи, вышедшей в прошлом году в журнале «Гельминтология», что им хватило социальной ответственности для того, чтобы эту жабу не выкинуть просто с визгом куда-то там в огород, а принести ее в Кембридж, потому что дело было в Кембридже. Там не написано, кто были эти люди, имели они какое-то отношение к зоологии, но, наверное, они не чужды были университетского сообщества. И в Кембридже далеко идти не надо, чтобы прийти к ученым любого профиля и спросить, а что это и как это. Жаба таким образом попала в террариум. Это все события происходили в 2014 году. В 2015 году, соответственно, жаба вдруг в ее какашках обнаружили паразитов. Паразитов интересных, начали их исследовать, привлекли к исследованиям ведущих гельминтологов из Австралийского музея. Из музея Южной Австралии, из Национального музея естественной истории в Лондоне. И оказалось, что эти паразиты – новый вид. Вот таким образом, значит, в Маврикии, в жабе, через стиральную машинку попали они в Великобританию, в Кембридж. И хорошо, что в руки ученых. Потому что если бы жаба в огороде оказалась там или где-то еще, жаба, скорее всего, не прижилась бы. Потому что речь идет об обыкновенной африканской жабе, и для нее холодновато. В Африке процветает к югу от Сахары на всем континенте. А вот в Великобритании холодно ей слишком, чтобы размножаться и прижиться. А паразиты, не исключено, что перешли бы на местных земноводных и вполне могли бы прижиться. Так что это за паразиты? Паразиты интересные. Они такие несколько загадочные и выделены в отдельный тип. Тип, представляете, вот есть тип хордовый, куда входят все позвоночные, вообще рыбы, млекопитающие, птицы, земноводные, амфибии, рептилии. Все туда попадает. И вот этот тип отдельный для такой группы примитивных достаточно животных, напоминают они червей, но при этом не черви. Они размера, там, в общем-то, речь идет о миллиметрах, сантиметрах, хотя самые крупные, он там 1,5 метра, гигантский скребень, называется они, этот тип называется скребни. Поскольку все они паразиты и встречаются только внутри различных организмов, у них различные системы органов, они редуцированы. У них нет дыхательной, пищеварительной, кровеносной системы. То есть они все это осуществляют через покровы тела. То есть что у них есть? Репродуктивная система, чтобы размножаться. И самый характерный у них признак, у них на переднем конце туловища находится такой хоботок, который может втягиваться. То есть у него есть такое мускульное основание, и он покрыт мелкими шипиками. Вот эти шипики располагаются рядами. И количество шипиков в рядах, форма вот этого вот хоботка, она как раз служит основанием для разделения видов. То есть видоспецифичное расположение, величина и количество этих щетинок. Вот они с помощью этого хоботка, взрослые скребни, внедряются в кишечник в слизистой оболочке, а все необходимое для жизни получают через покровы тела. Личинки скребни этих развивают, точнее, не личинки, некоторые стадии развития яйца развиваются в беспозвоночных, а именно в ракообразных насекомых и в моллюсках. А основной хозяин чаще встречается в амфибии, рептилии и птиц. У млекопитающих тоже бывает, у человека обнаружено, но это не основной хозяин. Основной хозяин тот, кто питается вот этими насекомыми. Ну, кстати, в тех странах, где насекомых едят, в Китае, например, там, наверное, на несколько порядков чаще приходится. Даже интересная статистика, что там операции по удалению этого гигантского скребня, такого метрового, проводятся чаще, чем операции по удалению аппендикса. Представляете себе? Потому что вот если недожаренные насекомые или просто так там муху кто-то там съел, вот можно заразиться. У нас в майские жуки часто заражены скребнями или различные водные беспозвоночные какие-нибудь рачки, гомарусы, которых утки поедают, и утки сплошь и рядом заражены скребнями достаточно серьезно. При большом поражении может возникнуть перитонит, потому что они пробивают кишечник, попадают в полость тела, там они сами погибают, но при этом и животное может погибнуть. Такие скребни описали новый вид, типовая серия разделена между музеем Южной Австралии и Национальным музеем естественной истории в Лондоне. Там их не одна штучка выделилась, там их 28, что ли, экземпляров. И жаба до сих пор живет себе, прекрасно себя чувствует. И вроде из нее больше эти скребни не лезут. То есть, видимо, они, когда с жабой попали в эту стиральную машинку, решили, что надо менять хозяина. Потому что обычно взрослые скребни с калом не выходят, только их яйца, которые потом попадают в беспозвоночных, в этих каких-то рачков насекомых, потом попадают в следующего хозяина. Основного. А здесь вот они как-то массово покинули эту жабу. Но история интересная, нравоучительная. В общем-то, жабы, они ведут ночной образ жизни часто. И днем прячутся куда-то. Я помню, на одном тропическом острове со мной была такая ситуация. Местная жаба одна очень тоже хотела, видимо, уехать вместе со мной. Поэтому я каждое утро находил то среди вещей, то в ботинке, то еще где-то. Ночью-то она там вокруг партизанила, собирала пищу. А днем прямо в ботинок. Но я жабу не повез. А если вдруг с вами случилось так, что вы привезли откуда-то вот такого вот нахлебника, не выбрасывайте его просто, потому что можете внести инвазивный вид, который приживется и для естественных сообществ ваших может представлять какую-то опасность. А тем не менее, тем более, что он еще и сам по себе биотоп для определенных паразитов в самого разного уровня. Это могут быть и многоклеточные бактерии, и вирусы, которые вы принесете вместе с ним, выпустите в огород. Так что если вы что-то притащили из экзотических стран, не желая того, принесите это ученым, и они тогда выяснят, что это и как. Еще интереснее, что сама жаба-то, вот ее с Маврикии привезли, а на Маврикии земноводных не было. Этот вид жабы из Африки привезли в 1922 году специально для борьбы с вредителями сахарного тростника. Ну, такие жуки, у которых личинка в грунте, она питается корнями, и жабу специально завезли. Потом завезли второй вид жаб из Южной Америки. Не из Африки, а из Южной Америки. И там теперь два вида жаб, они борются успешно с вредителями сахарных плантаций, а еще с малярией. С личинками малярийного комара, вот их специально туда завезли. И возник у исследователя вопрос, откуда же все-таки этот паразит-то вышел? Потому что он мог... Где же он? В природе-то живет. Наш вот в Кембридже описали из этой жабы, которая с острова Маврикий, которая на остров Маврикий попала из Африки. И, соответственно, в Африке, или, может быть, это с южноамериканской жабой привезли из Южной Америки, а потом она попала в эту африканскую жабу, а потом попала, вот ее описали в Кембридже. Но все-таки... Исследуя фауну вот этих гельминтов, этих жаб, приходит к выводу, что, скорее всего, это в Африке. Основная часть ареала этого паразита, и она вместе с этой африканской обыкновенной жабой попала на Маврикий, а потом попала в Кембридж. Но ни на Маврикии, ни в Африке пока еще этих паразитов не обнаружили. Хотя факт, что такой вид существует, уже установлен, и он есть. Вот такая сегодня интересная новость. А разбудил вас голос той самой обыкновенной африканской жабы, или как ее еще называют, горластой жабы. Звук она издает сильно. Вид очень крепкий, адаптированный. Везде, где ее расселяли, она прижилась. И вот, ну, в Англии, конечно, не смогла прижиться. Холодновато. Ну и не забывайте про колокольчик. Если вам новость понравилась, пальчик вверх. А в следующий раз я вам расскажу об интересном направлении систематики и вообще в науке, о биоакустике, о том, что там нового произошло, и расскажу, какое интересное приложение есть для определения птиц по глазам, как это работает, что из себя представляет и какой важный вклад в науку вы можете с его помощью внести. Скребни – это вообще, раньше их считали, так скажем, плоскими червями, они похожи. Но у плоских червей, у ленточных червей, например, тоже есть крючки. Но они не втяжной хоботок. То есть у них просто крючки.
1: И а что это повод для того, чтобы прям новый тип создать?
0: Ну, потому что совсем ничего, если присмотришь, совсем ничего общего. Детали можно было бы увидеть в каких-то системах, которые у них просто отсутствуют.
1: Я так понимаю, практически она в результате, там, как бы это вопрос времени расхождения.
0: Да, видов, да, вопрос. Да. Если ты смотришь, вид червяк червяком, а когда начинаешь смотреть, елки-палки, у него вот что-то такое есть, чего вот у других червяков и нету. И ниоткуда взяться не могло, никак измениться не могло. Это что-то древнее, какая-то структура. И начинаешь выделять. Вот их сначала считали типом червей, а сейчас решили, что это все-таки родственник коловраток. Лавратки – такие многоклеточные, примитивно устроенные организмы. Они в основном сидячие, водные, и у них есть тоже специальный орган, ресничками покрытый, которыми они коловращают воду и гонят к себе питательные вещества. Вот. И именно из вот таких вот структур, видимо, развился этот хоботок, очень типичный для скребней. Поэтому их не считают червями, а выделяют в отдельный тип. Тип небольшой, там что-то 1100 видов, и вот этот вид – это один из этих видов скребней. Новый вид, действительно новый, он отличается от всех близких видов очень хорошо, это можно сформулировать, и по этому признаку можно всегда отличить этот вид от других. И он получается видоспецифический. Опять же, скребни, как правило, имеют широкий спектр хозяев, то есть есть виды, которые только на одних животных, на одном виде животных паразитируют, но это для них нетипично. Как правило, вот этот скребень, тот же гигантский скребень, он живет у свиньи, откуда это самое, и циркулирует через насекомых. Известен случай, когда заражался человек, мальчик, съел таракана случайно и заразился вот этим гигантским скребнем. Ну вот самый большой среди скребней, гигантский скребень, вот опять же, чтобы не врать, до 65 сантиметров он размером. То есть это уже вполне себе здоровенный червяк по всему. И вот он в кишечник этим самым хоботок у него, конечно, ничего общего не имеет с хоботком клеща, но что-то похожее, внешне похожее. То есть такая структура, усаженная крючочками, которыми он внедряется. Он не питается, у него рта нету. У него нет пищеварительной системы вообще. Ни рта, ни
1: против. Тело туда затаскивает через тело?
0: Нет, он присасывается, а сам болтается в просвете кишечника. И поверхностью тела у него нет, вот как я уже сказал, ни кровеносной, ни дыхательной, ни пищеварительной системы. Все и идет через покровы.
1: Он там болтается, и как бы та пища, которая его отекает, вообще.
0: Да, он из нее все и всасывает. У него есть очень интересная и необычно устроена половая система. Ну, там детали, кому интересно, в Википедии посмотрите. А вообще с паразитами сложно. Они из-за того, что у них вокруг прям все уже переварено и все готово, они теряют важные для систематики тоже системы органов. И там смотришь, например, ага, вот у него жабры такие, у того такие, у этого легкие, там мешковидные, у этого такие, у этого сякие, а у этого нет их вообще. И как там? И у них у всех их там нет. Вот, допустим, по питанию, по строению челюстного аппарата тоже можно много для систематика, это много о чем говорит. А тут ничего. Ни зубов, ни рта вообще ничего нет. Как там классифицировать? Потому что осталось. Вот самые такие типичные признаки. Вот у него у скребней это хоботок.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: В нашей галактике обнаружена новая черная дыра. На Луне подобрали место, где смогут жить и работать люди. Также стало известно, когда люди снова полетят на Луну. Кроме того, открыты звездные пары, которые ставят под сомнение существующие астрофизические теории. Эти и другие новости изучения Вселенной мы обсудим сегодня во внеземном подкасте. Меня зовут Владимир Сурдин, я астроном, мы начинаем. Вот новость, которая буквально вызвала шок у астрофизиков и вообще всех, кто изучает нашу галактику. Мы уже привыкли к тому, что в центре каждой крупной галактики, ну, я бы сказал, почти каждой, находится сверхмассивная черная дыра. Наша галактика не исключение. В ней тоже, в самом ее центре, находится черная дыра массой 4 миллиона масс Солнца. Но мы были уверены, что она уникальна, что других рядом нет. И вот, пожалуйста, вышла новая работа, которая говорит о том, что с большой вероятностью рядом со сверхмассивной черной дырой летает черная дыра промежуточной массы. Что значит промежуточная? Между чем и чем? До сих пор мы знали, черные дыры очень массивные, миллионы масс Солнца, и черные дыры легкие, которые образуются после жизненного цикла обычных звезд с массой 2, 3, 10 масс Солнца. А оказалось, что есть еще промежуточные черные дыры по массе где-то в тысячи, иногда в десятки тысяч раз превосходящие наше Солнце. Не миллионы, не единицы, а десятки тысяч. Их уже несколько раз обнаруживали в центрах богатых крупных звездных скоплений. Это шаровые звездные скопления, они есть и у нас, и в соседних галактиках. Но кто мог подумать, что одна из них живет рядом с нашей центральной черной дырой? Это исследование просто продолжает начатую еще в середине 90-х годов работу про прослеживание движения отдельных звезд вокруг нашей сверхмассивной черной дыры. Накопив богатый материал, астрофизики начали замечать, что рядом с нашей черной дырой огромной массы есть какое-то звездное сгущение. Пока еще непонятно, это звездное скопление или просто разваливающееся, уже испаряющееся звездное скопление, которому осталось жить немного, но такое впечатление, что в его центре, а это выясняется по движению его звезд, находится черная дыра промежуточной массы, примерно 30 тысяч масс Солнца. Не миллионы, не единицы, а десятки тысяч, как я и говорил. Как она туда попала? Как вообще звездное скопление может выжить рядом с гигантской, давно нам известной черной дырой? Ведь ее гравитация вызывает сильный приливный эффект, то есть разрушает все гравитационно связанные объекты. И тот, который сейчас нащупали, тоже, скорее всего, разрушается. Но как он туда попал? Как он там сформировался? Более того, в его составе обнаружено несколько массивных звезд. И это очень странно. Дело в том, что массивные звезды живут недолго, миллионы лет. А попасть туда, в центр галактики, они могли только постепенно осаждаясь в течение десятка миллиардов лет. Если они родились далеко от центра нашей галактики, это могло быть, то им нужны были миллиарды лет, чтобы туда попасть, в центр галактики. А жизнь таких звезд продолжается всего несколько миллионов лет. У них не было для этого времени. Значит, они родились там, в центре галактики. Но как там родиться? Ведь чтобы звезда сформировалась, надо, чтобы газовое облако сжалось. А гравитация черной дыры разрушает все плотные объекты. В общем, у астрофизиков сейчас интересное, я бы сказал, сложное положение. Надо объяснить вот эту вот странную ситуацию в районе центра галактики. А речь-то идет о чем? О внутреннем одном парсеке. Парсек – это 3 световых года. У нас рядом с Солнцем в такой области живет одна звезда – наше Солнце. Вот от нашего Солнца парсек туда никого нет. До ближайшей звезды Альфа Кентавра – 1,5 парсека. А в районе центра галактики, в центральном парсеке, кроме гигантской черной дыры, имеется еще 1 000 000 звезд. Вот это плотность. Они даже иногда, наверное, сталкиваются друг с другом и сталкиваются с черной дырой. Так вот, проследив их движение, мы выяснили, что там не все так легко объяснимо. Там есть маленькое звездное скопление, в нем небольшая промежуточная масса черная дыра. И как все это туда попало, неизвестно. А теперь я хочу сделать маленькое замечание от себя. Эта новость очень меня обрадовала. Дело в том, что несколько десятилетий назад я опубликовал идею, расчеты, которые показывают, как именно в центр галактики попадают звездные скопления и небольшие промежуточные массы черные дыры. Речь идет о так называемом эффекте динамического трения, который заставляет массивные, большие, далеко живущие от центра галактики звездные скопления, шаровые скопления, постепенно по орбите, по спирали, стягивающейся к центру галактики, приближаться к нему и привозить туда свою центральную черную дыру. У меня такое ощущение, что эта научная новость практически доказала мою идею. Я очень рад этому. Окончательное подтверждение этим наблюдением ожидается в ближайшее время. Дело в том, что вся надежда, как обычно в последние годы, на телескоп Джеймс Уэбб, который может точно измерить движение звезд в центре галактики, потому что там ничего не видно в оптическом диапазоне, но Джеймс Уэбб хорошо видит в инфракрасных лучах, и для него это доступное место для наблюдения. Ну, еще гигантский, достраивающийся сейчас телескоп 40-метровым диаметром объектива, который тоже будет обладать таким глубоко проникающим взглядом.

стало продумывать внутренности космолетов и орбитальных станций, даже будущих баз на Луне и на Марсе. Когда речь заходит о земной жизни, удобство и функциональность не теряют своей актуальности. Мы ждем от нашего личного космоса безопасности, технологичности, доступности городской инфраструктуры, ну и приятного для глаза дизайна. Все это о новом квартале бизнес-класса с озвученным названием «Stellar City». Добраться до центра Москвы всего 20 минут на авто. Мещерский парк и Сколково в минутах ходьбы. На закрытой территории квартала в целых 16 гектарах будут возведены собственная школа, детский сад, беговые и велосипедные дорожки, спортивные зоны, кафе, ну и другие места для досугов. А в каждой квартире все продумано до мелочей для вашего комфорта. Высокие потолки, увеличенные окна с низкими подоконниками, функциональная планировка для любого сценария жизни, от эргономичных студий 29 квадратных метров до широкоформатных четырехкомнатных квартир 115 квадратных метров с окнами на три стороны света. Красота! Ваша жизнь в квартале фьючер-класса может начаться уже завтра. Найдено место для базы колонистов на Луне. Друзья мои, мы об этом неоднократно уже говорили. С орбиты, с окололунной орбиты, на фотографиях мы видим провалы в лунной поверхности. Это такие колодцы, которые ведут вглубь лунного грунта, но мы до сих пор не знали, а что там дальше. На фотографиях темнота. Конечно, очень хотелось бы, чтобы это были провалы типа карстовых провалов на Земле, когда вода промывает грунт и обрушивается часть этого промытого объема, можно туда проникнуть и уйти в боковые ходы этой пещеры. На это была надежда, но в этом не было уверенности. А почему надежда была очень серьезная? Да потому что на Луне вообще трудно устроиться человеку для жизни и работы. На поверхности Луны днем очень жарко, ночью очень холодно. Очень. Это значит днем плюс 120, ночью минус 150, а то и до минус 200. И радиация. Все это... Всего этого можно избежать, если вы выкопаете землянку, скроетесь на глубине 2-3 метров, и тогда радиация вам нипочем, колебания температуры вас никак не затронут, потому что на глубине их нет, ну, как в метро или в землянках на Земле. Так вот, эти самые провалы, которых уже обнаружено более 200, оказались на самом деле входами в пещеру. Это удалось доказать с помощью радара, работающего на борту американского лунного спутника Lunar Reconnaissance Orbiter. Радар, конечно, не очень хороший. Его угловое разрешение несколько десятков метров. Тем не менее, он прощупал под поверхностью Луны эти самые длинные пещеры, над которыми время от времени обнаруживаются колодцы, то есть входы в эти пещеры. Ну, самые известные из них находятся в районе лунного экватора. Именно туда легче всего летать с Земли, и, может быть, она первая станет убежищем для серьезной работы космических путешественников. Там на глубине нескольких десятков метров можно разместить надувные модули, надувные лаборатории, надувные жилища для космонавтов, и они избегнут самых больших неприятностей, которые грозят тем, кто летает на Луну. У них будет стабильная температура. Подождите, а какая именно температура там ожидается? Дело в том, что расчеты показывают, средняя температура под поверхностью Луны на небольшой глубине, несколько десятков метров, в районе даже в районе экватора, минус 25 градусов. А если двигаться от экватора к полюсу, то еще холоднее. Ну, вы можете сказать, что минус 25 не так уж страшно, можно согреться, да. Я тоже так думаю. Это не страшно, это не жара, как на Венере. Тем не менее, хотелось бы с большим комфортом устроиться там, в недрах Луны. Недавно была сделана довольно точная электронная компьютерная симуляция того, как солнечные лучи проникают в эти колодцы и как они нагревают рядом с колодцем помещение под землю, под Луной, ну, подземные помещения на Луне. Вы не поверите. Компьютерная симуляция, довольно точный расчет, очень точный термодинамический расчет показал,
что солнечные лучи

0: лучи прогревают не только дно колодца, но за счет того, что нагретое дно отбрасывает тепловые лучи дальше, входа этой пещеры, средняя температура там, недалеко от входа, на расстоянии нескольких десятков метров, плюс 17. Ну, чего еще можно желать? Плюс 17 – это, по-моему, абсолютный комфорт, если учесть, что у вас там будет работать техника, холодильники, которые выделяют тепло, компьютеры и так далее, приборы научные. Так что плюс 22-24 вам обеспечены. Если уходить вдаль по проходам, то там, конечно, будет холоднее. Но зачем это делать? Несколько десятков метров от входа вполне достаточно, чтобы уберечься и от радиации, и от холодных температур лунных недр, и пребывать в абсолютном комфорте, работая сколько удобно, сколько необходимо для того, чтобы изучить Луну. Друзья, в последнее время циркулируют разные предположения о судьбе YouTube, на котором выходит наш подкаст. Поэтому на всякий случай мы стали параллельно выкладывать наши выпуски ВКонтакте и на нашей страничке в Телеграме. Следите за ними, чтобы не потерять интересную информацию. Итак, мы убедились, что, полетев на Луну, мы всегда сможем найти удобное помещение для жилья. А когда мы отправимся на Луну? Дело в том, что сегодня серьезные программы доставки человека на Луну осуществляются в двух странах – США и Китай. Китайские инженеры обещают отправить своих космонавтов к 30-му году. Американские инженеры хотят их опередить, опять лунная гонка, и отправить космонавтов, точнее говоря, астронавтов на поверхность Луны уже к 26-му году. Но недавно государственные органы США провели финансовый аудит у НАСА. И оказалось, что планы НАСА отправить астронавтов к 26-му году, скорее всего, не исполнятся. Дело в том, что программа полета на Луну в этот раз очень сложная. Вы помните, как в конце 60-х, начале 70-х астронавты летали на Луну? Одна ракета, гигантская ракета «Сатурн-5», стартует, и ничего дополнительного ей не нужно. Она выводит астронавтов на околоземную орбиту, затем они стартуют в сторону Луны и через трое суток достигают окололунной орбиты, затем из трех астронавтов двое переходят в лунный модуль, садятся на поверхность Луны, работают, возвращаются на орбиту через несколько дней, переходят в основной корабль «Аполлон», и через трое суток они у Земли. Одна ракета и ничего больше. В этот раз схема полета человека на поверхность Луны оказалась намного сложнее. Она потребует нескольких ракет с перестыковками, с переходами астронавтов из одного космического корабля в другой. Это должно выглядеть так. Программа «Артемида», а точнее говоря, «Артемида-3», первая попытка отправить людей в нашу эпоху на поверхность Луны, выглядит следующим образом. С Земли стартует ракета Space Launch System. Тяжелая ракета, но не такая, как когда-то был «Сатурн-5». Она довозит астронавтов до окололунной орбиты, но посадить на Луну их не может. А кто может? А может Илон Маск со своей ракетой Starship. Он отправляет Starship на околоземную орбиту. Затем второй Starship взлетает и на околоземной орбите перекачивает топливо в первый. И только после этого Starship стартует к Луне. Он должен выполнить миссию посадки на Луну и взлета с Луны, то есть то, что раньше делал небольшой лунный модуль. Starship подлетает к Луне, астронавты переходят в него, садятся на Луну, работают там, ну, может быть, не три дня, до недели, до 7 дней. Затем на нем, на Старшипе, возвращаются на окололунную орбиту, снова переходят в корабль «Орион», и он довозит их до Земли и осуществляет посадку на Землю. Очень сложная схема, в которой много тонких мест, а именно стыковки, переходы астронавтов, дозаправка топлива на околоземной орбите. Таким образом, проверив все этапы этой программы, аудит показал, к 26-му году с большой вероятностью она реализована не будет. Может быть, к 27-му. Так или иначе, американцы постараются опередить китайских инженеров и в этот раз первыми доставить своих астронавтов на поверхность Луны. Получится ли это, пока непонятно, слишком много узких мест. Например, тепловая обшивка космического корабля Starship не готова, в ней есть еще проблемы. Скафандры для работы на поверхности Луны нового типа, более легкие, более функциональные, чем были в прошлом, не готовы, их еще не испытали. Многое еще не готово, и за 2-3 года, скорее всего, не удастся это сделать. Тем не менее, работа идет, и мне кажется, что американцы и на этот раз окажутся первыми на Луне. Но будет ли это выглядеть так эффектно, как в конце 60-х, я не знаю.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Удивительно, но новость о неудачном космическом запуске привела всех в восторг. А дело вот в чем. 12 июля нынешнего года ракета Falcon 9 стартовала, чтобы вывести на орбиту 20 новых спутников. А у компании SpaceX в этом году это был уже 70-й старт. А надо заметить, что за это же время Роскосмос осуществил только 8 стартов. Итак, Falcon взлетел нормально. Первая ступень сработала идеально, хотя это был уже 18-й ее полет. Она затем опустилась на Землю, на платформу в океане, все прошло идеально. А вот вторая ступень не сработала. Но вообще у многих ракет разных стран именно работа второй ступени и разгонного блока иногда вызывают проблемы. Все-таки запустить реактивный двигатель во время полета в космосе не так легко. Итак, вторая ступень не сработала, спутники вывелись недалеко от Земли, стали быстро тормозиться, и, в общем, ясно, что они скоро упадут. Да уже почти все и упали. Итак, это был неудачный запуск. Неудачный в череде 300 удачных запусков. 300 безукоризненных полетов одного и того же типа ракет. Такого не было. Такого не было даже у советских ракет, которые, в общем, были хорошо отработаны, десятками лет летали. Но статистика без аварийных пусков у нас хуже, чем у Илона Маска. Ну, будем надеяться, что эта неприятность редкая, и дальнейшие сотни запусков Falcon 9 будут такими же удачными. Это надежная рабочая лошадка для современной космонавтики. Многие страны пользуются услугами Илона Маска, да и, как правило, он их не подводит. Жаль, что для ракет такого сервиса еще не придумали, но если у вас есть автомобиль, то чтобы избежать аварий, лучше обслуживать его в...
2: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис и автозапчасти! Фит-сервис, автосервис и автозапчасти!
0: Пришла новость. Космический телескоп Гайя обнаружил звездные пары, которые ставят в тупик современную астрофизику. Ну, в тупик не в тупик, но действительно необходимо будет поработать. Дело вот в чем. Начну издалека. Когда в начале 1960-х появилась идея о том, что черные дыры – это не просто математический фокус, а, возможно, реальные космические объекты, стало необходимым придумать, а как же их обнаружить? Черная дыра – невидимый объект, это масса, которая только поглощает свет и ничего из себя не отпускает. Эта идея пришла одновременно в голову двум группам астрофизиков. Американскому астрофизику Лайману Спицеру и нашим астрофизикам, академику Зельдовичу и его молодому коллеге Гусейнову. А идея состоит вот в чем. Если вы увидите, что звезда обращается вокруг пустого места по орбите, то, очевидно, этого не может быть. Очевидно, это две массы, которые обращаются вокруг общего центра, но одна из них не видна. Но если она не видна, но массивна, то с большой вероятностью это и есть черная дыра. Итак, надо искать двойные звезды, где виден только один компонент, а второй не виден, но гравитацию свою добавляет. Конечно, физикам трудно было понять, насколько это сложная задача для астрономов. Да, астрономы открыли двойные звезды в огромном количестве. Но проследить их орбитальное движение – задача непростая. Глядя с Земли, мы видим очень размытые изображения звезд. И если звезды далеки друг от друга, мы увидим их по отдельности, но их орбитальный период – тысячелетия, проследить за этим просто невозможно. Если звезды рядом живут, то можем проследить за их орбитальным движением, могли бы, но мы не видим их по отдельности, наша земная атмосфера размывает изображение, картинка становится туманной и компонентов не видно. Мы можем, не можем даже понять, эта самая видимая звезда обращается вокруг общего центра масс с черной дырой или нет. В чем же был выход? Ну, либо наблюдать столетия и тысячелетия, на что, говоря, астрономы всегда готовы. И наши предшественники начали эти наблюдения, и мы сегодня их продолжаем. Но для этого нужны, правда, огромные промежутки времени. Либо запустить телескоп на орбиту, где атмосфера Земли не мешает, и оттуда наблюдать за движением звезд. Такая возможность представилась недавно, около 10 лет назад. На орбиту вышел новый космический телескоп «Гайя». Чтобы Земля ему не мешала, он работает в 1,5 миллиона километров от земного шара в точке Лагранжа L2. И это самый чуткий, самый чувствительный космический телескоп, когда речь идет о точном измерении положения звезд на небе. Скорее всего, вы не слышали об этом телескопе. Да, конечно, космический телескоп Джеймс Уэбб или космический телескоп Хаббл – это известные всем мощные инструменты. Но Гайя особый. Он точно фиксирует движение звезд и, накапливая информацию годами, а теперь уже десятилетиями, может сообщить нам о том, как они движутся. И вот за последнее время было открыто несколько видимых звезд, которые обращаются вокруг невидимого второго компонента. По движению видимой звезды можно приблизительно оценить, какова масса этого невидимого второго компонента. Оказалось, что их массы очень близки к тому, что теория предсказывает для белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. Это поставило астрономов в тупик, и вот почему. Если рядом с нормальной звездой когда-то была вторая, которая сегодня превратилась в нейтронную звезду или в черную дыру, а как это происходит? Путем взрыва сверхновой звезды, сброса оболочки. Во время взрыва примерно 2/3 массы этой звезды, которая сегодня стала нейтронной или черной дырой, сбрасываются, и гравитация ослабевает. И второй член этой пары, почувствовав слабину, улетает своей орбитой и навсегда покидает двойную систему. Конечно, он мог быть близко к взорвавшейся звезде, тогда ее гравитация была посильнее, но когда бы он был близко, ему не повезло бы с другой стороны, а именно, перед тем, как взорваться, сверхновая звезда расширяется, ее оболочка становится, ее внешние слои становятся в сотни раз больше. Такие звезды мы называем красными сверхгигантами. И расширяясь, она просто поглощает находящегося рядом с ней соседа. Таким образом, не избежать второму компоненту, либо оказаться внутри оболочки и упасть туда, на центр этой расширяющейся звезды, либо улететь и покинуть ее навсегда. Тем не менее, телескоп Гайя помог выявить несколько десятков двойных систем, среди которых именно те, что не должны существовать, они на таком расстоянии от нейтронной звезды, что либо будут поглощены, либо улетят. Какова точная масса этого невидимого компонента, пока неизвестно. Все-таки есть какие-то неопределенности в наблюдениях. Пока точно нельзя сказать, это белый карлик или пара белых карликов, что тоже возможно, это нейтронная звезда или это черная дыра. Но, безусловно, это один из трех типов самых интересных космических объектов, которые мы сегодня изучаем. Почти наверняка многие из них являются нейтронными звездами. И это ставит нас в тупик, я бы сказал, не в тупик, а просто заставляет нас более точно, более аккуратно рассчитывать взаимную эволюцию звезд. Найти ситуацию, когда второй видимый компонент не будет поглощен не будет выброшен, а все-таки останется на орбите рядом с нейтронной звездой. Это очень интересно.
3: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
0: Друзья мои, если вы слушаете наш подкаст, значит, вас интересует астрономия. И даже если вы не готовы погружаться в математические дебри теоретической астрофизики, просто полюбоваться небом, изучить рисунок созвездий – это так интересно. Но те созвездия, которые мы знаем, пришли к нам из древности, некоторые из средних веков. Но сегодня, казалось бы, уже не придумаешь новые варианты созвездий, новый рисунок небесных звездных узоров. А нет. Оказалось, это возможно и даже очень интересно. Я напомню, что уже довольно давно была издана на английском, и мы неоднократно, а именно два раза, переводили на русский вот эту замечательную книгу Рея «Звезды. Новые очертания старых созвездий». Автор этой книги взялся за интересное дело. Он положил перед собой звездные карты, но без рисунка созвездий, и попытался представить, как можно соединить линиями уже известные звезды, чтобы получить рисунок более адекватный, более похожий на название созвездий. Ну, чтобы медведица стала медведицей, кит китом и так далее. И оказалось, очень вам советую эту книгу, что такие замечательные рисунки создать можно, и они гораздо легче запоминаются, когда ты смотришь на небо и вспоминаешь, как это созвездие называется, просто увидев такой схематичный образ того, что соответствует названию созвездия. Итак, новые рисунки созвездий сегодня уже можно придумать. Но речь-то идет все о тех же звездах, все о тех же, которые мы видим глазом, в бинокль, в телескоп, обычных оптических светилах. Но ведь сегодня астрономия не ограничивается оптическими телескопами. Сегодня астрономы смотрят на небо радиотелескопами, рентгеновскими, гамма-телескопами, инфракрасными телескопами. И поверьте, рисунок неба при взгляде в разных диапазонах электромагнитного излучения совершенно разный. То, что видит радиотелескоп, не похоже на оптическое положение звезд. То, что видит гамма-детектор, гамма-спутник, который летает за пределами Земли, абсолютно не похоже на рисунок знакомых нам ярких оптических светил. И вот тут возникла идея. Так давайте попробуем придумать созвездия, соответствующие инфракрасному небу, радионебу, рентгеновскому небу. Эту идею опубликовала НАСА. И я понимаю, почему. Сегодня ученые стараются быть ближе к народу. Как-то так приблизить свою довольно сложную науку к интересам широкой публики. Это понятно, это правильно. Мы получаем финансирование от государственных органов для научной работы. Значит, надо как-то возвращать государству, то есть людям, интересные для них космические идеи. НАСА опубликовала, и я вам очень советую зайти на этот сайт, который мы вам сегодня покажем, карты неба в рентгеновском, в гамма, в радиодиапазоне, и предложила свой вариант соединения ярких источников, ярких объектов в этих диапазонах и название новых созвездий. Я бы не стал особенно восторгаться тем, что придумала НАСА, а предлагаю вам самим выбрать те рисунки или придумать те рисунки, которые соответствуют вашим интересам, вашим склонностям, вашим географическим понятиям о наземных каких-то рисунках, о тех животных, которых вы любите, о тех людях, которые вызывают у вас восторг, и их образы перенести на те карты, что НАСА предлагает для вас. Это хорошая идея. Я ее поддерживаю и сам с удовольствием этим займусь. На сегодня это все новости астрономии. Следите за нашим подкастом, а мы будем следить за работой астрономов, которые обещают нам много новых открытий.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Несколько слов о практическом аспекте науки. Еще до того, как наши телефоны соединились с фотоаппаратами, техника фотографии жила отдельной неэлектронной жизнью, начиная с момента появления первых снимков. В 1822 году первая в мире фотография потребовала 8-часовой экспозиции. А в 1939-м Луи Жак Дагер придумал, как сократить время экспозиции в десятки раз, правда, фотография дагеротип получалась некопируемой. Развитие фотографии и ее приближение к тому, что привычно нам сейчас, внесли вклад и известные ученые, занимавшиеся совсем другими вещами, например, астроном Джон Герши. А вот некоторые любили заняться чем-нибудь совершенно непрактическим. Например, Максвелл, в общем современник Гершеля, не интересовался улучшением фотографии, а вложил колоссальные усилия в написание уравнений, управляющих электричеством и магнетизмом. Про эти явления было уже многое известно и даже казалось понятным. Но Максвелл сделал из понятной вещи непонятную. Выразил известные факты в виде довольно сложных уравнений. Абстракция, которая ему потребовалась для этого, позволила увидеть, что знания об электричестве и магнетизме противоречили друг другу. Но та же абстракция подсказала, как от этого противоречия избавиться, постулировав некоторый новый эффект. Этот эффект, в то время неизвестный, имел своим следствием существование электромагнитных волн, также до того времени не наблюдавшихся в своем непосредственном качестве. Тех самых электромагнитных волн, которые сейчас приносят нам фотографии замерзшей планетки величиной с Австралию, Плутона, приносят с расстояния, которое свет проходит за 5-6 часов, примерно за столько времени, сколько экспонировалось первая в мире фотография. Мы тыкаем в эти фотографии пальцами и рассуждаем о том, какая там на Плутоне погода. Непрактические вещи вдруг оказываются на редкость полезными. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях доктор философских наук и ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук Анатолий Алексеевич Горелов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор геолого-минералогических наук, советник Государственного геологического музея имени Вернадского Российской академии наук Георгий Борисович Наумов. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Большое спасибо, что нашли время прийти сюда. Мы, живущие на Земле, окружены природой, а сами окружили ее, да, в известном смысле, всю планету окружили, продуктами и результатами своей разумной деятельности. Где мы на самом деле находимся, кто у кого в плену и куда мы движемся. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
3: Что такое цель и что из себя представляет смысл, вопросы явно не из разряда сверхсложных. Особенно если обходиться без вмешательства, скажем так, тех, кто называет себя философами. И пошло-поехало. Цель – мыслительный ориентир, к которому устремляются дела и поступки человека. Смысл жизни рассматривается через разумность и осознанность жизни. Далее, извините, в пересказе. Представляешь направленность своего жизненного пути. Сознательно выстраиваешь иерархию ценностей. Правильно определяешь свои возможности и стремишься к их реализации. И тем самым задаешь смысл своему существованию. Да. Но не жалейте себя. Школьникам предстоит еще вызубрить сентенции о том, к примеру, что философия выработала три основных ответа на вопрос «В чем смысл жизни человека?» и далее по пунктам. Мы – это ошибка природы и всегда остаемся с неразрешимым вопросом о смысле своего бытия, ибо бытие бессмысленно. Кстати, этому, одному из трех раздельчиков, выделено больше всего места. Не забыто упоминание термина «экзистенциализм». Зачем-то бытие заменено другим словом – «жизнь». И она тоже бессмысленна. Человек, помимо своей воли, заброшен в этот мир и в свою судьбу. Живет он в чужом мире. Жизнь глубоко иррациональна, так как в ней преобладают страдания. Люди испорчены, изуродованы своим существованием. На каждом шагу их подстерегают неприятности. Важнейшее понятие – страх, сопровождаемый меланхолией, тоской, отчаянием. Человек ощущает дисгармонию между тем, что он есть, и тем, чем должен быть. Задача человека заключается не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы изменить свое отношение к нему. Свободный человек несет ответственность за все совершенное им, а не оправдывает свои действия обстоятельствами. Далее скороговорка о теологической точке зрения. То есть, поскольку назначение человека в этом мире имеет внебиологический смысл, следует верить в бессмертную душу. Ну и поскольку конкретный человек умирает, а общество продолжает существовать, нашлось наконец-то четыре слова для примитивного позитива. Смысл жизни в служении обществу. Да, чуть не забыли. В конце парочка практических советов. Стремиться к воспроизводству жизни и сделать ее не только востребованной, но и положительно оцененной другими людьми. Перед тем, как обратить внимание на первоисточник, советуем прислушаться к стилю изложения. Даже от казенной дидактики сумели уйти авторы. Говорят или пишут, будто гвозди забивают, заканчивая сентенцией, которую явно приберегали напоследок, как ударную. Смысл жизни в самой жизни. Вместе с извинениями за длинное цитирование и пересказ сообщаем источник. Без всякого стеснения называется сие умствование шпаргалкой. Так и озаглавлено «Шпаргалка для подготовки к ЕГЭ по обществознанию». Навязло в зубах, но вынуждает в который раз оправдываться. Не против мы ЕГЭ. Почистить его надо от глупостей, особенно таких вопиющих, за гранью которой. За гранью элементарной образованности, за отсутствие которой у отцов-эгеистов право же стыдно. Особенно если учесть, что еще в 40-х годах прошлого века были написаны работы великого русского ученого Владимира Ивановича Вернадского.
0: Жизнь иррациональна, и мы с вами втроем, рассуждающие о ее иррациональности, стоим на берегу этого океана иррационального, бессмысленного, непостижимого и так далее, да? И нет смысла, и нет никакого смысла, в том числе и в наших рассуждениях, и в нашей жизни, и в жизни человечества, и ни в чем. Из такого понятия, как смысл, не существует вообще. Понятие назначения и цели не существует. Везде хаос. И не философия ли должна поддержать нас вот в такие тяжелые минуты, когда кажется, что все ужасно, когда все бессмысленно и все иррационально?
1: Ну, это на самом деле не так, потому что насколько жизнь иррациональна или рациональна, нам в точности неизвестно.
0: А, то есть мы еще ничего и не знаем?
1: Мы этого и не знаем. Рациональна она или нет, поэтому мы можем иметь свою точку зрения по данному вопросу. Вот мне хотелось бы несколько слов сказать по поводу этого сюжета. Он начинается с того, что такое цель. Ну, цель – это то, к чему мы стремимся в какой-то момент времени.
0: Это мы, которые ничего не знаем,
1: человек,
0: ни о чем, по вашему собственному
1: человек
0: признанию.
1: Человек стремится, даже если он не все знает, но стремится к этому.
0: Да.
1: Вот скажем, я здесь сижу,
0: да.
1: У меня есть цель.
0: Да.
1: Какая моя цель в данном случае? Рассказать что-то, что было бы понятно тем, кто на меня смотрит и меня слушает.
0: Классная цель.
1: Вот это моя цель.
0: Да.
1: Я абстрагируюсь от вопроса, насколько это рационально или иррационально, это цель, которая стоит передо мной. Вот. Дальше в сюжете переход к смыслу. Что такое смысл?
0: Вот.
1: Что такое смысл? Значит, цель может быть конкретна, смысл всегда обобщен.
0: Смысл, еще раз, цель конкретна,
1: цель смысл конкретна,
0: обобщен.
1: Смысл представляет собой обобщение целей. Вот целей много, смысл должен быть один. Я в связи с этим напомню...
0: Примерно на сколько цели один смысл?
1: Вот я в связи с этим напомню, что такое смысл, этимологию слова «смысл». Дело в том, что в русском языке когда-то вместо слова «смысл» говорили «со-мысль». Но потом в результате редуцирования буквы «у» «со-мысль» перешло в «смысл». Так легче произносить было.
0: Со-мысль – это...
1: Со-мысль.
0: Это
1: общая мысль.
0: Мысль вот между и в вашей голове, и в моей голове.
1: Да. И в то же время это единство моих мыслей, которые находятся во мне. Вот в русском языке есть слова, которые сохранили свое первоначальное звучание. Это сознание. Да. Сознание.
2: Да.
1: Вот. Есть такое же слово совесть. Совесть.
2: Весть в данном случае знание тоже, осознание.
1: Весть в данном случае как знание. Это исконно, это синонимы.
2: Я могу думать, я могу на секундочку думать о смысле, как о признаке непротиворечивости некоторого количества целей. Ибо действительно, если у человека очевидным образом одна его цель противоречит другой, то я про этого человека склонен сказать, что его поведение довольно бессмысленное и непонятно.
1: Вот тогда этот человек, у которого все мысли спутаны,
2: да.
1: Вот тогда он и будет находиться на грани безумия.
2: Ага.
1: А если у него все его мысли находятся в определенном сочетании и хорошо связаны, гармоничные между собой, то тогда можно сказать, что он может сформулировать смысл своей жизни.
2: Это странное определение, которое вы даете по следующей причине. Этих мыслей может быть жидкий, маленький, худенький ручеек, там 5 штучек, их ничего не стоит связать вместе, и у человека офигенская, классная цель и смысл, и все на свете. Рядом с ним стоит другой человек, который видит в 10 раз шире, он видит гораздо больше противоречий. Он не может так же классно в такую же монолитную конструкцию связать концепции более удаленные друг от друга. И что его жизнь, содержание его головы лишено смысла?
1: Тогда содержание его мыслей в том, чтобы найти этот единый смысл. То есть он должен все противоречия, которые в нем находятся, объединить в какую-то гармонию. И тогда он обретет свой смысл жизни.
2: А люди, которые не нашли гармонии, оставались до погроб жизни мыслящие люди, которых мы ценим за это, раздираемые внутренними противоречиями. Льва Николаевича Толстого достаточно вспомнить.
1: Вот как раз люди, которые не нашли гармонии всех мыслей, которые у них в голове,
2: да.
1: Вот они склонны к тому, чтобы считать, что никакого смысла нет. Потому что они его не видят в себе. И они уходят от этого вопроса. Они говорят, жизнь бессмысленна. Или смысл не существует. Вот. Что касается Толстого, то Толстой всю свою сознательную жизнь искал смысла. И он этот смысл нашел, когда ему было 49 лет. И он сказал, я духовно родился. Вот период своей жизни после обретения смысла он назвал духовным рождением. То есть до этого момента у него не было смысла, и он был духовно мертв, по его словам. А после того, как он обрел свой смысл жизни, он стал вести духовную жизнь. Вот так он считал относительно своей собственной жизни. Убедить кого-либо в том, что смысл жизни есть, невозможно.
2: О, отлично.
1: То есть вы считаете, что его нет,
2: да.
1: И сколько бы с вами в этой студии ни находились,
2: да.
1: Я никогда не смогу вас переубедить. Вы останетесь при своей точке зрения. Но для чего вот нужно все-таки обсуждать эту проблему? Для того, чтобы нашлись люди, которые согласились бы с тем, человеком, который предлагает определенный смысл. И вот такое согласие, оно и обеспечивает единство людей. Потому что единство людей обретается через какой-то общий смысл. Возьмем ли мы христианство, возьмем ли мы любую другую религию, все начинается с какого-то смысла, который приходит в голову одному человеку. А потом дальше это все разрастается и развиваются общины людей. Религии могут стать мировыми. То же самое и в любой другой области нашей жизни.
2: В науке, например.
1: В науке то же самое, да.
2: В науке что?
4: То же самое. Всегда кто-то дает начало. Всегда меняется, сначала даже не воспринимается это дело. Но должна она развиться и должна охватить много-много людей. Мы знаем в истории науки колоссальные вещи, когда какие-то открытия были давно-давно сделаны, но до тех пор, пока они не вышли на широкую аудиторию, они забываются.
2: Знаете, я поскольку происхожу из геологической семьи, то я помню, как отзывы, довольно пренебрежительные отзывы об идеях Вегенера, если я правильно произношу, движении континентов. Он же высказал их и абсолютно не принимался всерьез. Вообще
4: но
2: не
4: до Вегенера еще люди высказывали, дважды высказывали эти мысли, они забывались. Просто Вегенер попал уже на другую почву.
2: Но и его не стали слушать.
4: И сначала его не слушали.
2: А теперь померили скорость, которой Северная Америка отодвигается от Европы. С помощью лазера померили там 2 сантиметра в год, что ли.
4: Совершенно не с помощью наших спутников. Да, мы сейчас геотехнологии позволяют до сантиметров все мерить, даже менее. Это совершенно стало точно.
2: Хорошо, возвращаясь к смыслу.
4: Если возвратиться к смыслу, то мне кажется... Это правильно было сказано, что это сугубо индивидуальное. А если в обобщенном виде, тогда надо говорить вообще о смысле жизни как таковой. Вот две крайние...
2: То есть вы меня вот чему учите, что одна из моих внутренних степеней свободы — это свобода решить, какой смысл жизни я хочу для себя усмотреть. Например, в собирании марок.
4: Даже не думая об этом, вы все равно это делаете.
2: А, сейчас. Это второе, что я это делаю, даже не думая об этом.
4: Да, совершенно верно. Это подсознание работает уже.
2: Хорошо, это человек. Тут звучали более громкие слова. Назначение и человечество в целом. Ну уж это полная бессмыслица. Мы случайно возникли на этой планете.
4: Мы возникли совершенно не случайно.
2: Ну как это?
4: Очень просто.
2: Но Аравийская плита не повернулась бы лишний раз, какие-то гоминиды не скрестились бы с другими.
4: И все равно произошло бы что-то другое. Все равно это общая эволюция всей жизни нашей, которая... Ведь биосфера зародилась где-то на самых ранних этапах Земли. Но она были простейшие организмы. И дошли мы до человека.
2: И они прекрасно существуют до
4: сих пор. Сейчас существуют.
2: И не нужно им, эволюция идет, но их она не затрагивает, она не отрицает их. Состоявшаяся эволюция с тех пор не является отрицанием этих простейших форм.
4: Дело все в том, что эволюционируют не только организмы, эволюционируют биоценозы.
2: Что это значит?
4: Сообщество разных организмов. Ну, я вам скажу так, что когда появились на смену голосеменным, вот ели все и прочее, цветковые растения, количество видов насекомых изменилось на 80%.
2: Это меньше, чем в два раза, но тоже неплохо. Нет, обновилось.
4: Обновилось.
2: Не да? 80 прибавилось, а обновилось.
4: Потому что ни один организм не может жить самостоятельно. Он всегда живет с другими организмами, и в том числе и с той средой не жизненной, а минеральной средой, в которой он существует.
2: В том числе и с минеральной средой.
4: В том числе и с минеральной. Возьмите растение.
2: Да.
4: Вы его вы можете в вакууме жить?
2: Ну, да, трудно довольно.
4: Оно должно чем-то питаться, должно дышать.
2: Да.
4: Получается круговорот, то есть метаболизм.
2: Оно, да, оно воздействует на эту среду, естественно, возникает самоподдерживающийся, возможно, вы скажете, самоускоряющийся процесс.
4: Да.
2: И дальше, случайно или не случайно, давайте сейчас не будем это обсуждать, это очень сложно, возникли мы, и мы начинаем воздействовать на все это безобразие силы своего интеллекта.
4: Совершенно верно.
2: Получили. И тут-то всем случается, наконец, плохо, потому что у нас гораздо больше возможностей в наших технически вооруженных руках.
4: Совершенно верно. Еще Вернадский говорил, что скорость обмена элементами между всеми телами природы все время ускоряется.
2: На этом можно было бы и разойтись, раз мы пришли к единому мнению. Но давайте посмотрим следующий сюжет.
3: Еще на заре прошлого века Владимир Иванович Вернадский обратил внимание на мощное воздействие человека на окружающую среду и преобразование современной биосферы. Человечество, считал он, неизбежно придет к пониманию необходимости сохранения всего живого на Земле и охватит разумным управлением живую оболочку планеты, превратив ее в единую сферу. Это и будет ноосфера, сфера разума. С мыслью, что мы принадлежим биосфере, человечество, смирив гордыню, как-то свыклось. К тому же констатировали интересный и лестный для нас факт, буднично названный цифализацией. Проще говоря, это увеличение массы головного мозга и, как следствие, эволюционно ускоренное развитие нервной системы человека. Эволюция идет в направлении развития сознания. Она-то и формирует ноосферу. И бесспорно, это главное, нематериальная мысль человека становится геологическим фактором, материально преобразующим планету. И, внимание, планета обретает некий общепланетарный мозг, который берет на себя ответственность за ее дальнейшее развитие. Идеи Владимира Ивановича из тех, что, как говорится, носятся в воздухе. Но понять их и правильно интерпретировать – дело сверхсложное. К примеру, один из его сподвижников, Тейяр де Шарден, назвал ноосферой некую оболочку мыслей над землей. Он представлял разум как пламя, в котором греется земной шар и которое постепенно охватывает планету, образуя ее новый покров. Земля не только покрывается мириадами крупинок мысли, но окутывается единой мыслящей оболочкой, образующей одну обширную крупинку мысли в космическом масштабе. Множество индивидуальных мышлений группируется и усиливается. Таков тот общий образ, в котором по аналогии с прошлым мы можем научно представить себе человечество в далеком будущем. Причем существует возможность проследить невообразимо долгий путь биологической эволюции, венцом которой стало сознание человека. Неужели столь устойчивый процесс ведет в тупик? Неужели природа, создавшая дивное разнообразие организмов, связанных между собой в столь гармоничное целое, столь несовершенно, столь убога, что самые замечательные ее творения, человек разумный, не способно выжить и обречено на бесславный конец? «Завтра Земля может задрожать и уйти из-под наших ног», – считал ученый, и это верно. Каждая человеческая воля, взятая отдельно, может отказаться от задачи идти все дальше по пути единения. Я это также допускаю. И однако в той мере, в какой они включают в себя идею преждевременной катастрофы или упадка, я считаю возможным утверждать, опираясь на все то, чему нас учит прошлая эволюция, что нам нечего бояться ни одного из многочисленных бедствий. Что ж, замечательный пример умозрительного оптимизма.
2: Ноосфера – это вообще что? Я даже не только это хочу спросить, я хочу более серьезный вопрос задать. Это вообще научное понятие или нет?
4: Это сугубо научное понятие.
2: Тогда что это?
4: Это не сфера в геометрическом понимании.
2: Ну, слава богу.
4: Это этап развития биосферы.
2: Биосфера понятна, все живое, все, что тут у нас
4: это
2: есть, да?
4: И биосфера, и ее этап ноосферы – это не состояние, а развитие. Ну, скажем, биосфера – это сфера взаимодействия живого и костного вещества нашей планеты. Это не совокупность биоты.
2: Ага, это больше, чем это.
4: Это гораздо больше, потому что жизнь не может жить без неорганической мере, но в то же время...
2: Ну, пить, например, нужно?
4: Но в то же время жизнь влияет на все, что... Мы прекрасно сейчас знаем, что атмосфера первичной планеты была водно-углекисло-метановая. Кислорода в ней не было ни копейки.
2: И какой-то миллиард лет водоросли, и пожалуйста.
4: Да, в какой-то мере правильно. Ну, не один, немножко больше получилось, когда появилась атмосфера современного типа.
2: Да.
4: Но, тем не менее, что получилось? Жизнь для того, чтобы построить свое тело, нуждается в углероде. Углерод где есть? В углекислоте, СО2. Жизнь, чтобы построить свои скелеты, нуждается в углероде, карбонаты, кальция. В результате кислород оказался совершенно ненужным. Углерод жизнь забирала себе, кислород выкидывал в атмосферу. Таким образом появилась кислородная атмосфера, которой мы сейчас дышим. Более того, до того, как возникла вот эта жизнь с кальциевой функцией, у нас в осадках вообще не было карбонатных отпалов. Все известняки, мрамора, все это, на, по крайней мере, на 99% биогенные. Только немножко карбонатита бывает.
2: То есть далеко не только нефть, газ.
4: Уголь-результат
2: – это бывшие деревья, солнечные, запасенные в них солнечные энергии.
4: Даже мрамор, который
2: мы извлекаем.
4: Весь мрамор, вот вы статуи прекрасные видите, а это же вначале были скелеты микроорганизмов.
2: С вашей помощью лучше понимаю разнообразные сферы, но к моменту появления ноосферы мое понимание отказывает.
4: Теперь говорить о ноосфере... Здесь нужно маленькое замечание сделать.
2: У нас в России
4: мы неправильно немножко понимаем понятие «ноус» греческое.
2: Да.
4: «Ноус» греческое – это только разум, способность мыслить, больше ничего. В России есть второе понятие, как нечто разумное, доброе, вечное.
2: Ага. Ну, в России склонны к разумному, доброму, вечному.
4: Склонны, хорошо знаем, но да. Поэтому в понятии ноосфера ни Тейяр де Шарден, ни Леруа, которые впервые сказали это слово, ни Владимир Иванович Вернадский, который развил, они не вкладывали, разумное это или неразумное. А неспособность мысли и мыслью влиять на все, что происходящее на Земле.
2: Значит, итак, научите меня, что такое ноосфера, пожалуйста. Можно дать одно определение в одной фразе? Вы сказали, это способность можно. Мыслью влиять на происходящее на
4: Совершенно
2: Земле.
4: Верно.
2: То есть ноосфера – это в первую очередь способность. Совершенно. Странно, что способность называется это... словом «сфера», но уж как назвали, так назвали.
4: Я вам сначала скажу одну еще цитату, приведу Вернадского, что мысль – это не энергия, но производит действие, как будто ей отвечающее.
2: Да.
4: И вторая цитата.
2: Один человек сказал, материальная идея становится материальной силой, когда овладевает массой.
4: В какой-то мере, да.
2: В какой-то мере, да.
1: Вот этот второй сюжет, который мы посмотрели, он как бы связывает первый сюжет и проблему смысла с эволюцией. Речь в данном случае идет о смысле эволюции. И вот когда мы пытаемся найти смысл эволюции, то мы можем мыслить по аналогии. Взять сначала простейшие существа и организмы и предположить, какой у них смысл их существования. Вот в чем смысл существования растений? Они, конечно, этого не знают. Они существуют и все. Но мы-то можем об этом задуматься. Так вот, смысл существования растений в том, может быть, в том, чтобы трансформировать солнечную энергию в биологическую.
2: То есть фотосинтезе, попросту сказать.
1: Да, фотосинтезе. Смысл жизни растений. Вот. И если они этот смысл осуществляют, то они работают на эволюцию.
2: Пока людей не было, и
1: не
2: никто
1: было.
2: Такого не сказал, и никто не знал про фотосинтез,
1: да.
2: У них
1: они
2: не
1: работали.
2: Было, подождите, у них не было смысла у растений, потому
1: Нет.
2: что никакое существо мыслящее, типа нас с вами, не наделило их этим смыслом. Из-за этого я отказываюсь полностью всерьез принимать ваше утверждение о том, что у них такой смысл.
1: А мы...
2: Он зависит от нашей интерпретации.
1: А мы слово «смысл» поставим в кавычки,
2: ну, тогда да.
1: И будет все нормально.
2: Да.
1: Теперь дальше. Следующие по эволюционной ветви – это животные. Какой смысл существования животных?
2: Я надеюсь, не кормить нас с вами.
1: А?
2: Я надеюсь, не прокормить нас.
1: Нет, сначала, потом может быть и так. А сначала в том, чтобы трансформировать биологическую энергию, которую они получают от растений, сначала в энергию психическую.
2: Это что такое, простите?
1: Психическая энергия – это вот внутренний мир животных, это их чувства. Вот это все обеспечивается психической энергией.
2: То есть вот когда
1: животных.
2: В лесу бежит лиса или кенгуру в каком-то далеком континенте, его представление о разумном, добром, вечном – это что?
1: Вот.
2: Это...
1: У них нет представления о разумном, добром, вечном.
2: Нет,
1: у них
2: есть богатый внутренний мир, о котором вы рассказываете.
1: У них есть нервная система,
2: да,
1: у животных.
2: Да.
1: Есть нервная система. Так вот, для того, чтобы эта нервная система функционировала, нужна психическая энергия.
2: Ну, нужна электрическая энергия, насколько я понимаю, потому что...
1: Нет, именно психическая, а не электрическая.
4: А что это такое?
2: Она чем измеряется?
4: Что это такое?
1: Она измеряется их способностью производить определенную работу. Вот работу их собственной нервной системы. Для того, чтобы их нервная система работала, у них должен быть определенный запас энергии.
2: Мы просто знаем, как устроена нервная
1: вот
2: система.
1: Энергию...
2: Это электрические сигналы вдоль аксонов.
1: Хорошо,
2: и там... химические сигналы по синапсам.
1: Да. Там вот природа этих сигналов, она электрохимическая.
2: Вот именно.
1: Электрохимическая.
2: И вот именно.
1: Вот. Но, пожалуйста, если вы будете так ее называть, я с вами спорить не буду, но я бы назвал это все-таки психической энергией, потому что она функционирует в нервной системе животных. Так вот. Если растения производят биологическую энергию, и в этом их смысл, если животные производят психическую энергию, ну и биологическую тоже, конечно, но новый вид появляется энергии, психической, которую вы называете электрохимической.
2: Ну, не я называю, оно является электрохимической.
1: Хорошо.
2: Это вы его называете психической.
1: Хорошо. Есть и термин психическая, который психологи...
4: сказал, что это не энергия, но производит действие, как будто ей отвечающее.
1: Как будто, хорошо. Так вот, человек, в отличие от животных, он уже эту биологическую и психическую, или, как вы называете, электрохимическую энергию, он трансформирует в энергию духовную. Вот есть деятельность телесная у человека, да. А есть деятельность духовная.
2: Например,
1: вот, написание книги. Вот мы с вами, да, вот мы с вами сидим. У нас, конечно, есть внутри нас телесная энергия, биологическая, которая действует, и за счет которой мы живем. Но смысл нашей беседы вот сейчас, да, не в том, чтобы функционировала наша биологическая энергия внутри нас, да, а в том, чтобы создавать энергию духовную. И обмениваться вот этой духовной энергией.
2: То есть мы с вами зародились одной и той же иллюзией о том, что сейчас почему-то осмысленно вам поговорить со мной, мне поговорить с вами. Не будем перечислять длинный список причин. Он может быть у нас частично совпадающим, частично нет. И разделение этой иллюзии вы называете смыслом жизни человека.
1: А почему это иллюзия? Это просто вам это может казаться иллюзией, да, а мне это может казаться реальным процессом. Почему же иллюзия-то?
4: Вот я бы ответил на этот ваш вопрос чуть-чуть по-другому. Дело в том, что в любом биологическом объекте заложено стремление оставить о себе память.
2: Это каким образом оно заложено?
4: А вот в эволюции, когда первые эти самые...
2: Передать гены, это не называется оставить память.
4: Передать гены.
2: Знаете, память, это я помню, какая была погода, в каком году, какой был жаркий лето 2010 года.
4: Память в более широком смысле.
2: Хорошо, я помню совершение, не знаю, там, Александра Великого.
4: Нет, это, помню, это не важно, дошел. Что вы. Мы сейчас дойдем до вас.
2: Да.
4: Но сначала любая одноклеточная хочет оставить о себе память.
2: Ничего, как...
4: И у нее
2: одна... Вы сами говорите, что ничего не хочет.
4: Дайте мне заговорить.
2: Гены.
4: Да. У нее одна возможность в своем потомстве оставить. И вот когда мы подошли к человеку, то у человека появляется вторая возможность. Он может оставить себе память и в своем потоке.

0: верой.
1: Только теперь, чтобы мне стало понятно, мы меня запутали, ноосфера – это все-таки что? Я теперь начинаю подозревать, первое определение было дано в шутку, а сейчас последует всерьез.
0: Это этап развития биосферы.
1: Когда я оставляю о себе память, написав книгу или сняв, сделав свою фотографию.
0: Когда появился разумно мыслящий человек. Между прочим, начал человек мыслить только тогда, когда он стал делать орудие производства. Потому что обезьяна тоже может взять палку, может взять камень, чтобы разбить свой орех, да? Поэтому, когда человек просто, или гомо, еще не сапиенс.
1: Гомо-эректус какой-нибудь.
0: Гомо-эректус, да. Когда он просто разбивал, это еще не человек. Но когда он стал делать орудия производства, простейшие, стал рубилы так называемые.
1: Тогда что с нас?
0: Вот тогда он стал производить орудие производства. Да, он стал человеком. Между прочим.
1: И что? И ноосфера здесь при чем?
0: Между прочим, она и зародилась.
1: То есть я должен представлять, как она сгущается по мере того,
0: совершенно верно. Она эволюционирует.
1: А как измерить ее эволюцию и сгущаемость?
0: Зачем измерить?
1: Все, о чем мы говорим, должно быть быть подвержено какому-то измерению.
0: Мы можем кардинальные моменты развития человечества и его этого самого отложить в логарифмическом масштабе.
1: В любом.
0: В логарифмическом получается на прямую линию ложатся.
1: Только что.
0: Все вот эти моменты от появления первых орудий труда до более сложного.
1: Когда вы говорите ложатся, значит, что по одной оси время, а по другой-то что?
0: По другой вот эти события, кардинальные события эволюции человека.
1: Чему там ложится? Что на оси отложено?
0: События, которые что-то изменили. Вот сначала человек только рубило делал, потом он стал отщепы делать.
1: Вы говорите о том, сколько часто происходит, что происходит убыстрение.
0: Совершенно верно. Идет все время убыстрение. Убыстрение. Поэтому в логарифмическом масштабе они ложатся на одну прямую. Так вот, это идея новосферы. У Вернадского есть прямые слова, которые он писал своему, так сказать, идейному ближайшему другу, Личкову Борису Леонидовичу. Ноосфера идет начало от древнейшего человека. Только она эволюционирует и все время развивается. Ноосфера – это не состояние, а это развитие. Так же, как и биосфера. Возьмите сейчас биосферу, и веру, скажем, Кембрии, она другая. Вот точно так же. Мы все время хотим сделать статику. А в природе нет статики. В природе все время динамика.
1: Ноосфера – это то ли процесс, то ли этап, который мы переживаем сейчас, благодаря нашему собственному существованию и нашему воздействию на биосферу, на всю планету.
0: Совершенно верно.
2: Ой, можно я закончу свою мысль? Потому что, когда я говорил о смысле жизни, смысле в кавычках, растений, животных, я дошел до человека, и теперь уж я должен сказать, какой же эволюционный смысл человека.
1: Ну, действительно.
2: Вот эволюционный смысл человека, получается, исходя из того, что я сказал, в том, чтобы трансформировать биологическую и психическую энергию в энергию духовную.
1: То есть написать несколько книг?
2: Нет, тут не только книги,
1: тут и действия. Прославить себя как Герострат. Это хорошее действие?
2: Тут речь идет об изменении мира, не только о книге.
1: Но книга... мир изменился, с поджогом храма мир изменился.
2: Вот, хорошо, значит, не только написание книг, но и изменение его.
1: И сжечь пару книг, тоже хорошо.
2: И, другими словами, давайте так я еще скажу, что смысл жизни человека в том, чтобы превратить биосферу в новую сферу. Вот эту самую сферу разума, о которой мы говорим. И одно вот дополнение к тому, что...
1: Нет, ноосфера – это не сфера разума, это этап.
2: Процесс. Нет, трансформировать. Нет. Да. Вот сейчас биосфера трансформируется частично в ноосферу. То есть создается ноосфера
0: под влиянием
2: мыслящего человека.
0: Она развивается, она создалась давно уже.
2: Вот, развивается. Так вот, значит, это и можно считать смыслом существования человека. И еще вот одно дополнение, которое здесь необходимо. Вот ноосфера.

0: Да, это научное понятие. Но не только научное. Оно еще и понятие философское. И вот как философское понятие...
1: А философское оно, это научное?
0: Она, нет, выходит за рамки науки. То есть, когда вы задаете, скажем, такие вопросы, а как вот это измерить? Как мы можем измерить? Вы подходите к этому как ученый. А философ может сказать, нельзя это пока измерить. Но мы об этом можем говорить. Вот так же, как вы можете сказать, а что такое духовная энергия? А вот как ее измерить? А вот мы можем измерить биотоки. Но вот духовную энергию в полном плане мы не можем измерить. Но с философской точки зрения мы вполне имеем право об этом говорить. Вот. Так что понятие ноосферы, оно, скажем так, научно-философское.
2: Я так понимаю, что в каждом отрезке нашей передачи я задаю вопрос, что такое ноосфера, получаю немножко разные ответы. Сейчас мы посмотрим сюжет, и, может быть, я спрошу еще раз.
3: Владимир Иванович Вернадский вкладывал в понятие ноосферы принципиально иной смысл. По мнению ученого, это материальная оболочка Земли, меняющаяся под воздействием людей, которые своей деятельностью так преобразуют планету, что могут быть признаны мощной геологической силой. Эта сила своей мыслью и трудом перестраивает биосферу в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Вернадский приводит доказательство, что разумная деятельность человека является не только его внутренним делом. Для ноосферы характерна тесная взаимосвязь законов природы с законами мышления и социально-экономическими законами. Причем это не отвлеченное царство разума, а исторически неизбежная стадия развития биосферы. Как живое вещество преображает костную материю, являющуюся основой его развития, так человек неизбежно обладает обратным влиянием на породившую его природу. Как живое вещество и костная материя, объединенные цепью прямых и обратных связей, образуют единую систему – биосферу, так человек и природная среда образуют единую систему – ноосферу. Как и всякое новое, идея ноосферы не просто пробивала себе дорогу к всеобщему осознанию. Явно приукрашивать картину, если утверждать, что эра ноосферы успешно внедрялась в сознание каждого. Это было бы прекраснодушной мечтой, что идеи Владимира Ивановича Вернадского настолько глобальны и настолько оригинальны, что вполне становится полноценной составляющей великой последовательности. Неживая материя, живая, жизнь, обладающая инстинктом, мыслящая жизнь и ноосферное мышление. А в нашей бренной истории это не переход от одной формации к другой. Попытка перехода к новому, подчеркиваем, принципиально новому уровню мышления. И тем не менее, в концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию прямо записано, что движение человечества к устойчивому развитию в конечном итоге приведет к формированию предсказанной Владимиром Ивановичем Вернадским сферы разума – ноосферы. За идеей ноосферы закрепился государственный статус. Переход к ноосфере – непростой и небыстрый процесс выработки принципов согласованных действий, нового поведения людей, смена стандартов, может быть, пересмотр основ всего бытия. Причем важно понимать, что человек взаимодействует со средой своего обитания не только разумно, должен, по крайней мере, но и чувственно, поскольку он сам – существо не только разумное, но и разумно-чувственное, в котором разумные и чувственные компоненты сложным образом переплетены. Вам это ничего не напоминает? По подходу, по характеру, по менталитету, по мучительному поиску цели и смысла жизни, отвержению тех его интерпретаций в вульгарно-примитивной форме, которыми пытаются затуманить головы выпускников эгоисты. Ответ, в общем-то, на поверхности и несложно предположить. Если бы идеи Владимира Ивановича Вернадского о ноосфере последовательно и целенаправленно развивались, как они того и заслуживают, то главная цивилизационная идея современности – устойчивое развитие – пришло бы на Запад из России, а не наоборот. И цель жизни была бы яснее, и ее смысл.
1: Ну, я, в принципе, совершенно согласен с тем, что здесь сказано. Кроме одного. Она не создается, она трансформируется. Она уже давным-давно создана.
2: Ноосфера.
1: Ноосфера.
2: Да.
1: Она меняется. И будущее ноосферы зависит от того, Когда мы поймем, что воздействие нам нужно не только на какие-то наши мысли, к чему стремились все вообще утописты, а воздействие на биосферу в целом. Отдельные части сейчас ужасные. Мы локально создаем ужасные вещи. Но пока что биосфера имеет, и вообще планета Земля имеет буферную емкость. К счастью...
2: Но мы сильно стараемся ее
1: произойти. Но к счастью, если вы посмотрите на Землю ночную всю, то вы увидите, есть очень яркие точки. И даже целые области, и совершенно не затронуты. Такие, как Сахара, как у нас в Сибири.
2: Северная Корея.
1: Ну, это слишком маленький участок.
2: В отличие от Южной, которая прямо рядом.
1: Участок. Да. Вот. Сибирь у нас гораздо больше, Сахара тоже больше, еще много. И поэтому пока что справляется Земля с тем воздействием негативным, которое мы на нее оказываем. Но всякая деятельность, жизнедеятельность, а цивилизация тоже жизнь, она должна выделять продукты своей жизнедеятельности. И цивилизация выделяет их. И чем больше она поглощает, тем она больше их выделяет. Мы начинаем локально задыхаться от продуктов своей жизнедеятельности. Но ни один живой организм не может существовать в сфере продуктов своей жизнедеятельности. Ну, если в аквариуме,
2: свинья,
1: знаете...
2: Свинья отлично существует.
1: Ничего подобного. Свинья точно так же не валяется в своих экскрементах. Она находит другие места, где ей поваляться. Если кто-нибудь занимался аквариумом, то он знает, что когда отстаивается вода, там сначала она цветет, потом прекрасное утро, вступаешься, она желтоватая, и жизни нету, она вся осела. То есть продукты жизнедеятельности погубили те микроорганизмы, которые там развивались. Примеров таких можно найти много. Так вот, и нам надо найти способы, когда не только мы будем поглощать что-то из природы, но мы сможем разумно в нее вкладывать обратно.
2: Ведь вы посмотрите. Сейчас, вы предлагаете подписаться под таким утверждением. Ноосфера – это способ найти, это найти способ, это как найти способ
1: взаимодействия с природой. Нельзя запрещать просто.
2: А вот скажите, пожалуйста, если инопланетянин незаметный такой и маленький, которого никто не заметит, спустится на Землю и начнет здесь что-то изучать, и задастся вопросом, биосфера на этой планете есть? Есть. И понятно, как в этом убедиться. Он увидит, что есть растения, есть двигающиеся животные, есть даже люди. А потом он спросит себя, а вот нас, предположим, у него там есть инопланетный Вернадский, который снабдил его идеей ноосферы. Он спросит, а ноосфера на этой планете есть или нет? Как он узнает об этом?
1: Ну, он посмотрит, если достаточно высокого разума.
2: Нет, он страшно умный. Он страшно умный, но он ничего не принимает. Это такой специальный космонавт, который инопланетянин, который ничего не принимает на веру. Ему нужно передать туда.
1: Нет,
2: своим.
1: Он увидит, какая деятельность, что человек стал геологической силой.
2: То есть вот выкопали там несколько гор, скопали.
1: Совершенно верно.
2: На восточном побережье США и в Австралии, половину Австралии выкопали. Вот вам и ноосфера.
1: Мы опоясали весь земной шар железом.
2: Это ноосфера. А я думал, это разумное, доброе, вечное. Вы меня запутали.
1: Нет. Железо – это редчайший природный самородный минерал.
2: Да.
1: А рельсы окутали нашу всю землю.
2: То есть рельсы – это ноосфера.
1: В том числе и.
2: Ага, а еще что?
1: Из позитивного или из негативного?
2: Чего угодно.
1: Из позитивного то, что у нас мысль охватила всю Землю целиком сразу. Об этом еще Тейярда Шарден говорил, да? Что если раньше все время шла эволюция по пути расщепления, то как только информация охватила весь наш земной шар, эволюция
2: то должна... Как только по телевизору я вижу про Гондурас, я
1: начинаю... Это не по телевизору, еще радио.
2: Да? И по радио я начинаю мыслить глобально.
1: Да. Ага. Вы можете через доли секунды знать, что творится на противоположной части земного шара.
2: Это ноосфера.
1: Это мысль охватила все. Информация,
2: вернее, охватила. Информация. Это степень охвата информационными потоками.
1: После этого выигрывают будут тот, кто сумеет не расщепиться, объединиться. Потому что в природе мы видим очень много биоценозов. Ну, в школе простейшее учают, что лишайник – это симбиоз гриба и водорослей, да? Ну, это самое простейшее. А ведь симбиозов…
2: Ну, мы до некоторой степени симбиоз с кучей микробов, которые…
1: Совершенно верно.
2: Килограмм микробов в каждом из нас.
1: Уберите всех этих собак.
2: Конец довольно быстрый, да.
1: Да.
0: Ну, кажется, мы теперь уже дошли до такого момента, когда мы можем наконец-то предложить определение ноосферы. Ноосфера – это сфера взаимодействия неживой природы, живой и человеческого разума. Вот если инопланетянин увидит, что человеческий, именно человеческий разум преобразует природу, живую или неживую, он может послать сообщение, что ноосфера на этой планете есть.
2: Ставьте галочку.
0: Да.
2: Да.
0: И полетит на следующую планету.
2: Да.
0: Вот. Теперь все-таки не надо путать ноосферу с разумным, добрым и вечным. Вот если у нас есть разумный компонент, все, есть ноосфера. Означает ли это одновременно, что есть что-то доброе? Это вопрос дискуссионный. Я могу считать, что есть. А вы можете сказать, нет. Посмотрите, что мы наделали на Земле. Какое тут доброе это. И мы можем с вами спорить насчет доброго. Но насчет разумного компонента мы с вами согласимся. То же самое вечное. Так что насчет вечного и доброго, как качества ноосферы, это дискуссионный вопрос. А вот насчет разумного, я думаю, здесь мы, как разумные люди, можем согласиться, что разумный компонент в ноосфере присутствует наряду с живым и неживым. Вот эти единство трех компонентов создает ноосферу.
2: Ну и поскольку мы являемся
1: Можно добавить к этому. Я бы хотел сказать так, что любые открытия, изобретения, рационализации и так далее всегда могут быть использованы и на добро, и во зло. Возьмите палку. У нее два конца. Вы можете поднять ей камень, который вам руками не поднять. Вы можете ударить по голове и даже убить. То есть вы ее используете и в этом, и в другом смысле. Возьмите огонь. Вы можете поджарить на нем пищу, да? А можете устроить пожар. И так любому открытию научному, человеческому и так далее. Всегда зависит от того, как мы это применяем.
2: Ну, и важно, что, как я понял Анатолия Алексеевича, из этих трех компонентов мы являемся единственным осознающим. Уж так получилось.
0: Да? Да.
2: Поэтому нам приходится задумываться о устойчивом развитии, о нашем собственном будущем. И поэтому на нас лежит какая-никакая ответственность за происходящее, за судьбу вот этих всех трех компонентов, хоть ноосферы ее назови, хоть устойчивым развитием цивилизации.
1: И за судьбу нашего вообще земного
0: шара. Ну, то, что вы сказали сейчас, это очень верно, потому что если нам дан разум, то это требует какой-то ответственности.
2: Ну уж раз случилось так, что
0: да,
2: он у нас оказался.
0: Раз случилось, мы должны быть ответственны.
2: Мы должны быть ответственны.
0: Да.
2: Я благодарю вас, Анатолий Алексеевич Горелов и Георгий Борисович Наумов. Большое спасибо. До свидания.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Можно ли считать, что питание будущего – это инъекции разнообразных коктейлей, напрямую поступающие в кровь, минуя ЖКТ?
1: А знаете, когда я была маленькая, я читала всякие фантастические романы, и там вот прекрасно это было, потому что не надо было тратить время на покупку продуктов, на приготовление еды, и потом на такую скучную вещь, как поедание этой самой еды, освобождалось очень много времени. Но я думаю, что на вот сегодняшний момент у нас вообще нет никаких оснований думать, что мы обойдемся без желудочно-кишечного тракта, потому что он как раз нам и нужен для того, чтобы те питательные вещества, которые мы получаем из еды, преобразовать в те молекулы, которые могут использовать наши клетки. То есть в данном случае ответ нет. У нас есть в диетологии, в медицине энтеральное питание, это когда используются жидкие смеси, да? Есть парентеральное питание, когда непосредственно питательные растворы внутривенно вводятся. Но опять-таки это случаи заболевания, состояния, когда это нужно. И чем быстрее человек возвращается к нормальному питанию, мы стремимся к этому, тем лучше.
0: Какая связь между тем, чем мы питаемся, и акне? И существуют ли некие стандартные правила? Это есть можно, это нельзя в борьбе с акне? Или все индивидуально?
1: Акне – это юношеские угри. Они обычно возникают в подростковом возрасте. Это связано с перепроизводством кожного сала из-за повышенного количества андрогенов, воспалением, да, и бактериальной колонизацией. То есть вот это вот причины акне. Что касается еды, то нет никаких оснований думать, нет доказательств того, что какая-либо еда, включая шоколад или жирную пищу, влияет на развитие угрей. И Американская академия дерматологии не рекомендует какую-то специальную диету или исключение особых продуктов при акне. Есть небольшие исследования, да, которые показывают, что обезжиренное молоко, в отличие от обычного, и высокая гликемическая нагрузка могут быть связаны с акне, но эти исследования недостаточно длительные, недостаточно хорошие, чтобы мы принимали их во внимание, то есть нужно нам больше работ. И если сейчас какой-то специалист говорит вам, что нужно отказаться от всего, то есть не есть красное, шоколад, острое, жирное, вообще абсолютно все, для того, чтобы улучшилось состояние вашей кожи при акне, то это неправильно. То есть международные рекомендации этому не соответствуют. Тем более, что у нас есть достаточно средств с доказанной эффективностью для лечения акне. То есть это лечится, но не едой.
0: Среди последователей сыроедения также есть отличный вид, в который за основу принята теория, что температурная обработка пищи является неестественной для организма человека. Хотелось бы услышать мнение эксперта об этом.
1: Что касается рекомендаций по питанию, то сыроедение как раз не является адекватным и сбалансированным способом питаться и не рекомендуется никакими официальными диетологическими рекомендациями, никакими руководствами. Я не являюсь специалистом по антропологии, это не моя область, и поэтому мне бы хотелось порекомендовать вам вот на эту тему, да, на тему того, чем человек питался там много-много-много тысяч лет тому назад, книжку Роберта Ренгемера, он как раз антрополог, она называется «Зажечь огонь», и вот там вот он прослеживает, каким образом питание, да, еда и приготовление пищи влияли на человека. Все, как мы любим, то есть ссылки на научные исследования, на качественные статьи, очень замечательно и интересно. Вот горячо рекомендую эту книжку. Вообще, что касается еды, люди заселили всю Землю, всю нашу планету и жили в очень разных условиях, с разной доступностью еды. Именно поэтому мы видим отличия, да, в том, даже сейчас, что они едят. Ну вот самый простой пример – это то, что коренные жители, да, не переносят молочный сахар, лактозу из-за того, что у них за пределами младенческого возраста не активен фермент, который расщепляет лактозу. Фермент называется лактаза. Да? То есть коренные жители Чили не могут пить молоко. Тогда как если мы посмотрим на население скандинавских стран, там подавляющее большинство людей, по-моему, 98%, совершенно спокойно в любом возрасте, там, до старости, пьют молоко и чувствуют себя совершенно прекрасно. Просто потому, что у них есть генетическая мутация, и фермент лактаза активен. Вот, то есть вот такие вот отличия произошли в связи с тем, что разная доступность еды была вот у разных популяций. И то же самое, например, можно сказать о массовом традиционном вегетарианстве. Да, это тоже адаптация, в том числе и генетическая, к той еде, которая была доступна. И подробнее о том, насколько вегетарианские гены распространены в популяции, есть очень интересный обзор исследователей Корнельского университета, я рекомендую его вашему вниманию.
0: А где про упомянутые трансжиры почитать? Выступающий говорит, что ВОЗ планирует вообще их запретить, а Википедия, что они в сливочном масле и в говяжьем фарше.
1: Небольшое количество трансжиров присутствует в молоке, говядине, баранине, но основное количество, которое мы получаем из еды, это все-таки в еде глубокой переработки, то есть это добавленные жиры. Растительные и рыбные жиры частично гидрогенизируются, присоединяя водород в ходе химических реакций. Опять-таки, это промышленные продукты. Да? И таким образом, во-первых, они становятся насыщенными, и, во-вторых, меняют свою пространственную конфигурацию, то есть превращаются в трансизомеры. И для трансжиров показано, что они неблагоприятно влияют на липиды крови, увеличивая количество плохого холестерина. И, в общем, есть связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И именно поэтому к 2023 году Всемирная организация здравоохранения просит членов-участников отказаться от использования промышленных, я подчеркиваю, трансжиров в производстве продуктов питания. Да, они дешевые, они хорошо хранятся, их выгодно использовать, но для здоровья они не очень полезны. Проблема в нашей стране, в общем, состоит в том, что сейчас ввели уже нормирование трансжиров, допустим, в маргаринах, но огромное количество продуктов в современном супермаркете тоже их содержит, и вы не узнаете, сколько их там, да, сколько их в вафельном торте, или сколько их в выпечке, или сколько их в конфетах, которые вы покупаете, поэтому вам придется внимательно читать этикетки. И если вы видите на этикетках значит, такое наименование, как частично гидрогенизированный жир, кулинарный жир, кондитерский жир, заменитель какао-масла, заменитель молочного жира, то такой продукт лучше поставить обратно на полку. Лучше, конечно, чтобы все это было более тщательно прописано, но пока вот так.
0: Диетологи вначале запрещали масло сливочное из-за высокого содержания холестерина. Тоже твердили о проведенных исследованиях на группе людей. Теперь, наоборот, говорят о его пользе. Какова вероятность того, что нынешние знания о еде хоть как-то отражают действительность?
1: Ну вот опять, это мысль о том, что где-то сидит какой-то верховный диетолог, да, и что-то там запрещает. И сегодня он запрещает одно, а завтра он запрещает другое. На самом деле, если мы посмотрим рекомендации по питанию, они не очень, не как-то там кардинально изменились там за последние 20-25 лет. Да, и рекомендуется, чтобы на насыщенные жиры приходилось не более 10% от суточной калорийности рациона. Насыщенные жиры – это те, которые твердые в холодильнике и пластичные при комнатной температуре. То есть обычно это животные жиры, Сюда же относятся, ну не только, сюда же относятся, например, кокосовое и пальмовое масло, да, то есть вот это все насыщенные жиры. Ненасыщенные жиры – это растительное масло и рыбий жир, чтобы было понятно, что это такое. Что касается там запрета или разрешения на те или иные продукты, то надо еще помнить, что исследование питания – это дело, в общем, сложное, долгое и такие массовые, скажем, исследования, они начались не так давно. Да, что имеется в виду? Ну, допустим, исследование здоровья медсестер. То есть 120 с лишним тысяч американских медсестер 28 лет заполняли опросники о том, как они едят. Там, кроме того, фиксировались на протяжении всего времени наблюдения, там, чем не только что они едят, но и чем они болеют, от чего они там умирают и все такое прочее. То есть вот длительные наблюдательные исследования – это то, что в основе современной диетологии, не мнение экспертов, вот то, что касается запрета на насыщенные жиры, это как раз было мнение группы экспертов, но теперь в доказательной медицине, в доказательной диетологии мы все-таки опираемся вот на такие исследования. Они становятся лучшими, более точными. Но опять очень сложно сказать что-то там такое прям очень четкое и важное про какие-то конкретные продукты. Более целесообразно изучать паттерны все-таки питания, да, какие-то определенные, но это не диеты все-таки, наверное, а планы питания, вот как средиземноморская диета и тому подобные вещи. Это можно изучать в рандомизированных клинических исследованиях, что является нашим золотым медицинским стандартом. И не надо думать, медицина и диетология, как и любая наука, это не что-то такое, выбитое в граните. Данные накапливаются, они переуточняются. Вот какой-то простой и четкий совет, да, вот давайте мы будем есть этот продукт, а этот есть не будем, это, в принципе, невозможно. То есть, да, естественно, данные будут меняться с накоплением данных, но я не думаю, что это будет кардинально. Вот. И они не особенно изменились, просто умеренное употребление насыщенных жиров полезно. Они ешьте трансжиры, ешьте умеренное количество там, того же сливочного масла и всего такого прочего. То есть они много где содержатся, кроме масла. И все будет хорошо и прекрасно.
0: Большое спасибо. Но лично мне хотелось бы больше рекомендаций о том, как правильно питаться, или ссылки на материалы, с которыми необходимо ознакомиться. Сейчас очень много неверной информации, и человеку, не имеющему профильного образования в данной области, очень легко уйти в сторону от истины.
1: Вы можете начать с моей книжки «Мой лучший друг желудок. Еда для умных людей». Там нету никаких авторских методов, никакой точки зрения, там о физиологии пищеварения, об обмене веществ, о пищевом поведении и, собственно говоря, те базовые международные рекомендации о том, чем питаться здоровым людям. И если вас это не удовлетворит, вы можете пройти по всем 68, по-моему, ссылкам, да, там книги, там качественные исследования, метаанализы, клинические рекомендации, все такое прочее. Что еще можно, если хочется углубиться? Ну, во-первых, есть сайт Всемирной организации здравоохранения, там есть какие-то базовые материалы на русском языке, можно это посмотреть. Еще на русском языке очень хорошо пишут о питании такой телеграм-канал «На Мачи Манту» и «Медуза». Там тоже очень сильный медицинский раздел, ну просто потому, что его делают одни и те же люди. Вот. В принципе, на русском языке можно еще почитать серию книг «Академия доктора Родионова». Там тоже есть немного о питании, чуть показательное, но, в принципе, это хорошая серия, чтобы понять вообще, что такое доказательная медицина, как все это работает, на что мы опираемся, когда даем вообще любые совершенно рекомендации, не обязательно там по питанию или по физической активности, или еще почему бы то ни было. Вот. В принципе, не так много информации на русском языке. Ну, там, не знаю, ряд моих коллег, специалистов доказательной медицины, ведут блоги клиника, в которой я работаю, клиника «Рассвет», ведет блог. Если вы начнете читать что-то на эту тему, да, из качественных источников, то вы совершенно по-другому будете оценивать эту информацию. Еще один сайт, где представлено много переводных статей, ну там о доказательной медицине, немножко о диетологических исследованиях, это medspecial.ru. Гораздо больше информации на английском, вот просто несравнимо больше, поэтому если вы хотите такого более популярного изложения, но однако там будет ссылка на исследование или на метаанализ или еще там на что-то, да, иногда на научную статью или на образовательную статью, можно читать Vox и журналиста медицинского Джулио Белюс. Это то, что вот я читаю сама. И есть еще ряд изданий на английском языке, где тоже очень качественная и хорошая медицинская информация. Conversation, например, или Atlantic. Ну, в общем, их много. Если вы хотите рекомендации по питанию для здорового населения, опять на английском языке, они собраны со всего мира и доступны на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ФАО. Мои фавориты – бразильские рекомендации, они такие очень нежные, мягкие и приятные. Но, в принципе, если вы посмотрите, они довольно похожи, конечно, там с поправкой на какие-то национальные особенности. Вот. Но, в общем, это более-менее такие адекватные и, ну, не одинаковые, но похожие, по крайней мере, рекомендации. Что еще можно почитать? Есть сайт Американской академии питания и диетологии. Там очень много статей, их тоже пишут диетологи, они хорошие. Есть, значит, сайт Национальной службы национального здравоохранения Великобритании. Вместе с Британской ассоциацией диетологов они тоже делают хорошие, качественные материалы о питании. В конце концов, есть большое количество книг на английском языке, которые посвящены питанию. Только смотрите, чтобы автором был диетолог. Вот, потому что диетология – это отдельная огромная специальность. Медицина вообще очень большая. Мне в институте преподавали хирургию, но это не значит, что меня пустят когда-то кого-нибудь оперировать. Точно так же человека, которому сделали очень много операций, не пустят к операционному столу, несмотря на его огромный личный опыт. То есть если хочется рекомендации в какой-то определенной области, да, нужно прислушиваться все-таки к рекомендациям, которые дает специалист в этой области. Вот, и они, конечно, должны опираться на факты, на исследования, на клинические рекомендации. На... Это не должны быть просто мнения экспертов, это низший уровень доказательности. Что касается питания при заболеваниях, то на сайте UpToDate, это наш профессиональный медицинский ресурс, есть тоже пациентский раздел, и там вот очень хорошие эти рекомендации. Ну и есть ряд, опять на английском языке, пациентских организаций, которые тоже имеют отдельные сайты и советуют, опять на базе научных исследований, как питаться при тех или иных заболеваниях. Иногда там даже есть огромное количество рецептов, выбор продуктов, чтобы человек просто понимал, что ему есть. То есть мне кажется, что достаточно источников хорошей, качественной диетологической информации.
0: Есть популярное мнение, что нужно есть не реже, чем через 3-4 часа. И особенно не стоит есть на пустой желудок сладкое. Объясняется это тем, что резкое повышение глюкозы в крови стимулирует активную выработку инсулина, что в свою очередь косвенно запускает процесс жирообразования и в целом негативно влияет на эндокринную систему. Это миф или есть соответствующие исследования?
1: Это такая модификация идеи, у которой есть совершенно конкретные пропоненты, авторы. Это журналисты, журналист Гэри Таупс, который написал целую книжку о углеводно-инсулиновой вот этой вот гипотезе, теории, идеи, как хотите назовите. И есть еще пара академических исследователей, которые его поддерживают. То есть это не какой-то там мейнстрим. Там медицинское – это все-таки мнение нескольких человек. И в чем, собственно говоря, состоит эта идея? Она состоит в том, что когда вы съели какие-то углеводы, особенно если это, допустим, там что-то из рафинированной муки или какие-то сладости, то, что содержит сахар, да, то у вас повышается уровень глюкозы, повышается уровень инсулина, запасается жир. Да, и, в общем, от этого вы толстеете. То есть, ну вот, в общем виде эта гипотеза звучит так. То есть, получается, что в жирообразовании виноват конкретно гормон инсулин. Прежде чем вообще рассказать, как он работает, я хотела бы рассказать об исследованиях, где проверяли эту теорию, то есть на базе Национального института здравоохранения США прошло такое очень интересное исследование. Оно было небольшое, но хорошее, потому что очень точно замерялось то, сколько люди ели, сколько люди тратили и все-все-все нужные биомаркеры. Да? То есть там брали людей с ожирением и с избыточным весом. Сначала их кормили так, как вот они привыкли есть обычно, то есть едой с большим количеством рафинированных углеводов и сахара, и смотрели на их биомаркеры, да, на глюкозу, на инсулин и на другие, на всякие. А потом их сажали на низкоуглеводную диету и опять замеряли все вот эти вот показатели. Причем там очень точно измерялось то, как они тратят энергию, на что, и до крошки мерилась их еда, естественно. Вот. И оказалось, что действительно, на очень низкоуглеводной диете снижается уровень инсулина чуть ли не на 50%, но при этом не происходило никакого там особенно дополнительного жиросжигания. Да, и если мы посмотрим на рандомизированные исследования, где сравнивались низкоуглеводные диеты с низкожировыми, то опять на каком-то более длинном промежутке, то есть не менее года, разницы в том, насколько люди похудели, не было. То есть разница тут скорее связана с тем, насколько ограничена калорийность рациона. Да? То есть если вы получаете калорий меньше, чем тратите, вы худеете, естественно, никуда не девается первый закон термодинамики, он по-прежнему выполняется. Вот, то есть здесь скорее каким-то образом попытка ограничить калорийность рациона. Понятно, что если вы выбросите из своего питания рафинированные злаки и сахар, просто естественным образом уменьшится эта калорийность рациона, да, потому что да, действительно, это еда, в которой много энергии, это совершенно понятно. Вот. Что касается инсулина, то это единственный гормон, который помогает глюкозе поступать в клетки. То есть для подавляющего большинства наших органов и тканей нужен посредник, и это инсулин. И плюс еще есть белки-переносчики, которые обеспечивают вот попадание глюкозы в клетки. И есть органы, например, мозг, где их больше, они имеют специальную, скажем так, конфигурацию, и глюкоза туда легко попадает. То есть даже если ее мало в крови, все равно она туда проходит легко, потому что жизненно важно, чтобы там для мозга, для сетчатки, глаза, еще для некоторых органов, чтобы туда поступали питательные вещества в виде глюкозы, и это, в общем, основной источник питания для них. Инсулин – это не доктор зло, это гормон, благодаря которому глюкоза попадает в клетки, то есть это посредник. для того, чтобы глюкоза могла попасть в подавляющее большинство клеток. Как это происходит? Вы съели какую-то пищу, которая содержит углеводы, да, все что угодно это может быть. Они расщепились до глюкозы, вот мономера, всосались и потом поступили в кровь. То есть, да, действительно, когда в кровь поступает глюкоза, увеличивается выработка инсулина. То есть он есть некоторый в готовом виде, он просто выделяется. И благодаря этому сохраняется более или менее стабильный уровень глюкозы в крови. Это очень важно, постоянство внутренней среды. И та глюкоза, которая появилась в крови, она уходит в зависимости от того, где она нужна. То есть органы, которые больше в ней нуждаются, и туда она легче проникает, это очень важно. То есть мозг наш, допустим, не может голодать, сетчатка не может голодать, и туда глюкоза, в принципе, поступает без инсулина, благодаря специальным белкам-переносчикам особого типа. И потом дальше глюкозу забирает печень, там из нее синтезируется сложный углевод гликоген. Он нужен опять для того, чтобы наши клетки не голодали в перерывах между приемами пищи. Когда уровень глюкозы в крови снижается, гликоген расщепляется под действием других уже гормонов, контринсулярных, не инсулина. То есть есть несколько гормонов, которые противоположны по действию инсулина. И таким образом опять сохраняется стабильное количество глюкозы в крови. Кроме того, ее забирают мышцы, опять для того, чтобы синтезировать гликоген, да, и он используется в качестве, опять, источника энергии для мышечного сокращения. Без этого мы не можем работать мышцами. И вот тут уже, если что-то осталось по остаточному принципу, из этой оставшейся глюкозы синтезируются в печени жирные кислоты, и, значит, вот они поступают в жировые клетки. То есть инсулин – это не доктор зло, кроме того, что он регулирует глюкозу, и прекрасно, что это происходит, потому что когда его нет, это ситуация сахарный диабет первого типа, когда инсулин не вырабатывается вообще. Приходится этот инсулин, так сказать, колоть, да, извне, брать извне. Вот это катастрофа практически. Или когда сахарный диабет второго типа. То есть клетки нечувствительны к сигналам инсулина, там по разным причинам они становятся резистентны к нему, и опять глюкоза не может попасть в клетки. Вот это действительно гуманитарная катастрофа для организма. Когда инсулин работает, это совершенно прекрасно. Кроме того, что инсулин управляет поступлением в клетки глюкозы, да, и действительно, когда есть ее избыток, в принципе, любого питания, она запасается в виде жировой ткани. Кроме того, он обеспечивает попадание в клетки аминокислот и синтез белка. То есть, в принципе, инсулин – это анаболический гормон. В этом, собственно говоря, его роль и предназначение. И, кроме того, инсулин обеспечивает сигналы сытости. Да? То есть достаточный уровень глюкозы и инсулина в крови свидетельствует о том, что нам нужно остановиться и прекратить есть. Опять вот эта идея о том, что вы съели что-то сладкое, и инсулин у вас взлетел до небес, и сразу где-то отложился жир, это не очень правильно еще и потому, что это такая плохо понятая, наверное, идея о гликемическом индексе. То есть где-то в 80-х годах брали разные продукты, содержащие углеводы, и смотрели, насколько они повышают уровень глюкозы в крови. То есть там некая шкала от 0 до 100, и 100 – это 50, нужно съесть 50 граммов глюкозы. Другие продукты вот где-то будут между, не на нуле, конечно, но вот где-то между вот этими вот значениями. И если мы с вами посмотрим на эту шкалу, то окажется, что, допустим, гликемический индекс черного хлеба выше, чем у шоколадного пудинга. Да, с чем это связано? С тем, что хотя шоколадный пудинг содержит сахар, это сладкий продукт. Это связано с тем, что жир замедляет расщепление и всасывание глюкозы. Вот. А хлеб – это крахмал, а крахмал он состоит из глюкозы. То есть тут могут быть вот разные совершенно истории. Кроме того, у разных людей по-разному может повышаться уровень глюкозы. Да, на совершенно один и тот же продукт. Это проверяли в исследованиях в университете Тавца. Оно было опубликовано в 2016 году. То есть может быть очень большая разница в том, как разные люди реагируют на продукты, содержащие углеводы. И даже у одного и того же человека эта цифра не остается постоянной. То есть вот эта вот идея, что любое употребление любой еды натощак, особенно углеводной, сразу вызывает, там, не знаю, подъем инсулина и чуть ли не гипогликемию через какое-то вообще очень небольшое время, она не соответствует реальности и физиологии. Да, такое бывает, но скорее у людей с плохо контролируемым сахарным диабетом. Вот. А что касается всех остальных людей, то, ну, во-первых, ешьте, пожалуйста, когда вы голодны, да, то есть когда вам хочется есть, а не потому, что какой-то гуру сказал вам, что нужно всем есть через 3 часа, кому-то через 3 часа, кому-то через 4, кому-то через 6. У всех совершенно все это по-разному происходит. И самое главное, да, это должен быть, я это повторяю снова и снова, баланс между поступающей и расходуемой энергией. Вы не можете влиять на то, каким образом у вас синтезируются гормоны, управлять ими. Всегда любой биохимический показатель – это некоторый коридор, то есть между нормальными значениями. И не факт, что нижнее нормальное значение там чем-то лучше средненормального значения. Вот. Поэтому, собственно говоря, не нужно объявлять инсулин каким-то ужасным доктором зло, да, потому что, наоборот, это часть нормальной регулирующей системы организма, и он, кроме того, что он регулирует глюкозу, он очень-очень много всего делает. Пока, к сожалению, или, может быть, к счастью, углеводно-инсулиновая идея, гипотеза остается вот именно идеей и гипотезой. Она никак не подтверждена, и на ее базе, конечно, возникают какие-то стартапы, да, когда люди пытаются продавать эту идею и делать на ее основе опять авторские планы питания и программы, но опять это не научно.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Путешествие с натуралистом». А натуралист Александр Хабургаев в очередной раз вам поведает о растениях, первоцветах и цветах запоздалых. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я рад, что нам сейчас с вами предстоит еще одно путешествие, очень красивое путешествие. Ну, вы уже узнали, за штурвалом сегодня Александр Трунтаев, как всегда, с нами, так что плавание будет, я надеюсь, надежное и без бурь. Вот. Ну, а говорить мы с вами сегодня будем о первоцветах, об эфемероидах, как называются некоторые из них, ну и о цветах запоздалых, потому что есть первоцветы, а есть, ну, вот с каламбурю последние цветы, да. Вот я сейчас только что, когда еще было светло, прошелся по своему саду, ну, с десяток видов еще доцветает, ребят. Вот, особенно это южные виды, которые еще не понимают, что здесь у нас зима наступает, и которые продолжают цвести, и листья сбрасывают только-только, когда грянут морозы. Ну, итак, начинаем с классического подснежника. Ну, кто же его не знает, правда? Я, когда был маленький, помню, у нас подснежник был изображен на обложке букваря. Вот, я не помню, в первом или во втором классе, по-моему, даже в первом картиночка была с подснежником. И тогда же была такая популярная песня: «Лишь только подснежник распустится в срок, лишь только там приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется сок, то плачут березы, то плачут березы». И как только начинали плакать березы, весной я всегда бежал в лес искать этот самый подснежник, но не находил его. И все время очень огорчался, думаю, ну что же меня обманывают-то взрослые, вон обещают подснежники весной, везде в лесу, а нет. Я ходил по лесам, я находил ветреницы, анемоны, находил хохлатки, находил другие первоцветы, а подснежников так и не находил. Но

Кстати, вот странные. Вот им попадает какой-то вид, прекрасный вид, миниатюрный, нежный. И они начинают из него лепить, создавать какие-то вот такие вот помпоны, какие-то вот кислотных цветов, какие-то огромные цветы. Ну зачем это делать? Вот посмотрите, вот что это за ужас такой, да? И помните вот этот вот тоненький, изящный, природный вид подснежника, который вот в таком легком, грациозном поклоне. И вот это вот... Ну, не знаю, вот, ребят, какие-то вот такие вот мещанские вкусы почему-то у людей присутствуют, а вот торгаши этим пользуются и заставляют селекционеров выводить всякие ужасы, монстров. Давайте дальше посмотрим. Вот, а это, знаете, что такое? Это семена подснежников. Почему мы здесь видим эту картинку? Дело в том, что если вы посадите подснежники, ну, кстати, не только подснежники, и со сциллами такая же история, и со многими другими мелколуковичными, до которых мы пойдем дальше, то вы вдруг обнаружите, что через 2, через 3 года, бах, они зацвели где-то на другом конце участка, вылезли где-то в грядке, там, я не знаю, где была клубника, или около компостной кучи. Как так происходит? А, дети мои, есть одно объяснение этому чуду. Дело в том, что семена подснежников разносят муравьи. Вот видите, вот это вот беленькое такое, да? Это беленькое, это такая вот сахаристая, очень вкусная мякоть, которая так нравится муравьям. А вот под ней темненькое, это как раз и есть само семечко. И муравьи делают запасы. И растаскивает по всему участку семена подснежников, и не только подснежников. А мы потом удивляемся, почему это он вылез и зацвел у нас где-то в другом совершенном месте. Ну, едем дальше. Это у нас семена. Вот. Это, вот знаете, ребят, в Китае, я помню, увидел один иероглиф, и мне перевели его значение. Не второй. Ну... Надо быть китайцем для того, чтобы это понять. Ну, может быть, не первый, но точно не второй. Вот у китайцев есть такое обозначение. Вот эрантис – это тот самый случай, это не второй. Это цветок, который, ну, не позже подснежника появляется, точно так же, вот под снегом. У меня, кстати, иногда эрантисы появляются даже раньше, чем подснежники. Эрантис. Эрантис его по-русски называют «весенник». И, кстати, это калька. Калька, знаете, что такое, братцы мои? Да, калька. Ну, вы даже не знаете, что такое пишущая машинка, на которой раньше печатали, да? Там калька прокладывалась между бумажками, чтобы сделать несколько экземпляров. А еще калькой называется вот дословный такой перевод в названиях или в каких-то словах. Эрантис, да? Эр – это весна. Поэтому и получается, что весенник – это, опять же, из греческого языка, еще один случай, когда латинское название растения на самом деле, греческое. Эрантисов где-то видов 10 известно. Они принадлежат к лютиковым, а название лютик, знаете почему? Да, его этимология какая? Лютики, цветочки у меня в садочке. Лютея. Что такое лютея? Это не лютый, это не злой. Лютея – это желтый. Ну, потому что очень часто растения семейства лютиковых бывают желтыми цветочками, вот так же, как и эрантис. Ну, видимо, древние так и назвали их лютея, лютики. Да? Хотя на самом деле в семейство лютиков огромное количество самых-самых разных цветов, самых разных всех цветов радуги. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А это вот тоже эрантис. Здесь, видите, он уже раскрылся. И его очень легко узнать. Ну, сам цветок действительно похож на лютика, но у него такое вот зеленое жабо из листиков. Видите, по кругу? Очаровательный совершенно цветочек. Он небольшой, он вот такой вот. И я вам открою еще один секрет. Ну, секрет потом. Когда будем говорить об агротехнике, у нас даже картиночки для этого будут, тогда поговорим о секретах. Где растут, да? Ну, они по всей Южной Европе, по Азии, вплоть до Японии туда. И в свое время были интродуцированы в Америку. О, да, забыл. Интродукция. Что такое интродукция? Что значит интродуцированы? Интродукция – это внесение в местную флору или фауну видов других из других вот регионов, да,

Ну вот, скажем, в наши леса выпустили американскую норку, это называется интродукция, интродуцировали американскую норку. Если бы мы взяли подснежники, да, наши, и посадили бы их, ну так вот, ради интереса, где-нибудь в самой-самой Южной Америке, где климат почти такой же, ближе туда к Австралии, это тоже называлось, мы интродуцировали галантусы, да. А есть еще, ребята, реинтродукция. Как вы думаете, что это? Ре, да? Приставка ре, что значит? Револьвер, назад, да? Это ре, это обратный ход. Реинтродукция. Ну, представьте себе, что вот в этой местности росли подснежники. Ну, скажем, в Крыму. А потом их все выгребли и продали на базарах, и не стало подснежников. Но в другой местности мы их развели и вернули в природу. Туда же, в Крым, мы их там стали высаживать, рассеивать. Это и называется реинтродукция. Так вот, эрантисы были интродуцированы в Америку, в Новый Свет. Там они очень понравились, там они сбежали, и там они сорничают. Там они растут, как хотят. Кстати, пахнут медом. Если у вас в саду бабушка или мама вот разводят такие цветочки, вы как-нибудь во время цветения обратите внимание, очень много пчелок над ними крутятся. А вы наклонитесь и понюхайте это запах меда. А белоцветники, давайте посмотрим, там будут разные совершенно белоцветники. Вот это белоцветник, по-моему, сибирский, да, он беленький. Еще один давайте посмотрим белоцветник. Это белоцветник звездчатый, эндемик Японии, японских островов. Я не помню, там, по-моему, даже он эндемик какого-то одного из японских островов. Очень симпатичное растение, да? Видите, хоть и лютиковое, лютое, но совсем не желтый. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот. А вот это вот, братцы мои, это для меня загадка. Он очень похож на подснежник, этот цветок, правда? Он называется белоцветник. Белоцветник, а на латыни он называется леукоем. Он крупный, он даже побольше немножко, чем подснежник. В Англии его называют весенние колокольчики. И видите, у него такая белоснежная юбочка и ярко-ярко-зеленые такие мазочки, словно кто-то кисточкой мазнул вот по фарфоровой такой чашке. Очень красивое растение, высокое. Если где-то даже в тени посадить, где он будет тянуться к солнышку, свету, он вот такой вот будет, сантиметров 30 даже в высоту. Растут крутинками, очаровательное растение. И их известно, белоцветников, несколько видов, но не так много. Это вот летний белоцветник леукоем, весенний, карпатский. Но вот знаете, что для меня загадка? Для меня загадка, что про этот удивительный, прекрасный цветок совершенно нет никаких легенд, никаких преданий. Вот я искал в свое время, не нашел. А почему-то вот столько придумали всяких легенд о других первоцветах, о галантусе, а вот о белоцветнике почему-то нет. Вот это, конечно, удивительно. Давайте дальше покрутим картиночки, посмотрим. Точно такая же агротехника. Вот, смотрите. Это вот на горных лесистых склонах иногда прямо целые белоснежные ковры они образуют, очень красиво. В Карпатах такое можно видеть, да, в некоторых регионах Украины, в Молдавии. Потрясающая красота. Давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот они, это наши леукоемые. И давайте следующую картиночку посмотрим. Ну вот опять, ребят, опять. И тут же за дело взялись голландцы, за дело взялись селекционеры, сказали, сейчас мы чего-нибудь из этого, ну и вывели вот это вот. Людям нравится, люди покупают. Ну, хочется махровый или укоем, ну, вот такие вот люди. Так, едем дальше. Едем дальше. А вот это, знаете, что такое? Да, кто-то уже знает этот цветок. Это называется пролеска. Пролеска на латыни сцилла. А вот самая известная наша пролеска, она называется Сцилла сибирика. Знаете, что такое сибирика? Сибирика, естественно, это Сибирь. Семейство спаржевые. Так что вот спаржу ели когда-нибудь, да? Вот это двоюродная сестра той самой спаржи, которую мы едим. У спаржи есть родная сестра,
Собственно, спаржа – это такая травочка. Видели? Как мягенькая елочка, которую украшают букетики, да? Аспарагус. У нее потом такие большие красные ягодки на ней образуются. Наверняка бабушка или мама выращивает у себя в цветнике. А вот это тоже все спаржевые. Значит, почему Сцилла? Ну, первое, что приходит на ум, это Сцилла и Харибда из тех же самых приключений Одиссея. Помните, там были чудовища в узком проливе, Сцилла и Харибда, между которыми невозможно было проплыть, да? А на самом деле Сцилла, чудовище, вот этот страшный монстр гомеровский, тут ни при чем. Сцилла – это растение, назвали это скилла, видоизмененное. А скилла – это лук. И была очень известная такой в Греции, не, даже не в Греции, а в Средиземноморье Сцилла Маретима. Раньше она называлась, а сейчас она называется Ургения Маретима. Маретима – это морская, естественно. Ну, вы наверняка, если были в этих краях ближе к осени, если там отдыхали у Средиземного моря, вы видели, что иногда на голых скалах вылезает на поверхность вот такая огромная луковица, она прямо иногда наполовину из земли вылезает. И на этой луковице высокий цветонос и такие белые-белые цветочки, а цветонос прям больше метра. Вот это вот и есть Сцилла Маретима, которая теперь называется Ургения Маретима. А морская, я вам секрет открою, море тут ни при чем. Дело в том, что это очень ядовитое растение. И этим луковицы сушили, а потом травили ими крыс на кораблях. Поэтому Маретима. Моряки, всегда отправляясь в плавание, имели запас вот этих сушеных луковиц для того, чтобы травить на корабле крыс. Вот почему теперь вторая загадка, да? Почему Сцилла мы теперь знаем, да? А вот почему она сибирика. Ну, раньше я встречал, мне ботаники всегда говорили, да, ты знаешь, Карл Линней. Помните, кто такой был Карл Линней, дети мои? Это был великий шведский ученый, отец систематики, который по таксонам все... Что такое таксон, помните? Род, вид, семейство, да, царство, триба или таксон, да? А, таксон – это вот каждая полочка. Семейство, вид или род, да? И вот Карл Линней, он первый систематизировал. Ну, он не первый, до него были такие попытки, но он уже сделал как бы общепринятую теперь систему систематики животных и растений. И вот мне ботаники говорят, ты знаешь, Карлу Линнею прислали, вот то ли гербарий, то ли луковки. Говорит, откуда привезли ему? Сказали, из России. А, Россия – это Сибирь, да? Ну, будет сибирика. На самом деле, конечно, все было... Не совсем так, и даже совсем не так. Петр Палас, мы о нем еще будем говорить позже, прислал в Европу семена. Семена и луковицы этого растения, сцилл, пролесок. И собрал он их где-то в районе Царицына, это теперь Волгоград. Но там почему-то решили назвать их сибирика. Ну, видимо, для них... Тоже, а может быть, какая-то произошла ошибка, знаете, в другом конвертике прислали, ну, всякое бывает. Так, давайте дальше посмотрим, кто у нас будет следующий. Вот, это у нас пролесочки, чудесные растения, у них ослепительно, вот видите, они прямо из-под снега выглядывают. Они крошечные, они маленькие, но разрастаются куртинками и смотрятся просто очаровательно. Весной, когда еще трава не поднялась, когда первоцветы очень хорошо видны, и очень популярный цветок. Дальше посмотрим, что у нас следующее. Вот. Видите, вот так она выглядит. Выкопанная из земли. Это пролеска. Вот она, луковичка. Значит, ребят, теперь очень хорошо все видно. Я вам расскажу, что такое эфемероиды. Вот эти все мелколуковичные растения, о которых мы сейчас ведем речь, они называются эфемероиды. Эфемерные. Слышали такой? Ну, он такой эфемерный, да, воздушный, эфемерный. Эфемероиды – это растения с очень коротким циклом вегетации. Но вегетации не надо объяснять, да? Растение вот фотосинтезирует, растет, это все называется вегетация. Вот. У них очень короткий вегетации цикл, когда они
вылезает из-под земли, росточек, да, разворачивается, цветет, завязывает семена и уходит на землю. Вот это вот цикл вегетации. Самой-самой ранней весной, когда нет других конкурентов, когда пчелки и шмели все прекрасно видят, эти яркие цветочки, которые надо опылить, они выбрасывают свой цветочек. Пчелки и шмели прилетели, опылили, быстро завязали семена, разбросали их. И дальше наземная часть отмирает на все лето. До следующего года, до следующего цикла. А луковица спит под землей. Долго. И здесь, ребята, есть одно но. Смотрите, нельзя их срывать и скашивать. То есть надо дождаться, когда все вот эти питательные вещества из наземной части стекутся туда, в луковку, назад, вот в эту подземную кладовую, когда на поверхности останутся только травинки. И вот тогда можно скашивать то, что осталось, потому что очень часто вот эти первоцветы весенние, их высаживают, например, на газонах, да? И вы родителям скажите весной: мама или папа, подожди еще газон, газонокосилкой стричь, потому что рано. Давайте дождемся, когда у крокусов, когда у пролесок, когда у пушкинии, там, у эхинодокс или что у вас еще на газоне растет, окончательно высохнут листочки, все это утечет в подземную кладовую, и вот тогда можно будет косить. Иначе просто в луковице не будет достаточен запас, и растение может погибнуть, зиму не перезимует. Ну, поехали дальше. Теперь вы знаете, что такое эфемероиды, и мы будем говорить на одном языке. Вот это чудесное изобретение человечества, ребята. Это вот корзиночки, контейнеры для посадки луковиц. Ну, тут, правда, гладиолусы, но это не важно. А вот мелкое луковичное растение очень здорово сажать в такие же контейнеры. Для чего это надо? Кто-то уже догадался, да? Ну, смотрите, ребят, дело в том, что вот эти мелкие луковички и галантусов, и мускари, и гиацинтов, и вот о чем мы еще дальше будем говорить, они размножаются семенами, а еще как? Вегетативно. Что такое вегетация, вы уже знаете. А вегетативное размножение – это либо отводочком, либо делением куста, либо вот дочерней луковкой. То есть при размножении семенами вы получаете разброс. Вот вы посадили, например, пролески, да? Собрали семена, рассеяли их, а потом один цветочек ярко-синий, а другой голубой, почти белый, один большой, другой. Это называется разброс, да? То есть разброс признаков. Полиморфность, мы уже называли такой термин. Полиморфность – это разнообразие вот этих вот форм, которые вы получаете при семенном размножении. А вот при вегетативном размножении вы получаете клон. Клон материнского растения – это частичка материнского растения. Вот есть еще один вид размножения меристемы, называется инвитро. Что такое инвитро? Ребята, кто-нибудь однокоренное слово подберет? Правильно, витрина. Витрина из чего сделана? Из стекла, молодцы. Вот инвитро — это в пробирочке. То есть точку роста берется меристема у растения, да, и из него выращивают саженец. Вот элитные сорта картофеля, например, так размножают. Вот теперь вы уже знаете все способы размножения растений, и я думаю, знаете их лучше, чем ваши родители, если они не ботаники. Так вот, нам с вами все равно придется эти мелколуковичные растения потом выкапывать. Ну, для того, чтобы посмотреть, какие-то мышки погрызли, да, какие-то подгнили, собрать мелкие луковки, да, вот эти дочерние. Они совсем вот такие вот крошечные. И, может быть, их где-то подрастить в другом месте, пересадить там куда-нибудь на Альпийскую горочку или еще куда-нибудь мы хотим, да. И если вы будете лопатой выкапывать, вы часть луковиц просто не найдете там. Ну, что вы будете там с лупой или с микроскопом ползать, копаться в земле, да, отыскивать, перетирать каждую песчинку, искать эти мельчайшие луковки. Поэтому лучше посадить в контейнере. А вот давайте следующее посмотрим, Саша, картиночку. Ага, Александр, вот. Видите, вот это вот контейнер, готовый к посадке. Выкапываете яму по форме контейнера, кладете ее, на нее раскладываете луковицы, засыпаете землей и ставите какой-нибудь маячок
чтобы знать, где это. Потом вы выкопали, вы лопатой не режете пополам луковицы, как это часто бывает, знаете, копаете, и знаете, прямо как по сердцу, господи, такую хорошую луковицу прямо пополам, ну что ж, пропала бедная. Все, теперь этого не будет. Но я делаю немножко по-другому. Покажите, Александр, следующую картинку. Я обычно делаю так. Сначала я раскладываю слой хорошей почвы в контейнере, да, вот такой вот, и на него ставлю луковицы. То есть, таким образом, уже корешочки, которые оттуда пойдут, они уже пойдут в хорошую, богатую землю. Это хороший перегной, туда суперфосфатику по вкусу добавили, еще чего-то, да, раскислили немножко доломитовой мукой, и все будет хорошо. На какую глубину сажать, возникает вопрос. Есть классическая схема. Три роста луковицы. Но это очень... Ну, вот в литературе, там вот, где графа особенности агротехники, обычно пишут три роста луковицы. Ну, можно этого придерживаться, но здесь вот есть один очень тонкий момент. Ну, во-первых, некоторые луковицы, например, тюльпаны, закапываются в землю. Я помню, в Оренбургском заповеднике осенью мы приехали, поздней осенью уже земля как асфальт промерзла. А я мечтал о тюльпанах Биберштейна. И вот я увидел кучу вот этих сухих стебельков и решил выкопать. Ну, в самом заповеднике нельзя. Вот. И я говорю, ребят, ну, хорошо, просто знаю директора заповедника и вот тех, кто там работает, отвезите меня туда за кордон, где можно копать. Меня отвезли, я нашел какой-то кусок ржавой рессоры в канаве и стал выдалбливать луковицу тюльпана. А я и задрался руки в кровь. Когда я продолбил на 20 сантиметров, а луковицы там не было, я понял, что это бесполезное занятие. И уже потом, через года два, мы приехали весной, снимали там фильм «Степные сони». Он есть, кстати, в интернете, если хотите, посмотрите. Хабургаев в натуре «Степные сони». И вот там мы выкапывали тюльпан Шренка луковицу и тюльпан Биберштейна. Луковица тюльпана Шренка закопалась на глубину больше 50 сантиметров. Ребята, это не три роста луковицы. А у Биберштейна, у него помельче луковица, она была где-то, ну, сантиметров 30. Поэтому я не смог ее откопать. Себе все ногти обломал и в кровь вообще руки себе поранил. Закапываются на такую глубину луковицы не от мороза, а прежде всего от испепеляющей жары, которая будет летом. Вот, поэтому мы можем варьировать глубину посадки луковиц, и таким образом мы еще с вами играем сроками цветения. То есть, смотрите, если вы посадили одни луковки вот такие вот на вот такую глубину, ну, как полагается, три роста луковиц, а вторую посадили на глубину побольше, 4 роста луковицы или даже 5 ростов луковицы, то те, которые глубже, они зацветут позже. У вас зацвели те, которые были повыше, потом эстафету цветения подхватили эти, а потом эстафету цветения подхватили такие же цветочки, которые посадили там, где тени побольше. И таким образом у всех только неделю цвели первоцвет, а у вас они будут 2 недели, а может быть и 3 цвести. Вот так, потому что вы знаете маленькие хитрости, которых не знают другие. И еще одна хитрость, такой лайфхак. Если вы подойдете к овощному магазину ближайшему, то на задворках вы увидите такие сетчатые ящички. Да? Такие, вот они похожи на эти контейнеры пластиковые. Подойдите к рабочим, скажите, дяденька, простите, можно я у вас пару ящиков возьму? Он скажет, бери, бери, детка, ради бога, нам их потом все равно выбрасывать. И вот эти пластиковые ящички, отличные бесплатные контейнеры, я всегда ими пользуюсь. Это такой вот вам лайфхак. Но когда будете закапывать их в землю, обязательно поставьте маячки, чтобы потом, когда с лопатой придете откапывать, чтобы знать границы, где там у вас этот ящик был. Вы же его не найдете потом в траве. Поехали дальше, Александр. Давайте прокрутим следующую картиночку. А вот это вот что такое? Это у нас гиацинтелла. А это уже семейство, да, тоже семейство спаржевых. Гиацинтелл много. Где-то видов 20, наверное.
сейчас точно не помню. Среди них очень много эндемиков. Это тоже мелколуковичное растение. Но гиацинтелла еще называют гиацинтики. И в старину их так называли. У нас сейчас часто называют гиацинтик, потому что он маленький. У него цветок действительно напоминает гиацинтик, только крошечный. И самое известное – это гиацинтелла паласа. Ну, давайте следующую, Александр, картиночку посмотрим. Вот, кто у нас там будет. Вот, видите, тоже гиацинтик. Вот это и есть гиацинтик паласа, гиацинтелла паласа. Тоже первоцвет, тоже самый-самый ранний цветочек, когда еще трава не поднялась, уже не радует глаз. Еще одну давайте посмотрим картиночку. Вот, это у нас гиацинтелла. По-моему, это была лило-гиацинтовая паралеска, а потом пошли... гиацинтеллы. Давайте следующий посмотрим. Я в них уже путаться начинаю, потому что там очень сложно. Вот гиацинтик паласа, самый известный из гиацинтелл, который часто попадается в наших палисадничках, это вот сам палас. Его звали Петр Симон Палас. У нас, естественно, он стал Петр Семенович. Вот один из тех немцев. Помните, дети мои, кого называли немцами, да? Это 18 век. Не только немцев, которые из Германии, да? Вообще, смотрите, вот Deutschland, да, по-немецки, там Алиман, например, Германия на вульгарной латыни, скажем, в испанском языке. А почему нас называются немцы? От слова немой, немецкая слобода. Там же не только немцы жили, там жили и голландцы, и бельгийцы, шотландцы, кого только не было. Они все назывались немцами, потому что были немые. Не глухонемые, слышали-то они прекрасно. Они не понимали языка, поэтому немцы. И очень многие немцы, собственно говоря, создавали нашу российскую науку. И я вот ни об одном таком немце слышал такой отзыв от великих современников, известных, самый русский немец или немец, который даже больше русских любил Россию. Они оставались здесь, и некоторые на ловлю счастья и чинов приезжали откровенно, а некоторые, вот как Палас, как другие великие ученые, приезжали, потому что здесь был непаханный край для исследований, для очень интересной работы. И они начинали любить нашу страну, они оставались здесь, они отказывались уезжать домой, потому что здесь было действительно очень интересно. И вот Петр Симон Палас, Петр Семенович, как раз из таких вот людей, который создавал нашу отечественную науку. Ну вот, правда, ему... Кстати, он же ведь был у наследников престола, как известно, да, у великих князей. Всегда были преподаватели. Они же не ходили в школу, как мы с вами. Ну, куда там пойдет сын царя, императора, в школу в какую? У них, конечно, на дом приходили учителя. Вот Василий Андреевич Жуковский, например, преподавал литературу наследнику престола. А Петр Палас преподавал естественные науки сразу двум цесаревичам, Константину и Александру. Александр I потом станет русским царем. Вот, правда, с личной жизнью у него не очень получалось. У него была жена. Они лет 16 путешествовали. Она была вдова какого-то прусского генерала. Лет 16 она с ним делила все тяготы путешествий по России. Собирали гербарий, описывали новые виды. Но потом все-таки они решили обвенчаться, как, в грехе-то жить нельзя было, в те времена не положено. И как только они обвенчались, жена у него умерла. Ну вот, имя Паласа, оно, кстати, увековечено во многих. Вот Паласов полос есть, да, или Паласова змея. Вы будете встречать постоянно это имя, в честь которого называли разные виды и растения, и животных. Будете знать теперь, кто это такой. Это очень достойный человек. Едем дальше. Кто у нас за Петром Паласом? Где у меня список? Вот, какая красота, да? Ребят, так и кажется, что сейчас эльф вылетит, да, из-за дерева. Это сказочный лес.
Хеллербос называется этот лес, знаменитый буковый лес в Бельгии, ну, километров где-то, наверное, 15 от Брюсселя, ну, 10 минут на такси, и вы в Хеллербосе. Туда очень много приезжает туристов весной. Ну вот следующее покажите, Александр, картиночку. У нас, по-моему, где у нас Хеллербос? Хеллербос, Хеллербос. Вот он, Хеллербос. Вот. Вот теперь мы с вами можем рассмотреть, что это там под пологом деревьев. Ну, с деревьями понятно, да, ребят, это бук, это буковый лес. А вот что это за цветочки такие? Вот на пролески похожи, но не пролески, на гиацинты, но не гиацинты, да? Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. А, вот она. А, это, по-моему, моя фотография в Швейцарии, я снимал, да. Это, ребята, растение, которое называется гиацинтоидос. Вот видите, мы с вами уже знаем и гиацинтеллу, и гиацинтоидос. Сколько их всяких, много разных родственников, кузенов гиацинта, до которого мы с вами тоже обязательно доберемся. А теперь, ребят, значит, ну, кстати, справедливости ради хочу сказать, что, ну, Хеллербос – это такой синий лес переводится. Это раскрученный бренд туристический, а ну, не хуже такие же гиацинтоидносовые леса, буковые, есть в Британии. Я, правда, в Британии не был, но читал, что их там тоже немало, и туда тоже туристы ездят. Значит, ребята, у этого феномена есть две отгадки. Сразу возникает вопрос, почему такой голубой ковер под деревьями, ни одной травинки и других растений больше нет, да? Значит, разгадка первая. Что такое бук? Бук – это растение, которое подавляет рост всего, что растет под ним. Ну, многие растения подавляют, ингибируют. По науке это называется ингибируют, сдерживают рост других растений, чтобы они не создавали им конкуренцию, либо выделяют вещества-ингибиторы, они называются. Теперь вы знаете, что это такое, да? Либо тень, либо вот как елки наши. Вот зайдите в ельник. Ну, петров цвет, да, ну, кислица, там, заячья капуста, ну, рыжики, да, там растут. Все, больше там ничего нет. Почему? Как вы думаете? Нет. Елка ничего не выделяет, но елка в обилии роняет свои листики, колючки. Колючка, это же вершилка колючка, это видоизмененный лист. И он опадает. И таким образом она создает очень кислую среду у себя подножия. И вот эту кислую среду, есть такое понятие pH, наверное, слышали, да? pH, pH. Что такое pH? Это обозначение кислой среды и щелочной. Вот альфа и омега. Две противоположности. Либо кислая среда бывает, либо щелочная. Ближе к кислой, ближе к щелочной. Есть тестеры. pH-тестеры, теперь вы знаете, что это такое. С их помощью можно определить цифру, сколько там, 7, 6, 9, да. И по этой цифре вы уже понимаете, либо у вас ближе кислая среда, либо ближе к щелочной. Так вот, елка, она очень здорово закисляет почву, и там ничего не растет. А под буками тоже ничего не растет, кроме гиацинтоидусов, которые привыкли к этой среде и прекрасно растут. Поэтому подножие сплошные гиацинтоидусы. А почему они так пышно растут? И тут есть разгадка. Дело в том, что гиацинтоидусы, они тоже луковичные растения, они очень активно размножаются и вегетативно, и семенами. То есть, если вы сажаете вот одну луковку, через 5-6 лет вы получаете куртинку. Что такое куртинка, дети мои? Куртинка в ботанике, да, садоводы, ботаники куртинкой называют вот такую кучку растений вместе. Когда, да, это называется куртинка, когда растение разрастается или посажено плотно, вот это вот куртинка. И таким образом у этого хеллебоса есть две разгадки. Первое – это то, что под деревьями, под буками больше ничего не растет. А второе – это то, что все гиацинтоидусы очень быстро, очень успешно размножаются сразу двумя способами. И луковицами, и вегетативно. Вот
Значит, называется он вот именно вот этот, который в Бельгии. Их, по-моему, два или три вида. Он называется гиацинтоидес неописанный. Ребята, неописанный в другом смысле. Нон скрипта. Это не написанный, неописанный.